0: «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 ночи, в Красноярске 7 утра, в Петропавловске-Камчатском полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. НАТО стремительно наращивает военное присутствие в Арктике. КНДР не признает резолюции МАГАТЭ, направленные против нее. Россияне могут работать с проводником поезда с 18 лет. Теперь подробнее. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что российский оборонно-промышленный комплекс будет и впредь обеспечивать вооруженные силы Российской Федерации самым передовым оружием и техникой. В поздравлении с Днем оружейника глава государства передал слова признательности всем, кто достойно продолжает профессиональные традиции, самоотверженно работая как в крупных холдингах, так и в компаниях малого и среднего бизнеса, конструкторских бюро и исследовательских центрах, успешно претворяет в жизнь прорывные проекты, смелые новаторские решения. Страны НАТО в последнее время стремительно наращивают военное присутствие и интенсивность учений в Арктике. Об этом заявил директор Департамента европейских проблем российского МИДа, старшее должностное лицо от Российской Федерации в Арктическом Совете Владислав Масленников. Он обратил внимание, что в феврале текущего года была запущена миссия НАТО «Арктический часовой», под эгиду которой переведены коалиционные и тренировочные мероприятия на Крайнем Севере. Кроме того, с 22 августа по 3 сентября в Исландии под руководством Соединенных Штатов прошли учения «Северный викинг», которые отвечают у задачи натовцев по превращению Арктики в зону геополитической конфронтации с Россией и ее партнерами. Президент США Дональд Трамп намерен обсудить перспективу возобновления контактов с лидером КНДР Ким Чен Ыном на предстоящих переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе его визита в Вашингтон. По данным газеты «Нью-Йорк Таймс», в условиях отсутствия ответа со стороны КНДР на публичные сигналы и попытки Белого дома пойти на сближение, американский лидер рассчитывает на посредничество Китая, для которого помощь в организации встречи на высшем уровне может стать выгодным рычагом давления в диалоге с Вашингтоном. Эксперты издания предполагают, что потенциальная встреча Трампа и Ким Чен Ына может быть приурочена к саммиту АТЭС, который состоится в ноябре в Китае. КНДР не признает резолюции, сфабрикованные на площадке Международного агентства по атомной энергии и направленные против республики. Об этом передает Центральное телеграфное агентство Кореи. По его информации, 17 сентября МАГАТЭ, проигнорировав реальность, приняла бессмысленную и неэффективную резолюцию, усомнившись в законности ядерной деятельности КНДР. Согласно докладу, агентство зафиксировало признаки дальнейшего развития ядерной инфраструктуры КНДР в разных регионах республики. При этом МАГАТЭ подчеркивает, что не имеет доступа к ядерным объектам КНДР и основывает свои оценки на доступной информации, включая коммерческие спутниковые снимки. Проводником поезда дальнего следования в России можно стать с 18 лет, а вот верхнего возрастного предела нет. Главное – оставаться профпригодным и успешно проходить медосмотры. Об этом сообщили в РЖД. Там отметили, что желающему стать проводником не обязательно иметь профильный железнодорожный диплом. Главное – желание развиваться, а всем профессиональным тонкостям можно научиться в учебных центрах холдинга РЖД. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск в начале следующего часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Профилактика» с Геннадием Онищенко.
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». Начинаем авторскую программу академика Российской академии наук, доктора медицинских наук, профессора, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко. Геннадий Григорьевич, мое почтение. Ну что ж, главное, не побоюсь этого слова, тема. Касается она всех нас с вами без исключения. Это касается вакцинации. Особенно сейчас, да, это активно освещается и в СМИ, и корпоративной вакцинации. В общем, процесс пошел. Михаил Мурашко также сообщил о закупке за счет федерального бюджета более 56 миллионов доз вакцин. Что интересного здесь? Штаммовый состав обновлен по всем компонентам, их три, в соответствии с прогнозом Всемирной организации здравоохранения, о которой вы тоже неоднократно много раз говорили в эфирах. Давайте с этого начнем, Геннадий Григорьевич.
3: Да, да, ну, о том, как что мы со штаммовым составом вакцины этого года определились, это уже достаточно давно было, потому что нам надо было успеть наработать промышленный банк, затем уже фасовку сделать лекарственных форм. В этой связи я бы сказал, что мы сейчас уходим от четырехвалентных вакцин и переходим на трехвалентные.
2: А в чем разница?
3: Ну, разница в том, что у нас четыре штамма, они остаются, потому что мы 2А и 2Б, но это вопрос в технологиях. Угу. Поэтому это, так сказать, такая информация, ну, просто для сведения, для расширения кругозора наших возможных слушателей и так. Угу. Ну, вот то, что Мурашко об этом говорит, и уже не первый раз об этом говорит, это хорошо. Кстати, он об этом сказал, как я понимаю, вот на этом молодежном форуме, что, который завершился вчера, по-моему, в Екатеринбурге. Даже фестиваль он называется, не форум. Форум – это больше политическое, а фестиваль – это все-таки уже, так сказать, для души. Вот. И, конечно же, то, что... И это тоже надо отметить, что министр проводил оперативный штаб. Ну, на своей памяти я не помню, чтобы у нас министры здравоохранения проводили. Обычно занимался этим. Ну, вот я как главный санитарный врач, кто-то из заместителей министра там был, вот чтобы министр проводил. И это говорит о том, что... И второй вопрос, который мы будем обсуждать на эту тему, он лишний раз подтверждает, что сегодня приоритизация и акцент на те целеполагания, которые у нас есть в практическом здравоохранении, сегодня правильно. Угу. Сейчас нам нужно завершить вакцинацию в рамках государственного заказа, 56 миллионов. Это что? Это школьники. Это старшее поколение, это учителя-врачи. Ну и, конечно же, при этом напомнить регионам, что и они должны включиться в этот процесс. Потому что государственные деньги пошли на 56 миллионов для групп риска, а деньги регионов для расширения этой линейки, потому что... Ситуация в наших регионах разная, где-то большая разрозненность населения, где-то более плотная. Но в основном, конечно, это касается европейской части нашей страны. Вот. Но чтобы бизнес тоже включился в этот процесс, потому что крупные корпорации своих работников должны тоже привить. И было бы неплохо, если бы они дополнительно закупили вакцины на вакцинацию. Поэтому вот такова сегодня у нас ситуация, и, так сказать, идя в фарватере этой новости и о том, что это беспокоит профильное ведомство, мы с вами давайте призовем наших. Кстати, вот я в этот вторник, сам привил «Комсомольскую правду», редакцию. В общем-то, я думаю, что и вашему руководству неплохо было бы задуматься о том, чтобы привиться. Хотя я знаю, на Зубовске...
2: Уже объявлено, все проинформированы, но... так что мы тоже, знаете ли, в очередь.
3: Вам за это огромное, ну, не человеческое, а профессиональное спасибо, потому что вы тоже группа риска. Вы журналисты. Вы общаетесь с большим количеством людей. Так что... Это хорошая новость, которая, наверное, и другие редакции тоже вдохновит на такой подвиг. Я знаю, что вы их прививаете за свои деньги, вас прививают. Так что вот так с этой новостью.
2: А можно уточняющий вопрос, Геннадий Григорьевич? А вот после коронавируса бизнес стал более социально ориентированным в этом плане? Вот что-то изменилось в общественном сознании, у руководителей?
3: Предположить это можно наверняка, что это да, потому что они столкнулись, они потеряли свои доходности, что тоже, в общем-то, вот, если не выполняли что-то или не делали, тем более, что против коронавируса мы достаточно настоятельно рекомендовали эту программу выполнять, но каких-то вот таких опросных исследований, более глубоких, я не встречал в научной литературе. Ну, какие-то заявления были наверняка, но они, ну, будем говорить, с точки зрения науки информационные, но научно ничтожные. Поэтому вот ответить прямо на этот вопрос позитивно я, к сожалению, не могу.
2: Угу. Ну, в рамках таких частных случаев больше. Ну, хорошо. Тогда к следующей теме перейдем. Тут поступила такая инициатива, скорее предложение от заместителя секретаря общественной палаты. Владислав Гриб предлагает полный переход на пятидневку. Это касается учебной недели. А чтобы в субботу дети факультативно, как хотят, учатся, не учатся,
3: ну,
2: здесь уже...
3: я что могу сказать? Мы к этой теме вот за последние, может, 2-3 месяца не первый раз возвращаемся. И это уважаемый у нас, он ректор педагогического головного, я бы сказал, университета. Ну, Москва, она на пятидневке. Что... Право по закону есть, что коллективы решают вместе с родителями. Так что, в принципе, этот, законодательно этот вопрос отрегулирован. И я считаю, что правильным было тогда принято решение вот так не рубить. Всем перейти, хочешь или не хочешь. Скорее всего... На пятидневке, не на пятидневке, а на шестидневке, и то не на полной, что вот там пришел и, как говорится, находятся те коллективы, которые на это не переходят, я понимаю, и педагогов, им тоже хочется на пятидневке быть, но они идут на это. Скорее всего, это происходит потому, что у нас, ну, будем так говорить, 80% школ в стране. Их у нас 42 или 46 тысяч школ. Сейчас они вариации происходят, потому что московские школы, было 5 школ отдельных, 6 школ отдельных, сейчас одна. Вот только за счет этого. Хотя здания остались, наполняемость этих зданий осталась. Но в Москве перешли. В других регионах перешли, но когда школа учится на односменной, там вопросов нет. Они могут продлить первую смену, а где есть двухсменка, так, то там это вряд ли получится, потому что надо расширить и первую смену, и вторую, и особенно вторая будет заканчивать там где-то уже за пределами разумного свой. Это вот одна, скорее всего, проблема. Вторая проблема, которая здесь может срабатывать. Ну, понимаете, есть регионы, есть населенные пункты, где пятидневки-то и не, еще не мечтали, условно говоря. Ну, сельскохозяйственные. Там они и в субботу, и в воскресенье работают, да. Это может срабатывать. Поэтому вот давайте вот не просто предлагать, а изучить вопрос. Ну, взять и сказать, так, вы перешли на пятидневку, к вам вопросов нет. А вот почему вы не переходите? По какой причине? Да? И вот тогда уже принимать решение, даже не надо менять законодательство, убедить их, что вы неправильно делаете. Ну, допустим, если вот... Даже в Москве был период, когда, допустим, эти школы, а это еще с советских времен идет. Я ж помню, как переходили на пятидневку. мама с папой на пятидневке, а ребенок встает утром, мама его провожает, папа, как правило, ну, как добытчик, он же глобально мыслит, он и не поднимался. Мама все это делала, провожала ребеночка, потом встречала. Вот, конечно, это меняло. Ну, и даже обосновывали переход на пятидневку, что вот они в семье и для закрепления семьи вместе побудут не один день, а два в неделю. Это тоже играло роль. Но почему не перешли? Ну, были эти школы, которые там были, как говорится, с углубленным изучением английского, там, французского, а некоторые два языка преподавали. Понятно, что у них было больше уроков, и они не укладывались. Им надо было все равно субботу занять. Вот. Поэтому надо разобраться. И вот тогда уже или рубить, как вот предлагается, не просто провозглашать, а давайте. Сегодня кто захочет, тот перейдет. И никто, никакого дополнительного закона не надо принимать. А если все остальные живут по старинке и не хотят там что-то менять, ну, тогда можно, так сказать. Но вот двухсменка, она играет роль. А я подозреваю, что у нас еще и трехсменка есть. Она, правда, так вуалируется. Почему? Но у нас вот 3 года назад Министерство просвещения объявило, у нас нет третьей смены. И я помню, когда это было, мы там что-то или 90, или 95 школ насчитывали. И то в Дагестане, где-то в горах сельские школы, детей много. Ну, конечно, третья смена – это безумие. Это даже я не могу себе представить, как можно прийти на третью смену в школу. Я когда-то в школе учился и на двухсменке. Да. И это было понятно. Вот. То поэтому вот давайте разберемся, и тогда мы скажем, во-первых, сколько таких школ. А второе, почему? Потому что кто-то, допустим, ну, наверняка это за счет дополнительных занятий. Я точно могу сказать, что это не пришел в 7:30 и ушел там 14-15 часов. Там, скорее всего, какие-то факультативы. Конечно. Поездки, экскурсии. Это тоже учебный процесс. Может, за счет этого считается, что это трехсменка, вернее, шестидневка. Давайте разбираться. А просто так вот вбрасывать в пространство, ну, наверное, ну, уже ответы были. И самое главное, я могу поручиться за тех педагогов, которые, они тоже желают, как и все мы, быть на пятиднев.
2: Да, здесь, безусловно, солидарен, и поэтому будем переходить дальше, потому что тем много, а следующее тоже касается всех нас с вами, потому что у нас неделя безопасности пациента, и приурочена она к Всемирному дню безопасности пациентов. Вы тоже говорили, что как у нас, да, это все в виде недели.
3: Да, вообще-то Всемирный день безопасности пациентов, который с 19-го года, ну, назвать это празднуется нельзя, отмечается. Он с 19-го года. Это 17 сентября. Но мы уже комплиментарно на этот счет высказывались. Наш Минздрав, когда вот такие дни объявляются, он от имени Минздрава России, не Всемирного дня, а именно, он объявляет неделю безопасности пациента. И это правильно. Ну, что можно за один день там сделать? А когда эта неделя, да если она еще и каким-то, ну, циркуляром, рекомендацией со стороны Минздрава идет, это лучше. Можно спланировать какие-то мероприятия, можно проследить какую-то логику донесения информации. Но в этом году я хочу, за это мы, как говорится, уже хвалили наш Минздрав, а вот то, что в этом году сам министр включился в этот процесс и выступал на эту тему. По-моему, где-то он выступал чуть ли не опять же в регион поехал для этого. Это уже хорошо. И это было по нашим средствам массовой информации. Вот это уже хорошо. Ну, дней у нас этих много, там за 200 всяких. И там и профилактика сердечных заболеваний и так далее, но чтобы министр специально выехал в регион и провел там, ну, акцию эту, это, конечно, дорого стоит. Но, во-первых, это сигнал региональным руководителям. Ребята, вы в кабинетах сидите, нахмурив брови, и говорите, что у вас много дел, и у вас действительно их много дел. Но вы не забывайте, что это, казалось бы, ну что там по

0: сказали, Геннадий Григорьевич, потому что я вот перед тем, как озвучить новость, сказал, что она касается нас всех с вами. И вы говорите, да, вот каждый гражданин потенциальный пациент.
1: Ну, и потенциальные пациенты, в том числе, даже если он придет здоровый и пойдет на диспансеризацию, он тоже пациент у нас.
0: Конечно.
1: По нашим нормативам. Так вот что, в этом году каждому году предшествуют какие-то направления деятельности. Ну, в этом году такие были посылы. Не стесняйтесь задавать врачу вопросы о диагнозе, плане лечения, возможных рисках. Просите объяснить сложные термины. Проверяйте назначение. Всегда перепроверяйте названия, сроки годности, дозировки и так далее, и так далее. Это посылы, которые дает Всемирный день пациента. Конечно, слишком это, так сказать, нахраписто, я бы сказал, наезд. Ну, действительно, сегодня наши пациенты, прежде чем прийти, начитаются там такого, это мы уже неоднократно с вами обсуждали, не бойтесь второго мнения. Что значит второго мнения? Ты пошел к одному врачу, потом к другому, и потом начинаешь сравнивать. Наверное, это слишком большой, ну, слишком... Еще, ну, как это говорят, да, это надо делать, но общество еще к этому не готово. А вот наш Минздрав более сдержанно, и я бы сказал, более этично, это, потому что не бойтесь второго мнения, то есть ему априори говорят, не верь этому врачу, иди к тому. А ведь у каждого пациента есть... Наверное, здесь еще не надо так говорить, потому что ведь вера во врача – это один из самостоятельных факторов лечения, самый эффективный, может быть. Если вот человек верит врачу, пусть даже второй врач, которому он попадает, он там весь остепенённый, доктор наук, там профессор, и заслуженный, перезаслуженный, но само слово «вера», она является особым лечебным фактором. Вот смотрите, наш Минздрав здесь приводит более сдержанную повестку и говорит, формируйте культуру безопасности. Так? То есть, что это такое? Руководство медучреждения должно ставить безопасность на первый план, а не только финансовые показатели. То есть, это уже,
0: да,
1: это уже посыл к врачебному сообществу. Так? Совершенствуйте процессы. Так? Внедряйте в клинические рекомендации стандартизованные алгоритмы системы и контроля качества всех этапов диагностики и выписки. Развивайте навыки персонала. То есть это уже посыл к профессиональному сообществу. Вот министр пошел к пациентам, казалось бы, он вышел к людям, они ему как начнут сейчас задавать там, а у вас там это, а вот меня там 3 года назад не так приняли, а куда вы смотрите, а вот трудно записаться, и пойдет все это в организационную часть. Вот. Регистрировать инциденты, анализ, а почему недоволен человек. То есть вот это вот не только, как говорится, не то, что провоцировать пациентов, они, ну, как бы их стимулируют, а вы будьте посмелее, ну, чего тут? Кажется, тушуетесь, да? Но еще и к этому профессиональному сообществу, вот этот день пациента нужно использовать, так сказать...
0: Разбирать с обеих сторон.
1: С обеих сторон, да. Вот это вот. Ну, например, а что может делать пациент, чтобы снизить риск? Так? Вот. И тут посыл такой. Когда человек активен, он союзник врачу, а не просто напрягся и ждет, а что же он мне скажет? Или придет и априори мотивирован, да, он ничего не знает. Да, не все у нас бездельники. Вот это вот более тонкая работа, понимаете? Не провокационная. Ее, наверное, где-то надо в другом месте использовать. Вот то, что я говорил, там второе мнение, да, то есть не стесняйтесь использовать второе мнение, а тут она дается, ищите второе мнение, так?
0: Mm.

0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Каяка. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
2: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
2: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
3: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
3: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
4: Такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
5: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
5: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
5: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
6: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: по четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
6: Сейчас, боюсь, как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите.

0: Программная речь Урсулы фон дер Ляйен. Контекст. Глава Еврокомиссии отчиталась перед парламентариями из стран ЕС о положении дел на подотчетной территории. Тональность ее речи была исполнена когнитивного диссонанса. С одной стороны, Европа вроде бы крепка, как никогда прежде. С другой, перед ней огромные вызовы. А они, не приведи бог, чреваты потрясениями и подрывом устоев. И ведь правда, экономический кризис и инфляцию в Евросоюзе не видят только слепые. И проблемы нарастают с каждым месяцем. Особенно на фоне отказа от дешевых российских ресурсов и войны на Ближнем Востоке. Попытки ужесточить миграционную политику наталкиваются на активный отпор миллионов приезжих. Противостояние с Россией и подготовка к конфликту с ней вызывает недовольство жителей и высасывает финансовые ресурсы. Да еще и США перестали быть надежным гарантом безопасности. А зависимость от продукции из Китая растет как на дрожжах. Не похоже на то, что Европа крепка как никогда. Зато крепкой пока можно назвать нацеленность ее нынешних элит на дальнейшую поддержку Киева и конфронтацию с Москвой. Впрочем, все течет, все меняется. В ключевых странах ЕС скоро выборы, и к власти там придут совсем другие силы. Профилактика с Геннадием Онищенко.
1: Вы слушаете «Радио Спутник», кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции. Здравствуйте. Напоминаю, это вторая половина авторской программы, академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Геннадий Григорьевич, остановились на неделе безопасности пациента, да, вот еще два дня, 19-20 сентября включительно, так что я думаю, что как раз это выходные дни.
2: Да, да, но мы уже осанну ведомство пропели, это я говорю очень серьезно, потому что я думаю, если ко всем остальным дням, там, которые касаются здоровья и касаются не профессионального сообщества, а именно граждан, будет проходить, а они уже проходят, не первый год, кстати, и это заслуга нынешнего руководства Минздрава, то будет эффект. Будет эффект, люди будут более просвещенными, а если в этом еще будут участвовать, так сказать, топовые, как любят на современном языке говорить лица, это будет еще и... Вот смотрите, например, что еще у нас? Вот параллельно с этой неделей безопасности еще идет неделя популяризации центров здоровья. Мы уже на эту тему говорили. Два или три сеанса в прошлом. Что такое центры здоровья? Ну, это когда-то были Санпросвета, потом были центры здоровья, а сейчас даже есть постановление правительства, и оно включено в программу. Это центры здоровья, которые будут заниматься вот этими профилактическими мероприятиями. И каждому региону, и на это выделяются деньги, даны поручения, разработано не просто призыв, а разработаны и положения об этих центрах, и те направления, которыми они занимаются. Так вот, эта неделя еще используется применительно к нашей стране в работе с пациентами. Популяризация этих центров. Мало его создать, еще надо и позвать туда пациентский состав. И я думаю, что здесь и пациентская организация, которая у нас есть, и она достаточно активно работает, она тоже должна поучаствовать в том, чтобы вот как раз даже тоже ведь одной недели не отделаешься. Да? Да, мы поговорили о пациентах, хотя мы каждый день с пациентами должны разговаривать, но это перманентный процесс. И вот эти центры как раз и созданы для того. У них других задач нет. Они не будут делать операции, они не будут лечить, они будут рассказывать, объяснять, организовывать диспансеризации и так далее. Вот это вот наше... Вот. И интересно, что еще. Ну, например, вот такое, когда вы идете на операцию, да, что может сделать пациент как участник процесса? Вот человек идет на операцию, это не на приеме, когда у врача там какое-то определенное время, ему некогда рассказывать, да, он спрашивает, а какая будет операция? А как вы ее будете делать? Традиционным способом делать разрез, там, как аппендицит, или это будет малоинвазивная операция, да? И какое у нее преимущество? Вот здесь диалог с будущим врачом, с будущим хирургом, с которым будет это применять, здесь очень важен. Он должен объяснить вам, что это, да, действительно, вот именно мы идем на эту операцию, именно малоинвазивную, ну, во-первых, это для вас, и она отнюдь не потеряет ничего, а может даже, наоборот, приобретет. Мы удалим то, что мы собираемся удалить, ну, условно говоря, тот же аппендицит, и в то же время не будет вот этого долго разреза, будет просто прокол в брюшной полости и так далее. То есть вот такой разговор, он будет уместен, ну, например, следите за гигиеной и стерильностью. Ну, это прежде всего самому пациенту надо. Угу. Тем более, если он находится, и это если связано с желудочно-кишечным, да не только с этим. Ну и, допустим, а как медицинская сестра, которая вот вам, вы пришли в манипуляционный кабинет, где вам должны сделать инъекцию. Так? Это же, как правило, у нас вот сидит прием врач, и следующая комната манипуляционная. Да. Потому что там и другой режим обеззараживания, и там лампы бактерицидные, и так далее, и так далее. А помыла ли она руки, медсестра? Понимаете, это тоже, в общем-то, ну, взаимная культура, если пациент хотя бы намекнет, не устроить скандал, а вы вот тут все такие, раз такие, то и это воспитает и медицинского работника, потому что ей не всегда, ну, все-таки на приеме, а там особенно, где происходят какие-то манипуляции, отборы, медицинские сестры загружены. Не случайно у нас на приеме, но в принципе на каждого врача две медсестры предполагается. Там и посменность, и одновременная работа. Поэтому вот такого рода взаимоуважительная, я бы сказал так, культура поведения, она очень уместная. То есть пациент – это не просто беспокойный, нервный, всем недовольный человек, а это соработник, к медицинскому работнику. Вот к чему мы должны прийти. И вот в чем главное предназначение этой вот недели, недели пациента. Поэтому каждый год она будет меняться, потому что проводится и мониторинг отношений. Вот там же было анализ, а чем недовольны люди. Когда-то есть очень, как говорится, ну, безотбойное недовольство, а когда-то это просто, ну, понятно, раздраженный, больной, и у него что-то болит, ему не все нравится, да, и так далее, и так далее. И есть субстантивные недоработки как с одной и с другой стороны. Поэтому день пациента – это не только день для разъяснения пациентов, но и анализ той работы и того качества оказания медицинской помощи, поведенческие реакции со стороны медработников. Полезное дело, и им надо заниматься.
1: Мне на личном примере вспоминается, Геннадий Григорьевич, вот всегда, когда придешь к медперсоналу кровь сдавать, ну, боюсь, ну, плохо мне всегда, чуть ли сознание не теряю. Но если ты сразу об этом говоришь, ты обозначился, да, ну, как бы сразу и отношение другое, и они понимают, как действовать, там, условно, там, на шатырь,
2: да,
1: сразу,
2: да, тем более
1: держать.
2: Мужчины, они вроде у нас и брутальные, все, и такие, все... Это, а они больше боятся крови, потому что женщины, они как-то спокойнее к этому относятся, потому что, ну, во-первых, чаще у них и кровь берут, и они более погружены в тему сохранения здоровья, есть физиологические особенности, которые тоже к этому предрасполагают, они меньше боятся крови, чем... А мужчина может и в обморок упасть, если он увидит рану, из которой течет кровь. Хотя он вроде...
1: Несмотря на то, да, там какие...
2: Да, и широкий размах плеч, развитая мускулатура. Ну, правильно вы сказали. Поэтому ваше дополнение, оно как бы подтверждает мои... попытки объяснить, что же это за день пациента.
1: Ну, вы как профессионал, а вот я как раз-таки как обыватель. Ну, понятно, что это касается, да, безусловно. Еще одна большая интересная тема у нас от Минздрава. Много сообщений за эту неделю. Это сообщение из разряда статистики. Про ЭКО поговорим. В период 2023-2025 годы свыше 45 тысяч россиянок забеременели вот как раз в результате ЭКО. И каждый раз хоть и понемногу, но видно, что тенденция идет к увеличению вот этого числа.
2: Ну, к сожалению, произнесу чуть позже, а сейчас скажу.
1: Так.
2: Когда появилось ЭКО, это был еще Советский Союз, никто не думал, что все это произойдет. Я сотрудник Министерства здравоохранения СССР. У нас на Рахмановском переулке в особняке, там у нас два здания сопряженные, один пушной аукцион, один особняк. Вот, широкий коридор, и я помню, идет Адамян, тогда она была профессором, сейчас она академик, известный врач, акушер-гинеколог, заслуженно большим, великим именем, профессиональным и так далее. И академик Кулаков, директор центра, имени которого сейчас носит Центр акушерства и гинекологии. Идут они из зала коллегии в приподнятом настроении. Кулаков говорит: слушайте, вы говорите о повышении нерождаемости. Уже тогда заговорили мы об этом. Хотя у нас были все Центральноазиатские союзные республики, у которых рождаемость была высокая. И в целом по стране, как говорится, средний показатель был достаточно оптимистичным. Хотя уже в Европе, в европейской части появлялись регионы, где нет. Они говорят: слушайте, да мы в год можем 500 тысяч ЭКО делать. И что вам еще надо? Вы повысите рождаемость. Да, действительно. Уже тогда были проблемы, что стерильность была и женская, и мужская. Ну, мужскую тогда еще меньше обращали внимание. Если в чем-то и виновата, то только женщина. Мужчина же, он же не может быть виноват. Хотя вот сейчас, когда мы с вами обсуждали уже появившуюся гендерную диспансеризацию, там действительно мужской процент ниже, чем женский, но, в принципе, мужской не такой и маленький, по-моему, 7%. Уже сейчас, когда уже идет целевая диспансеризация, выделяются на это деньги и так далее. Так вот, вот эти цифры, которые мы называем сейчас, 15 тысяч и 1 десятая в 23-м году, 15,2 в 24-м, 15,7 в 25-м, они маленькие по сравнению с тем, что было. Те замах, который был, но тогда, правда, у нас была и другая страна, там было 300 миллионов. Так вот, вот это, конечно, но тем не менее, есть и платное ЭКО у нас, есть бесплатное ЭКО. Там есть показания определенные, по которым это делается. Поэтому это, конечно, хороший резерв, который могут использовать те, которые в силу разных причин, кто-то болезни, кто-то того, что он там погрузился в приобретение образования, так сказать, профессионального роста, карьерного роста, и забыл, что надо и детородную функцию выполнить. И это касается женщин, мы там говорим 30 лет.
1: Угу.
2: Кстати, я вот говорил, что у нас всегда была физиологическая норма 26 лет, а дальше считалось старородящими. Где-то я натолкнулся, какие-то мои коллеги, скорее всего, в противовес мне сказали, ну, 30 лет – это тоже норма. Это не норма. Потому что наша эволюция не изменилась. И женщины у нас не стали, как говорится, ну, более здоровыми. А может, даже и наоборот. И поэтому, понятно, 30 лет есть 30 лет. Уже и не та эластичность тканей, и уже, самое главное, накопленные проблемы в здоровье. Потому что ясно, когда главным критерием будущего брака крепкого было что? А была ли она девственница при вступлении в брак? И даже чуть ли не там просто не показывали, но это были такие, я бы сказал, языческие обряды, когда после брачной ночи. Ну, тогда и девушки выходили замуж и в 14, в 15, в 18 лет. Последнее упоминание о девственности было связано с фашистской Германией. И это, я этот пример приводил, где-то я натолкнулся, может, даже это исторически неподтвержденный факт, но когда-то Геббельс, когда они собирались напасть на Советский Союз, Гитлеру говорил, слушай, это будет очень трудно, Геббельс – это главный рупор пропаганды, вот именно той пропаганды, не основанной на объективности, а, собственно, он был теоретиком информационно-террористических атак, потому что он же... Так вот он говорил Гитлеру, слушай, с ними будет трудно, потому что, примерно я смысл передаю недословно, у них там, условно говоря, 80% девушек выходит замуж девственниц. Так? А сейчас, ну как можно до 30 лет женщине молодой удержаться и сохранить? Она это афизиологично. И не потому, что я ее, так сказать, оправдываю ее как бы безнравственно, как это так, она вступила в половые связи, не вступив в брак. Ну, сейчас эта норма, она не может быть применена как нравственная норма. Не может. Это будет афизиологично, это будет во вред здоровью. Это я вам говорю как врач, прежде всего девушке. Так вот, а когда она уже нормально живет половой жизнью, значит, там проблемы и с генитальным аппаратом, и, может, даже и абортами, и что наверняка бывает с абортами. Поэтому здесь вот с этим ЭКО, конечно же, вот сейчас мы начинаем диспансеризацию, женщины узнают, могут ли они рожать или нет, у кого-то может не получаться, уже в силу, не потому что у нее нет здоровья. Вот я, например, знаю пример, у меня детский дом был, который я курировал. Вот. Ну, почему это произошло, я не буду сейчас погружаться.
1: Так,
2: Когда, например, берут ребенка из детского дома на воспитание, и женщина, которая уже потеряла веру в то, что она забеременеет, они тогда берут. И вдруг она беременеет, потому что у нее появился ребенок, ее эмоциональные внутренние силы мобилизовались. И она вдруг понесла, как говорят в народе. И они отдавали этого ребенка. У нас же сейчас свой будет. Я понимаю, ее как, ну, не как женщину, а как самку можно понять. Но когда этот ребенок, которого ты взяла, потом снова вернул, я видел этого ребенка, мне его показали, это страшное зрелище было. Ему 8 лет. Нет, он школьник. Где-то, ну, наверное, 5 или 6 класс был. Но у него глаза старика были, когда его обманули в самом святом. Но я это привожу пример не для того, чтобы осуждать, что вот этот даже механизм может сработать для того, чтобы женщина понесла. Так вот, был период, это уже постсоветский период, когда мы в Минздраве, уже российском, не союзном, говорили о том, что у нас сколько родилось, столько и сделано абортов. Больше миллиона было абортов. Так? И даже есть статистика, которая говорит о том, что, например, 15 лет назад у нас был миллион абортов. Миллион. А 15 лет назад это у нас, получается, был 11-й год. Да. Но вот в то время примерно и рождаемость была примерно 1 200 000, 1 500 000. То есть почти один к одному. А были периоды, когда еще и хуже было. Потому что аборты сделали где хотите. Никто не вел работу. Частные клиники, пожалуйста. Если ты придешь сомневаться, так они тебя уговорят сделать аборт. Если государственная клиника еще объясняла что-то, да, что не надо, ты подумай, потому что ты можешь остаться без ничего, то эти и говорили. Так вот, смотрите, 15 лет назад было 1 миллион абортов с небольшим, то сейчас 235 тысяч. Это уже хорошо. Это и работа медиков, безусловно. И, конечно же, все те меры, которые принимаются, в том числе и поощрение рождаемости, и та идеологическая, ну, пропагандистская работа, и те деньги, которые говорят, вот, ну, ты роди, вот mm-hmm. тебе будет вот такая выплата. И многие это понимают, потому что если... А если вот сейчас мы говорим студенткам, девочкам, ты рождаешь, мы тебе будем платить...
1: Ну, материальный стимул никто не отменял, да, ну, конечно.
2: Для нее это самое главное. Она и хочет родить, как говорится, и хочется, и колется. А, да, а на что она будет жить? А тут, пожалуйста.
1: Ну, это же справедливый вопрос, да.
2: Более того, я говорю, вот эти все рычаги нужно поощрять. Мало того, надо же работающую женщину говорить, ты рожай, мы тебе более того доплатим, мы тебя переведем на удаленку, и ты будешь у нас не изгоем, мы тебя не будем выгонять с работы. Понимаете? Вот. Так вот, это огромная работа, и поэтому сегодня, конечно, но еще есть один фактор, который мы не можем взять, не взять во внимание. В полтора раза уровень выкидышей, число которых почти сравнялось с абортами. Это было такое, так? Среди... Вот тут надо разбираться. Потому что вот была у нас дискуссия, а нужно ли... Давайте запретим. Нельзя запрещать. Потому что женщина спровоцирует выкидыш. И тогда ее будут абортировать уже. Вот здесь нет ли этого здесь вот, mm-hmm. что у нас увеличивается... Выкидыши. Выкидыши могут быть и по другой причине, что ну, уже конечно. Действительно женщина не может выносить. Но это очень тонкие вещи, которые, не думаю, что сейчас нужно обсуждать, но сама тема очень важная, и об этом надо говорить.
1: Безусловно. К сожалению, эфирное время заканчивается. Спасибо вам огромнейшее, Геннадий Григорьевич. Геннадий Онищенко, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго. До свидания.
2: До свидания.
0: «Профилактика» с Геннадием Онищенко. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
3: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
3: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать. Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно. Пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
3: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
3: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым». Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
4: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
5: Да.
4: А переоценивали?
5: Вряд ли.
4: Сколько друзей вы потеряли?
5: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
4: Часто ли ты ошибаешься?
5: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
4: Чему главному тебя научили твои дети?
6: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
7: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
7: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
7: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
7: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся ее пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. В Японии сохранились редчайшие специалисты – ловцы жемчуга. Дело это опасное. Нырять приходится на десятки метров. На глубине могут и хищники напасть, и ядовитые морские обитатели оставить ожог при прикосновении. К тому же резкие перепады давления при погружении и всплытии нередко приводят к серьезным проблемам со здоровьем. Например, к кислородному голоданию или нарушению слуха. Уникальная особенность Японии в том, что эти отважные люди – женщины. Их называют ама – морские девы. Профессия существует более 3000 лет. Ныряльщицы воспеты в эпосе и поэмах. Исторически мужчины уходили ловить рыбу в открытое море, а женщины оставались ближе к берегу, добывали моллюсков, водоросли, а потом и жемчуг. Считалось, что представительницы прекрасного пола лучше переносят холод глубоководных течений. Впрочем, к науке эта точка зрения отношения не имела. Если муж или отец погибал, ама становилась главной кормилицей и могла, получив привилегированное положение, выбирать себе нового мужа. В 1950-х годах в Японии работало более 17 тысяч профессиональных ныряльщиц. Сейчас их всего несколько сотен, да и тем по 70-80 лет. Они свято хранят традиции, а молодежь стремится в мегаполисы.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Новосибирске 8:00, в Магадане полдень. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. В Китае открылись избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму. Париж открыто заявляет о намерении углублять сотрудничество с ВПК Киева. Названы страны, куда планируют отправиться россияне на новогодние праздники. Теперь подробнее. БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системы ПВО Минобороны. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Третье село на Чукотке показало явку в 100% на выборах в Госдуму. По данным окружного избиркома, на 8 часов вечера пятницы явка на Чукотке составила почти 44%. В регионе проходит голосование на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва, а также депутатов окружной Думы. Президент России Владимир Путин ранее называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. Избирательный участок для голосования на выборах депутатов Госдумы открылся в субботу в посольстве Российской Федерации в Пекине. Голосование также пройдет на участках в посольстве России в столице Китая, российских генеральных консульствах в Гуанчжоу, Шанхае, Шеньяне, Харбине, Ухане и Гонконге. В голосовании могут принять участие граждане России, достигшие на день голосования 18-летнего возраста и обладающие активным избирательным правом. Постоянные или временно находящиеся на территории Китая россияне могут проголосовать на избирательном участках в 7 городах Китая. Для этого им необходимо иметь действующий загранпаспорт. Военные пенсии в России проиндексируют на 4% с 1 октября текущего года. Об этом рассказали на экономическом факультете РУДН. Там уточнили, что индексация затронет в том числе представителей силовых ведомств на пенсии, среди которых, например, бывшие сотрудники МВД, ФСБ, Росгвардии, МЧС и ФСИН. Кроме того, повышение предусмотрено и для гражданских пенсионеров, которым в сентябре исполнилось 80 лет, и инвалидам первой группы. Фиксированные доплаты предусмотрены в том числе для тех, у кого на содержании находится нетрудоспособные члены семьи. Париж открыто заявляет о намерении углублять военно-техническое сотрудничество с украинским военно-промышленным комплексом и делиться соответствующими технологиями. В российском посольстве во Франции также отметили, что Франция стала одним из главных политических и военных спонсоров киевского режима и передает Киеву все новые вооружения. Так, за последние месяцы было объявлено о поставках систем ПВО нового поколения, зенитных ракет и управляемых авиационных бомб. Россиянам рассказали, где платят больше всего за подработку. По данным аналитиков, самые высокие вознаграждения в январе-августе этого года работодатели предлагали в Сахалинской области 6876 рублей за смену, в Якутии 6572 рубля, на Алтае 6526 рублей. Таиланд, Турция и Китай возглавили список стран для отдыха российских туристов на новогодние праздники. По словам аналитиков, в этом году наблюдается изменение подхода россиян. Туристы стали отдыхать чуть меньше дней, но при этом выбирают более дорогие и комфортные условия проживания. Кроме того, в топ-5 направлений для зарубежного новогоднего отдыха вошли Объединенные Арабские Эмираты, на 5-м месте Вьетнам. Сильнее всего вырос спрос на отдых в Турции, Египте и Новой Зеландии. Это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Откуда деньги у людей?
3: Хороший вопрос. Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
0: ХЗ. Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
4: Я Александр Кузьмак. Здравствуйте. Беседа с Михаилом Леонидовичем Хазиным начинается в прямом эфире радио «Спутник». Михаил Леонидович, здравствуйте, во-первых.
5: Здравствуйте.
4: А во-вторых, сегодня исторический для меня момент, потому что, пользуясь случаем, я могу идти не по повестке, а зная как бы то, о чем мы будем говорить, задать вам именно те вопросы, которые я могу, очень давно хотел вам задать, в частности, связанные не только с геоэкономикой, но и с геополитикой. Да. Моим коллегам везло гораздо больше на разных эфирах, в разных программах. Они могли вас об этом спросить, а у меня такого шанса не было. А теперь есть. Как бы такая глобальная тема программы была, собственно, о мировой расстановке сил. Вот так это звучит вот в нашем анонсе.
5: Ну, я просто объясню, как бы, с чего это все взялось. А я сегодня должен, к нам сегодня должен, ко мне сегодня, я должен был сидеть на вашем месте, на моем месте, должен был сидеть Антон Сунцов. А его все слышали, поскольку именно он вел, например, парад 9 мая. Да? Вот. Но он, как бы, поскольку человек привязанный к определенным обстоятельствам, вот он мне сказал, что, как бы, он вообще говоря должен освободиться часам к 4, но он мне позвонит. И вот он позвонил где-то в 4 и сказал, не получится, не освободился. Ну, как бы человек на работе. И я-то с ним хотел поговорить, я его еще позову, он еще к нам придет. Я хотел с ним поговорить по поводу протокола. Что это такое, как он устроен, и т.д. и т.п. А поскольку он не пришел, то как бы, ну, хочется тогда как бы тему-то оставить, но только рассказать о ней более широко. И в чем, вот как бы, в чем вся проблема современной жизни? То, что кризис идет, все уже давно поняли. Более того, этот кризис начался достаточно давно, 30 лет назад. И, собственно, он должен был начаться еще раньше. Но распад СССР очень сильно, как бы, СССР своим ресурсом очень сильно поддержал западную систему. Она протянула сильно больше, чем она должна была бы протянуть при прочих равных условиях. Но, тем не менее, уже там, в конце 90-х, в общем, было более-менее понятно, что все это добром закончиться не может. Да, что...
4: Больному поплохело.
5: Ну да, вот. Но, и вот тут начинается самое интересное. А все молчат, как коммунисты на допросе. Как человек, который начал об этом писать очень давно, я уже много раз говорил о том, что первая наша с Олегом Григорьевым статья, так сказать, на семинарах и в таких вот неформальных обсуждениях, мы эту тему начали обсуждать еще в 90-е годы. А вот первая статья вышла в журнале «Эксперт» в июле, она есть в интернете, ее можно найти, в июле 2000 года называлась она «Добьются ли США апокалипсис?». Я считаю, что это как бы некоторое был такой прорыв на тот момент, поскольку это была не идеологическая статья, типа «Вы все сдохнете, гады», а абсолютно такая экономическая, и мы говорили, что осенью 2000 года могут начаться очень серьезные проблемы. Отметим, что мы исходили из некой логики, которая говорит, что когда власти страны видят некую проблему, они ее пытаются решить. На тот момент теория власти еще не была написана. И поэтому были некоторые иллюзии. Это нам казалось, что у нас вредители, которые целенаправленно ухудшают ситуацию. Но нам не могло прийти в голову, что вредители сидят и там. Сегодня ситуация изменилась. Мы уже прекрасно понимаем, что и там все тоже нехорошо. И в соответствии с теорией власти иначе и быть не могло. Но в чем вся проблема? Значит, дело в том, что любая власть основана на ресурсе. Ну, у СССР был свой ресурс, у Запада свой ресурс. А и, собственно, все проблемы Запада состоят в том, что этот ресурс закончился. Это объективный процесс. Но поскольку ресурс существовал очень долго, несколько поколений, то под этот ресурс сформировался назовем это, образ жизни, протокол, да, как бы типовой порядок действий, как это, модус вивенди, да, образ
4: жизни.
5: Люди
4: знали, что делать.
5: Люди точно знали, да, вот это хорошо, это плохо, туда ходи, сюда не ходи. Обращаю ваше внимание, что его можно изменить, ну, например, сейчас в Германии идет колоссальная волна русофобии. Просто вот. Но, тем не менее, сломать как бы предыдущие отношения не так-то просто. То есть эта волна, безусловно, если она будет действовать долго, да, она даст результаты, но все равно под это нужно очень много потратить сил и денег. Вот основная беда современной жизни западной состоит в том, что любые темы, которые касаются кризиса западной системы, являются табу. Тут надо сказать, что локальные проблемы табу не являются. Их можно обсуждать. Типа, вот у нас тут вот это вот, надо сделать вот так или сделать вот так. Вот политические партии спорят. И дальше как бы кто-то принимает решение. Вот.
4: Какая-нибудь зеленая энергетика.
5: Неважно, да. И это не принципиально. Это по-любому вопросу, да? Но вот системные проблемы, что модель себя исчерпала, обсуждать нельзя. Я с этим сталкивался много раз. Собственно, когда мы начали публиковать, нам, это маньяки, коммунистические пропагандисты, которые один раз прочитали какую-то, значит, инструкцию райкома партии о мировом кризисе капитализма, ее, значит, выучили, ее продолжаете транслировать. Это смешно, но дело даже не в этом. А дело в том, что я сейчас решил использовать современные технические возможности и стал свои экономические работы, которые, в общем, носят, как бы это сказать, характер рассуждений. Я решил их подкрепить цифрами. С этим всегда была проблема, потому что у любого профессора имеются доценты, там, кандидаты наук, аспиранты, студенты. И у него всегда есть как бы группа, которая способна выдавать на гора какой-то объем работы. У меня всего этого нету. Поэтому мне приходилось либо самому все считать, как это было с межотраслевым балансом Соединенных Штатов вот в начале нулевых годов, либо же только в общих чертах это описывать. Да, вот я там брал какие-то цифры, говорю, вот смотрите, да, вот видите, вот эти цифры, да, они четко показывают, что официальный нарратив не работает. Да? Классический совершенно пример — инфляция в Соединенных Штатах Америки. Да? Всюду, да, куда ни ткнешь. Вот еще один пример — это, например, экономический рост. Да? США говорят, вот экономический рост, вот, соответственно, очень большое количество рабочих мест создано. А ты смотришь на показатель, например, продолжительность рабочей недели. И видишь, что он не меняется, а то и сокращается. И думаешь, это одновременно быть не может. Ребята, тут у вас какая-то сильная натяжка. Но это, тем не менее, с точки зрения современной, мейнстримовской экономической науки, это все не аргументы, требуются циферки. И я начал работать с циферками с помощью искусственного интеллекта. И тут действительно, я вот, например, там во вторник, у меня искусственный интеллект там 5 или 6 часов считал, поддерживал как бы некую мою гипотезу, изучая межотраслевой баланс Соединенных Штатов Америки, там 200 с лишним отраслей. И подтвердил, действительно, вот этот эффект имеет место. Значит, в процессе я, соответственно, задавался вопросом, а кто еще писал на эту тему, как и полагается. С неким интересом обнаружил, что все вопросы, которые так или иначе касаются системного кризиса, они все обходятся. Вот нельзя, да, вот туда не ходи, сюда не ходи, туда не ходи, да. Можно только здесь, здесь и здесь. И вот типичный совершенно пример. В Германии, в Нижней Саксонии или там, побеждает
4: АДГ.
5: АДГ. Значит, какой официальный нарратив? Что АДГ является как бы фашистской структурой, которая находится под контролем кровавого тирана Путина и обезумевшего Трампа, и, соответственно, их цель – разрушение экономики. Поскольку это фашистующая партия, надо ее по мере возможности запретить. При этом никто вообще даже не рассматривает вариант, который АДГ озвучивает, что современная либеральная политика ведет экономику Германии к катастрофе, и по этой причине надо договариваться с Россией, чтобы она дала дешевое сырье, чтобы экономика Германии, производственная часть, могла бы снова работать. Вот я обращаю ваше внимание, у АДГ самое что ни на есть банальная логика, но в ее базе лежит системный кризис либеральной модели, который табу. Так вот, фокус состоит в том, что вот эта вот сформировавшаяся за несколько поколений либеральная конструкция, которую можно назвать типовой протокол поведения, можно назвать стереотип, можно назвать еще что-то, который очень жестко поддерживается и как бы очень жестко наказываются те, кто за его пределы выходит. Но это как у нас. Вот я тут разговаривал с одним музыкантом, уже не очень молодым, который мне сказал, что все музыканты, которые придерживаются патриотической позиции, их как бы отдаляют все дальше и дальше от хлебных мест. На вопрос, почему, мне было сказано, поскольку вся российская музыкальная верхушка так или иначе в 90-е, 2000-е и даже 10-е годы кормилась с рук Сороса. И он, и как бы они настолько плотно на этом сидели, что даже те, кто формально сейчас не связан с этим, он, тем не менее, не может вот так вот отказаться от тех как бы взглядов и прочих, которые были тогда. И кроме того, их очень много, и они образуют некое такое спаянное сообщество. И в нем те люди, которые ну, как бы проявляют патриотическую позицию, их жесточайшим образом блокируют. Концерты не дают, оркестры не дают, ну и так далее, и тому подобное, да. Вот. Значит, вот это вот... Да, аналогичные ситуации мне рассказывали, как устроена BBC. Казалось бы, да, British Broadcasting Company, все прилично, все абсолютно прилично. Нету формально никакого как бы преследования. Все устроено следующим образом. Когда приходит молодежь, то ее очень тщательно изучают на предмет склонности к некому, ну, как бы, к собственному мнению.
4: К фрондерству.
5: Ну, такому. Даже не к фрондерству, а просто к своему мнению. Фрондер — это человек, который демонстративно идет, который, а баба-яга
4: против. Да.
5: Против. А человек, у которого есть свое мнение, он может в этом вопросе вполне себе совпадать с мейнстримом. А вот в этом нет. Так вот, те, кто склонны к такому, в такой вот позиции, их могут назначить менеджерами, технарями, финансистами, но никогда не пустят в эфир. Вот исключено.
4: Критическое мышление мешает.
5: Да-да-да. В эфир должны идти только те, кто четко знает, что есть линия партии, и шаг влево, шаг вправо. Ну, мы сейчас
4: характер не будем... устойчивый, нордический.
5: Да-да-да. Мы не будем тут сейчас как бы влезать в разные смешные истории, связанные с тем, кому, чего, где и как можно говорить. Я с этим сталкивался неоднократно, вот, и очень часто в разного рода структурах, особенно телевизионных, мне говорили, Михаил Леонидович, ну вот что же вы делаете, так нельзя. Я на это всегда произносил немножко такую нахальную фразу: «Это вам нельзя, а мне можно». Вот, но проблема состояла в том...
4: Ну, раз работает.
5: Ну, работает, да. Нет, но дело не в этом. Дело в том, что это я так скорее дурака валяю. И тут, на самом деле, все дело в том, что есть люди, которые понимают, как это все устроено, а есть, которые не понимают. Даже когда я был в глубокой опале, был однажды момент, когда мне позвонили, не боюсь этого слова, с ВГТРК, и сказали: «Михаил Ильич, вот есть очень сложный вопрос, нам надо вот в новости его обязательно эту тему дать, но мы себе абсолютно не представляем, как ее можно подать». Я им объяснил, как это можно сделать, они сказали: «Большое спасибо». Я спросил: «Ребята, а только честно, да, почему вы мне позвонили?» Да, это было еще задолго до того, как меня первый раз пригласили в какой-то эфир. Это был так, наверное, 2001. А вот, на что мне было сказано: «Михаил Ильич, нам это сказали в администрации президента, но человек, который это сказал, категорически запретил вам говорить, кто».

0: Они-то сами, тот же Мерц, там, Макрон, кто-то еще, они-то понимают, что система себя исчерпала? Или их незнание, это как, прости господи, да, они ведут, что творят?
1: Вы знаете, тут такая очень сложная штука. Дело в том, что когда человек живет в некой системе, то он неминуемо начинает мыслить и действовать в рамках тех правил и моделей, которые...
0: Инерция, то есть.
1: Да, ну вот... Вы уже как бы не такой молодой человек, я могу вам привести пример. Даже в мыслях а сказать в 70-е годы, ну, в начале 80-х, Леонид Брежнев без Ильича, это просто было невозможно. Это было
0: что
1: невозможно.
0: Дорогой Леонид
1: Ильич. Ну, дорогой, это уже были бантики, да, ну, как бы Леонид Ильич Брежнев. Вот. А и это, и такого рода историй много, да. Существуют легенды, да, что когда звонил Сталин, то даже, как бы, когда человек находился один в кабинете, он разговаривал стоя. Да, и таких историй, как бы, масса. И не только у нас, это везде так. Вот эти вот как бы мелкие вот такие штучки, да, а и эти люди, они, может быть, и готовы признать. Но, во-первых, они не готовы это признать в разговоре. Во-вторых, они это могут сделать, только оторвавшись, да, то есть, грубо говоря, да, вот я уехал в отпуск, я там 2 недели отдыхал на море, из этой круговерти выскочил, и тут я лежу, значит, на пляжу и размышляю, да, что ж такое-то, как же это же все как-то очень...
0: Исчерпала же система.
1: Да, я могу вам рассказать историю. Значит, это, могу сказать, это осень 97-го года, сентябрь месяц. Значит, наша делегация такая правительственная едет по приглашению фонда Аденауэра. Сначала, значит, в Бонн, который тогда был столицей ФРГ, а потом в Брюссель. И в Брюсселе нам... как бы нам в нашу честь дал обед руководитель брюссельского отделения фонда Аденауэра, бывший генерал, чуть не сказал вермахта. Не вермахта, да? Вот, ну, понятно, Брюссель – это столица ЕС, это как бы столица НАТО, то есть он как бы вот такой вот вполне себе... немецкий генерал, причем из старых, да, то есть это еще как бы такой. И я с ним начал разговаривать на предмет американской экономики. Еще раз повторяю, это сентябрь 97-го года. Мы с ним разговаривали очень долго, уже все ушли, уже убрали все вилки-тарелки. Мы сидели за пустым столом, нам отдельно принесли по чашке кофе. И закончил он это замечательной фразой. Он сказал мне: Михаил Леонидович, вы знаете... Он говорил, по-моему, по-русски, но плохо. Вот. Но переводчик был. И он говорил: вы знаете, я, конечно, не экономист, но вот за те 2 часа, что мы разговариваем, да, вы меня убедили, что проблема есть. Понимаете? Да, это человек, который не в этой системе. Да? У него этих стереотипов, флажков нету. А когда у вас стоят эти флажки, то как только этот как бы первый флажок, опаньки, а он лезет туда, куда лезть не надо, он конспиролог, агент, значит, кровавого тирана Путина, ну и дальше там точка. Все, я с ним не разговариваю. Неважно, говорит он рационально или нерационально, прав он или не прав. Я с ним разговаривать не буду, потому что это подрывает мои как бы...
0: Потому что он меня сейчас убедит.
1: Ну, нет, потому что когда об этом узнают, то это мне там где-то будет минус. Чего ты с ним так разговаривал долго? Зачем? Он тебя убеждал? А вдруг ты поверил?
0: А вдруг, да, вдруг ведь убедил, да.
1: Да-да-да, вот так вот. То есть это на самом деле очень такая штука сложная и... в неком смысле страшное. А я опять-таки могу, у нас еще осталось там 1,5 минуты до перерыва. Значит, 1,5 года там, 2,5 года тому назад, или 1,5, не помню сейчас. У меня на сайте это все есть. Значит, Лоуренс Саммерс, такой, так сказать, цвет американской коррупции, они подготовили, он был бы

0: бывший министр финансов и бывший президент Гарварда. Они, значит, подготовили доклад, в котором объяснили, что на самом деле инфляция в США, если считать правильно, никак не ниже 8%. Не обсуждается. То есть тема есть, как бы, вот, опубликовали, да, как бы, плоть от плоти, мейнстрим, не обсуждается.
1: Это напоминает Зощенко и печку. Нормальная печка, нормальная.
0: Ну, да, как вот бы это... там увидели, да, паучок поет, да, лампочку яркую уберите, верните старую.
1: Да, но ведь это рано или поздно. Вот я просто пытаюсь понять, как это, глупость, это слабоумие или отвага. То есть вот рано или поздно случится.
0: Незнание опасности рождает героев.
1: Это получается, что тот, кто не знает, он же и герой.
0: Ну, конечно, разумеется. Так вот, вся проблема состоит в том, что большая часть людей им в голову не приходит, все хорошо. А потом они сталкиваются, им приходится совершать героические поступки.
1: А этих на эшафот?
0: Или нет, эти выходят на пенсию. У них все хорошо. Они же, обратите внимание, они же все говорят одно и то же. Они говорят, а что к нам представляют? Все говорят одно и то же. Это этот говорил. Да. Ну, этот же агент кровавого тирана. Да. Вот, о чем тут речь?

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
4: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
4: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
4: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному Дон Кихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Проект новых антироссийских санкций. Контекст. В Кремле одобрение парламентом США самых жестких ограничений в отношении Москвы назвали недружественным шагом. Теперь документ ляжет на подпись Дональду Трампу. Как пишут американские СМИ, он ее поставит. Санкции предусматривают введение максимальных пошлин для стран-покупателей российского сырья в 100%. Это Китай, Индия, Словакия, Венгрия, Азербайджан, Франция, Япония и Бельгия. В список подсанкционных лиц вошли российские чиновники, банкиры и предприниматели. В Индии заявили, что примут все необходимые меры для защиты своих торгово-экономических интересов. В Пекине отвергают вмешательство третьих стран в отношения КНР с партнерами. Западные политики ястребиного толка уверены, новый пакет вынудит Россию сесть за стол переговоров и пойти на уступки –
5: Но есть и те, кто считает очередные рестрикции риском для самих США. Болезненные экономические удары по Китаю, являющемуся основным покупателем российских энергоносителей, могут выйти боком при учете зависимости Америки от китайской продукции. Потому в законе и написано, что президент не обязан, а всего лишь может вводить драконовские пошлины.
6: Откуда деньги у людей?
7: Хороший вопрос.
8: Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
5: ХЗ. А Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
9: Продолжаем беседу с Михаилом Леонидовичем Хазиным в рамках прямого эфира, традиционного прямого эфира в это время на радио «Спутник». Михаил Леонидович, вопрос вот какой. Вы сказали вначале, что система себя исчерпала, и вот тут и упомянули, что 30 лет назад в вашем исследовании вместе с вашими коллегами такое развитие событий было предсказано, но минус, вычитаем Советский Союз, который, развалившись, помог. И вот пациенту поплохело, я имею в виду Европе. Вот, наконец-то, ей поплохело. Да, мы видим 39 температуру, испарину, дрожь в конечностях и так далее. Это вот тот самый момент, когда все? Ну, то есть, вот...
10: Знаете,
9: то есть, скорая уже может не выезжать.
10: Был такой фильм «Обыкновенное чудо».
9: Да, прекрасный. Марка Захарова, да.
10: Ну, это второй фильм, да, перед этим был еще один, более старый, но неважно. Вообще, это пьеса Шварца.
9: Ну, да.
10: Там есть одна, соответственно, замечательная сцена, да, в самом конце. Принцесса умирает. Значит, министр-администратор объясняет королю, что все хорошо, все замечательно. Врачи говорят, что все скоро пройдет. А король говорит: не смейте меня расстраивать. При этом все остальные.
9: Я не слушаю.
10: Все остальные, у них там, они там поженились, у них дети, они собираются жить дальше. Для них это некоторая, ну, как бы находящаяся в стороне история. Да, им жалко принцессу, они, их дико бесит министр-администратор, их, они, соответственно, ну, как бы презирают короля. Ну, вот, вот, а люди, которые понимают, что как бы что-то должно произойти, их становится все больше и больше. Собственно говоря, именно в этом успех АДГ. А вот те люди, которые наверху, которые реально принимают решения, не те, которые, вот мы видим, Мерц и компания, да, эти исполнители. А есть как бы что, демиурги. Мы не будем сейчас аккуратно разбираться, да, откуда они взялись, кто из них из Германии, кто из Лондона, кто из Вашингтона.
9: Как и, вообще, кто они?
10: Как и у нас. Да, это не важно совершенно. Важно, что они есть. И у них есть два варианта. Вариант первый. Там сидят дедушки, которые, ну вот вспомните, да, какому-то там Ротшильду или Рокфеллеру было там 101 или 102 года, когда он помер.
9: Да Сорос, вон, пожалуйста.
10: Сорос, вон, пожалуйста, да. Значит, вот они как бы очень активно держатся за жизнь. Ну, как бы, люди, которые продали душу дьяволу, да, у них там появляются дополнительные ресурсы. Другое дело, как бы, чем за это заплачено. Ну, так вот. Значит, фокус состоит в том, что им, может быть, уже наплевать. И они, как король, говорят: зачем вы мне говорите плохие новости? Мне и так хорошо. Это один вариант. Вариант второй, он прикидывает: ну, у нас-то все равно все будет хорошо. Да, мы такие богатые, что мы все равно будем наверху. Ну, да, произойдет страшный кризис. Ну, как бы, банкиры 30-х годов в Соединенных Штатах Америки, которые вошли в, соответственно, в Великую депрессию, они же все остались, с ними ничего не случилось. Более того, они, наоборот, разбогатели, потому что у них продолжал оставаться эмиссионный центр, как частный институт. Они абсолютно убеждены, что у них все будет хорошо, и они говорят своим этим исполнителям, говорят: ребят, ну вы работаете, да? Нет, вы ничего не можете сделать, хорошо, тогда уходите, мы новых поставим. Ну вот в Лондоне ставят уже там 5-го или 6-го. Ничего не меняется, потому что ничего измениться не может. Ну и ладно, наплевать. Главное — соблюдать вот эти вот протоколы и формальности. Да, вот знаете, как это было такое выражение по гамбургскому счету. Значит, тем зрителям, которые не знают, что это такое, объясню. В начале 20 века очень модно было в цирке устраивать соревнования по борьбе. Борцы боролись. Но владельцы цирков, они всегда выстраивали сценарий, чтобы он был такой напряженный. И как бы всегда было известно, что кто победит в конце. То есть они знали, кто должен поддаться, кто победить и так далее. Но раз в году в Гамбурге собирались все борцы и решали, кто из них реально сильнее.
9: По-настоящему.
10: Да, вот это и называлось по гамбургскому счету, да, по-настоящему. Вот это вот называлось, если не помню, не извиняет, французская борьба. А вот это вот картина, в которой как бы мы сегодня находимся. Все играют по сценариям. Кто пишет сценарий, дело такое сложное. Ну, например, речь идет о бюджете оборонном Евросоюза. Его можно распилить. Да, кому пойдет что, сколько, да, через кого пойдут эти деньги. Ну и так далее и тому подобное. Я напоминаю, что с точки зрения коррупции мы дети по сравнению с Европой, Западной Европой, но там это устроено легально. То есть как только появляется какой-то проект, и под него выделяется бюджет. Ну, грубо говоря, у нас предполагается, что из этого бюджета 30% будет разворовано. Иногда 60%. Ну, тогда я... Если 60%, то проект не реализуется. Как вот с некоторыми нашими авиационными проектами, космическими проектами. А вот, соответственно, если у них там по-другому, у них с самого начала та сумма, которая нужна на проект, увеличивается в разы.
9: Она заложена туда.
10: Туда заложена. И это идет на экспертизы, консалтинг, разного рода анализы и прочее, и прочее, и прочее. Общественные слушания и так далее. И почему там так важно выиграть выборы? Потому что те партии, которые провели своих депутатов, именно эти депутаты и определяют, кто будет, соответственно, получать эти бюджеты. И это почти всегда оказываются какие-то дальние родственники, друзья детства и так далее и тому подобное. Поэтому, если партия, почему так все бесятся по поводу АДГ? Если АДГ сформирует правительство, то деньги федерального центра будет делить АДГ. А те, кто получал их вчера от, как бы, по другим, они ничего не получат. Поэтому и кричат, мы должны наказать Саксонию и лишить ее федерального финансирования. Тут, если вы думаете, что это какая-то там идеология, ничего подобного. Это как бы ничего личного, только...
9: Только бизнес. Да. Таким образом, продолжая этот же вопрос, вот они сидят и ждут, пока рванет. Но тут же у огромного количества слушателей, которые читают, слушают, в том числе вас, разумеется, вот они прям, ну вот когда, ну, то есть что должно стать вот этим пусковым механизмом, когда ситуация перейдет в разряд необратимых, ну скажем так, потому что очень часто же возникает вопрос такой у слушателей, вот вы все время говорите, вам наверняка это говорили, вам вы все время говорите, что будет плохо, а оно не наступает.
10: Знаете, есть в таких вот казино, да просто в зале, в залах игральных автоматов, такие автоматы, где накинуты монетки. И вот они свисают, еще чего-то. И вот если как бы ты кинешь монетку, и все это свалится, то это твое. И вот люди кидают одну монетку, кидают вторую, не падает. Да? Мы не знаем, какие внутренние ресурсы есть у этой системы. Этого не знает никто. Все модели, которые существуют, ну, во-первых, они...
9: Ну, все равно модели.
10: Далеко не всегда адекватные, но они все, у них же у всех есть границы, да, вот они работают от сих до сих. Вот все эти параметры, они все уже давно в красной зоне. Но это вот, я как бы такое сравнение, да, вот вы едете на машине, на автомобиле, и у вас вдруг неожиданно все... Знаете, там датчики загораются красные. Да,
9: давление масла.
10: Все загорелись красным. И вы не понимаете, машина пройдет еще 200 метров, или она сейчас она встанет колом, или она спокойно доедет до ближайшего техцентра. Вы этого не знаете. Потому что ну, это не предусмотрено протоколом. Mm-hmm. Да? Когда у вас зажигается одно там низкое давление масла, все понятно, что mm-hmm. это такое. Да, когда у вас там еще чего-то,
9: бензин,
10: тоже,
9: да,
10: понятно. Да, тоже понятно. Вот. А когда у вас все одновременно зажигается, то вы понимаете, что это что-то такое, что не вписывается. Да, вам. Mm-hmm. Вот это примерно то, что сейчас происходит. И по этой причине говорить «когда» очень сложно. Кроме того, я вот как раз та вещь, в которой мы их не то чтобы обвиняли, а мы как бы предполагали в начале 2000-х, что они все-таки будут что-то делать. Они ничего не стали делать. А, но сейчас теоретически они могут вспомнить те рецепты. Они уже не могут спасти ситуацию. Но ну, какое-то время еще протянут.
9: Когда такая ситуация возникает, каждый же спасает себя, очевидно, да? То есть тут вряд ли будет коллективное спасение. И вот говоря об этом, тот же Трамп или те же американцы в любом виде, в глобалисты, не глобалисты, республиканцы, демократы, неважно. Можно ли назвать действия Трампа в каком-то смысле попыткой отбежать, отползти? То есть как бы вот сейчас рванет, ну, а мы пока за угол.
10: Понимаете? А есть люди, которые понимают, что сейчас будет что-то сильно меняться. Если что-то сильно меняться, то можно что-то убрать.
9: Чем-то ну, пожертвовать, вы имеете в
10: ну,
9: виду?
10: Ну, убрать что-то, да, что вот было, что входило в старый протокол.
9: А.
10: Угу. Да? Ну вот, условно говоря, да, было... вот помните Марка Твена «Принц и нищий»?
9: Да, конечно.
10: И там, значит, вот этот вот молодой парень, который реального принца, значит, угу. выручал, он, когда он зашел уже в самом конце, значит, в зал, где сидит молодой король, то он смотрит, значит, и не понимает, как бы ему обратить на себя внимание, ну, там же вокруг короля народ угу. туда-сюда.
9: Придворный.
10: А, это, соответственно, Эдуард
9: да.
10: VI, да, а, и он придумал. Он взял стул и сел.
9: Как он? Том Кенти, кажется, его звали.
10: Том да. Кенти – это как раз мальчик, который был похож на,
9: ну, да.
10: на Эдуарда. Вот. А смех состоит вот в чем. А сидеть в присутствии короля нельзя. Но он получил разрешение. Тут же начался вопль, и все на него стали на него бросаться. И тут этот... Эдуард говорит, не-не-не, ему можно, вот вам нельзя, ему можно.
9: Да.
10: Вот и все сразу, вот они сейчас, вот одна из версий, да, вот все говорят, Трамп спятил, 2 месяца до выборов, цены на солярку $6 за галлон, на бензин $4 за галлон, это катастрофа. А Трампу наплевать. Вопрос, почему? Я выдвинул гипотезу. Я не настаиваю. Но гипотеза следующая. Вот есть эти вот демиурги, да, которые угу. рулят. Причем они есть разные. Есть, соответственно, демиурги, которые сторонники, значит, евроатлантизма, есть демиурги консервативные, есть демиурги либеральные. И как бы... Но все американские демиурги точно знают, что роль Великобритании в США намного превышает его реальный, их реальный статус в Великобритании вот, в мире. Две такие страны. Это Великобритания и Израиль.
9: Ну да.
10: Значит, но при этом влияние Великобритании куда более эшелонировано, куда более древнее, ну и так далее. И, соответственно, для многих, для большинства из этих людей... Если Трамп сумеет опустить Великобританию в мировой геополитической конструкции так, что ее влияние резко упадет в США, то это окупает все.
9: Угу.
10: По этой причине ему сказали: Фредч, вот что тебе надо? Тебе надо досидеть до конца срока, чтобы тебя не импичнули.
9: Угу.
10: И, соответственно, тебе нужно, чтобы тебе разрешили поучаствовать в выборе приемника, как говорит народ, и чтобы, соответственно, ты мог себе гарантировать, что твою семью не раскулачат за разные шахер-махеры с сомнительными структурами вроде КСИРа. Вот. А мы тебе обещаем и первое, и второе. При условии, что ты вот это вот сделаешь. Ну и какое тогда дело Трампу до результатов выборов?
9: Угу. И уж тем более до цен на солярку.
10: Мешать они ему не могут, когда он станет свои указы. Ну, будут пакостить. Ну, хорошо, будут пакостить. А ему все равно. Потому что вот главную задачу, да, и для своей семьи, и для демиургов он решил. Все.
9: Тогда демиурги выглядят вполне патриотично в этой ситуации.
10: По крайней мере, адекватно.
9: Ну да. То есть, да, так, тут...
10: При этом, да, как бы с точки зрения народа американского, они выглядят очень непатриотично. Они думают не о народе. Они думают о своих интересах, чтобы они могли принимать решения, не озираясь на Лондон.
9: Конечно, публично этого никто не скажет, разумеется. Ну, то есть не может Трамп сказать, что на самом деле я делаю это для этого.
10: Никогда не скажет.
9: Никогда не скажет. А, ну и тут мы плавно приходим еще к одному гигантскому игроку, который от кого-то зависит в этой ситуации. Вот, ну, я имею в виду Китай. То есть в данный момент времени Китай от кого-то зависит или что-то зависит больше от самого Китая в этой системе?
10: Они все,
9: в этот момент времени
10: они все друг от друга зависят. Значит, я сегодня пятница, я вот вечером приду домой и буду писать обзор макроэкономический за неделю. А, и я могу сказать, что вот за этот год дважды росли цены. Ну вот первый раз они росли с февраля по май. На промышленные товары, полный спектр промышленных товаров в Соединенных Штатах Америки. В мае месяце было аж 13%.
9: Я прошу прощения, произведенные там? В смысле?
10: Да, произведенные там. Да.
9: Американские, да.
10: В июне, в июле цены упали до 8%, сейчас снова пошли вверх, по итогам августа уже 10%. Это вообще очень много. Но я хочу сказать вот что. Что почему они упали? А потому что, соответственно, Соединенные Штаты, производители американские, не могут удерживать рентабельность в конкуренции с китайскими товарами. Поэтому они пытаются поднять цены для того, чтобы, ну, как бы эту рентабельность сохранить. Они какое-то время держатся, когда там, вот, как бы, цены уже выше не поднимаются, они уходят с рынка. И в результате растет импорт из Китая в США. Этот эффект имеет место, наблюдается. То есть, иными словами, в США идут вот такие волны. По мере ухудшения экономической конъюнктуры, как бы очередной слой американских производителей сначала пытается выжить, а потом исчезает.
9: А его место занимают китайцы.
10: А его место занимают китайцы, да. И в этом смысле, но я прошу прощения, в Соединенных Штатах Америки народ покупает товар за доллары. А на внутреннем рынке китайском стагнация, там спрос падает. Если у вас сейчас происходит кризис, который выразится прежде всего в том, что сломается механизм стимулирования внутреннего спроса, то у вас у Китая оказывается все очень плохо.
9: Куда все это девать? В этом смысле?
10: Ну, конечно, куда это все девать? И вот это реальная проблема. И таких проблем масса. Ну вот, как бы Евросоюз искренне считал, что он от России не зависит. Вот вам результат, да? Вот. И так всюду, и от нас, и не только из США от нас зависит. Но уж вы не извините, понятно, пожалуйста, кто такие были хуситы в тапочках?
9: Их тапочки это войдут в историю.
10: Ну, да, безусловно, да. А вот теперь, соответственно, неожиданно выяснилось, что от них что-то зависит. Кто-то скажет, да они не сами, им, соответственно, помогли, там дали цели указания, тудым-сюдым, дали. Но, ребята, извините, пожалуйста, нужно же, чтобы было кому давать. Угу. В 91-м году никто же не давал цели указания для стрельбы по американским базам. А сегодня, вот видите, как копоньки.
9: Возвращаясь чуть-чуть назад, получается тогда, что, правильно ли я понимаю, что как бы хорошо себя не чувствовал кто угодно вот сейчас на мировой экономической арене, падение одного автоматом потащит за собой большие проблемы. Ну, то есть, если рухнет, сейчас я грубо, рухнет США, Китаю будет очень больно от
10: этого. Да, больно будет всем. Да. Ну, на самом деле, вот как бы есть два места, Первое — это нефтяной кризис, и всем казалось, что перекрытие Ормузского пролива уже все обрушит. Выяснилось, что не совсем так. Хотя еще, как бы, еще какое-то время все это просуществует, хотя, конечно, выпадение из нефтяного экспорта монархии залива и Саудовской Аравии —
9: теперь
10: это,
9: уже,
10: конечно,
9: да?
10: Круто, да. Ну, там, я вам напомню, что не только хуситы вышли на берег Баб-эль-Мандебского пролива, но и нефтепровод «Восток-Запад» в Саудовской Аравии как-то так неожиданно...
9: Приказал долго жить.
10: Да. Ну, его там в 6 местах подожгли. Прилетели откуда-то дроны. Самозародились, видимо. Хотя Саудовская Аравия сказала, что прилетели из Ирака, что как бы намекает, но... Во-первых, неясно, соответствует ли это реальности. Во-вторых, ну, в общем, короче говоря, может, врут. Да?
9: Угу.
10: Вот, значит...
9: Цепная реакция. Мы
10: правда. Да, и по этой причине вторая вещь, за которой может произойти большая проблема, это кризис продовольствия. Он может начаться осенью. Да? Зерна не хватает, на мировой рынок не поступает, экспорт Украины и России закрыт. Ну и дальше вот начинаются проблемы. Посмотрим.
9: Таким образом, я стесняюсь сказать, что Россия, сама себя обеспечивая зерном и в целом энергоресурсами, относительно спокойно себя чувствует.
10: Ну, у нас свои,
9: ну, свои
10: да, проблемы. Да. То есть то, что у нас сделали с финансовой системой, полностью ликвидировав внутренние инвестиции, это, конечно, не хухры-мухры. Причем абсолютно рукотворно. Но это как раз вот тот... Самый случай. Знаете, мы что-то сегодня много про фильмы. Был такой фильм «Мертвый сезон», где играющего нашего разведчика Орлана Быкова, значит, допрашивает немецкий разведчик и кричит его: «Кто с тобой работает?» Вот. Но мы хорошо понимаем, что да, с нашим центральным банком работает МВФ.
9: Да, я просто, поскольку осталось 2 минуты, а сейчас как бы в российскую, я умышленно, да, как бы про российскую финансовую систему мы уже, может, и, к счастью, сегодня поговорить не успеем, я все-таки хотел бы вот еще о чем спросить. Европу, помимо этого, накрыли еще и косвенные факторы, как то жара, наводнение, что там у них все уже было по этому поводу. Все говорят, что вот еще 2-3 месяца никто этого не почувствует, а потом... Как бы они увидят, начнется вот этот момент.
10: А вот посмотрим.
9: Недозаполненность хранилищ там.
10: Посмотрим. Давайте не будем спешить. А? В конце концов, мы можем себе позволить в этой ситуации сесть в первый ряд, взять
9: попкорн
10: и смотреть на это.
9: Ну, как бы, да.
10: Они, просто... конечно, нам грозят, что они на нас как бы и начнут кидаться бомбами и ракетами, ну, посмотрим. Я как-то в этом деле сомневаюсь. При этом у нас-то есть люди, которые понимают. Я вот это уже повторяю в который раз. В конце 22-го, начале 23-го года Мишустин организовал экономический рост с низкой инфляцией, что, собственно, и напугало МВФ. Поэтому, кстати, Мишустин до сих пор премьер. Если ему не мешать, то он как бы снова, наверное, может восстановить экономический рост. Это было бы очень хорошо.
9: Ну, тогда последний блиц-вопрос еще на минуту. Северные потоки, которые АДГ хочет, мы возвращаемся к тому, с чего начали, восстановить, спасут экономику Германии?
10: Понимаете, это...
9: Ну, просто когда будет?
10: Это мало, да. Кроме того, как бы им же сначала придется много в чем покаяться и много чего вернуть взад. Это будет сложно. И АДГ так просто это сделать не дадут. Поэтому это скорее... На сегодня это скорее лозунг, чем как бы реальный проект, который можно более-менее быстро осуществить.
9: А вообще иностранные компании вот сегодня лишили кого у нас там? Леруа Мерлен, еще кого-то, да, передали во временное управление.
10: Да, было ваше, стало. Вы наше украли, мы ваше.
9: То есть возвращать не будем?
10: Думаю, что нет. А зачем?
9: Ну, нет, я-то в целом...
10: Они же нарушили правила. Формально они нарушили правила, поэтому мы в своем праве. Вы же сами это сделали. Мы же вас не заставили, по своей инициативе. Ну, пишите на себя заявление.
9: Спасибо, Михаил Леонидович. Михаил Хазин был с нами в эфире в этом часе. Оставайтесь на радио «Спутник».
10: До свидания.
9: До свидания.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд.
1: Ученые и пионеры космонавтики по всему миру, включая великого Циолковского, с начала 1920-х годов самым серьезным образом изучали вопрос реактивного полета. Эпоха тихоходных винтовых аэропланов уходила в прошлое. Люди стремились к скорости и высоте. Прорывной идеей покорения стратосферы с помощью ракет в то время проникся и Сергей Королев. Даже книгу на эту тему написал в 1934-м. В этом же году в СССР была запущена первая крылатая ракета. Денег на проекты государство не жалело, но и спрос за результат был строжайшим. К концу 1930-х годов ученые и инженеры сконструировали первый отечественный ракетоплан. Самолет с ракетным двигателем, работавшим на азотной кислоте и керосине. Зимой 1940 года в присутствии спецкомиссии Наркомата авиапромышленности и Наркомата боеприпасов прошли контрольные наземные испытания, а затем аппарат взмыл в воздух. Жизнеспособность концепции была доказана еще целым рядом тестовых полетов. Однако в практической плоскости ракетопланы оказались бесполезными. Слишком сложной была конструкция. Приоритет отдали самолетам с воздушно-реактивными двигателями. Но проект по созданию ракетоплана позволил вырастить целую плеяду выдающихся конструкторов.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Якутске 11:00, в Хабаровске полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Штаты одобрили продажу Киеву средств модернизации ПВО почти на 3 миллиарда долларов. Премьеры Дании и Гренландии приветствуют потенциальное соглашение США. Более 50 регионов в России сохраняют уровень безработицы 2% или ниже. Теперь подробнее. Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон о новых антироссийских санкциях потеряет силу после урегулирования на Украине. Об этом заявили в Университете Южной Флориды. Как сообщил Белый дом, Трамп подписал закон об авторских акциях, санкциях против России, названные в честь покойного сенатора Линдси Грэма, который внесен в Россию в перечень террористов и экстремистов. Документ позволит президенту вводить дополнительные пошлины до 100% на товары стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также дополнительные пошлины до 500% на российские товары, ввозимые в Соединенные Штаты. Госдеп одобрил продажу Украине средств модернизации ПВО на 2 миллиарда 680 миллионов долларов. В сообщении ведомства говорится, что расходы будут покрыты из средств европейских партнеров и в рамках программы США по иностранному военному финансированию. Последнее будет зачтено как американский взнос в фонд восстановления Украины. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер Гренландии Йенс Фредерик Нильсен приветствуют потенциальное соглашение со Штатами, которое планируется подписать на следующей неделе. По мнению политиков, ожидаемое соглашение будет выгодно для НАТО и Европы. Премьеры отметили, что документ учитывает и суверенитет, и территориальную целостность королевства, а также право гренландского народа на самоопределение. Кроме того, в ожидаемом соглашении, по словам премьеров, учитываются интересы острова и его место на международной арене. Вице-премьер Госсовета КНР Хэйли Фэн с 19 по 23 сентября посетит США для участия в китайско-американских торговых консультациях. По данным Министерства коммерции КНР, стороны проведут консультации по торгово-экономическим вопросам, представляющим взаимный интерес, руководствуясь важными договоренностями, достигнутыми лидерами двух государств. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Махачкалы, Ярославля и Петрозаводска. В Росавиации уточнили, что эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Число вакансий учителей в российских школах достигло минимума за 5 лет и составляет менее 1,2% от общей численности учителей. В Минпросвещении уточнили, что к началу 2025-2026 учебного года численность вакантных должностей составляла 1,58% от численности учителей. Уровень безработицы 2% или ниже зафиксирован в 54 регионах России по среднему значению за май-июль текущего года. По данным Росстата, минимальные показатели зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Также в число регионов с низкой безработицей вошли Калужская, Новгородская, Нижегородская, Самарская области, Республики Татарстан и Башкортостан, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа и Хабаровский край. Средний уровень безработицы по России за май-июль текущего года составил 2,2%. К этой минуте пока все. Следующий выпуск уже менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
2: Здравствуйте, друзья, вы слушаете «Радио Спутник», а смотрите на Андрея Николаевича Бочарова.
3: Это я, это я. Здравствуйте, я хотел отметить, что прекрасная погода, начало осени, конец рабочей недели, все такие в Москве приятно расслабленные, видимо, с какими-то планами на выходные, не надо мчаться вот куда-то за солнцем, за вот этим отдыхом, чтобы не пропустить летний отдых. Кончился летний отдых, все.
2: Согласитесь, как надо, погодка вот. Сейчас, да,
3: сейчас прям... такая, да, отлично. Хотя картошку, наверное, уже все выкопали. Что да. Там еще сейчас с огородов собирают? Яблок какой-то, дикий урожай. Да. У нас люди ставят как коробочки с яблоками, подходи, забирай, кто хочет. Так я понимаю, что особо никто и не придумал, как с такими урожаями, что из них делать, там, вот что, там, сидр гнать, там, этот, как его, кальвадос, шарлотку печь какие-то. В общем, мне кажется, что надо что-то придумывать, может, какой-то национальный проект, куда девать яблоки, а до этого куда девать кабачки, да, и так далее, чтобы справляться с этими урожаями.
2: У нас яблонька аж треснула в этом году, не выдержала веса.
3: Слушай, ну, как вроде смотришь, такое деревце небольшое, оно еще весной так, в таком беленьком платьице, а потом, я не знаю, там ведер 7 яблок с него, вот куда их?
2: А я комментарий уже озвучу. В этом году 2 яблока с яблони, но 100 килограмм груш с одного дерева.
3: Вот же вам повезло, да. С груши компотик, наверное, вкусненький можно сварить, да. А яблоки, ну их просто, ну их столько не съешь, сколько бывает. Да.
2: Грибов сколько?
3: А я вот что-то вот на следующей неделе вот как раз за грибами возьму детскую ванну. Ну, чтобы все поместились, они в пакеты какие-то, и поеду, у меня есть куда поехать, побродить. Тихая охота, как называли наши, кто же, как писатели, да,
2: красота, Паустовский красота,
3: или Бьянти, я уже не помню.
2: Кто только не писал, Андрей Николаевич.
3: Да, ну, вот тихая охота называли, или Чехов даже, ну, неважно. В общем, хорошее, приятное такое сосредоточенное занятие, после которого можно там жарёшечки какой-нибудь с картошечкой вкусненькой потом похряпать. Ну, давайте к
2: так
3: политике.
2: Так романтично об этом все, да, Андрей Николаевич.
3: Да, похряпать там, посерпать, пошмыгать. Да, да. Да. А давайте вот прямо к тому, вот о чем мы с вами до эфира заговорили вдруг, о том, что вот дети, раз уж живут они в компьютерной эпохе, то лучше, что там, ну, вот в мобиле им давать, ну, вот в телефоне давать поиграть, вот эти игры, они, конечно, какие-то, ну, на мой взгляд, это какой-то вот все время ужас какой-то. Даже те, которые маскируются под образовательные, они все равно вот у них какой-то там есть, ну, во-первых, реклама это выскакивает, чтобы эту рекламу убрать, надо какие-то деньги платить. На персональных компьютерах, как вы правильно заметили, ты просто вот один садишься, надеваешь наушники, и все, и ты там просто как в кроличью нору.
2: Отчужденный такой во
3: всей семье. Отчужденный, да, с какими-то странными этими в интернете приходится общаться людьми в этих всех онлайн-играх. Конечно бы детей лучше всего вот вообще вот так вот за грибами. Я помню, меня вот там в 10 или в 12 лет брали на рыбалку, там я ходил с такой блесной вдоль, это гнилушки называлось, такие ответвления от реки, и прям вот щучку таскал, и как-то это все, наверное. Ну, наверное, уже там даже тосковать по этим временам, наверное, глупо. Мы уже окончательно завязли в цифровой эпохе, в цифровую эпоху живем, и вот на цифровой мир смотрим практически через экраны наших устройств всяких и компьютеров. Я хотел, вот если мы близко к этой теме, начать вот как раз с искусственного интеллекта, с того, что, ну, как мне показалось, на этой неделе. Вот вы знаете, я чуть-чуть тогда с другого начну.
2: Ну, конечно.
3: Как-то мне показалось чуть ли не отрепетированным то, что каждый месяц откуда-то, значит, из подвалов, из лаборатории искусственного интеллекта выбегает какой-то взлохмаченный дикошарый чувак и начинает кричать: «Вы знаете, что там делают? Какое чудовище, значит, выращивают? Я отказался от 22 миллионов, не стал подписывать NDA, чтобы вам об этом рассказать, какой там ужас происходит». Вот недавно какой-то чувак вышел, он там сразу от Anthropic и от OpenAI говорит, что там жуть, там вообще какой-то, значит, этот мрак творится, надо что-то с этим делать. Потом где-то тоже там через пару недель запускают слух, что ой, у нас там такой, мы вырастили такую модель, которая там всех перекусала, сбежала из песочницы, напала там на какой-то там сайт, взломала его. Ну, то есть вот, ну, поскольку там триллионные какие-то в этой индустрии суммы крутятся, я вот вообще не верю вот в какую-то спорадичность и стохастичность вот этих заявлений. Скорее всего, это спланированные какие-то информационные поводы, где либо там хотят каким-то образом внимание привлечь и таким образом там поднять там цену акции или еще чего-то, но я не верю в то, что это вот как-то вот
2: в общем, просто одна большая спекуляция.
3: Такая. Да, одна большая спекуляция, там накидали же денег за полтора года такое количество, что просто вот все воют, эти, там, по-моему, даже в Конгрессе США рассматривался вот как общий кейс, что строят дата-центры возле маленьких городков, люди там жили спокойно, и вдруг обнаруживают, что у них там что-то где-то свет, значит, какой-то такой демонический на горизонте, а там дата-центры эти стоят, какое-то жужжание, вода перестает течь из крана, счета за электричество увеличиваются. То есть людям не нравится, что вот эти дата-центры с каким-то опережением графиков строятся. И в то же время при всех вот этих вложениях, там уже вложились и в, собственно, в дата-центры, в источники энергии, в эти видеокарты, на которых это все работает. И очень много каких-то инвесторов подтянулись, ну, там, частных или хедж-фонды, или вообще пенсионные фонды в это вложились. И вот буквально вот этой осенью наступает момент, когда обещали они все выйти на IPO. Ну, то, что такое IPO, я, наверное, не буду сильно рассказывать. Это просто вот уже публичная продажа акций. До этого это какой-то такой... Ну, механизм, где деньги эти компании получают, но сильно за них там перед публикой отчитываться не обязаны, хотя какие-то там отчеты они там предоставляют. Но вот перед IPO они должны просто показать, а на чем вы, собственно, ребята, зарабатываете. Потому что люди покупают эти акции в расчете на то, что им либо будут дивиденды по ним платить, либо эти сами акции будут увеличиваться в цене. И оказывается, что не на чем, что нет ни одной вот сейчас в этой сфере и нет ни одной ни агента там, ни модели OpenAI, ой, в смысле, не модели AI, а вот просто модели заработка. Их нет, этих моделей, ни одной. Но есть платные подписки на вот у каждого из этих разработчиков, там, Anthropic, ChatGPT и прочее, там, $20, $200. Все жалуются, что эти деньги быстро утекают без всяких каких-то особых результатов. Но проблема вот на Западе уже довольно давно, не проблема, а ее решение, когда какая-то технология становится прибыльной, когда она идет в массы. Ну вот условно говоря, если там каждый десятый хотя бы себе поставит вот эту модель, $20 заплатит, тогда какой-то вот потечет поток финансов, чтобы им держаться на плаву и отдавать заемные деньги. Но вот сам просто как... Ну, я себя немножко таким, может быть, высокомерно считаю себя продвинутым пользователем и какие-то пытаюсь модели для чего-то приспособить. На мой взгляд, кроме какого-то продвинутого поиска в интернете, они не продвинулись ни в чем. То есть все это очень сложно, все, значит, там, как начнешь там пытаться какую-то там презентацию сделать, нарисовать или еще что-нибудь с какими-то такими костылями.
2: И врет.
3: И, в общем, да. То есть нет модели, при которой бы этим легко и понятно, зачем пользовались простые пользователи. Ее нет, этой модели. Не придумали. Для каких-то там больших производств какая-то оптимизация с помощью ИИ тоже не наступила. Я напомню, что это вот не просто оно, вот это ИИ само по себе, ИИ, это пока всего лишь инструмент. Инструмент, с помощью которого где-то как-то вроде там считается, что может увеличиться производительность труда. Но нет никаких вот победных реляций ни из одной из отраслей, что вот где-то это прям перевернуло. Там люди, которые вот увольняли сотрудников и заменяли их искусственным интеллектом, натыкались вот на то, что вы сказали: врет, сволочь.
2: А я комментарий озвучу в противовес. Да, звучит следующим образом. Да не, много людей ставят платные версии, они очень хорошо могут локально работать с папками и файлами, ввести базу данных, проводить анализ и так далее.
3: Но я не знаю, для кого вот из обычных людей нужно вот ставить локально модель, чтобы она еще по вашему компьютеру ерзала и какие-то базы данных. Это то, что то, что какой-то толк от этого есть, я согласен. Вот какие-то
2: люди... согласитесь, это всегда обмен. Вот чем больше ты в нее вложишь информации, тем, понятно, она будет работать лучше. Но какую информацию ты предоставляешь? Помните вот эту историю, когда...
3: Я просто про то, что там даже нету нормального интерфейса, вот с которым бы простой человек сел и вот там на какие-то начал кнопки нажимать, и ему говорят, вот что вы хотите. Вы там, например, купили 99 гектаров земли, и что хотите с ними сделать? Там, коттеджное строительство, гусиную ферму, я не знаю, там, футбольное поле сделать. И чтобы вот просто вот он тебе сразу там рассчитал какие-то там планы, сделал там, где гусиный пух продать, или там, как привозить людей на матч. Это все довольно... Вот наш слушатель, зритель, который это написал, вот наверняка он более погружен в эту тему, там, чем 99% людей.
2: Я здесь, наверное, больше на вашей стороне, потому что я почему заговорил про данные безопасности? Ну, вот, например, я бухгалтер, мне нужно составить там, финансовый отчет. И я понимаю, если мне лень работать руками, я должен загрузить это все в нейросеть. Как правило, сейчас самые популярные нейросети — это западные. Ну. То есть я должен все данные своей компании, все там финансовые вещи туда загрузить. Да,
3: уверен в их безопасности, в том, что кто-то там из конкурентов не посчитает за вас вашу прибыль, а потом не скажет, давай делись. Нет, это все пока еще, вот, на мой взгляд, еще даже никто четко не может сказать, зачем это нам, вот, где это нужно использовать. А главное, зачем это... Это вот большинству людей. И пока вот этот вот не пройдет этап, пока это не придумают, хотя технология сама, вот я уверен, что придумают, ну вот там через 2-3 года. Но на сегодняшний день все хором практически за одну неделю, и Дарио, и Сэм Альтман, и я забыл, как его, из Гугла, в общем, и Илон Маск даже на эту тему высказался, что ребята, что там мы какое-то, значит, такое страшное оружие делаем, давайте-ка, значит, притормозим. Сэм Альтман сказал, IPO откладывается, то есть они готовят, слава богу, нас это не касается, они готовят вот ту публику, которая там финансовые интересы имеет, в этом, к тому, что все будет притормаживаться, что никакого IPO не будет, что давайте там денежки как бы, ну, потеряли вы, так скажем, или не заработали, сколько посчитали.
2: Поэтому вкладываются в производителей видеокарточек, оперативной памяти, то, что реально существует, можно пощупать
3: и так далее. Да, вкладываются в них, пока есть спрос со стороны тех же компаний, которые разработкой AI занимаются.
2: NVIDIA летит, да, по своей капитализации.
3: А вот буквально на этой же неделе высказался глава компании NVIDIA, осторожно сказал, что давайте мы, ну, как-нибудь, ну, Китаю все равно будем наши видеокарты продавать, потому что они вот сейчас за полгода сделают свои, а Китай уже там уже показывал какие-то образцы, там публиковал их характеристики. Они довольно быстро сделают свои карты и слезут с нашей иглы и побегут нас обгонять. А так мы хотя бы хоть какую-то прибыль там получим. Потому что Китай, он же, собственно, вот эти вот все платные и модели... Примерно то же самое предоставляет в бесплатном виде.
2: Так помните, когда этот DeepSeek вышел, он же сильно, ну не сильно громкое слово, но пошатнул акции американских компаний, потому что DeepSeek вышел, он всем доступен, люди начали скачивать и пользоваться.
3: Потом и Kimi вышел, потом какие-то еще куча, ну не куча, там еще 2-3 модели вышли, на которых вполне можно работать. Угу. И мало того, они доступны и в Америке, и люди там просто закрывают подписки, и даже вот это с подпиской система, она там не сильно-то и работает. Да, хоть какие-то там живые деньги от пользователей, они тоже. Тем более, вот недавно я, по-моему, не до конца внимательно эту новость прочитал, где Китай сказал, что вот те, кто там, или БРИКС, или ШОС страны, что могут пользоваться их моделями совершенно бесплатно, но там какие-то там соблюдают...
2: Под это будут создавать целую платформу, да, тут это поднимался этот вопрос.
3: Какие-то этические нормы какие-то выполнять и соблюдать, и, в общем, там, делиться, видимо, результатами исследований, потому что это еще довольно много еще вот исследуется. А то, что происходит в Америке, хотя считается, что они немножко впереди, чем Китай по этому вопросу, но вроде как у них получается так, что сейчас вваливаемые там деньги и энергия в развитие моделей перестают получать какой-то рост производительности у этих моделей. То есть вышли на какое-то плато, где надо либо в 10 раз все это увеличить, затратную часть, либо вот, ну, просто сидеть и ждать, там, когда там, программисты это все как-то оптимизируют, или не знаю, или это все треснет и развалится.
2: Но это же действительно, вы Китай упомянули, это же очень большая гонка, серьезная гонка. Илон Маск, к нему тут в этом плане меньше доверия, потому что он в декабре 2025 года, помните, тоже говорил в числе первых, нужно остановить развитие искусственного интеллекта. Но потом выяснилось, что это все делалось для того, чтобы он получил небольшой временной люфт для собственной нейросети и за счет этого выиграть во времени.
3: Я бы в это даже не стал углубляться, потому что Илон Маск, он кроме того, что талантливый визионер и интересный человек, он еще и талантливый мошенник. И вот, ну, я не помню, мы с вами обсуждали или нет, как раз вот это IPO его компании SpaceX, которая оказалась, что это не та компания SpaceX, которая вот запускала спутники и ракеты, а это вот с нуля нарисованная, она такая чистенькая, там тоже при выходе на IPO нужно было всякие финансовые какие-то секреты раскрывать, а он, чтобы не раскрывать, ту компанию закрыл, открыл новую, объединил ее с AI, и вот покупайте все, значит, акции, и там у него накупили на 80 миллиардов, и он такой довольный, а когда его девушка из британского, не телевидения, ну, из журнала какого-то британского спросила: «Илон, а вот люди, которые вот купили

0: Ну, надо как-то вот, ну, очень, очень нелинейно все и объемно, когда чувак одновременно там и роботакси делает, ну, и да. Робота Оптимус, и, в общем, все и всем занимается, еще немножко там рисует, и поэтому вот что он имеет в виду, может быть, он здесь нам пудрит мозги для того, чтобы там незаметно где-то... Вот где его грузовики, вот, которые там красиво ездили на всех этих... рекламных роликах,
1: да, да,
0: уже
1: да.
0: лет 12, как он их анонсировал, они все не ездят.
1: Андрей Николаевич, по этой теме еще вопрос задам. А нам-то да. что делать?
0: А нам вот на самом деле все нормально. Мы можем просто совершенно спокойно подождать, когда это все, когда там этот пузырь лопнет, когда придумают эту технологию, которая бы действительно помогала где-то нам в быту в каком-то, или там с несложными поручениями там, по работе. А так я для себя вот прям аналогию рисую, как вот это было во время доткомов,
1: да.
0: 2000 год, когда там все росло. И тогда у нас тоже говорили, все, мы, знаете, в этом интернете отстали на 20, на 30, на 50 лет, смотрите, как у них все раскрывается, а вы видели капитализацию NASDAQ, а потом все это пук и лопнуло. А потом оказалось, что наши сервисы, которые вот на нашей земле возникли, типа поисковой системы, не, вообще вот в смысле вот этого цифрового перехода какого-то, у нас, слава богу, все вроде как есть наши мессенджеры, поисковик и какие-то дата-центры тоже, в отличие от той же Европы, которая просто прощелкала вот этот вот цифровой переход, они регулярно штрафуют того же Маска там по 150, и Google там на какие-то миллионы штрафуют, но... Если это все закрыть на территории Евросоюза, то у них-то своих решений нет. Ну, что они...
1: Вот, ну, вот они как раз те, кому остается китайские... пыль глотать, вот даже с точки зрения искусственного интеллекта и нейросетей.
0: Да, будут пыль глотать либо за штатовскими решениями, либо за китайскими, хотят за российскими. Ну, вот, в принципе, вот так вот. Поэтому я не... Вот никакой паники, наоборот, мне кажется, вот просто сейчас просто за этим интересно наблюдать. За очередным витком, так скажем, обезжиривания каких-то ретивых этих акционеров, которые в это все вкладываются. Я, кстати, вот тоже поинтересовался, ну вот люди же, эксперты говорят, да, это пузырь, он, может быть, не лопнет, потому что там подпорочки всякие есть, но на бок точно завалится. И если вот кто-то вот смотрит и понимает, что это все, ну, перераздуто, что нет никаких вот перспектив, что эта технология начнет сейчас приносить какую-то ощутимую прибыль, то почему они вкладывают в это деньги? Ну, я там знакомого спросил, который там управляет довольно большим количеством денег, и говорю, а вы что, дураки, что ли, вот эти из хедж-фондов все, вот, которые вкладывают? Из пенсионных, которые в это все лезут, не видят, что ли? Он говорит, видят, но у них тоже вот отчетность, довольно автоматизированная отчетность и мотивация, вот так скажем, к покупкам. Вот у них идет там в одном месяце, вот, значит, вот эти акции вот настолько выросли, вот эти вот, там, значит, начали падать, там какие-то волны или оты посчитали, теханализ, значит, вот это надо покупать, это надо продавать. Вот это вот явно понятно, что это будет пузырь, но надо сейчас покупать, потому что это вот, иначе тебя спросят, а что ты вот все в эти высокодоходные акции вложились, а почему ты не вложился, иди, мы тебя уволили.
1: А потом как красиво на понижение сыграть.
0: Ну, если кто успеет, мы с вами не биржевые эксперты, я как-то...
1: И не раздаем инвестиционных рекомендаций, да, это важно.
0: Самые лучшие инвестиции – это в себя, в свое здоровье, в своих детей, в свое благополучие. А потом уже, если есть лишние денежки, сходите в театр или попутешествуйте по России. Вот такой универсальный у меня совет. А в это вот лезть все, это, мне кажется, сейчас тем более, что меняются контуры финансовой системы в мире. Все это настолько волатильно, что лезть туда вообще, по-моему, не надо, даже там никаким, ни одним рублем. Цифровой рубль же у нас уже скоро. Вы завели себе, нет, кошелек?
1: Слушайте, у меня единственный был вопрос к самому себе, оно мне зачем?
0: А я порылся, поспрашивал, зачем, вроде как все... платежи в государственный адрес или там около государственного будут без всякой комиссии. То есть, например, вот, чтобы там в ГАИ там, не,

0: прав не 572.50 платить, а то какие-то банчики, значит, устроились, на этом берут где-то какой-то, еще смотришь, чей адрес платежек. Там какой-то банк, я его первый раз вижу, по-моему, он там специально устроен, чтобы вот...
1: А там комиссия еще такая уверенная.
0: На транзакциях по 17-25 рублей и на этой живут. А так, мне кажется, что хотя бы в этом случае... Не, ну и понятно, что там от коррупции госзаказы какие-то, госконтракты будут на этом цифровом рубле, может быть, там лучше исполняться. И всякие фирмы-однодневки, через которых там получили деньги, их там обналичили или угнали куда-нибудь, вот этого всего не будет. Этот цифровой рубль, он, во-первых, он всегда на сервере ЦБ, то есть и всегда его можно...
1: Все, прерываемся, оставайтесь с нами, совсем скоро продолжим.

Узнать за 90 секунд. Он возглавлял правительство самое долгое время за советскую историю. Был выдающимся государственным деятелем и хозяйственником. Алексей Косыгин запустил экономические реформы, которые могли радикально изменить облик страны. Предприятиям предоставили большую самостоятельность, число плановых показателей сократили. Акцент был сделан на прибыль и рентабельность. Стратегическая цель Косыгина – повысить эффективность производства, стимулировать внедрение новых технологий и улучшить хромающее качество продукции. Реформа стала драйвером развития, темпы роста экономики впечатляли. Премьер был образцом технократа, имел огромный опыт, обладал системным мышлением, прагматизмом и настойчивостью. Под его руководством были реализованы крупные инфраструктурные проекты. Косыгин курировал развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири, ставшего основой экономики СССР. Активно занимался легкой и пищевой промышленностью. Это было нетипично для советских лидеров, фокусировавшихся на тяжелой промышленности и ВПК. Но в какой-то момент партийное руководство испугалось риска подрыва централизованной плановой системы. Аппарат свернул реформы, в стране начался застой, а второго Косыгина так и не появилось.

0: начинаем. Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится.

0: Ситуация с троицей Андрея Рублева. Контекст. Переданная Русской Православной Церкви из Третьяковки в безвозмездное пользование икона изъята из иконостаса Троицкого собора Троицы Сергиевой Лавры. Об этом сообщила директор галереи Ольга Галактионова. Троица находится под присмотром специалистов в реставрационных мастерских. Там будет приведена в порядок специальная климатическая капсула, в которой находился шедевр древнерусского искусства. Некоторое время назад появились сведения, что икона оказалась в критическом состоянии из-за неисправности капсулы, изготовленной за рубежом. Это стало поводом для возобновления дискуссии между верующими и представителями музейного сообщества. Последние заявляют, что сохранность Троицы может быть обеспечена только в специальных учреждениях. Храмы для этой цели не подходят. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время передачи иконы в 2023 году назвал этот шаг историческим событием и отметил, что прошло время, когда под видом изъятия церковных ценностей из церкви изымались святыни. И тем не менее, вопрос условий хранения иконы, написанной около 600 лет назад, не теряет своей остроты. Попадание на ее поверхность влаги может привести к необратимым последствиям.
1: Ага, тот самый бочарик.
2: Тот самый бочарик, друзья, в эфире «Радио Спутник». Кто только настроился на нужную волну, мы всех еще раз горячо приветствуем.
3: Всем привет в конце этой прекрасной осенней рабочей недели. Всем, кто нас лежа слушает, стоя, кто подпрыгивая нас слушает. И лежа, я сказал, и сидя. Всем огромный привет. Хотелось бы обратить внимание наших с вами и наших слушателей на то, что у нас начались выборы.
2: Точно.
3: В Государственную Думу. Какой созыв сейчас будет?
2: Так, девятый.
3: Девятый, да. А первый когда был?
2: Ой.
3: Ну?
2: Я вам точно дат уже не вспомню, не скажу.
3: Ну, примерно.
2: Ну, не вспомню, Андрей Николаевич.
3: По-моему, 907 год. Нет? Ну, то есть у нас...
2: Я понял, откуда вы, да.
3: Да. По-моему, отчет идет с тех трех дум, которые мы как бы таким образом немножко... протянули историю парламентаризма из не от советов, которые были в СССР, которые, честно говоря, мало что решали и значили, а от тех дум, которые были еще при Российской империи. Вот. И по поводу того, что у нас происходят выборы, как же трясет наших врагов, как же их просто колотит. Ну, понятно, что весь букет, что, ой, да это и не выборы, да все это, значит, заранее, да, значит, а вот почему, а вот если вот, значит, на Украине нормальная, правильная демократия, почему там выборов нет? В общем, трясет и трусит наших врагов, что, наверное, хорошо, чтобы их маленько как-то понервничали. Овечкин неожиданно, для меня, вернее, для меня-то неожиданно, но вот он как-то попал в заголовки основных всяких средств массовой информации, где западных, которые, стран западной либеральных обществ. Значит, они ему западло, западное либеральное общество.
2: Прекрасно.
3: Вот, страны западло, его упрекают, Овечкина, нашего прекрасного хоккеиста, что он снялся в ролике, который там просит, не знаю, там, призывает голосовать за одну из партий. Я, наверное, я не буду сейчас
2: назвать. Запрет на агитацию, да, мы
3: ничего
2: можем
3: не агитируем, но, в общем, он совершенно просто и откровенно говорит: ребята, что вы ко мне? Я русский человек, у меня российское гражданство. Вот я сейчас поиграю у вас в хоккей, у вас отлично в хоккей играется. Но как наиграюсь, я вернусь домой. Ну. Домой, на родину, в Россию, буду жить там с женой, с детьми, мне там хорошо. Чего вы пристали? А там, внутри, на своей родине, я я призываю за кого хочу. Я же вас, за вами не бегаю, не упрекаю там, за ваши какие-то политические пристрастия. И как-то от него отстали, в общем. Он довольно просто и как-то внятно на это все ответил.
2: Но пример потрясающий, согласитесь.
3: Да,
2: когда просто... можно брать, вот действительно, не боясь.
3: Да, вот мне... Как-то... И тем более он открытый, он говорит, да я спортсмен, вот такие у меня там мысли, интересы и устремления. И что? И что вы мне там, значит, какие-то предъявляете? Вам не нравится Путин, а мне нравится. Ну и что? Давайте. Сегодня, кстати, вот сейчас я думаю, что будут разгонять какие-нибудь наши вражеские... информационные каналы, и там через день-два дойдет до нас группа Pet Shop Boys выпустила песню про Путина. Представляете? Вот буквально минут 40 до эфира я просто наткнулся там в одном из каналов.
2: А это кто, простите?
3: Группа Pet Shop Boys?
2: Да.
3: А, ну, это практически, можно сказать, основатели жанра евродиско. Это вот такой дуэт британский, который там в конце 90-х, в начале 2000-х там был во главах всех чартов танцевальных. Они придумали солдатский марш положить на минорную музыку, и получилось вот это что-то такое. Такое европейское музыкальное, евродиско такое, вот основатели жанра. Ну, там какой-то гнусный текстик, который вот из всяких измышлений составлен про Путина. Но как бы вот считается, что вот так вот они, не знаю, там... Там вот в описании этой новости было, что вот это вот прям к выборам. То есть это еще один... как бы спазм такой наших врагов.
2: А с другой стороны, да ради бога.
3: Да ради бога, действительно.
2: Когда вы там, особенно когда, знаете, вот те, кто желают там поражения России и так далее.
3: Слушайте, мы уже тефлоновые.
2: Но не в России.
3: Мы уже тефлоновые. Можете там вот у себя где-то просто брызгаться какой-то кита, кидаться всеми этими какашками, брызгать ядом. Это все отскакивает и на них же, на самих действует. Поэтому вот я считаю, что не надо этого ничего бояться или стесняться вот этого все. Ну, оскоромилось Pet Shop Boys, ладно.
2: Зато у нас Человек-паук проголосовал уже, да?
3: Да, проголосовал. Я не очень внимательно смотрел.
2: Ну, это уже вечное, понимаете. На выборы всегда приходят порой в самых очень интересных образах.
3: А давайте вот, ну, во-первых, призовем всех наших слушателей и зрителей проголосовать, потому что, ну, вот, за кого хотите, но явка на выборах, это будет процент тот же явки, это какая-то будет, ну, не знаю, это уже за то, за нас это. Я просто так невнятно говорю, боюсь просто где-то там проскочить. Я хотел вот, пользуясь этим случаем, то, что сейчас происходят выборы, порассуждать вообще вот о политических системах, о демократии. Давайте. Может быть, даже залезть немножко на территорию, где меня могли бы обвинить в том, что я там конституционный строй, там не очень хорошо наш понимаю. Ну и правда, вот мне кажется, что мы не очень как бы так вот у нас вся эта политическая система настроена не идеально, так скажем, на то, как должна жить многонациональная Россия. То есть вот эта вот парламентская президентская демократия, она же была нам извне привнесена, и как бы вот под диктовку американцев там записали тот вариант Конституции, и вот эта вот партийная, мажоритарная всякая система. Давайте я с другого начну, с того, что слово демократия, оно же греческое, правильно?
2: Да, да.
3: И в Греции оно обозначало совсем не то, и просто, ну вот, просто совсем не то, что сейчас подразумевает под словом демократия. Демократия, это подразумевалось, что каждый гражданин вот этого города или общины бесплатно в течение года готов выполнять какую-то обязанность вот общественную. Я не знаю, там, быть членом, этим, главой счетной палаты, там, главным таможенным брокером, там, глашатаем на стенах. То есть вот в демократии это ты, каждый не то что имеет право, он обязан исполнять какую-то должность во благо общества. Ну, кроме стратегов там каких-то таких, где специальные знания нужны. И потом для того, чтобы ты на год мог быть оторван от своего хозяйства, у тебя должно быть минимум 5 рабов. Ну, это вот все знают, что вот эта вот демократия, она где-то там работала. И то не в каждом городе греческом, она подолгу работала. Все равно там скатывались в какие-то, ну, там Афины взяли и просто... Считай, стырили деньги этих союзных городов и так далее. То, та политическая система, которая вот, ну, вот более-менее там, общим словом можно сказать, которая там в США, у нас, в Латинской Америке, ну, там какие-то нюансы, чтобы не затрагивать, но, в принципе, это называется республика, то есть представительская. Uh-huh. То есть мы избираем представителей, которые представляют наши интересы где-то там поближе к столице. Это все было придумано, и, видимо, это все довольно, ну, логически звучало в сельскохозяйственном, в аграрном обществе Рима, где там курии там каких-то своих выдвигали кандидатов в Сенат, или там США 19 века, когда, ну, примерно одинаковые фермеры, там, примерно какого-то представителя одного из своих там похожих на них людей выбрали и послали в столицу Вашингтон, чтобы он там представлял их интересы. По мере того, как усложняется общество, мне кажется, что, во-первых, политические партии появились.
2: Да.
3: Вот, это тоже, это уже там начало 20 века, это вот, ну, большевики, там, все, кого мы знаем, которые там представляли интересы классов, какие-то идейные платформы продвигали. А вот, на мой взгляд, все это устарело, просто вот уже совсем устарело, и никаким образом, ну, вот оно на наши реалии сегодняшние никак не натягиваются. Вот, например, вот эта штука с представительством. Сейчас каждый в смартфоне может просто вот uh-huh. голосовать или там просто читать. То есть, ну, как бы, это прямая демократия или там прямое представительство. Никто же такие системы не разворачивает, хотя там, я не знаю, там на платформе госуслуг там хоть каждый день референдум можно проводить. Нажимаешь кнопку, да, нет, и все. Просто понятно, почему. Потому что это будет хаос, и система уже вот управления политически настолько сложная, что там где-то в каждом каком-то секторе должны быть специалисты. И нам, простым людям, uh-huh. занятым своими там детьми, работой, отдыхом, планированием отпуска, это все не досуг, вот это должны специалисты. И мы должны каких-то специалистов делегировать от себя, представлять там интересы наши, а специалисты, как правило, люди, ну, не знаю, они такие...
2: А они, в свою очередь, должны знать проблематику твоего региона, района, там, я не знаю, в зависимости от того, да, вот в этом перечне, в этих ступенях, да, кого ты выбираешь и куда ты выбираешь, но все-таки, да, это должен быть взаимный процесс.
3: Ну, я, да, пытаюсь там идеальную какую-то модель выстроить, а на самом деле вот что получается, что... Вот у нас есть какие-то кандидаты, uh-huh. есть какие-то партии, и почему-то подразумевается, что избиратель делает выбор рационально. То есть не сердцем голосуют, как нас там призывали 30 лет назад, а рационально. То есть ты изучил все программы всех партий, там сравнил их, какие тебе там ближе или какие кажутся более проработанными и разумными. Ты, значит, изучил биографии тех, кто там вот персонально идет на выборы. Никто это же не делает. Вот я уверен, что там Конституцию-то у нас там, ну, там 80% не читали просто, ну, не заглядывали. Ну, есть Конституция, есть там люди какие-то. То есть выбор из того, что нам предлагается, он уже не рациональный, а какой-то такой вот. А давайте, вот любой вам политтехнолог скажет, что на выборах побеждают деньги. Они, вот чем ты больше... плакатов смог каких-то оплатить, чем больше там в интернете рекламы.
2: Ну, агитацию, да,
3: чем
2: своя компания,
3: чем больше конечно. Ты в эту агитацию вложился, тем более вероятно, что твой кандидат пройдет. А мы других характеристик хотим от человека, который нас представляет. Мы хотим меритократию вообще-то, то есть чтобы на каждой должности человек был максимально подходящий для этой должности, там, по образованию, я не знаю, там, по морально-волевым качествам и так далее. Вот тут уже что-то расходится вот с тем, что вот с реальностью. И понимаете, вот и из-за того, что вот это все не очень правильно настроено на вот Россию, вот какие-то вылезают такие вот огрызки типа яблока, которые, ну, просто откровенные предатели, и потом их приходится под каким-то смешным предлогом, все ржут там, снимать с выборов под предлогом, что там они где, что там они там, УИИ песню там, искусственному интеллекту за право песню не заплатили. По другим должно быть это критерием.
2: Но здесь вопрос, вот, Андрей Николаевич, а кому больше, ну, это не претензия, требования, к нам как к избирателям, подходить действительно более рационально, изучать партии, кандидатов. Или кандидат должен заинтересовать. Кандидат должен приехать, да, и ты на это общее собрание приходишь, говоришь, у нас там, я не знаю, у нас вот мы рассуждаем по-бытовому. Ну вот честно скажем, да, там меня волнует, будет ли у меня асфальтирована дорога или еще что-то.
3: А вот здесь вы путаете вот то, что самоуправление системы, то, что земство называлось в Российской империи, то есть это некоторые, ну там, органы власти или управления, которые вот непосредственно завязаны на тот район, регион, улицу, скамеечку, где ты живешь, где ты можешь к нему прийти и спросить, а что у меня лужа? Ты вот когда... мы тебя избирали, ты написал, уберу все лужи, а лужи остались. Вот давай тебе в рыло дам за это и все. Как бы человек ответственный будет. И потом на суде ему это в какие-то оправдательные, может быть, запишут в какое-то оправдание. А когда мы избираем в законодательный всей страны орган, тут немножко другой орган играет. Тут вообще все по-другому. Во-первых...
2: Человек-то как подходит, Андрей Николаевич, к этому?
3: Вот тот человек, которого мы избираем, он, получается, вся ответственность уже на нас, мы же его избрали, а контроля за его действиями у избирателей вообще-то никакого нету. То есть нет, например, списка, где бы он сказал, вот я там через 12 недель вот, запущу спутник на Луну, через 15 у меня рис будет расти под Норильском. Чтобы вот по этому же его там списку его, например, спросить, а почему ты вот не выполняешь то, что ты обещал? Нет ни механизма отзыва вот этих вот депутатов, нет, ну вот как-то... Тоже мне кажется, что все на каких-то допущениях, на том, вот на, во-первых, допущение на том, что все рационально, потом допущение, что человек, которого избрали, он будет, значит, добросовестно трудиться на пользу избирателей.
2: И на пользу региона.
3: И на пользу, да, региона.
2: Депутаты же от регионов, я представляю, там такой-то регион.
3: Ну, никаким образом это вот ну, не... Вот. Поэтому вот когда вы задаете вопросы, то мне кажется... Хорошо, я не буду залазить, опять же, на территорию, где там свержение конституционного строя где-то там маячит. Ну, просто мне... Вот когда спрашивают, ну да, вот там Черчилль сказал, что там демократия худшая из форм политических систем, но остальные еще хуже, или... То есть вот что лучше этого может быть? Ну, давайте вот представим, что бы мы хотели. Мы бы хотели, чтобы на каждом... важном участке управления государством сидел человек или там какая-то комиссия, которые бы максимально были квалифицированы для этого. То есть это называется меритократия. Это, в общем-то, то есть там никто, ни я не придумал, это всем известно, что такая система меритократии. Она в какой-то момент там при монархиях там возникала, когда вот страна делала рывок, вдруг каким-то образом получалось так, что там был хороший министр там торговли, образования, и раз-раз, и там начала страна расцветать. Цветать и зарабатывать, и увеличивать свой международный вес. А мне кажется, что вот то, что сейчас у нас, ну, понятно, СВО идет, но хотя бы это какой-то вот такой повод, там, уже после победы, хотя, ну да, мы там на Украине победим, но, в принципе, это, конечно, поганка надолго завернута вся, потому что еще противостояние какое-то, мне кажется, оно надолго все.
2: Ну, в Запада там чешется, да.
3: Да, да, да.
2: Но вот, но с другой стороны, опыт-то у нас колоссальный. Вот 907 год, Вече было, у нас, в конце-то концов.
3: У нас было Вече, у нас было земство, у нас была абсолютная там монархия, опричнина была. То есть мы можем вот сесть там в истории какие-то, посмотреть примеры, какие-то попридумывать, я не знаю, вот это и для простых граждан какая-то вот задача, и, наверное, для каких-то людей, которые, ну, опять же, вот, например, вопрос, который стараются не задавать, но мне кажется, о нем все думают, а как бы вот смена власти, самое главное, у нас как будет происходить? Ну, то есть, вот, понимаете, после кого будет кто? Я вот, если мы это вот отдадим на вот эти механизмы, которые вот обычно для этого задействованы, то есть появятся какие-то плакаты с каким-то человеком, где какие-то будут цитаты, как-то мы, значит, будем там, опять же, сердцем больше на эмоции это давиться, а вот какая есть гарантия, что он квалифицирован? и подходит для вот этой должности управлять таким огромным государством в такое сложное время, как Россия? Пока ответа на этот вопрос нет. Я наверняка его как-то там в администрации решают, как-то, наверное, это все как-то готовится. Ну, если мне это в голову приходит, вопрос, наверняка и другим тоже. Ну, пока оставим, чтобы куда-то не залезть.
2: Да, это вопрос не то, чтобы сегодняшнего дня.
3: А вот знаете, была такая империя Сунь в Китае, где... Она была сильно забюрократизирована. Считалось, что там чиновник, это вот все вот картинки, где вот там зонтик такого цвета, значит, это там лампасик такого цвета. Все просто вот было вот в цветовых каких-то решениях. Понятно было, какой чиновник едет, сколько раз там ку скажут. То есть это вот период, на мой взгляд, в Китае самого расцвета вообще государства. Там население, по-моему, чуть ли не в 6 раз увеличилось за 200 лет. И все вот эти вот люди, которые занимали ответственные должности, они сдавали экзамены. Они должны были быть грамотными, они сдавали экзамены, они писали поэмы, стихи. Они там, я не помню, рисовать должны были или нет. И вот это, как бы то, что ты можешь добиться успеха какого-то, просто обучившись грамоте, население овладело это умами, и там, по-моему, чуть ли не 70% населения стали поголовно грамотны, открылись какие-то академии. Люди учили вот эти, учились эти стихи писать, и там в математике, что там нужно было этим бюрократам сдавать. Но при этом порох, бумагу они заранее изобрели, это, а из пороха уже-то они ракеты придумали. Уже в то время как раз было такое реактивное оружие, там даже монголы где-то использовали, которых потом завоевали. Книгопечатание, фарфор. Танкокос тоненький, как раз это в это время они открыли, то есть они открыли, как можно делать печки, которые по 1500 градусов, то есть это вот коксующийся уголь. Соответственно, выплавка чугуна, представляете, в 11 веке они там уже миллионами тонн чугуна выплавляли. И в принципе, то есть вот там, если посмотреть на эту их организацию тогда жизни, да, она была классовая, то есть там были богатые, были там имперские какие-то, императорская семья какие-то. Это там что-то типа князей, вот эти чиновники, простые люди. Но там просто поразительный шел какой-то научно-технический прогресс и самые какие-то вот классические образцы искусства в Китае, это как раз из той эпохи. Вот пример тоже можно там посмотреть. Там на каждую должность и даже на должность кандидатов в депутаты можно сдать экзамен, можно ознакомиться там, хотя бы с тестом на IQ этого человека.
2: Ой, Андрей Николаевич, да, позвольте вопрос, что я вам задам.
3: Я понимаю, что я такой вот этот вот все там.
2: Не, мне ваше мнение интересно.
3: Идеально все хочу.
2: А вот в современном мире...
3: Я говорю, почему? Меня потому что возмутила вот эта история с яблоком, с этими гадами, которые просто чуть не пролезли. Ну, видишь, кто там поднабрался и что они там хотели сделать, и как запудрить людям мозги, и да, их сняли, но тоже пришлось под каким-то таким нелепым и неприятным поводом снимать. Их правильно и хорошо, что сняли. Из тех там 11 партий, которые вот сейчас есть в избирательном списке, спокойно голосуйте за любую, это...
2: В общем, это уже там, ваше дело.
3: Это уже ваше дело, оттенок. Главное, самых уродов просто убрали.
2: Вопрос, Андрей Николаевич.
3: Извините, что я эмоционально вовлёкся.
2: Это все в тему. Сегодня вот в современном мире, на ваш взгляд, есть пример не идеальный, но хотя бы хорошей демократии?
3: Нет. Они все вот те парламентские...
2: А были?
3: Парламентско-президентские демократии, которые сейчас есть, это все просто уже научились за вот то время, полтора... столетия, которые они там функционируют, научились совершенно спокойно. Это сейчас такая ширма для воровства, для там кумовства, вообще для любых злоупотреблений и для манипуляций людьми. То есть для иллюзии выбора между там, я не знаю, там в Германии, между там зелеными и синими, и там какими-то еще. Вот мы про АДГ с вами говорили, у меня никаких нет. Ну, не то, что надежда это слово трудно назвать, ну просто мне кажется, ну да, АДГ, все равно у них есть, у этих рептилоидов, у них есть инструменты, как даже вот такие вот всплески народного недовольства там как-то гасить и как-то все равно выравнивать в ту канву, по которой идет Евросоюз.
2: Под рептилоидами мы понимаем глобалистов.
3: Да, ну вот это какие-то холодные такие, неназванные какие-то там институты или люди, которые гнут свою линию, там я просто не знаю их фамилии, у них нет какого-то там обличия, поэтому я там по привычке рептилоиды.
2: Так поэтому, знаете, забавляет очень американская выборная система и вообще картина выборов.
3: Вот, пожалуйста, санкции из ЗАДа проголосовались. А кто автор? Человек, который... отбыл в мир иной, и вот оттуда из ада, значит, там эти санкции еще вот в виде законопроекта посылают. Он сенатор от Южной Каролины, в жизни никем не работал, кроме... Он сразу же там, вот его вся карьера, он там что-то по молодости тут же пошел в политику, но нигде не работал ни каким-то там предпринимателем, бизнесменом или рабочим, ну, миллионером стал каким-то образом. Там же, как, лоббизм же не запрещен, то есть практически легальная коррупция. Вот он, его избирают жители этой многострадальной Южной Каролины, а деньги дают производители оружия из той же Южной Каролины. Ну вот, а он как бы, как их вот представляют, как вот эта система работает тоже. А они, знаете, вот в Америке, они же убеждены, что у них лучшая в мире система, что у них отцы-основатели настолько там сбалансированную систему интересную придумали, все предусмотрели, поэтому кому жаловаться-то?
2: Попрошу вас посмотреть на время, Андрей Николаевич, а это большая тема, согласен с вами. То сам Бочарик, Денис Воробьев, спасибо за внимание. До свидания, всего доброго.

0: Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Узнать за 90 секунд. Однажды солнечным летним утром на парижском вокзале к врачу и литератору Артуру Конан Дойлу с уверенным видом подошел таксист. Взял его чемодан в руки и спросил: «Куда вас доставить, месье Конан Дойл?» Писатель изумился и задал встречный вопрос: «Но как вы меня узнали?» Водитель скороговоркой выпалил: «Я прочитал в местных газетах, что Артур Конан Дойл едет в Париж с отдыха во французской Ривьере. Затем я увидел маршрут поезда, с которого вы сошли. После обратил внимание на ваш великолепный загар и чернильное пятно на одном из пальцев. Оно свидетельствует, что передо мной профессиональный писатель. По изысканной манере держаться вы доктор, а покрой вашей одежды чисто лондонский. Я пришел к выводу, что вы и есть автор знаменитых детективов, которыми зачитывается вся Европа». Писатель был поражен до глубины души. Восхищению его не было предела. Простой таксист владел дедуктивным методом не хуже его литературного детища Шерлока Холмса. Но вдруг парижанин, немного смутившись, вполголоса добавил: «Месье, я заметил и еще одну незначительную деталь. На ярлыке, приклеенном к вашему чемодану, крупно написаны ваше имя и фамилия».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Уфе 8:00, в Якутске полдень. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. Беспилотники «Севера» уничтожили станцию РЭП и укрытие ВСУ в котле под Харьковом. 10 иностранных экспертов следят за выборами на Камчатке. Названы страны, куда планируют отправиться россияне на новогодние праздники. Теперь подробнее. Расчеты ударных дронов группировки войск «Север» уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы и укрытие подразделений ВСУ внутри окружения украинских формирований в Харьковской области. По данным Минобороны, подразделения группировки продолжают сжимать внутреннее и расширять внешнее кольцо окружения. Все попытки прорыва пресекаются. Кроме того, в районе населенного пункта Сердобина операторы БПЛА вскрыли станковый противотанковый гранатомет СПГ-9, БПЛА и место хранения материальных средств ВСУ, после чего FPV-дроны уничтожили их точными ударами. 10 представителей иностранных государств на Камчатке наблюдают за процедурой голосования на выборах в региональное Заксобрание и Госдуму. В региональном избиркоме уточнили, что за процедурой наблюдают эксперты из Индонезии, Армении, Филиппин, Ливии, Египта, Белоруссии, Эфиопии, Парагвая и Бангладеш. В крае, кроме того, организован многоуровневый контроль за проведением выборов. За процессом следят почти 300 общественных наблюдателей. Они обеспечивают независимый мониторинг и оперативно реагируют на спорные ситуации или обращения избирателей. Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России, об этом заявили в Белом доме. Предусмотрена возможность введения дополнительных пошлин до 100% на импорт из стран крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также пошлин до 500% на товары российского происхождения, ввозимые в США. Меры не вступят в силу автоматически, их может ввести американский лидер по своему усмотрению. Дальнейшая вовлеченность западных государств в украинский конфликт чревата прямым столкновением России и НАТО с катастрофическими для натовцев последствиями. Об этом заявили в российском посольстве во Франции. Там также напомнили французским властям, что размещенные на Украине совместные с западными странами предприятия, которые производят оружие для ударов по России, названы законными целями для российских вооруженных сил. Страны НАТО в последнее время стремительно наращивают военное присутствие и интенсивность учений в Арктике. Об этом заявил директор Департамента европейских проблем российского МИДа, старшее должностное лицо от Российской Федерации в Арктическом Совете Владислав Масленников. Он обратил внимание, что в феврале текущего года была запущена миссия НАТО «Арктический часовой», под эгиду которой переведены коалиционные тренировочные мероприятия на Крайнем Севере. Кроме того, в Исландии под руководством Штатов прошли учения «Северный викинг», которые отвечают за задачи натовцев по превращению Арктики в зону геополитической конфронтации с Россией и ее партнерами. Таиланд, Турция и Китай возглавили список стран для отдыха российских туристов на новогодние праздники. По словам аналитиков, в этом году наблюдается изменение подхода россиян. Туристы стали отдыхать чуть меньше, но при этом выбирают более дорогие и комфортные условия проживания. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше актуальной информации, фото интересных видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Всем большой привет. Все головой, мне кажется, сейчас пританцовывали, как мы это немного делали с Дим Юрьевичем, слушая заставку нашей программы. Пятница вечер действительно стартует. Мы работаем в прямом эфире. Татьяна Лазяева, Дмитрий Юрьевич Пучков.
3: Всем зрителям, слушателям.
2: Насыщенная привет. Пятница. Ой, неделя вообще.
3: Промелькнула вообще и опомниться не успел.
2: Да. Я вот, видите, пятницу с недели путаю. Это говорит о том, что у меня это все какое-то нескончаемое, значит, на этой неделе круговорот всех событий. Поэтому, да, очень насыщенно. К тому же выборы стартовали.
3: Да.
2: Суббота, воскресенье тоже. И для многих журналистов мы это всячески поддерживаем, освещаем, рассказываем. В общем, нон-стоп такой немножечко режим. Но это и правильно, так и должно быть.
3: Я хожу всегда в обязательном порядке. Наверное, меня в Советском Союзе так научили. Но социальная ответственность должна присутствовать. Не пойдешь ты, пойдет кто-нибудь другой. Угу. Вот посмотрите на Украину. Там 74% за Зеленского голосовали, в том числе на восточных территориях. Вот результат. Смотрите. Думать надо башкой. Выбор осуществлять осознанно, а ходить в обязательном порядке. Всяким электрическим способом и средством я не доверяю. Я хожу все время сам. Берешь паспорт, идешь на избирательный участок и голосуешь.
2: Вы сегодня уже пошли.
3: Завтра пойду.
2: Завтра пойдете. Ну да, 3 дня, напоминаю, на всякий случай для всех. В целом это уже наша давняя практика. Ну и, мне кажется, это удобно, учитывая, что даже сегодня, ну, по крайней мере, особенно я следила за Петербургом и Ленинградской областью, по кадрам и по видео, ну, большое количество очередей. А, соответственно, если бы было бы все в один день, то было бы еще сложнее туда пробраться.
3: Обратите внимание, кстати, вот на Украине война, и выборов нет. Россия принимает участие в боевых действиях, а выборы есть, представляете? Где демократия-то живет? Хотелось бы поинтересоваться.
2: Если мы говорим про Украину, Зеленский буквально то ли сегодня, то ли вчера сказал о том, что невозможны выборы на Украине. Но почему? Потому что очень, по-моему, 9 миллионов он назвал цифру. Ну, прошу прощения, так это не вчитывалось во все эти данные, но большое количество людей, граждан Украины находится за рубежом, поэтому
3: значит, никогда выборов не будет.
2: А, ну то есть, да, это
3: все.
2: У нас, между прочим, тоже большое количество граждан, не только тех, кто уехал и против нас, а я имею в виду совершенно адекватных и правильных, назовем, да, тоже по каким-либо семейным обстоятельствам находятся за рубежом, это им никак
3: никакой
2: не мешает
3: трагедии.
2: Вообще.
3: Можно пойти и проголосовать все равно.
2: Конечно. Но не будем тут отрицать, безусловно, попытки различных провокаций есть, мы это уже наблюдаем.
3: Это, позволь, добавлю сразу, а это прямо говорит о том, то есть если наши граждане, а какой смысл на них ходить, это ничего не меняет, а чего ж тогда враги так стараются сорвать сами себе? Объясните хотя бы, что же они так стараются? Ну, наверное, смысл все-таки есть.
2: Я, честно говоря, сегодня не делала вот эту вот подборку всех провокаций с той точки зрения, что первый день, и, наверное, о масштабе вот попытки, да, вмешаться или как-то нам помешать, стоит уже говорить, когда выборы пройдут. Ну, все. Все-таки я отметила несколько моментов. Значит, первое. По результатам опросов ЦИОМ 2/3 россиян не читали ни одной предвыборной программы партии, ну, кто принимает участие в выборах в Госдуму. Но я признаюсь, я прям полноценно тоже не читала. Но поскольку я работаю, и часто к нам и депутаты там и в гости приходят, и все остальное, ты в любом случае читаешь там, ну, где-то какие-то либо конкретные предложения, либо там, ну, да, то, что рассматривается в течение, может быть...
3: Тут как-то однобоко. А сколько читала?
2: Да,
3: хотелось
2: сколько читала,
3: бы узнать,
2: вот если честно
3: это, так сказать, два. А дальше, если речь идет про взрослых людей, мне не надо читать предвыборные программы КПРФ, ЛДПР, Единой России. Я и так знаю. Кто за что и куда лично мне бежать. И никого не призываю голосовать конкретно.
2: Да, мы не агитируем сейчас ни за кого, это мы...
3: Но голосовать ходить надо, да. Но поэтому они и не знают.
2: Да, но поэтому, если вы впервые, ну, вдруг собрались, то как раз, да, может быть, вот вы должны быть в числе тех, кто прочитал, чтобы вообще понимать эту систему, за кого мы там голосуем, а то... Все-таки, да, такой вопрос, мне кажется, у некоторых тоже может возникнуть. А что у нас за голосование? Вот Александр Овечкин, опять же, агитировать не будем и партию не будем называть, но он принимал участие в рекламной кампании одной из фракций. И из-за этого в Латвии, значит, ему запретили въезд. И в целом его активность сейчас критикуют на Западе, в том числе в Соединенных Штатах. Ему задали вопрос, как бы, зачем вы это все делаете. Он говорит, ну, вообще-то я русский, я там планирую...
3: Представляете?
2: Да, я планирую туда вернуться.
3: Угу.
2: Он и так очень часто сюда приезжает, вот буквально недавно был. Я планирую сюда вернуться, у меня тут семья, мы будем дальше тут жить, ну и так далее, да, то есть он планирует свое будущее связать со своей родиной. И вот этот вот вопрос, ну, мы понимаем, что он провокационного характера, и зачем он задается, но Александр Овечкин не впервые удар этот во всех смыслах этого слова
3: молодец.
2: Держит.
3: Да, настоящий патриот своей страны, да. Я его в телевизоре, когда увидел, сильно удивился, в общем-то, ну... как бы это правильнее сказать, с Александром давно все понятно, он свои позиции ни разу и не менял, рассказывая о том, что он русский, что Россия это его родина и прочее, не менял позиции ни разу, но все равно такое участие, это уже как-то специфически. Молодец, Александр.
2: Ну, значит, он не боится тех последствий, которые могут в связи с этим возникнуть.
3: Чему бояться?
2: Но
3: все знаем, вершины покорены, любить. Все шайбы забиты, все идите отдыхайте, молодец.
2: Я помню, как одна из шайб из последних, которая была забита, он же там сказал, что как бы Россия, мы это сделали. Он даже тогда и пытались его покритиковать, но ничего не получилось.
3: Это самый правильный подход, когда сказать-то нечего. Вот результат. Можете обсуждать.
2: Так, ну, про Соединенные Штаты тем временем поговорим. Значит, Конгресс США принял новый пакет санкций в отношении России, и он довольно большой. Значит, там вводят прямые санкции против российских чиновников, банков, теневого флота. Там еще против Ирана, но мы поговорим про нас в первую очередь, потому что это вызвало большое количество вопросов, в том числе у Кремля. И есть еще даже такая формулировка, которую в СМИ активно использовалась. Адские санкции.
3: Ну, это они сами так называют, да.
2: Ну, вот как бы они так называют, да, соответственно, журналисты это тоже подхватывают. Но я не знаю, насколько они действительно такие адские или нет, но в Кремле сказали, что, конечно, мы не приветствуем такое решение, потому что оно не похоже на какой-либо дружественный шаг, а нам тут еще по Украине надо с вами, да, продолжать беседовать.
3: Какие бы ни были, все равно адские, не адские, это гнусная вылазка против нас. Там, например, лично против нашего президента санкции подразумеваются, против наших там крупнейших компаний, экспортеров этих углеводородов, или как их там правильно называют.
2: Речь про 100% пошлины.
3: Да, да, да. Ну, то есть, приготовьтесь. Президент Трамп сможет вводить 100% пошлины против Китая, который покупает российскую нефть, и против Индии, которая тоже покупает российскую нефть. Как вы думаете, как это отразится на мировой экономике? Вот эти вот идиотские абсолютно напрыги, вот как это отразится? Ладно, про себя мы молчим, но вот это вот как отразится? Я думаю, не очень хорошо для США. Я думаю, что граждане, которым это грозит, предпримут какие-нибудь, мягко говоря, асимметричные, но не менее болезненные шаги. И тут непонятно, то Трамп был как-то не очень за, а тут уже вроде как и не против. Чего вы хотите-то, хотелось бы узнать.
2: Ну вот мое предположение, если санкции касаются энергоресурсов, а мы понимаем, что сейчас во всем мире весьма своеобразная ситуация с топливом, и нефть, и газ, ну нефть в первую очередь. И здесь, ну, есть его такая, получается, экономическая заинтересованность, чтобы вопрос
3: стоял... Самое прямейшее, да.
2: Да, как бы ребром.
3: Да,
2: вот есть только
3: внимание.
2: Одна американская нефть, которую
3: да,
2: все должны
3: обрати
2: покупать.
3: Обрати внимание, что он говорит, что вы, Украина, наносите удары по российским НПЗ, а это отражается на ценах на солярку в США, поскольку они все свои железные дороги угробили и со страшной силой развивали автотранспорт, то нет солярки, ничего никуда не едет. Если она дорогая, опять ничего никуда не едет, а то, что едет, радикально дорожает. Ну, а теперь давай еще санкции введем против России дополнительные. Тут, на мой взгляд, главное – это вот тут какие-то шаги, так сказать, добрые навстречу, а давайте встретимся, а давайте договоримся, а давайте Анкоридж, там еще чего-то там, бац, в ответ вот такое. Это как можно расценивать? Это же, если вы там, так сказать, третья сторона в этом конфликте, если это вы стоите за спиной нацистской Украины, то что-то не ясно. Это вы точно там про мир что-то говорили до того? Вы точно хотите завершения конфликта? Я вижу, вот лично я, что вы отвергаете таким образом любую попытку переговоров. Ну, тут что? Тут только воспользоваться опытом Александра Овечкина. Ухватил лоха, бей до смерти, чтобы никто тебе ничего не сказал. И нам не надо с вами переговариваться. Вот как-то так должно быть.
2: Энергоперемирие при этом не началось, как мы помним, да, анонсировалось, и Трамп подхватил эту мысль, что между Россией и Украиной должно быть какое-то вот это перемирие и затишье, но ничего в итоге...
3: То, что с их стороны ничего не будет, это совершенно очевидно. А вот то, что мы никак это не поддерживаем. Это, с моей точки зрения, просто замечательно.
2: Очень тогда интересный поворот. Ну, в Германии там сейчас, понятное дело, не все спокойно с точки зрения того, что нет единой политической мысли в стране. И мы сейчас подробно об этом говорим. Но особенно интересно касательно российского газа, потому что планируется якобы в 2027 году встреча наших представителей с представителями «Альтернативы для Германии» для того, чтобы обсудить возможные поставки российского газа в Германию снова, ну, то есть возвращение. Пока, наверное, рано говорить прямо о каких-то, ну, невероятных прогнозах, мало ли что может измениться, но, тем не менее, спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев должен, по идее, поехать на эту встречу и представлять Россию. Может ли «Альтернатива для Германии» вот одна решить как-то вообще проблему поставок российского газа?
3: Не может. Но не для может. Населения внутри Германии, ну, посмотрите, вот только они реально заботятся о наших интересах. Вот у нас газ стараниями таких, как Шольц и Мерц, подорожал в 8 раз, в том числе в промышленности, и все немецкие товары подорожали вместе с ростом цен на энергоносители. А эти, смотри, предлагают обратно с Россией дружить и дешевый газ покупать у русских. Естественно, это их там поднимет просто на недосягаемую высоту.
2: То есть можно сказать, что это популярное предложение для... избирателей.
3: Я думаю, что да.
2: Угу. Там в целом, конечно, очень много, во что уже сомнительно веришь, потому что знаешь, что иногда политики говорят одно, а потом получается совершенно другое, особенно европейские. Но, конечно, со стороны «Альтернативы для Германии» сейчас максимально какие-то пророссийские приятные для нас заявления звучат, и по поводу того, что все санкции надо снять, и по поводу того, что газ и нефть давайте торговать снова, и вообще мы максимально хотим и будем с вами дружить. Жить. Хочется в это даже где-то поверить, но потом ты немножечко настораживаешься.
3: Чем должны заниматься правители? Улучшением экономического состояния родной страны, а значит, повышением уровня жизни граждан, которые за них голосовали. Вот при нынешних раскладах ты можешь представить людей, которые там, взяв кинжалы в зубы, со страшными рожами говорят: «Дуче, брось нас в огонь, мы все хотим умереть, нас ни семьи, ни дети, ничего не интересует, хотим подохнуть во славу Отечества». Я таких, честно говоря, не представляю. Ну, давайте спросим тех, кого мы действительно знаем, чего вы хотите? Безопасности, сытой, здоровой жизни, ну, безопасность, своя безопасность, семьи, дети, хорошее образование, перспективы в жизни. Это, видимо, обеспечивает война с Россией. Да, я вот так не думаю. Ну, и немцы так не думают. Они хотят мира и спокойной, сытой жизни, какая у них и была.
2: При этом, почему я сказала про определенный раскол в политической идее в Германии, значит, при этом есть сразу несколько других сообщений. Во-первых, ну, Мерц непосредственно, пока еще текущий канцлер, говорит о том, что некая безусловная дружба между Европой и США, кажется, ее эпоха закончилась. Ну, по всей видимости, да.
3: Ну, надо же, да. Обрати внимание, это результат исчезновение Советского Союза. То есть Советский Союз – это был лютый враг, который угрожал физическому существованию Соединенных Штатов и так называемой демократической Европы. Вот не стало Советского Союза. И вот какие для... Вы же так радовались. И вот какие замечательные последствия. А оказывается, Россия, она же больше не коммунистическая, и угрозу, если и представляет, то совсем другую, не идеологического толка, а экономического. А теперь давайте-ка вы будете в НАТО платить по 5% от вашего этого бюджета, ВВП или кто там у них. А мы столько не можем, да? То есть это вы десятилетия после Второй мировой не платили за оборону, этим занимались Соединенные Штаты, и теперь не хотите, да? Ну вот, сейчас вы все там перегрызетесь, а Америке вы больше не нужны. Как раз наоборот, это Америка прилагает усилия к тому, чтобы эту самую Европу обезжирить, лишить всех денег, лишить всех производств и снова богато зажить самим.
2: А с кем тогда Мерц, Германия, будут дружить?
3: Ни с кем.
2: с Россией, вообще, если, ну, вот он конкретно с Россией не дружит.
3: Это же наш любимый анекдот, Татьяна. А что делать? Что делать? Вот
2: с Францией подружит?
3: Истерика и метание. Нет, они враги, они друг друга не любят. И англичане французов не любят, и французы немцев. Там никто друг друга, это только в сказках. На самом деле никто друг друга не любит. А как дружить-то? У каждого свои интересы, свои цели. А вот эти люди, каким-то непонятным чудом оказавшиеся у власти, куда они свои страны ведут-то? Вот куда этот Мерц ведет свою страну? С рассказами о том, что да, грядет война. Знаете, надо готовиться к войне. Как ты воевать-то собрался? У тебя там как, с атомными бомбами все хорошо? Только американские, а своих нет, да? А если русские прилетят бомбы, ты что делать будешь? А при вашей плотности заселения, как ты считаешь, Мерц, что останется от вашей великолепной страны? Ответ – ничего, и никаких результатов вы не добьетесь. Вон там уже вякнул поляк что-то, на что ему товарищ Патрушев бодро ответил, что с вашей Польшей разберутся за 3 дня. Ну, я думаю, что за 1, ну, тут как-то поблагороднее надо.
2: Вот. Даем шанс.
3: Так и с этими, да.
2: Не, ну, давайте поясним по поводу Германии, да, и о какой подготовке к войне идет речь. Это пишет издание Bloomberg, поэтому в любом случае немножечко делим все на 20, да. Так точно, наверное, но тем не менее, что Германия готовит больницы к приему раненых в случае войны с Россией. Тут еще примечательно, ладно, если просто, да, но к приему раненых каждая. Помните, как мы в какой-то момент про все военные учения, неважно, где они, в море, на суше, стали говорить, что это, безусловно, тренировка, потому что, ну, кто-то там на кого-то конкретно нападает. Хотя, по идее, каждая страна, каждое государство должны периодически военные тренировки проводить. Это все совершенно считается нормой. Просто у нас уже искаженное восприятие. Ну и здесь. То есть, ладно бы просто не сказали. Германия готовится, ну, к каким-либо кризисным возможным ситуациям.
3: Различные аспекты отрабатывают. Это вызывает веселый смех. Вот был Советский Союз. До корней военизированная держава. Это была военная держава, скажем.

0: собираетесь разворачивать госпиталя, не больницы, то приготовьтесь. Вот если к вам поступает, вот ваша больница рассчитана на каких-нибудь там 200 койко-мест. Если война, она превратится в 1000 койко-мест. А там нужны врачи, военно обязанные, потому что в этом самом Советском Союзе там по свистку все сразу замаршировали и пошли. Откосить от этого нельзя, даже если ты очень сильно хочешь. Ну, там, да, там я понимаю, как работает, куда бежать, что хватать, рюкзак, кружку, вилку, ложку, мыло, бритву и помчался службу нести. А у вас что? А кто у вас там будет этих раненых принимать и обеспечивать? А это вовсе не так выглядит. То есть это нужно огромное количество перевязочных материалов, огромное количество специальных, ну, там, узкоспециализированных при ранениях медикаментов и пр, и др, не считая людей. Врачи, медсестры – это бесконечный просто круг. Помнишь, как в пандемию строили под Москвой огромные эти госпитальные комплексы? Ну, слава богу, они у нас есть, обрати внимание. Да. Их могут быстро построить и принимать огромное количество больных, а у них нет. Поэтому это только сотрясение воздуха.
1: Хотя пандемия была везде.
0: Но я не сомневаюсь, что напряжение в обществе и гадят в головы гражданам, ну, очень успешно.
1: А кто победит-то? Ну, то есть, вот, с одной стороны, альтернатива для Германии, которая пока еще не выиграла на федеральном уровне, но очень громко говорит о... Ну, скажем так, давайте не о дружбе с Россией, а о правильных идеях с точки зрения выгоды для местного населения.
0: Но это не про дружбу с Россией.
1: Да, это, я говорю, это не про
0: прагматика.
1: Дружбу.
0: Это, да. Ну, мы с тобой по рынку ходим, вот картошка за 4 рубля, а тут за 3,50.
1: Но есть иногда принципиально, ага, это картошка вот оттуда, я ее поэтому не буду покупать.
0: Ну да, здесь вот тебе русский продают из Псковской области, а здесь азербайджанец за 3,50. Ну и у кого ты купишь? Вот она одинаковая, потому что он у них покупает и продает.
1: А тут уже иногда личные симпатии еще.
0: Ну вот личные симпатии, а если деньги считать начнешь, понятно, там, где дешевле при том же качестве. Ну фигня же полная, вы чего такое говорите? Это не про любовь к России. А дальше, ну вспомните, почему у США главная задача в Европе – не дать подружиться Федеративной Республике Германии и Российской Федерации, потому что вы там снюхаетесь и с вашими бесконечными ресурсами, с одной стороны, а с вашей, с немецкими технологиями и вашим трудолюбием вы тут что-нибудь построите такое, что вот Соединенным Штатам сразу нанесет ущерб. Нет, не допустим никакого сближения. Ну так вы чего? Вот если вы оттаскиваете Германию от России, так вы, наверное, выполняете какие-то задачи Соединенных Штатов. А если мы не хотим выполнять задачи Соединенных Штатов, давайте дружить.
1: Пытаюсь вспомнить, а Польша на территории Украины, что там решила построить буквально на этой неделе? Завод почему? Или строят... А, ну, укрепление просто на границе. Так, это я увидела. А, нет, еще военный центр тоже.
0: Пусть строят. Угу.
1: Ладно, а мы сегодня, кстати, про Польшу еще обязательно поговорим. Давайте, раз мы много беседовали подробно про Германию, то мне хочется про Францию, она там недалеко, значит, зачитать, что умерла журналистка, которая начинала расследование о том, кто такая первая леди Франции.
0: Вот тут вот и думай, действительно сама умерла? Или помогли, потому что в тот же день натурально, как ее вот оправдали, и тут же она умерла. Как-то вот выглядит все это очень и очень нехорошо. Врачи-убийцы, возможно. Все когда-то смеялись, а вот они вам.
1: Вот оно и получается.
0: Жалко тетеньку, да. Мысль, конечно, с моей точки зрения, странная. Я бы такое вообще даже вслух говорить не стал. Можно, конечно, состричь, что ты похожа на Лёху Панина, иноагента, и террориста, да, и всякое такое, но, не знаю, всему есть край, на мой взгляд.
1: Но, может быть, это была всё-таки популярная достаточно тема и в самой Франции, и поэтому она...
0: Ну, как в Америке, пыталась... Мишель Обама мужик или женщина, там это тоже яростно обсуждается, и не знаешь уже, куда бежать, за что хвататься.
1: Ну, я бы не то, что фанатка Мишель, но как-то Мишель всё-таки посимпатичнее.
0: Это ты фотки не видела, которые они предъявляли?
1: Не искала, не искала. А там просто в случае с Францией не надо, не надо искать. Вбил... Сразу все заметно. Вот. Ну, да, в общем, такое произошло на территории Франции. Посмотрим, конечно, будут ли как-то еще эту тему тогда разгонять, или на этом пока все успокоятся, общество, я имею в виду, да, успокоится и все. Но, значит, да, это был определенный рычаг воздействия, раз таким образом вся эта история закончилась.
0: Журналистку жалко.
1: Да. Жалко, да, это правда. А,

работу же делала, но по большому счету все равно, но, да. Но вот так получилось. Напоминаю, что у нас идет трансляция, группа ВКонтакте, Рутюб, канал Телеграм и Макс, канал Радио Спутник. Находите, подключайтесь, где это вам удобно. Мы возвращаемся и продолжаем беседу.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
2: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
1: И быть в ладу с самим собой.
3: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
1: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио «Спутник» ВКонтакте» и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
4: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
5: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
6: Вам удобно?
7: Ну да.
6: Лампа не слишком светит в лицо?
7: Нет.
6: Камера не смущает?
7: Вовсе нет.
6: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
1: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.
8: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
9: А где тут бродит жираф на озере Чад?
8: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
1: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Пятница, вечер. С Дмитрием Пучковым.
10: Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Мы вернулись.
8: Дмитрий Юрьевич Пучков.
10: Снова мы.
8: Меня зовут Татьяна Ладяева. Продолжаем. Друзья, не забывайте про наши видеотрансляции в ВК, Рутуб, Телега, Макс. В общем, мы где повсюду. Удобнее. Радио «Спутник» называемся, да, подключайтесь, лайки ставьте, нам будет приятно. Я хочу дополнить пару моментов про журналистку из Франции, про которую мы начали с вами говорить. Она еще раз, да, значит, Наташа Рэй ее зовут. Она вела расследование по вопросам, кто такая Бриджит, правильно же? Макрон, как правильно?
10: Француза,
8: да. Все правильно. Бриджит Макрон. Вопрос половой принадлежности. И официальная причина – это рак. А вряд ли он так, наверное, неожиданно...
10: За один день не бывает, да?
8: Вот, да. Но мы не слышали о том, чтобы она боролась там с онкологией. Но даже больше, может быть, показательно, что дата смерти официальная – это 13 сентября. Сообщили об этом только сейчас.
11: Печально все равно.
8: Да. Нет, а вот почему тянули? Я вот к этому решила вернуться.
10: Ну, как? Это же... Понимаешь, это не государственная тайна. Есть какие-то родственники, знакомые. Человек скончался, всех оповещают, объявляют дату похорон и прочее. Uh-huh. И это же не государственное информбюро заявило. Uh-huh. Нет. Ну, вот так получилось.
8: А, ну просто так.
10: Да.
8: Не будем, да, здесь приписывать особых значений. Хорошо. На всякий случай проговорим. Вопрос принадлежности.
10: Госпожи Макрон.
8: Да, госпожи Макрон и первой леди Франции. Смена пола в РФ запрещена, как и пропаганда ЛГБТ различных, да, ЛГБТ-движений. Еще немного про Украину. Мендель, это бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского, значит, продолжает рассказывать детали о своем бывшем начальнике. Но в этот раз она рассказывала о том, что когда в 22-м году вооруженные силы Российской Федерации подходили к Киеву, значит, он требовал там и метро взорвать, был в некой панике, да, там откуда-то записывал, значит, все эти информационные сообщения, которые он активно публиковал, взорвать мосты также хотел. Ой, имеет ли силу ее слова сегодня? Вот потому что на нее с этой точки зрения можно посмотреть по-разному. С одной стороны, сказать о том, что, не знаю, до этого Зеленский был ее руководителем, поэтому он ее принуждал там придерживаться определенных правил, она была там вынуждена и так далее. А сейчас, наконец-то, она, наоборот, может рассказать правду. И с другой стороны, можно сказать, что вот она сбежала и теперь просто так поливает.
10: Послушать. Интересно, безусловно, почему нет? Почему бы не послушать, что ты там про своего бывшего начальника говоришь? В целях пропаганды использовать так, как она говорит. Абсолютно правильно. Вот, смотрите, свидетельские показания, что этот гад там вытворяет. Если трезво смотреть, ну, хорошо, вот украинские войска отступают через Днепр. И что они должны делать? Если вы хотя бы рядовым в армии служили, то это надо взорвать мосты. И вот как? Сжигают мосты за собой, взрывают мосты за собой, чтобы противник не преследовал.
8: Не мог.
10: Да. Нам они больше не нужны, а у вас их не будет. Ну, абсолютно нормально. Метро взорвать, я не знаю, как там, что подразумевается под взрывом станций. Но немцы, например, в Берлине запустили речную воду в метро. Кто-то у них шпрее течет. Запускали, чтобы наши войска через метро никуда не пробрались. Ну, получилось не очень. Это только в художественном фильме «Освобождение». Там, если помнишь, там каски плавали от майора Цветаева. На самом деле такого не было. Оно мелкое. Ну, в смысле, это не у нас в Питере, где там 90 метров эскалаторы. Вот. Такого не получится. Но что не так-то? Этими вещами вообще военные должны заниматься, уж никак не Зеленский. Ну, если он себя таким, конечно, военным чувствует, то может.
8: Но он же и политиком себя чувствует.
10: Может. Но, повторюсь, в целях пропаганды, да, смотрите, что вас Чего ж пес хотел вам устроить?
12: Но по поводу метро, мы же прекрасно понимаем, что в украинском метро прячутся, ну, все равно периодически люди, потому что во время... Ну, метро это в любой стране тогда точно прятались, да, в любой стране. Неважно, там бьют по гражданским, по энергетической инфраструктуре. Я к тому, что как бы методы у всех сторон разные, но даже когда Россия наносит удары по своим целям, мы прекрасно понимаем, что в этот момент люди идут куда? Ну, подвалы, метро и все остальное. Как и мы со своей стороны, в случае чего, да, должны поступать точно так же. Я к тому, что в метро там, ну, как бы, людей-то много в любом случае. И если он планировал...
10: Ну, наверное, он всех сказал, сначала что это Россия, выгоняют. Да?
12: Потом. Ну, понятно.
10: Наверное, всех сначала выгоняют,
12: ну, я не знаю, в случае.
10: Во-вторых, это самое это? Начало СВО. Никто там по Киеву ничем не бил, никто в метро не прятался, вообще там ничего не происходило. Сколько роликов показывали, они ездят на работу совершенно спокойно на личном транспорте, на общественном транспорте, по вечерам полные кабаки и клубы. Почему? Потому что русские бьют только по военным объектам. Нас это не касается. Ну, не переживай за них.
12: Да. Хочется быть иногда человеком.
10: Это нам не мешает.
12: Да, нам это не мешает сочувствовать действительно мирным жителям и гражданам, но при этом, да, вот политика заставляет нас иногда по-другому на все на это смотреть. Давайте немного о том, что происходит у нас. Буквально только что генеральный прокурор Российской Федерации сказал о том, что в России за 5 лет вынесли приговоры более чем 60 тысячам чиновников коррупционеров. В среднем это 32 человека в сутки без выходных, если считать. Значит, в 20 году, в первую половину 26 года государству передали имущество на 3 триллиона рублей. Но всегда, когда мы говорим про коррупцию, тут два аспекта. Те, кто плохо иногда, ну, следит за статистикой, говорит, что, ага, смотрите, сколько наворовали. Те, кто чуть-чуть детальнее за это следят, могут сделать вывод о том, что это не говорит о количестве того, что больше воруют, а о том, что больше этих дел... Ну, раскрывают и ловят за руку.
10: Ну, знаешь, когда граждане начинают возмущаться, вот посмотрите, вот все воруют, ну, вы не поверите, да, везде воруют. И воруют очень много, везде. При капитализме это норма жизни. При нем не расстреливают за коррупцию, поэтому это еще более усугубляет. Есть древняя индийская поговорка. Нельзя держать мед во рту и не попробовать. Это вот оправдывает абсолютно все. Абсолютно естественное явление. Но вот народ кричит: вот, воруют, воруют, никто ничего не делает. Я все время даю советы. Вы в поисковик там забейте что-нибудь и посмотрите там по числам, по месяцам, сколько дел возбуждают. Вот просто в интернете, не копаясь там в какой-то специальной статистике, и вдруг выясняется. Приготовьтесь. 62 человека в сутки. Или сколько там?
12: 32.
10: 32 человека. Нормально, тоже хорошо.
12: Перепроверим.
10: Да. То есть непрерывно содят и содят, содят и содят.
12: Без
10: и
12: выходных, подчеркиваю.
10: Да, и вот уже триллион. Это больше, чем госбюджет, ёлы-палы. И триллионы рублей возвращаются. Меня другое огорчает, знаешь. Ну, опять-таки, миллион раз говорил. Вот у вас чиновник, это государственный служащий. Вот у него зарплата. Зарплату эту он получает на карточку. С карточки же он ее тратит. Скажите, пожалуйста, а как так получается, что вот у него зарплата условная, там, 100 тысяч рублей, а дом за 5 миллионов долларов? Вот поделитесь, мне вот интересно просто, как бывшему милиционеру, а как это у вас так получается? Вы за ними вообще не смотрите, да? Вам не интересно. Вы там какие-то амнистии, вот то, что до этого заработано, это мы не трогаем, его тут не трогаем, и там не смотрим. А где у него дети? Она в Лондоне учится, как интересно, да. А на какой машине ездит его жена? Как это у вас так получается? Муж там сотрудник ГАИ скромный, ездит на «Ладе», а жена у него рассекает на «Мерседесе». А где это она денег столько берет? Расскажите, пожалуйста. Это же, ну, примитивно. То вы рассказываете какие-то сказки про искусственный интеллект, там, всевидящее око, проник во все, проанализировал все, все засек. Ну, засеките, сколько денег получает ваш чиновник и сколько он их тратит. Все. На этом 2/3 коррупции вот закончатся однозначно. Деньги зачем нужны? Для того, чтобы их тратить. Ну вот если их тратить нельзя, помнишь хорошую книжку про золотого теленка?
12: Конечно.
10: Где гражданин Корейка, миллионер, воровавший железнодорожными составами, а не могу потратить никуда, потому что советская власть этого не допустит. И не могу я жить как миллионер. Что мешает-то? Почему надо бегать? Это, знаешь, если человек болеет какой-то нехорошей болезнью и покрывается струпьями, а вы ходите вокруг него и мажете струпья зеленкой. Как вы думаете, это лечит болезнь или нет? Я вот думаю, что нет. Болезнь, она внутри, ее внутри лечить надо, а не проявление этой болезни мазать зеленкой. Как-то комплексно пора бы за это дело взяться. Вот ты сам, вот твоя зарплата, вот твои расходы, вот твоя жена, вот твои дети, вот твои родственники вокруг тебя. Вон, посмотрите на Украину, там этого, как он там, Кравченко или кто. Вот жена на нее оформлена, а вот любовница, и на любовницу оформлена. И на родственников жены, и на родственников любовницы. И что это никто не видит, да, эти граждане, которые нигде не работают десятилетиями, разъезжают на этих Роллс-Ройсах и Бентли, живут в каких-то немыслимых вообще апартаментах, и все у них хорошо.
12: Это так как нельзя. У нас было во Владивостоке, если я правильно помню, уже достаточно давно. Просто проверяю. Да-да-да, Кравченко.
10: Оказывается, да. Оказывается, у мэра 820 объектов недвижимости. Да.
12: Регистрировал, то есть,
10: вот, и 500 объектов никто не заметил. Неинтересно. 800 неинтересно. 820. Приступаем.
12: Пора.
10: Да. Отлично.
12: На этот мем, да.
10: Картинка с котом.
12: С котом. 100 мало. 200 мало. 851 сначала. Нет, еще. А 52 пора, да. Ой, кошмар какой. Так, ну что у нас, Кравченко никто не признан тут? Бывший экс-депутат городской думы, но это другой, Илья Кравченко, признан иностранным агентом, а Руслан Кравченко официально органами нашими объявлен в уголовный розыск.
10: Развелось.
12: Да, тут самое развелось вас. Ладно, давайте продолжим немножечко, ну, про кино поговорим, только тоже с политической стороны.
10: Новости культуры.
12: Новости культуры. А все-таки пятница. Значит, Минюст России объявил иностранным агентом режиссера Андрея Звягинцева. И более того, он теперь, поскольку проживает во Франции, он от Франции номинируется, претендует на Оскар за свой фильм. Я его не смотрела, но если фильма, речь идет про события 22-го года, не, ну, понятное дело, да, специальная военная операция. Можно предположить, с какой позиции, значит, выходит этот режиссер, учитывая в целом всю его позицию. Если читать описание, там не обязательно все идет про войну, но если это все равно описывается непосредственно в 22-м году, то мы понимаем, какой окрас этому всему придается. Фильм называется «Минотавр». Это не рекомендация к просмотру.
10: Да, на здоровье, смотрите. У нас свободная страна. Хотите, смотрите.
12: Не, ну это я на всякий случай, что мы...
10: И до того тоже. Хотите, смотрите. Не хотите, не смотрите. С моей точки зрения, ну вот когда-то давно гражданин Звягинцев заснял художественный фильм «Возвращение». Хороший получился по тем временам. Не сказать, что гениальный, но около того. Отличное кино. И всем зашло, и в России, и на Западе, потому что про специфические вещи, понятные всем и каждому, это, ну, практически пришествие Христа на землю, и вот как тебя встретили дети твои, хорошее кино было. Дальше все пошло гораздо менее, там, я не все смотрел, ну, какую-нибудь там Елену, Левиафана, все гораздо слабже, и все... Исключительно талантливо снято, исключительно. И вся команда там, и операторы, и звуковики, и все вообще, актеры прекрасные. Смысл лично меня не устраивает. Я не понимаю, что ты хочешь этим сказать. То есть, насколько отвратительно мы живем, я вам, как бывший оперуполномоченный, могу сказать, мы, как и все, живем настолько по-разному, что вам, наверное, в вашей очень небольшой голове и не поместится. Есть ли вот такое, я вам могу рассказать гораздо интереснее. Вот у меня, например, пока я служил, только я лично знаком с 8 людоедами. Давай я тебе кино буду снимать про людоедов в городе Петербурге. Вы скажете, их нет, а я скажу, есть. Вот чем ваш город-то занимается. И, друзья, ну, есть какие-то отклонения, конечно. Если ты считаешь, что вот это вот что-то о нас говорит, ну, что-то, наверное, да, но в целом нет. И обрати внимание при этом, какой интерес со стороны Запада. Немедленно в Канны, немедленно.
12: В Каннах он уже взял свой приз.
10: На тебе золотую ветвь, держи. Почему? Потому что ты снимаешь антисоветчину и всякую русофобию. Вот поэтому ты там востребован. Будешь снимать что-то другое, хорошее про Россию, ничего тебе там не светит, тебя даже не позовут, не то, что не номинируют. Исключительно антисоветчина и русофобия. Вот это, да, это востребовано. Потом что-то там было про какую-то это нелюбовь или как-то называется.
12: Была, по-моему, нелюбовь так и да. Называется.
10: Вообще какой-то бред. Отдельно порадовал... закричали, не может быть, что у вас вот так, не может быть. И бригада французов помчалась в Териберку.
12: Да, нелюбовь, 17-й год.
10: Угу. Помчались в Териберку посмотреть, действительно ли там вот так, как показано в фильме «Левиафан». Ну, тут я даже не знаю, что сказать. Дорогие французы, кино придумали вроде у вас. Угу. Вы в курсе, что это художественное произведение, а не документальное? Я, кстати, там был. Не по киношным делам в этой Териберке. Мы приехали там. Прекрасный солнечный день. Красота, берег моря, здорово, там камни какие-то, драконьи, яйца огромные такие круглые лежат. Вкусно накормили, мы уехали довольные из Териберки. А вот французы, уже утратив всякое понимание, что такое искусство и что такое жизнь, вот, наверное, я так думаю, может быть, даже нашли то, что их интересовало. Ну, свинья везде грязь найдет. Гражданин Звягинцев, ну, наверное, ему там лучше живется, легче дышится. Я и при советской власти, ты знаешь, там, к беглым Тарковским, ну, беги, на здоровье, беги. Не нравится здесь, беги куда хочешь. Что ты там добился-то? Угу. Как тебя там встретили? Нормально получилось? Нет, ненормально.
12: Ну, спорный момент с той точки, то исключительно с той точки зрения, что здесь продолжают многие там Тарковского, ну, классика считается, как ни крути, многие все равно его и смотрели.
10: Я в 9 классе все время прогуливал школу. Я сразу бежал на Невский кинотеатр, за кинотеатром ходил, смотрел кино. С удовольствием время проводил. Только Тарковский меня раздражал. В каждом втором кинотеатре постоянно была какая-то неделя Тарковского. Я даже потом не выдержал. И пошел посмотрел.
12: И пошли смотреть, да?
10: Андрея Рублева. Андрей Рублев оказался гениальным фильмом. К моему немыслимому удивлению. Но отношение я все равно не поменял.
12: Ну ладно, действительно, к уехавшим, но я имею в виду не к текущим, а к предыдущей волне иммиграции ты начинаешь особенно по-другому относиться, наверное, в том числе и на фоне текущих
10: событий. Многое становится понятнее.
12: Да, потому что я даже сейчас вспоминаю в школьные годы, когда тебе рассказывали, да, там сначала одни уехали в 20 веке, потом другие. Ты думаешь, ну вот они там были где-то, значит, Гиппиус во Франции.
10: Хороший пример приведу. Знаешь, как из Советского Союза отправили философский пароход. Изгнали лучших мыслителей. Там он у нас на набережной. Да, у нас на набережной стоит памятный знак из гранита. Вот отсюда отправили в изгнание философский пароход. Копнешь. Оказывается, это для начала из Соединенных Штатов. Изгнали коммунистов. Валите отсюда, вот свою советскую Россию. Угу. Нам вы тут не нужны. Это что такое вообще? И этих же от нас, ну, погрузили с деньгами, с чемоданами, со всем. Езжайте, дорогие друзья. Вы, рассказывая про то, что было дальше в СССР, вы хоть радуетесь, что вас живыми отсюда выпустили? И Господа Бога хотя бы благословите ежедневно в том, что вы живы до сих пор. Не-не-не-не-не. Все было не так. И вот свершилось. Вот верхний Ларс, и вот философские самокаты. Угу. И вот теперь вы побежали в Европу, и, собственно говоря, а что тогда было не так? Вот скажите, пожалуйста, точно эти люди нам здесь нужны были? Нет. Ну, так и вы теперь не нужны. Вот и гражданин Звягинцев. Обрати внимание, по собственной воле никто его отсюда не гнал. Были когда-то в нем, кстати, проблески разума, когда он там публично давал советы не смотреть на жизнь из окна своего Роллс-Ройса, а все-таки так как-то это к народу приблизиться, посмотреть, как они живут. Ну, вот.
12: Но теперь он со сцены во время вот тех самых премий обращается к Владимиру Путину со своими речами.
10: Одно поразительно, ты знаешь, когда Донецк обстреливали из гаубиц и детей убивали, ни в чем не повинных. Что-то я не слышал от Звягинцева никаких слов со сцены. Ты там это, вот они, знаешь, они все изображают, а я не за тех и не за этих сообщать. Я вот воспарил над схваткой. Это неправда. Как только ты такое сказал, ты сразу обозначил, на чьей ты стороне. На чьей? На стороне врага. И рано или поздно это все равно выплывет. И вот оно выплыло. Ты, дорогой Звягинцев, на стороне украинских нацистов. И представителей Запада, которые украинских нацистов поддерживают. Печально.
12: Я думаю, что будет новая волна нашего с вами обсуждения, вот таких как гражданин Иноген, теперь Звягинцев, когда тема специальной военной операции на Украине будет исчерпана. И когда про это, если ты снимаешь кино, тебе уже не будет приносить ни денег, ни наград. Ну, освещать. Вот что тогда будет, вот это будет, наверное,
10: и это все, Татьяна, крайне ненадолго. Угу. Если мы, так сказать, вперим взор в наше не очень далекое прошлое под все вот эти крики, вопли, и начнем сравнивать. Вот победивший Советский Союз. Что он дал мировой культуре? Начиная с броненосца Потёмкина и заканчивая Тихим Доном. И устанешь загибать пальцы и перечислять. А теперь давайте это вспомним. А что же нам дала иммиграция? И начнется там какое-то бессмысленное колупание. А Шмелёв. Шмелёва читал? Да, читал. Про жратву, вот без передыха. Что мы жрали? Какой жратвы нас лишили? О, было вкусно! Ох, какую рыбу везли! А свинина какая была! Мать честная!
12: Так, подождите, я голодная, давайте это.
10: Все, больше вспомнить нечего. Абсолютно. Вот гражданин Шолохов, это Нобелевский лауреат, а гражданин Эйзенштейн придумал кино в том виде, в каком оно есть теперь. А вы ноль. Вообще ничего. Так и эти то же самое. Запах некоторое время доходить будет, а потом иссякнет.
12: Коротко про другие новости современные из кино. В том числе, ну как, согласно с некой статистике, россиянки все чаще называют детей в честь героев турецких сериалов. Я та россиянка, которая не смотрела ни один турецкий сериал.
10: Я тоже ни одного не видел.
12: Поэтому не могу как-то разделить.
10: А по какому каналу показывают? По федеральным вроде не идет.
12: Нет, но они есть на различных ресурсах, назовем это так.
10: Я сериалы вижу сейчас только вечером домой приезжаю, женщина что-то смотрит, но там исключительно отечественные.
12: Вот правильная она смотрит сериалы.
10: Само собой.
12: Сериалы. Правильно сериалы смотрят. Вот. Нет, но на платных платформах показывают очень активно и действительно.
10: Я только название там «Великий век», что-то там такое.
12: Ну вот я не знаю даже героев, наверняка именно они тут и перечисляются.
10: Я знаю, что все красавцы.
12: Знаете, моя подруга 3 года назад переехала, у нее муж по дипломатической линии, значит, они переехали вот 3 года в Турцию, живут, скоро будут возвращаться. Значит, первая ее мысль была, когда она приехала спустя первые полгода в Россию ненадолго, говорит: «Тань, они все в сериалах врут. Они не все такие красивые. Вот эти вот, значит, прекрасные турки».
10: Ну, само собой. Ну, конечно. Ну, что? Ну, у нас в кино тоже.
12: Она говорит: русские, знаешь, какие красивые мужики оказываются вообще. Галантные, воспитанные. И далее по списку. Так что вот реальный отзыв.
10: А что за имена-то там?
12: Ну, допустим, Бурак, если я правильно называю, вот, оказывается, вот это власти Подмосковья об этом сообщают. То есть, вот.
10: Услышав Бурак, это название свеклы вообще. Как это говорят, свекла, а говорят Бурак, Бурики. Я бы не стал так ребенка свеклой.
12: Неслихан. Вот я не знаю, что это.
10: А это что такое?
12: Ну, вот имя такое, не знаю. Если я правильно называю, потому что, еще раз, они фанаты турецких сериалов.
10: Хан на конце, говоря, понятно, хан, что это, да, что-то благородное. Неслыхан. Не знаю, не слышали.
12: Не слышали?
10: Нет.
12: Мы не слышали.
10: У меня много родственников мусульман. Я все, в принципе, знаю. У них же масса имен, там, знаешь, Муса — это Моисей, Ибрагим — это приготовься, Абрам.
12: Понятно.
10: Иса, это Иосиф, там много, ну, в этом, в исламе много.
12: Ну, здесь мы не можем так это оценить. К сожалению, мне показывает, 15 секунд осталось, поэтому мы успеваем с вами только сказать до свидания, но вы остаетесь, продолжайте беседу. Я желаю всем хороших выходных.

0: знать за 90 секунд. Россия остается одной из самых передовых научных держав. Это доказали специалисты Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук в рамках создания Национального гелиогеофизического комплекса. Они построили уникальный, единственный в мире прибор для всестороннего изучения Солнца. Называется он «Многоволновый радиогелиограф». С его помощью ученые наблюдают и прогнозируют процессы на главной звезде Солнечной системы, начиная от ее недр, поверхности, изменения активности и заканчивая ближним космосом. Сложнейшая установка способна делать 3D-модель околосолнечного космического пространства и оказывать незаменимую помощь в фундаментальных исследованиях. Она уже продемонстрировала выдающиеся результаты. К примеру, ученые получили снимки Солнца в диапазоне, в котором звезду еще никто не видел. Внешний вид расположенного вблизи восточных Саян радиогелиографа поражает воображение. Он состоит из трех огромных радиотелескопов и включает 528 антенн. Но главное, собирает важнейшие данные, с помощью которых можно более точно прогнозировать солнечные вспышки и отслеживать потоки солнечного ветра, которые имеют прямое влияние на нашу планету.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Казани 7 утра, в Перми 9:00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные в Харьковской области пресекли попытку прорыва ВСУ. На Камчатке иностранные представители наблюдают за процедурой голосования на выборах. И агенты США продолжают самостоятельно взламывать сайты. Далее подробности. Военные группировки войск «Север» пресекли попытку прорыва из окружения в Харьковской области двух штурмовых групп ВСУ, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Василий Межевых. Он уточнил, что военные на этой территории продолжают сжимать кольцо окружения, а также расширять внешнюю зону контроля. Уточняется, что в кольце поражена живая сила ВСУ в районах населенных пунктов Комиссарова, Красный Яр, Грачевка, Хрипуны и Бузова. По данным Межевых, за сутки в кольце окружения ВСУ потеряли до 25 военнослужащих и автомобилей. Отмечается, что всего с начала месяца там было уничтожено более 67 боевиков, 16 боевых бронированных машин, 10 автомобилей, 13 квадроциклов и 25 наземных роботизированных комплексов. 10 представителей иностранных государств на Камчатке наблюдают за процедурой голосования на выборах в региональном Заксобрании и Госдуму, сообщила РИА Новости в избирательной комиссии региона. Это эксперты из Индонезии, Армении, Филиппин, Ливии, Египта, Белоруссии, Эфиопии, Парагвая и Бангладеш. Как отметили в комиссии, в крае организован многоуровневый контроль за проведением выборов. За процессом следят почти 300 общественных наблюдателей. Они обеспечивают независимый мониторинг и оперативно реагируют на спорные ситуации или обращения избирателей. Всего на Камчатке действуют 178 стационарных избирательных участков. Накануне в досрочном голосовании в труднодоступных регионах и на морских судах приняли участие более 14 тысяч человек. Уголовное дело возбуждено по факту отравления детей в детском лагере «Юбилейный» на Сахалине, сообщает Следственный комитет по региону. Министерство образования ранее информировало, что 6 детей с признаками отравления были отправлены в больницу, 4 из них госпитализированы. Для установления всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия. Число туристов из России в Китае после введения безвизового режима значительно выросло. За 6 месяцев этого года страну посетили 1,5 миллиона туристов из России, заявил посол в Китае Игорь Маргулов. Ранее помощник президента Юрий Ушаков информировал, что более 2 миллионов россиян побывали в Китае в прошлом году и более 1 миллиона граждан Китая посетили Россию. В свою очередь президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС отмечал, что турпоток между странами благодаря практике безвизового режима за первое полугодие увеличился сразу на 43%. И модель Gemini в ходе тестирования в мае самостоятельно зашла в интернет и взломала 3 компании, сообщает газета Wall Street Journal на фоне череды аналогичных случаев с другими ИИ-агентами. Инцидент произошел во время тестирования, проводимого компанией Irregulo. Как отмечает издание, эта компания также связана с аналогичными инцидентами с другими ИИ-агентами. В одном из случаев Gemini подобрала пароли от защищенной системы, в двух других нашла в публичном репозитарии верительные данные и с их помощью получила доступ к защищенной системам. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
4: У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
4: Дмитрий Юрьевич, вы какое-то серьезное. Вообще-то праздник хороший был. 111 лет со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского, ученого, которого считают одним из основоположников теоретической космонавтики. Я вот, знаете, вчера, так как я оканчивала школу в космической столице нашей необъятной родины, я подумала, интересно, а много вообще детей современных знают, кто такой Константин Эдуардович Циолковский? Вот, наверное, в вашей молодости такого вопроса не могло возникнуть.
5: Да. В Советском Союзе нельзя было не знать, там все ухи прожужжали. Плюс был такой советский писатель Александр Беляев, у него была знаменитейшая книжка, называлась «Звезда Кэтс». Константин Эдуардович Циолковский, как там в космосе, станция, так сказать, это на околоземной орбите, вот там все бегают. Интересно было, да. Но трудов Константина Эдуардовича я не читал.
4: А насколько вам вообще интересен космос? Вы как-то, ну, просто чтобы вот отдохнуть, можете так сесть и почитать что-то про космос, полетит, поинтересоваться с внуками? Подождите, это мой следующий вопрос. Ну, вот, может быть, вы с внуками сидите, смотрите, помимо котов, над которыми мы все время смеемся, что-то связанное с космосом. У вас есть интерес к этой теме?
5: Внук самостоятельно, он страшный любитель астрономии, он самостоятельно все разглядывает там на всяческих этих сервисах, как это называется правильно. Сам, ну, сейчас уже не очень, а в детстве страшно любил. Я телескопы строил своими руками, там стекла полировал, смотрел на небо. Правда, недолго, к соседям в дом оказалось смотреть гораздо интереснее. В детстве это больше влечет. Вот, ну, естественно, книжки всякие, там фантастика и прочее. Неплохо разбирался в астрономии. Вот.
4: А у вас есть любимый фильм о космосе?
5: «Чужие».
4: А, ну нет.
5: Космос – это, как правило, антураж. Это антураж, в котором сталкиваются человеческие характеры и происходит какое-то действие.
4: Ну хорошо.
5: Как, например, художественный фильм «Кромешная тьма». По-английски называется «Pitch Black», то есть это значит по-русски «кромешная тьма». Но на русский переводится как «черная дыра». Это про уголовника Риддика, которого там в дальнем космосе поймали и везут на кичу, а он по дороге убежал, и там такое разворачивается вообще. Я его хорошо перевел, эту самую «Кромешную тьму», настоятельно рекомендую. И «Хроники Риддика» тоже перевел, тоже настоятельно рекомендую. Хорошие фильмы.
4: Мы, кстати, относительно недавно с вами их вспоминали в нашей рубрике «Старый фильм лучше новых двух», но я думаю, что мы вполне можем повториться на будущей неделе, раз мы сегодня уже упомянули, кто-то же, может быть, пропустил тот выпуск. Но вы уже сами сказали, полетели бы вы в космос. А вот полетели бы, вот сейчас к вам приходят и говорят: «Дмитрий Юрьевич, вообще крутая тема, сейчас летим в космос». Как полетите?
5: Не совсем понятно, что там делать в этом космосе. Обратите внимание, все исследования космоса у нас свелись исключительно к околоземной орбите. Иногда что-нибудь долетит до Луны, в крайнем случае до Марса, вот какие-то картинки оттуда посмотреть. А что там делать, не совсем понятно. Если там никто не живет, то я боюсь, что это не сильно интересно. Можно на пустошь у нас выйти, посмотреть вокруг, там примерно то же самое.
4: Сегодня стала свидетелем диалога, в котором прозвучало утверждение, что скоро все войны будут в космосе. Я такой думаю, да? Что вы думаете по этому поводу?
5: Был когда-то такой гениальный писатель Станислав Лем. У него была такая книжка отличная, называется «Осмотр на месте». Про то, как оружие на Земле изготавливали, и когда дошли до компьютеров и искусственного интеллекта, стало ясно, что его надо убрать с Земли, оружие. И все государства, договорившись, закинули оружие на Луну, поделили Луну на сектора, и оно там само с собой воевало, это самое оружие, без людей. А потом затихло. И чтобы понять, что там произошло, туда отправили известного персонажа Йона Тихого, чтобы он посмотрел там и доложил, что к чему. Ну, кому интересно, почитайте. Очень смешная книжка. Товарищ Лем нечеловечески умен, но там в такой юмористической форме. Кому нужна не юмористическая, читайте произведение Станислава Лема «Непобедимый». Как на какой-то планете пропал корабль под названием «Кондор», и корабль непобедимый полетел изучить, что же там такое. А там уже сотни тысяч лет прошли. После того, как оружие изничтожило все живое, изничтожило друг друга, и что же оно вот делает теперь, оставшись на планете? Ну, почитайте, там не смешно. Очень хорошая книга тоже, да, рекомендую.
4: Я все-таки за то, что смешное. Я выбираю первый вариант. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. У нас все-таки смешной час, вот хочется что-нибудь веселенькое. Ну ладно, переходим к следующим новостям. А то я, как обычно, что касается космоса, люблю долго и подробно. Но вот есть тут одна интересная вещь. Смотрите, москвичи назвали справедливую зарплату. 165 тысяч рублей в месяц. Мужчины считают честной зарплату в 190 тысяч, женщины в 140 тысяч. И за два года этот показатель вырос на 22%. У меня, когда я увидела эти статистические данные, возник, в принципе, только один вопрос. Почему женщины оценивают свой труд скромнее мужчин? Это действительно вообще про скромность или это какой-то гендерный барьер на рынке? Я вообще стала сталкиваться с мнением, что вроде как женщинам зарплаты назначают ниже, чем мужчинам. И мужской труд всегда оценивается в любой компании якобы выше. Я не знаю, потому что я не знаю зарплаты своих коллег, и мне кажется, что это нормально не знать, кто сколько зарабатывает, но откуда-то же эта информация появилась и почему-то об этом стали говорить?
5: Я бы с другой стороны посмотрел. Это они сами пишут. Обратите внимание, это их не заставляют, это они сами пишут. То есть они что-то такое в этом понимают. Выше ли производительность у здорового мужика? Безусловно, выше. Тут и размышлять не надо. Женщина, она к совершенно другому труду предназначена и в другом месте трудится. Правильно ли это, что мужикам платят больше? В большинстве случаев – да. Если же заходить с точки зрения формальной логики, ну грубо говоря, вот надо сделать 100 приседаний. Кто их делает, мужчина, женщина, никакой разницы нет. Если человек, неважно какого пола, выполняет вот этот объем работ, то он получает вот столько денег. Все. Если не может выполнять такой объем, ну, наверное, он меньше денег будет получать. Или пойдет туда, где надо делать 75 приседаний, потому что в силу разных причин получается вот так вот. И это, на мой взгляд, справедливо. То есть, если уж так совсем здраво смотреть. Вот. Но я еще раз повторюсь, это они сами пишут.
4: Мы с вами недавно обсуждали, что самая завидная зарплата вроде как у курьеров. Но вот смотрите, предлагаемая медианная зарплата курьеров в России во втором квартале 2026 года достигла 125 550 рублей в месяц, увеличившись на 23%.
5: Что-то мало.
4: А количество вакансий в этой сфере выросло на 124%. Кризис что, коснулся и курьеров, что ли? Для этого в новостях писали, что у них от 300 тысяч зарплаты.
5: Да. Я помню, от 200 до 300, да. Там, да. Что-то 124 как-то маловато. Я подозреваю, что это их услышав про то, что там 300 тысяч, туда пошло очень много народу. Это первое, что я бы подумал. Второе, оно, наверное, как-то поменялось структурно. Что, типа, если это где-нибудь контора на Петровке, условно, а заказывают из Ясенева, то с Петровки туда не поедут. Что это побилось на какие-то маленькие эти участочки, которые гораздо быстрее обслуживают, ну, то есть быстрее все привозят. И это тоже снижает, так сказать, и цену, и заработок, что ты... У меня товарищ знакомый работает, он, я боюсь соврать... Но он, по-моему, в 80 адресов успевает заехать. Он в небольшом городе работает. По-моему, 80, если не больше, адресов заезжает на машине. Очень быстро, очень много. Ну, и там про какие-то миллионы, конечно, речь не идет. Надо знать изнутри, почему вот так. Непросто. Совершенно то этому есть причины. Я вот про что.
4: Но у них все равно работа, конечно, суровая. Я когда вижу курьера, который куда-то торопится, и я и скажу вам честно, Дмитрий Юрьевич, я даже когда этот человек себя плохо ведет на дороге и ездит как кандидат в одну знаменитую рубрику, я себе говорю: Алена, но у них там вот посекундная оплата, они чуть опоздали, штрафы, нет чаевых, еще чего-то. Если вот человек, конечно, нарушает, ведет себя плохо, но это не грозит жизни и здоровью других людей, я думаю, ну ладно, ничего страшного.
5: Расслабляешь ты их, Алена.
4: Ну, жалко мне их, Дмитрий Юрьевич. Ну, или когда если
5: им
4: ко мне задержат. Ну, ну и что? Ну и пускай так. Или если ко мне они задерживаются, я никогда не ругаюсь. Я еще и чаевые оставлю, потому что все мы люди. Мало ли что произошло по пути и по какой причине человек вот вынужден был так торопиться. Ну, вот к другим исследованиям. Смотрите, у первенцев, утверждают некоторые исследования, IQ в среднем выше, чем у младших братьев и сестер. Объясняется это довольно просто. Разница составляет около 1-3 баллов, повторяется в разных выборках, и ученые связывают это прежде всего с условиями воспитания. Якобы первенцам было отдано как можно больше внимания, они были одни-единственные дети, а потом пришлось делить это внимание между несколькими детьми, и поэтому оно было недостаточное для младших. Я категорически не согласна с этим исследованием, потому что моя младшая сестра владеет китайским и английским языком. Я китайским не владею. Я считаю, что если бы нас посадили писать тест, IQ у нее был бы значительно выше, чем у меня. Поэтому лично я отсекаю это исследование. Что думаете вы?
5: Как говорится, исключение подтверждает правило. Я думаю, что правда.
4: Да?
5: Что, ну, в смысле, не в то, я не про то, что кто-то там умнее, дурнее, это, по-моему, сугубо индивидуально, а про то, что общение со взрослыми людьми, когда взрослые с ребенком больше возятся, оно решающую роль играет. У меня есть ряд знакомых детей, которые в детстве болели и не могли общаться со сверстниками, общались, например, со мной. Они и сейчас заметно умнее своих сверстников. Да, то есть, когда ребенок непрерывно общается со взрослым, это же... Ты ж не анекдоты ему все время рассказываешь, ты ему что-то объясняешь, что-то показываешь. Вы посмотрели вместе кино, обсудили, тебе вопросы задают, а почему вот это так, а это так, а это потому, потому, потому. И с детства ребенок получает напрямую в мозг, не через собственный опыт, а ему сразу объясняют, как все устроено, как оно работает. Конечно, некоторые аспекты жизненного опыта на словах не передаются, это надо пережить. Ну, а большинство передается, поэтому, да, чем больше общается со взрослыми, чем больше читает хороших книг, написанных взрослыми, ну, тем более у него с головой лучше.
4: Ну, хорошо, а как же младшим тогда догонять первенцев? Я всегда думала, что младшие все-таки к своему возрасту, там, например, 2 лет, умеют делать гораздо больше, чем старший 2-летка, просто потому что он смотрит на старшего, он тянется, он пытается, он хочет развиваться тоже и делать все то же самое, что тот делает, не знаю, там, в 5-7 лет.
5: Ну, это вообще крайне спорная вещь. Все эти тесты IQ, вот когда-то появился этот тест Айзенка, я помню, начали у нас на книжной толкучке продавать. Я немедленно купил. Там, по-моему, верх, потолок был 150, как сейчас помню. У меня немедленно оказалось 145. При этом, ну, там, где задания с буквами, я их все безупречно выполняю. Там, где задания с цифрами, я их, мягко говоря, не безупречно выполняю. С цифрами у меня не очень хорошо. Ну, так и... А получается, что вот такой уровень интеллекта, как это у вас так измеряется? Вы бы мерили, что этот по буквам умный, а этот по цифрам. И у которого с цифрами лучше, я вас уверяю, у него с интеллектом гораздо лучше, чем у того, у кого с буквами. Потому что математик и гуманитарий, и это очень сильно разное. Поэтому я вот к самим вот этим вот способам замера у меня крайнее недоверие. Я до того, как в школу пошел, наверное, до букваря прочитал «Повесть о настоящем человеке». Меня сестра читать научила. Вот я одолел «Повесть о настоящем человеке». А сверстники мои такое не читали класса до восьмого. А вот у меня как-то все хорошо с башкой с детства было. Несмотря на то, что я третий и самый младший. Вот как-то так. Книжки очень сильно выручают. Учите детей читать. Не помои всякие, а хорошие полезные книжки.
4: Абсолютно вас поддерживаю в этом утверждении. Я когда с человеком своего возраста не могу найти общий язык, и мне нужно как-то очень деликатно и аккуратно уже закончить разговор. Я говорю, вы знаете, мы с вами в детстве читали разные книги. Но вот, к сожалению, у нас с вами не клеится. Мы читали разное. Я в 14 лет уже хорошо была знакома со Скарлетт О'Хара. А кто-то ее вообще... Имя это впервые мог услышать только в возрасте 30. Или, не дай бог, да, не узнает вообще. Но это ладно. Книжки — это хорошо. Но вот есть идеальная комбо для здоровья. И книги в это идеальное комбо не входят, Дмитрий Юрьевич. Туда входят...
5: Какие сомнения?
4: Туда входят видеоигры... Правильное питание и спортзал, потому что все это помогает сохранить когнитивные функции. У тех, кто играет хотя бы 5 часов в неделю, в среднем лучше показатели внимания, памяти и скорости реакции. Я тоже сначала думала в день, потом думаю, ну что за люди, что за люди? 5 часов в неделю. Вообще вот, ну в общем, важно, что ученые советуют не отказываться от игр, сочетать их с тренировками и полноценным питанием. Ну где же эта грань-то между пользой от видеоигр и зависимостью? Ну, интересно же пройти до конца.
5: Они же тоже разные, как книжки. Большинство книжек – это откровенный шлак, который, знаешь, как в присказке, если вам не хочется книгу перечитать, значит, не надо было читать ее в первый раз. Вот она этого не заслуживает. Ну, тут вопрос, опять-таки, мы про кого говорим? Про себя, про таких умных и красивых? Или про людей, для которых, там, я не знаю, Дарья Донцова – это вообще верх словесности и интересности, и полезности, и вообще. 75% книг, которые продаются, это детективы на всякий случай, в стиле «а он, а она, иди ты». Причем наибольшей популярностью пользуются детективы, написанные идиотами, которые ни к оперативной работе, ни к уголовникам, ни к следствию, ни малейшего отношения не имеют, и тем они гражданам интересны. Потому что когда начинаешь пальцем тыкать, возьмешь какой-нибудь сериал «Ликвидация» про работу милиции, там ничего нет такого, все вызывает гомерический хохот, потому что идиотия на идиотии, а людям нравится, понимаешь, вот они считают, что это очень хороший сериал и крайне интересные книжки, вот, будем к ним добрее.
4: Ну, разные книжки в детстве все читали. Ну, Дмитрий Юрьевич, ну конечно, что начинается? Россияне за год потратили 80 миллиардов рублей на препараты для похудения. Более 94% лекарств приобретают самостоятельно в коммерческих аптеках. При этом потенциал рынка освоен менее чем на 10%. Мы напомним это. И средняя стоимость месячного курса составляет около 5600 рублей. За последний год препараты подешевели на 10-28% и благодаря появлению как раз российских аналогов. И официально ожирение диагностировано у 3 миллионов россиян. Вот меня эта картина вся пугает только тем, что не стал ли этот препарат легкой дорожкой к похудению? Можно похудеть и дальше себе отдыхать, не есть, не вырабатывать привычки, высыпаться, пить воду, заниматься спортом.
5: Тут вопрос философский. Знаешь, вот с возрастом у большинства поднимается давление. Например, им прописывают таблетки. И если вот тебя давит, там, например, я не знаю, там 150-160, и граждане вот с такими бошками, ничего не соображая, еле ходят. А съел таблетку 120/80, как космонавт. Вопрос. А надо ему есть эти таблетки или не надо? Ну, лично я считаю, что если тебе это помогает, то да, их надо есть.

0: здоровый образ жизни и заниматься физкультурой. Не спортом, физкультурой. Ну, вот это да, это правильно. Что делать с ожирением? Ну, для начала, наверное, не жрать всякую дрянь. Убедить в этом невозможно вообще. Это же все вкусное, булочки всякие. Уже, наверное, говорил, но как только доктор вам пропишет здоровую еду, а вы пойдете в магазин, вы внезапно заметите, что 3/4 любого магазина занимают хлебобулочные и кондитерские изделия, которые вам есть нельзя почему-то. А что есть? А ничего из того, что вам полезно, в магазинах такой средней руки, как правило, вообще не продают. Ну, то есть это надо думать, во-первых, во-вторых, предпринимать усилия, во-вторых, заставлять себя, это вообще настолько не для всех. И вдруг волшебное лекарство, тык шприц в живот, раз на кнопку, и ты жрать не хочешь, просто не хочешь. И ты можешь продолжать жрать свои булки и конфеты, просто ты их мало есть будешь, и вот, глядишь, ты уже худеешь. Ну, естественно, это будет пользоваться бешеным, просто бешеным спросом. Оно, кстати, все время дешевеет, как я понимаю. Потому что вокруг очень сильно похудевших людей очень много. Ну, худеют, и слава богу, хоть так.
1: Ну, главное, что люди задумались о том, что надо действительно заботиться о своем здоровье. Вернусь чуть назад. Мы с вами говорили про IQ, вижу комментарии, и смешной комментарий написали. Гуманитарии женятся по любви, потому что по расчету как-то сложно. Ну, справедливо. Смешно. Справедливо, справедливо. Кино. Несмотря на то, что на этой неделе мы отвечаем на вопросы наших подписчиков, есть тут одна скандальная история в интернетах. Очень интересно, что вы думаете по этому поводу. Вот наша любимая 29-летняя звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини потеряла более 200 тысяч подписчиков после публикации провокационного полуобнаженного промо-ролика «Ставок на спорт». И потери составили менее 1% от ее 25-миллионной базы фанатов. Наверное, она сама бы и не заметила, если бы весь интернет не начал обсуждать, что она потеряла 200 тысяч подписчиков. Но актриса спокойно отнеслась, назвав концепцию компании «Веселые идеи» и призванные привлечь внимание к спорту и пробиться сквозь медийный шум. Ну вот, Дмитрий Юрьевич, а как вы относитесь к провокационным полуобнаженным рекламным фото?
0: Я не поклонник Сидни Суини, она мне не очень это с лица нравится, но это молодая, здоровая девка, на которую смотреть приятно любому мужику. И если от молодой, здоровой девки, которая показывает части женского тела, какие-то бараны отписываются, ну, я не знаю, наверное, им не надо было бы... Вы друг на друга там подписываетесь, а не на красивых девчонок. Вот там вам будет хорошо. Отписались, и слава богу, Сидни Суини молодец. 25 миллионов, мое почтение. Вот это да. Сколько же она там денег-то с них из-за зарабатывает, интересно. Ох, молодец.
1: Не знаем, не знаем. Но вот возникает вопрос, а работает ли такая реклама? Вот она разделилась. Работает?
0: А ты вспомни, когда она начала в рекламе появляться, она ничего себя не снимала, там просто на ней джинсы надеты были, просто джинсы. Нормальная фигура, нормальная, извините, задница, и все, о, вот это да, наконец-то вместо этих жиробасин нормальная девчонка. Молодец. Пусть и дальше продолжает, а мы посмотрим.
1: Я готова поспорить, что из этих 200 тысяч отписавшихся, примерно 150 – это мамочки трех ангелочков, которые сидят в декрете, и, скорее всего, они все русские, и это именно они оставляют комментарии в «Нельзя-грамме», где что нужно было вообще дома борщи варить, а не вот это вот все.
0: Какая мерзость!
1: Какая мерзость, да, и пошлость просто невозможно. Это вот, знаете, шутки шутками, но мы с вами про социальные сети часто говорим, и вот мне попался в «Нельзя-грамме» видеоролик, где девушку спросила, что вот, дорогие врачи, пожалуйста, напишите, какую самую вот странную жалобу на вас написали. И там был комментарий, что девушка сходила к косметологу и сказала, у этого косметолога слишком идеальная кожа. Это, знаете ли, задевает мои чувства. Косметолог так не должен выглядеть. Косметолог, Дмитрий Юрьевич. Вот, наверное, она и отписалась от Сидни. Оставайтесь с нами.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Иди, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Подразделение войск беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» в Харьковской области выставляют дроны в засаду на логистических маршрутах противника, чтобы отрезать снабжение заблокированных сил ВСУ. Рассказала РИА Новости начальник огневого поражения подразделения с позывным «Тайга». По его словам, с начала сентября бойцы ликвидировали уже около 40 наземных роботизированных комплексов, которые противник использовал для подвоза грузов. Военный подчеркнул, что уничтожение транспортного снабжения позволяет нарушить обеспечение заблокированных в кольце украинских сил и сорвать их попытки контрактовать. Офицер добавил, что, лишаясь боеприпасов, еды и топлива, подразделения ВСУ быстро теряют боеспособность, что позволяет российским штурмовым группам продвигаться дальше и сужать кольцо окружения. Ранее президент Владимир Путин заявил, что в северо-восточной части Харьковской области завершено окружение группировки противника численностью до 2000 человек. Глава государства отметил, что ликвидация котла позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров. Страны Европы могут попытаться помешать продвижению мирного урегулирования конфликта на Украине на площадке Генеральной Ассамблеи ООН, считает бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что планирует встретиться с госсекретарем США Марко Рубио на полях Генассамблеи. В ходе встречи министр планирует уточнить у Рубио позицию Госдепартамента по украинскому урегулированию, в том числе по посредническим усилиям США. Москва и Вашингтон в начале сентября активизировали контакты по украинскому урегулированию. Президент России Владимир Путин 5 сентября провел в Кремле более 3 часов на переговорах со спецпосланником президента США Стивом Витхофом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. После Москвы американские эмиссары отправились в Киев. Один из россиян, пострадавших в результате утечки хладагента на российском рыболовном судне «Калтан» в южнокорейском Пусане, скончался, сообщает Генеральное консульство России в городе. Ранее стало известно, что 4 гражданина России пострадали в результате утечки хладагента. Генконсульство выразило искренние соболезнования родным и близким погибшего. Уборочная кампания зерновых в России идет высокими темпами. Убрано порядка 85% площадей, сообщил Минсельхоз России. Ведомства отметили, что урожайность выше прошлогодней примерно на 1 центнер зерна с гектара. Ранее в пятницу глава ведомства Оксана Лут сообщала, что Россия собрала уже 120 миллионов тонн зерновых. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Продолжаем нашу беседу. Ну что, Дмитрий Юрьевич, традиционно переходим к нашей... Я хотела сказать уже к словам поддержки нашим бойцам. Ужас, взяла такая, решила сократить еще 24 минуты эфира. Но нет, рано, действительно. Переходим к нашей любимой развлекательной рубрике «Малолетний дебил». На этой неделе отличились следующие кандидаты. Москвич, который чуть не сжег квартиру, пытаясь повторить трендовый фокус с реакцией кота и подожженной бумагой. Горящий цилиндр взлетел в натяжной потолок, произошло возгорание. Сам парень оценил ущерб в 32 тысячи рублей и несколько седых волос. Ну, развлечение с огнем в собственной квартире, не знаю, Дмитрий Юрьевич.
3: Не одобряем. Удивляет другое, это что, эти потолки горючие, что ли? Раз до него долетело и загорелось, по всей видимости, еще больше не одобряем. Горючие натяжные потолки. Надо все-таки заботиться.
2: Ну вот следующий кандидат тоже москвич. Сделал укол для увеличения полового органа. И стал импотентом. Господи. 35-летний, назовем его, не знаю, Юрий, не мог решиться на полноценную операцию, согласился на укол с гиалуроновой кислотой, о которой узнал из рекламы. Вскоре после инъекции начал чувствовать себя хуже. Медики выявили нагноение в лобковой зоне, которая была вызвана инфекцией. Помимо этого появилась половая дисфункция, орган уменьшился. На самом деле, вот только сочувствовать остается. Но это же додуматься,
3: друзья,
2: пойти что-то колоть.
3: Друзья, не надо такое присылать. Мне даже слушать страшно, ёлы-палы. Этого вычеркиваем нафиг. Нет, не надо таких.
2: Но я, Дмитрий Юрьевич, пользуясь случаем, хочу обратить внимание, что все-таки, если вы идете к косметологу, предполагается, что вот здесь помогал косметолог, хотя я не знаю, какие врачи подобные процедуры оказывают, это должен быть квалифицированный врач, и вы должны видеть его дипломы, и это должна быть квалифицированная клиника. Пожалуйста, если вы что-то себе куда-то колите, в лицо, неважно, вот любые эти гиалуроновые кислоты, их куда-то, если собрались колоть, то в проверенных местах, и лучше спросить у кого.
3: Да. Ну, в целом, как-то странно, знаешь, вот человек покупает телевизор или там какой-нибудь ноутбук, перелопатит весь интернет, что где продают, где какая разница в цене, отзывы будет читать 3 дня, вот это вот хвалят, а это ругают, и только собрав все вот это, я пойду совершать покупку. А тут в единственное место, которое снова не отрастет, я буду колоть какую-то неведомую дрянь. Блин, что в башке-то вообще? Ужас.
2: Ну, Дмитрий Юрьевич, вы не забывайте, что я выбираю по принципу больше всего реакции на предложенное в комментариях. Поэтому я не могу идти же против нашей аудитории, правильно?
3: Но такого я не одобряю, нет. Я чуть со стула 2 раза не упал, пока слушал бы. Ужас.
2: Ну, простите, извините. Едем дальше. 22-летний ульяновец вскрыл киоск с мороженым и устроил дегустацию. Но дело в том, что это была не просто дегустация. Там была дегустация алкогольных сортов прямо в парке. И в правоохранительные органы обратилась предпринимательница с заявлением о погроме и хищении 13 килограммов мороженого. Ущерб оценивается в 61 тысячу рублей. Молодой человек уже признался в содеянном. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело возбуждено по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
3: Явно всех прохожих угощал, я так подозреваю, потому что 32 кило сожрать невозможно, даже самого вкусного мороженого с алкоголем. Хороший.
2: Добрая душа, да. Ну и еще есть одно предложение, но я не знаю, почему именно в рубрику «Малолетний дебил» предложили, но очень много реакций, поэтому предлагаю вынести за рамки названия просто посмеяться. Вот екатеринбуржцы решили в выходные съездить в Челябинск и забили в навигаторе «Челяба», которая оказалась деревней в Пермском муниципальном округе. И эту поездку они запомнят на всю жизнь. Вот так вот. Ну, это забавно, я не знаю. Ну, разве это малолетний дебил? Ну, как-то... Может, это зумеры какие-нибудь, прости господи. Ну, как-то их не хочется прям малолетними дебилами называть. Кого выберем-то?
3: Ну, конечно, человек, который пишет «Челяба», начнем отсюда, на официальных картах таких названий нет. Дальше ему все-таки вначале прокладывает маршрут электронный болван из точки А в точку Б, и там видно, куда вы едете, в общем-то. После этого жмете дальше, и он вас поведет. Не знаю, там, по-моему, сложно заблудиться от Ёбурга до Челябинска.
2: Слушайте.
3: Но нормальные люди могут, да.
2: А вот если написать Челяба, то действительно будет, но деревня Челяба, тут написано деревня, Пермский муниципальный округ, как так не обратили внимания?
3: Я про то, что Челябинск так называться
2: да.
3: на карте официальной не может. Вот. Ну что, я бы поделил так. Наш пожиратель 32 кило алкогольного мороженого, этот однозначно на первом. Любитель кота на втором, который потолок поджег во славу кота. Ну и любители Челябы на третьем.
2: Ну, в противовес нашей развлекательной рубрике уже традиционно устоявшийся настоящий джигит. На этой неделе в Северной Осетии машина с женщиной и ее сыном съехала в русло горной реки и перевернулась. Один из проезжавших мимо очевидцев закрепил буксировочный трос и пешком преодолел сильное ледяное течение, вынеся на спине пострадавших на берег, после чего они были доставлены в больницу. Все в целости и сохранности. Герой.
3: Да. Я ролик в новостях по телевизору смотрел. Ходить по горным рекам, удовольствие, мягко говоря, ниже среднего. Там мало того, что холодно, там еще и камни катят, и босиком там вам все пальцы и ногти расплющит просто. Молодец. Вообще, он их обоих оттуда на спине вытаскивал. Отважный мужчина. Молодец. Не забоялся. Спас, фактически. Потому что самостоятельно они бы оттуда не вылезли точно.
2: Конечно, да. Наше почтение, потому что действительно это нужно же и не бояться ни воды, ни холода, и что ты действительно сможешь справиться с этим течением. Так, Дмитрий Юрьевич, ну что, переходим к нашей традиционной еще одной рубрике. Я напоминаю, что раз в две недели мы обсуждаем старый фильм, который лучше новых двух, и раз в две недели мы даем рубрику «Вопрос-ответ». Вот на этой неделе у нас с вами вопрос-ответ. Но прежде чем мы приступим к ответам на вопросы, я напомню нашему слушателю и зрителю, где же эти вопросы можно задавать. Потому что, оказывается, кто-то спустя почти три года программы все еще не знает, где это можно сделать. Мы рассказываем.
3: Кто-то пришел в первый раз.
2: Ну, мало ли, всякое бывает. Мы с уважением каждому участнику нашей большой необъятной аудитории. Для всех пользователей телеграмов у нас есть телеграм-канал программы «Пятница вечер плюс вторник», где каждый четверг мы через четверг, когда у нас рубрика предстоит, выставляем пост, в котором можно оставить свой вопрос заранее. Потом мы эти вопросы озвучим в эфире. Для пользователей Макса пока что у нас нет Макс-канала «Пятница вечер», но у нас есть наши Макс-каналы с Дмитрием Юрьевичем, где мы публикуем пост. Так что обязательно подписаться на Дмитрия Юрьевича в Максе, подписаться на меня в Максе. У меня Краля Дали, у Дмитрия Юрьевича, так же, как и в Телеграме, тупичок Гоблина. И мы по четвергам выставляем этот пост, где можно в комментариях задать вопрос, да. который мы обязательно озвучим. Так, все, доклад окончен, приступаем к ответам на вопросы. Вопрос, он же просьба, он же крик души. Мне нравится это начало. Никак не могу подписаться на ваш канал ВКонтакте. Может быть, был забанен по глупости прошлых лет? Может, есть какая-то возможность амнистии забаненных, но раскаявшихся?
3: Там забаненных, приготовьтесь, больше 100 000 человек. Кошмар. Забаненных. Никто ничего искать не будет. Это не детский сад, где ты нечаянно наложил в штаны, нянечка отнесла тебя, помыла, хлопнула по попке и в чистых трусах отправила дальше играть с ребятами. Это не детский сад, тут все жестоко. Мучайся, комрад.
2: Дмитрий Юрьевич, ну на самом деле это классный вопрос. Мне уже тоже не раз писали, что Алена, спросите Дмитрия Юрьевича, я даже не понял, как я там оказался.
3: Ничего сделать не могу, там модератор открыл вашу страничку, увидел пару идиотских постов и картинок и закрыл вас навсегда. Все, я этим не занимаюсь вообще, извините, друзья.
2: А вот, кстати,
3: есть сайт oper.ru, где не нужна никакая подписка, ничего вообще. oper.ru, заходите, там все ролики, все заметки, все фотки, все на свете, смотрите. Все бесплатно, да. Ничего вам не надо больше.
2: А вот, Дмитрий Юрьевич, кстати, давайте развернем вот этот вот важный тезис, который вы упомянули, что зашли к вам на страницу, услышали то, что не понравилось. Я очень часто получаю сообщение, что я вообще ничего Дмитрию Юрьевичу не писал, а меня почему-то забанили. Может быть, проблема в том, что вы что-то на стене писали? Прокомментируйте, пожалуйста, этот момент.
3: Я писал на стене. Я не смотрю ни зачем.
2: Не вы,
3: там
2: не
3: модератор
2: вы.
3: Работает. Нет. И не один причем. Там очень удобно еще. Знаешь, вот пришел дегенерат. Какую-то гадость написал в комментах, и тут же 20 лайков. А модератор всех сначала.
2: Коварненько.
3: Лайкал, всех забанил, а потом и этого удалил и забанил. Вот так, друзья, получилось. получается, да.
2: Ну, друзья, вопрос был озвучен, ответ был получен, как говорится, мы пытались, ничем более
3: ничего
2: помочь
3: сделать
2: не можем.
3: Не могу. Нет.
2: Если Дмитрий Юрьевич тут бессилен, то я уж тем более, пожалуйста, запомните этот момент. После 2014 года на Украине переименовали родной город Дмитрия Юрьевича Кировоград в Крапивницкий. Демонтировали памятник Кирову, а площадь Кирова переименовали в Героев Майдана. Как Дмитрий Юрьевич относится к этому и для чего же это делается?
3: Наплевать абсолютно, никакого интереса не имею. Для чего это делается? Для уничтожения России, вы не поверите. Советский Союз, в котором Россия была, так сказать, системообразующей республикой, уничтожили. Теперь задача уничтожить Российскую Федерацию. Уничтожают ее военным путем, если вы вдруг не видите, с помощью нацистской Украины. Украинские нацисты все переименовывают, все выкидывают, все ломают. Сначала они вам будут рассказывать про коммунизм, потом про Ленина. Дальше они расскажут, что все коммунисты были русские. И так вот вам, идиотам, это я к идиотам обращаюсь, которым не нравится коммунизм сначала, ну, Ленин, конечно, его выкинуть надо, зачем он нужен, а потом вдруг оказывается, что и коммунисты, и Ленин были русскими, а теперь вас, русских, убить надо просто и без затей. Вы, может, не понимаете, когда они орут москаляку на геляку, это говорят о том, что русских надо повесить, русских как таковых надо убить. Ну, дальше наслаждайтесь, да, по полной. Как это зачем? Для уничтожения Российской Федерации и для физической ликвидации тебя, твоей семьи и твоих близких. Вот этим занимается организованный Запад руками украинских нацистов и жителей Украины как таковых.
2: Почему в экранизациях книг режиссеры считают себя умнее автора? Берут классику, переписывают так, что от оригинала остается одно название. Это необходимость создать что-то новое и свое, или просто неспособность перенести текст на экран?
3: Это разные вещи. То есть экранизация – это одно, а снятая по мотивам – это совершенно другое. Экранизация – да, это перенос текста на экран. Получается по-разному. Ну, если возьмете какую-нибудь, например, книжку братьев Вайнеров, и называется «Эра милосердия», и посмотрите сериал «Место встречи изменить нельзя», там достаточно близко к тексту сделано. Это вот экранизация называется. Если вы возьмете фильм гражданина Тарковского «Солярис», или «Сталкер». С интересом заметите, братья Стругацкие говорили, что они текст переписывали 9 раз. И когда уже они устали, они сказали: «Андрей, скажи, что тебе надо? Мы напишем так, как тебе надо». И написали так, как надо было Андрею. Андрей снял художественный фильм «Солярис». Многим нравится. Извините, «Сталкер». А еще Андрей снимал художественный фильм «Солярис». Станислав Лем ему сразу сказал, что это вообще не то, что я имел в виду. Объяснять, что он имел в виду. На что Лем ему сказал: «Андрей, ты дурак», развернулся и ушел. Но, обратите внимание, деньги за сценарий забрал. Поэтому вот совершенно разные отношения. Напомню вам, что Борис Натанович Стругацкий сообщал, что фильм Федора Бондарчука «Обитаемый остров» – это лучшая экранизация произведений Стругацких. Вот как-то так. Поэтому зачем они это делают? Для меня загадка. Наверное, ничего свое придумать не могут, с одной стороны. С другой стороны, это абсолютно нормально пользоваться вот такими идеями, которые там что-то написали, а мы вот экранизируем. Обратите внимание, гражданина Шекспира 1500 лет ставят одни и те же произведения, и каждый в это вкладывает что-то свое, и каждый свои какие-то прочтения в этом видит. Плохо ли это? Ну, по мне, абсолютно нет. Не нравится, комрад, просто не смотри.
2: Не пора ли уже на государственном уровне бороться с альтернативной историей и конспирологией, а не силами энтузиастов? Это сложный вопрос.
3: Что вы, как можно? Произведения Носовского и Фоменко, отдельные произведения, выдержали, приготовьтесь, по 85 тиражей. Это было давно, сейчас уже за 100, наверное, зашкалило. То есть эти помои граждане жрут натурально, как озверевшие свиньи, а им лопатой подсыпают: «Жрите больше». И в книжных магазинах, если вы туда ходите, под эти помои выделены специальные стеллажи. Вот хорошие книжки, дай бог, чтобы одну полочку занимали. А вот этот бред сумасшедших... Он, да, отдельные стеллажи занимает. При этом все радостно смеются. Представляете, тупые хохлы говорят, что древние 40 тысяч лет назад выкопали Черное море, а из выкопанной земли насыпали Кавказские горы. Представляете, какие идиоты. И эти же люди, вот этими же самыми руками, покупают Фоменко и Носовского, где объявлено, что Иисус Христос был русским, дело было под Ярославлем, а не в каком-то там Иерусалиме. А что, правда? Как с такими бороться? Тут не запрещать надо, тут надо ученых подтягивать и налаживать обратно советскую научно-просветительскую деятельность, когда ученые объясняют, вот наука знает вот это, а вот это не знает, а вот над этим работает. Вот так, да, запрещать это смысла нет.
2: Как воспитать в себе и в детях качества, присущие человеку светлого будущего, такие как бескорыстие, альтруизм, взаимовыручка, но при этом не остаться беззащитным в жестоком мире капитализма?
3: Детей воспитывать, комрад, только личным примером. Вот ты вот такой, и они, как мартышки, вырастут такими же. Все будут повторять за тобой. И это, ну, личный пример – это очень хорошо, но при этом надо рассказывать и объяснять, почему ты делаешь вот так, а не вот так. И почему вот так ты не делаешь. И ему так делать не надо. Только таким образом. Ну, а как ты при этом будешь существовать в мире Чистогана? Ну, ты взрослый, думай.
2: Марк Цукерберг вливает дикие ярды в свою нейросеть, а Паша Дуров что-то как-то не спешит. Как думаете, денег не хватает или понимает бесперспективность? Мне кажется, Паша Дуров сейчас какими-то другими делами занят немножко, ему не до нейросетей.
3: На самом деле, кто не в курсе, на самом деле он Закерберг. Закер, так это читается по-английски. Закерберг
2: Сахаров,
3: его
2: короче,
3: зовут.
2: Сахаров, короче, он, понятно.
3: Цуки, да, Цукерман, да. Цукербергом непонятно зачем. Его зовут только в Российской Федерации. Остро желая подчеркнуть его еврейское происхождение, по всей видимости. Хотя фамилия Цукерберг, приготовьтесь, немецкая. И к евреям не имеет никакого отношения. Но то, что вваливает миллиарды, это, не знаю, это очередное изобретение, с их точки зрения, это очередное изобретение... типа двигателя внутреннего сгорания или атомного реактора. Это должно дать нечеловеческий прорыв с их точки зрения во всех областях искусственный интеллект. Ну, в области программирования уже дает, да, дает невероятный результат. И то, что Павел Дуров про это не говорит, это вовсе не значит, что люди, которые работают там в телеге или где они там у Павла Дурова, это вовсе не значит, что они им не пользуются. Наверняка пользуются. Просто, ну, мы можем предположить, наверное, что Павел... пока не готова, не считает нужным об этом говорить. Вот это совершенно нормально с моей точки зрения. И этот самый Цукерберг с этого деньги зарабатывает. Ну, там, да, там надо орать по всем законам капиталистической рекламы. Но в последнее время что-то засбоили. Что-то там, похоже, оно скоро как пузырь доткомов в начале 2000-х. Точно так же и это лопнет. Потому что вещь крутая, но вовсе не такая, как они там впаривали. Подождем, посмотрим.
2: Дмитрий Юрьевич, как вы относитесь к походам в баню? Не к таким, как в «Иронии судьбы», а к нормальным. К таким, где попариться, погреться. Если положительно, то, учитывая ваш опыт поездок по разным местам России и мира, есть ли какая-то особенная история о необычном походе в баню? Может, какой-нибудь поход в экзотическую баню был? Интересно, что имеется в виду под экзотической баней? Это какая?
3: Пока жил в городе Ленинграде, мы ходили на улицу Достоевского в Ямские бани. Там был Фёдор Михайлович Достоевский, композитор Мусоргский, и, приготовьтесь, Владимир Ильич захаживал. Прекрасное заведение, но мы там в люкс, правда, ходили. Это там давно, в 90-е, когда еще там полные бани бандитов исключительно были. Вот. Прекрасно проводили время. Там надо ходить только по четвергам. По четвергам ходят любители бани. По пятницам идиоты-алкоголики компаниями. Нажраться там и безобразно себя вести невозможно с ними. А по четвергам любители бани полтора КАМАЗа камней, жуткая теплоемкость, отличная парилка, с удовольствием ходили. Когда это было закрыто, ходили в воронежские бани, вот, тоже хорошие. Ну, теперь я себе дом построил, у меня свои. Там печь скоропарка, я там принимаю банные процедуры. Выдающиеся, ну, две, наверное, посещал. Одну мы с Петром Лидовым ездили в Красную Поляну под Сочи. И я забыл, как называется, там, короче, посередине между Сочи и Красной Поляной, там в таких предгорьях банный комплекс, просто супер. И отличный, мы ездили в набережные Челны к нашему другу Ильдусу. Ильдус, привет. И он нас там так парил, у них там чемпионы татарские по парению, вообще отвал башки. Главное в бане не экзотика, главное правильный жар и правильные банщики, которые тебя правильно лупят, нагревают. Вот это вот главное.
2: Если бы вам предложили пожить в другой эпохе и в другой стране, какую бы вы выбрали?
3: Кем? Вот это мне непонятно. Меня же сразу раскусили бы. И отправили бы в холопы в какие-нибудь. Холопом я быть не хочу. Я был молодым солдатом, мне не нравится все время работать, нет. На тяжелых работах. Мне и тут хорошо, комрад. Посмотреть, вот был бы какой-нибудь прибор, в котором сидишь, и можно смотреть в любое время, в любом году. Такое было бы интересно, да. Участие принимать я там не хочу. А вот какой-нибудь переход Суворова через Альпы. Кого на самом деле побил Александр Невский? Что было при Фермопилах? Вот это интересно было бы поглядеть.
2: Как вы относитесь к снятию моратория на смертную казнь против террористов и изменников Родины, и почему его не отменяют?
3: Много лет требую смертной казни для террористов. Если человек считает, что он может отнимать чьи-то жизни, он должен быть твердо уверен в том, что когда его найдут, его жизнь отнимут специально на это уполномоченные государством люди. Вот так это должно быть. Око за око, зуб за зуб. Такое мое личное мнение. Почему не отменяют? Ну, потому что кривляются со всякими этими играми. У нас мы европейская страна, Евросоюз нам предложил, мы поддержали, мы такие цивилизованные, да? А вашего родственника убьют во время теракта, а вы оставшуюся жизнь будете платить налоги для того, чтобы тварей, которые убили ваших детей, кормили, поили и обеспечивали медицинской помощью. Вот это вот замечательно. Это гуманизм. Это я понимаю, да.
2: Дмитрий Юрьевич, изменились ли сейчас методы оперативной работы в полиции относительно тех, которыми вы пользовались в конце нулевых? Если да, то как именно?
3: Нет. Нет, они не могут изменяться. То есть все, что касается общения человек-человек, оно всю историю человечества одинаковое. Технические средства появились другие. Стало, возможно, гораздо лучше подслушивать и гораздо лучше подсматривать. И это изменилось радикально. Мало того, подслушанное вам электронный болван может стремительно распечатать, а вы можете все это гораздо быстрее прочитать. Раньше этим люди занимались, а теперь электронный болван. Вот это да. Техническая сторона радикально улучшается все время. А людское, оно не меняется вообще никак.
2: Ну что, какой-нибудь вопрос вам приглянулся?
3: Последний.
2: Последний оставляем, утверждаем. Да. Ну все, тогда, друзья, обязательно свяжемся с человеком, с автором вопроса про оперативную работу вот, да, в полиции, то, что да. Мы только что обсудили. Ну а мы традиционно в конце нашей программы передаем слова поддержки нашим бойцам. Ребята, крепкого здоровья, мужества, сил, победы, скорее целыми и невредимыми, возвращайтесь домой. Мы вас ждем, вы настоящие герои. Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое. Это была пятница.
3: Спасибо,
2: вечер,
3: Алена.
2: С Дмитрием Пучковым. Встретимся вновь через неделю. Обязательно оставайтесь с нами. А на этом мы прощаемся. Новости на радио «Спутник». Всем пока. Отличной пятницы.
0: Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотой.
5: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
8: Они как будто с другой планеты.
9: Подают непонятные сигналы.
10: Выглядят очень странно.
11: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Анапе 8 утра, в Уфе 10.00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. В России продолжается голосование на выборах в Госдуму. Госдеп США одобрил продажу Украине средств модернизации ПВО. В Китае впервые провели коррекцию прикуса у панды. Далее подробности. Расчеты ударных дронов группировки войск «Север» уничтожили более 75 полевых складов, круглосуточно выслеживая, ликвидируя транспорт, объекты и точки выгрузки противников Харьковской области, рассказал РИА Новости командир подразделения БПС с позывным «Карта». По словам военного, военнослужащие ведут планомерную охоту за материальными средствами противника. Воздушная разведка отслеживает пути подвоза и места выгрузки грузов, после чего координаты оперативно передавались на командный пункт. Военный отметил, что в работу сразу включались операторы FPV дронов и коптеров со сбрасываемой боевой частью. В результате точечных ударов были ликвидированы десятки мест хранения провианта, боекомплекта и горюче-смазочных материалов. Явка избирателей на 20.00, это 16.00 по Москве, в первый день голосования в Красноярском крае на выборах в Государственную Думу составила 22%, сообщает правительство региона. В регионе выбирают депутатов краевого парламента, помимо депутатов Госдумы, там также пройдут выборные кампании местного уровня. Голосование проходит до 20 сентября. В Байкальске и Иркутской области жителей доставят до избирательных участков и обратно на спецтранспорте из-за активности медведей. Об этом сообщили в местной администрации. Ранее в городе ввели комендантский час, он действует с 19.00. На этой неделе медведи напали на сборщиков ягод в регионе. Двое мужчин погибли, еще одному удалось сбежать. Выживший рассказал, что хищники незаметно подкрались и напрыгнули сзади. Решить поставленную Генассамблеей ООН задачу избавиться от голода в мире к 2030 году не получится, заявил в интервью РИА Новости глава отделения продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по связям с Россией Олег Кобяков. При этом он признал, что некоторый прогресс достигнут. Масштаб мирового голода снижается, но если нынешняя динамика сохранится, то к 2030 году в мире по-прежнему будет голодать порядка 512 миллионов человек, если не учитывать влияние конфликта на Ближнем Востоке. Госдеп одобрил продажу Украине средств модернизации ПВО на почти 3 миллиарда долларов, сообщило ведомство. Расходы будут покрыты из средств европейских партнеров и в рамках программы США по иностранному военному финансированию. Последнее будет зачтено как американский взнос в фонд восстановления Украины, говорится в сообщении. Правительство Киева запросило ракеты, системы ПВО с лазерным наведением, самодельные пусковые установки и радары, информирует Госдеп. Специалисты в Китае впервые провели коррекцию прикуса у панды с помощью ортодонтической методики, заимствованной из практики лечения людей, передает агентство Синьхуа. Самец гигантской панды по кличке Бэйси, родившийся в 2022 году, получил травму челюсти вскоре после рождения. Специалисты опасались, что животному будет трудно жевать бамбук, и это станет серьезной угрозой жизни. Лечение провели специалисты Центра по изучению и разведению больших панд в городе Чэнду на Западно-Китайской стоматологической больнице. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Час Островского.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Программа «Час Островского», священник Павел Островский, который отвечает на ваши вопросы. Сегодня я дома, потому что, к сожалению, нездоров. Но это не помешает нам пообщаться, ответить на ваши вопросы, которые вы задаете в соцсети «Радио Спутник», в моей соцсети. Ну и, конечно, звоните по телефону прямого эфира. Телефон такой же, как всегда, +7 495 95-95-912, плюс 7-495-95-95-912. Поехали. Вадим Понев спрашивает: «Добрый день, отец Павел. Я бывший баптист. В детстве был крещен в православии, но в юности ушел к баптистам, так как супруга была в общине. Там принял их крещение. Спустя 15 лет супруга ушла в православие, а я еще остался. В храме без проблем батюшка совершил чин отречения. Через пару лет я ушел из общины и тоже решил присоединиться к православной церкви. Но мне в храме сказали, что нужно теперь обязательно пройти курсы катехизации при епархии, потому что сейчас с этим стало строже. Подскажите, что делать и как быть? Хочу перейти в православие, хожу долгое время в храм, но причащаться не могу». Ну, я, честно говоря, не знаю, что за епархия. У нас вот в Одинцовской епархии, где я служу, в общем, в Московской области, у нас нет никаких специальных курсов. У нас обычно просто именно со священником человек общается, и священник определяет, если человек серьезно настроен, да, вот именно к воссоединению с православной церковью, то там бывает, пишется прошение на имя епископа, и, соответственно, человека присоединяют. Если вы уже ходите в храм, ну, что могу сказать, курсы в любом случае не помешают, да, знанию православной веры, потому что катехизис – это та необходимая база, которую вообще должен знать любой христианин. Поэтому если только таким образом можно воссоединиться с православием вашей епархии, ну, может быть, стоит походить на курсы, тут только на пользу. У нас есть звоночек. Здравствуйте, доброе утро.
3: Доброе утро, отец Павел.
2: Здравствуйте.
3: Мария. Я, в общем, такой вопрос. Вы, ну, поскольку за аниме, как бы, знаете, хотела такой вопрос задать. В общем, 10 лет назад закончил выходить «Блич». Мы с мужем очень много его смотрели, там больше 250 серий. Вот. И недавно, вот спустя 10 лет, сейчас новая арка, мы смотрим с удовольствием, все. И только под конец у меня доходит, что антигероя зовут Яхве, то есть как нашего Бога. Вот. Ну, поскольку это очень редко употребляется, я, как бы, до меня вообще это совсем не сразу дошло. И, в общем, для меня вообще большой вопрос, это как богохульство такое смотреть получается? Или, ну, то есть, мне он, конечно, никак не напоминает там нашего Бога. Я понимаю, что там, наверное, японцы любят просто очень зарубежную любую другую культуру использовать. В общем, насколько допустимо вообще, ну, быть православным христианином и смотреть, что был такой антигерой. Вот.
2: Но мне кажется, надо всегда поступать в таких случаях по совести. То есть один человек вполне смотрит там «Гарри Поттера», где, с одной стороны, он маг и волшебник, а при этом у них там отмечается Рождество, и у него есть крестный, да? И человек не придает значения тому, что получается, что Гарри Поттер был крещен. Вот. Ну, то есть не вдается просто в эти... Просто он понимает, что сказка и сказка. То же самое и здесь. Вот. А если человек... Потому что я знаю людей, которые вот вдаются в подробности, они потом очень долго переживают, они сами по себе тревожны, ну, наверное, им тогда лучше там «Три поросенка» смотреть, хотя и там тоже тревога будет. Ну, то есть, в данном случае смотрите по последствиям. Если вы относитесь к этому просто как к сказочке, вот, и для вас понятно, что как бы с духовной жизнью все нормально, ну, тогда и просто смотрите, смотрите.
3: Спасибо большое. Не хочется
2: в общем-то,
3: еще мужа,
2: да,
3: будет,
2: я
3: вот
2: понял.
3: Его. В общем-то, мы смотрим.
2: В общем, таких моментов, если вот так вот искать и придираться, их можно найти в очень большом количестве кинофильмах и так далее. Потому что тогда точно и «Мастер и Маргарита» читать нельзя, потому что там, если кто читал, там есть встреча Понтия Пилата с Иошуа Ганоцци, вот, и то, что говорит Иошуа в «Мастер и Маргарита», совсем не соответствует Евангелию. Вот. А некоторые люди просто буквально считают, что соответствует, и вот тут реально можно еще и вред получить, поэтому... Не переживайте. Идем далее. Таня Ткачук спрашивает: «Здравствуйте, батюшка. Очень быстро раздражаюсь, как спичка. Все превращаю в крик. Как спастись? В храм ходим, исповедуюсь, причащаемся. Возможно, я хочу быстрых изменений, а они пока не наступают». Вы знаете, я, Таня, не знаю, в браке вы или не в браке, кто, собственно, терпит ваше вот это внезапное раздражение, такую вспыльчивость. Но Я бы относился к этому серьезно, именно по той причине, что есть накопительный эффект. Одно дело, когда вы сами, вот вы как-то вспыхнули и также погасли. Я сам вот просто это очень хорошо понимаю, потому что человек я вспыльчивый. Это сейчас, меня уже жизнь воспитала, побила. Я так это кажусь многим, знаете, типа выдержанным человеком. Но, ну, знаешь, такое вот, когда человек пылкий, он вспыхнул, и все нормально. Потом, знаешь, он как-то потух и как бы ничего не помнит. Но вот люди есть, которые такие, знаете, вот вдумчивые, спокойные. Они бывают как-то даже спокойно реагируют, когда рядом кто-то вот так вот раздражается, вспыхивает, но зато потом очень долго переживает. Поэтому подходить к этому нужно серьезно, быстрых изменений здесь не наступит. Возможно, стоит даже обратиться к специалисту, там, психотерапевту, может, вам даже, если там по каким-то тестам, по исследованию вы, ну, как бы, может быть, там противотревожные какие-нибудь нужно пить, там, или еще что-либо. Ну, то есть, надеяться на быстрые изменения это неправильно. Да, это большая, большая долгая работа. Здравствуйте, доброе утро.
4: Доброе утро, отец Павел. У меня вопрос, просьба. Мне хотелось бы узнать, чем вызвано разделение Христовой Церкви, вот Христа, Петра и Павла. Почему на одной лозе оказалось три ветви? Вот это православное, протестантское и еще католическое. Вот причины этого распада очень хотелось бы знать из истории. Пожалуйста, может, вы уделите время побольше для этого? Потому что очень важно это знать. Дело в том, что в семье моих детей конкретно такое разделение случилось. Папа и дети уже подросли, совершеннолетние, сын и дочь. Зять мой, папа, ходит в протестантскую, не в протестантскую, он к баптистам, и говорит, что это не протестантская церковь, а своего рода церковь баптистов, которая живет по Слову Божьему. Дочь ходит в православную церковь. Мама,
2: в общем, я понял. Здесь, ну, чтобы нам время не терять, вопрос понятен как раз. Ну, во-первых, так для протокола. Конечно, баптизм относится к протестантизму, поэтому любая баптистская община является частью протестантизма. Это первое. Второе, то, что люди говорят, что у них все по Слову Божьему, да, ну, как бы мы, конечно, совершенно с этим не согласны. Первый же, собственно, если так можно сказать, претензия к вероучительным принципам протестантов, она основывается на их первом принципе «sola scriptura», который называется «только Писание», именно самого вот этого главного принципа, на котором строится, значит, любое учение протестантизма, собственно, ваш родственник так и про это и говорит, что у нас в церкви все по Слову Божьему, нету в самом Слове Божьем этого принципа. То есть, если такой важный принцип, фундаментальный, тогда, ну, наверняка, ну, хотя бы один раз в Новом Завете было бы такое место, что все у вас в церкви должно быть по Писанию, и как бы, чтобы все это было вот именно по Новому Завету. Такого не было. Более того, когда Христос говорит «идите, проповедуйте Евангелие всей твари», то в этот момент не написано ни одного Евангелия. И несколько веков разные христианские общины жили вообще не имея всех текстов Нового Завета. При этом уже было учение церкви. Потому что учение церкви, это должны знать все протестанты, учение церкви было сложено еще до канонизации книг Нового Завета. А книги Нового Завета, Священное Писание, вот Библия, да, в том числе, ну, Новый Завет, это в том числе он входит в Библию, да, они были все канонизированы только начиная с 4 века, 4-й, 5 век, в некоторых странах еще позже. То есть учение церкви уже было, а книги были канонизированы позже. Почему? Как богослужебная книга, чтобы точно было понятно, что конкретно читать на богослужении. То есть, значит, уже и богослужение было у церкви. Да, то есть литургия была и много чего еще было, а уже потом только канонизировали книги Священного Писания. Если говорить про ваш первый вопрос о том, как так получилось, что на одной лозе выросло три ветви, мы с этим, конечно, православные не согласны. Есть одна лоза, да, это Спаситель Христос, да, и вот мы, веточка, да, православных христиан, единственные, все остальные не на этой лозе. Мы не знаем, как Господь будет судить конкретно уже людей, но если говорить именно про учение, учение, по словам Священного Писания, это столб и утверждение истины, и как сказал апостол Павел, если даже будет ангел с неба вещать не так, как мы вам сказали, да будет анафема маранафа. Поэтому есть православное учение. Это учение было долгое время главенствующим и, по сути, единственным, если мы не берем какие-то малочисленные ереси, да, по типу там монофилитов, монофизитов, свалианства, там манихейства, несторианства. Ну, в том, даже если там кто-то откалывался, то, в принципе, это было что-то такое вот очень локальное. Вот как вот есть, например, монофизитское такое отклонение, которое вот, армянская церковь апостольская, да, она относится к монофизитскому отклонению. Но это все очень локально, да. А если говорить глобально, вот в плане вселенского масштаба, да, вот есть такое понятие кафолическое, да, то есть вселенская церковь. Вселенская церковь была одна много веков. Ее учение было всем известно, да, это учение было задокументировано. Потом это учение, которое было задокументировано, было искажено в Римской церковью. Да, так в 1054 году откололась Римская церковь. Потом еще спустя 5 веков, ну я так плюс-минус, да, уже от Римской церкви вследствие такого явления, как реформация, откололись христиане, которые стали называть, ну, которых потом стали называть протестантами. Это под влиянием, в первую очередь, Мартина Лютера, Кальвина, вот, которые провозгласили принципы христианские, как им казалось, но они, получается, еще дальше ушли от того главенствующего единственного учения Вселенской Церкви, которое было вот первые 10 веков. Поэтому есть православие. Это не означает, что православные христиане безгрешны, к сожалению, это совершенно не так. Если смотреть на жизнь православных христиан, там, конечно, кошмар и, как говорит молодежь, кринж. Вот. Много чего мы делаем неправильно, да, не по учению, к сожалению. Но православное учение, да, и святые люди есть, и благочестивые православные христиане, которые стремятся жить по этому учению. Так что, как сказал Христос, «Созижду церковь мою, и врата ада ее не одолеют». Да, то хоть Христос и не говорил, созижду православную церковь, да, но само слово православие означает правильно славить Господа Иисуса Христа или правильно верить, правоверие. Вот и нужно этого держаться, а не за какие-то традиции в общем, и тому подобное. Далее идем. Юлия Кочурова или Кочурова, не знаю, как правильно. Добрый день, отец Павел. Папа часто задается вопросом, почему современные нательные крестики изображают распятого Христа, ведь раньше носить на себе распятие было нельзя. Мои аргументы на этот счет его не убеждают. Спасибо, было бы очень интересно услышать ваш комментарий. Ну, я не помню никакого церковного запрета носить распятие Христа на себе, вот серьезно. Поэтому, если у папы есть какой-то вот... ну, аргумент, может быть, какое-то правило церкви, я вот такого никогда не слышал, чтобы оно было. Вот. А хочу заметить, что если нету запрещающего правила церковного, значит, разрешено. Это важно, потому что бывает, что люди какие-то локальные запреты, может быть, там где-то что-то батюшка сказал, все остальное, может, батюшка даже очень популярный или как бы имеет какой-то вес, опять же, в какой-то территории, области, где он там находится, и люди потом из этого запрета священнического или общественного потом делают, значит, слона из этой моськи, большого слона, что вот, дескать, это уже прям церковь решила. Нет, есть книга правил церкви, которая очень пыльная, редко открываемая, к сожалению, великому. Вот в правила церкви, это правила семи вселенских соборов, правила апостольского собора, который прошел в Иерусалиме в 51 году, правила пяти поместных соборов, еще есть правила святых отцов, то есть не все труды святых отцов, а некоторые правила. Вот на основе них церковь и действует. Эти правила нужно знать. Здравствуйте, доброе утро.
5: Здравствуйте.
2: Ваш вопрос.
5: Да, меня зовут Павел, я из Самары. Я хотел спросить, а вот на Пасху, перед Пасхой, обычно куличи пекут, яйца красят, их можно заранее кушать?
2: Ну, за день. Понял. Спасибо большое. Ну, если человек будет именно поститься в Великий пост, то, соответственно, тогда кушать он не будет, потому что что яйца, что куличи – это все-таки продукты не постные. Вот. Хотя наверняка можно соорудить и пост на кулич, ну и тогда понять, что вы кушать. Чтобы вы понимали, сама по себе вот пасхальная еда – это просто пасхальная еда. Да, что куличи, что вот пасочки, да, творог, что яйца. Это все, ну, то есть, когда мы приносим в храм, это все освящается как, ну, пасхальное разговление. Тут есть различные там традиции, различные смыслы в это вкладывают. Опять же, они в разных местах разные смыслы вкладываются. Но это просто еда. Но, опять же, если человек именно держит Великий пост, то тогда, конечно, он не будет это вкушать, потому что эти продукты явно не являются обязательными, не то чтобы они какие-то очень полезны для здоровья. Ну, я вот по поводу яиц не знаю, это надо у врачей спрашивать. Вот. Но, грубо говоря, если мы говорим заранее, то есть это, например, до Великого поста, то есть любой человек может хоть сегодня пойти испечь себе кулич и спокойно его есть. Любой человек может пойти купить в магазине десяток яиц, покрасить их там в светофор красный, желтый, зеленый и также спокойно кушать. То есть здесь, опять же, никаких запретов нету. Так, далее. А, вот есть звоночек. Здравствуйте, доброе утро.
6: Здравствуйте, отец Павел. Хотел спросить, как перейти от чтения молитвослова на переведенного на русский язык современный к церковнославянскому, что могли бы посоветовать? Спасибо.
2: Скажите, пожалуйста, церковнославянский именно, который написан русскими буквами, или прямо на церковнославянский, который именно вот прям текст церковнославянский уже?
6: Ну, хотелось бы, наверное, постепенно все-таки для себя открыть.
2: Понял. Ну, я думаю, что если вы уже, в принципе, научились молиться даже по молитвослову на современном русском языке, то вполне можно, такие молитвословы тоже есть, и в интернете они есть, прям буквально где параллельный перевод, то есть, чтобы не забывать смысл. Да, потому что самое главное, чтобы когда мы молились, мы понимали смысл того, что мы произносим, да, то начинать просто чередовать, например, вот молитву утреннюю вы читали на старорусском языке, в следующий день молитву утреннюю на церковнославянском. И постепенно вы, как бы, все-таки очень много что похоже, вы будете прям понимать, смысл будет сохраняться, будете понимать, что как что означает, прямо с параллельным переводом. Мария Волгина спрашивает. Отец Павел, здравствуйте. В Евангелии есть такие персонажи, как сыны погибели. Зачем они сынам Божьим? Как мы можем понять, кто из них мы? И растолкуйте подробнее про пшеницу и плевелы. Но кто в себе какого отца назначил, таким он сыном и будет. Если человек хочет быть в Царстве Небесном, тогда ему хочется исполнять волю Отца Небесного. Тогда он будет сыном Божьим. А если человек хочет жить во лжи, то, как сказал Спаситель Христос про дьявола, он человек-убийца был изначально, он и есть ложь, и отец лжи. Ну и, соответственно, если человек живет во лжи, да, сам себя обманывает,

0: начальник этого поля сказал, не надо сейчас, потому что вместе с ними сможете вырвать еще и хорошую, да, траву, то есть пшеницу. И только спустя какое-то время была жатва, где отделили пшеницу от сорняков. Это притча про то, что Господь долго терпелив и дает возможность нам измениться, дается возможность на покаяние. Поэтому бывает, когда человек по юности лет, по неопытности, да, совершает те или иные какие-то грехи и тому подобное, Господь дает возможность еще, ну, как бы подождать, снисходит, дает возможность все-таки, чтобы человек изменился, да. Вот, это первый момент. Второй момент, то, что эта притча показывает нам, что не нужно удивляться, когда по земле могут ходить, ну, очевидно, люди, выбравшие путь зла, и при этом с ними ничего не происходит. Потому что самой в этой притче мы видим, что сорняки растут, да, а сам Господь дает время. Потому что даже и этим людям, которые живут в очевидном зле, потому что зачастую прямо оно декларируется, да, что вот это прям вот хорошо, хотя мы понимаем, что это зло. Господь и этим людям тоже желает спасения и ждет, и терпит, и надеясь, что они как-то образумятся. Главное, друзья мои, чтобы мы вот так вот, наблюдая людей, которые живут в очевидном зле, не стали их осуждать, потому что самим тогда будет нам очень близок этот путь зла, поэтому нужно со снисхождением относиться к грешникам, надеясь на их исправление, пометуя, что сами тоже должны исправляться. Друзья, сейчас будет у нас небольшая пауза, будет реклама, новости, потом мы обязательно продолжим.
1: Час Островского.

0: «Зарядка» с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Корине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Узнать за 90 секунд. Традиция загадывать желание, бросая в фонтан монетку, есть во многих странах. Но созданный в стиле барокко фонтан Треви в центре Рима – самый доходный в мире. Ежегодно в воде оказывается до 1,5 миллионов евро. Бросать мелочь надо только через правое плечо и только стоя спиной к исполнителю желаний. Однако большинство туристов и не догадывается, что деньги, истраченные на реализацию их фантазий, на самом деле идут на реальное доброе дело.

0: тела. Их достают еженедельно под контролем полиции. Складывают в ведерки, просушивают, распределяют по номиналу и стране происхождения, считают. А потом передают одной из благотворительных организаций. Бывает, из фонтана извлекают ювелирные украшения и совсем странные предметы. Например, зубные протезы. Их утилизируют. А вот средства оказываются в социальных супермаркетах и пунктах горячего питания для бездомных. Таким образом, ничего не подозревающие путешественники участвуют в масштабном гуманитарном проекте. Традиция кидать мелочь в фонтан Треви в Риме известна с 19 века. Международное распространение она получила в 1954 году после выхода фильма «Три монеты в фонтане», заканчивающегося хэппи-эндом.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Порядка 2 200 000 человек проголосовали с помощью дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве за сутки, следует из данных сервиса по наблюдению за процессом. По данным сайта, при голосовании по Федеральному избирательному округу за сутки были выданы чуть более 2 189 174 бюллетеней, получено около 2 137 095 бюллетеней. Выборы депутатов Государственной Думы и муниципальных депутатов района Щукино проходят в Москве с 18 по 20 сентября. Проголосовать на них могут совершеннолетние граждане с постоянной регистрацией в столице. Онлайн-голосование доступно с 8.00 пятницы до 19.59 воскресенья. Украинские боевики замаскировали под детский подарочный набор взрывчатку, которая срабатывает после открытия коробки, рассказал РИА Новости сапер армейского корпуса с позывным «Саныч». По его словам, в коробочке, вероятно, изначально находились сладости, а вместо них в качестве поражающих элементов положили гравий и песок. Для ребенка этого вполне достаточно, чтобы получить серьезные травмы, отметил военный. Он также добавил, что такая ловушка была рассчитана целенаправленно на детей. Видео с рассказом российского бойца можно посмотреть в канале «Радио Спутник». Расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили в Сумской области 9 используемых для доставки грузов и личного состава автомобилей ВСУ, сообщил РИА Новости командир роты с позывным «Алфавит». По словам военнослужащего, воздушная разведка постоянно контролирует участки местности, а на боевом дежурстве находятся операторы ударных дронов. Он уточнил, что инженеры техники снаряжают беспилотники боеприпасами для уничтожения целей противника. Президент США Дональд Трамп подписал закон о введении возможных новых санкций против России, сообщили в Белом доме. Сами меры не вступят в силу. Автоматически их может ввести только американский лидер по своему усмотрению. Инициативу авторства покойного сенатора Линдси Грэма, он был внесен в России в перечень террористов и экстремистов, ранее поддержали Сенат и Палата представителей США. Главной особенностью закона являются широкие полномочия президента при применении вторичных пошлин. Трамп сможет определять сроки их введения, размера, также предоставлять отдельным странам исключения из ограничений без предварительного согласования с Конгрессом. Закон предусматривает возможность введения дополнительных пошлин до 100% на импорт в США из стран, которые попадут под критерии крупнейших покупателей российской нефти и газа. Отдельно предусмотрены пошлины до 500% на товары российского происхождения, ввозимые непосредственно в США. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Час Островского.
4: Доброе утро, дорогие друзья. Программа «Час Островского». И священник Павел Островский отвечает на ваши вопросы, которые вы задаете в соцсети «Радио Спутник», «Мои соцсети». Ну и, конечно, когда звоните по телефону прямого эфира, +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Кто смотрит по видео, не пугайтесь, я сейчас из дома, потому что болею. Елена Захарова спрашивает: насколько нормально молиться о даровании мужа и при этом говорить на все воля твоя? Ведь если я прошу о муже, я уже заранее хочу, чтобы было по-моему. И, например, не готова морально, если воля Бога будет устроить мою жизнь иначе. Но, Елена, если не готова морально, ну тогда правда не очень понятно, зачем вы произносите слова «на все воля твоя», если вы хотите именно по-своему. В принципе, ну, как бы я уже это даже и раньше говорил, именно просить таких больших перемен в жизни, когда мы не знаем будущего, это несколько странно. Мы даже не знаем, сколько лет мы проживем. Как можно, вот, Господи, нет, вот, неважно, какая твоя воля, дай мне мужа, даже если я, может, там проживу 2 года, мне осталось прожить. Ну, то есть, все-таки надо как-то смириться с тем, что будущее мы не знаем, что будущее ведает только Господь Бог, и уже здесь, правда, склонить свою голову перед Его волей, но, конечно, правда, здесь насильно мил не будешь, ничего не скажешь. Здравствуйте, доброе утро.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, я ваш вопрос.
5: Старый завет око за око и завет новый подставь другую щеку. Почему такая разница? И, если позволите, вопрос второй, ну, немножко наивный, наверное, где сейчас Адам и Ева? Спасибо.
4: Спасибо большое. Ну, Адам и Ева, как и все прочие умершие по учению церкви, находятся в загробном мире, да, душами своими находятся в раю, тела их находятся как прах уже земной в земле. Это на основе учения церкви. Естественно, доказательств я вам привести не могу. Что касаемо Ветхого и Нового Завета, то понятно, что в Ветхом Завете благодати Духа Святого в мире не было. И, соответственно, если исходить из человеческих сил, которые вообще все, что-то мы можем, то вот, пожалуйста, да, око за око, зуб за зуб. Как раз перед программой «Час Островского» была, наверное, запись программы с Дмитрием Юрьевичем Пучковым. Его как раз спросили, как он относится вообще к смертной казни. Он сказал, что он в случае с терроризмом, он за смертную казнь, потому что если террорист сознательно решил убить других людей, то он должен точно знать, что если его поймают, его также сознательно специально уполномоченный человек, значит, лишит жизни. И добавил: око за око, зуб за зуб. Это вполне себе такой человеческий принцип, который принят в том числе во многих религиях. Но с момента, когда приходит Спаситель Христос и людям даруется благодать, да, Духа Святого, да, и человек уже укрепленный божественной силой, он способен на уже любовь в полном ее объеме. И вот по любви в случае личного оскорбления, да, человека нужно продолжать любить человека, да, а не мстить ему. То есть, если ты, значит, у меня украл 500 рублей, значит, теперь твои 500 рублей будут моими, да, то есть здесь уже именно в случае личных обид, да, нужно зло побеждать добром, о чем писал в том числе апостол Павел: не побеждайте зло злом, побеждайте зло добром. Но это касается уже тех людей, которые уверовали во Христа и живут христианскую жизнь, соответственно, имеют доступ к сверхъестественной силе, благодати, там тогда возможно уже вот исполнение новозаветных вот этих принципов. Анастасия Ромашина спрашивает: «Добрый вечер. Я человек невоцерковленный. На службу ходить люблю на Пасху и заметила, что в разных храмах она может отличаться. Где-то проходит быстрее по времени, где-то дольше. И помню, что на пасхальной службе раньше батюшка несколько раз менял цвет своего одеяния. А сейчас не происходит этого. От чего это зависит и как так происходит? Спасибо». Ну, Анастасия, дольше по времени или быстрее зависит от темпа. Если священник молитву читает, не затягивая, если хор тоже не делает таких дополнительных пауз, то тогда служба будет существенно быстрее, даже только от этого. Бывает, что какие-то моменты чуть-чуть сокращают. Тоже, в принципе, такое в традициях есть. Если говорить про облачение, это тоже момент такой традиционный. Да, у нас в русской традиции сейчас такое есть. И в большинстве храмов это сохраняется, но, опять же, в некоторых храмах этого нету. Это так как не касается буквально устава богослужения, поэтому тут есть как бы определенный вот этот люфт, да, как внутри церкви это называется, аще изволит настоятель, то есть как решил настоятель. Тут Надежда пишет, да, правда, не знаю, откуда это взяла, что вот Павел упоминается в статье о пророчествах, ну и там говорится о том, что священник Павел Островский говорит, что один из тех, кто любит упоминать о пересыхании Евфрата. Друзья мои, я не вижу здесь никаких... То есть я не понимаю здесь удивления в мой адрес, то, что я часто употребляю о пересыхании Евфрата, потому что это просто, ну, как бы факт, не касаемый даже религии. Река Евфрат, которая одна из таких больших рек в мире, старейших рек, да, она... А вам это, собственно, как бы любой поисковик выдаст, да, по мнению ученых, может полностью пересохнуть к 2040 году. Это вот некая такая данность, да. Пересохнет, не пересохнет, не знаю. Но почему я это упоминаю? Потому что, мне кажется, почему здесь вообще река Евфрат? Потому что, правда, есть в пророчествах о последних временах, о конце времени, о том, что большая война, да, которая называется Армагеддон, наступит или в момент, там точно непонятно, или в момент пересыхания Евфрата, или когда Евфрат пересохнет. И поэтому, наблюдая наш странный, удивительный мир, который вот мы из новостей можем видеть, да, когда все вдруг стали как-то вооружаться, у нас явно уже, если вдруг будет какая-то глобальная война, это будет не та война, которая была раньше, где там с ружьями и пиками шли, да, то есть эта война будет высокотехнологичная, и все как-то вот сейчас напряглись во всем мире. Сами ответьте себе на вопрос, есть вот этот легкий неприятный душок возможности Третьей мировой войны, хотя некоторые говорят, что она уже идет. Вот есть этот душок, странный такой привкус или нет? Если вы понимаете, что такой привкус есть, то как бы вдруг не казалось, что эта война будет для нашей Земли последней. Не для человеческого рода, а в целом, что это будет та самая война последняя, о которой был написан в Апокалипсисе Армагеддон. А тут еще и река Евфрат пересыхает. Поэтому я как раз ничего не утверждаю. Я просто призываю быть наблюдательными, да, чтобы потом вдруг не было такого, а чё ж там никто ничего не сказал. Просто здесь, мне кажется, что здесь нужно наблюдать, вот, но с умеренностью. То есть так, чтобы это не влияло на вашу духовную жизнь здесь и сейчас. Мария Павлова интересует такой вопрос. Как я понимаю позицию православия, что молодой человек, будущий муж, должен финансово содержать семью, так как роль жены – рожать детей? Так вот, как же парням, только что закончившим вуз и только устроившимся на работу, у которых зарплата маленькая, жениться и нести на себе финансовые затраты семьи? Или ждать, когда встанет на ноги? И дальше. А если парень собирается стать врачом, то учиться минимум 6 лет, потом практика, потом ординатура, и о женитьбе просто можно забыть. Да вообще сейчас девушкам надо, чтобы их обеспечивали. И получается, парням, которые выбрали профессию, которая не оплачивается высоко, медики, педагоги и так далее, вообще жениться не получится. А Мария, ну, во-первых, хочу встать на защиту девушек, они разные бывают. Есть девушки, которые вполне себе трудолюбивые и умеющие жить посредством, и которые могут где-то, если что, и подождать, вот, когда муж начнет прям, ну, как бы, так вот, раскочегариться, да, вот. А те девушки, которые хотят, чтобы муж полностью их обеспечивал, и при этом еще и запросы большие, ну, как бы, это их право и дело, я с ними не согласен. Ну, как бы по поводу, что вот роль жены рожать детей, нет такой роли, да, То, что есть заповедь касаемо вообще семьи, то есть и мужей, и жен одновременно, плодитесь и размножайтесь, да, такая заповедь есть. Но что роль жены именно рожать детей там, и в таком контексте, что сидеть дома, это не так. Мир сегодня у нас технологичный, есть возможность в том числе даже из дома зарабатывать. Так что знаю массу многодетных матерей, которые также участвуют в финансовом содержании семьи, помогают мужу в этом вопросе. Но в целом хочу заметить, что счастье семьи заключается в отношениях между мужем и женой в первую очередь, и только потом все остальное, это там бывают какие-то вопросы там, финансово-бытового характера. Здравствуйте, доброе утро.
6: Здравствуйте, отец Павел. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как научиться любить Бога больше, чем себя?
4: Но это путь. Просто вот, знаете, что вам сейчас дали какие-то лайфхаки, знаете, как рецепт шарлотки. Взял муку, яблоки, сахар, закидал, перемешал, ногами потоптал, и вот тебе шарлотка. Так не бывает. Это именно путь, когда человек сначала, зная заповеди Божии, он старается по ним жить. Где-то у него там что-то получается, что-то не получается. Но он как бы верит в то, что когда наступят плоды, что ему это все понравится, да, и вот он так постепенно двигается, в какой-то момент эти плоды приходят, он очень благодарен Господу Богу за то, как его жизнь меняется, вот, а потом приходит и любовь к Богу вследствие этой благодарности. Это определенный путь в длиной как минимум в несколько лет, пока вот придет прям такая любовь к Богу. Поэтому здесь, ну, должно быть какое-то терпение. Даже в отношениях между мужем и женой, то есть с людьми, которых вот мы живем вместе, и при этом мы их видим, тоже прям такая, знаете, гармония в браке, чтобы она с первого года была, чтобы такая гармония была в первый год, второй, третий, четвертый. Ну, люди могут себя обманывать. Понятно, что когда смотришь на семьи, которые в браке уже там 20 лет и живут, правда, в мире и согласии, понимаешь, вот про эту гармонию, про вот это семейное счастье шла речь. Александр Михайлович, отец Павел, здравствуйте. Почему священники в православной церкви вынуждены зарабатывать кто как может? Хорошо, если достаточно треп. Если кто не знает, треб – это вот крестины, освещение квартир, машин и так далее. Хорошо, если достаточно треб или есть хорошая работа. Бизнес нельзя вести, некоторые виды деятельности тоже. Почему мы, христиане православные, отказались от десятины в пользу церкви? Все зиждется только на способностях и возможностях самих батюшек и доброй воли жертвователей и крупных благотворителей. Можно ли это исправить и как? Прошу, если можно, написать, будет ли ответ в какой передаче сегодня вечером или завтра утром. Благодарю. Александр Михайлович, мне кажется, что дело вовсе не в десятине. Да, потому что есть такие приходы, где в храм ходит, не знаю, там 20 человек, пенсионеры все, даже если они будут десятину свою отдавать, это никак не хватит на содержание прихода. Священник должен жить в современном мире, то есть понимать современные реалии. И использовать те средства, которые есть в современном мире. Да, в древности все было просто. Есть большое там село, все ходят в храм, есть, соответственно, ну, для этого как раз храмы строятся. Ну, и так ходит все село, то все село это храмы содержит. Сегодня у нас, бывают священники, правда, служат, у них сразу там 5-6 приходов по деревням, да. Но есть интернет. Да, нужно вести деятельность миссионерскую через интернет, отвечать на вопросы. Масса людей, жаждущие, да, какого-то доброго слова священника, в том числе и через социальные сети, собирать себе паству, которая у нас в России огромная, в том числе вот так вот виртуальным способом, помогая людям, и люди будут поддерживать приход. Здравствуйте, доброе утро.
7: Алло, да, здравствуйте.
4: Здравствуйте, ваш Владимир. Вопрос.
7: Ну да, у меня, ну, немного два вопроса. Первый вопрос. Я не очень глубоко воцерковленный человек, то есть я не так часто присутствую в храме, посещаю службы и таинства. Но, то есть внутри у меня есть ощущение принятия, что Бог есть, и именно это Иисус Христос, но иногда, читая, слушая священников и в интернете также, какое-то включается критическое мышление, и это все начинает выглядеть какой-то сказкой, что ли. Ну, то есть, как взрослый человек, ты понимаешь, что вот то, о чем ты читаешь, что это очень по-человечески, что здесь, ну, все как-то должно быть более величественно или более сложно, или не так, может быть, примитивно, как то, о чем мы читаем. И вот с этим это очень сильное оказывает влияние в моменте. Понятно, что внутри чувство сохраняется, но вот непосредственно очень мешает, ну, грубо говоря, воцерковлению дальнейшему. Это вот мой первый вопрос. А второй вопрос, есть ли в понятии именно... Церковь православная признает ли такое понятие, как порча с глаз, и что-то есть, какие-то, если это имеется в понятии, что с этим делать, ну, то есть, грубо говоря, также пост, молитва и причастие.
4: Понял, спасибо.
7: Да.
4: Ну, отвечая на первый вопрос, церковь состоит... из большого количества еще и людей. И поэтому очень много что есть человеческого. Я не говорю, что это плохое. Поэтому видеть внутри, ну, раз вы хотите воцерковиться, видеть внутри церкви только божественное и ждать, что там будут ангелы Божии летать от подсвечника к подсвечнику, ну, это странно. Конечно, да, в связи с тем, что как раз появился интернет, можно... услышать иногда совершенно какие-то дикие высказывания и священников, просто православных христиан, совершенно необдуманные, которые, ну, выражаясь прямо, дискредитируют, да, православие, потому что люди разумные, когда все это слышат, у них там могут волосы дыбом встать, даже если они и православное учение не знают. Но это тоже нужно учитывать, что если мы именно вот на основе высказываний в интернете будем так относиться ко всему, тогда и... естественно, и люди верующими не будут, учиться перестанут, да, потому что сколько людей, выдающих себя за профессоров, там тоже несут какую-то лютую дичь, лженаучную, да, но при этом мы понимаем, что это, ну, просто мошенники или лжеученые и так далее. Если говорить про величественность в православии, то это, в первую очередь, любовь. Любовь к ближним, в том числе любовь к врагам. И это вопрос практики. Не надо здесь искать Господа Бога в высказываниях окружающих людей или в проявлениях у окружающих людей. Это должно проявиться внутри вашего сердца. То есть начинайте практиковать и анализируйте то, что происходит внутри вас. Сам Христос сказал: «Царство Божие внутри вас есть». Если вы увидите внутри себя сверхъестественные перемены, вам не нужно будет никаких больше доказательств. Вы, собственно, кстати, никому это и не докажете сами, потому что это все происходит внутри самого человека. Это как, знаете, странный, конечно, пример, но как с любовью или влюбленностью. Вот ты жил, и все у тебя было хорошо, а потом ты влюбился. И вот ты, ну как, вот ты сердце не прикажешь, вот ты не можешь изгнать из сердца мысли о там, том или ином человеке. Вот все сердце покорилось, вот покорено. Вот так же и здесь, с любовью к Господу. Что касаемо второго вопроса по поводу, есть ли в церкви порча, разглаз и тому подобное, видите, дело ведь совершенно не в словах. Понятно, что мы такую терминологию совершенно не используем, как это вот есть люди, которые всяких гадалок любят, мошенников и прочее, да, что вот там на меня навели порчу, или вот меня сглазили и так далее. В церкви, безусловно, мы признаем, что есть нечистая сила. Это понятно. Мы признаем, что есть человеческое зло, тоже понятно. То есть то, что кто-то называет сглазом, другой может назвать внутри церкви, что вот человек мне завидует, вследствие зависти причиняет мне всякие какие-то козни. Да? Причем вполне себе понятные, да, ничего там сверхъестественного нету, от этого мы страдаем и так далее. Вот. Но мы это не называем сглазом, мы называем, что человек завидует, да? Потому что есть заповедь Божия номер 10, да, не выжелай дома ближнего, вола ближнего, жены ближнего, вообще ничего, что ближнего есть, да, не желая этого себе, да, то есть, ну, в общем, нельзя завидовать, да. То же самое касается там каких-то там других таких моментов, да, но как с этим бороться, да, конечно, мы все вот эти принципы борьбы, которые есть у язычников и тому подобное, мы их полностью отрицаем, потому что сам подход, когда человек приходит к Господу Богу, кается, он говорит: «Господи, я виноват», а когда человек приходит к гадалке, он говорит: «Меня сглазили», то есть я не виноват, а другие плохие, то есть прям противоположные пути. Здравствуйте, доброе утро.
8: Алло, здравствуйте, отец Павел. Это раба Божья Мария. Вы знаете, я хотела спросить. Ну, во-первых, мое мнение, что мы в церкви все, в общем-то, плевелы бывшие, кающиеся, как вы думаете?
4: Это безусловно.
8: И второй вопрос. Вы знаете, вот Господу однажды сказали, лучше бы вот такое дорогое вещество отдать, продать и раздать нищим, чем вот тут вы проливаете. А скажите, вот сейчас вот много политических всяких форумов, съездов, и вот сейчас это День молодежи, вот это собрание молодежи было со всего мира. Как вы считаете, это политически оправдано в такое трудное время? Потому что на много лет вперед это может отозваться в пользу государства нашего. Ну, и как различить вот эти политические собрания и форумы экономические? И просто шумные праздники.
4: Понял. Спасибо, Мария. Что просто так перебиваю, чтобы время было еще ответить. Но я справедливости ради скажу, что вот эту мысль о том, что когда там женщина возливала драгоценный мира на голову Иисуса Христа, вот эту мысль, что лучше ведь это мира продать и деньги раздать нищим, эту мысль высказал Иуда Искариот, который потом, то есть и сама идея была у него такая, что мира это потом продать, а эти денежки, которые там выручил, часть он бы себе забрал, потому что был вором. Вот, это просто, ну, справедливости ради. Но ваш вопрос понятен, да, насколько уместно сегодня, когда страна находится в тяжелой период для себя, потому что специальная военная операция, и, по сути, страна воюет не с Украиной, а даже не только с НАТО, а еще с достаточно большим количеством стран, которые оказывают финансовую, техническую поддержку и тому подобное. Понятно, что период очень непростой. И с учетом, что есть нужды на фронте, тут, по-моему, не помню, прошлая программа «Песочный интерес» или который по воскресеньям у нас с Полиной Уваровой, мы прямо это обсуждали, там подключались в том числе и волонтеры. Ну, потому что, правда, есть нужды ребят на фронте, там гуманитарные, там много, ну, много чего там, что нужно. Насколько уместны сейчас различные там форумы, праздники большие и так далее? С одной стороны, ну, вот там, типа, как праздник для молодежи, я думаю, что для молодежи это как раз уместно, да, потому что многим молодым ребятам как раз нужно собираться вместе, им это хочется, и вот так вот организоваться самостоятельно вряд ли у них получится, да, поэтому государство здесь правильно это делает. А вот что касаемо каких-то политических форумов, экономических, то, если не ошибаюсь, у нас даже, по-моему, сейчас премьер-министр сказал, что нужно пересмотреть целесообразность, потому что иногда вот смотришь вот эти форумы, и там, ладно, ну, приехали люди, собрались, там обсудили, ну, все же деловые, потом разъехались, но там фуршеты какие-то, гулянки, тратится огромное количество средств на вот эти стенды. Кому это надо? Сегодня там интернет есть. Ну, просто сделайте какую-то видеопрезентацию, QR-код повесьте, люди навели, в телефоне посмотрели и до свидания, да? Ну, то есть, насколько вообще-то оправдано, насколько оптимизированы все эти расходы, это, правда, большой вопрос. С учетом того, что как бы и народ у нас не богатеет, да, и большие проблемы все равно, в том числе, есть с обеспечением и на фронте. Так что, ну, надеюсь, что вот по указаниям премьер-министра это все будет как-то решено. Друзья, на этом мы заканчиваем. Вот. Всем желаю здоровья, чтобы не болели, как я. Вот. Побольше говорите друг другу добрых слов. Побольше снисходите друг другу, потому что все мы нуждаемся в снисхождении. Все мы так или иначе слабенькие. Всех обнимаю. До свидания. Пока-пока.
9: Час Островского.

0: В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма!
1: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть?
0: И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
2: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 9 утра, в Бишкеке полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные продолжают поражать украинские цели. В России проходит голосование на выборах в Госдуму. Министр обороны США Пит Хегсет теряет поддержку в Конгрессе. Далее подробности. В порту Черноморск поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения, сообщили в Минобороны. Ударом в Киевской области также поражен таможенно-логистический центр Копылов-Логистик-Парк, используемый для хранения военных грузов ВСУ из Европы. Российские военные также атаковали понтонную переправу через Днестр. Она была задействована для транзита военных грузов, доставляемых на Украину из Румынии, порта Измаил. Около 100 тысяч человек проголосовали с помощью дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве за ночь, сообщил глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев. Он также добавил, что нарушений на столичных избирательных участках не выявлено. Общественный штаб работал всю ночь. Ранее стало известно, что порядка 2 миллионов 200 тысяч человек проголосовали с помощью дистанционного электронного голосования за сутки в Москве. Все 513 действующих участков Луганской Народной Республики открылись для второго дня голосования на выборах в Госдуму, сообщили в региональном избиркоме. Голосование продлится до 20 сентября. Всего в единый день голосования этого года предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Канада дважды отказала России в экстрадиции эсэсовца Ярослава Гунько и не проводит собственное расследование, будто ожидая, чтобы он дожил спокойно, заявил РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов. По его словам, прогресса в этом деле нет. Напомню, Ярослав Гунько, бывший солдат дивизии СС Галичина, живущий в канадском городе Норд-Бэй и отметивший в марте прошлого года столетие. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявлял в интервью РИА Новости, что Гунько и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков. Сербы в случае референдума проголосовали бы против разрыва с Россией, которого от них может потребовать Евросоюз, заявил РИА Новости бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин. По его словам, сербы должны высказать свое мнение о Европейском Союзе, потому что ЕС часто говорит, что думает о сербах. Ранее президент страны заявил, что по итогам встречи с послами государств-членов ЕС его страна продолжает идти по пути к членству в ЕС и проводит соответствующие реформы. Министр обороны США Пит Хегсет теряет поддержку в Конгрессе. Законодатели подвергают его все большей критике за политизирование Пентагона и конфликт с Ираном, сообщает газета Wall Street Journal. Ранее демократы в Сенате пообещали провести официальное расследование в отношении Минобороны США. В свою очередь, конгрессмен Томас Мэйси и вовсе инициировал процедуру импичмента министра обороны и заведения боевых действий против Ирана и Йемена без разрешения Конгресса. О потере поддержки также свидетельствует тот факт, что Комитет по делам вооруженных сил Конгресса отказывается принимать предложенного Хегсетом кандидата на пост министра армии, официального представителя Пентагона Шона Парнова. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше новостей вы можете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Добрейшее утро, дорогие друзья. С вами я, Егор Яковлев. Это исторический ликбез на радио «Спутник». Как всегда, в 9 утра по субботам. Привет, папа. Сегодня мы будем вспоминать о том, что близится 80-летие завершения Нюрнбергского процесса Международного суда, который однозначно обличил главных нацистских преступников в целом комплексе преступлений, совершенных против всего человечества. Но на этом осуждение нацизма коммунизма не закончилась. И сегодня мы хотели бы обратиться к странице, которая нашему зрителю, нашему слушателю малоизвестна. Дело в том, что после главного Нюрнбергского процесса прошло еще 12 нюрнбергских процессов, на которых советское обвинение уже не присутствовало, так называемые «малые Нюрнберги», которые готовило исключительно американское обвинение. Но нам это интересно вот по какой причине. Дело в том, что там рассматривались преступления, которые были совершены на территории СССР, или не на территории СССР, но против советских граждан. И вот одним из самых любопытных таких процессов был процесс об Einsatzgruppen, тех самых эскадронах смерти, которые шли вместе с немецкими войсками и уничтожали первоочередных врагов Рейха, таких как коммунисты, евреи, цыгане, душевнобольные. И вот об этом мы сегодня поговорим с юристом, руководителем рабочей группы цифровой истории Иваном Будиловым. Иван, я приветствую вас.
3: Доброе утро, Егор. Доброе утро, дорогие слушатели.
2: Ну, давайте по порядку. Начнем с того, что такое процесс об Einsatzgruppen, почему именно Einsatzgruppen были выделены в качестве вот отдельной группы преступников.
3: Как вы уже правильно сказали, после главного процесса над нацистскими военными преступниками прошла еще дюжина таких процессов, и процесс над Einsatzgruppen был 9-м малым нюрнбергским процессом. Он еще носил название «Соединенные Штаты против Отто Аллендорфа». Отто Аллендорф — это командир Einsatzgruppen D, группенфюрер СС, генерал-лейтенант СС. И он был главным подсудимым на этом процессе. Но самое интересное, как в итоге американцы выдвинули обвинение бывшим командирам и офицерам Einsatzgruppen. Изначально этот процесс даже и не планировался. Дело в том, что Отто Аллендорф 3 января 1946 года выступал в качестве свидетеля обвинения на главном Нюрнбергском процессе, и тогда он очень подробно рассказал про структуру Einsatzgruppen, про операции, которые эта Einsatzgruppen проводила, про приказы, которые она получала, инструкции. И Геринг, например, насколько я помню, даже сказал, что вот еще одна свинья, которая продала душу врагу, и она надеется уйти от виселицы, но он как в воду глядел, Аллендорф его ненамного пережил. И сегодня мы будем обсуждать книгу бывшего судьи, которым был председателем трибунала, это Майкл Анджело Мусмана, или Масмана. Он написал книгу, которая называется «Специальные команды Эйхмана. Карательная операция СС 1939-1945 год». Она переведена на русский язык. Насколько я знаю, ее выпустили еще в 2011 году, точно год издания не помню. Она написана очень красивым языком, художественной литературой, ее очень интересно читать и достаточно легко, хотя и содержимое достаточно тяжелое. Ну, что еще могу сказать? Повествование, естественно, ведется от лица самого судьи. Он вспоминает об этом процессе. И параллельно он вспоминает о процессе над Адольфом Эйхманом. Это был бывший подполковник СС, который руководил депортацией евреев в лагеря смерти, в концентрационные лагеря. И он выступал на процессе в Иерусалиме, Майкл Масмана, в качестве свидетеля. И он вспоминает и проводит параллели между процессом над Эйхманом и между процессом над бывшими офицерами и командирами Einsatzgruppen в Нюрнберге.
2: Ну, я сразу отмечу, что странное название, потому что Einsatzgruppen — это и есть специальные команды, да, они не были командами Эйхмана.
3: Это название книги.
2: Я понимаю, что это название книги, оно странное. Вот, это были не группы Эйхмана, это, если говорить о подчинении, были группы Гейдриха, Рейнхарда Гейдриха, главы управления имперской безопасности, человека, который был, наверное, там, справедливо назвать правой рукой Генриха Гиммлера, главы СС.
3: Да. И вот возвращаемся к допросу Аллендорфа 3 января 1946 года, и американский прокурор Телфорд Тейлор, он охарактеризовал их как прорыв, как просто бомба какая-то, да, потому что впервые мир узнал о том, что такое Einsatzgruppen. И, насколько я помню, его допрашивал Джон Эйман и Иона Никитченко. Ему задавали вопросы, допустим, кого убивали Einsatzgruppen. И он тогда и пояснил, что это были и евреи, и цыгане, и коммунисты. Он очень подробно про это рассказал. И можно сказать, что вот Уитни Харрис, это тоже американский обвинитель, он сказал, что Аллендорф своими показаниями, ну, способствовал созданию такого процесса. Американцы, они задумали изначально даже не 12, а 18 судебных процессов, и когда Аллендорф дал такие показания сначала в британском плену, а потом уже в Нюрнберге, они решили выделить его процесс как Аллендорф и другие высокопоставленные офицеры и руководители гестапо, СД и в целом Главного управления имперской безопасности, но не выделяли его как вот процесс против бывших командиров Einsatzgruppen. И уже потом американцы, они же захватили очень много документации нацистов на Принц-Альберт-штрассе, где была штаб-квартира Главного управления имперской безопасности, они изъяли, насколько помню, 2 тонны документов. И вот среди них были в том числе отчеты Einsatz Group. Это и есть та самая доказательная база, потому что свидетелей на процессе было немного, всего 19. И насколько я посмотрел, там не было ни одного свидетеля из Советского Союза. То есть это, кстати, были и бывшие эсэсовцы, и бывшие очевидцы и эксперты в том числе выступали. 19 свидетелей. Всего нам известно 95 донесений о событиях. Einsatz Group, одно донесение утерялось, оно потеряно. И потом Телфорд Тейлор, он поручил молодому прокурору Бенджамину Ферренсу, это выпускник Гарварда, окончил юрфак Гарвардского университета, он прекрасно знал немецкий язык, он служил в американской армии, он поручил ему изучать эти документы и искать в том числе обвиняемых в лагерях для военнопленных и лагерях для интернированных. И Бенджамин Ферренс, когда начал изучать эти документы, он решил поговорить с Тейлором и убедить его в том, что нужен отдельный дополнительный процесс. Но тогда американская оккупационная администрация сталкивалась с трудностями. Не хватало ни бюджета, ни персонала для проведения таких процессов. И вместо 18, например, 3 сократили, посчитали их менее необходимыми. Но потом все-таки Тейлор изменил свое мнение. В источниках не написано, почему он это сделал. Видимо, Ферренс убедил, что там огромное число убитых на территории Советского Союза. Фигурирует цифра в обвинительном заключении не менее 1 миллиона человек. То есть на самом деле от 1 миллиона до 2 миллионов. Ну, это приблизительные оценки. И вот в качестве обвинения, это вот эти самые донесения о событиях, Эрайнес Мельдунген, донесения о событиях в СССР. Там они очень подробно описывали, сколько они убили, когда они убили, в каком конкретном населенном пункте. И вот эти донесения они все собирали и отправляли в Берлин. Они отправляли их либо по радио, либо курьерской почте. И таких донесений было составлено где-то с июня 41 по май 43 года. И там очень подробные сведения о количестве убитых евреев, других советских граждан, о местах совершения их преступлений и тех подразделений, в которых в нем участвовали. Потому что, например, Einsatzgruppen были приданы полицейские батальоны, и они тоже им помогали. И Вермахт активно сотрудничал с Einsatzgruppen, они предоставляли и горючие, и боеприпасы, и кто-то мог добровольно пострелять, и это тем самым развенчивает миф о чистом вермахте, который был в ФРГ очень долго, до 95 года, когда прошла знаменитая выставка «Война на уничтожение». Ну, вернемся к Einsatzgruppen. После того, как они изъяли в Берлине вот эти все папки, это 578 папок с документами из фондов РСХ, они начали их изучать. Это огромное количество материала, работа шла достаточно медленно, но в итоге выделили деньги на этот процесс и выделили обвинение. Давайте познакомимся сначала с обвинением, кто был со стороны обвинения и кого обвиняли. Ну, 3 судьи. Первый — это судья Майкл Анджело Масман. Это судья из города Питтсбург, штат Пенсильвания. Потом Джон Джошуа Спейд. Он из штата, насколько я помню, Алабама. Он бывший адвокат. И Ричард Диксон. Это бывший верховный судья штата Северной Каролины. 3 судьи. Теперь по поводу обвинения. Ну, главный у нас Бенджамин Ферренс, молодой человек, 27 лет, ну, чуть-чуть постарше меня. Ему выделили 4 прокуроров, и каждый из этих прокуроров занимался конкретной Einsatzgruppen. Сам Бенджамин Ферренс занимался делами Einsatzgruppen Б, который действовал на центральном участке Восточного фронта и двигалась за группой армии «Центр». Потом Питер Уолтон занимался делами Einsatzgruppen Д, Джон Гленси занимался делами Einsatzgruppen А, и Арнольд Хорлик Хохвальд, он занимался делами Einsatzgruppen С. И вот так вот они распределили между собой вот эту работу.
4: Нам надо уточнить, что Einsatzgruppen А действовала на северном направлении, вплоть до Ленинграда. Einsatzgruppen Б — это центр, соответственно, Белоруссия и запад России, Смоленск и так далее. Einsatzgruppen С — это юг. И Einsatzgruppen Д работала в Крыме и впоследствии Кавказ, также юг России.
3: Ну, Молдавия еще, южные области России, Украины, Крым, Кавказ, да. Теперь давайте познакомимся с тем, кого обвиняют, кто был подсудимым. Всего было 24 человека изначально. Один подсудимый, Эмиль Хаусман, это офицер из Einsatzkommando 12, он покончил с собой после предъявления обвинения. На допросах он, конечно же, свою вину отрицал, говорил, что ни в каких казнях он не участвовал. И 31 июля 1947 года в Нюрнберге он повесился в своей камере.
4: Ну, распространенная вообще ситуация.
3: Да, да. И один из подсудимых, Отто Раш, мы, может, позже коснемся, тем тема очень интересная. Это был командир Einsatzgruppe C. Он был очень болен, у него была болезнь Паркинсона, его парализовало практически, и его дело было прекращено, выделено, хотя Отто Раш выступил на процессе, он рассказал немножко, причем рассказал сначала о себе, о своей семье, о том, как его воспитывали, и лишь немного коснулся Einsatzgruppe C. И насколько я помню, что был такой момент, когда его адвокат Ганс Зурхольц сказал: «Оставьте, господи, этого подсудимого в покое, вы же не видите, его трясет». На что обвинитель сказал: «Меня бы тоже трясло, если бы я убил столько человек». А Einsatzgruppe C, которого возглавлял Раш, на территории Украинской ССР убило не менее 90-92 тысяч человек во время его руководства. Но Раша в итоге выделили, потому что он был очень болен, и он вскоре умер еще в 1948 году вот, в результате болезни. А всего осталось 22 человека. Ну, давайте еще раз ознакомимся. Первый ряд, кто там сидит. Группенфюрер СС, как я уже сказал, генерал-лейтенант полиции Отто Оллендорф, руководитель Einsatzgruppe D. Окончил университеты Лейпцига и Гетингена, изучал право и общественные науки. Одно время стажировался в окружном суде Хильдесхайма. Следующий. Хайнц Йост. Это тоже бригадефюрер СС, генерал-майор СС, руководитель Einsatzgruppe A. Изучал право и экономику университета Гиссена и Мюнхена. Бригадефюрер СС Отто Раш. Доктор права и доктор экономики. Две докторские степени. В прошлом мэр Виттенберга. Сейчас Лютерштадт Виттенберг город называется. Бригадефюрер СС Эрвин Шульц. Изучал право в Берлинском университете, позднее банковский служащий. Следующий. Бригадефюрер СС Франц Зикс, профессор Кёнигсбергского университета. Штандартенфюрер СС – это полковник Пауль Блобель, бывший архитектор. Штандартенфюрер СС Вальтер Блуме, окончил факультет права университета Эрлангена. Штандартенфюрер СС Мартин Зандбергер, изучал юриспруденцию в университетах Мюнхена, Фрайбурга, Кёльна и Тюбингена, получил степень в Тюбингенском университете. Штандартенфюрер СС Вилли Зайберт, это у нас Einsatzgruppe D, заместитель Отто Оллендорфа, окончил университет Гетингена, изучал экономику. Штандартенфюрер СС Ойген Штаймли, зондеркоманда 4А и зондеркоманда 7А. Одна из них это зондеркоманда 4А Einsatzgruppe C, а зондеркоманда 7А это Einsatzgruppe B. Изучал историю, немецкий и французский языки в университетах Тюбингена и Берлина. Следующий, второй ряд уже пошел. Оберштурмбанфюрер СС Эрнст Биберштайн, бывший священник. Даже среди всех этих образованных командиров он что-то так выделялся прям сильно. Штандартенфюрер СС Вернер Брауна, это зондеркоманда 11Б Einsatzgruppe D. Право изучал в университете Йена, доктор юридических наук. Оберштурмбанфюрер СС Вальтер Хенш, зондеркоманда 4Б Einsatzgruppe C. Изучал право в Лейпцигском университете. Оберштурмбанфюрер СС Густав Носке, изучал экономику и право в университете Галле, доктор права, работал адвокатом. Оберштурмбанфюрер СС Адольф Отт, представитель торговой компании, начинал карьеру в Германском трудовом фронте, зондеркоманда 7Б. Einsatzgruppe B.
4: И я думаю, что всех можно не перечислять.
3: Ну, еще немножко осталось.
4: Человек. Я думаю, что мы можем просто перейти к анализу. Вот,
3: да, сейчас перейдем. Ну, немного осталось, могу закончить. Оберштурмбанфюрер СС Эдуард Штраух окончил университет Эрлангена, доктор юридических наук. Штурмбанфюрер СС Вальдемар Клингельхёфер, преподаватель вокала, оперный певец. Штурмбанфюрер СС Лотер Фендлер, стоматолог. Штурмбанфюрер СС Вальдемар фон Радецкий, работал в компании по импорту. Гауптштурмфюрер СС Феликс Рюль, работал в коммерческой фирме, один год жил в Великобритании. Оберштурмфюрер СС Хайнц Шуберт, адъютант командира Einsatzgruppe D, помощник адвокат. Ну и последний, унтерштурмфюрер СС Матиас Граф, работал на обувной фабрике и состоял на государственной службе. То есть вот все вот эти люди, им предъявили обвинения. Они все занимали руководящие посты в Einsatzgruppe, некоторые из них были офицеры, кто-то был адъютантом, кто-то заместителем, а многие из них, собственно, и возглавляли эти Einsatzkommando, как подразделение, да, Einsatzgruppe. И как охарактеризовал их Телфорд Тейлор? Ну, это же не тупые мясники, это вот, как мы все видим, это образованные люди. Почему вот они такими стали? Что сказал Тейлор? Эти подсудимые не являются немецкими крестьянами или мастеровыми, призванными в ряды вермахта. Они не являются необразованными юнцами, они имеют профессии адвокатов, преподавателей, художников, среди них есть бывший священник. Одним словом, все они являются образованными людьми, которые полностью овладели своими специальностями, которые ясно представляли себе тяжесть и зловещую направленность программы, которой они себя посвятили. Они относились к ядру организации СС, они не просто на словах служили жестоким расовым доктринам, которую проповедовал Гиммлер. Этих людей выбрали для выполнения особых варварских задач, потому что считали, что они достаточно безжалостны для того, чтобы справиться с ними. Все они отборные фанатики, каждый из них был офицером СС. Они не несчастные жертвы, которые силой были втянуты в злодеяния, совершаемые тиранией Третьего Рейха. Эти люди сами, без постороннего влияния, посвятили себя делу распространения доктрины нацизма огнем и мечом. И вот процесс начался 15 сентября 1947 года, прошло уже как раз вот 79 лет с начала процесса. Но в первый день просто зачитывали обвинительное заключение, а потом спросили, подсудимые признают себя виновными или невиновными. Никто себя виновным не признал. Все они признали себя невиновными. А де-факто процесс начался 29 сентября 1947 года в том самом Дворце правосудия, где судили главных нацистских военных преступников в зале 600. И вот давайте разберем, как их допрашивали, что они говорили, как они лично относились к тем приказам, которые они получили. И вот начнем с самого яркого подсудимого, подсудимого номер один на процессе, Отто Аллендорфа, образованного человека, отца пятерых детей, между прочим. Он, можно сказать, после Геринга один из самых харизматичных подсудимых в Нюрнберге. Можно сказать, Геринг номер два. Вот Геринг покончил с собой в камере.
4: Приговорили.
3: Да, его приговорили к повешению, а потом Оллендорф, можно сказать, занял его место. И давайте разберем, кто это такой. Вот как описывают его в книге. Красивый, уравновешенный, с мягкими, вежливыми манерами. Он вел себя с естественным достоинством и проявлял все признаки незаурядного интеллекта. А во время допроса в качестве свидетеля он продемонстрировал талант искусного рассказчика. Примерно 40 лет, высокий, с тонкими чертами лица, аккуратно причесанными темными волосами, он смотрел на мир своими проницательными серо-голубыми глазами. Он обладал прекрасным тембром голоса, ухоженными руками благородной формы, двигался грациозно и с чувством собственного достоинства. Единственным изъяном этой замечательной личности было то, что он убил 90 тысяч человек. Если быть точным, 91 678 во время его руководства было истреблено Einsatzgruppe D. Это открытие, если и повергло в состояние некоторого ужаса даже самых стойких, тем не менее не отвлекало их от созерцания стоящего перед ним человека. Каждый, казалось, пытался найти в нем что-то, что свидетельствовало бы о его злодействах. Посетители, прежде чем сесть, чуть ли не сворачивали себе шею в направлении места на помосте подсудимого, где сидел пленник. Несмотря на окрики охраны, они продолжали тыкать указательными пальцами в направлении Отто Аллендорфа, спрашивая, «Этот ли человек убил 90 тысяч?» Собравшиеся в зале заседания женщины бросали на него восхищенные взгляды, а некоторые даже пытались передавать подсудимому записки, в которых выражали это восхищение и одобрение. И вот тут написано очень интересно. Участники и очевидцы судебных процессов над военными преступниками в основном сходились в том, что после Германа Геринга самым значительным лицом среди всех подсудимых являлся Отто Аллендорф. Он обладал высоким IQ, он родился в небольшой нижнесаксонской деревне в 1907 году, окончил университеты в Лейпциге и Гёттинге. Гений был преподавателем даже политологии. И, кстати, когда он сдавался в плен союзникам, он рассчитывал, что он может пригодиться как специалист по экономике. То есть он думал, что союзники не будут его обвинять в военных преступлениях, а что он послужит еще им.
4: Это вот цитата из Майкла Масмана.
3: Да.
4: Вот как не стыдно такое писать? Хочется задать вопрос.
3: Ну, возможно, просто внешний вид его как бы немножко сбивал.
4: Возможно, просто, да. Возможно, просто Майкл Масман наблюдал за всем происходящим, как такое кино. Mm-hmm. Дело в том, что, ну, если мы читаем воспоминания, даже дневники с Нюрнбергского процесса, очень видна разница между жителями Восточной Европы, по которым Вторая мировая война, я здесь не только Советский Союз, для которого война была Великой Отечественной, но и Польша в том числе, да, прошла просто катком, и где геноцид был направлен на разные группы, и евреев, и славян, и цыган, и так далее, и на жителей Западной Европы, и особенно американцев, потому что американцы войны на уничтожение не видели вообще. Они, конечно, изучали документы, кто-то следили, но здесь все зависит от эмпатии. И в данном случае мы сталкиваемся со взглядом человека, который больше внимания обращает на внешнюю форму, чем на существо.
3: Но сейчас мы рассмотрим это существо, мы все еще впереди.
4: И нет, мы это рассмотрим. Да. Вот господин Масмана похоже.
3: Ну, просто смотрите, это же книга, это повествование идет от его лица, это его взгляд на историю, в том числе его впечатление.
4: Я это комментирую. Странное впечатление.
3: Да, будучи подсудимым, Аллендорф, как и Геринг,

0: церемонный поклон в сторону судейского состава. Каждый вечер, покидая свое место, отправляясь спать в камеру, он с улыбкой доброжелательно произносил «Auf Wiedersehen». И, конечно же, в одиночной камере его не мучили призраки и кошмарные сны о тех, кого он приказал умертвить. На его лице не дрогнула даже ресница, когда обвинитель Питер Уолтон провозгласил, что подразделение Линдорфа убивало в среднем по 340 человек в день. Но в период с 16 ноября по 15 декабря 1941 года это число достигало в среднем 700 человек ежедневно в течение всех 30 дней. И вот, находясь на месте для дачи свидетельских показаний, Линдорф в оправдании этих убийств примерял на себя многочисленные роли различных актерских амплуа на сценических подмостках. Иногда он казался Гамлетом, погруженным в глубокую печаль и раздумья. Потом гордо выпрямлялся, подобно Макбету, смело сделавшему последнюю ставку и рассчитывавшему на окончательную победу. Когда он скрещивал шпаги в поединке с членами группы обвинений, он блистал искрометным остроумием к удовольствию и восхищению своих коллег-подсудимых. А Линдорф занимал особое положение списки из 23 человек как подсудимый номер один. Не только потому, что сидел с краю на помосте обвиняемых, но и благодаря своему бесспорному интеллектуальному превосходству над ними и необычайному хладнокровию. Вот когда он давал показания в Нюрнберге в 1946 году, всех потрясло вот это его хладнокровие, как он рассказывает, как его группа убивала женщин, детей, стариков, младенцев, и он рассказывал это абсолютно бесстрастно, спокойно.
1: Это не хладнокровие, это отсутствие эмпатии. Просто человек ничего не чувствует в виде страдания других людей. Это патология. Если уж про Линдорфа, тут у нас такая подробная вставка. Линдорфу был задан на главном Нюрнбергском процессе вопрос, считает ли он, что все произошедшее было следствием национал-социалистической идеологии. Линдорф ответил отрицательно. Этот же вопрос был задан Эриху фон ден Бах-Зелевскому, который был обергруппенфюрером СС, представителем Гиммлера, высшим фюрером СС Белоруссии и Центральной России, и потом главным борцом с партизанами. И Бах-Зелевский ответил, на мой взгляд, это как раз правдиво. Он сказал, что если десятилетиями проповедовать, что славяне – это низшая раса, а евреи вообще не люди, то такой результат неизбежен. Вот это абсолютно точная формулировка, которая, кажется, на процессе против личного Линдорфа не звучала, но по существу она отвечает положению дел.
0: Но тут говорится о том, что когда он сидел на свидетельском месте, он рассказывал, иногда прерывая свое легко льющееся повествование глотком воды, как, будучи командиром группы «Д», он со своими подчиненными следовал за немецкими войсками через Бессарабию, Молдавию, Крымский полуостров, выполняя распоряжение Адольфа Гитлера по осуществлению геноцида. Он не испытывал удовольствия от всего этого, объяснял он тоном сознательного родителя, которому пришлось наказать непослушное дитя. Он говорил, что в этом состоял его долг. А затем, разбавив свой голос нотками жалости к себе, замечал, ничто не доставляет таких душевных мук, как необходимость расстреливать беззащитное население. Но его яркий призыв к сочувствию и оправданию оставил глухими уши обвинителей. Во время перекрестного допроса профессор Джеймс Хит заметил в ответ: «Хуже, может быть, разве что подвергнуться расстрелу самому». И затем Хит саркастическим тоном закончил, будучи беззащитным. Но Линдорфа это, казалось, совершенно не обескуражило. «Я могу представить и худшее. Например, умереть от голода», — произнес он скрипучим голосом.
1: Да, мы могли бы здесь отослать всех к нацистскому плану голода. Но я могу сказать, что вот эти шоу можно было устраивать только в отсутствии советского обвинения. Друзья мои, нам нужно уйти на перерыв, на новости, а после этого мы продолжим разговаривать про процесс об Einsatzgruppen.
2: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
3: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
2: Бескомпромиссная авторская программа.
4: Сейчас у нас нет такого

0: аргументы, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
1: Главного русского философа современности.
0: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
1: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Более 1,5 миллиона жителей Подмосковья проголосовали в первый день выборов, сообщил секретарь избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс. По данным Мособлизбиркома, явка избирателей на выборах в Подмосковье по состоянию на 20.00 в пятницу составила почти 25%. На избирательных участках 18%, через дистанционное электронное голосование 69%. Отмечается, что всего в Подмосковье проживают свыше 6 миллионов избирателей. Все избирательные участки в Крыму на выборах в Государственную Думу открылись во второй день голосования и работают штатно, заявил глава избирательной комиссии республики Михаил Малышев. Почти 85,5 тысячи жителей Крыма ранее подали заявление на дистанционное голосование на выборах в Госдуму. Это составляет примерно 5% избирателей региона. Контролируют ход голосования в республике свыше 5 тысяч наблюдателей. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России фиксирует, что сеть западных некоммерческих организаций призвала журналистов и международные структуры описывать российские выборы как незаконные, сообщил глава комиссии Василий Пискарев. Он добавил, что попытки внешних сил дестабилизировать ситуацию и сорвать голосование еще задолго до старта выборов терпят закономерную неудачу. Парламентарий считает, что детали подготовки нового раунда трехсторонних переговоров России, США, Украины сейчас не обсуждаются, но пауза вряд ли затянется, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков. Россия и США в начале сентября активизировали контакты по украинскому регулированию. Спецпосланник президента США Стив Витхоф и зять американского лидера Джаред Кушнер 5 сентября провели трехчасовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве, а на следующий день встретились с Владимиром Зеленским в Киеве. Американские представители по итогам этих контактов заявили, что рассчитывают на возобновление трехсторонних переговоров России, Украины и США. Соглашение между США, Данией и Гренландией планируется подписать на церемонию в Нью-Йорке. Свою подпись на нем поставят президент США Дональд Трамп, премьер Дании Мэтти Фредериксен и гренландский лидер Йенс Фредерик Нильсен, сообщает датская телерадиокомпания. В субботу офис датского премьера сообщил, что США, Дания и Гренландия на следующей неделе планируют подписать договор об усилении безопасности в Арктике и Северной Атлантике. Трамп ранее объявил о бессрочной сделке с Данией по контролю над безопасностью Гренландии. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы можете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
3: Добрейшее утро, дорогие друзья. В преддверии 80-летия завершения Нюрнбергского трибунала мы продолжаем разговор о нацистских преступлениях. Сегодня в центре нашего внимания один из малых нюрнбергских процессов, процесс об Einsatzgruppen, на котором советского обвинения не было уже, было только американское. Но, тем не менее, на этом процессе рассматривалась масса преступлений, совершенных против советского населения. И сегодня мы вспоминаем и эти преступления, и тех, кто их совершил. И в центре нашего внимания в данный момент Отто Оллендорф, бывший командир Einsatzgruppe D, который предстал перед американским судом. А в студии у меня Иван Будилов, юрист, руководитель рабочей группы цифровой истории. Иван, расскажи, пожалуйста, о том, какие преступления конкретно самого Отто Оллендорфа были идентифицированы на этом процессе.
4: Как я уже сказал, что в распоряжении обвинения были документы Einsatzgruppe, в том числе донесения о событиях, и на процессе именно по делу Einsatzgruppe в Нюрнберге там рассматривалось, например, массовое убийство евреев в городе Симферополь, которое прошло в декабре 1941 года. Тогда в течение нескольких дней нацисты истребили от 11 до 13500 евреев, в том числе крымчаков местной народности, тоже евреи, которые говорят на тюркском языке, и в том числе от 600 до 1000 цыган. Тогда рассматривалось дело Хайнца Шуберта, это адъютант Отто Оллендорфа и потомок того самого известного композитора, автора неоконченной симфонии. И ему вменили в вину то, что он организовал доставку цыган к месту уничтожения как адъютант и очень активно в этом участвовал. А также рассматривалось дело Вернера Брауна, это командир зондеркоманды 11Б, который, собственно, его люди и провели акцию массового уничтожения евреев в Симферополе. Но если мы говорим про преступления Einsatzgruppe D, это, конечно же, не только евреи. Одно из самых известных преступлений — это, например, массовое убийство детей-инвалидов в Ейске. Но, насколько я знаю, оно было уже после того, как Оллендорф покинул группу. Тогда должность занимал Вальтер Биркамп. Это его преемник.
3: Да, это осень 42-го.
4: Да, это осень. Это 9 и 10 октября 1942 года. Ну и также Einsatzgruppe D уничтожала евреев, цыган-коммунистов на территории Молдавии, в Кишиневе, например, в Николаеве, в Херсоне, в Крыму проводила карательные операции, Мелитополь, Мариуполь тоже. Но в основном Мелитополь и Мариуполь, насколько я помню, это еврейское население. Они уничтожили тысячи человек. Да, если мы говорим уже не о времени, когда Оллендорф руководил подразделением, это, например, массовое убийство на территории Краснодарского края, которым руководил не представший тогда перед судом Курт Крисман, это руководитель зондеркоманды 10А. Еще карательные операции на территории Белоруссии, потому что когда Красная Армия перешла в наступление, нацисты отступили в Белоруссию, там продолжили свои карательные операции. И вот Einsatzgruppe D, она была переименована в боевую группу Биркампа и участвовала в истребительных акциях на территории Белоруссии. Но если мы говорим про Оллендорфа, наверное, будет интересно еще послушать дальше немного его допрос, потому что этот допрос показывает его истинное отношение к тем приказам, которые были ему отданы. Вот давайте послушаем еще, да, небольшое введение. Жертвами Оллендорфа были в основном евреи, но его люди убивали и цыган. На каком основании вы убивали цыган, спрашивал прокурор Хит. Здесь тот же случай, что и с евреями, отвечал Оллендорф. Поскольку нацисты провозгласили теорию высшей расы, Хит вложил все свое презрение к этой теории в вопросе из одного единственного слова – кровь. Оллендорф ответил: «Я могу добавить из своего собственного знания истории Европы, что евреи на протяжении европейских войн регулярно занимались шпионажем в интересах всех сторон». Хит посмотрел на меня, это повествование от лица судьи, как бы желая убедиться в том, что аппаратура перевода находится в рабочем состоянии. Ведь он задал вопрос о цыганах, а Оллендорф продолжал говорить о евреях. Я указал Оллендорфу на то, о чем спрашивал Хит. Сделав рукой жест пренебрежения, Оллендорф ответил: «Между евреями и цыганами нет разницы. В те времена в отношении евреев действовали те же порядки». Как я добавил в своем пояснении из европейской истории, известно, что евреи на протяжении всех войн выполняли шпионские задания для обеих воюющих сторон. Я снова напомнил подсудимого: ну, то, что мы сейчас пытаемся сделать, это узнать, что вы собираетесь искать по поводу цыган, но вы постоянно возвращаетесь к вопросу о евреях. Господин Хит спросил про цыган. Говорит ли европейская история что-нибудь об участии цыган в европейской политике и войнах? Оллендорфу нравилось заглядывать в книги по истории. Конкретно о цыганах я хотел бы обратить ваше внимание на собрание трудов, посвященных 30-летней войне, авторами которыми являются Рикардо, Гук и Шиллер. Поскольку 30-летняя война велась в 1618-1648 годах, я не мог не вмешаться. Это слишком далекий пример для того, чтобы оправдать убийство цыган в 41 году, не так ли? То, что, оправдывая свои убийственные злодеяния, он приводит в качестве причины события 300-летней давности, нисколько не смущало бывшего генерала СС. Как я пояснил, частично причина принятия тех решений лежала в событиях тех времен. Так что же было действительно действительной причиной убийств евреев и цыган. Оллендорфа почти раздражали такие вопросы, но это же была мера самообороны. Пояснял он таким тоном, будто говорил о таких же очевидных вещах, как то, что земля круглая. Евреи, по мнению нацистской пропаганды, представляли собой постоянную угрозу для немецких оккупационных войск. К тому же однажды они сами могли напасть на немцев, и чувство самосохранения диктовало необходимость их уничтожения, пока они не начали наступление на Берлин. Кипе не удовлетворил этот аргумент. «Предположим, — заявил он, — что евреи Бессарабии, Крыма и Украины с винтовками на плечах выступили против немцев. Предположим, что жены выступят вместе с ними. Но как же быть с еврейскими и цыганскими детьми?» Хит задал этот вопрос Оллендорфу громоподобным голосом. Но Оллендорф невозмутимо ответил. Согласно приказу, их следовало убить, как и их родителей. Хит подался вперед со свидетельского места, попытавшись справиться с гневом, вызванным равнодушием, с которым Оллендорф говорил об убийстве детей. Затем, быстро развернувшись, он снова обрушился на подсудимого. «Можете ли вы объяснить трибуналу, какую ощутимую угрозу безопасности вермахта, по вашему мнению, могли нести дети?» Оллендорфа удивило то, что Хит так долго задерживается на этом вопросе. «Боюсь, что не могу ничего добавить к тому, что сказал в ответ на ваш предыдущий вопрос. В моей компетенции не было определения степени угрозы. В приказе говорилось, что все евреи, включая детей, представляли угрозу для безопасности этих территорий». Хит повысил голос, который теперь стал подобен грому. «Согласны ли вы, что не было абсолютно никаких реальных причин для убийства детей, за исключением того, что здесь речь идет о геноциде с целью уничтожения целого народа?» И вот атмосфера в зале заседания накаляется, все предчувствуют, что сейчас последуют какие-то ужасающие разоблачения. Но больше всего, конечно, тут написано, что целенаправленное убийство невинных детей глубоко ранит сердца людей, одновременно вызывает чувство недоумения. Эллендорф не разочаровывает ожидания аудитории, которая в беспомощном шоке выслушивает его холодный ответ. «Я полагаю, это легко объяснить с той точки зрения, что речь идет о достижении не временной, а постоянной безопасности. Ведь дети со временем вырастут и станут взрослыми. И поскольку они являются детьми тех, кто был уничтожен, в будущем станут представлять не меньшую опасность, чем их родители». Хит застывает, чтобы дать возможность шоку пройти самому по себе. Затем он переходит к следующему вопросу. Однако по тому, как вытянулось его лицо, ясно, что он все еще думает о детях, которых следует убивать, чтобы, став взрослыми, они не попытались отомстить убийцам своих родителей. В этом высказывании содержится чистая логика, прям как у Аристотеля, даже чересчур совершенная. Ну и в ней должна где-то скрываться трещина, поэтому Хит переходит к допросу своего подсудимого. Возвращаясь к вопросу об убийствах детей во время массовых казней в России, я полагаю, что мы все еще не ответили на мой вопрос. Какую непосредственную угрозу войскам вермахта могли нести дети возраста, скажем, менее 5 лет? Оллендорф заявляет, что уже ответил на этот вопрос, поэтому, чтобы помочь Хиту, я суммирую все пояснения Оллендорфа по этому поводу. Свидетель заявил, что дети младше 5, 4, 3 и так далее лет, как я понял, были убиты, потому что могли представлять собой угрозу для Германии в будущем. Таков его ответ, и он настаивает на нем. Но Оллендорф все же не был бессердечным человеком. Была одна вещь, которая при массовых убийствах детей все же задевала его чувства. Некоторые из его подчиненных сами имели семьи и детей. У самого Оллендорфа было 5 детей. И вот тут написано, что когда палачи смотрели на беспомощных малышей, в сторону которых направлены стволы их винтовок, они часто вспоминали собственных мальчиков и девочек, и иногда намеренно стреляли мимо. После этого командир команды или взвода вынужден был ходить с пистолетом или карабином и лично расстреливать плачущих малышей. Это было совсем не по-военному. Точно так же солдаты часто стреляли мимо, когда приходилось расстреливать женщин, потому что в такие моменты они думали о своих женах, дочерях, сестрах и матерях, находившихся где-то далеко. Оллендорф, кстати, этот вопрос обсуждал со своим другом Адольфом Эйхманом. Тот обратился в транспортный отдел Главного управления имперской безопасности, и который после этого снабдил сентиментальный убийц, в кавычках, газвагенами. Это были такие транспортные средства, внешне похожи на крытые грузовики и фургоны. По бокам находились закрашенные окна. Изображения цветочных горшков там, где должны были находиться окна, еще более усугубляли обманчивое впечатление. И приятные с виду автомобили подъезжали к томящимся в ожидании матерям с их отпрысками, им говорили, что их отвезут к мужьям и отцам. Оллендорф так описал эту процедуру. По виду фургона невозможно было определить, для каких целей он использовался. Людям говорили, что их будет перевозить на новое место, поэтому люди без колебаний садились туда. Так, обрадованные женщины садились в фургоны, держа детей за руки или на руках. При этом некоторые улыбались, другие плакали, но все были рады поездке, после которой они окажутся далеко от жестокости и гонений. Там они смогут начать жить заново на другой земле, рядом и под защитой своих сильных мужей, которые, как им сказали, уже готовят им радостную встречу. Как только ничего не подозревающие переселенцы оказывались внутри, двери автоматически и герметично закрывались. Водитель нажимал на педаль акселератора, и внутрь подавался выхлопные газы, в которых, как известно, много окиси углерода. Это редакторская пометка. Женщины кричали, когда их дети падали на пол, или умирали прямо у них на руках. Но прежде чем они могли спасти их или помочь остановить дыхание, смертельный газ через легкие быстро проникал в кровь. И вскоре движущийся фургон превращался в карету мертвецов. К тому времени, когда машина прибывала к месту назначения, как правило, к глубокому рву где-то за городом, все пассажиры были уже мертвы. Там они действительно присоединялись к своим мужьям и отцам, которые на самом деле ожидали их на новом месте, куда их доставили раньше с помощью автоматов и винтовок члены такой организации под названием «Einsatzgruppe». И когда Аллендорфа спросили, например, как вот работает Гасваген и сколько времени требовалось для того, чтобы умертвить обитателей, бывший генерал поднес руку ко лбу, как будто пытался ускорить работу памяти. Об этих подробностях он, похоже, никогда раньше не задумывался. И, наконец, он снова опустил руку и произнес: «Насколько я помню, примерно 10 минут».
3: Вопрос такой, а на какие приказы ссылался Аллендорф? То есть, я так понимаю, его стратегия защиты заключалась в том, что вот он подчинился приказу и не мог ему не подчиниться.
4: Чрезвычайная ситуация.
3: Это чрезвычайная ситуация.
4: Да.
3: На какие конкретно приказы он ссылался?
4: Там не сказано, на какие именно ссылался. Он сказал, что да, я признаю то, что моя группа убила 92 тысячи человек, но так как вот если бы мы их не убили, они бы сами, наверное, нас убили. Это была война на уничтожение. И он повторял те самые тезисы нацистской пропаганды, вот как мы уже сказали, вот зачем детей убивали? Чтобы они не выросли, не отомстили.
3: Кого он получал приказы?
4: Ну, конечно же, от Гейдриха, потому что все командиры Einsatzgruppe D получали приказы из Берлина, из РСХ, и Аллендорф не был исключением. И где-то вот Газенвагены, насколько я помню, они применялись с декабря 1941 года, тогда в Польше, в концлагере Хелмна, или Кульмхоф по-немецки, их впервые испытали, и потом они уже отправлялись на Восточный фронт, на оккупированной территории Советского Союза. Но, вот как я изучил, применялись и Газенвагены, и старый метод расстрелом, выстрелом в затылок. То есть так и так, я бы сказал, комбинированно. Ну, например, вот как я уже говорил, детей в Ейске, их убили при помощи этого газенвагена, их не расстреляли. И вот, насколько я вспоминаю, комиссия, когда вот обнаружила их тела, она сначала подумала, что их закопали живьем. Почему? На теле не было ни одного огнестрельного ранения. То есть от чего они умерли? И уже потом, в ходе Краснодарского процесса и в ходе работы следствия, установили, что это был газенваген, автомобиль душегубка. И тут вот, кстати, интересный вопрос. Аллендорфа спрашивали, как бы он отнесся к тому, если бы ему приказали убить собственную сестру. Вот это были для него чужие люди, он не знал ни детей, ни женщин, ни мужчин, которым ему предстояло убить, да? А вот что бы он сделал, если бы ему приказали убить собственную сестру? И он говорит, неужели вы не дадите этому приказу моральную оценку? То есть судья ему задает этот вопрос, чтобы узнать, как он лично относится к приказу, в том числе Гитлера, о том, что нужно всех евреев уничтожить, да? И вот что Аллендорф отвечает. Аллендорф слегка повернулся в кресле свидетеля, его взгляд блуждал по залу, его рука конвульсивно сжималась и разжималась. Он сознавал, что человек, который свою собственную сестру убьет, он уже превратится в нечто меньшее, чем человек. И напротив, если бы он ответил, что он бы отказался выполнить такой приказ, он опроверг бы собственное утверждение, что у него не было выбора, кроме как повиноваться приказам вышестоящего командования. Поэтому Аллендорф ответил уклончиво: «Я не хотел бы, Ваша честь, рассматривать этот случай в отрыве от остальных». И что самое интересное, чтобы не выдать той тревоги, которая вызвала в нем этот вопрос, он попытался провести параллель с немецкими мирными гражданами, которые были убиты в результате авиационных налетов союзников. А затем снова провозгласил: «Я не готов и не вправе сегодня давать моральную оценку того приказа». Его до этого судья спрашивал: «А какую моральную оценку вы дадите приказу Гитлера, например? Вот он вам приказал убить евреев всех, да, там, мужчин, женщин, детей, без оглядки на полвозраст. Как вы это характеризуете?» Он говорит: «Ну, я не в силах давать какие-то моральные оценки. Вот мне приказали, я вот сделал». Вот ну, такой вот бесчувственный, абсолютно холодный человек.
3: А скажи, пожалуйста, как дальше сложилась судьба Аллендорфа? Я имею в виду не после процесса. После процесса мы знаем, сейчас скажем про это. Я имею в виду после того, как он перестал быть командиром Einsatzgruppe D.
4: Да, я сейчас скажу. Но хотелось бы немножко развить мысль. Вот тут вопрос, убил бы ли он собственную сестру. Дело в том, что Аллендорф-то был и брат, и сестра. И то есть этот вопрос, он мог действительно что-то в нем там задеть. И вот Хит его допрашивает дальше. Если бы вы получили от Адольфа Гитлера приказ убить того, в ком течет ваша родная кровь, выполнили бы вы его или нет? Аллендорф парировал удар. Я полагаю, что этот вопрос является несерьезным. На самом деле вопрос далеко не казался Аллендорфу таким несерьезным. Кроме пятерых детей и жены, у него были сестра и два брата. И Хит продолжал свой допрос. Итак, я понял, что если речь идет об одном человеке, о приказе его убить, здесь возникает почва для размышления о моральном аспекте этого приказа. Если же дело касается тысячи людей, то в данном случае речь идет лишь о цифрах. И вот бледное лицо Аллендорфа стало белым, как пергамент. пергамент, когда он сердито ответил: «Господин обвинитель, я думаю, что только вы один истолковали мой ответ подобным образом. Здесь речь ни в коей мере не идет об одном лице. Давно произошедшие в истории события привели в том числе и к тому, что совершалось в России, и вы требуете от меня дать моральную оценку всего этого исторического процесса. Однако я отказываюсь давать ее по причинам, которые изложили выше. Так подсказывает мне моя совесть». Хит продолжал наступление еще более активно. «Предположим, вы нашли в Советской России свою сестру, и она оказалась причислена к той категории людей, например, к цыганам. Она оказалась даже не еврейкой, а членом цыганского табора. И вот ее приводят к вам для того, чтобы вы осудили ее на казнь за принадлежность к группе цыган. Как бы вы поступили в этом случае? Она оказалась там в ходе исторического процесса, как вы об этом говорили». Оллендорф попытался тянуть время. Он подбегнул своему адвокату, чтобы тот вмешался. Доктор Рудольф Шенауэр, известный достаточно адвокат, он, можно сказать, после войны специализировался на защите нацистских преступников. Тут написано, как он выглядит. Высокий, темноволосый, с длинной черной мантией. Несколько походил на актера шекспировских времен. Вот он, картина встал и, выражая протест своего клиента, продекламировал: «Я возражаю против этого вопроса и прошу не принимать его. Это не вопрос для перекрестного допроса». Обвинение настаивало на своем вопросе. Оллендорф выражением лица призвал адвоката не снимать протест. А Шенауэр поднял руку в черном рукаве мантии и повернулся к суду: «Я прошу, чтобы суд принял решение по поводу моего возражения». Ну, я посоветовался со своими коллегами, это Мусмана посоветовался, мы приняли решение, что подсудимый должен ответить на этот вопрос, то есть они настаивали, как он все-таки ответит. Я объяснил Оллендорфу, что вопрос, конечно, был необычным и, конечно, не должен был задан в суде, но в данном случае речь идет не о простом заседании, а о процессе, где одной из сторон предъявлено обвинение в убийстве 90 тысяч человек. А при этих обстоятельствах вопрос был правомерен, поскольку ответ на него должен был пролить свет на то, как подсудимый лично относится к приказу фюрера. Но Оллендорф все же не был убежден в том, что должен отвечать на этот вопрос. Мне пришлось пояснять, что подсудимый признал приказ фюрера как направленный на убийство беззащитных людей. Вы признаете, что при нормальных обстоятельствах такой приказ считался бы невероятным и невыполнимым, но, по вашим же словам, сложившимся обстоятельствам не были необычными. И поэтому то, что в нормальной обстановке было бы воспринято с испугом и осуждением, всех обстоятельствах было расценено как необходимый долг. Ну и в итоге, не буду тянуть с ответом, Оллендорф сказал, что да, ему действительно пришлось бы выполнить этот приказ и расстрелять свою сестру. Он да, вот прям так сказал, если бы это было продиктовано обстоятельствами, которые вписываются в рамки приказа, являются абсолютно необходимыми с своей точки зрения, мне пришлось бы исполнить приказ. И еще интересный вопрос, я помню, который задавали Оллендорфу, почему он не симулировал болезнь, почему он не вернулся в Берлин? То есть он же мог покинуть Рейхстаг-группу.
3: Он мог не просто симулировать болезнь, ему не нужно было, он мог бы просто запросить перевод.
4: Да,
3: это
4: да.
3: Это ненаказуемо было.
4: То есть почему он это не сделал? Он сказал, я не хотел прослыть трусом среди своих подчиненных. Вот мне дали приказ, вот я его выполнил. И вот он сказал, вот я считаю, что это слишком некрасиво так вот симулировать болезнь, сказать, что я не могу вот это выполнять. Хотя сохранились свидетельства, что Оллендорф отпускал тех людей, которые не хотели участвовать в массовых расстрелах. Есть такой даже пример, австрийский эсэсовец Мартин Мундшутц. Он участвовал в массовых расстрелах, насколько я помню, на территории Украинской ССР, оккупированной. И потом ему стало плохо, и он написал рапорт Оллендорфу о том, что он не может. Пусть Оллендорф вернет его в Австрию, в криминальную полицию. И в итоге его, кстати, стали другие стрелки обзывать тряпкой в австрийской, которая не может выполнить приказ, потому что у нас...
3: Не стрелки, а убийцы.
4: Да, убийцы, офицера, там стрелки. Они говорят, вот ты тряпка, не можешь выполнить приказ, потому что у них логика извращенная, все перевернуто. У них вот участие в этих акциях, это наоборот геройство, а вот неучастие, это что-то постыдное. Но на самом деле, вот он, можно сказать, что-то у него какие-то остатки совести и оставались, у Мундшутца, который отказался стрелять.
3: Ну, вы спросили, да, про дальнейшую судьбу Оллендорфа.
4: Кстати, на самом деле сохранилось не так много сведений. Он вернулся в Берлин и продолжил. Он же занимал должность руководителя СД, внутренней службы СД, которая шпионила, соответственно, за немцами и другими врагами, так сказать, собирала информацию о настроениях населения. И более того, он же был экономическим специалистом, он работал с будущим канцлером ФРГ Людвигом Эрхардом. Он был статс-секретарем Министерства экономики, и он сам сдался в плен. По-моему, 23 мая 1945 года во Фленсбурге он был сначала в британском, потом уже в американском плену. Сдался сам, потому что он думал, он как раз даже с Гиммлером обсуждал, что ну, он пригодится в Новой Германии. Он же экономический специалист, это же образованный.
3: Насколько я помню, да. Пуренндорф не больше года был на посту командира Айнзасгруппы. Да.
4: Он занимал этот пост с июня 41 года по июль где-то. Ну, вот да, где-то да. Летом уже он, да. Да. И вот за время его руководства точно установлено в рапорте как раз сообщение событий 91 678 человек убило его Айнзасгруппы Д. Ну, если говорим уже про Оллендорфа до конца, его приговорили к смертной казни через повешение, да, 10 апреля 48 года. Но потом уже Люциус Клей, это губернатор американской оккупационной зоны, он утвердил эти приговоры через год. Ну, началась обширная массовая кампания, в том числе политиков из ФРГ. За него заступались члены пронацистской организации «Тихая помощь», просили за него помиловать. В том числе Теодор Хойс, это, по-моему, федеральный президент тоже. Карла Шмидт, они все говорили, ну, в ФРГ нет смертной казни. Как только образовалось государство ФРГ, в ФРГ вообще не было смертной казни. А вот эти преступники, они должны быть помилованы, потому что нельзя казнить людей уже на территории демократической Новой Германии. И в этом есть политический расчет. Почему? Американцам же нужен был новый союзник в холодной войне против СССР. И ФРГ уже в 55-м году вступит в НАТО. До этого она еще, ну, все равно был план Маршалла, насколько я помню. И американцы очень активно помогали. И был какой расчет? Что если американцы из тюрем выпустят нацистских преступников, которые жертвы правосудия, Зигер Юстиц, это по-немецки, ну, юстиция победителей. Юстиция победителей над побежденными. Опять вот эти вот реваншистские настроения. Вот вы нас унизили, ну, это я условно говорю, да, вы этих преступников осудили непонятно за что, какие-то спорные доказательства, свидетели сговорились, то есть вот такие были призывы, что, ну, процессы частично сфабрикованы, частично за уши притянуты, какие доказательства, давайте помилуем и Оллендорфа помилуем. Но даже Джон Маклой, верховный комиссар американской оккупационной зоны, он отказался помиловать Оллендорфа из-за чудовищности преступлений, и 7 июня 1951 года Оллендорф зашел на эшафот и был казнен. Его тело похоронили в общине, где он там родился. И жена забрала тело после казни.
3: Довольно долго продержался.
4: Да, 7 июня 51 года. Это единственный случай, когда ФРГ казнили людей. Это Оллендорф, еще трех командиров, да, там, и еще Освальда Поля, руководителя главного административно-хозяйственного управления СС, который отвечал за концлагеря, второй человек после Гиммлера в концлагерях, и двух эсэсовцев, одного эсэсовца из концлагеря Мюльдорф, это филиал Дахау, тоже казнили в тот день, и адъютант коменданта концлагеря Бухенвальда Ханса Хермана Шмидта.
3: Что с другими обвиняемыми по делу Айнзасгруппы?
4: Ой, мне кажется, это очень интересно. И вот, дорогие зрители, вы вот пишите, интересно ли послушать еще какие-то допросы, потому что тема, как вы видите, очень интересная. Единственное, такой маленький комментарий по поводу книги. Там есть очень много редакторских пометок. Вот когда читаешь, там все время они прям на полстраницы немного от чтения отвлекают. Я сегодня немножко такой с вами неформальной обстановке разговариваю, но это интересно, мы же обсуждаем литературу. Да, ну и опять-таки скажем, что это взгляд американского судьи. Вот то, что я читаю, это не мое личное мнение. Это вот я читаю книгу, и то немножко в ограниченном объеме. Поэтому мне кажется, что у нас есть задел на вторую часть, тоже послушать перекрестные допросы, как они, эти подсудимые, относились к приказу. Потому что были, допустим, противоположности Оллендорфа. Если Оллендорф считался чуть ли не интеллектуальной элитой в СС, был такой Пауль Блобель, командир зондеркоманды 4А, который провел массовые казни в Бабьем Яру. Вот Оллендорфа вообще ненавидел. Он говорит, ну, мясник кровожадный, садист вообще. И вот интересно, как допрашивали Блобеля, как он это оправдывал. И допросы Блобеля не менее интересны, чем допросы Оллендорфа. Я предлагаю сделать такую паузу. Я бы не сказал, что мы закончили. Можно в будущем еще вернуться к этому процессу. И послушать, как допрашивали других подсудимых. Это очень интересно.
3: Друзья мои, большое спасибо вам за внимание. Процесс об Айнзасгруппах был 9-м по счету среди малых Нюрнбергов. Вообще вот эта вот эпопея этих малых Нюрнбергов практически неизвестна в нашей стране, но вот сегодня мы нарисовали портрет одного из самых чудовищных офицеров Айнзасгрупп, и самое главное, что поражает, мне кажется, это его попытка избежать наказания, его вера в то, что это в принципе возможно. И, положа руку на сердце, действительно это было возможно, потому что холодная война расставляла новые акценты. К счастью, в случае с Оллендорфом этого не вышло, но были и другие убийцы, которые сумели избежать наказания и даже заняли посты разной степени высоты в Федеративной Республике Германии уже в 50-е и 60-е годы. Ну, об этом поговорим как-нибудь в другой раз. У меня в студии был Иван Будилов. Большое спасибо за внимание. На сегодня все.
5: Создание единого центра по продвижению русского языка за рубежом. Контекст. По данным на этот год, русским языком владеют более 255 миллионов человек во всем мире. Его активно используют жители в 68 странах. Русский язык занимает 9-е место по числу носителей. Минобрнауки подготовило проект указа президента о создании единого научно-методического центра по его продвижению за рубежом на базе Государственного института русского языка имени Пушкина. В задачи новой структуры войдет экспертиза учебных материалов, комплексные научные исследования и мониторинг положения русского языка в разных странах. Лучшие практики преподавания языка будут систематизированы, а преподавательский состав обеспечен возможностью повысить квалификацию. Продвижение родной речи за рубежом объединит усилия отечественных и иностранных образовательных, научных и культурных организаций. Наиболее сильными позиции русского остаются на пространстве СНГ. В некоторых республиках он имеет статус официального. В Восточной Европе проживает большая русскоязычная диаспора, но негативную роль там играют политические факторы. Вместе с развитием экономических связей растет интерес к русскому языку на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатском регионе.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми 10 утра, в Хабаровске 5 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. В России продолжаются голосования на выборах в Госдуму. Российские военные наращивают темпы наступления на всех направлениях. В МВД рассказали, как защитить аккаунт от мошенников. Далее подробности. Явка на выборах в Госдуму в России по состоянию на 9.33 по Москве составляет 30%, следует из данных на сайте ЦИК. Накануне в России стартовал единый день голосования. Как подчеркнула глава Центра избиркома Элла Памфилова, выборы начались в штатном режиме. Этого удалось достичь, несмотря на попытки провокаций. В Федеральном избирательном округе представлены «Единая Россия», ЛДПР, партия «Прямой демократии», «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина КПРФ», партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Новые люди». Всего состоится более 2000 кампаний разного уровня. Россияне выберут 20 700 депутатов и глав администрации. Наблюдателями на выборах стали более 380 тысяч человек, среди них свыше 1000 иностранцев, представляющих 133 государства и 13 международных организаций. Впервые депутатов Госдумы выберут жители Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Для них избиратели в некоторых приграничных регионах предусмотрели возможность досрочного голосования. В сентябре под контроль России в зоне СВО перешло 27 населенных пунктов, более 670 квадратных километров, сообщила Минобороны. С начала года освобождено свыше 5300 квадратных километров территории и более 220 населенных пунктов. Группировки «Восток» и «Днепр» на широком фронте продвигаются к Запорожью. С начала сентября освобождены 4 населенных пункта. Бойцы продолжают уничтожение боевиков ВСУ, окруженных в Харьковской области. Киев с помощью Запада ведет агрессивную информкампанию, стремясь выдать действия ВСУ за крупные успехи на поле боя и перехват инициативы. Для показа якобы возможности сопротивляться командование ВСУ вело в бой самые подготовленные силы 3-й отдельной штурмовой бригады. Наиболее активные боевые действия идут на подступах к Краматорско-Славянской агломерации. Продолжается зачистка жилых кварталов Красного Лимана и Светогорска от одиночных боевиков. Международные наблюдатели ОДКБ прибыли в общественный штаб по наблюдению за выборами, передает корреспондент РИА Новости. Они посетили избирательный участок номер 9003, расположенный на территории штаба. Наблюдателям также показали центр видеонаблюдения от субъектов выдвижения. Технический сбой в пятницу в электронном голосовании в Москве имел место. Это могло быть связано с хакерскими атаками, сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова. В течение непродолжительного времени терминалы вышли из строя, но, по словам специалистов, это могло быть связано с атаками противника на информационные системы. Кириллова также уточнила, что жалоб в Мосгоризбирком по выборам в столице не поступало. Двухфакторная аутентификация, отключение автоматической загрузки файлов, а также постоянный контроль активных сессий помогут защитить аккаунт в мессенджере от взлома, сообщает МВД. По данным ведомства, злоумышленники похищают аккаунты пользователей, используя социальную инженерию. Они внимательно изучают аккаунты жертв, а после выстраивают по собранной информации схему так, чтобы потерпевший сам выдал конфиденциальные данные. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Выборы депутатов Государственной Думы.
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает, всех, кто на нас подписан. Естественно, Макс-канал, радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телеграм тоже все еще работает. А так, 91.2 FM Москва, 91.5 Санкт-Петербург. На сайте radiosputnik.ru полный список городов и частот вещания, где нас можно услышать. Если нет, ВКонтакте, на Одноклассники, Рутюб. Огромное количество способов так или иначе держаться в курсе. И в ближайший час у нас не просто так. В ближайший час понаблюдаем, пообщаемся, поразговариваем на тему, собственно, одного из важных событий, одного из важнейших событий этого года. Голосование. Выборы в России происходят на этих выходных, в этот уикенд, простите мне это иноязычное слово, и по этому поводу беседовать будем с коллегами из других городов. Рузанна Арушанян из Санкт-Петербурга. Рузанна, привет!
3: Привет.
2: Привет, и
3: привет
2: также...
3: всем коллегам.
2: Да-да, и Наталья Семенова из Хабаровска. Наталья, здравствуйте.
4: Здравствуйте, уже добрый вечер у нас. Всех остальных приветствую, друзья.
2: Вот хотел как раз этот момент также подчеркнуть. Где-то, возможно, эти выборы только-только начинаются. Имеется в виду субботний день, где-то уже подходит к концу. Ну, я не знаю, про ожидания, что ли, спросить? Вот, грубо говоря, фундамент выстелить перед тем, как задавать дальнейшие вопросы, беседовать, какие-то дальнейшие беседы. Что-нибудь бросилось в глаза? Что-нибудь запомнилось в плане того, как к этим выборам, ну, вот, была подготовка? Имеется в виду страны, что ли, в целом? Региона в целом? Не в том смысле, кто и про что рассказывал, кто и что обещал, а вот как вообще подошли мы к концу сентября? Рузан, прошу, давай, наверное, с вас начнем.
3: Давай, ну хорошо, хотя пока у нас в Петербурге утро, но мне тоже есть что рассказать. Ну, во-первых, на мой взгляд, мы достаточно долгое время говорили про выборы, мы готовились к ним. И мне кажется, по крайней мере, я сейчас наблюдаю, что в сознании людей это стало очень важной вещью, особенно если мы говорим про молодежь. У нас даже вчера был круглый стол в Петербурге по итогам первого дня голосования, медиавыборы 2026, и политологи... В первую очередь часто говорили о том, что именно молодежь, она стала намного активнее, чем была раньше. То есть теперь молодежь хочет принимать участие в политической жизни страны. То есть какое-то определенное есть изменение, какой-то сдвиг, когда каждый человек думает о том, что он реально может внести какой-то вклад в будущее своей страны. По крайней мере, в Петербурге это явно наблюдается. Даже могу сказать о том, что вчера шла домой без наушников и стала слышать разговоры людей, и ты обрывками так или иначе слышишь, что все говорят про выборы. Я слышала очень много разговоров, и опять-таки от поколения молодых. Вот мне кажется, это такая очень показательная история.
2: Наталья, а вы что скажете? Потому что это действительно тот момент, на который особенно активно стали обращать внимание именно в последние годы. Неважно, за кого, кто, как будет голосовать, важно, чтобы человек действительно пришел на выборы, потому что, ну, слушайте, это право, это, ну, я хотел сказать, обязанность, но все-таки, наверное, все-таки не очень. Но это гарантированно Конституцией, ну и по сути это то, что гражданина, извините, не гражданина отличает.
4: Ну, это наш гражданский долг. Если в столице мы видим, да, вот такие вот историю, которую рассказала нам Рузанна, то на Дальнем Востоке более у нас своя специфика. Дальневосточные наши избиратели, они такие, знаете, их на красное словцо, что называется, не возьмешь. Они уже больше интересуются прямыми какими-то конкретными действиями, то есть не просто обещания какие-то абстрактные. Я бы хотела, наверное, более подробно, не знаю, сейчас или попозже, вы, Алексей, меня уж направьте, рассказать о том, именно как организованы были выборы, потому что территория большая, много труднодоступных мест, много необыкновенных каких-то совершенно избирательных участках и временных, и предварительные, ну, то есть такие вот эти досрочные выборы, они в течение 2 недель ведь у нас идут.
2: С удовольствием заслушаем. Единственное, я вот на эту тему и, наверное, такой тоже, да, знаете, московский взгляд скажу. Есть все еще действительно, ну вот, точка зрения, она, ну, очень сложно искоренима. Ну вот, а на что это повлияет, а я всего лишь один голос. Я в этом смысле, ну, люблю приводить в примеры, вы уж извините меня за мой любимый рестлинг, где один из бывших рестлеров занял пост мэра своего округа с отрывом буквально пара десятков голосов. Он лично ходил, агитировал. И вот этот показатель, мне кажется, что вот этого самого небольшого месячкового рестлингового голосования, что, пример, ну, например, американские выборы президентские, что, например, выборы про Брекзиту, прекрасно подтверждают, показывают, что в разных странах, в разных условиях голосование по разным поводам, в конечном счете выигрывает тот, кто приводит человека, кто приводит своего избирателя на выборы. И именно поэтому, наверное, все-таки важно сходить, поддержать, а потом уже начинать вести беседы, там, не знаю, за чаем или зачем покрепче на тему того, влияет это, не влияет. Наталья, прошу прощения, действительно, расскажите, как готовилась, потому что очень правильный момент вы озвучили, что помимо вот этих 3 дней голосования еще и было предварительное.
4: Ну, к предварительному я вернусь. Хочу немножечко все-таки рассказать о камчатском эпизоде, забавном совершенно. У нас на Камчатке провели голосование в детском саду. Ребятишки голосовали в бюллетенях за будущий парк. Вот в эти дни выборов, вот совершенно серьезная история, да, в Петропавловске-Камчатском дети выбирали будущий парк. То есть они прям заходили, получали бюллетени, отмечали в урны, опускали их. Все как положено. То есть мы воспитываем электорат с молодых ногтей, буквально вместе с манной кашей.
2: Ну, я правильно понимаю, что это без каких-то фальсификаций, это исключительно такая акция по воспитанию, по... Все нормально, слава богу.
4: Совершенно верно.
3: Хорошая практика, между прочим.
4: Патриотическое воспитание. Абсолютно. Причем в другом детском саду, вот я, честно говоря, не помню, мне кажется, в Приморье это был тоже в эти же дни, вчера, случай ребятишки. По-моему, это чуть ли как бы не ясельные группы какие-то. Ну, нет, наверное, 4-5 лет ребятам было. Голосовали они, что будет у них на полдник, брокколи или пирожные. Как вы думаете, кто победил?
3: Что выбрали?
4: Мне кажется, ну, разумеется, вы от брокколи отказались, брокколи проиграли. Просто радикально и очень сильно. Ну, теперь давайте все-таки о серьезном поговорим. Досрочное голосование в Хабаровском крае прошло. У нас есть такие отдаленные районы, Николаевский на Амуре, да, куда можно добраться лишь только вертолетами. И такой возможностью, конечно же, воспользовались члены избирательных комиссий, чтобы дать возможность каждому исполнить свой гражданский долг. Два села в Николаевске, сейчас прошу прощения, село Чла и село Пронги, Нижние Пронги. Вот там побывали, плюс на маяках залетели члены избирательной комиссии, представители. Проголосовали все с огромным удовольствием и радостью их встретили, отдали свои голоса. Кроме того, в труднодоступных местностях края досрочное голосование шло как раз-таки 2 недели, до 18 сентября, и тут были задействованы, вот вы сейчас просто сгибайте пальцы, и вертолеты Ми-8, авиакомпании наши местные, плюс МЧС, вездеходы, амфибии, вахтовки типа «Урал», моторные лодки, чтобы по горным притокам Амура была возможность добраться к тем избирателям, которых буквально 3-5 человек, работники
2: золотодобывающих артелей. Вот такие классные вообще машины. Нет?
4: Но, насколько я знаю, на воздушных подушках туда не добраться. Это горные речки, а воздушные подушки у нас ходят все-таки по большим и широким рекам. Так вот, это Яромайский,
2: Охотский район. Я прошу прощения, на секундочку вас буквально... Во-первых, я вот по умолчанию в начале Москву, Санкт-Петербург представил, Хабаровск 93,8, Владивосток 97,7. Тоже вещаем, не нужно об этом забывать.
4: 93,8, все верно.
2: Да-да-да, а еще просто тем, кто смотрит трансляцию в видеоформате, можно посмотреть, я не знаю, как это правильно сказать, большое информационное табло из центра сберкома, где ключевые, собственно, показатели изображены. Это просто если вдруг кто включился, увидел картинку и не понимает, что за циферки, что за 29-37, что за регионы выделяются на карте Российской Федерации. Наталья, прошу прощения.
4: Все в порядке, Алексей. Также у нас был уникальный кейс на Дальнем Востоке голосования по маякам на мысе Сюркум, маяк «Красный партизан», залив Декастре. Это островные маяки Николаевского района. Из-за шторма членам избирательной комиссии им пришлось высаживаться на каменистые берега буквально. И с переносными урнами между ударами волн они пробирались к избирателям. Кроме того, судовые участки, моряки транспортного и рыболовецкого флотов в Охотском и Японском море, они голосуют непосредственно на бортах судов. Данные радиограммы передаются уже в портовые территориальные избирательные комиссии. Кроме того, есть у нас такая особенность, знаете, наверняка, это народности Крайнего Севера. Национальные села нанайцев, ивенков, ульчей, нивхов, удыгейцев. В прошлый раз члены участковых территориальных избирательных комиссий добирались на моторных лодках прямо на стойбище, на пастбище, какие-то рыболовные станы. С уважением к традиционному укладу мы готовы были принять у них их бюллетени даже там. И люди с огромным удовольствием откликались на это, подходили, выражали свою гражданскую позицию в национальных костюмах, заметьте. Вот тоже вот такой небольшой...
2: Это было дресс-кодом для участия в голосовании или пожеланию?
4: Пожеланию. Но вы знаете, наши коренные народности, они с огромным удовольствием всегда в своих национальных нарядах ходят, можно сказать.
2: Мне, как антропологу по образованию, вдвойне приятно, что вы об этом рассказали. Это действительно очень важный момент, который наглядно и очень просто показывает, что Россия многонациональная страна, огромное количество народностей, языков, культур, религий и много прочего. Рузан, вот такой красочный рассказ был про Дальний Восток. Чем будем парировать со своих столичных позиций?
3: Ну, во-первых, я хочу сказать про дресс-код, коль уж мы заговорили. В Петербурге в целом люди одеваются очень красиво, очень интеллигентно. И я заметила такую тенденцию, что, ну, особенно старшее поколение, когда идет на выборы, оно собирается туда, как будто пойдет сейчас в театр, на какой-то концерт, на мероприятие серьезное. То есть это воспринимается как праздник. Это, во-первых. То есть я восхищаюсь людьми, которых вижу по пути на избирательные участки, они выглядят роскошно. Но это Петербург. Поэтому здесь не могу не похвастаться, не сказать про...
2: Рузанна, прошу прощения, старшее поколение — это 25+, я же правильно понимаю?
3: Но, знаешь, мне 29, и мне бы не хотелось говорить, что я пока отношусь к старшему поколению.
2: Вы все равно прекрасно выглядите, восхитительно одеты, поэтому здесь вы полностью попадаете под то описание, которое только что вы сказали.
3: Спасибо. В пиджаке, да. Из веселого хотелось бы мне тоже вот... рассказывала Наталья про брокколи, про детское такое голосование, я расскажу про интересный такой момент. Например, в Назии, это деревня в Кировском районе Ленинградской области, на одном из избирательных участков за порядком и законностью голосования наблюдают не только члены УИКа, а знаете еще кто? Это ваше предположение.
2: Ну, животное какое-нибудь.
3: Рыжий кот.
4: Супергерой.
3: Супергерой, да. Он, во-первых, обеспечивает идеальную психологическую атмосферу, ну, как минимум. Поэтому это вот такое вот необычное, чем я хотела поделиться. Но если уж говорить про какие-то цифры, говорить про какие-то серьезные, да, более вещи, то вот что касается первого дня голосования, которое прошло, есть какие-то промежуточные итоги по явке. Если мы говорим про Петербург, в целом более миллиона человек уже проголосовали. И, в общем-то, мы понимаем, что сейчас только начинается второй день, поэтому цифры действительно, она хорошая. Не было никаких нарушений, что тоже важно. То есть глобально все прошло гладко, о чем также говорят политологи. А единственная какая-то совсем даже не стоящая внимания ситуация произошла еще за день до голосования. Один из членов УИКа, он какой-то там символ поставил на каком-то бюллетене, и суд его отстранил, в общем-то, от работы. В основном все было абсолютно гладко и спокойно. Это вот что касается организации мероприятия, выборов, потому что, как правило, безопасности, естественно, особенно в наше время, уделяется огромное внимание. У нас более 3600 камер видеонаблюдения, а они тоже работают, и это тоже очень важный момент. И еще мне хотелось сказать о том, что у нас ну, по количеству, да, избирательных участков. Из-за этого нет очередей, потому что достаточно везде избирательных участков. Более 2000 у нас постоянных, 47 временных, в медучреждениях, в вокзалах, в Пулково. С 8 до 8, понятно, они работают. Это вот что касается безопасности и того, есть ли какая-то очередь, нужно ли приходить куда-то заранее. На самом деле нет. Вот все, кто из моего окружения уже сходил, говорят, нет никакой там, вот скажем, там давки очереди. То есть все проходит в спокойном режиме. Более того, многие люди завтра, вчера именно перед работой зашли на избирательный участок и дальше пошли перед, да, работой заниматься дальше своими делами. Поэтому в Петербурге у нас все прекрасно, но мне бы хотелось еще сказать, когда Алексей чуть ранее говорил о том, что есть у некоторых людей мышление по типу, а что изменит мой голос, а что я пойду и так далее. Вот наш губернатор Александр Беглов сказал о том, что поход на избирательный участок — это личный удар по врагу. Мне кажется, это такое очень сильное и ёмкое выражение, потому что в условиях происходящего в мире и множества провокаций, того, что сейчас, естественно, весь мир и Запад в первую очередь наблюдает за тем, что у нас проходит и происходит, каждый человек, который пойдет и примет это решение, отдаст свой голос, это, конечно, большой вклад в будущее нашей страны.
2: Нисколько не ставя под сомнение слова губернатора, но все-таки еще и конструктивный характер этого голосования хотелось бы подчеркнуть. Голосовать нужно не только вопреки, сколько за. Это поддержка, да, российской государственности, поддержка российского суверенитета, поддержка, в конце концов, своего собственного паспорта. Я бы хотел отметить, давай в 10 с небольшим начался брифинг Эллы Памфиловой. Глава ЦИК, среди прочего, упомянула, что более 4 600 000 россиян проголосовали досрочно. Это вот как раз значительная часть из них, нет, незначительно, а да, вот вижу, да, значительная часть из них в тех регионах, где действует военное положение или средний уровень реагирования. И еще обратил внимание, что 367 сообщений о происшествиях, связанных с избирательными кампаниями, было подано в МВД. Про сложности, про вопросы не для того, чтобы негатива навалить, предложу вам побеседовать, а с точки зрения того, что, ну, правда, поговорить о том, как и что происходит. Потому что, ну, вот я, опять же, как, извините, житель Южного Чертанова, на котором в электронном смысле экспериментируют уже больше 10 лет, обратил внимание, что был небольшой сбой, если я правильно понял, в пятницу, именно в цифровом голосовании. Что по своим регионам скажете, по интересностям, или что-то, вот, например, обратило на себя внимание? Наталья, прошу вас.
4: А я вот коротенько буквально. У нас как-то все очень штатно проходит, никаких жалоб не зарегистрированных, однако важный момент такой хочу отметить, что был фейковый удар по Дальнему Востоку. Прислали видео 2024 года, совершенно из другого региона, с подменой какой-то или там еще какое-то непонятным действием с бюллетенями, и выдавали видео это за участок в Елизово на Камчатке. Но фейк этот оперативно достаточно разоблачили, да, и все вроде бы встало в норму, особого какого-то резонанса в обществе не вызвало. И еще, допустим, если, например, в Ленинградской области там кот, значит, на избирательном участке развлекают, то у нас, например, пришел и проголосовал прям человек в костюме супергероя. Он пришел на избирательный участок с паспортом, получил бюллетень, проголосовал, опустил в урну и с удовольствием потом позировал для СМИ в том числе.
2: А это тоже национальный какой-то костюм народный?
4: К сожалению, не нашей страны.
2: Я не удивлюсь, костюм. Если настолько вот широк спектр всего, что, возможно, это вполне себе так и есть. Вот, правда, про... Да, прошу.
3: Я хотела, да, только задать такой вопрос вам обоим, потому что у меня нет на него ответа. Когда люди приходят, и они сопровождают это, ну, в хорошем пусть даже смысле слова, шоу, такие костюмы, фотографии, создают контент, на ваш взгляд, это правильно или все-таки надо как-то серьезнее относиться к столь важному событию в нашей стране?
2: Наталья, начнете?
4: А давайте начну. А мне кажется, что почему бы и нет. Если человек все делает по правилам, да, с паспортом пришел, получил бюллетень и показал хороший пример. Может быть, кто-то заинтересуется. Возможно, человек, который готовится к очередному косплей-фестивалю на сегодняшний день, увидит это в следующий день, на следующие выборы уже с паспортом будет стоять в очереди. И не обязательно в костюме.
2: В костюме человека-избирателя. Но я не знаю, я единственное здесь добавлю, что, наверное, вот какой-то здравый смысл, что ли, должен быть, какой-то трезвый подход, когда процент шоу, уровень шоу не превышает чего-то, что напрягает окружающих, что, как это сказать, затмевает, собственно, все происходящее. Потому что, ну, да, привлечь внимание здорово, да, обратить на себя внимание хорошо, картинка будет восхитительная, видосики потом наснимаются замечательные. Но если это будет перетягивать на себя вообще все внимание, ну, наверное, все-таки это не очень... Но это не только относительно голосования, это, наверное, относительно всего вообще, неважно, где это происходит, не знаю, в транспорте, в общественном месте, в кино, в театре или где-то еще. 3 минутки остаются, мы с вами встретимся еще через 3 часа, но про электронный формат голосования все же хотел бы вам хотя бы вкратце предложить высказаться, насколько уместно, насколько вообще воспринимают, насколько охотно голосуют в электронном смысле. Опять же, мои чертановские корни на нас экспериментировали еще когда, о господи, еще, по-моему, даже при предыдущем президенте.
4: У нас электронное голосование действует в Магаданской области на всех избирательных участках. Есть, прошу прощения, это я опять сбилась. Ну, в общем, только у нас избирательное...
2: Скажите, ну, вот, так, можно
4: Магаданская
2: цифр,
4: область,
2: да.
4: Электронное голосование, да. Да, поддерживает полным ходом.
2: То есть нет, ну, вот какого-то,
4: Магадан пока.
2: Условно говоря...
4: То есть какого-то, мне сложно что-то сказать, да, какую-то более-менее вам внятную статистику дать, потому что не так много прецедентов.
2: А по общению, по разговорам, по каким-то, не знаю, может быть, слухам, в конце концов, почему бы и нет?
4: Вы знаете, говорили нам, что будет 3 дня вот это голосование полное, тотальное, как будто бы отключение интернета во всем регионе, но не было такого совершенно ничего. Интернет работает в штатном режиме, а участки избирательные работают в штатном режиме, никаких сюрезов.
2: Рузан, что у вас? Как у вас?
3: Я не могу ничего сказать, потому что у нас очное голосование, поэтому про электронное я прокомментировать не могу. Но опять-таки, вот потому что вижу я, как люди ходят, радостно ходят с каким-то таким, с чувством важности, что они ходят. Мне нравится, какая атмосфера в Петербурге. Это может быть где-то и мое субъективное мнение, в том же смысле, когда мы говорим именно про политологов, про экспертов, которые также отмечают и рост интереса россиян, да, которые приходят. Вообще интерес к политической жизни страны это радует. Тут буквально 2 слова мне бы хотелось сказать о том, что политолог Дмитрий Солонников, который бывает в том числе в эфире «Радио Спутник Санкт-Петербург», он сказал о том, что в этом году, безусловно, явка будет выше на выборах в Госдуму в Петербурге, чем в 2021 году. Ну, то есть это опять-таки говорит о том, что людям стало важно, людям стало интересно заниматься именно политической жизнью в стране.
2: В этом плане, в завершении, прям 1,5 минутки остаются, возможность проголосовать по удаленке, это как-то расхолаживает, на ваш взгляд, или наоборот расширяет, ну, как сказать, число способов проголосовать, а значит, ну, как сказать, делает ближе...

этот эфир действительно состоялся. Коллеги, Рузана, Наталья, вам спасибо огромное. Обязательно еще встретимся буквально через 3 часа. Да и в течение 2 ближайших дней, я так понимаю, много этих самых разговоров будет. Если обратить внимание на электронное табло, которое все еще видно, ну, правда, сейчас не в эфире, 30,35% такова явка на выборы депутатов Государственной Думы. Все остальное будем обязательно рассказывать у нас в новостях, у нас на сайте, у нас в соцсетях. Рузана Рушанян, Наталья Семенова, Алексей Красильников. Обязательно продолжим.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитики?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
2: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
3: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
3: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
3: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
4: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
5: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите.

0: знать за 90 секунд. Споры о том, нужно ли засыпать в полной тишине и почему для некоторых людей эта стандартная опция неприемлема, идут до сих пор. Распространенная точка зрения гласит, звуковые волны попадают в мозг через ухо в виде электрических сигналов. Тело реагирует на них даже во сне, выделяя гормоны стресса. И это делает сон поверхностным, мешая релаксации и восстановлению. Но есть противоположное мнение, и оно не менее аргументировано. Для значительной части людей тишина не сигнал покоя. Напротив, признак тревоги. И этому есть нейрофизиологическое и психологическое объяснение. Наш мозг автоматически сканирует опасность. При полном безмолвии он не получает привычных фоновых сигналов окружающей среды и усиливает внутренний контроль. Человек ловит шорохи, его внимание разворачивается внутрь, он прислушивается к сердцебиению, шуму в ушах, дыханию. Обостряется мыслительный процесс, накатывают воспоминания, начинается анализ планов. Включается эволюционная система наблюдения, направленная на выживание вида. Именно поэтому для многих шум дождя, звуки автомобильного движения или радио, гул кондиционера – непременные условия для хорошего сна.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Явка на выборах в Госдуму в России составляет 30%.

0: 5%. Более 4,5 миллионов избирателей проголосовали досрочно на выборах, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. Она также добавила, что за первые сутки голосования поступило 24 ложных сообщения об актах терроризма. Всего в стране состоится более 2000 кампаний разного уровня. Россияне выберут 20 700 депутатов и глав администрации. Наблюдателями на выборах стали более 380 тысяч человек. Среди них свыше 1000 иностранцев, представляющих 133 государства и 13 международных организаций. Впервые депутатов Госдумы выберут жители Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Для них избиратели в некоторых приграничных регионах предусмотрели возможность досрочного голосования. Видеовыступление Эллы Памфиловой о ходе голосования можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Ребенок погиб, 12 мирных жителей пострадали, один из них в тяжелом состоянии за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. Он добавил, что за минувшие сутки ВСУ 151 раз атаковали территорию Белгородской области. Противник произвел 13 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Кроме того, 7 раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА. Под удары попали Белгород и 11 округов области. Малые штурмовые группы ВСУ, неся значительные потери, не имеют успеха против сил российской группировки «Запад», сообщило Министерство обороны России. По информации ведомства, киевский режим на фоне высоких темпов продвижения армии России пытается убедить западных кураторов якобы способности ВСУ сопротивляться в зоне сил Запада. Подразделения группировки войск пресекают вылазки противника, наносят ему огневое поражение и не позволяют перейти к дальнейшим действиям. Возможная встреча глав МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке позволит детальнее обсудить ситуацию вокруг Украины, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков. Ранее глава МИД заявил, что планирует встретиться с госсекретарем США на полях Генассамблеи. В ходе встречи министр планирует уточнить у Рубио позицию Госдепартамента по украинскому урегулированию, в том числе по посредническим усилиям США. В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Россию представит Лавров, его выступление ожидается 26 сентября. Одна из самых пожилых граждан России в Республике Корея, 101-летняя Кен Йен За, проголосовала на выборы в Госдуму России, сообщает российское посольство в Сеуле. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Выборы депутатов Государственной Думы.
2: Давайте продолжим. Это «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Большой, важный, значимый конец недели в России происходит. День голосования, много разных выборов, которые открылись, которые проходят не только на территории Российской Федерации. Активно работают избирательные участки и в других странах. Если, вот, например, заглянуть в телеграм-канал Марии Захаровой, которая не просто официальный представитель МИД, но и коллега, ведущая постоянной передачи на радио «Спутник», можно узнать, уточнить и не только страны и города, где работают избирательные участки, можно и точный адрес узнать, и время работы, например, в Йемене, на Сейшельских островах, например, в Гвинее, например, в Канаде. Поэтому загляните обязательно, если вы, например, находитесь за границами России, чтобы иметь возможность проголосовать. Кроме того, есть еще и электронный формат. Если вы позаботились об этом заранее, можно также это сделать. Активно это происходит, если я правильно посчитал цифры, если я правильно понял цифры. Онлайн более 3 миллионов россиян проголосовали на этих выборах. Это, опять же, если сложить с другой цифрой, это около 75% от тех, кто, в принципе, был зарегистрирован на федеральной платформе дистанционного электронного голосования. Но, в общем, все цифры, все подробности, все детали в течение субботы-воскресенья будем обязательно сообщать подробнее. Ну а на ближайшие полчаса об актуальных темах, сообщениях, новостях, заявлениях побеседуем с Александром Беляевым. Подполковник ФСБ в отставке, политолог, автор телеграм-канала «Азартная политика». Александр Леонидович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Александр Леонидович, ну а может быть и с этого как раз тоже начнем. Вопрос голосования, Вопрос голосования из-за рубежа, вопрос возможного влияния на это голосование из-за рубежа, имеется в виду и влияние из-за рубежа тоже. Как оцениваете то, что происходит, потому что были сообщения о возможных хакерских атаках, были сообщения о некоторых срывах, о некоторых диверсиях, ну и тоже вот в принципе эти выборы происходят ну, в достаточно турбулентное, уж простите, нет пафосное слово, время.
3: Смотрите, на самом деле выборы, которые сейчас проходят в России, должны были по замыслу стран коалиции желающих, и это надо отдельно отметить, при одобрении администрации Белого дома, вот эти выборы должны были стать финальной точкой перед государственным переворотом в нашей стране. Дело здесь вот в чем. Глубокая многоэтапная операция по развалу нашей экономики и формированию полноценных революционных настроений образца 1917 года. Эта операция была разработана на базе аналитических докладов британских спецслужб в конце 2025-го, начале 2026 года. Она предполагала многоэтапное, начиная с конца весны, оказание давления на нашу страну. И мы все эти этапы с вами видели. Объявление Украины диверсионно-террористических акций. Помните, 40 дней давления, да, мы принудим Россию к миру. Далее, вслед за этим, должен был наступить следующий этап, и он наступил. Это формирование извне искусственного топливного кризиса в нашей стране, когда людей фактически начали подбивать к панической скупке топлива, где только возможно. Причем это делалось по образцам информационных атак 2005-2006 года. Я еще тогда в ФСБ служил, и первые, собственно говоря, акции по формированию клиентского покупательного кризиса мы разбирали еще тогда. То есть, ну вот на самом деле ничего не произошло. Вслед за этим, как вы помните, наступила новая эра этой самой операции многоступенчатой, которая заключалась в физическом уничтожении товаров на складах Wildberries и Озон с одновременным ударом сразу по трем направлениям. Это уничтожение товаров как материальных ценностей раз, создание условий для банкротства десятков, если не сотен предприятий малого и среднего бизнеса два, и уничтожение, собственно говоря, кредитной линии и всего механизма работы Wildberries и Озон в связи с тем, что это крупные операторы, и они имеют, например, если брать Wildberries, то оборот за 2025 год у Wildberries составляет 6,2 триллиона рублей. А кредитная линия Wildberries перед Озон, перед Сбербанком и ВТБ составляет, по-моему, 1,5 триллиона. Ни много ни мало. То есть расчет делался вполне осознанный. Банкротство Wildberries и Озон должны были нанести удар по Сбербанку и ВТБ, соответственно. Вслед за этим должно было произойти каскадное обрушение всей банковской системы нашей страны. Из этого тоже, как вы помните, ничего не вышло. Правительство и ритейлеры довольно быстро сориентировались, что нужно делать, чего не нужно делать. Опять-таки, первые выплаты, там, сколько там, 8,2 миллиардов рублей людям, которые потеряли товары и бизнес, начались, по-моему, как раз на этой неделе, если не на прошлой. Далее, это было, кстати говоря, не все. Финальным этапом вот этой мощной операции должно было быть использование платформы выборов, как раз мы к этому и переходим, для того, чтобы начать популяризовать идею Брестского мира 2.0. В чем она должна была заключаться, эта идея? Как вы помните, в самый последний день, в день окончательного утверждения списков участвующих в выборах партии, была снята по решению Верховного суда с предвыборного участия партия «Яблоко». Чем должна была партия «Яблоко» заняться, судя по всему? Она должна была начать транслировать идеи о том, что нужно немедленно прекращать войну и максимально желательно на тех условиях, которые нам выдвигает Запад. У меня сложилось именно такое впечатление. Более того, ведь за что была снята с партии «Яблоко» с выборов? Ее поймали на внешнем финансировании. Более того, один из представителей, юрист, извините, пожалуйста, партии «Яблоко», там же в суде пытался оспорить сведения из Росфинмониторинга о внешнем финансировании, он сказал буквально следующее. Ну что, ну вот иностранные граждане и организации переводили деньги на счета россиян. А россияне уже финансировали партию «Яблоко». Нарушения закона нет. Да как же нет? Ты же, дружок, только что его описал. Ну, только что описал то самое нарушение, которого, по твоему мнению, нет. Ну, конечно, оно есть. Конечно, есть внешнее финансирование дешевеньким образом, закамуфлированное под якобы переводы отдельных физических лиц Российской Федерации, которые не в состоянии внятно объяснить, откуда у них взялись такие же суммы для перевода на счета Яблока, которые им были перечислены перед этим с иностранных счетов. Но это и есть внешнее финансирование. Что ж ты за юрист такой? Господи, кто тебе дал диплом? В каком переходе совсем себя не уважаешь, чтобы такие дипломы выдавать? И в конечном итоге, что мы видим? На текущий момент Запад начал отыгрывать резервный вариант, к которому он, Запад, сам оказался по-хорошему не готов. Они были абсолютно уверены, ведь Яблоко сняли в последний момент, да, когда уже были отправлены практически в типографию списки для голосования. Они были уверены, что уже ничего не может произойти. Поэтому резервные варианты не отрабатывались. В итоге что мы видим? Попытки подбить людей, в том числе через украинские мошеннические колл-центры, поджигать бюллетени, обливать зеленкой, поджигать шторки в местах голосования, дискредитировать сами выборы и отдельных кандидатов и партий. То есть все то, что мы увидели уже и раньше на самом деле. И если раньше это не принесло никакой пользы, будем честны, никакой пользы это не принесло. И никак на выборы не повлияло. Это и сейчас не повлияет. Тем более, что после событий этого лета у нашего общества нет вообще никаких сомнений в том, кто нам гадит, причем на системной основе. Тот самый Запад, который предлагает нам безальтернативно, безоговорочно начать перед ним извиняться, платить репарации из своего бюджета. А еще желательно, чтобы мы сами договорились и разделили нашу страну на десятки, если не сотни,
2: Александр,
3: отдельных регионов.
2: Я прошу прощения, вы просто перечислили какие-то моменты, которые могут прозвучать очень жестко относительно того, как испортить выборы или сорвать работу избирательных участков. Если я правильно понимаю, опять же, по сообщениям, если где-то это и происходит, то исключительно в частных случаях, я просто не хочу прям исключать однозначно, что такого нет. Но вы просто так написали, мол, это будет, ну как сказать, планом.
3: Я планом Б.
2: Да. Но по факту этого особо не происходит. Ну не то, чтобы особо не происходит. Посмотрим окончательных данных. Дождемся, Вэлла Панфилова, действительно, брифинг в 10 часов начался. Хотел задать вам, знаете, какой еще вопрос? Может быть, более такой мета, более политического, что ли, уровня, потому что спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил о том, что, предупредил, я не знаю, как здесь слово правильно сказать, что глава евродипломатии Кая Каллас разослала странам ЕС циркуляр о том, что выборы в России признавать нельзя, не нужно. Вот подобный шаг тоже. Я не знаю, почему он может считаться эффективным, и может ли он считаться эффективным сейчас. Потому что, в принципе, вот те годы, которые Госдума работала, уже после выборов 2021 года были отдельные заявления и по непризнанию выборов в отдельных регионах, и по непризнанию выборов вообще, что не мешало вести российским дипломатам, российским парламентариям работу со своими коллегами из других стран, из разных стран. Здесь и сейчас что-то серьезное из этих циркуляров ожидать?
3: Смотрите, разберем все по порядку. Для чего это, в принципе, делается? Может показаться, что Кая Каллас, она и правда не обладает выдающимися и вообще хоть какими-то заметными когнитивными способностями, но в данном случае решение разрабатывала не она, она его только озвучивала. В чем смысл идеи непризнания выборов? На системном уровне это означает, что если вы не признаете выборы в Государственную Думу, то с момента, когда вы отказываетесь признавать легитимность выборного процесса, все законодательные акты и любые другие действия за подписью Государственной Думы становятся для вас пустым местом, вы их отказываетесь признавать в принципе. То есть, к примеру, если на уровне Государственной Думы принимается закон об изъятии, например, материальных ценностей в бюджет Российской Федерации в силу того, что наши средства заморожены на Западе, и в счет этой заморозки мы изымаем западные активы, которые находятся на территории Российской Федерации, после этого они считают себя вправе не считать подобный закон, к примеру, действующим. И таким образом они пытаются освободить себя от неких юридических уже судебных последствий. Ну, раз закон нелегитимен, значит, его исполнение с российскими судами тоже нелегитимно. А значит, решение судов не надо исполнять. То есть это делается вплоть до такой перспективы. Более того, если Россия на своем уровне законодательно принимает иные акты, которые касаются в том числе международного сотрудничества, то есть, например, принимаются законы о межгосударственном партнерстве в сфере, например, ядерной энергетики, выделении каких-то крупных кредитов по отдельным программам, то вы можете прийти на территорию третьей страны, как им кажется, арестовать эти активы и заявить, что это все не имеет никакого значения, потому что деньги были выделены незаконно, по мнению вот авторов подобных инициатив, а значит, их можно присвоить. Вот вплоть до такого шизофренического прочтения, к сожалению. Но это как раз результат деградации высших управленческих органов и заодно, кстати говоря, спецслужб Запада, которые полагают, что подобные действия дают им возможность для открытого присвоения чужой собственности, в том числе государственных активов, и для открытого пиратства. На самом деле ничего подобного произойти не может в реальности. И более того, Запад, как Дмитрий Анатольевич Медведев сегодня справедливо отметил, понимает язык сил, ну, понимает очень хорошо. Ввела Россия военные конвои для сопровождения танкеров. И обратите внимание, почему-то отважные эстонские пограничники на своих боевых шаландах перестали нападать на наши танкеры. И шведы куда-то делись, в шхеры залезли обратно в свои. И британцы почему-то никак не желают с вертолетов спецназ высаживать. Почему? А потому что появилось военное сопровождение полноценное. Вон, датскому вертолету было достаточно всего лишь запуска сигнальных ракет, чтобы он, так скажем, с полными шароварами радости вернулся на свой корабль базовый. И понеслись крики, нам чуть вертолета сигнальной ракеты не сбили. Но ведь смешно же, ей-бог, да? О чем речь-то идет? О том, что Запад, к большому сожалению, вот как вот дети, они понимают мир через разрушение. Пока они игрушку не сломают, они не поймут, какая игрушка была ценная.
2: Александр, а вот я здесь не то, чтобы не согласиться с чем-то или что-то подобное. По итогам президентских выборов разговоров в России, разговоров было много, признаний, непризнаний. В конечном счете все, что официально заявлялось, это ну вот про новые регионы, про голосование в Крыму, про, ну, про, да, Грузию, естественно, высказывалось про Южную Осетию и Абхазию. Непосредственно слов о том, что президентские выборы не будут признаны, так никто толком и не сказал и не оформил. Можно ли ожидать, что сейчас что-то подобное будет сделано? Может быть, в пробном режиме, может быть, какими-то парой-тройкой стран. Украину, естественно, в расчет не берем, там по умолчанию все, наверное, и так понятно всем. Вот, но именно о непризнании в целом выборах, не в отдельных регионах, а вообще.
3: Ну, смотрите, я думаю, здесь разумно рассчитывать на максимально идиотские сабельные атаки в исполнении стран Прибалтики, Польши, ну, Румынию, я полагаю, туда же можно добавить Швецию с Финляндией. Если брать, собственно говоря, старую Европу, то, я думаю, здесь с удовольствием присоединяться к инициативам, например, там Бельгия, Дания, Голландия, чье мнение вроде как не особо важно, но при необходимости его можно использовать в качестве базы для разгона полноценной антироссийской истерии. В общем и целом, в конечном итоге, вы очень правильно подмечаете вектор всей этой тенденции. Те, кто являются зачинщиками подобных акций, они стоят в стороне и смотрят за процессом. Если из процесса ничего толком не выходит, они делают вид, будто они ничего никому и не говорили, и ни на что не подбивали. Ведь совершенно очевидно, что за инициативой отказа признавать выборы в нашей стране стоят Британия, Франция и Германия. При этом все три страны на текущий момент пока еще ничего подобного на уровне своих дипломатических ведомств не заявляли. Они вообще не делали никаких официальных заявлений. Ну, в общем и целом, нам всяческие препоны чинятся. В Германии, как вы помните, как раз накануне выборов в Саксонии-Анхальте, заодно в преддверии наших выборов, позакрывали наши консульские представительства, чтобы максимально усложнить процесс голосования на той же самой территории Германии. Ну, к чему это приведет? Что в России выборы от этого отменятся? Нет. Это как-то повлияет на сам итог выборов? Ну, тоже нет. Возникли там в России таким образом некая массовая волна, к примеру, среди молодежи. Вот отдельное давление пытаются создать на подростков и молодых людей. Основная категория влияния от 12 до где-то 25 лет. Ну, тоже ничего не получилось. Вот, например, в районе, где я проживаю, вчера начали расклеивать листовки о том, чтобы молодые люди не ходили на выборы и там портили бюллетени, чтобы не признавали, давайте остановим войну, вот выборы и война – это одно и то же. Понимаете, но эту агитацию уже, во-первых, всю поснимали, а во-вторых, ну, если вы такие отважные, ну, возьмите, да обозначьтесь, сделайте официальное заявление, сделайте заявку на митинг, и за своей фамилией, именем озвучьте то, о чем вы говорите. Ну, покажите, что вы действительно, если уж вы оспариваете выборы и с чем-то не согласны, назовите, как вас зовут, займите гражданскую позицию. А гражданскую позицию занимать почему-то не хотят. Ну, то, что там ответственностью можно начать пахнуть очень нехорошо. Особенно, если выяснится, что гражданская позиция была сначала хорошенечко оплачена. В криптовалюте, например, или переводами из-за границы, или некими неучтенными наличными суммами, ну и так далее и тому подобное. Но при этом, при всем, как это происходило, например, на митингах Навального...
2: Внесен в списки экстремистов.
3: Совершенно верно, совершенно верно. Ведь тогда же тоже пытались молодежь раскачать. Да, давались ну, различные
2: я
3: степени.
2: Вот как раз этот момент и хотел подчеркнуть. Давление на молодежь было всегда. Просто оно, да, разные формы принимало. И плюс сейчас, благодаря тотальной интернетизации, социально-сетевизации, ну и, наверное, в принципе, распространению Даркнета, сейчас это как-то вот по-особенному болезненно выглядит, звучит. И опять же, вспоминайте самый турбулентный вариант. Я просто так сказать, что это не в 26-м году вдруг внезапно выяснил, что можно на молодежь давить. Всегда на молодежь давили, всегда хотели конечно каким-то образом что-то продавить. Почему? Ну, молодежь не окрепшие умы. И сколько... вот тех, вот вы прекрасно вспомнили те самые 12-13 годы, сколько подростков тех лет, которые, возможно, либо ходили, либо хотели бы посетить подобные митинги, сейчас свою точку зрения кардинально поменяли. И не потому, что им что-то кто-то вбивал в голову, а просто потому, что ну, вот чуть-чуть мозги окрепли, чуть-чуть понимание вещей пришло, и сами все осознали.
3: Они повзрослели, они набрались жизненного опыта. Ведь почему подростки и молодые люди являются наиболее уязвимой категорией? Я хочу напомнить замечательно одну из лучших песен группы «Кино». «Перемен требуют наши сердца, перемен требуют наши глаза». В песне Виктора Робертовича ничего про перемен, которые требуют мозги, не говорилось. Эмоции, понимаете? Эмоции, вот этот посыл, жажда нового. Это ведь на самом деле неплохо. Так и развивается человеческая цивилизация, да, через обновление поколений. И новому поколению... Вот у Джо Кокера есть, кстати говоря, замечательная песня «Нобли и Шаме», да, где он говорит, что, собственно говоря, ты молодой, ты должен протестовать, это в твоей крови, это нормально. И он в этой песне, Джо Кокер, ведет диалог со своими отцом и матерью. Да? То есть те мудрости, которые они ему говорили и которые он, будучи молодым, не понимал. А когда он дошел до их возраста, он начал понимать, что ему отец пытался сказать, да? И вот это замечательная песня. Она, во-первых, очень красивая, во-вторых, она очень философская.
2: Клип очень красивый, Катрин Денёв там, по-моему, еще снимается.
3: Да еще, ну, это вообще просто шикарно. И, собственно говоря, Джо Кокер – это человек на стиле, да? Человек, состоявшийся как певец. Собственно говоря, он начинал с рок-фестивалей, да, ну и он прожил огромную полноценную жизнь, и он оказался действительно прекрасным и творческим человеком. И самое главное, почему он был так популярен всю свою жизнь? Он не лез в политику, в вопросы, по крайней мере, в которых он не разбирался. Он не давал никому назидания, никого не звал на баррикады, он никого не пытался заставить устроить какую-то диверсию или саботаж. Это был прекрасный человек, который ну, действительно пел о том, о чем он думает, и он никого не обманывал. Вот почему те же самые произведения кино очень интересны, да? Там «Звезда по имени Солнце», «Группа крови», они написаны на века, они написаны про вечное, да? Про то, собственно говоря, что люди будут и в следующих поколениях переживать, испытывать, переосмысливать. И здесь, как ни странно, мы вот вопрос творческого представления сознания окружающего мира, мы здесь можем совершенно свободно и правильно экстраполировать на такой приземленный вопрос организации выборов. Ведь по своей сути любое государство максимально гарантирует себя от любых экстремистских проявлений, массовых я имею в виду, всегда имеется 3-процентный уровень, так скажем, людей дерзких в любом обществе, да, там, и дерзкие, неадекватные, то есть, как бы, люди, которым, там, сверхпассионарии, которым всегда будет, как бы, неуютно житься. Но при всем прочем, если вы создаете нормальную платформу для волеизъявления, то это выступает в качестве полноценного механизма, который не только выпускает пар из котла, а этим паром можно приводить в движение целый полноценный механизм, да, то есть вы уже делаете настоящую машину. что такое нормальная политическая деятельность.
2: Александр, то я прошу прощения, у нас просто время совсем заканчивается. Я к вашим словам хотел бы еще подвязать тот момент, что непосредственно офлайновый, извините это слово, поход на выборы, как-то, не знаю, вместе с семьей, вместе с детьми, которые первый раз тут голосовать, подростки, это тоже какой-то момент, который и семьи сближает, и в конечном счете, ну, как-то может дополнительных возможных проблем помочь избежать. Александр, а вам спасибо огромное за ваши комментарии, за ваши слова. Александр Беляев, автор телеграм-канала «Азартная политика», подполковник ФСБ в отставке, политолог. В эфире «Радио Спутник», а мы же продолжим.

0: Страна героев. Денис Бостряков. Гвардии младший лейтенант Денис Бостряков в ходе спецоперации неоднократно проявлял героизм и умение принимать единственно правильное решение. Во время продвижения его подразделения на передовую в одном из сел он обнаружил засаду. Лейтенант молниеносно изменил порядок движения и вывел основные силы с линии огня. Под его руководством бойцы вступили во встречный бой и сумели дезорганизовать националистов. Рискуя жизнью, российский офицер вернулся на самый опасный участок и организовал круговую оборону. Она позволила не только отразить атаку превосходящих сил врага, но и нанести ему существенный урон. В другом бою младший лейтенант получил приказ захватить стратегически важный узел связи. Бостряков оперативно разработал пошаговый план действий, поставил задачи боевым товарищам с учетом особенностей местности и позиций противника. Невзирая на интенсивный обстрел, лично возглавил штурмовую группу, показывая пример мужества. Первым проник в укрепрайон и ликвидировал вражескую огневую точку. Узел связи был взят под контроль вместе с аппаратурой. За самоотверженные действия младший лейтенант Бостряков был награжден Георгиевским крестом 4-й степени и медалью «За отвагу». Страна героев. Радио «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник». Есть что сказать?
1: Говорите.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится.
4: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Ярославле 11 утра, в Саратове полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о ходе голосования в России. В Коми проводят проверку сообщения о вбросе бюллетеней. Стало известно, какие российские писатели наиболее популярны в Греции. Далее подробности. Центральная избирательная комиссия России находится на связи с регионами. Проблем с проведением выборов немного, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. Она также отметила, что участки в один день голосования открыты во всех регионах страны во второй день. Голосование идет довольно оживленно. Глава ЦИК подчеркнула, что досрочно уже проголосовали более 4,5 миллионов россиян. Из них 4 миллиона 400 тысяч проголосовали в 12 регионах, где действует военное положение или средний уровень реагирования. По словам главы ЦИК, в 5 муниципальных округах Луганской Народной Республики 14 участков функционируют на резервном электроснабжении, но никаких сбоев нет, потому что заранее все было предусмотрено. Всего за время избирательной кампании возбуждено 22 уголовных дела. Только 18 сентября в МВД поступило 367 сообщений о происшествиях. Также Памфилова отметила, что за время проведения кампании в 15 субъектах России было зарегистрировано 24 ложных сообщения об актах терроризма. Видеовыступление председателя ЦИК о ходе голосования можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». В продолжении темы. Органы внутренних дел проводят проверку сообщения о вбросе бюллетеней на избирательном участке в Коми, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. По ее словам, в пятницу в социальных сетях появилась информация о нарушениях при проведении голосования на избирательном участке в Коми, где выявлено около 50 бюллетеней с уже проставленной отметкой за одну из партий. Заполненные избирательные бюллетени изъяты в качестве вещественного доказательства. Памфилова отметила, что процесс голосования на избирательном участке не прерывался. В 20:00 голосование завершилось. По данному факту проводится проверка органами внутренних дел. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал вспомнить советский опыт изъятия иностранных активов в пользу государства, комментируя реакцию Европы на передачу под временное управление активов Nestlé и Ашан. Он отметил, что не устает удивляться наглости европейских чиновников, которые ввели санкции против российского бизнеса и ударили по интересам миллионов российских граждан, а также запретили культурные связи с Россией. По его словам, Европа ведет прямую войну с Москвой, снабжая ее противника всем, чем можно. Напомню, глава государства Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление российские активы французского ритейлера Ашан, швейцарского производителя продуктов питания Nestlé и французской логистической компании FM Logistics. Мера коснулась также бывшего российского подразделения французской Leroy Merlin. Великие русские писатели Федор Достоевский, Лев Толстой и Антон Чехов пользуются в Греции наибольшим спросом среди русских классиков, рассказала РИА Новости глава отдела художественной литературы и эссеистики греческого издательства Анна Потаки. Почти все из этих авторов постоянно переиздаются. В планах также издание на греческом романа Бориса Пастернака. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации вы можете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Доброе утро, радио «Спутник». Изолента «Живьем» – лучшее утреннее шоу на лучшем радио страны. Мы начинаем наш субботний эфир 19 сентября, 11:04. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Поехали.
3: Доброе утро, Трофим Викторович.
2: Добрый.
3: Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Как приятно субботним утром находиться вместе со всеми, кто сейчас на постах информационной войны. В Доме радио на Пятницкой, там, где звучит голос Юрия Левитана, прямо перед входом установленного бюстик, потому что в этом здании он работал в послевоенные годы. Мы здесь, друзья, мы на посту. Вот вы отдыхаете, а мы на посту. Так что всем большой привет. Вы можете нам позвонить сюда. Вот, и даже специально подготовленные люди, тоже находящиеся на боевом практически информационном посту, поднимут трубку и выведут вас в эфир. 495-95-95-91-2. Ну и, кстати, я короткий анонс сделаю. У нас будет после... У меня будет здесь после интервью... После этого эфира будет запись интервью с американским политологом, бывшим сотрудником ЦРУ и Службы безопасности, по-моему, Белого дома, Ларри Джонсоном, который большой специалист по работе спецслужб, ну и вообще и по всем вопросам, так сказать, связанным с военным противостоянием, которое мы наблюдаем на разных, в разных местах нашей голубой планеты. Вот, большой специалист, и мы с ним поговорим. А потом его в это интервью переведут на русский, оно выйдет в эфире там в течение некоторого времени. Поэтому если у подписчиков «Изоленты плюс» есть какие-то пожелания, вопросы к Ларри Джонсону, то можете их написать, я постараюсь их принять во внимание и, возможно, задам ему. Вот. Так что, пожалуйста. Но это эксклюзивчик для тех, кто подписан на «Изоленту плюс».
4: Пишите. Пишите. Пишите. Спрашивайте, да. И, а в «Изоленте плюс» есть, кстати, вопросы к нам. Давайте еще раз повторю. Телефон 495, код Москвы 95-95-91-2. Наш номер телефона в студии. Нам можно звонить. А в «Изоленте плюс» нам уже задают вопросы. Сергей Ящук, вопрос. Как думаете, Александр, ну, Овечкин имеется в виду, действительно такой незамутненный и не знает, кто прав? Овечкин said, I'm not in politics. I can't say who's right and who's wrong. То есть он говорит, я не в политике, не знаю, кто прав, кто виноват, или типа косят, чтобы сильно не ругали в Америке, спрашивает Сергей Ящук.
3: Ну, там совершенно очевидно, во-первых, у НХЛ, и у его команды есть специалисты, юристы, пиарщики, которые с Александром наверняка побеседовали и линию поведения с ним обсудили. То есть она заключается, как я это вижу, в двух простых тезисах. Первое. Я россиянин, это моя страна, я ее поддерживаю, делаю это добровольно, по собственной воле, я планирую жить в России, ну и так далее. Это первый тезис. Второй тезис. Я, как и весь наш спорт, хоккей, вне политики. Я вообще за мир, любовь и дружбу. Вот два тезиса. Эти два тезиса звучать будут в ответ на любые вопросы, которые ему будут задавать. А скажите, пожалуйста, а вас там пытали утюгом, заставляли? Или, значит, это вот сниматься в одном ролике, с кем там он там. Да, скорее всего, он, кстати, не снимался в одном ролике, а все это собрано отдельно, но неважно. Сниматься в одном ролике с такими страшными людьми, которые там стоят. Еще раз повторяю, я россиянин, ну и так далее. А вообще я за мир. Вот дальше. Следующий вопрос, пожалуйста. Ну а как же так же, вот как же, что же поддерживать? Еще раз вам повторяю, я гражданин России, это моя страна, я поддерживаю свою страну. Но вообще я за мир, ну и так далее. Вот, собственно, все тезисы, это очевидно. Потому что там нужно решать сразу очень много задач, и как бы, чтобы отстали, и не потерять лицо, и свою позицию высказать, и так далее. Находится форма, которая отвечает на все эти вопросы. Он в данном случае профессионал, он, ну, если так выражаться, сотрудник, и более того, не просто сотрудник, а лицо целой большой финансово-спортивной организации под названием Washington Capitals, и НХЛ, кстати, тоже.
4: Да, НХЛ вот. В целом, да, хотел сказать.
3: Да, поэтому он, собственно, вот человек подневольный в каком-то смысле, и выступает, ну, так как он все-таки лично, личность, конечно, и личность не ахти какая, один из самых крутых играющих хоккеистов там в НХЛ на сегодняшний день, он, естественно, вот, выдерживает вот эту линию поведения. Так что все нормально, профессионально, никакой он родину он не предал, никакой незамутненности здесь нет, это просто взрослая работа по коммуникации.
4: Хорошо, далее. Григорий Эл спрашивает. А, у нас есть звонок, я тебя только увидел. Извините, да, слушаем вас, алло.
5: Здравствуйте, уважаемый Петр, уважаемый Трофим. Я опередил Григорий Эл.
4: Здравствуйте.
5: Меня зовут Григорий, я из города Новосибирск. Это странное совпадение, но я как раз хотел поговорить о том, о чем сейчас говорил Петр, по сути. У меня не вопрос, у меня тема. Гражданин государства... Да? То есть что он что-то должен, как будучи гражданином, и государство что-то ему должно, потому что он, собственно говоря, гражданин этого государства. У нас очень часто случаются замечательные такие дискуссии, и в СМИ, и в интернете, и так далее. Вот, я живу, мне должны, а вот ты гражданин, ты должен. Государственная логика, государственный смысл, польза для государства – это одно, да? А то, что хочет человек, это немножко другое. Я сейчас очень боюсь эту тему затрагивать, потому что Трофим очень жестко здесь свою позицию высказывает. Допустим, про демографию, да? Трофим говорит, что вот, мол, на нашем Северном Кавказе там трое детей – это минимум, пятеро – это все такое. Но я вполне могу представить себе, что человек говорит: простите, а почему я должен? Я прекрасно понимаю, мне тоже хотелось бы, чтобы в России жило 300 миллионов человек. Но взяв отдельно каждого взятого человека, да, деньги, пыль, да, садики, все остальное. Мы не можем сравнивать сейчас, допустим, вот, ну, выращивание детей с 19 веком. Я не уверен, что тогда каждому ребенку читали сказки на ночь. И более того, старшие дети ухаживали за младшими. Все-таки сейчас уже 21 век, дети должны быть штучным товаром. Это просто пример. Просто пример. Я не собирался про демографию говорить.
4: Спасибо. Штучным товаром, за вашу точку зрения. Звучит как-то странно, да. Про детей как штучный товар.
3: Ну, вы предлагаете это обсудить нам? Мы можем, конечно.
5: Нет, это я просто проговорил про что вот у нас есть то, что государство хочет от нас, то, что мы даем государству, не более того. Дети – это был пример, а можно еще служба в армии.
3: Ну, то, знаете, мне всегда интересно, всегда как на это посмотреть немножко с другой стороны. А вот мы как-то вот государство, такой некий такой безликий механизм, значит, там выходит какой-то человек в галстуке или женщина там с прической, и, значит, от лица государства вот делает какое-нибудь заявление, и дальше граждане должны ему следовать. Но ведь государство – это тоже люди. И, собственно, государство и люди, которые в нем как бы работают, что ли, я не знаю, они же тоже как-то попадают в эту статистику, попадают под действие этих законов жизни. Кто-то из них тоже не женат совсем, например, или даже не имеет детей. Такое тоже бывает у сотрудников государства. Здесь вот не очень понятно, то есть кто с кем беседует, кто кому чего должен. Потому что один и тот же человек, он, ну вот я, например, сижу сейчас, работаю в государственной, в эфире, в здании государства, в государственной радиостанции. Кто-то скажет, что я голос, значит, государства, кровавого режима и так далее. А выйду на улицу, вот, куплю пивка, и уже я вроде как гражданин. Вот, и тут я могу сам с собой поговорить, да, то есть я еще, если меня в записи передадут, как бы, да, я услышу себя в репродукторе и скажу: а вот я не согласен с государством. Поэтому мне кажется, что все-таки я бы скорее не противопоставлял государство людям, а все-таки смотрел на это как на общество и понимал, что, ну, конечно, для нашего общества есть задачи, они важны, и мы сами стараемся создать для себя условия, там, чтобы дети рождались, чтобы все жили хорошо и так далее. Вот мне эти противопоставления не очень нравятся, честно говоря. Ну, мне даже не нравится, просто мне кажется, что оно такое вот слишком простое как-то получается.
4: Да, да. Ну, я так понимаю, что наш слушатель какой-то уже все.
3: Ну, ничего страшного, да. Но мысль интересная, да. Ну, вот я с другой стороны взглянул на это, а так, ну да, есть реальность.
4: Ну, и я еще раз говорю, что у нас есть примеры в нашей стране разных подходов. У нас есть пример нашего подхода, когда мы меряем по возможностям количество детей, да, там квартира маленькая, машины нету, работа небольшая, ипотека дорогая, не буду рожать детей много, да, давайте порожаем детей мало, вот одного попытаемся поднять, воспитать максимум двух. Есть другой подход в той же самой стране, да, вот я только что вернулся из своего любимого Дагестана, без без преувеличения, очень люблю Дагестан, реально, они круто, у них все круто. Они живут, кстати, не так богато, как в Москве, но и не бедно, да, скажем так. Но они стараются, например, да, для москвича это вообще пример такой уникальный. Вот меня встречал и сопровождал один дагестанский молодой человек, который работает в Министерстве межнациональном и межрелигиозном. Так вот, у него, например, квартирка маленькая в Дагестане, а дом загородный, в котором он живет, в 300 километрах от Махачкалы. И нормально, ну, то есть, как бы, дача там, представляешь, в Москве такое, чтобы у тебя там, не знаю, дача была в 300 километрах, и ты бы туда ездил бы жить, например. Ну, такое представить себе сложно. Они так живут нормально, и при этом их ничего не смущает, и они спокойно рожают детей по 3, по 5. Другой подход совершенно. С чем этот подход связан? Ну, явно не с деньгами. Не с деньгами, вернее. Отчасти, может быть, с религиозной основой, но на 90% я уверен, что это связано с традициями, с традиционным укладом того общества, в котором люди живут.
3: Конечно.
4: Это именно традиционный уклад
3: общества. Деньги-то тут это как бы вторичный такой, мне кажется, элемент. Ну, важный, но не главный. Вот. Наоборот, даже часто бывает, что в бедных семьях, ну, как бы, если мы вспомним родную историю, то когда граждане России жили сильно бедно, то тогда детей было больше, вот, поэтому там уклад был другой.
4: Ну вот в том же Дагестане и в Чечне, что у богатых много детей, что у бедных много детей, что у чиновников много детей, понимаешь, что у Кадырова много детей. Понимаешь, это все, ну, условно говоря, там, ну, в его семье имеется в виду.
3: Это можно тоже объяснить с точки зрения их истории, традиций и так далее. Это тоже, в общем, понятно. У нас жители, например, Москвы или Санкт-Петербурга, но они тоже разные, кстати, и эти жители разные. Очень много факторов. Но такой общий как бы для молодежи, конечно, понятно, что это жилье. Вот, даже завести одного ребенка трудно, даже тем, кто хочет, если нет жилья сегодня. Потому что уже требования высоки. Люди не хотят без жилья этого делать. Ну, тут, слушайте, это да, такая. Я бы не сказал, что кто-то от кого-то что-то требует. Здесь скорее государство и, опять же, люди сами создают стимулы, пытаются создавать. Они, может быть, не очень работают, но жилплощадь не всегда. Вот, например, есть там, я не знаю, певец Валерий Леонтьев. Вот у него, например, нет детей. Я думаю, что отсутствием жилплощади он не страдал никогда. Может быть, только на ранних этапах карьеры. Но выбирал карьеру. Вот он яркий пример. Человек выбирал карьеру, у него там гастроли, и ему не до этого. Вот. Жилплощади и денег сколько хочешь. Ну, тоже вариант. Но мы его любим не за это. Ну, вернее, не мы, а те, кто любит.
4: Мы его не очень любим, ну ладно.
3: Я лично не поклонник, но меня изумляет. Вот Кира Львовна Сазонова, она поклонница, например, Валерия Леонтьева большая. Меня это всегда поражало.
4: Светофор зелёный.
3: Да, вот видишь, Трофим тоже любит.
4: А почему, почему, почему? У нас звонок есть. Ну, суббота, можно и спеть немножко. Слушаем вас.
6: Доброе утро, Петр. Доброе утро, Трофим. Алло. Антон из Москвы.
4: Доброе.
3: Здравствуйте.
4: Да, Антон, здрасте.
6: Звонил одно сказать, но тут послушал про вашу тему насчет квартир. Да, конечно, без квартир это мало реализуемо. Но на самом деле звонил спросить вот о чем, Петр. А руководство «Радио Спутник», если оно знает о ваших мыслях покинуть «Изоленту», оно не опасается того, что «Изолента» просто потеряет часть аудитории и будет уже не так популярна? Опрос вы не устраивали никакой?
3: Это ж мысли, а не планы. Это как-то хочется, мне кажется, какой-то свежести. Вот, а потом мысли, они... У меня, знаете, эти мысли уже лет 5 как. Вот, поэтому ничего страшного.
4: С первого дня, можно сказать.
3: Я, знаете, не обо всех своих мыслях сразу докладываю руководству. Это, мне кажется, мне надо пожалеть их. У меня столько мыслей вообще бывает всяких разных. Вот, поэтому нет. У нас, во-первых, есть, безусловно, и договор, и сотрудничество. Поэтому нет, конечно, мы аудиторию не бросим и не оставим. Это я так философски рассуждаю. Может быть, знаете, даже желаю, чтобы меня кто-то полюбил и сказал, не уходите, Петр, вот что-нибудь такого
4: плохого. Да тебе уж тут, знаешь, полчата уже пишут тебе, Петр, то без вас, да, ты почитай, что пишут.
3: Нужно как-то думать надо, думать о новом.
4: Слова поддержки. Да. Подумай о ком-нибудь новом.
3: Нет, это пока не имеет серьезных оснований под собой, потому что понятно, что у нас, ну, во-первых, очень много... Это просто вот скорее заставку поменять, вот такого плана. Заставку ведущего микрофоны.
4: Выкинуть там, хлам из дома,
3: студию. Да, да, да.
4: Вот друзей, это. Да, вот это. Да.
3: Заменить что-нибудь. Может быть, как-то прорядить.
4: Заменить там, соведущего. Да.
3: Нет, ну, соведущий это я. Ведущий у нас.
4: Так началось в деревне утро. Вот это вот ваше уничижение собственной персоны, оно неправильно.
3: А этому не кажется. Этому ли учат вас верующих? Я просто послушал сегодня. Я на радио «Спутник» сегодня прослушал программу Островского утреннюю в 9 часов. И как-то или в 8, она, по-моему, даже идет. Вот, я прослушал, и вот результат. Скромность.
4: Да последние станут да, первыми.
3: Наоборот, и вот скромность, и, так сказать, вот, любовь к ближнему. Еще звонок.
4: Хорошо.
3: Вас, слушаем вас.
4: Звонок слушаем, да.
7: Добрый день. Ворожбитов Владимир, город Омск.
3: Да, Владимир, здравствуйте.
4: О, здрасте.
3: Рады вас слышать. Задать.
7: А как вы считаете, служба в армии сейчас вот срочная, она нужна, важна, человек должен отслужить в армии для того, чтобы занимать какие-то посты, либо, например, вот там, что возможно как-то избежать по каким-то показателям, например, здоровье или еще каким-то. Спасибо.
3: Трофим, ты как
4: считаешь? Ну, я считаю, служба в армии всегда важна и нужна, и у нас, например, сейчас, опять же, убедился на примерах, на конкретных президентской программе по, так сказать, по поднятию во власть участников СВО, талантливых ребят, это очень круто, даже исходя из того, что, как они мне правильно сказали, сидели, мы как раз обсуждали этот вопрос сейчас на форуме, и они говорят, ну, ты знаешь, раньше нам надо было проходить какие-то круги ада, чтобы договориться там с каким-нибудь другим департаментом, еще с чем-то. А сейчас сидят везде офицеры, СВОшники, прошедшие. Одним звонком решается любой вопрос. Мы все друг друга знаем, все вместе служили, ну, так или иначе, да. Вот, и это такое единое большое братство. Мне кажется, что вообще любая военная закалка, она дает определенный взгляд на жизнь, и это должно быть. Надо ли ограничивать людей в возможности работать на государство, если ты не отслужил в армии? Вот это для меня большое сомнение, ну и большой вопрос. То есть ограничивать государство тем, что туда не придут люди, не служившие в армии, мне кажется, что это не совсем правильно. Туда и так многие не идут, потому что там мало денег платят и много проверок всяких разных антикоррупционных. Туда там и так уже ограничено качество персонала, который идет работать на государство. Если еще этим ограничить, ну, это будет неправильно с точки зрения, на мой взгляд, с точки зрения того, что качество людей, работающих на государство, будет снижаться. А в остальном, во всем, мне кажется, что армия это здорово и прекрасно. Вот. Звонок у нас еще один есть. Слушаем вас.
8: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да, добрый день.
4: Да-да.
8: Скажите, такого ответа какой
4: вот
8: традиции на Кавказе, такие традиции, вот там много детей, а в России-то куда эти традиции делись? Я без сарказма сейчас говорю, просто, ну а как объяснить это? У нас тоже были традиции 100 лет назад, там просто 15 человек было детей.
4: Может, руки 100 лет назад были.
8: Да, куда они делись?
4: 100 лет назад
3: я
4: были, а потом перестали быть. Да, Петр.
3: Да, все довольно просто. Значит, изменилась структура жизни населения, в общем-то, то есть большинство тех, кто были многодетными, это были крестьяне. 100 лет назад таких было, я думаю, 70% в нашей стране. И как раз 100 лет назад они все, так сказать, довольно активно переместились, ну, даже раньше это началась индустриализация, они переместились в города. Вот, в городах они стали рабочими, вот, рабочими, значит, ну, был какой-то переходный период, пока, например, матери оставались в деревне, а отцы работали в городе. Жили они в довольно тесных условиях, бараках там всяких. Вот. И, в общем, довольно сложно было. Потом остальные семьи подтянулись, обучились грамоте, вот, и переместились в города. Этот процесс, ну, это урбанизация, это любая страна это переживает. Дальше у них стал расти уровень дохода. У них стало больше возможностей как бы пожить для себя, получить материальное благо, и таким образом, ну, во-первых, негде особо было выращивать детей, во-вторых, в общем-то, и незачем. Потому что понятно, что для крестьянской семьи вот эта многодетность, вся традиционный уклад, она в первую очередь решала вопросы, ну, понятно, что там культурные и так далее, но экономические в том числе, потому что дети – это работники в поле, вот, дети – это дополнительные силы в крестьянском хозяйстве. Вот. Ну, а крестьянские хозяйства тоже сократились, частные, то есть они исчезли, люди стали работать в колхозах, в совхозах, это, в общем-то, предприятия, и там неважно, сколько там у тебя детей, тоже, в общем, дети уже не участвуют в сельскохозяйственном производстве. Но в целом

0: Хорошо.
1: Ну, а где-то
0: Мы уходим
1: остается
0: на...
1: традиционный уклад, там он, это не обязательно сельскохозяйственный, просто традиции, люди живут там компактно своими народами, для них еще важно сохранить свою народность, свою национальную культуру, это тоже важный аспект. Сейчас уйдем на рекламу и новости.
2: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
3: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
2: Бесценное от второстепенного.
3: Просто не надо себе врать.
2: Найти баланс посреди хаоса.
3: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
2: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
3: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
2: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Риски развития искусственного интеллекта. Контекст. Неконтролируемое совершенствование технологий, на которое тратятся гигантские средства, таит огромные опасности для человечества. Машинный разум научился автономно совершать хакерские атаки и вскрывать системы безопасности. Ученые и инженеры перестают понимать, насколько далеко самообучающиеся нейросети зайдут в своем движении к полной самостоятельности в принятии решений. Об этом все громче заявляют эксперты и представители отрасли. Ситуация усугубляется тем, что ведущие страны пытаются уйти в отрыв от конкурентов. Именно в ИИ они видят залог своего будущего процветания и доминирования. А значит, никаких миллиардов не жалко. Вопрос из финансово-экономического давно перешел в разряд геополитических. Американцы пытаются сдержать Китай, создающий более дешевые и эффективные модели. Но тот и не собирается останавливаться. Кто-то говорит, что эта гонка в конечном счете приведет к техноапокалипсису. Пока эти слова выглядят экзотично. Но Илон Маск и другие главы крупнейших компаний-разработчиков ИИ в очередной раз призвали замедлить темпы его развития. Особенно наиболее мощных моделей. Уж кому, как не им знать, на какую скользкую дорожку встал технологический прогресс. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио Спутник. Новости.
4: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Председатель Центральной избирательной комиссии России Алла Памфилова поблагодарила представителей партии за организацию наблюдения за избирательными участками в ночное время. Она также отметила, что участки в единый день голосования открыты во всех регионах страны во второй день. Голосование идет довольно оживленно. Глава ЦИК подчеркнула, что досрочно уже проголосовали более 4,5 миллионов россиян. Всего за время избирательной кампании возбуждено 22 уголовных дела. Только 18 сентября в МВД поступило 367 сообщений о происшествиях, связанных с избирательными кампаниями. Также Памфилова отметила, что за время

0: Введение в 15 субъектах России было зарегистрировано 24 ложных сообщения об актах терроризма. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова раскритиковала сотрудников избирательного участка в Икутске за вскрытие сейф-пакетов с бюллетенями. По ее словам, все 199 бюллетеней, находившиеся в сейф-пакетах, будут признаны недействительными. Напомню, наблюдателями на выборах стали более 380 тысяч человек, среди них свыше 1000 иностранцев, представляющих 133 государства и 13 международных организаций. Видеовыступление Памфиловой о ходе голосования можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова сообщила, что избиратели в столице, которые не смогли проголосовать во время технического сбоя 18 сентября, сохранили свое избирательное право и также могут отдать свой голос в любом доступном формате. Ранее стало известно, что в пятницу в системе электронного голосования Москвы произошел сбой из-за хакерских атак. В результате терминалы для голосования были недоступны около 20 минут. В результате ночной атаки ВСУ на энергосистему Донецкой Народной Республики произошли отключения и перепады напряжения. Ведутся восстановительные работы, сообщил председатель правительства республики Андрей Чертков. Он отметил, что специалисты приступили к ликвидации последствий атаки. Части потребителей электроснабжения возобновили еще ночью. В течение дня власти рассчитывают полностью нормализовать ситуацию. Мошенники через рекламу в играх на телефоны выманивают личные данные и банковские реквизиты граждан, рассказали в МВД. Злоумышленники могут предлагать в рекламных баннерах в игры на телефон выигрыши или быстрый заработок, а затем просить ввести личные данные и следовать инструкциям. Правоохранители добавили, что в таких рекламных баннерах не стоит вводить номер паспорта, СНИЛС, а также коды из банка и реквизиты карт. При этом, если гражданин уже ответил на звонок якобы консультанта, следует закрыть игру и очистить историю приложения, затем сменить пароли к электронной почте. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие друзья. Мы продолжаем наш эфир. Трофим Викторович Татаренков, его помощник Петр Лидов сегодня работают для вас. Мы рады всем вашим сообщениям. Пишите, пожалуйста, звоните нам. Мы сегодня без гостя, без Александра Евгеньевича Цыпкина, вот, который... Ой, я вчера вот расскажу вам историю. Еду вчера, значит, у меня даже видео есть, могу прислать в чат. Нет, так. Давайте звонок послушаем, если у нас есть звонок, а я пока пришлю видео в чат, и, может быть, мы это обсудим.
3: Я, может быть, дозвонился. Обсудим. Слушаем вас, Алла. Да. Алло. Вы, может быть, дозвонились.
2: Да.
3: Да. Меня зовут Игорь. Я, как бы, знаете, человек, ну, такой космополит. Я живу на Камчатке, закончил школу в Ильпыре, в Магнитогорске. Дело в том, что я хотел спросить у вас про демографию. Вот вы поднимали эту тему, очень интересный вопрос. Демография. Что надо сделать, да, там, материнский капитал. Я когда посмотрел, вот Ухта, Коми СССР, бывшая, да, в Советском Союзе, мне просто уже почти 50 лет в ноябре будет. Вот Воркута, Ухта, ну вот Коми-Примятский округ, Ямал, Салехард, Налым. Меня просто удивляет, что там просто вымершие города стоят. Понимаете, у нас в Москве, ну, как бы началось такое поветрие, извините, я просто быстро говорю, чтобы не засорять эфир, чтобы люди тоже могли позвонить, они покупают там недвижимость, да, а там просто, а какая там недвижимость, там выбитые окна, там вообще просто такие военные городки, вот что надо поднимать север, ну, Ухта, да, это угольный край, там уголь, Салехард живет хорошо, это вообще... Канада так не живет, как живет Салехард. Вот если посмотреть, там не Квебек, не Калгари, они рядом просто не курят, как живет Салехард. У них остановки, как в Абу-Даби. В Абу-Даби только с этим, с паровым отоплением, или как там называется, наоборот. Я просто говорю о том, что нам надо привлекать людей к северу, и давать вот эти льготы, капитализацию на то, чтобы они там развивались. Мурманск, Апатиты, Хибины, норвежская граница, вот эти регионы, Игарка, да, вот, Тикси, Диксон, Певек, Камчатка, Анадырь. Вот что надо делать. Вот туда надо привлекать.
2: Не хорошо, один понятно. Гектар леса. Понятно, спасибо.
4: Вот там рассказали, что надо делать. Хорошо.
2: Ну да, это здорово, но есть же программы, которые, в общем-то, и там создаются и зоны разные, и надбавки, и гектары раздают дальневосточные и так далее. Проблема в чем? Условия жизни, конечно, в первую очередь. Они очень тяжелые. Я вот в третий день в себя прийти не могу от того, что когда Евгений Тишковец, наш главный метеоролог, сказал, что в следующий раз 20 градусов будет через 8 месяцев у нас в Москве. Я понял, я не думал об этом вот в таких измерениях. А действительно ведь в следующий раз 20 градусов, вот было там позавчера, будет в июне. А если говорить о Тикси, то, возможно, там 20 градусов будет в августе. И один раз. Вот. Поэтому, ну, это объективно тяжелые условия для жизни. Поэтому, конечно, туда людей можно и нужно привлекать созданием инфраструктуры, что сильно дороже, чем в обычных местах, потому что север, мерзлота, удаленность и прочее. Созданием там, досуга, любой сейчас сегодня нормальный человек, почему все рвутся в Москву, в Питер, там, в, не знаю, в Краснодар, еще куда-нибудь. Потому что тепло, есть инфраструктура, масса форм досуга, развлечений, себя пристроить есть куда, детям куда ходить и развиваться. Все хотят развиваться. Это вот как раз показывает тот путь, который наша страна прошла от безграмотного крестьянства до революции в массе своей 90%. До населения, которому просто так они не поедут там вот за пайку, значит, там что-то железную дорогу на Колыму строить. Вот. Ну, не поедут, никак ты их туда не завезешь. Поэтому, конечно, условия создаются, это тяжелая работа планомерная. Это, прежде всего, ну, финансовый интерес. Но, опять же, это же нельзя просто взять и выделить туда денег. Денег так не хватит ни на что так всем выделять. Поэтому, конечно, медленно, но развитие идет. И даже вот когда предлагаются какие-то гектары, там, возможности, люди 10 раз подумают, потому что это серьезное решение. И где-то они, многие будут, например, предположим, человек, живущий где-нибудь, я не знаю, там, в Сочи, он подумает, что я, наверное, пусть буду зарабатывать меньше, но зато у меня будет вот, будут другие условия. Это сложно, но осваивать, конечно, это надо, за этим будущее, безусловно, это важно, тут вопросов нет. Но если говорить, кстати, о Канаде и США, то все эти северные территории и города, ну, там Анкоридж мы лицезрели тут, изучали его историю глубоко, это тоже не сказать, что это какие-то там супернаселенные мегаполисы. Ну да, там, конечно, люди живут, работают, понятно, зарабатывают. Но им нужна возможность и на отдых, и так далее. Давайте видео покажем, вот то, которое я прислал. Вчера еду, значит, вечером, никого не трогаю, значит, по Новорижскому шоссе. С правой стороны...
4: Новорижское
2: шоссе. Это прямо выезд из Москвы. Это прямо за МКАДом. И вот такой вот там, значит, ну, там просто идет салют. Я, может, неправильно там, я подумал, что неужели Киев взяли. Вот. Я, честно говоря, изумился, кто это, что за день рождения там отмечает, но ощущение такое, что 9 мая. Вот. Не знаю. Ну, не то, что мы не против праздников, но я помню, что в какой-то момент, ну, и опять же, каждый день нам Сергей Семенович Собянин сообщает о сбитых беспилотниках, которые летели на Москву, вот сегодня опять сообщил. Вчера был налет колоссальный. У кого-то вот хватает денег на то, чтобы вот устроить салют, ну, такой уровня, там, не знаю, 7 ноября 1975 года, примерно так. Не знаю, черт его знает, я, может, в чем-то не прав, но вот два мира, два детства, я, это, конечно, не знаю, то ли расстраивает, то ли что, я уже даже не знаю, что говорить, потому что, с одной стороны, много людей, которые клеймят, да как мы можем, там, и вот это тяжелое время, с другой стороны, хочется сказать, что, ну, послушайте, ну, значит, ну, все равно страна должна жить. С третьей стороны, вот там на Kanye West 120 тысяч билетов, там зачем-то. Ну, в общем, не знаю, я хочу обратиться к слушателям и зрителям. Помогите определиться, пожалуйста, известным радиоведущему. Вот, что про это думать. Едешь и салют со всех сторон.
4: Вот. Ну, тут диалектика, Петр Алексеевич, тут диалектика. Я тебе хочу сказать, ну, вот у меня сразу в голове, вот человек, там, не знаю, 20 миллионов сейчас вложил, не знаю, там, в беспилотники и в помощь.
2: Я еще, извини, скажу, что вот ты прав, да. Сейчас в правильную сторону начал. Что такое салют? Фейерверк. Это натурально деньги на ветер. Вот натурально. Деньги это прямо, на ветер. Это да, прямо да, даже да. Без какой-то иносказательности. Это просто вот спалить берут да. И палят деньги. Причем в огромных масштабах, причем пугая окрестности, потому что все думают, что и работает ПВО вообще-то. Я так подумал сначала от звуков. Потом голову повернул. Извините.
4: Да, не, я просто хочу сказать, что тут очень много многообразный подход. Ты абсолютно прав, может быть. И вот я говорю, что человек сидит у себя в загородном доме или там поместье, и вот он только что 20 миллионов долларов отдал на СВО, там, не знаю, купил все что угодно, и 5 миллионов рублей потратил на фейерверк. И говорит, ну что, я не имею права, ну хочу. Хочу и сделал, да, я поддерживаю СВО, покупаю, там, не знаю, аптечки, дроны, все что угодно, кучу денег трачу, помогаю ВПК и так далее. И вот я хочу сыну устроить, не знаю, там праздник.
2: Отлично.
4: Да, у меня ребенок родился, например.
2: А вот в соседнем, ребенок, а в соседнем СНТ с этим живут mm-hmm. обычные люди, которые от этих звуков живут, будят да, своих да, детей да. И бегут в подвал.
4: Да.
2: Понимаешь?
4: Да, да,
2: потому верно. Что совершенно у верно. Них там стоит панцирь, и они знают, что это я знаю, где это. И знаю, что это за район, и что там стоит, и так далее.
4: Ну, я тоже представляю.
2: Ну, да, они могли бы как-то по подумать да. О том, что есть другие люди как-то там, может, как-то... А может, это какой-то, я не знаю, может быть, да. Теперь у нас... Я просто помню, что запрещали фейерверки на какие-то праздники, даже на Новый год.
4: По-моему, в городах запрещали. Запрещали в городах, а за городом можно. Вот. Ну, я тебе говорю, что вот мы посмотрим, что будет на этот Новый год. На прошлый Новый год, когда там всем все объясняли и говорили, не, ребят, не надо, вы чего? Ну, в Питере, я не знаю, за Москву не был там я на Новый год, но в Питере грохотало так, что было... 80 километрах за городом слышно. Не было светло, как днем. Люди веселились и палили эти фейерверки в небо. Вот. У нас тут за городом тоже палили. Часа два, наверное, три после Нового года тоже все фигачили туда. Вот. Ну, как, я не знаю, вот почему это люди делают? Ну, потому что могут, и хочется, и привыкли, и все такое. Правильно это или неправильно? Мне сложно сказать.
2: Ну, вообще было бы интересно узнать, кто это такой молодец? Может быть, кто-то знает, там напишите. Вот, кто у нас такой салют. Салют прямо, ну, очевидно, что салют. Это не официальная история, потому что вроде никакого праздника там вчера не было. Но салют mm-hmm. прямо вот масштабный салют, который устраивал бы, там, я не знаю, город по случаю. Вот он прямо полноценный. Ну, сейчас все что угодно можно купить, там, понятно. Слушаем да, вообще, вас. Все, да. Здравствуйте, вы в эфире.
5: Здравствуйте. Алло.
4: Здравствуйте.
2: Да-да.
4: Да-да.
5: Здравствуйте. Слушай, да я вот такой бытовой вопрос хотел бы спросить вас. Я вот живу в Москве, и у меня, когда я рабочий день проходит, я выхожу из дома, меня какой-нибудь самокатчик попросит уйти с тротуара, потом я прихожу в метро, меня обыщут, потом я еду на работу, работаю, с работы иду, сажусь в метро, меня опять обыщут и возвращаюсь домой. Я хочу понять, вот эти досмотры в метро, они насколько они все-таки необходимы? Потому что уже непонятно. Я уже раньше ходил с большим рюкзаком. Стал ходить с ноутбучным рюкзаком. Уже стал потом ходить с рюкзаком, который велосипедный. Все меньше и меньше. И меня все равно постоянно досматривают. Я просто не понимаю смысла этой процедуры, когда меня отводят какое-то
4: помещение. Ну, правильно делают.
5: Проводят через этот...
4: Как слушайте, это, правильно делают. Вы знаете, вот пока вы не вешаете трубку, я напомню вам такую дату, 3 апреля 2017 года. Это был очень страшный день в нашей жизни. Я сам из Петербурга, как вы знаете. И в тот день был теракт в питерском метро на перегоне между станциями Синая и Техноложка. И вы знаете, ну, это было не просто страшно, это было очень страшно, потому что в этот момент, например, мой сын должен был быть именно там, он ехал, ну, для меня страшно, он ехал в Дворец пионеров, и он должен был ехать из школы на метро, именно там, вот именно на Сенной площади. И, собственно говоря, ну, у нашей семьи, не знаю, живого места не было, мы все переживали жутко, он не выходил еще на связь, потому что отключили сотовую связь. Я таких людей знаю достаточное количество, которые тогда седых волос получили очень много, да, были потери, и, собственно говоря, было очень тяжело все. И на самом деле, именно с тех пор у нас более жесткий досмотр. Я больше того скажу. Вот я, например, когда еду, я редко-редко бываю в метро, и в основном в Москве, и бывает, что там просто эти рамки стоят для проформы. То есть ты стоишь, через них проходят, они звенят, и никто на тебя не обращает внимания. Почему? Потому что если начнут обращать внимание, очередь на вход в метро будет километровая, а может и многокилометровая. И меня это на самом деле очень сильно удивляет, потому что в наше время надо более ответственно относиться ко всем вещам, связанным с безопасностью. Это очень-очень-очень-очень важно. Мы видим каждый день, вот я еще раз говорю, я только что вернулся с антитеррористического форума, мы обсуждали это. Мало кто знает, но в некоторых наших республиках до 2014 года была жесточайшая террористическая опасность. Каждый день были взрывы, взрывали людей, расстреливали людей и так далее. Расстреливали сотрудников правоохранительных органов непосредственно из проезжающих машин. Ну, это об этом, наверное, не нужно говорить каждый день, но об этом нужно помнить. И сейчас, когда мы видим, что практически каждый день какие-то недалекие, альтернативно одаренные люди здесь пытаются что-то поджечь, взорвать, пронести, кого-то отравить, куда-то что-то там подложить и так далее, конечно же, пренебречь вот тем, что ты тратишь не 2 минуты, а 15 минут на вход в метро, например, ну и заложить их в свой график, наверное, все-таки можно. Можно и нужно, точно так же, как мы закладываем лишние 15 минут на вход, например, в аэропорт. В которой раньше можно было, вот я помню времена, я рассказывал тут студентам, что можно было на такси подъехать к самолету, я еще помню, при моей жизни это было, на такси подъехать к самолету, выйти и сесть непосредственно в самолет. Без досмотра, прям с багажом, багаж задать стюардессе, она его клала, или самому положить в Иль-86, например, в багажное отделение. Мы из Сухума улетали, это 88-й год еще был. Мы улетали из Сухума и сами чемодан клали в багажное отделение, через нижний трап заходили в 86-й ил. То есть это было совсем недавно. А сейчас мы тратим по 25 минут, там, по 30 на вход в аэропорт, по 15, кто где, смотря зависит от аэропорта. Обосновано это? Конечно. Конечно. Мы живем сейчас в режиме максимальной террористической угрозы. Мы каждый день видим, что кто-то пытается нас запугать вот через эти теракты, и огромное количество дебилов ведутся вот на эти мошеннические там и прочие действия. А некоторые делают это даже от души по убеждениям. Поэтому мне кажется, что поднимать такие вопросы, в принципе, не надо. Я бы, наоборот, поднимал вопрос тогда, когда кто-то кого-то не досматривает, и кто-то кого-то пропускает там, где должен досмотреть и не пропустить. Потому что именно вот из-за таких ситуаций может получиться ситуация гораздо более тяжелая. Но это мое мнение. Не знаю, может, у Петра другой взгляд на жизнь. Но мне кажется, что сейчас время такое. Просто время такое.
2: Ну, оно вообще теперь всегда такое. И вряд ли изменится, и сейчас досмотры в аэропорту, вот только вчера разговаривали, тоже там товарища задержали для проверки документов на прилете в Россию, хотя он гражданин России там и так далее, ну вот выборочно фильтруют, там кого-то выбирают на проверки, там проверяют связи с Украиной и так далее. Вот, к сожалению, это, да, реальность, и антитеррористическая реальность, конечно, она, вернее, проверки выборочные, они нужны, ну, для того, чтобы как-то вот создать такой хотя бы визуальный заслон, от, чтобы не рисковали те, кто может попробовать так рискнуть. Плюс, конечно, это не единственная мера. У нас всегда есть ошибка такая, что мы единственным способом... Да ладно, что вы думаете, они этими проверками террористов остановят? Одними проверками нет, но когда это в комплексе, например, с информированием молодежи, вот многие, может быть, замечают, сейчас идет наружная реклама, направленная на молодежь, чтобы защитить их от вербовки в различных каналах, там, всякими кураторами. Когда работают спецслужбы, когда идут проверки документов выборочные, проверки вещей и так далее. Вот в комплексе, комплексе с информированием населения, с работой со школьниками и прочими наиболее уязвимыми категориями граждан. Да, в комплексе это, конечно, дает результат. Каждая мера по отдельности – нет. Комплексно – да. Поэтому вот, когда мы вырываем одну меру и негодуем, да вот что это там за очередь, там вот, ну, к сожалению, да. Вот, защитит ли это нас на 100%? Скорее всего, нет. Вот, но, скорее всего, это, вернее, скорее всего, гарантированно снизит количество тех, кто может попасться на удочку вербовщиков, соответственно, попробовать пронести в метро какой-нибудь рюкзак с чем-нибудь, ну и так далее.
4: Да, да, совершенно верно. А, Григорий Эл спрашивает, кто должен описать образ будущего для нашей страны, если он у вас? Интересно, вот первую серию сейчас снимали с Казаковым. Казаков умнейший, конечно, человек. И он сказал интересную фразу, которая мне запала в душу, и я сейчас над ней думаю. Он говорит, до нас, мы, говорит, самое несчастное поколение за последние 500 лет. До нас, говорит, все, что делалось в будущем, было описано в прошлом. То есть у каждого нового реформатора была книжка, по которой он брал, и там прям было написано, там, берем электростанции, шли, брали электростанции, там, делаем то-то, шли, делали то-то. И это было со времен там, древних, со времен первых утопий там, и так далее, и тому подобное. Все приблизительно представляли, к чему идут. Мы первое поколение, у которых нет образа будущего, сформированного в письменном виде. Сейчас нет ни одной книги, которая бы описывала будущее не из прошлого, а именно из того, что хотелось бы, вот как утопии делали в свое время, и как делал там Маркс, Энгельс, Каутский, и там, не знаю, Плеханов и прочие товарищи. У нас сейчас ничего нет, и поэтому мы опираемся на прошлое и пытаемся на основании прошлого сформировать будущее, а это тупиковый путь развития, поэтому, как вот, например, если так задуматься, у меня есть ощущение, и что наше будущее будет вообще не такое, как мы сейчас думаем, но кто должен его описать? Кто-то из современников должен придумать концепцию и эту концепцию каким-то образом защитить. Потому что пока что до нас, может быть, мы будем теми, кто на пустом месте создаст будущее. Ну, вот просто в вакууме, сферическое будущее в вакууме. Но до этого всегда будущее опиралось на философское обоснование. И по-другому не было. А вот сейчас философского обоснования нет. Его не существует по поводу будущего. Ну, вот будем смотреть, на мой взгляд.
2: Я не согласен с обоими. Вот, мне кажется, что в обществе, которое, ну, скажем, достигло определенного уровня развития, нет необходимости и невозможно людям навязать или предложить какое-то общее там, видение чего-то. В обществе отчаяния, когда все так ужасно и плохо, что деваться некуда, там, да, там можно дать мечту. Вот очень четкий образ будущего был, например, у нацистской Германии. Прям вообще понятный, отличный. Завоюем там этих, значит, рабами, евреев убьем, везде будут немцы жить, и вообще классно. Вот у нас будущее, мы там арийцы, и все будет супер. Вот, основа, конечно, это последствия Первой мировой войны, ужасающее положение населения и так далее. Ну, нечто подобное сработало массово на сознание вот того самого довольно большого и довольно, вернее, крайне бедного советского, российского, вернее, общества после революции. Им тоже люди жили мечтой. Но как только они этой мечты там плюс-минус достигли, и задачи коммунистов были решены более-менее, сами люди стали определяться, что их будущее – это, не знаю, там, шестерка «Жигулей», кооперативная квартира, ковер на стене, дача, значит, и дубленка. Вот им так они решили, это же мне навязывали. Поэтому мне кажется, что это невозможно сейчас предложить какой-то образ такой, чтобы все тут стали стройными рядами и стали об этом мечтать. Наоборот, на мой взгляд, здесь нужно идти по пути развития, да, чтобы люди чувствовали возможность реализации собственных идей. Вот мне кажется, это важнее. Вот. И это, ну, опять же, тут все зависит. Если, конечно, у нас произойдет Третья мировая война, и мы, вылезая из-под горящих обломков, так сказать, в поисках глотка воды, соберемся в небольшую стаю, те, кто останутся, наверное, мы будем как-то коллективно думать о нашем будущем, потому что иначе не выживем. Вот. А в другое время, ну, довольно сложно. Поэтому философы, конечно, они должны трудиться и предлагать, и думать, Но мне кажется, что это вот концепция таких фантастических идей общества всеобщей гармонии, там, счастья, вот, вот туда. Ну да, хорошо, конечно, но большинство-то, если у них есть достаток и план развития себя и своих детей, в общем, их это будущее устраивает.
4: С одной стороны, ну, у нас есть звонок, я типа парировал бы, ну ладно, давайте ответим, давайте.
2: Ну вот мне лично не нужно ни от кого, чтобы мне рассказывали, как там, как мне жить в будущем. Мне, я, в общем, сам разберусь, спасибо большое. Могу сам с кем-нибудь поделиться этой. Слушаем вас.
4: Слушаем вас.
3: Да, Петр Трофим, доброе утро. Иван хотел бы вот поддержать предыдущую
2: дискуссию
3: про безопасность. Слушаю. Алло, алло, слышите меня?
4: Алло. Да-да, слышим, говорите, пожалуйста.
3: Да-да-да,
4: говорите.
3: Хотел поддержать предыдущую вашу, значит, дискуссию. У меня тут жена ходила на родительское собрание к ребенку старшему в школу, и родителям включили фильм о том, как, собственно говоря, могут завербовать детей. И я бы вот всем, значит, людям, которым тяжело воспринять усиленные меры безопасности, я бы напомнил детство их, да, вспомните, как в детстве родители давали вам какие-то ограничения, которые вам казались дурацкими, но потом впоследствии они спасли жизнь. Государство заботится о вас точно так же. И если вы не можете как бы понять, что государство заботится, ну, попробуйте немножко с чуть менее критической точки зрения на это посмотреть. Не я такой большой, хороший, взрослый и самостоятельный, и ответственный, и сам решу, что мне делать, да, а государство как бы меня вот за рюкзак придерживает, чтобы я, значит, под машину не сиганул.
4: Угу. Хорошо. Ваше мнение услышано. Спасибо большое. Так, ну что, мы заканчиваем наш радиоэфир. Подходит к концу он. Явка на выборах губернатора Тверской области составляет 17,96%. Я не знаю, зачем вам эта информация, но ну, пусть будет.
2: Живите теперь с ней.
4: Да.
2: Если вы находитесь в Тверской области, то идите и голосуйте.
4: То идите, да.
2: А уж как?
4: Все будет хорошо.
2: Решайте сами.
4: Да. Прощаемся с нашими радиослушателями до завтра. Завтра в 10 утра мы будем на лучшем радио страны, радио «Спутник», в том же составе. Плюс, вероятно, еще один большой, серьезный телеведущий к нам присоединится и расскажет.
2: Настоящий
4: как
2: самый
4: на самом деле все
2: телеведущий,
4: было. Конечно. Да. Да. Поэтому услышимся на лучшем радио страны, радио «Спутник». За.
6: Они как будто с другой планеты.
7: Подают непонятные сигналы.
8: Выглядят очень странно.
9: И, кажется, готовы объединиться против нас.
10: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио, _ «Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
11: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
10: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
11: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
10: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
11: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
10: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень в российской столице, в Калининграде 11:00, в Икутске 6 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. В России продолжается голосование на выборах в Госдуму. В российском МИД прокомментировали возможность заключения деловых сделок США. В Германии не допускают в службе в НАТО военных с российскими и белорусскими корнями. Далее подробности. Московская система дистанционного электронного голосования всю ночь беспрерывно подвергалась атаке, сообщила представитель ЦИК России Алла Памфилова. Она добавила, что атака была очень масштабная и интенсивная. Памфилова уточнила, что атака на московскую систему продолжается, все они успешно отбиваются. Ранее стало известно, что в пятницу в системе электронного голосования Москвы произошел сбой из-за хакерских атак. В результате терминалы для голосования были недоступны около 20 минут. Уточняется, что граждане, которые не смогли проголосовать во время технического сбоя, сохранили свое избирательное право и также могут отдать свой голос в любом доступном формате. И в продолжении темы. Три инцидента на выборах в Коми, Якутии и Орловской области не должны повлиять на достойную профессиональную работу избиркомов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Напомню, в избирательную комиссию Республики Коми были принесены уже заполненные бюллетени для голосования. В Икутске на одном из участков были скрыты сейф-пакеты с избирательными бюллетенями, а в избиркоме Орловской области были повреждены пломбы печати переносного ящика, который находился в помещении для голосования. Все бюллетени признаны недействительными, рассказала Памфилова. Она отметила, что задача избирательных комиссий по всей России – провести выборы максимально чисто. От этого зависит уровень доверия и легитимность. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом мужества председателя участковой избирательной комиссии в селе Октябрьское Запорожской области Елену Останину за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, следует из указа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. Центральная избирательная комиссия России сообщила, что Останина погибла в результате налета БПЛА в минувший вторник. Следователи возбудили уголовное дело о теракте по факту ее гибели. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил РИА Новости, что ему неизвестно о сигналах со стороны США о возможности заключения деловых сделок с Россией до завершения украинского конфликта. Такое мнение он выразил, комментируя информацию газеты «Нью-Йорк Таймс» о том, что американские власти рассматривают возможность заключения новых деловых соглашений с Москвой еще до завершения конфликта на Украине. Бундесвер не допускает военных с российскими и белорусскими корнями к службе на восточном фланге НАТО. Как передает Билд, несколько таких человек не прошли проверку безопасности для работы в немецкой бригаде в Литве. Продолжать службу в Германии этим военнослужащим разрешается. Они также могут ездить к родственникам в Россию и Белоруссию, но должны сообщать об этом руководству. Ранее СМИ писали, что Германия не может набрать 2000 добровольцев для литовской бригады. Ее планируют развернуть до 2027 года. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Большим о маленьких.
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает, кто на нас подписан в Максе. Естественно, радио нижнее подчеркивание «Спутник», телеграм-канал с таким же адресом. Обязательно загляните к нам на сайт radiosputnik.ru, где не только список адресов, не адресов, городов и частот FM, где мы вещаем, но также и всякие новости, сообщения. Будете в курсе всего самого важного, значимого и любопытного. Ну а я приветствую всех на передаче «Большим о маленьких». Самая важная передача на радио «Спутник». Спутник посвящен детскому здоровью и приветствую постоянного ведущего, педиатра Антон Равдин. Антон, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алексей, дорогие радиослушатели. Всех очень-очень рад приветствовать.
2: Традиционная, можно сказать, рубрика для начала. Сообщение, новость или повод поговорить, который повторяется раз в год. Даже по несколько раз в год может повторяться. Дело в том, что осень, грипп, прививки, огромный спектр всего, что с этим связано, и как не заболеть, и прививаться, не прививаться, и что там с вакцинами, с прививками, и вообще, как меняется отношение к прививкам против гриппа с течением времени.
3: Да, тема ежегодная, стандартная, профилактическая. К сожалению, так она людьми и воспринимается. Причем в большинстве, к сожалению, случаев. Когда ты рассказываешь, и тебе говорят, да, рассказывай о том, как эти корабли бороздят просторы космического пространства и так далее. Это воспринимается примерно так же. Там, типа, опять вы, врачи, начали бубнить про вашу вакцину от гриппа. Хотя, конечно, это совсем не так. И хотелось бы нашим согражданам напомнить о том, что гриппы – это тяжелые вирусные заболевания, которые ежегодно уносят десятки тысяч жизней человеческих всему миру. Мы говорим не только про Россию. То есть в этом отношении мы ничем не хуже и не лучше. Возможно, были бы лучше, если бы прививались так, как этим занимается Европа. Вакцина у нас есть. Вакцина разрешена к применению у детей. Есть, пожалуйста, с 6-месячного возраста, даже 4-валентные вакцины. Замечательные наши отечественные. Да, нету импортных сейчас вот в этом сезоне, например. Ну и, честно говоря, и бог бы с ними, и не очень-то и хотелось. Конкретно про гриппозную вакцину могу сказать, что наша вакцина абсолютно точно ничем абсолютно не хуже, а ее состав, он и так регламентирован Всемирной организации здравоохранения, которая просто дает прогноз, да, и по этому прогнозу, в общем, весь мир и делает свои вакцины. Да, то есть нет такого, что ты живешь в России, и у тебя вакцина с одним составом, а приехал в Европу и можешь привиться вакциной там, с другим составом. Она в любом случае одинаковая будет в плане там, вот этих антигенов вируса, против которого прогнозируется, по крайней мере. Да? И если вы это делаете ежегодно, то вы рано или поздно, через два, скорее, уже начинаете накапливать достойный иммунитет и возможность дать отпор вирусу гриппа, даже если в этом году условно там не попали с прогнозируемым вирусом. Ничего ужасного и страшного, организм все равно хотя бы, по крайней мере, будет помнить и знать, как этот вирус выглядит, уже будет легче. Да? Если попали, то вы можете вообще не заболеть. А если не совсем попали, просто будет легче. И не надо забывать о том, что даже если мы будем говорить не про какое-то тяжелое течение гриппа с тяжелыми осложнениями, вплоть до летальных, а про такое стандартное, средней тяжести течение гриппа, то все равно сложно назвать это заболевание чем-то приятным. Когда у тебя температура 40, ломит все конечности, голова болит, тошнит, и живот может болеть, и кашель этот сухой. Вообще ничего приятного абсолютно нету. Однозначно, абсолютно, если кто-то вот в сознательном возрасте болел и помнит, вряд ли кто-то скажет, что да, это ладно, бог с ним, переболел, забыл. Да, не хочется повторить. Не хочется.
2: Я тогда в завершении спрошу тоже, наверное, вопрос, он и постоянный, но каждый год данные-то, естественно, новые. На ваш взгляд, и как специалиста, и в целом как человек, который по сторонам смотрит, доверие, решение, готовность сделать эту прививку растет или как? Потому что был период, когда коронавирус в особенности очень серьезно шарахнул, как-то доверие вакцинам, прививкам вроде бы повысилось. А вот что дальше-то?
3: С гриппом, мое сугубо мнение, не владею данными Росстата и, к сожалению, считаю их конкретно в данной ситуации, именно про вакцинацию от гриппа, к сожалению, считаю их не совсем достоверными. Мне кажется, я уже в одном из эфиров об этом даже рассказывал, о том, как коллеги, к сожалению, сливают эти вакцины в раковину. Думаю, что я не единственный человек, который об этом так, скажем так, вслух рассказывает. Бог с ним.
2: А я поэтому и спрашиваю ощущения.
3: Да, мое ощущение, что примерно на том же уровне. Мне кажется, что прививается именно от гриппа. Да? В целом доля вакцинированных гораздо выше. Но почему-то именно гриппом действительно люди пренебрегают. Мне кажется, что прививается, ну, в лучшем случае треть.
2: А как это коррелирует, вот тут действительно, уж извините за еще один вопрос, с тем, что вот вы чуть выше сказали, но ведь действительно вот эти симптомы переживает, проживает, ну, практически каждый, ну, так или иначе,
3: рано
2: вот это
3: или
2: вот было
3: поздно,
2: по ощущениям, да,
3: да,
2: высокая температура, когда и голова какая-то чугунная, и мышцами не пошевелить, а к прививкам вот так вот перенесу на ногах, закинусь таблеточками, выпью чай с лимоном.
3: Много всяких псевдонаучных теорий по этому поводу, и очень много мнений бытует. Ну, знаете, как если человеку дать повод подумать, что он может полениться и не пойти сделать, он с удовольствием примет этот повод. Да, когда два коллеги на работе будут сидеть и обсуждать о том, что баба Маня в прошлом году соседка привелась и болела так тяжело гриппом, что она больше вообще не ходит. И я вот такое подумал, а я никогда не прививался и не болел никогда. Серег, и ты не ходи. И Серега такой, пфу, не ходить – это мое любимое занятие. Я просто останусь сидеть там, где я сижу. Вот, мне кажется, основная часть мотивации именно такая. И с детьми тоже. Это же надо его привести отдельно, специально. Национальный календарь прививок – это другое. Но, ребят, он как бы тоже входит в национальный календарь прививок. Если что, вот, вакцинация от гриппа, да, входит в национальный календарь. Просто она идет смещенно, отдельно там внизу написано, ежегодно, с 6 месяцев. И да, у малышей с 6 месяцев до 3 лет это нужно сделать дважды за сезон с интервалом 4 недели. У деток старшего возраста однократно. Там есть еще нюансы, но не будем засорять этими подробностями эфир, не суть. Я прививаюсь, все дети привиты. В моем окружении я стараюсь вакцинировать всех от гриппа. И считаю, что это очень наша большая совместная заслуга, что мы хотя бы как-то степ-бай-степ популяризируем это среди там знакомых. Ну, как бы другими путями, к сожалению, это не работает. Все вот эти кампании вакцинации у метро, ну, наверное, какая-то часть людей действительно сделала бы, если бы не работали там до 9 вечера, и не нужно было потом отдельно как-то искать, куда и прийти, да, и для этой категории граждан, пожалуйста, можно прийти там в вагончике у метро привиться или в парке там в выходной день, да, зайти привиться. Да, 100% такие люди находятся. Но так, чтобы вот без этих вагончиков у нас было бы 55% привитых, а с ними у нас будет 80% привитых. Я, к сожалению, в это не верю. Не верю, к сожалению. Хотя вакцина действительно важная, достойная. Мы сейчас не на правах рекламы, в общем, никто с этого ничего не получает. В основном пользуемся вакциной Ультрикс Квадри, которая нам всем очень нравится, хорошо переносится, и к ней никаких вопросов у нас нет.
2: А тогда еще все-таки один вопрос, но прям совсем
3: да,
2: точный, короткий. Не-не, ну просто у нас времени не так много, а там еще и про цингу надо поговорить, и про когор, который для аппетита, ну, понимаете. А тут, правда, интересно. Вот, знаете, социальные рекламы, мотивирующие ролики работают в этом направлении? Нужно, можно их делать? Или в этом смысле у человека вот, ну, в других областях с ним нужно работать? Или вот пока он сам, правда, к этому не придет, он к этому не придет?
3: Я думаю, что можно и нужно, и нужно просто давать людям понять, что грипп – это не сезонный насморк. У людей грипп ассоциируется с каким-то сезонным просто реально насморком. И даже вот между собой люди разговаривают, ты как себя чувствуешь? Да, вот что-то тут гриппую, как-то не очень себя чувствую. То есть это слово «гриппую» означает, что ты, ну, как бы просто какой-то вирус подхватил. Но вирус гриппа и другие вирусы, они, ну вот вспомните ковид, да, коронавирус, он в 80-х годах там в учебнике еще появился, по биологии, в школе проходили. Ну, коронавирус и коронавирус, а не коронавирус, коронавирусу рознь оказался, да, ребят? И вот с гриппом то же самое. Он, грипп, испанка, сколько там десятков миллионов жизней унес этот грипп? Ну, безумное количество. Разница между гриппом и сезонными вот этими простудными заболеваниями огромная. Да, у нас иногда бывает, что в сезоне лидирует не грипп, а какой-нибудь там риновирус, да, РС-вирус. Ну, погано с ними, согласен. Не очень здорово. Но с гриппом хуже, тяжелее. И контагиозность у него выше. То есть приставучесть, заразность, давайте так скажем. Надо популяризировать знания, а не саму вакцинацию. Тогда люди через понимание придут к тому, что им это нужно. Что да, они бы не хотели выиграть вот в эту лотерею. Выиграть вот этот вирус гриппа. Особенно если он будет какой-то эксклюзивный в этом сезоне.
2: Вот хорошо, давайте, правда, к более эксклюзивным, скажем так, болезням, потому что не так часто слышишь слово цинга в применении того, что люди ей еще болеют. Казалось, это вот пираты какие-нибудь там, которые хвою жевали для того, чтобы этой цингой не страдать, лимоны. Я где-то слышал даже, что в каком-то... Я уже забыл, где и как, оказывается, мохито, может, коктейль в этом смысле, немножечко, но помогать профилактировать что-то подобное. В Австралии...
3: Там лайм.
2: Да-да-да, ну вот
3: там лайм.
2: Что-то в этом
3: ну,
2: роде есть же
3: цитрус. Витамин С.
2: Да-да-да. Оказывается, в Австралии...
3: Безалкогольный исключительно, потому что алкоголь будет вымывать. Безалкогольный, естественно.
2: Ага. В Австралии мальчик 6 лет умер от этого заболевания. Это как? Это что? Можно ли, нужно ли сейчас как-то бежать и срочно закупать какие-нибудь, я не знаю, опять же, эти лимонные эссенции, хвойные какие-нибудь жвачки или что-то подобное? Я не помню, что там еще. Обычно в книжках всегда вот про это писали.
3: В моем представлении цинга – это действительно, как вы правильно сказали, это что-то вот из книжки «Майн Рид», «Морской волчонок», как там пираты, сундуки с золотом и солонина. И полгода ты в море, и кроме этой солонины ничего не ешь, поэтому, ну, как бы, естественно, у тебя там будет цинга. Вот в моем представлении это примерно так. Ну, еще примерно... Там сколько? 300 лет назад, наверное, люди смекнули о том, что для того, чтобы твои моряки добрые в команде, набранные тобой, вернулись все живыми и зубы остались все на месте у них, не повыпадали, то надо им фруктиков закупать. И вот они периодически вставали в каком-то порту, закупались фруктиков и всю команду кормили фруктиками. И все оказалось здорово и замечательно. Если разобрать конкретно этот случай, мы говорили уже про пелагру, говорили, которая там дефицит витамина ПП, там это никотиновой кислоты, но эксклюзивных состояний-то много. А здесь конкретно молодой человек, у него был, ну скажем так, букет проблем, из-за которого так получилось. Да, у него были особенности генетические, из-за этого были особенности ментальные. Ну, не будем там все это сводить в какие-то шаблоны и стереотипы, но тем не менее, из-за этого у него был очень избирательный режим питания. И с его стороны избирательный, это не родители, которые сказали, нет, мы тебя там не будем кормить ничем полезным. А пищевые добавки, которые там, ему рекомендовались, которые он ел, они тоже не содержали должной концентрации этого витамина или, может быть, вообще не содержали. И плюс, и без того, особенное здоровье, да, наложившееся вот на выраженный дефицит витамина С, ну, да, закончилось трагично. Но, честно говоря, я слабо себе представляю врача-педиатра, который, где бы он сейчас там ни работал, в крайних северных каких-то регионах или в солнечных южных регионах нашей страны, встретится ли вообще кто-нибудь сейчас за свою врачебную практику с цингой? Честно, слабо себе представляю. Доступность разнообразного питания сейчас есть везде. И это надо особо отметить и подчеркнуть. И не нужно делать культа опасности из какой-то определенной витаминки. У нас так пытались уже некоторые товарищи, которые там вот витамин С от всех болезней, и давай его там килограммами в себя колоть, пить, вставлять какими-то угодными способами. Ну, не приносит это должного эффекта. Ну, просто должно быть разнообразное питание, и тогда все хорошо будет. И если у вас нет воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта, то никаких выраженных дефицитов витаминов, если вы нормально едите, полноценно питаетесь разнообразно, у вас быть не должно. А если есть, то тогда надо, помимо того, что их восполнить, надо понять, почему они возникают. Возможно, есть какие-то предрасполагающиеся факторы к этому, которые не лидируют для вас. Как вам кажется, что они не лидируют, а на самом деле на них-то как раз и нужно было обращать внимание. Ну, вот примерно так. Я про цингу не вижу, честно говоря, огромного смысла больше разговаривать. Хотя, ну, как бы классно, что вспомнили. Ну, был инфоповод,
2: Ну
3: чего бы не
2: и
3: поговорить.
2: забывать тоже не стоит, что какой бы застарелой болезнь ни казалась, может стрельнуть, если не соблюдать. Ну, я не буду говорить очевидные какие-то вещи, но определенные
3: Мойте руки перед едой, да, и пусть
2: чистите
3: эта еда
2: зубы,
3: у
2: да,
3: вас будет,
2: и
3: да,
2: что свежая, грубо говоря, еда,
3: разнообразной.
2: да, а не как вы там сказали, кстати, морской волчонок, если я правильно помню, там мальчик пробирался из трюма, да,
3: Мальчик в трюме
2: и он
3: был, его там
2: выползал
3: закрыли,
2: через
3: и он коробку прогрызал какую-то там.
2: пианино, там было рояль какой-то,
3: Да,
2: мишки
3: он в
2: совсем,
3: темноте там
2: да,
3: был, да.
2: полгода провел. Восхитительная книга, напомнили прямо мне сейчас, как
3: Да.
2: я в детстве читал «Майн Рида», полное
3: Я
2: собрание
3: тоже,
2: сочинений,
3: да.
2: было очень здорово. Еще один, но тут момент уже намного более, как мне кажется, такой современный, на который внимание обращать нужно постоянно, мочекаменная болезнь. Периодически обращаются к этой теме, называют какие-то факторы, какие-то признаки, на которые можно обратить внимание, на которые можно не обратить внимание, или, например, обратить, но не понять, что это вот ведет именно к этой самой мочекаменной болезни. За чем следим и чего боимся, потому что, ну, камень господи, чего, из почек же, да?
3: Из
2: Это же, это
3: почек.
2: что-то страшное, по отзывам, не дай бог никому.
3: Ну, по уровню интенсивности боли, это максимальная боль, наверное. Вот, говорят, что, пациент, он, когда у него что-то болит, ну, это как вот в институтах рассказывают, да, когда у пациента что-то болит, он старается занять вынужденное положение. Потому что практически в каждой ситуации есть какое-то вынужденное, ну, оно так и называется, что ты вынужден его принять, да, почти в каждой ситуации есть вынужденное положение, которое принесет тебе, ну, хотя бы незначимое, но облегчение. Да, там болит живот, ну, сгибаешься в сторону, там, боли, да, поясница болит, ну, ложишься, стараешься там на бок, ну, в общем, пытаешься найти вот это положение, в котором твоя боль немножечко уменьшится. Вот при почечной колике это положение найти невозможно, и пациенты в прямом смысле, они мечутся, они готовы залезать на стену, потолок, так и говорят, что да, пациент, у которого идет камень в почках, он лезет на стену.
2: Но по отзывам, опять же, когда, как только все заканчивается, моментально по щелчку пальцев снимается, и человек может хоть вот, не знаю, к работе, к чему угодно
3: Да,
2: возвращаться. В ту же секунду,
3: так,
2: вот.
3: так и есть, да. Да, это такое страшное дело, не дай бог никому. Ну, так, в общем, мы про сам предшествующий, скажем так, вот этот фактор мочекаменной болезни, симптомы и так далее. Ну, к счастью, у детей мы с этим встречаемся крайне-крайне редко. Это прям эксклюзивно редкая история. Какие-то дисметаболические нефропатии, то есть патологии почек, связанные с нарушением обмена веществ, которые могут быть на фоне там тех же перегибов в диете в сторону кучи зелени и отсутствия чего-либо еще, там того же белка в рационе ребенка. Ну, много там, шпината какого-нибудь, да, ну, соответственно, получим определенные соли в моче в большом количестве. Так бывает, да, но так, чтобы вот прям камни-камни, это, конечно, уже редкая история. А симптомы, ну, есть классические симптомы, понятно, там вот эта боль в пояснице, изменение частоты мочеиспусканий, болезненность при этих мочеиспусканиях, все это характерно, естественно, для мочекаменной болезни. Здесь нужно понимать, что это может сопровождаться, может не сопровождаться повышением температуры, это может коварным образом, особенно если это у детей, начинаться с болей в животе, они иногда просто говорят, что живот болит, и не показывают, что это поясница еще с какой-то одной стороны. Да, это боль у кого-то может отдавать в пах, это может быть тошнота, это могут быть явления, ну, не совсем прям кишечной инфекции, но каких-то проблем желудочно-кишечных, которые маскируют это. Поэтому я, как и в предыдущий вот про витамин С говорил, что если у вас возник дефицит витамина С, в первую очередь надо, ну, понятно, попробовать 3 секунды потратить времени, нормально вы едите, понять, что, в общем, нормально и есть в вашем рационе пища, богатая витамином С. Вот. И после этого прислушаться к своему организму, а почему же он у вас не усваивается? Может, у вас там все-таки побаливает живот в течение дня, может, у вас все-таки есть гастроэнтерологические проблемы какие-то. Вот здесь тоже речь шла скорее о том, что если бы человек знал, что у него камни в почках, он бы прибежал. А когда он думает, что ну, это гастрит, наверное, там, ну, гастрит же он у всех есть, еще со школы, поэтому как-то на него машут рукой так же, как на грипп. А гастрит, гастрит и рознь – это, во-первых. Во-вторых, не все, что кажется гастритом, не все это гастрит. И у кого-то бывает, это протекает крайне легко, пока не перейдет в совсем тяжелую уже форму.
2: Но вот я
3: и
2: подсмотрел
3: не только про мочекаменную болезнь.
2: Непосредственно инфоповод, что и под гастрит, и под цистит многое можно списать. У нас просто время заканчивается. Еще пару вопросов, наверное, успею задать, но уже во второй части.

0: без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
1: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
0: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
1: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
0: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
1: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Будущее наступает.
2: Будущее за антропоморфными роботами.
3: Роботизация будет идти очень быстро.
1: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
4: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
5: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
1: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
6: Это можно тиражировать уже куда угодно.
1: Как подготовиться к восстанию машин?
7: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
1: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
8: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
1: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
9: Нас впереди ждет очень веселое время.
1: Узнать за 90 секунд. Главный советский блатной шлягер «Мурку» крутили на своих магнитофонах миллионы жителей СССР. Пели в компаниях и во дворах, исполняли в ресторанах и на специфических посиделках не совсем законопослушных граждан. Популярна она и сегодня, хотя гораздо меньше. Но мало кто задумывается, что главный персонаж песни, одетая в кожаную тужурку Мария Климова, отнюдь не вымышленный. В финале хита Мурку покарали уголовники за то, что она получала от них дорогие подарки и сливала чувствительную информацию органам. В жизни было иначе. Исследователи десятилетиями пытались понять, кто же такая эта легендарная Мурка. Версий было «хоть отбавляй», сказывались сверхпопулярность песни и ее героини. Но недавно, в результате огромной работы с архивами, выяснилось, что Маруся Климова была реальным агентом и долгие годы проработала в секретном подразделении ЧК ГПУ, а потом НКВД. Она была внедрена в банду, чтобы зачистить верхушку преступного сообщества Одессы тех лет. Этот город в 1920-х стал рассадником контрабанды, бандитизма и фальшивомонетничества. Так что на деле оказалось, что «Мурка» — не гимн криминального мира, а рассказ об успешной операции силовиков. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
10: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Российские военные освободили населенные пункты Марьевка и Гулево в Донецкой Народной Республике, а также Зеленую Деброву в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Российские военные также освободили населенные пункты Лошакова и Комиссарова в Харьковской области. Помимо этого, в регионе продолжается уничтожение формирований ВСУ в кольце окружения в районах населенных пунктов Грачевка, Красный Яр и Хрипуны. Подразделения российской группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения ВСУ в северо-восточной части Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. Двух руководителей избирательной комиссии в Якутии отстранят от работы после инцидента со вскрытыми сейф-пакетами с бюллетенями на одном из участков, сообщил председатель избиркома республики Евгений Федоров. Во второй день голосования председатель ЦИК России Элла Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах субъектов России сообщила, что на избирательном участке в Якутии выявлены случаи вскрытия сейф-пакетов с бюллетенями. Цифровые технологии внедрены на выборах депутатов Госдумы России 9-го созыва на невероятном уровне, заявил председатель независимой комиссии по управлению выборами

0: Мали Мустафа Сиссе, журналистом в общественном штабе по наблюдению за выборами. Ранее наблюдатель из ЮАР в разговоре с РИА Новости отметил, что Претория может многому научиться у Москвы, в частности, использовав российский опыт во внедрении электронного голосования. Минпросвещение изменило минимальную учебную нагрузку на школьников 10-х и 11-х классов, следует из документов ведомства. Объем не будет превышать 37 часов в неделю в каждом классе. В августе министерство определило норму учебной нагрузки на первоклассников. В сентябре-октябре у них должно быть не более 3 уроков в день продолжительностью по 35 минут. А в ноябре-декабре количество занятий можно увеличить до 4. Верховная Рада Украины ушла на очередные каникулы на фоне финансового кризиса из-за проблем с принятием законов, необходимых для продолжения иностранного финансирования, заявил украинский депутат Ярослав Железняк. В прошлый раз Рада уходила на каникулы в середине июля. Тогда украинским депутатам понадобился месяц отдыха. Как подчеркнул депутат, очередные каникулы украинские парламентарии взяли на фоне огромных проблем с принятием необходимых для продолжения международного финансирования законов и финансового кризиса, вызванного отсутствием помощи от партнеров. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Большим о маленьких.
2: Давайте продолжать. Это «Большим о маленьких» на радио «Спутник». Алексей Красильников меня зовут. Приветствую еще раз постоянно ведущего педиатра Антон Равнин. Антон, здравствуйте еще раз.
3: Да, добрый день еще раз всем.
2: Антон, в завершении, а может в продолжении темы про мочекаменную болезнь, я вот, опять же, стереотип один, может быть, вам предложу. Может быть, кстати, и не стереотип, но я еще и статистичку подсмотрел относительно того, где, в каких странах, что и как болеет. Оказывается, есть мочекаменный пояс Земли. Северная Африка, Ближний Восток, Юго-Восток Азии. Ну и объясняется тем, что и диета...
3: А я теперь понял, что это будет за движение.
2: Да, я пытался вот в север Африки, вот как-то вот, может быть, там что-то такое есть. Я вот сейчас прям пытался даже визуализировать. Объясняется, что вот диета в странах традиционная, с водой в этих странах традиционно не очень...
3: Я хотел сказать, что жидкость и температура еще очень-очень важно.
2: И в завершение, тоже еще в довершение, вот про Германию есть такой миф, что вот в этой стране лучше всего с мочекаменной болезнью, потому что вот якобы много пьют. У нас там одна темка как раз будет связана.
3: Пиво много пьют.
2: Да. Вот с тем, что не можно ли ребенку вот это вот все как-то заранее. Есть что-то подобное, опять же, связанное?
3: Как бы не будет камней в почках, будет такой термин, называется бычье сердце, да, и цирроз, да. Ну, как бы сердечко устанет, и печень не отвалится. Но зато камней в почках не будет.
2: Но я больше к тому, что вот питье, какая-нибудь погода, какое-нибудь вот такое поведение. Реально диета, опять же, это что, это мясо? Слушайте, поменьше, или что?
3: Питье, ну, тут же камни тоже разные бывают, там фосфаты, оксалаты, там ураты, это же тоже, в общем, не все от одного вида питания. Здесь очень важно, действительно, если это жаркие районы, регионы, где люди много потеют и мало пьют, то, естественно, это фактор риска, и тут однозначно абсолютно. Ну, профилактика, на мой взгляд, в принципе, она очевидная, и мы проговаривали все и про камни, и про цингу уже даже в этом отношении сегодня. Конечно, просто питание должно быть сбалансированным, а объем жидкости, который потребляет ребенок, да или взрослый человек, он должен корректироваться, исходя из температуры окружающей среды. Естественно, в жару взрослый человек может выпить и 3, и 4 литра, ну, если на улице плюс 40, то, собственно говоря, а как иначе-то? Но при этом выпить 4 литра простой воды на улице, когда там минус 40, ну, не совсем понятно зачем, да? Вот все, на мой взгляд, очевидно и логично. Ну, и, естественно, не должно быть каких-то монокомпонентных диет. Да, нельзя восхвалять белки и недооценивать углеводы. Нужны и те, и другие, просто в рациональном соотношении, скажем так. И все.
2: Тогда вот, собственно, с этого момента о том, насколько где, что и как уместно в плане некоторых алкогольных, слабоалкогольных напитков, насколько их уместно для детей, я вам предложу еще один миф, который есть, который предлагается обсудить, что вот, ну, упоминается конкретно здесь кагор, такое вино для аппетита, для крови в качестве общеукрепляющего средства. Вот такая вот история для ребенка, вино, причем достаточно специфическое, красное, если я правильно понимаю, винных не очень вообще понимаю. О, да, крепкая, да-да-да, это вот вполне. Расскажите, пожалуйста, где здесь есть какая-то доля чего-то, или, может быть, вообще ничего нет, и это вот действительно какие-то отголоски чего-то там из Древней Греции, ну, когда кроме этого
3: ничего
2: не пили.
3: Да даже не Греции, мне кажется, здесь вопрос, ну, это мое представление, как бы, куда это может корнями уходить, это, наверное, уходит корнями в церковь, в причастие, что это кагор, это как кровь Христа.
2: А,
3: да,
2: в этом
3: надо
2: смысле.
3: Вкусить плоть Христа, выпить кровь Христа, да, и причаститься, и тем самым будет у тебя все хорошо и замечательно. Ну, а если кагор настолько полезен, что это, в общем-то, практически священный напиток, то почему бы этим кагором, этим священным напитком, не попробовать вылечить какую-нибудь хворь у ребенка? Ну, он же красный, в конце концов. Но здесь есть небольшое недопонимание. Не все, что присуще винограду, ровно как и гранату, к примеру, из которого тоже можно было бы сделать вино и сказать, что оно безумно хорошо повышает там, гемоглобин, потому что железа много. И витамина С, кстати, тоже много. И цинги не будет, видите? Вот такой
2: все сложилось, да. И
3: еще
2: жидкости
3: фрух.
2: Приняли, и мочекаменная болезнь чуть-чуть, но отступит.
3: Супер, супер вообще. Ну, то есть, да, можно как бы, если захотеть... на какую-то информацию не обратить внимания, а какую-то на первый план выставить, то можно сделать. Но это подмена понятий. Не все, что присуще продукту до переработки, остается ему присущим после переработки. И виноград, он для детского организма, иммунитета, железа, что там еще им пытаются вылечить, насморк, там, не знаю, какие-то аутоиммунные болезни.
2: Просто
3: ну, что угодно, в общем,
2: да.
3: что бы они там ни пытались вылечить, вот виноград на это воздействует более качественно, чем забродивший виноград, давайте так его назовем. Однозначно, абсолютно. Негативных влияний алкоголя на детский организм вы получите гораздо больше, чем любых полезных, ну, не знаю даже, как назвать это, полезных действий, давайте так по-простому скажем. Не будет никакой выраженной значимой пользы. Просто действительно раньше, когда ну, нечем было лечить, но не было там доказательной медицины, никто не рассказывал, как это все происходит, почему происходит именно так, да, очень многие вещи списывали, да и еще, не знаю, 15 лет назад дети у нас орали, как многие врачи того времени считали, от повышенного внутричерепного давления и от сглаза, да, потому что бабка, какая-то соседка приходила и сглазила тут всех, да, надо вот сходить глазное дно посмотреть ребенку, а то что это он орет, наверное, у него голова болит. Ну, понимаете, да, а сейчас все вроде как понятно, очевидно, и главное, что работает. Я имею в виду, что все эти теории работают, да, на практике. Внутричерепное давление не работало никогда. Лечение дисбактериоза у младенцев, новорожденных там деток, не работало, они не успокаивались. А вот понимание того, что с этим ребенком происходит, ну и какие-то там небольшие с нашей стороны вмешательства, да, они помогают. По крайней мере, мы хотя бы реально понимаем, что с ними происходит. Но вот раньше этого понимания, к сожалению, не было. Поэтому мы ставили горчичники, да, пользовались банками, в кипятке с горчицей заваривали ноги. Что мы там
2: сеточка
3: еще делали?
2: Сеточка йодная, я еще помню.
3: Сетка йодная вообще без нее никуда, от всех болезней. Очень полезная штука. Ну, пусть не самая страшная. А мед с черной редькой. Ну, без него вообще ни один кашель вылечить невозможно. Не закапал, И
2: кого, прости?

0: Че?
1: Кстати, Каланхоэ, Каланхоэ, как вам повезло. Каланхоэ — это такое растение, сок которого обладает величайшим раздражающим эффектом, и ты отчихиваешь сопли вместе с участками своего мозга, я бы так это сказал. То есть, чихнул мозга, я бы так это сказал. То есть, чихнул так чихнул. Там годовалый ребенок чихает, как вот этот вот мужик такой в подворотне. Чхи, так, чтобы во всех окружающих домах тряслись окна. Вот это каланхой. Оказывается, и без каланхоя можно. И, в общем, и кашель-то далеко не весь лечить надо. И не обязательно с редькой. К редьке с медом у меня меньше всего претензий, хотя вкусно было. В общем, бог бы с ним. Да, неважно. Поэтому Когор, в общем, я бы вот к тем же методам, часть из которых, хотя бы безвредна, и я бы рядом Когор там не ставил. Когор, наверное, вообще на куда-то там, на совсем первое с конца. Вот, давайте так. Действительно, ничего полезного не будет.
0: Вообще, надо, правда, рубрику создавать антиаптечка или там вот что-то подобное. Мифическая, фейк, лжеаптечка. Ну, правда ведь.
1: Ну
0: Если вот
1: да.
0: загуглить, ну,
1: Причем
0: все вот это, как вы сказали, каланхоэ, ну, вообще прям
1: планхоя,
0: полезно.
1: планхоя, да.
0: И воздух освежает, и витамины, и с чем-то там борется. И что
1: Ой, да
0: еще?
1: что
0: И
1: ж, что
0: ткани
1: вы, что вы?
0: восстанавливают. Трофические язвы лечат. Ну, как так?
1: Я вам, знаете, так скажу, что сейчас очень много родителей молодых, они более современные, чем даже мы с вами, и они про вот эти издевательства, они уже как бы не в курсе. И если мы сейчас им начнем рассказывать, как могло бы быть, то это будет звучать чуть ли не подсказкой для некоторых товарищей. Я думаю, что не надо, потому что я что только не встречал, там дети, которые с тяжелыми гематологическими заболеваниями, им там где-то в регионах советовали пить кровь молодого барсука. Да, для того, чтобы поднимать упавшие тромбоциты у ребенка. Причем у всех врачей, которые это услышали, возник один и тот же вопрос. А почему молодого?
0: А почему барсука не возникло, нет? А, барсучий жир, там все-таки что-то хотя
1: Это
0: бы
1: и
0: есть.
1: так, да не, не, нет, это и так просто настолько бредово, что про барсука спрашивать даже бессмысленно. Возможно, это какое-то региональное животное, которое там можно отстрелить. Было бы московский, сказали бы белку там, потому что барсука так в лесу не
0: Нет, правда,
1: пойдешь, не
0: понятно,
1: найдешь.
0: барсук шкурка на
1: А вот,
0: утепление, жир на отопление, а вот, собственно,
1: а
0: что
1: кровь,
0: кровь...
1: а кровь болеющим детям, понимаете?
0: Да.
1: И, грустно, грустно. А так вот не расскажешь в эфире, 99% жителей и даже знать не будут, что, оказывается, кровь барсука можно было еще и с этой целью
0: Молодого
1: использовать.
0: барсука.
1: Молодого, но только молодого, да. Это шутка, да, я надеюсь, все поняли. В смысле, рассказ, к сожалению, не шуточный, но, естественно, использовать кровь барсука в этих целях не стоит.
0: Я просто, знаете, это вот действительно наткнулся относительно недавно. У меня одна из любимых тем была, когда человек создал себе ложную персону через соцсети. Вот то, чем он не является, кем он не является. Обманул 26 человек на 1,5 миллиона долларов. Это в 26-м году 21-го века.
1: Круто.
0: Люди верят. Более того, интернет потом сам начинает подсказывать. Является ли вот этот человек тем, за кого он себя ведет? Конечно, потому что вот соцсети, вот статейки, вот публикации. Так и здесь. Каланхой, говорите? Молодой барсук, говорите? Получите. Но вот насчет того, получите, не получите, еще одна тоже болезнь, ну не болезнь, проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть очень серьезные, но тоже связанные, казалось бы, с чем-то с таким, ну вот с редким или, по крайней мере, устаревающим. Оказывается, блохи все еще могут представлять угрозу. Более того, вполне себе в Подмосковье, ну далеко не в самом последнем таком регионе, дети отчитываются, что, ну не отчитываются, есть сообщение о том, что пострадали. Что-то в этом смысле. Как-то вывести? Как это вообще возможно? Или блохи это вот правда, те спутники человека, которые, может быть, в меньшей степени будут ему спутники, кстати, нет, плохие спутники. Вот, но навсегда.
1: Вы знаете, хочется эту новость о том, что в Подмосковье в детском саду там какое-то количество детей пострадало от укуса блоха, хочется продолжить. А врачи скорой помощи каждой подстанции ежедневно страдают от укуса блох в ваших же квартирах.
0: Ну, так
1: Я не
0: это...

0: помните,
1: не чью-то конкретную.
0: Это бензин, а это дети.
1: Совсем согласен, совсем согласен, да. То бензин,
0: хотя
1: а то дети.
0: Каждая жизнь важна, без сомнений. Абсолютно правильно говоришь.
1: Однозначно, абсолютно. Просто почему-то инфоповодом о том, что у нас в каждой, там, я не знаю, ну ладно, не буду такую статистику глупую пытаться привести или придумать ее, но я знаю, что вот у меня, у бывших коллег на подстанции, наверняка это у всех, есть прям список квартир с клопами. То есть ты едешь по какому-то адресу, и ты уже можешь сравнить со списочком и узнать, там, клоповник жуткий или так себе поверхностный клоповничек. Ну, соответственно, как бы не зайти туда, им, к сожалению, нет такой возможности, да, ну, профессия обязывает. Но быть осторожнее, это, по крайней мере, тебя заставляет, чтобы этих клопов потом на подстанцию не притащить. Или домой, проси Боже.
0: Но я тогда с этой точки зрения правильно вас понимаю, что здесь это какой-то коллективный должен быть посыл к безопасности, потому что, ну как, один ребенок, один человек, который может вот это дело на себе подхватить, в итоге может перетащить это к многим, скажем так.
1: Ну да, собственно говоря, оно так и работает. Однозначно, абсолютно. Клопы – крайне неприятная история. Естественно, от них вот эти мелкие укусы...
0: А, прошу прощения, клопы вы сейчас сказали, или мы все-таки про блох? Тут... Я понимаю, что там близко.
1: Да, да, да, блох. Вы спрашивали про блох, я...
0: Пример продолжу... про клоповники был, да-да-да.
1: Я продолжу про клопов, да. Что блохи, что клопы, ну, мне кажется... Одинаковые примеры антисанитарии. Угу. Просто те же блохи, к ним как-то все привыкли, особенно в детских коллективах, да, но вроде как положено всех деток там периодически проверять на педикулез, просматривать там волосы. Занимается ли этим кто-нибудь, я не возьмусь сказать, в детских садах. Ну, вот знаю, что, допустим, девчонок периодически причесывают там воспитатель там, после сна и так далее. Ну, наверняка и таким образом тоже, если что, можно выявить. Но вот такого, чтобы прям коллективно всех осматривали. После каких-то каникул, когда у ребенка они были, неважно, садик не работал, и все решили в отпуск уйти, или ребенок с родителями куда-то уезжал, он тоже должен справку принести в детский коллектив, что он, ну, просто, что он здоров. Дело не в том, что он там прогуливал или болел. Это-то, ради бога, родители написали заявление там, на 3 недели отдыха условно и спокойно гуляют. Но о том, что он здоров, и вот этот обязательный момент. Да, и вот в этой справке как раз тоже указывается отсутствие педикулеза, что ну, нету их, не бегают они. Это тоже крайне важная история. А передаются они ну, в детский коллектив. Ну вот рассказывать о том, как все передается в детском коллективе, это, знаете, какая-то такая история, после которой не хочется обедать. Ну, потому что все это, конечно, очень неприятно, вот это нарушение гигиены, потому что дети за этим особо не следят, воспитатели не всегда успевают, ну, и вот там одна игрушка, другая игрушка. Ну, тоже как бы и запрещать детям с одной игрушкой играть, ну, тоже понятно, что бессмысленно. Вот, кто в чью кровать прыгнул, залез, кто кому какой подушкой кинул посмеяться, похохотать во время тихого часа. Ну, в общем, как бы много-много всевозможных факторов. Поэтому блохи, ну, встречались, встречаются и будут встречаться. Да, ну,
0: то есть ничто не поделать? Потому что помимо того, что это неприятно, болезненно и что-то еще, это же переносчики заболеваний, если я верно понимаю.
1: Конечно, ну поделать. Но я честно, вот про себя не могу сказать. Я, правда, не помню. И историй таких не помню, что у меня там были блохи, что-то их там как-то выводили или что-то такое. Ну, правда, не вспомню. Но каждый человек вспомнит в своем детстве... Ну, как минимум, там, парочку каких-то своих товарищей, соседей, друзей, знакомых, которые, ну, пострадали. Ну, бывает. Просто раньше там эти керосины, брили налысо, там, штука не делали. Да, сейчас есть более современные средства, которыми можно обработать, сохранив полностью весь свой волосяной покров на голове и никаких проблем. Все это должным образом потом удалить, и все, и хорошо, и замечательно.
0: А вот тоже
1: И
0: миф,
1: надо.
0: не миф, вкратце. Человеческие блохи, животные блохи друг друга. Это я помню, какую же... А, слушайте, чуть не коронавирус там опасались, переносят, не переносят. В этом плане есть, вот условно говоря, у кошки, у собаки нашли блох. Для человека это опасно?
1: У кошечки боли, у собачки боли,
0: У
1: у
0: диванчика боли,
1: человека.
0: а вот потом кто посидел-то...
1: Да. Нет, это немножко разная история. Они могут передвигаться, наверное, как на каком-то общественном транспорте. Другое
0: Но
1: немножко.
0: не более. Имеется в виду,
1: Ну.
0: что передвигаться, да, укусить, да, а вот чем-то там подхватить собачье заболевание или что-то еще не пойдет.
1: Не, ну, в плане заболеваний, ну, какой-нибудь рикетиоз, да, там может перенести блошка, конечно, а как же эти, когда чума вот эта черная была, бубонная такая, вот это все страшная, страшная история тоже, там
0: Ну,
1: крысы
0: крысы, да.
1: дохли, там, а с крыс-то блохи бежали, там еще там, тоже вот этот момент был, поэтому тут как бы...
0: Хорошо, это
1: Вот
0: правда.
1: здесь домашние животные чаще просто, я говорю, как транспорт могут
0: Ну
1: выступать. Да.
0: да.
1: Как автобус довезли домой.
0: Ну и про это, опять же, и анекдотов и всяких историй тоже рассказано многое. В завершении еще одна тема. Здесь уже сложнее. Значит, такое слово, как гигрома. Некая шишка, которая может возникать на частях тела, под кожей, какой-то сгусток не то жидкости, не то чего-то более такого жесткого. Кистозное образование, но при этом доброкачественное. Расскажите поподробнее, насколько это, правда, может быть опасностью и для детей не является ли это вот тоже чем-то там 0,005% или действительно сидим, профилактируем, заботимся?
1: Ну, профилактировать это очень сложно, это, знаете, как-то не получая травм, потому что любая травма в области сухожилий, она может закончиться образованием вот этой гигромы. Ну, как-то звучит немножко бредовенько, да? Дыши пореже, а то здесь воздух может быть загрязненный. Ну, примерно вот так. А, ну, как можно не получать травм? Ну, умышленно-то можно не получать, а так, чтобы вот
0: Но вот смотрите,
1: совсем
0: я
1: никак.
0: прочитал, что вот,
1: Очень
0: например, у
1: сложная
0: тех,
1: история.
0: у кого дети, например, работа кистей активная, например, музыкальные инструменты, например, вот что-то подобное, микро, как это называется, пальцами, микродвижение в достаточном
1: Я понял,
0: количестве, да.
1: да, там очень-очень много работы там мелкой моторики какой-то, да, вот
0: Моторика, точно, да.
1: какие-то там, не знаю, ювелир, да, или там часы чинит какой-нибудь мастерская там,
0: Ну вот правда,
1: ну,
0: болят, допустим,
1: скрипач.
0: суставы. Обрати внимание.
1: Тоннельные синдромы. Сказать-то можно. Здесь вопрос, который мы уже несколько раз сегодня обсуждали, что просто не надо ждать, пока выскочит гигрома. Гигрома это по сути пузырик такой, да, стенками которого являются вот эти, ну, такие истонченные сухожилия. Ну, плотное-плотное сухожилие. Представляете себе, все когда-то разделывали там животное мясо, ну или видели. Вот есть мышца, есть сухожилие, да, вот сухожилие это то, что такое пленка и плотное, вот оно, да, не жуется условно. Вот это сухожилие. Вот если это сухожилие растягивается и туда попадает жидкость, да, получается такой, ну, как бы пузыречек вот с этой жидкостью. Вот это и есть гигрома. И сказать, что она чем-то сильно угрожаема, ну, зачастую ничего с ней можно вообще не делать. Если она приносит какой-то болевой синдром, если она мешает выполнению функции кисти, методы лечения существуют, да, можно склерозировать, можно удалить, иссечь, но это более тяжелая история. Да, это все-таки прям, ну, операция-операция. У детей, к счастью, встречается достаточно редко. В маленьком возрасте, когда это там, это детский сад, начальная школа, есть вообще случаи спонтанного разрешения и ничего ужасного. У более старших детей уже тут тоже, наверное, как у взрослых. 100% сказать, из-за чего это происходит, не всегда возможно. Просто есть действительно вот факторы, которые вы озвучили, да, это какая-то вот работа специфическая, особенно руками, да, это, возможно, травмы, которые, ну, достаточно часто, можно рассматривать это как какие-то наследственные предрасположенности через призму того, что более податливая вот эта соединительная ткань, да, легче вот это мышечное влагалище, оно так еще называется, то есть вот эту пленочку, в которую мышца погружена, она более легко растягивается, ну и так далее, и так далее. Здесь вопрос в том, что в любом случае, если у вас что-то вскочило, и даже если это сильно не болит, и не обязательно бояться, что это какой-то онкологический процесс. Да, гигрома тоже может быть крайне неприятным, вызывать боль, может и не вызывать, но сходить, показать и успокоиться, что ничего страшного в этом нету, ну, однозначно стоит. Потому что к онкологическому процессу это действительно никакого отношения не имеет, она не озлокочествляется, не малигнизируется. И можно с ней жить спокойно, если только она, вот, ну, повторюсь, не мешает выполнению функций там, тех же кистей, рук, ну, на ногах чуть реже, ну, там, естественно, тоже встречается, в основном чаще на руках. Вот так.
0: Антон,
1: Ну,
0: время, к сожалению, подходит
1: ура.
0: к концу. Вам спасибо огромное
1: Сложили.
0: за ваши ответы. Как обычно, сложили что-то в лжеаптечку, развенчали мифы. Без полезных советов тоже дело не обошлось. Без полезных. Антон Равдин, большим о маленьких, Алексей Красильников. Всем хорошего дня.
2: Конфуций учил. Три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
3: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
2: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
3: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
2: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
4: В Москве и Воронеже час дня, в Улан-Удэ 6 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. В России продолжается голосование на выборах в Госдуму. Президент России Владимир Путин дал ряд поручений правительству. Министр обороны США Пит Хексет теряет поддержку в Конгрессе. Далее подробности. Явка на дистанционное электронное голосование на федеральной платформе уже превысила 70%, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. Он отметил, что обычно явка по дистанционному электронному голосованию составляет свыше 90%. Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Алла Памфилова поблагодарила представителей партии за организацию наблюдения за избирательными участками в ночное время. Она также отметила, что участки в один день голосования открыты во всех регионах страны во второй второй день голосование идет довольно оживленно. Глава ЦИК подчеркнула, что досрочно уже проголосовали более 4,5 россиян. Попытка диверсии не помешала проведению выборов на Дальнем Востоке, сообщили в Минцифры. По данным ведомства, связь с Сахалинской, Магаданской областях, Камчатском крае, Чукотском автономном округе полностью восстановлена. Президент России Владимир Путин поручил Кабмину до 1 декабря принять дополнительные меры по сокращению дефицита кадров в сфере общественного транспорта. Соответствующий перечень поручений главы государства по итогам заседания Президиума Государственного совета опубликован на сайте Кремля. Доклад должен быть представлен до 1 декабря этого года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Помимо этого, президент поручил обеспечить в Татарстане, Москве, Петербурге и Сахалинской области реализацию пилотного проекта по тестированию беспилотного общественного транспорта. К нему привлекут в том числе ветеранов боевых действий, участвовавших в СВО в качестве операторов беспилотных транспортных средств. Глава государства также дал распоряжение рассмотреть вопрос об использовании единой биометрической системы ИМАКС для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Польша вернула на аэродромы авиацию, поднятую якобы из-за активности России на Украине, сообщает оперативное командование видов вооруженных сил республики. Ранее в субботу оперативное командование информировало о том, что в воздушном пространстве страны якобы из-за действий России на Украине действует польская авиация. При этом польские военные признали, что нарушение воздушного пространства страны не произошло. Министр обороны США Пит Хегсит теряет поддержку в Конгрессе. Законодатели подвергают его все большей критике за политизирование Пентагона и конфликт с Ираном, сообщает газета Wall Street Journal. Ранее демократы в Сенате пообещали провести официальное расследование в отношении Минобороны США. В свою очередь, конгрессмен Томас Мэсси и вовсе инициировал процедуру импичмента министра обороны Пита Хегсита из-за ведения боевых действий против Ирана и Йемена без разрешения Конгресса. О потере поддержки также свидетельствует тот факт, что Комитет по делам вооруженных сил Конгресса отказывается принимать предложенного Хегситом кандидата на пост министра армии, официального представителя Пентагона Шона Парнелла. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
5: Вы слушаете «Радио Спутник». Азиатский путь.
0: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех наших слушателей, наших зрителей, наших подписчиков на программе «Азиатский путь». И представляю вам ее постоянного ведущего, доктор исторических наук, востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте. И сегодня мы с вами поговорим, ну, как всегда, есть у нас повод. Исполняется годовщина со дня смерти последнего, как считается, великого революционера Мао Цзэдуна. Он скончался официально 9 сентября 1976 года. И вокруг его личности, вокруг его последних дней есть очень много и споров, и загадок. И самое главное – это оценка того, что он делал и как его следует истории расценивать. Некоторые говорят, что это был кровавый палач, который буквально погрузил Китай в кровавую бездну культурной революции, который боролся за власть, который породил массу кланов. Другие говорят, что, посмотрите, современный Китай – это во многом порождение идей Мао Цзэдуна. И тот великий Китай, который мы сегодня видим, это Китай, который поднялся на ноги именно благодаря тому, что именно Мао за счет жестких, может быть, и очень нелицеприятных вещей сумел расчистить площадку. Ну и, соответственно, Дэн Сяопин уже пришел на готовое и закончил все эти реформы. Поэтому споры идут, они будут вестись бесконечно. И хотя действительно многие сегодня смотрят на Мао как на некое далекое прошлое, Портреты Мао Цзэдуна сегодня в Китае повсеместно. От таксистов, которые устанавливают их вместо иконок на торпеде своего автомобиля, до памятников, которые есть во многих городах, не говоря уже о том, что портрет Мао Цзэдуна висит на центральной площади Китая Тяньаньмэнь, прямо над центральными воротами. Поэтому здесь Мао Цзэдун – это живая традиция. Вот мы и поговорим о самых последних днях, что вообще происходило, и почему такие противоречивые оценки. Мы сейчас погрузимся в 1976 год. Вообще, пекинское лето 1976 года было тяжелым и душным. Год начался тяжело. Он начался со смерти любимого всеми премьера Госсовета КНР Джо Энлая. Он умер в январе и перед уходом своим буквально завещал начать 4 модернизации, то есть модернизацию сельского хозяйства, военной области, промышленности и сферы образования. И в этом смысле Джо Энлай как бы заложил основу для нынешних реформ, передавая ее Дэн Сяопину, который тогда был в опале. В конце концов, Джо Энлай превратился в некую антитезу Мао Цзэдуна. Хотя они были практически одногодками, они вместе прошли весь боевой путь, но Джо Энлай воплощал рационализм, здравомыслие, Мао Цзэдун, революцию и, в общем, эту кровавую культурную революцию. И в этом смысле к середине 1976 года началась череда знамений и бедствий, на которые очень тщательно обращал внимание китайский народ. Во-первых, в июле земля содрогнулась в городе Таньшань, это промышленный центр на северо-востоке Китая. Он был буквально стерт землетрясением с лица земли. Сотни тысяч людей погибли под руинами буквально за считанные минуты. И до сих пор есть споры, это 200 тысяч, 300 тысяч. Ну, в общем, погибло колоссальное количество людей. По всей стране начали шептаться, небеса гневаются, и это плохой признак. Небольшая лавчонка на улице Чананде, это как раз та улица, где проходит, которая стоит, собственно говоря, на которой стоит императорский дворец, вот эта небольшая лавочка дала трещину, и на ней, как говорили в народе, естественно, проступили иероглифы, которые стали прочитываться как пророчество. «Китай расстанется с девяткой». Что за девятка? Девятое число, девятый месяц, сентябрь. И вот к этому все и шло. Сам председатель Мао уже к этому времени не выходил к народу. Он лежал больной в своей резиденции озера Джунанхай, там же в центре Китая, в западном крыле домика у бассейна, где когда-то принимал иностранных гостей, а теперь он задыхался, сидя в кресле, обложенный подушками. Болезнь Паркинсона десятилетиями медленно съедала его, и руки, когда-то писавшие потрясающую каллиграфию, он писал же великолепные стихи, и которыми руками он приводил в движение миллионы, десятки миллионов людей, сегодня дрожали так, что не мог удержать чашку, его поили и кормили. Речь почти исчезла. Великий кормчий, чьи цитаты когда-то заучивали наизусть, школьники от Харбина до Гуандуна, общался лишь короткими невнятными записками и просто в прямом смысле невнятным мычанием, который у него была специальная переводчица Джуан Джей До, которая буквально разбирала его слова или звуки для приближенных и буквально переводила на нормальный китайский язык. 1976 год. Еще 4 года назад, в 1972 году, Мао встречался с Никсоном, и они договорились о восстановлении отношений между Китаем и США. Не Китаем и Советским Союзом, что многим казалось бы логичным, а именно США. Почему? Да потому что США, Китай не боролся за единую социалистическую идею. Это Советский Союз был антитезой Китая. А США как раз говорили, что давайте торговать, давайте развивать технологии. То есть США предложили тогда Китаю то, в чем Китай нуждался. И Мао дал как бы зеленый свет на открытие новых реформ, но сам он уже не мог ничем заниматься. Он еще существовал в 1976 году, но скорее как флаг, а не как человек. Каждый его вздох был большой государственной тайной. Пока Мао оставался жив, его приближенные, так называемая группа четырех, которую потом будут называть бандой четырех, во главе четыре человека, во главе с его женой Дзян Цин, сохраняли надежду наследовать власть. И пока Мао остался жив, был назначен новый премьер Госсовета КНР, то есть председатель правительства Хуа Гуфэн. В общем, невзрачный, непримечательный, очень лояльный чиновник из той же самой провинции, откуда происходил Мао Цзэдун, провинции Хунань. И он чувствовал себя защищенным. Но все эти люди, и радикалы, которые управляли культурной революцией, и прагматики, которые говорили, что надо сбить вот этот напор революционной волны, окружали умирающего старика буквально как шахматисты, которые окружают пустующую доску перед концом партии. 2 сентября 1976 года случилось 2 инфаркта подряд. Врачи понимали, что конец близок. Наследник Мао Хуа Гуфэн был вызван к постели. Мао уже не мог писать, он даже не мог говорить. Он вместо слов, как потом уже рассказывал врач, трижды обхватил ладонь молодого, относительно молодого преемника и что-то ему сказал старческим голосом, причем никто уже тогда разобрать не мог. Кто-то говорил, что он сказал «все передаю тебе». Кто-то сказал, что он просто прощался, но в любом случае его последние слова никто не разобрал. Умирал он трудно и долго. В ночь на 9 сентября его сердце еще билось, и хотя он уже практически не подавал признаков жизни. Врачи зафиксировали время смерти, остановки сердца, 0 часов 10 минут. И вот здесь как раз началось движение. Первая реакция была жажда власти. Дзян Цин, его жена, узнав о смерти мужа, не прилила ни слезинки о нем. Она потребовала себе бумаги, документы, печати, доказательства своих прав. Началась гонка за наследство покойного. Причем ведь император, ведь умер не последний человек, который авторитет сдержал все фракции разом. Это умер последний император Китая. 5:30 утра. Пекинское радио передает грустную весть. Прерываются все передачи, играет траурная музыка. Голос диктора сообщает, что Центральный комитет, Политбюро извещают, что председатель Мао скончался. По улицам школ побежали дети с черными и креповыми повязками на рукавах. Заводы остановились, люди плакали. Они вообще не представляли, что может быть жизнь без Мао Цзэдуна. Для целого поколения его лицо над воротами площади Тяньаньмэнь было постоянной величиной мироздания. Как солнце или само небо, действительно, многие родились и прожили всю жизнь при Мао Цзэдуне. И теперь это солнце погасло. Это была трагедия. Но вот за сценой вот этого всенародного плача, искреннего плача, шла тихая война. Хуа Гуфэн, тот, которому Мао передал свое правление, и старый маршал Е Цзянин, один из последних выживших ветеранов армии, человек с такими хитрыми глазами и абсолютно безграничными связями в вооруженных силах, поняли, надо действовать немедленно, пока Дзян Цин и ее сообщники не успеют захватить власть и схватить рычаги пропаганды и милиции. 10 сентября, то есть буквально на следующий день, Ван Дун Син, это человек, который возглавлял охранный полк, по сути дела, охрану высшего руководства КПК, получил приказ подготовить операцию и сделать в прямом смысле засаду в зале народных собраний. Это там, где собираются всегда Политбюро, правительство, прямо там же на площади Тяньаньмэнь. Все произошло 6 октября 1976 года, то есть меньше, чем через месяц после похорон. Это был классический дворцовый переворот, который был проведен методично, буднично и очень тщательно, как будто это было из таких классических династийных хроник. Все члены группы четырех один за другим вызывались в зал собрания народных представителей якобы для обсуждения такого мемориального тома сочинения Мао Цзэдуна. Они приходили, их по одному арестовывали. Первым прибыл один из руководителей пропаганды Джан Чунцяо, такой худой человек в очках. Он прибыл с портфелем, он даже не успел ничего понять, его арестовали. Ван Хун Вэнь, выходец из Хун Вэйбина, которого многие, правда, неоправданно называли любовником жены Мао Цзэдуна. Он такой молодой ярый радикал, он попытался сопротивляться, он был скручен, тоже арестован. Яо Вэньюань, шанхайский, некогда шанхайский журналист, пришел, как всегда, аккуратный, со своими бумагами, и его взяли без единого слова. Дзян Цин что-то заподозрила. Она находилась дома, отдыхала после прогулки в парке, никуда не поехала. К ней пришли люди, объявили об ее изоляции, как было тогда сказано, для расследования. Она тут же потребовала написать письмо Хуа Гуфэну, села в машину и исчезла из истории на многие годы, пока не возникла уже в новом качестве как контрреволюционер. В общем, все завершилось очень тихо. Ни выстрелов, ни крови, ни уличных боев. Самый кровавый политический конфликт эпохи начался и закончился рядом простых телефонных звонков и несколькими арестами в коридорах правительственного здания. Кстати говоря, очень похоже на 56-й год, на арест Берии и многих других. А вот по стране продолжался траур. Миллионы людей прошли мимо гроба в Великом зале народных собраний, выстраивали многочисленные очереди. Некоторые падали в обморок. Мао Цзэдуна, пришлось его тело забальзамировали, причем специально послали специалистов изучать в библиотеке, как бальзамировали кругом от Древнего Египта до современного Советского Союза, ну, потому что никакого опыта не было. Причем сам Мао просил о кремации, но его решили забальзамировать, поместить в стеклянный саркофаг, и к весне 1977 года на площадь Тяньаньмэнь поднялся новый мавзолей, грандиозный мемориальный куб среди весенней зелени, где тело председателя лежит до сих пор посимволично под портретом, где он, собственно говоря, недавно еще ходил по улицам. А вот дальше события развиваются с уже иной, совсем не трагической скоростью. В 1977 году, меньше чем через год после смерти Мао Цзэдуна и ссылки возвращают Дэн Сяопина, маленького, крепкого, несгибаемого, которого трижды снимали с своих постов и трижды возвращали. К декабрю 1978 года он отодвигает Хуа Гуфэна в сторону, и Китай круто развернулся. Он выдвигает лозунг, который стал и до сих пор является одним из основных лозунгов Китая – практика. Практика – единственный критерий истины. Это значит, что нужно опираться на результаты, не на лозунги, а на практические результаты. Крестьянам начали разрешать вести свое приусадебное хозяйство. На юге страны начали зарождаться первые специальные экономические зоны, в том числе знаменитые Шэньчжэнь, Чжухай, которые сегодня превратились в огромные агломерации. Радикалы, которые вчера правили страной, предстали перед судом в 1981 году. Джан Чунцяо и Дзян Цин, уже вдова Мао Цзэдуна, получили смертные приговоры, замененные потом пожизненным заключением, и Дзян Цин потом покончил жизнь самоубийством в тюрьме. В том же 1981 году, то есть когда объявили о приговор, партия подвела итоги 30-летнему правлению своего основателя. Форма была по-китайски осторожной и по-конфуциански всеобъемлющей. Дословно было сказано, что товарищ Мао Цзэдун был великим марксистом. Однако последние годы своей жизни он допускал серьезные ошибки. На 70% заслуг приходится 30% ошибок. Вот эта формула 70 на 30, она, в общем, абсолютно сегодня вошла во все учебники. Таким образом, покойному вождю вынесли вечную оценку. Не оправдание, не проклятие, а тщательно выверенный баланс, который позволил одновременно строить капитализм и продолжать смотреть в мраморное лицо человека, который этот капитализм просто ненавидел. И в этом один из парадоксов. История иногда заканчивается не громом, а выдохом. Мао умирал месяцами в одиночестве огромного дома своего тихого озера. А империя, которую он строил всю жизнь, рухнула за один октябрьский вечер. Без единого выстрела между практически двумя телефонными звонками. В этом один из парадоксов того, как заканчивалась вот эта великая китайская империя. Одновременно Китаю надо было осознать, что произошло, причем сделать так, чтобы не разрушить Китай, не ударить по сознанию десятков, миллионов, сотен миллионов людей, которые активно участвовали в этих кампаниях. Это живые люди. И разбить традицию, сказать, что они 30 лет занимались не просто чепухой, а преступлениями, было бы, наверное, напрасно. И вот поэтому суд над этой группой четырех, вот именно тогда ее стали называть в российско-советской прессе «Банды четырех», шел 4 года. 4 года арестованные радикалы сидели в тюрьме Динчен, это той самой, где прежде они сажали своих собственных жертв. История вообще любит такие симметрии, в китайской истории, мне кажется, она их любит особенно нежно. Процесс открылся в 1980 году, это был вообще первый открытый процесс, исторический политический суд в истории Китайской Народной Республики. Зал сам по себе был выбран со смыслом. Это то самое здание на западе, на западной части Пекина, где 20 лет назад именно эти же люди сами судили своих врагов. Теперь история полностью поменялась. Обвиняемых, очень интересно, судили не за действительные преступления той эпохи. Массовый террор, который разделяла на себе и сама партия, линию защиты выстроили очень осторожно. Группу четырех обвиняли в контрреволюционной деятельности и в заговоре против председателя Мао Цзэдуна, а потом в покушении на саму легитимность нового порядка. То есть их не обвиняли ни в культурной революции, ни в экспериментах над китайской экономикой, честно говоря, над людьми, а в том, что они пытались захватить власть. Это очень удобная формула. Все темные дела десятилетия можно было списать на четырех сидящих, а партию объявить обманутой жертвой заговорщиков. Дзян Цин защищалась очень дерзко и очень активно. Она к тому времени уже, она когда-то была сильной красавицей, она посидела, похудела, но была не сломлена. Она специально явилась в зал в потертой одежде, нарочно, в отместку за роскошь обвинений. На допросах она грызалась, она бросала судьям в лицо с фразой, что я была собакой председателя Мао, кого он велел кусать, того я и кусала. И вот эта фраза, возможно, единственная правда, прозвучавшая на процессе целиком. Судьи назвали ее поведение не раскаявшимся. Джан Чунцяо, которого также приговорили к смертной казни, он забрал другую тактику, он просто молчал, презрительно смотрел поверх голов и подписывать все протоколы отказался. Вот это молчание длилось неделями, и против него просто ничего не смогли сказать. Приговоры гласили 25 января 1981 года. Помимо двух смертных приговоров, один Яо Вэньюань получил 20 лет, Ван Хунвэнь получил уже пожизненное заключение, позже смягченное до 18 лет. И ведь Ван Хунвэню припрочили вообще должность нового Мао Цзэдуна, молодой, активный. Он сгорел в тюрьме первым, умер в 1992 году от болезни печени, так и не выйдя на свободу. Дзян Цин действительно дожила до начала 90-х, в мае 91-го года, за несколько дней до годовщины на площади Тяньаньмэнь, ее нашли мертвой в больничной палате. Была официальная версия, это самоубийство через повешение. Она оставила записку, где просила развеять ее прах над морем у Шаньдунского полуострова, у берегов провинции, где она когда-то родилась и где когда-то начинала свою актерскую карьеру в качестве девушки по имени Ли Юньхэ, прежде чем стать госпожой Мао Цзэдун. Джан Чунцяо пережил всех своих соратников, умер не так давно, в 2005 году, 88 лет, последний несгибаемый и до конца не раскаявшийся ни о чем. Но вернемся в год приговора. За 2 года до его оглашения, в июне 1980 года, случилось нечто более важное для будущего страны, чем любой вердикт. На пленуме ЦК КПК один за другим выступали руководители и требовали отставки Хуа Гуфэна, того самого верного соратника Мао Цзэдуна, чью руку он держал перед смертью, и который, кстати говоря, спас страну от радикалов в ту октябрьскую ночь. Он оказался лишним на новом празднике жизни, который сам же себе и устроил. Его винили за медлительность, его обвиняли за приверженность старым лозунгам, за доктринерское «мы будем неукоснительно отстаивать все, что завещал председатель Мао Цзэдун», неукоснительно следовать его указаниям. Против этой формулы Дэн Сяопин выставил другую, убийственную в своей простоте. «Ищите истину в фактах. Шиши Цюши». И вот эта истина, которую сказали в фактах, оказалась не в пользу Хуа Гуфэна. Его сняли мягко, по-китайски сначала ставят формальное председательство, потом переместили на вторые роли, а потом просто отправили почет наживать. Так что революция пожирает своих героев. Ну, а потом начинается уже другая история, часть которой мы сегодня видим в виде великого, поднявшегося на ноги Китая.
0: Алексей Александрович, спасибо вам огромное. Это Алексей Маслов, это «Азиатский путь» на радио «Спутник».

пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно.

0: по воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.

0: возраст появления сердечных заболеваний. Контекст. Проблемы с главным органом человека помолодели, а устоявшийся врачебный консенсус теряет актуальность. Десятилетиями было принято считать, что сердечно-сосудистые недуги в подавляющем большинстве случаев касаются людей среднего и пожилого возраста. Однако исследования показывают, что в зоне риска все чаще оказываются 20-летние, в большей степени – мужчины. У них выявляют атеросклеротические бляшки, предвестников более серьезных отклонений в будущем. Со временем эти патологические образования растут, сужают просвет сосудов и нарушают кровоснабжение органов. Осложнения могут быть очень серьезные. Ученые пришли к выводу, что контроль уровня холестерина и артериального давления, отказ от вредных привычек, поддержание правильного питания и активного образа жизни становятся для молодежи вопросом не праздным, а жизненно важным. То же самое относится к психоэмоциональным стрессам, климатическим условиям, хроническому недостатку сна и генетической предрасположенности. Эти факторы создают дополнительную нагрузку на организм, которая потом обязательно аукнется. Своевременная диагностика, профилактика и коррекция образа жизни – самый надежный путь вовремя сберечь здоровье.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Украинский дрон в Луганской Народной Республике сбросил боеприпас на передвигавшуюся на скутере женщину, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Он также уточнил, что всего за сутки в ЛНР ранены 3 человека. Порядка 40 воздушных целей уничтожили мобильные огневые группы и системы ПВО. Магаданская область стала общероссийским лидером по явке на дистанционное электронное голосование. Доля проголосовавших дистанционно составила 67%, сообщает правительство региона. Ранее заместитель председателя ЦИК Николай Булаев информировал, что явка на дистанционное электронное голосование на федеральной платформе уже превысила 70%. Он также отметил, что обычно явка по дистанционному электронному голосованию составляет свыше 90%. Минцифры сообщила, что держит ситуацию в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и Чукотском автономном округе на контроле. Ранее в субботу Минцифры заявила, что была совершена попытка диверсии. Она не помешала проведению выборов в регионах Дальнего Востока. Причиной стала попытка помешать проведению выборов. Помимо этого, накануне стало известно, что в пятницу произошел технический сбой в электронном голосовании в Москве. Это было связано с хакерскими атаками, сообщала председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова. В течение непродолжительного времени терминалы вышли из строя. Федерация предприятий Бельгии предложила полностью заморозить прием новых сотрудников на государственную службу до 2029 года на фоне поиска властями возможностей сокращения бюджетных расходов, сообщает The Brussels Times. Организация включила абсолютную заморозку найма во всех государственных структурах. Вместо приема новых чиновников федерация предлагает создать гибкий кадровый резерв и активнее использовать искусственный интеллект для повышения

эффективности государственных служб. По данным Федерации, за последние 25 лет число занятых в государственном секторе страны выросло на 40%, тогда как в частном рост составил около 20%. Объем производства на Украине может сократиться в 4 раза по сравнению с уровнем 2021 года. Доля металлургической отрасли ВВП страны сжалась в 10 раз, сообщил глава Украинской федерации металлургов Сергей Беленький. По его словам, ситуация в отрасли хуже, чем за всю историю независимой Украины. Среди прочих факторов по сфере ударила остановка производства, утрата рынков сбыта и сокращение рабочих мест.

0: Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Выборы депутатов Государственной Думы.
2: Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. Меня зовут Алексей Красильников. 91,2 FM Москва, 91,5 Санкт-Петербург, 93,8 Хабаровск. Собственно, коллег из этих городов я и приглашаю присоединиться к эфиру. Ну, себя, естественно, в последнюю очередь. А так, Рузан Арушанян, Санкт-Петербург. Рузан, привет, привет еще раз.
3: Привет, привет еще раз.
2: И Наталья Семенова, Хабаровск. Наталья, здравствуйте еще раз.
4: А уже практически доброй ночи, друзья.
2: Вы там практически уже все, открываете уже воскресный день, третий день голосования.
4: Практически, да, практически, да.
2: Но я надеюсь, сил...
4: Подводим итоги второго.
2: Да-да-да, я надеюсь, и сил, и эмоций, и всего остального достаточно, потому что начать вот это наше второе включение хотел как раз сообщение, которое пришло достаточно пугающе, потому что последние несколько недель очень много говорят про активность медведей. В принципе, не избирательную активность медведей. Я уж прошу прощения за эту шутку, а что вот действительно это вызывает очень серьезные проблемы в разных регионах. И, собственно говоря, вам пару слов хочу предложить сказать как раз по этому поводу, потому что избиратель должен иметь возможность дойти до избирательного участка безопасно.
4: Вы знаете, медведи, если встречаются в нашем регионе, то уж точно не в дверях избирательных участков. Скорее всего, это какие-то трассовые участки между городами, достаточно крупными или небольшими. Да, такое случается, что мишки перед тем, как лечь в спячку, прогуливаются довольно, даже и тигры. Не совершенно, буквально, по-моему, вчера выходило в наших пабликах городских сообщение о том, что тигры видели переходящим дорогу, переходящим трассу. Конечно, никому не хочется скакать и прыгать по лесам, когда есть удобная дорога, животные предпочитают переходить ее, ну вот, с комфортом, скажем так.
2: А пока у нас явка, у нас в стране явка превысила 32%, 51%, 32,52, это я смотрю сейчас как раз на онлайн-табло, который можно видеть у нас сейчас в видеотрансляции. Рузан, вам тоже хочу слово передать относительно того, но действительно много разного говорится о преодолении самых разных вопросов и сложностей, связанных с электронным голосованием, где-то с физическим, непосредственно с офлайном голосованием. Что-то, на что-то сами обратите внимание здесь, то, что вот такое.
3: Да, мне хочется многое рассказать, попробую все уместить, все новости из Петербурга. Ну, во-первых, перед эфиром за несколько минут буквально стало известно, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проголосовала на выборах депутатов Госдумы, посетила избирательный участок в Петербурге, вот хотелось этой новостью поделиться. Но если уж мы говорим о том, как проходят в Петербурге, в Ленобласти выборы. Во-первых, губернатор Петербурга Александр Беглов, он встретился с международной делегацией наблюдателей. И что интересно, вот всегда же взгляд со стороны, он важен и любопытен. И наблюдатели, они обращают внимание не только на организацию голосования, но и на общую атмосферу в городе. И, как я говорила, в утреннем эфире действительно замечают эту активность. А горожан, они с удовольствием приходят и голосуют. Что касается вот наблюдателей, 2000 наблюдателей вышли сегодня вновь на работу. И, конечно... На данный момент говорится о том, что нет никаких нарушений, то есть все действительно проходит гладко в штатном режиме. Наблюдатели работают не только днем, но и ночью, то есть видеопоток в Центре общественного наблюдения, он идет беспрерывно. Это, разумеется, позволяет нам убедиться, что к опечатанным сейфам, шкафам, ящикам в ночное время никто не имеет никакого доступа. И еще у нас вот есть такие, скажем так, технологии. Впервые в Петербурге работают еще сурдопереводчики. То есть как это происходит? Я посмотрела несколько репортажей, очень интересно выстроена эта работа. Предположим, человек с особенностями здоровья, он приходит на избирательный участок, ему требуется какая-то помощь. Он дает об этом знать члену избирательной комиссии, и его дистанционно связывают с сурдопереводчиком. И дальше, собственно, все вопросы решаются. 12 таких сурдопереводчиков работают, но этого, в общем-то, достаточно на данный момент. Поэтому в Петербурге вот забота о людях, она на всех уровнях идет, чтобы каждый, было бы желание, да, что называется, прийти, мог и проголосовать. Про Ленобласть два слова тоже хочется сказать. Во-первых, Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области, сегодня также принял участие в голосовании, сказал, что все проходит при хорошей явке. Явка 34% на данный момент. Мы понимаем, что в Петербурге только и в Ленобласти, да, без 22%, то есть уже вот такая вот явка на данный момент, что тоже не может не радовать. Мне еще хотелось сказать, вот такая история, не знаю, видели или нет, но по крайней мере, на мой взгляд, это очень вдохновляющий пример. Гражданин России, который живет в эстонской Нарве, 3 часа отстоял в очереди на границе, чтобы добраться до Ивангорода и проголосовать. То есть здесь, в России, отдать свой голос. И это вот к разговору о том, когда мы говорим, кто-то может сказать, а что мой голос, а что я сделаю и так далее. Вот прекрасный пример для всех, как человек преодолел расстояние, время для того, чтобы отдать свой голос. И прямо сказал на камеры: я патриот. Мы понимаем, что реакция в Эстонии может быть, мягко говоря, не самой лучшей, но тем не менее он открыто об этом говорит, не стесняется. Мне кажется, это очень достойно, и следует об этом тоже рассказывать.
2: Мне кажется, в приграничных регионах все прекрасно все понимают, иначе бы не организовывали, ну, как говорили, туры вот на ту самую речку, да, чтобы можно было на 9 мая посмотреть то, что происходило на российской стороне границы. Наталья, вам хочу передать слово, знаете, с каким посылом? Вот вы упоминали про избирателя, который пришел на избирательный участок в костюме вычурном, интересном, обсудили немножечко, насколько вообще возможны перформансы. Элла Памфилова, ну, мне кажется, тоже, с одной стороны, позабавила, показав видео, где, ну, фейковое видео, дипфейковое видео, где голосуют Канье Уэст, где женщина с бегемотом пришла, с реальным бегемотом, это не человек в костюме бегемота, и кто там, инопланетянин, по-моему, еще был, и назвала такие видео угрозами. Вот как, на ваш взгляд, и по-человечески, и по-журналистски, и по-гражданински тоже, вот подобные видео рассматривают. С одной стороны, привлекает внимание, с другой стороны, по факту фейк.
4: Знаете, я к этому отношусь неоднозначно, но в первую очередь я бы обратила внимание вот на что. К сожалению, изо дня в день мы не устаем говорить о том, какими семимильными темпами у нас развивается искусственный интеллект и какое количество дипфейков вокруг нас окружает на самом деле. И мне кажется, это наша обязанность говорить о том, что есть и вот такие вот истории, есть и вот такие вот возможности. Ведь дело в том, что мы должны, ну, как будто бы мы и детей немножко, да, этим учим. То есть всех наших радиослушателей точно так же посвящать и учить, и передавать, благодаря нашим возможностям, передавать знания о том, как обращаться с такого рода контентом в первую очередь.
2: Ну, то, что он развлекательный, безусловно. А вот дальше то, что... Да-да, прошу вас.
4: Но вряд ли он, конечно, его можно назвать развлекательным с такой, мне кажется, большой натяжкой. Вот. Поэтому я думаю, что тут нужно повнимательнее все-таки к этому подходить. Вот, например, можно, кстати, Алексей, вот у вас слово хочу попросить по поводу явки. У меня прям вот горит и очень хочется поделиться замечательной новостью с Чукотки.
2: Вы не то что просите слово, вы его и не отдаете, прошу вас, Наталья.
4: Не отдам, ни в коем случае. На Чукотке у нас это лидер макрорегиона дальневосточного с явкой 53,32% уже на 20:00 по чукотскому времени. Вот такой, вот такая вот явка. И кроме того, в самой Чукотке 4 села проголосовало в них 100% избирателей. Вот такая вот наша дальневосточная гордость. Ну, там, и да. Средняя явка, извините, закончу, да? Средняя явка по Дальневосточному федеральному округу на 15:00, еще сейчас не все у нас регионы проголосовать успели, Амурской области, все, что западнее, еще продолжают голосовать. Средняя явка составила 33,4%, в то время как рубеж в 35-45%, он считается таким устойчивым ориентиром для каких-то региональных и думских кампаний в макрорегионе. Я считаю, что это прекрасный результат на середину, подчеркну, на середину второго дня выборов.
2: За цифрами, за всеми можно следить у нас в Телеграм-канале, у нас в Макс-канале, естественно, радио, нижнее подчеркивание, Спутник. Обязательно заходите, не пропустите ничего. Готовим очень много разного контента, связанного непосредственно с этим концом недели. Рузанна, тоже в завершении, наверное, тоже вас хотел спросить. Относительно вот как раз всяких таких, я понимаю, что, может быть, это не совсем серьезно, но тем не менее. Вот беседовали же про всякий блогерский контент, который может сниматься на избирательных участках, да, или вот такое прочее. А вот подобные видео, правда, вот на самом деле, ну, конечно, ВС для Санкт-Петербурга, я так понимаю, сейчас практически родной человек же. Вот, извините за
3: шутку. Болезненная тема для нас несколько, конечно.
2: Вот в этом смысле. Это провокация. Это как? Это что? Плюс с другой стороны, ну, правда, это какое-то вот размытие значимости, важности. Я сейчас немножечко постарчески так звучу, но тем не менее, это же ответственный процесс, а нам тут бегемота с инопланетянином и, прости господи, Канье Вест нам показывают.
3: Алексей, ну я считаю, что во всем должна быть золотая середина. С одной стороны, мы действительно правильно интерпретируем выборы как событие и праздник, потому что в Петербурге, если уж мы и говорим, то тоже на некоторых избирательных участках, в Выборгском, например, районе Петербурга, голосование проходит в русском народном стиле. То есть людей встречают, что называется, хлебом с солью, в красивых костюмах и так далее. То есть атмосфера праздника, она должна создаваться. Но когда мы вот эту очень тонкую грань начинаем переходить и скатываться уже в какую-то действительно театральщину неуместную, я против, потому что это очень серьезное и важное событие для нашей страны. И каждый голос, он, безусловно, важен. Поэтому здесь каждый внутри себя должен принимать решение и задавать себе вопрос. Я иду для чего? Для того, чтобы устроить какой-то перформанс и потом это выложить в соцсети, рассказать, куда я сходил, посмотрите на мой наряд? Или я иду, потому что я понимаю, зачем, для чего это делается? В общем, я за баланс.
2: Коллеги,
3: адекватный.
2: Вам спасибо еще раз огромное. В течение вот и субботы, и воскресенья обязательно будем с вами еще тоже встречаться и обмениваться информацией. Наталья Семенова, радио «Спутник Хабаровск», Рузанна Арушанян, радио «Спутник Санкт-Петербург», Алексей Красильников, «Московская студия». Коллеги, еще раз спасибо огромное. Ну, а мы давайте продолжать эфир. Не только выборами, не только голосованием, собственно, живет страна. Много разных и других и событий, и заявлений, и сообщений тоже приходит. Не стоит на месте и работа правительства, которое немножечко... Почему немножечко? Множечко двигает еще и президент Владимир Путин. Даны поручения правительству по развитию общественного транспорта. Очень, на самом деле, важная тема. Может показаться немножечко такой и легкой, что ли, и простенькой, но при этом есть элемент, который, ну, необходимо уже было внедрить, что ли, извините, вчера-позавчера. Есть и что-то, что, может быть, на будущее тоже может быть полезно. Никуда не деться от беспилотного транспорта. Ну, слушайте, правда, действительно, это нечто, что постоянное. Использование МАКСа, единой биометрической системы для расчетов. Какое-то субсидирование с госбюджета для обновления автопарка. Много других разных идей было высказано. Все это дело принято правительством. Будем разбирать, насколько возможно, лаконично, но внимательно. Независимый аналитик по транспорту Дмитрий Адамидов с нами на связи. Дмитрий, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Дмитрий, вот из этих поручений на что-то обратите внимание вы? Что сейчас ключевое, что сейчас самое важное для того, чтобы было исполнено? Потому что там, ну, есть список, чтобы уж весь не перечислять.
5: Ну, вы знаете, там самое трудное – это кадровое, потому что вот эти все истории с кадровым укреплением любых отраслей, в том числе и транспортные, они разбиваются на административные практики, когда у тебя, ну, это в медицине такое есть и в культуре, когда у тебя, так сказать, на бумаге одна зарплата, а по факту получается существенно ниже за счет там штрафов, неоплаты переработок и прочее. Поэтому кадры бегут. И в этом смысле вот это сложный момент. Все остальное там, ну, это не то чтобы технически, но это пока там никаких таких проблем уж больших, наверное, нет. Это все решаемо. Ресурсы под это есть. Делать как понятно. В общем-то, опыт тоже такой накоплен.
2: Неплохой. Дмитрий, а я вас правильно понимаю, что именно кадровая ситуация, вот это поручение принять меры для сокращения кадрового дефицита, но это наиболее системная задача. И та задача, результаты исполнения которой можно будет оценить, ну, только через несколько лет. Это же ведь и укрепление, ну, как сказать, и непосредственно сейчас кадрового состава, и вкладывание сил и ресурсов в то, чтобы подготовить эти кадры на будущее.
5: Безусловно, но тут проблема в том, что кадры-то готовятся, а потом начинается какая-нибудь бюджетная экономия, и они просто разбегаются, поскольку ужесточаются условия оплаты труда, там трудовое законодательство нарушается, вот, и поэтому происходит, что вот эти инвестиции уходят, ну, так, не то что в песок, но достаточно эффективно осуществляются, потому что просто последующее решение того же правительства, оно немножко идет вразрез с предыдущими.
2: Ну, в этом смысле, я думаю, каждая отрасль может на это, ну, не то что пожаловаться, но обратить на это внимание, что да, безусловно, человек, который получил образование в одном направлении, работает потом в другом, в силу каких-то разных причин. Помимо, ну, как сказать, я понимаю, что зарплата это, если не ключевое, если не самое главное, то ключевое. Но ведь помимо этого тоже какие-то могут быть стимулирующие вещи, дополнительные. Вот, условно говоря, уж простите за такой наивный вопрос, но статус работника транспорта каким-то образом поднять, утвердить, можно ли, нужно ли, реально ли в сейчасшних условиях?
5: Вы знаете, статус работника транспорта может быть только поднят в том случае, если он будет историей успеха. Там соблюдается трудовое законодательство, человек получил квартиру, там, смог создать семью, там, не испытывает каких-то, ну, в пределах разумного каких-то проблем, ему не надо подрабатывать, он не работает курьером и так далее. То есть это, скажем так, общая проблема организации рынка труда. Потому что сейчас он у нас достаточно такой на фоне иммиграции и вот избыточного предложения в ряде отраслей, он, в общем-то, очень нестабильный и достаточно негуманный по отношению к работнику. Вот, поэтому здесь скорее надо говорить о общей политике все-таки, потому что транспорт, безусловно, подтянется, транспорт собирает все плюсы и все минусы со всех отраслей, к сожалению, или к счастью, что трудно сказать. Вот. Но и здесь, ну, не бывает такого, что где-то что-то происходит, а на транспорте это не сказывается. Конечно, это сказывается.
2: Тогда разрешите еще тоже вопрос задать. Может быть, немножечко футуристический, но гипотетический в теории. Он вот, да, может каким-то образом кадровый вопрос тоже помочь решить. Беспилотный транспорт. Сегодня, на ваш взгляд, это что? Дано поручение правительству протестировать. 4 региона, я так понимаю, самые удобные, с самыми благоприятными условиями. Это вот действительно задача, решение которой актуально в ближайшее время? Или это все-таки, ну, вот немножечко на будущее прощупывать почву, потому что эксперименты идут достаточно давно, есть уже эти разные виды беспилотного транспорта, кто-то что-то где-то мог видеть. Вот на сейчас.
5: Ну, это вообще насущная история, это уже не футурология, где-то лет 5, наверное. Она как раз связана именно с тем, что нужно обеспечить транспортные услуги на высоком уровне и в то же время относительно дешево. Потому что если вы хотите, чтобы у вас автобусы ходили там раз в час, вне зависимости от загрузки, ну, помимо того, что это надо принять решение там финансовое некоторое, нужно, чтобы просто люди выходили в рейс и, соответственно, без всяких там эксцессов это все осуществляли. И беспилотный транспорт здесь, конечно, при должном уровне безопасности и технологичности, он, конечно, вне конкуренции. Ну и так далее. То есть соблюдение расписания, корректность, скажем, при, может быть, коммуникациях с пассажирами, тоже не секрет, что человек, отработавший 12-часовую смену, он может, так сказать, достаточно грубо ответить иногда на назойливый вопрос, заданный там в 500-й раз.
2: То есть беспилотный транспорт, да.
5: Да, для городского транспорта, и, ну, пока, наверное, про межгород трудно говорить, все-таки для городского транспорта это очевидный тренд на развитие, тем более, что, в общем-то, в городах у нас больших трафик сейчас, ну, круглосуточный, и, ну, если не практически, то достаточно расширилось это окно, и... То есть нет такого, чтобы мы там 6 часов у нас час пик, а потом там 18 часов тишина. Вот. Поэтому здесь беспилотники – это действительно будущее. И, кстати говоря, наиболее сложный там, с точки зрения технологической, железнодорожный транспорт, он, по сути говоря, первый пытается эти беспилотные технологии внедрять, собственно. И, ну, я думаю, что за ними тоже потянутся. Хотя, конечно, для автобусов это сложнее и трамваев. Но тоже, в принципе, возможно.
2: Дмитрий, вам спасибо огромное за ваши комментарии по тем вопросам, которые возникают прямо, что называется, в прямом эфире. Владимир Путин дал несколько поручений правительству, связанных с транспортом, и их прокомментировал независимый аналитик по транспорту Дмитрий Адамидов. У нас очередные сообщения про школьников, про старших школьников. С 1 сентября 2027 года будет обновлен государственный образовательный стандарт. Среди прочего, увеличение количества учебных часов для 10 и 11 классников. Насколько это подготовленный момент, насколько здесь вообще есть о чем рассуждать, побеседуем. Педагог, блогер, писатель Татьяна Гартман с нами на связи. Татьяна Юрьевна, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Татьяна Юрьевна, собственно, изначальный прям вопрос. К этому все готовы, к этому все готовы. Это не снег на голову?
6: Нет, ну, конечно, к этому никто не готов. Это нормально, да? То есть это нет, скажем, какой-то такой длительной системной подготовки к этому моменту. Никто нас не предупреждал, никто нам не сообщал. Но вы знаете, вообще периодически все равно вот это количество часов на каждый предмет, оно меняется. Не часто, но бывает такое. Ну и просто вот мы в начале года получаем программу, и там вот это вот количество часов указано. И, конечно, заранее никто особо так никого не предупреждает. Вот, но программа утверждается, и с определенным количеством часов она стыкуется. Что-то, может быть, уходит на более глубокое обучение, что-то побыстрее и так далее. Да? То есть это нормальный учебный процесс для учителей. Да, нет подготовки. Да, как бы снег на голову, но, с другой стороны, мы всегда к этому готовы.
2: Вот те цифры, которые озвучены, не менее 2312, не более 2516 часов. Это не более 37 часов в неделю. Для сегодняшнего ребенка, вот этого, у которого сложности без, условно усредненного, сложности без телефона, за которым нужна забота, который весь из себя самостоятельный, который уже далеко не всегда вот, готов спокойно, послушно и покорно выслушать все, что угодно, это, на ваш взгляд, вот как? Так, нормально, много, мало?
6: Вы знаете, это нормально. И ведь тут же есть прямая связь с введением обязательного базового образования по всем предметам. То есть тут же вот прямая связь, потому что, вот смотрите, раньше ребенок должен был обязательно выбирать два предмета, которые он будет изучать углубленно. Сейчас он может все предметы изучать на базовом уровне. Но мы понимаем, для того, чтобы все предметы изучить на базовом уровне достойно, для того, чтобы он потом мог по этим предметам пойти в какие-то вузы и нормально сдать ЕГЭ и иметь какие-то хорошие результаты для поступления дальнейшего, то все базовые предметы должны быть они должны хорошо быть изучены, понимаете? Вот. И поэтому, собственно, и вот это увеличение, я так понимаю, оно для того, чтобы все базовые предметы были хорошо изучены и не было никаких проблем. Вот. А углубленное, когда идет изучение, да, там понятно, что какие-то предметы изучаются лучше других, в ущерб другим, конечно же. Вот. А на базовом уровне никакого ущерба ни одного предмета нет, все предметы изучаются на достойном уровне. И это, с одной стороны, конечно, немало дети у нас учатся. С другой стороны, если это посчитать, то получается прибавка идет вот к минимуму, который был. Там, по-моему, было 2170 уроков, да, у них было в неделю, за два года был минимум, да. Сейчас стало 2312, да. Вот. То есть вот посчитать, то получается, что у них прибавилось примерно полтора урока в неделю. Это я не могу сказать, что это непосильная ноша, которая на них свалилась, и которая, все, теперь точно наши дети умрут от усталости и не будут, то есть и будут еле ноги волочить из школы. Не настолько это нагрузка.
2: Я представил, скажи десятикласснику, в пятницу у тебя еще восьмой урок, а за ним еще половинка девятого. Шучу, конечно. Про профили выпнули, у нас полторы минутки остается. Естественно, научный, агротехнический, технологический, гуманитарный, технологический, социально-экономический, вот как вы упомянули, тоже универсальный, этот общий. Насколько это вот все охватывает, насколько уже сейчас это, грубо говоря, хотя бы скелет, хотя бы костяк того, что на будущее, хотя бы на десятилетие другое определит систему образования?
6: Я не очень поняла вопрос. Вы считаете, что вы спрашиваете, этих профилей достаточно?
2: Меняться. Насколько, грубо говоря, фундамент есть, насколько продумано, отработано, не пройдет двух лет, а давайте вот этот уберем, здесь добавим, а здесь еще рыбу завернем.
6: Нет, изменения могут быть всякие, мы, конечно, тут не очень... Смотрите, здесь есть такая штука. Наша жизнь очень стремительно меняется, и появляются, например, новые какие-то специальности, которые не подразумевают, не заложены в какой-либо профиль. То есть, например, совмещаются несовместимые предметы, которые раньше, ну, просто в паре никогда не проходили или там в тройке. Например, появилась там, условно говоря, биотехника, и там нужна там биология и математика, например. Такого симбиоза раньше не было никогда, я к примеру говорю.
2: Очень хороший пример. Или бывает появляется... наоборот, как разделяется физику с химией раньше вместе учили, например. Татьяна Юрьевна, очень всегда приятно с вами общаться, время, к сожалению, заканчивается. Вам спасибо огромное, что согласились выйти к нам в эфир, прокомментировать эти новые изменения, те новые обновления стандартов, они вступят в жизнь, начнут работать с 1 января следующего года. Ну, школьники, готовьтесь к полутора, старшие школьники, готовьтесь к полутора лишним урокам в неделю. Алексей Красильников меня зовут. Всем хорошего дня.

В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа дня, в Луганске и Минске столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. При освобождении Зелёно-Дебровы в Запорожской области наши бойцы установили контроль над крупным участком обороны ВСУ. Представители омбудсмена во всех регионах страны проводят выездной мониторинг. Владимир Путин поручил восстановить общественный транспорт в новых регионах. Подробности далее. Бойцы российской группировки «Восток» при освобождении Зеленой Дебровы в Запорожской области установили контроль над крупным участком обороны ВСУ. Об этом сообщили в наши Минобороны. Отмечается, что ВСУ при этом потеряли до роты личного состава, 5 боевых бронированных машин, почти 2 десятка автомобилей. Освобождение села позволило нашим штурмовым подразделениям расширить зону контроля на этом участке и нарушить устойчивость обороны ВСУ. Российский омбудсмен Яна Лантратова сообщила, что представители уполномоченного по правам человека в России во всех регионах страны проводят выездной мониторинг. По словам Лантратовой, уже удалось посетить 356 избирательных участков. Там проверяют соблюдение избирательных прав, в том числе наличие условий для голосования маломобильных граждан. По ее словам, сотрудники аппарата посетили 3 пункта временного размещения, 12 медицинских и социальных учреждений, 6 мест принудительного содержания, расположенных в Москве. Москве и Московской области. Председатель Высшей избирательной комиссии Ирака Омар Ахмед Мохаммед поблагодарил ЦИК России за приглашение наблюдать за выборами в Госдуму. По его словам, проведение голосования в условиях внешнего давления, конфликтов и распространения дезинформации требует формирования общего понимания в международном профессиональном сообществе. Для этого он предложил расширить полномочия избирательных администраций и укрепить сотрудничество между ними. Общественные штабы по наблюдению за выборами приняли меры после выявления нарушений хода голосования на избирательном участке в Якутии. Об этом сообщил сопредседатель Координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Алексей Песков. В субботу на площадке ситуационного центра по общественному наблюдению за выборами в Общественной палате в Москве проходит пресс-брифинг с итогами наблюдения за голосованием в регионах. Эксперт также рассказал, что в Орловской области при надомном голосовании было выявлено нарушение целостности переносного ящика. По этому факту также провели оперативную проверку, бюллетени признали недействительными. Владимир Путин поручил восстановить общественный транспорт в новых регионах. Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам заседания Президиума Госсовета. Кроме того, глава государства заявил о необходимости до 1 декабря принять дополнительные меры по сокращению дефицита кадров в сфере пассажирских перевозок. До 15 января следующего года нужно изменить правила субсидирования обновления транспортного парка. В списке также утверждение дорожной карты, внедрение искусственного интеллекта, управление пассажирскими перевозками. Активисты, выступившие против закрытия русского дома в Берлине в ходе демонстрации перед культурным центром, исполнили на русском языке песню «Пусть всегда будет солнце». Об этом сообщил один из руководителей организации «Интеграл» Константин Пивоваров. Участники акции выстроились перед фасадом здания в длинную шеренгу и взялись за руки. Некоторые активисты держали в руках флаги, на которых был изображен голубь мира и транспаранты с надписью «Миру мир». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Шемякин, проснись.
2: Здравствуйте, друзья. Программа Джона Шемякина на радио «Спутник». Я Александр Кузьмак. Джон, приветствую. Мы сегодня вновь окунемся в историю 18 века российскую, конца 18 века, золотой век Екатерины II, эпоха, которая для России, ну, наверное, одна из самых таких ярких, цветущих, с одной стороны, очень значимых, сколько по ней вообще всего снято, написано и так далее, но, видимо, то есть невидимо, а совершенно точно не все. И я так это на правах ведущего скажу, что мы отправляемся в 1772 год.
3: Да. Ноябрь 1772 года.
2: Пасмурно.
3: Пасмурно. А в Питере, наверное, в ноябре другой погоды как-то и по принципу быть не может. Вот. И у нас с вами гражданской казни подвергаются два молодых человека. Ну, с одним прямо очень сурово. Ну, понятно, шашку над головой ломают, лишают чинов. А второго шпагу над головой ломают, лишают чинов. Но на лбу еще выжигают букву «В».
2: Ой.
3: Да, вор. Это клеймение. В свое время, ну, Александр, клеймение это было гуманным и революционным шагом. Потому что в России до того, как изобрели клеймение, рвали ноздри и урезали языки с ушами. А тут внезапно кому-то пришла идея в голову, а давайте вместо этого людоедства будем просто клеймить людей.
2: Конечно, это сказали, нет, а так нормально.
3: А так, в общем, да.
2: Да,
3: да, да.
2: Это
3: вот,
2: на
3: культура отмена.
2: Где? В Петропавловской крепости? Где это
3: вот,
2: все?
3: Вот этого, к сожалению, я не скажу. Обычно, в 18 веке, это все происходило на стрелке Васильевского острова. Mm. Вероятно, поэтому там ростры установили. Вот, mm. Это такие градообразующие два арт-объекта. Вот раньше там просто вешали князей Гагариных за казнократство. Шафирова пытались казнить Миниха с Остерманом. И, скорее всего, на стрелке Васильевского острова это происходило. Не поручусь, но мне хочется, чтобы на стрелке Васильевского острова.
2: А перед тем, как мы перейдем к самой истории, мне кажется, интересно будет чуть пояснить, что такое гражданская казнь вообще. Это же такое понятие само по себе любопытное.
3: Гражданская казнь. У нас сословное общество. Гражданская казнь – это выписка тебя из твоего сословия. Сословие – это набор привилегий и обязанностей, которые ты получаешь по рождению. Выбиться из сословия довольно тяжело. Не для того сословия придумывали, чтобы из них вырываться. Гражданская казнь – это когда, ну, это разжалование из дворянского сословия в ничто. Вот гражданская казнь в XVIII веке была вещь довольно печальная, которая усугубилась тем, что вот этих наших двоих молодых людей, их лишили и собственной фамилии еще. Екатерина II повелела, чтобы они теперь писались как бывшие Пушкины. Не Пушкины, а бывшие Пушкины. Они так вот и прожили свои жизни, как бывшие Пушкины.
2: Будучи их... по рождению, естественно.
3: Да, Пушкиными. То есть у нас Сергей Алексеевич, бывший Пушкин, и Михаил Алексеевич, бывший Пушкин.
2: Жутковатая, на самом деле, картина вырисовывается, но тем не менее. То есть давайте тогда начнем наш, вот это, наше путешествие тогда с рассказа о них самих, что за люди были, и про папу несколько слов.
3: Ну, эти два брата Пушкина – это двоюродные дедушки нашего всего, нашего Александра Сергеевича Пушкина. Они двоюродные братья деда Пушкина. Дед Пушкина тоже, я вам скажу, покуролесил изрядно. Александр Сергеевич, конечно, о нем много чего понапридумывал, но, тем не менее, дедушка отжигал на все деньги. Вот, избиение учителей, собственная тюрьма, беременная жена в карете рожает, а он ее знает. В общем, там много чего. Это такой народ был прям...
2: Эти Пушкины.
3: Да, да, да. Мы почему-то считаем, что Александр Сергеевич Пушкин был чуть ли не негром, и забываем, что Александр Сергеевич Пушкин был еще немножко и немцем. Но бог бы с ним. Ну, они жили темпераментно и очень-очень размашисто. У него два брата, Миша и Сережа. Миша постарше, Сережа помладше. У них папа Алексей Пушкин. Алексей Пушкин – это был такой, вы знаете, одно время карьерный дипломат. Он начинал еще при Анне Иоанновне. Его назначили послом в Стокгольм. Он был послом в Копенгагене. И там по году. Вероятно, темперамент и у папы Алеши был мое почтение. Ну, в общем, в конце концов он возвращается в Россию. Неистово дружит с... К тому времени государственный переворот произойдет, и Елизавета Петровна, дочь Петра I, произведет, значит, восстановление русского славного имени на российском троне. Она во главе, значит, немца, шведа, швейцарца и крещенного еврея вернет России православие в полном объеме. Ну, в общем, совершит государственный...
2: Нам не привыкать.
3: Да, это такая история. Вот. А наследника, она же официально девушка у нас с вами, да? Наследника нет. Ну, вот племянник у нее есть, Петр Федорович. Вот Петр Федорович – это лучший, ну, друг, не друг, но, в общем, лучший друг папы Алеши. Они дружат неистово. При Петре Федоровиче папа Алеша будет делать головокружительную карьеру, но Петр Федорович проправит всего-то полгода. Много ли за полгода успеешь? Ну, станешь сенатором, станешь... губернатором Воронежа. Начнешь в воронежском наместничестве творить такое, что люди там просто тихо икали по больницам. Дело даже возбудили о лихоимстве. Но у папы Алеши есть жена Салтыкова, родственница царствующего в доме, не чужой человек. Угу. И папу Алешу из Воронежа перевели в Петербург на повышение. И там он тихонечко затаился, аккуратно водя глазками туда-сюда. А два брата, ну, два его сына, они, что называется, жили на всю катушечку. Они абсолютная золотая молодежь. Вот. Что такое счет финансам, это, в общем, не про них. Они дружат с Орловыми. Ну, в Преображенском полку Михаил служит, он дружит с братьями Орловыми. Он дружит с Дашковым. Через Дашкова Михаил дружит с Екатериной Дашковой. А там и Екатерина II, будущее, недалече. То есть вот такой вот кружочек. Михаил будет активным участником свержения Петра Федоровича. В мундире Михаила, вот в его преображенском мундире, Дашкова будет ехать рядом с Екатериной. На Екатерине будет другой мужской мундир, а вот на Дашковой, на правой руке Екатерины, будет мундир Михаила Пушкина. То есть, в принципе, живут они, ну, как вам сказать, посол Людовика XV, маркиз Лапиталь, он на нашего Михаила Алексеевича просто напал. Потому что Михаил Алексеевич назанимал денег у французских подданных в Петербурге, а возвращать как-то, в общем, не спешил. И, значит, наш маркиз, ввиду того, что он европеец и непуганный, попробовал просто что-то предъявить Михаилу Алексеевичу. Михаил Алексеевич уверенной рукой показал направление во все стороны. Ну, в конце концов, пришлось там Дашкову заступиться, и Екатерина Алексеевна заступилась, и маркиз ворча убрался в свое посольство.
2: Несолоно хлебавши.
3: Ему, да, ему запретили трогать Мишу, да. Mm. Ему запретили трогать Мишу. Ну, и вот я бы предложил вам, Александр, послушать мое курлыканье про брата Сережу. Может быть, вам это даже еще больше понравится.
2: Потому что там... Миша, все понятно.
3: Ну, с Мишей, да. Миша не злой, Миша хороший. Мишу выдали... А, женили его на Волконской. Ну, куда без них? Вот. Он живет насыщенной и плодотворной жизнью. Ну, то есть как? Ездят на службу в халате, в собольем. Тогда многие так ездили. Вот, муфты у них, развод караулов.
2: Новый русский такой вот, только тех времен.
3: Ну, да, да, да, да, да, на таком, на святой воде и куличках, mm-hmm. да, вот такая да. история. Вот, они канарский сахар закупают. Ну, в общем, они вот живут. Миша живет, а Сережа моложе. Сережа сержант гвардии, ну, потому что он пацан совсем. Mm-hmm. Но Сережа, ввиду того, что он чрезвычайно миленький, он пользуется головокружительным успехом, и его устроили, ну, как вам сказать, дипкурьером, что ли? У нас Растрелли наконец-то достроил Зимний дворец.
2: Ну, слава богу.
3: Да, слава богу, да. Зимний дворец он достроил, хотя ничто не предвещало. Угу. Вот. И необходимо, чтобы Зимний дворец корреспондировался с окрестностями. Телеграфа тогда еще не было. Чуть позже у нас оптический телеграф появится. И надо, чтобы кто-то носил всякие секретные записочки. И Сережа здесь порхал неистово, неистово порхал и начал делать вообще гран-карьер. Это было все очень мило. И все у него было хорошо, пока его нашего замечательного в Париж не послали.
2: Всплывает, конечно, знаменитый фильм про гардемаринов в этом смысле.
3: А вы сегодня, Александр, еще вспомните про гардемаринов. Вот реально вы еще вспомните. Или сегодня, или, может быть, чуть позже, не знаю когда, но обязательно вспомните, потому что вот бумаги Бестужева упомянуты будут мной совершенно, совершенно однозначно. Почему Сережу Сергея Алексеевича Пушкина отправили в Париж? Потому что Елизавета Петровна, она уже последние дни доживает, а она дочь Петра I, вечная девушка, вечная невеста. Ей довольно тяжело умирается, на самом деле. Наследника нет, нормального наследника нет. Есть большое количество тревог. Добавок ко всему, она с возрастом переживала о потере своей красоты легендарной. Стала мнительной.
2: Листоки всякие.
3: Листок тому времени у нас покинул. Он уже в это время в ссылке. Ну да, да, да. Ну, ей маленький паж показал ежа в шапке. Ну, в шапке показал ежа. Он подумал, ее повеселит. А она так перепугалась. И вот маленького, ну как, молодого пажа, она отдает тайную канцелярию. И тайная... Да-да, не было ли какого сглаза, злоумышления. Она становится кислой барыней. Это так грустно. Она же была такая звонкая, такая легкая. Добрая русская женщина с неясным происхождением. Но тем не менее. А тут она стала как-то бабиться. Елизавета Петровна озабочена, что о ней будут помнить. Она единственная, чем может прикрыться, это именем своего отца, потому что государственный переворот, заточенный Иван Антонович, ну, законный государь, вот это вот свержение, вся эта история. Вольтеру заказывают историю Петра Первого. Вольтер написал гимн Петру Первому в своей истории Карла XII. Но история называется «История Карла XII». С гимном Петру Первому, но история Карла XII. Необходимо заказать биографию Петра Первого. И мы заказываем Вольтеру биографию Петра Первого. Вольтер пишет первый том биографии Петра Алексеевича. Присылает в Москву на рецензирование. Естественно, что когда русские академики вцепились, значит, в рукопись Вольтера, вот, ну, полетели пух, перья, все на свете. Михаил Васильевич Ломоносов, он к тому времени вышел из своего этого заключения семимесячного, которое спасло для нас нашего гения. Потому что я не знаю, что бы с ним случилось, если бы не его это тюремное заключение. Он бы погиб бы просто. Он камня на камне не оставил от сочинения Вольтера. Нашел там огромное количество неточностей, недооценки, какого-то верхоглядства. В общем, Вольтер не понравился Ломоносову. Вот. Как написать об этом Вольтеру? Написали о том, что все нормально, но мы вам пришлем еще кое-какие материалы. И вот Сережа Пушкин едет на перекладных в Париж.
2: До города Парижа.
3: Да, со своими, у него материалы эти, какие-то мегаматериалы, если вам будет интересно, я расскажу, что там материалы были. Он везет с собой деньги, сумма денег плавает в
2: гонорарщик.
3: Ну, подарок, сувенир на память. Сумма плавает. Россия. Сколько у него от государыни денег, значит, то у него 2000 червонцев, что бы это значило, то у него 2000 дукатов, то у него 1000, значит, ну, в общем, сумма плавает.
2: Валюта разная. Да.
3: Я думаю, там валюта была одна. У нас в стране весь 18 век и до 1868 года был государственный секрет, о котором никто не знал и который, в общем, представлял из себя, ну, самую страшную государственную тайну. Мы печатали, наше государство печатало золотую монету, вот, которую, значит, ну, как сказать, мы самостоятельно печатали голландские дукаты.
2: Да-да.
3: Золотые, так называемая известная монета.
2: Ну, гульдены.
3: Собственно. Гульдены, да-да-да. Ну, в общем, дукаты мы печатали. К нам барон Геккерен приедет. Первое, что он будет требовать вместе со своим этим пасынком Дантесом, он к нам приезжает. Первое, что он требует, как посол голландского королевства, прекратить печатание известной монеты. На что мы на него смотрели честно и непринужденно, или какой монеты вообще, о чем вы, зачем вы так говорите? Ну, как вот так? Скорее всего, Сергей Алексеевич Пушкин везет с собой, ну, давайте, 2000 этих самых золотых дукатов. Кстати, наши дукаты были гораздо лучше, чем голландские. По внешнему виду мы делали гораздо лучше. Он везет какие-то ордена, он везет какие-то памятные медали, он везет письмо от Ломоносова Вольтеру. Вот, и исчезает по дороге.
2: Вот. С деньгами.
3: Со слугами, с деньгами, с лошадьми. Совсем исчезает. Вольтер по этому поводу волнуется, потому что ему наш посол, граф Чернышов, сказал: «Месье Вольтер, к вам едут, вы будете очень довольны. Там такая документация, вот, 2000 копий, все нормально». Угу. Вольтер сказал: «А куда, где, что, ничего нет? Подождите, подождите». Ну, в конце концов, Вольтер сказал, ну, надеюсь, он не женился на немке. Для него это, вероятно, было самое страшное, что может быть жениться на немке. «Надеюсь, что ваш курьер не женился на немке». А в это время Сергей Александрович будет арестован французской полицией в Париже. Он вынырнет в Париже и будет тут же арестован. И отъедет во французскую тюрьму.
2: Он будет арестован уже без денег, без всего?
3: Без всего.
2: А, ну, то есть, что же случилось?
3: Ну, что случилось? Жизнь случилась, Александр. Случилась жизнь. Сейчас я расскажу, конечно.
2: Где он это все по дороге потерял?
3: Он это все потерял еще в Вене. Судя по всему, это он потерял уже все в Вене. Вена – это такой роковой какой-то город для русских дипломатических агентов, потому что у нас в Вене то мы направили посла в Неаполь Разумовского, ну, младшего Разумовского, вот, и в Вене он там теряется и год из Вены не выезжает. От него, слава богу, разбегаются все его слуги. И слава богу, что от него сбежал великий Герасим Лебедев. О нем мы ничего не знаем, к огромному сожалению. А это был гениальный русский виолончелист. он потом будет концентрировать.
2: То есть вы имеете в виду, что так, чтобы было, да, понятно из контекста нашим слушателям и зрителям, оставшись в Вене, грубо говоря, Сергей Алексеевич промотал, или что с ним там случилось?
3: Он, это на самом деле все покрыто изрядным мраком, потому что дальше его маршрут, он причудлив, потому что дальше будет неожиданный Лондон.
2: Минуя Париж.
3: После Лондона будет не менее неожиданная Голландия. Он въедет на территорию Франции уже с территории штатгальтерства Голландии. Доберется в Париж, начнет резко менять свое место жительства, начинает скакать по гостиницам.
2: Но точно не искать Вольтера.
3: Нет. Может быть, даже немножко прячась от Вольтера слегка. Потому что он меняет внешность у нас с вами, он меняет имена. Он из одной гостиницы переезжает в другую, он не выходит из номеров. Его, по тем меркам, идеальная парижская полиция его дней 5 искала. Для французской полиции это очень долго. Они его нашли, арестовали и направили, значит, его в тюрьмушку. Да. Самое печальное то, что он потерял документы, вот этот справочный материал для Вольтера. Потому что я бы с таким удовольствием вам бы его показал. Я вам перескажу, потому что второй экземпляр неожиданно в России остался, вот, и его недавно опубликовали. Это очень интересное чтение. У нас Академия наук по прямому приказу императрицы. Аллюр «Три креста». Все щелкают каблуками, жабо, свечи немедленно, в течение 24. Любой бой ценой. Они пишут справочный материал для Вольтера. Они описывают Москву. Значит, книжка про Питер я не прочитал. Вот, я французского не знаю. А на русский язык перевели книжку о Москве. Вот там есть вот то, что наша Академия наук российская послала Вольтеру в Париж, значит...
2: Ну, это книжка о Москве в контексте Петра.
3: В контексте Петра и вообще, что такое Москва? Потому что рассказывать о Петре Первом в первом томе и не рассказать о Москве будет немножко странно. Ну, там, значит, Москва описана чудесненько. Ну, начинаем с Кремля. Вот. По мнению Российской Академии Наук, значит, в Кремле 15 башен. Вот. Но мы, если их пересчитаем, то мы насчитаем или 20, или 21. Ну, бог бы с ним. Кто бы там?
2: Ну, сколько раз он горел там?
3: Не-не-не. Ну, на самом деле, даже тогда было 20 башен. Вот. Для Вольтера 15. Ну, бог бы с ним. Значит, три моста. На самом деле, мостов 5. Бог бы с ним. Трое ворот. Ворот больше, но кто бы их... Но главное, наши академики пишут Вольтеру о том, что под Кремлем есть трехэтажные подземные, значит, эти самые...
2: Метро.
3: Это сокровищница. И там какие-то мегапушки.
2: Так.
3: То есть вот соединение всего, что я обожаю. Сокровище и секретное оружие под Кремлем.
2: И конспирология вся, да. Вот
3: я это обожаю, Дальше у нас что? Они, значит, в Китай-городе перечисляют достопримечательности Китай-города. Ну, понятно, для Российской Академии Наук Китай-город – это другое городское поселение, я с этим не спорю. Вот. Там, значит, они описывают и то, и другое, и все, и все такое прочее. И там, значит, они перечисляют несколько. Вот пункт первый, пункт второй. Они доходят до пункта пятого, а потом сразу пункт седьмой. Они пропускают шестой пункт. Я долго думал, а что же они пропустили? Вот. Мне подсказали, что они вычеркнули лобное место, потому что как-то объяснить Вольтеру, что такое лобное место, для Российской Академии, наверное, было затруднительно.
2: А у меня вопрос. Да. То есть они, ну, то есть получается, что они, ну, грубо говоря, то есть это не липа, получается, это такая, ну, мягко говоря, информация, не соответствующая действительности, да? А какой был в этом глубокий замысел предоставить Вольтеру там таким образом вот эту информацию, чтобы он написал про Петра? Ну, написал бы он. Это что, приукрасить действительность или что?
3: Я думаю, что, как всегда, академический мир полон интриг и загадок. Вот, я думаю, что...
2: Логический фактор.
3: Ну, просто академик Тауберг, конкурирующий с Ломоносовым, вот. Я думаю, что они там сцепились. Ну, понятно, потому что Ломоносов выступал якобы за русскую партию, Тауберг выступал якобы за немецкую партию, отношения у них были скверные. Кто автор этого волшебного описания Москвы? Ну, я думаю, что здесь это Тауберг. Вот.
2: Ясно.
3: Вот. Ну, как-то вот так я могу это объяснить. Там на самом деле, понимаете, это какой-то немецкий жабий взгляд на Москву. Вот что написать о великом городе? То, что там яма в центре города, и там все сокровища, там и пушки, там и то, и все. Единственное, что описывается в Москве трепетно для Вольтера, это немецкая слобода.
2: Ну, понятно.
3: Вот, немецкая слобода. И немножко так снисходительно описывается Преображенская.
2: Две минутки у нас до перерыва на новости. Хотел... Давайте вернемся к Сергею Алексеевичу. Попал он во французскую тюрьму.
3: Да. И дальше начинается, собственно говоря, переписка французской полиции по поводу Сергея Алексеевича. Да, что с ним делать? Потому что наш с вами Сергей Алексеевич, он представляется вначале как граф Пушкин. И он везде вначале французской переписки, он граф Пушкин. Потом его потихонечку разжалуют и будут менять написание его фамилии. Его арестовывают, ему предъявляют к оплате, значит, его обещания и векселя. Как мы с вами, Александр, путешествовали по Европе? Вот кончились у нас деньги. Мы вот доехали до Вены, а там в библиотеке мы прогуляли все наши средства. И что? Что нам делать? Ну, занимать. А у кого мы будем занимать?
2: Ну, у каких-нибудь дворян, которые там живут.
3: У каких-нибудь дворян.
2: У русских каких-нибудь.
3: Вот, вот без обид. Вот и я тоже подумал. Ну, я подумал, что, может быть, в кабаре в ночном что-то буду делать. Там, на шпагат с хрустом садиться. Ну, мало ли у меня вариантов-то еще на старости лет. Но, понимаете, Сергей Алексеевич, он делал так. Он нанимал себе слуг и брал у них займы. Иск на Сергея Алексеевича написали два его слуги. Одного слугу он таким образом, значит, нанял в Лондоне, а второго слугу он таким образом нанял в Амстердаме. Как это обставлял Сергей Алексеевич Пушкин? Вы видите хорошего камердинера, ну, батлера такого, да? Угу. Подходите к нему и говорите, вы знаете, у меня в Париже ждет меня вексель. Я вообще граф Пушкин, на секундочку. Вот, на 15 тысяч ливров.
2: Мне это напоминает, сейчас мы все-таки прервемся на новости, напоминает «Иронию судьбы», да, не найдется ли у вас рублей 15-16, я вам тотчас же вышлю, да? Примерно так оно и происходило. Ненадолго прервемся на новости. На самом интересном месте сразу после новостей наш рассказ о конце XVIII века и путешествии Сергея Алексеевича Пушкина в Париж и, видимо, обратно.

0: Старт и стоп. Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай Как Просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. 3 человека ранены в ЛНР за сутки в результате атак ВСУ. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. Под огнем противника 9 муниципалитетов республики. Повреждены машины, жилые дома, коммунальная инфраструктура. В одном поселке украинский дрон сбросил боеприпас, наехавшую на скутере женщину. На автодороге Новоайдар-Луганск беспилотники атаковали «Газель». Сотрудники избирательной системы жертвовали жизнями, чтобы у избирателей была возможность выполнить свой гражданский долг и проголосовать на выборах. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Она подчеркнула, что важно чтить память погибших сотрудников, не жаловаться, не расслабляться даже в сложных ситуациях. ЦИК России ранее сообщил, что председатель комиссии в Запорожской области Елена Останина погибла в результате налета украинского дрона во вторник. Следователи возбудили уголовное дело о теракте. Члены участковой избирательной комиссии в Орловской области отстранены от работы после признания недействительными 250 бюллетеней. Причина – повреждения пломбы на ящике с бюллетенями. Об этом сообщила председатель региональной избирательной комиссии Лилия Пеняева. Она отметила, что о ситуации сразу сообщили в комиссию, которая, рассмотрев жалобу, приняла решение о признании этих бюллетеней недействительными. Каждый голос избирателя в России будет учтен. Избирательная система в нашей стране самая прозрачная и демократичная. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что легитимность будущих органов власти, которые будут избраны, во многом будет зависеть от явки на проходящих выборах. Матвиенко также отметила, что недруги России не смогут сорвать выборы в стране, хотя попытки фиксируются. Инспектор Бундесвера Карстен Броер рассматривается как самый вероятный претендент на пост следующего главы военного комитета НАТО с 2028 года. Об этом пишет издание «Политика». Выборы состоятся в рамках конференции военного комитета Альянса на уровне начальников генеральных штабов, которая проходит в эти дни в Копенгагене. Избранный кандидат не сразу сменит кого драгоны. Трехгодичный мандат действующего председателя рассчитан до начала 2028 года. Как отмечается собеседники политика, именно у Германии сейчас самые высокие траты на оборону среди европейских стран-членов Альянса, и США ранее подталкивали Берлин к занятию лидирующих позиций в руководстве НАТО на фоне снижения собственной вовлеченности.

0: вести в оборону Европы. Еще больше новостей, а также фото-видео подробности значимых событий есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Шемякин, проснись.
2: На радио «Спутник» программа Джона Шемякина, и мы продолжаем наш разговор, нашу экскурсию по Парижу и по России, и по Европе. И в данном случае, какая там экскурсия у Сергея Алексеевича в тюрьме в французской, но тем не менее, остановились мы именно на этом.
3: Да, мы остановились на том, что как Сергей Алексеевич деньги себе добывал на непростую жизнь свою. Сначала в Лондоне, потом в Амстердаме. Он нанимал себе слуг. Объяснение было такое. Меня в Париже ждет на 15 тысяч ливров переводное письмо. Вот, надо бы добраться. Нет ли у вас 1700 ливров взаймы? Слуга, опьяненный возможностью вырваться в Париж в компании русского графа, а русские, они же глупые и щедрые, вот он дает эти 1700 ливров. Дальше следует некое путешествие. Потом ему по дороге нужно на мелкие расходы. Потом он приезжает в Париж. На него кто-то нападает каким-то образом, надо платье. Ну, маркиз Карабас. Вот, значит, надо шпагу, надо кружева.
2: Или Остапбендер.
3: Ну, в общем, да. А потом надо куда-то там съездить, и после чего человек растворяется в тумане Сены. Слуга кричит «караул, помогите!» и кидается в полицию. Полиция совершенно неожиданно предпринимает план перехвата, и вот Сергея Пушкина берут прямо на адресе, его берут и волокут, значит, в тюрьму попутно, интересуясь, а граф ли он вообще, русский ли он, не английский ли он шпион. У нас 1761 год, как бы сказать, Англия и Франция находятся в состоянии войны. У нас идет 7-летняя война. Все забывают, что в это время русские Берлин берут. Вот. А Сережа Пушкин берет так неким образом Париж. У французов, французы наши союзники в этой 7-летней войне, в Париже граф Чернышов, наш посол, к нему французский, значит, министр полиции обращается с вопросом, вы такого знаете? И вот здесь вот, вот по датам этой переписки видно, что у Чернышова, судя по всему, память была, ого-го какая. Он четко говорит, я его не знаю, но я знаю его двоюродную тетку, я знаю его папу, я знаю его дядю. Я, в общем, сам у него денег нет, но у его родни деньги есть. Я даю честное слово, что оплатят. Родня не даст пропасть пирожочку. Французы начинают обустраивать, значит, камеру для Сергея Алексеевича, и в этой камере он проведет полтора года примерно, знакомясь с новыми гранями человеческого существования.
2: Ну, то есть это он не в Бастилии сидит, да, а где-то просто в тюрьме?
3: Он сидит в долговой тюрьме, тут мы должны понять. Вы знаете, у Уильяма Хогарта есть цикл гравюр, который называется «Карьера Мота». Если первые две гравюры этого цикла не очень подходят, то вот, начиная с «Ареста», есть такая гравюра, и гравюра «В долговой тюрьме», вот это просто идеальная иллюстрация для приключений Сергея Алексеевича. Это долговая тюрьма. У нас вроде как бы старый режим в Париже. Ну, то есть он клонится к некому закату, вот, но, тем не менее, он еще существует. Это значит, что вся аристократия, она занимается темами, вот, и схемами. Естественно, что у нас маркизы судятся по поводу между собой, две маркизы, одна из моих любимых историй, они судятся между собой по поводу маловаренного производства. У нас герцоги делают зеркала, у нас графы, значит, занимаются кузнечным производством. Все пытаются делать деньги. И естественно, что отсев большое количество неудачников, банкротов, куда их всех девать? Для них строят, ну, приспосабливают. Раньше там был лепрозорий, а когда прокаженные закончились, туда стали, значит, всех элегантных нищих засовывать, где они, собственно говоря, на положении заложников и торчали, пока...
2: За государственный счет.
3: Ну, там баланда, капусточка, не особо там... Вот, ну, понятно, не в цепях.
2: Да.
3: Вот. Но они там, значит, выйти не могут, они ждут, когда это яма. Долговая яма. Они ждут, когда за них заплатят. Или что-то случится, или король простит. Они постоянно пишут письма. И Сергей Алексеевич постоянно пишет всем письма.
2: Тогда вопрос, ну ведь попав вот в эту, то есть съездив сначала, значит, из Вены в Лондон, потом в Голландию, потом приехав в Париж и будучи задержанным, в конечном итоге и добравшись таким образом до Вольтера, ну я имею в виду до местонахождения Вольтера, Вольтер должен был задать резонный вопрос, а где, собственно, да, все бумаги, где вы же мне все это везли, куда вы все это дели, то есть как Пушкин вышел из этой ситуации?
3: Да никак он не вышел.
2: То есть просто не знаю, ничего не знаю, нет ничего?
3: Ну, сохранился протокол его допроса. Угу. Если вот есть время и желание его добрать.
2: В словах?
3: Да. Ну, в двух словах. Посмотрите на меня. Вы видите, что мне 22 года. Ну, какие у вас вопросы могут быть к красивому 22-летнему человеку, который слегка запутался в этих сложностях жизни. Ведь невозможно проложиться от сюрпризов бытия, как бы говорит нам Сергей Алексеевич Пушкин. Ну, посмотрите.
2: И этого хватило, этого объяснения.
3: Ну, а что? Понимаете, только еще Жану Аруану, Вольтеру, только не хватало, чтобы о нем ходили слухи, что он кого-то там держит в тюряге за какие-то там...
2: Вот это времена. И... Нравится.
3: Да. Мы поздно родились. Приходится работать, к сожалению.
2: Да.
3: Тюрьма называется Форлавек. Вот он в этой тюрьме сидит, его там допрашивают, он хлопает, так сказать, ресницами. Не менее активно хлопает ресницами уже посол, потому что он проморгаться не может. Он не может понять, почему за Сережу его родня не может выплатить эти самые деньги. Mm-hmm. А родня не торопится. Вот, потому что отцовская любовь, как я считаю, она многогранна. Алексей Пушкин понимает, что Сереже сейчас в России делать нечего, что ему во французской тюрьме будет немного спокойно.
2: Потому... В смысле, что в России его уже ждут совершенно с тем же вопросом, но несколько другими санкциями.
3: Это во-первых. А во-вторых, Алексей Пушкин понимает, что в России дело идет к государственному перевороту. Mm. А потом происходит у нас с вами государственный переворот. Алексей Пушкин не очень активно поддерживает императрицу при ее захвате власти. В ропше у нас с вами Алексей Орлов... Ну, как сказать, я не могу сказать, что он убивает Петра Третьего. Но в ропше, в присутствии Алексея Орлова, Петр Третий умирает, задохнувшись в ремне. И папа считает, что в этой всей обстановке кровинке лучше отсидеться во французском комфортабельном узилище. Я так эту ситуацию понимаю. 27 апреля 1962 года герцог Шуазель, ну, фактически глава правительства Франции, задает решительный вопрос Чернышову. За него платить вообще будете? Что с ним делать? Угу. Потому что у нас есть плантации на Карибах, у нас есть замечательные, так сказать, галеры, перспективы. Ну, угу. То есть как-то надо же. Вот тут вот посол Чернышов отвечает, что дважды писал в Россию, вот, и просит подождать. Сергей Алексеевич становится на довольствие в посольство. Вот его... начинают подкармливать с посольского стола. Более того, 30 уже июля 1962 года, вот как раз вот прямо вот в самые переворотные вот эти самые месяцы, посол просит не выпускать Пушкина из тюрьмы. Вот пускай он пока у вас там побудет.
2: Значит, он был важен.
3: А он обаятелен был. Вы знаете, Александр, когда мы с вами поговорим, ну, через некоторое время, скорее всего, о его дальнейшей судьбе. Ведь этот человек умрет в тюрьме, в русской тюрьме. Он умрет на Соловках.
2: Ну, так вот как раз давайте тогда пойдем дальше. То есть вот он, так сказать, в какой-то момент времени он оттуда вышел, ну, то есть, грубо говоря, то есть и вернулся в Россию. Я просто хочу теперь связать воедино временной отрезок, вот, собственно, 1772 года, когда то, с чего мы начали, да, когда его казнили гражданские. Угу. Вот с тем моментом, когда он сидит в парижской тюрьме, между этими двумя фактами должно...
3: Между этими факторами была его попытка встроиться, условно скажем, в новую Россию. Происходит государственный переворот. К власти приходит Екатерина Алексеевна. Михаил активно содействует приходу к власти Екатерины. Сережа папой, значит, держится в Париже. Папа ни шатка, ни валка. Пушкины, как всегда, делают не очень удачную... Ну, старший Пушкин делает не очень удачную ставку в политической игре. Это свойство Пушкина, не знаю, как это объяснить. Михаил получает меганазначение, Сергей получает меганазначение, и вроде как бы начинай жить. И они пробуют начинать жить. Ну, в 1963 году Сергей возвращается, получает офицерский чин, начинает гвардейскую жизнь. Михаил тоже начинает гвардейскую жизнь. Но понимаете, начинается синдром преторианской гвардии, начинается синдром янычар. Гвардия, она в течение XVIII века только и занимается тем, что решает свои финансовые и сословные проблемы с помощью смены правителей.
2: Угу. Гвардия... Войны-то никакой нет большой, да? То есть можно...
3: Война закончилась, вот, семилетняя война закончилась, можно делать дело. И пушкины смотрят, как делают дела Орловы. Михаил Пушкин, старший, для чего-то, не знаю для чего, он вторгается в сферу высшей политики и начинает интриговать против своей бывшей подруги Дашковой. Идет на сближение с Орловыми. Ему приходится уходить в отставку, переходить на государственную службу, на очень выгодную государственную службу, в мануфактур-коллегию. Это Министерство промышленности, по нынешним-то меркам, гособоронзаказ, вот в таком ключе. Угу. Ему там очень хорошо, но по-любому не те деньги, которые проносятся над головами и вообще вокруг. А Сережа, ввиду того, что он как был шалопай, а во Франции вот дурному еще научили, Сережа начал играть, как умалишенный. Это свойство Пушкиных, некая, понимаете, азартность. Александр Сергеевич, к сожалению, был от нее не избавлен, наш с вами любимейший поэт. Сергей у нас капитан-поручик гвардии, Михаил, как я уже сказал, он у нас топ-менеджер в мануфактур-коллегии, плюс совершенно волшебное назначение. Он становится одним из попечителей Московского воспитательного дома. Ну, вроде бы, ну что тут такого? Московский воспитательный дом. Московский воспитательный дом создан был Екатериной. Это, помимо того, что это там сиротский приют и выставочный зал нашей, так сказать, детолюбивой императрицы, это еще и грандиозное финансовое учреждение. Основные, так сказать, ассигнования, кредитные потоки, которые идут дворянам, они идут через московские и санкт-петербургские воспитательные дома. Люди закладывают там имение вместе с крепостными, получают деньги под щадящий процент. У нас с вами Павел Иванович Чичиков, «Свои мертвые души», собирается закладывать в опекунский совет Московского воспитательного дома. Это грандиозное финансовое учреждение. И Миша, конечно, видит, какие грандиозные деньги проходят через его руки. И через мануфактур-коллегию, и через московский сиротский дом, воспитательный дом. Ну, или сиротский дом, его и так называли. Сережа в это время играет как подорванный. Вот. Его в Париже, видимо, в Париже, он научился самым разнообразным карточным трюкам. В следующий раз, если мы не забудем, я вам кое-какие такие трюки покажу, я кое-что умею. Вот. Его обвиняют в шулерстве. Ему приходится подать в отставку. Сережа в очередной раз уезжает за границу. У Сережи возник мегаплан. Вот, Сережа возвращается из-за границы, он снова в Голландию уезжает. Ему необходимо отладить поставку бумаги, необходимой для печатания фальшивых ассигнаций. Он приезжает к своему брату Михаилу и предлагает ему начать фабрикацию фальшивых ассигнаций.
2: В общем, они друг друга стоили, откровенно говоря, родственнички Пушкина. То есть я имею в виду, один начали с Михаила, у которого, так сказать, разгульный гуляк и все такое прочее, и Сергей, который просто превращается так потихонечку в уголовника.
3: У нас с вами, как он сказать, у нас с вами Орловы нарушили присягу, а потом императора грохнули, и они приличные люди. Я, кстати, нисколько в этом не сомневаюсь, они действительно приличные люди, но просто грохнули императора.
2: Ну, так сложилось, да.
3: Ну, обстоятельства, друзья мои, конечно. Обстоятельства, жизнь. А здесь у нас с вами один деньги задолжал,
2: да.
3: А второго посетила идея немножко своровать. Нет, это не безупречно. Вот. Но на общем фоне, я вам доложу, на общем фоне и не такое пробегало.
2: А, решил деньги делать?
3: Да.
2: Делать в прямом смысле?
3: В прямом. На России в это время только-только надвигается эра изготовления фальшивых бумажных денег. Монеты-то фальшивые на Руси печатали. Не сказать, чтобы активно, потому что ведь Россия – это грандиозная и не очень богатая страна. Чудовищно недоуправляемая страна была. Бюджет России в 17 веке, он, в общем-то, умещался в бюджет Стамбула. У нас один Стамбул давал в год столько, сколько вся наша страна. Вот. Малонаселенная страна. Ну, в общем, денег не так, чтобы много. Поэтому на своих, так сказать, конкурентов с точки зрения изготовления платежных средств государство смотрело чрезвычайно кисло. И у нас с вами совершенно чудовищные наказания за изготовление фальшивых денег. По соборному уложению отрубание рук. Вот. Петр Алексеевич Романов, ну, Петр Первый, вводит, значит, там колесование, повешение, бог знает что. То есть там вышаки. Вот только ты начнешь там печатать деньги, тебе грозит вышак. Хотя и здесь, могу сказать, русские достигали неимоверных высот. Нет, я серьезно говорю. Вот потому что...
2: Мы если за что беремся.
3: Ну да, да, да. Причем какие-то гениальные такие истории. Допустим, русские, судя по всему, русские, не могу поручиться, но, судя по всему, русские придумали подмешивать вот этот копеечный сплав, из которого якобы серебряные монеты делали. Они научились вмешивать хрустальную крошку. Это обеспечивает звук. Вот из хрустальной...
2: Звон монеты.
3: Звон монеты, да. Звон монеты. Опытное ухо на третий раз легкую отличит чисто золотой и серебряный звук от тампакового или от медного, или бронзового какого-то. Русские научились изготавливать совершенно потрясающие штампы. Вот если мы говорим там о самородках земли русской, ну, понятно, что у нас художники в XVIII веке появились, светские художники, неплохие художники. Не могу сказать, что первоклассные, но очень неплохие художники, даже в первой половине XVIII века. Но какие, судя по всему, были искусные гравёры, которые могли воспроизводить вот эту всю историю при свече какой-нибудь, в подвале в каком-нибудь, где-нибудь там бог знает где, но это, в общем, такая. Ну, потом, слава богу, Демидовы появились, они, конечно, прибавили к этому немножко масштаб. Но в целом печатали серебряные монеты, иногда медные монеты печатали, но чаще пытались воспроизвести серебряную. Но здесь... В 1768 году матушка-императрица затеяла изготовление бумажных ассигнаций. Бумажные ассигнации появились у нас нескольких номиналов. 25 рублей, 75 рублей, 100 рублей. И буквально через два года русские люди стали подделывать 25-рублевую ассигнацию в 75-рублевую ассигнацию. Необходимо затереть двоечку,
2: рисовать, да.
3: Нарисовать семерочку, вот, и все будет отлично.
2: То есть степени защиты этой ассигнации были не очень высокие?
3: Ну, тогда они вообще были не очень высокие. Императрица очень сильно у нас любила рисковать. Она рисковала, когда делала себе прививку от оспы, без каких-либо гарантий. Потом она сделала прививку своему наследнику, и одновременно с этим она начала выпуск бумажных ассигнаций в разгар сложной войны с Турцией, при условии того, что бумажная ассигнация в Европе XVIII века сама по себе, вот, концепция бумажных денег, была очень сильно дискредитирована. Очень сильно она рисковала.
2: Но это и было... нужны были деньги?
3: В России были нужны деньги, потому что Россия в это время в очередной раз сцепилась с Турцией, и здесь уже было без компромиссов.
2: И, возвращаясь таки к Сергею Алексеевичу, он начинает этим заниматься.
3: Он обзаводится...
2: Нас просто нам нужно успеть
3: за
2: 5 минут.
3: Да-да. Он заручается поддержкой одного, судя по всему, не одного, но вследствие только один упомянут, иностранец, который скрывается в России от французского правосудия. Он бывший священник, очень с подозрительно хорошими контактами во всех европейских столицах. Этот француз помогает Сергею Алексеевичу собрать воедино три угла этого волшебного треугольника. Необходим аппарат по печатанию, гравировальные доски, литографический камень.
2: Краски всякие.
3: Бумага.
2: Бумага.
3: Бумага, бумага, бумага, бумага. И необходим канал сбыта. И организуется прекрасный треугольник. Из Европы, из Франции мы привозим гравировальную печатную машину. Мы привозим все необходимое. Ну, потому что Париж – это центр искусства. Там это все есть. Из Голландии, с мануфактуры Сиверса, мы привозим бумагу, ту же самую бумагу, которую Россия закупает для производства настоящих ассигнаций.
2: Со всеми... Так было можно.
3: Да, да, да, со всеми знаками. То есть Сиверс, мануфактура Сиверса в Амстердаме. А канал сбыта, у нас с вами есть мануфактура коллеги и есть Московский воспитательный дом. Когда к нам...
2: Мылочная.
3: Ну как? Ну, в общем... Есть кладовые с этими самыми денежными знаками. В эти кладовые растленное крепостничество прибегает в ажиотации, закладывая, значит, свои души своих крепостных и получает деньги. Но никто не будет на свет, на зуб и там, на что-то проверять. Все будут...
2: Как это выяснилось в таком случае, чтобы нам, так сказать, в какой момент это должно было вскрыться?
3: Я произнесу потом эту фамилию. Нет такой компании, где не появится человек, которого зовут Федор Сукин. Появился Федор Сукин, начальник нашего Михаила Пушкина, который издал всех с легким сердцем. Вот, правда...
2: Это был предатель? Это был крот? Это был кто? То есть он был в доле? Как это получилось?
3: Ну, он рассказывал, что нет.
2: А, ну то есть я имею в виду, ему какой был резон?
3: Ему резон.
2: Пушкиных?
3: Ему был резон, совесть его замучила.
2: А, то есть он нездейный.
3: Да, вот, и жена, да. На самом деле, почему вице-президент мануфактур коллегии сдал своих, так сказать, потенциальных подельников, у меня есть версия. Это был тонкий расчет, который, к сожалению, для Федора, так сказать, не оправдался. Потому что Федор огребет от императрицы, может быть, покруче, чем все остальные, может быть. Но именно Федор Сукин и будет вот той песчинкой, которая сдвинет эту самую кошмарную для Пушкиных лавину.
2: А вот теперь, собственно, вот, ну, для этой программы финальный вопрос. У нас примерно полторы минуты. А ведь вот то, с чего вы начали, да, гражданская казнь,
3: да.
2: Разжалование, так сказать, дальше, да, как говорил Жванецкий, консерватория,
3: да,
2: в Сибирь.
3: Да.
2: Сколько же терпения и, с одной стороны, инерции было у российской власти, которая вот Сергея Пушкина за всю его замечательную жизнь столько времени терпела со всеми его приключениями, потерей документов, там, недоезда до Вольтера, сидения в французской тюрьме. И только после того, как он уже тут превзошел все границы вообще возможного, да, вот только тут его уже взяли, так сказать, за подбелые ручки и лишили всего.
3: До определенного момента власть в нашей стране, вот, она на волшебном острове летает. Остров Лапута. Вот. Поэтому, если вы попали на этот остров, вам с него деваться некуда. Вас будут спасать до последнего.
2: Номенклатура.
3: Вот. Это милые, замечательные дети милых, замечательных людей. Ну, как с ними можно сурово? Это мальчик Шалопай. Он так раскаивается. Посмотрите на него. Видите, как он ручкой сделал? А сейчас поклонится. Он хороший. Он за вас кровь прольет. Он любого за вас убьет. Посмотрите на него.
2: У нас минутка примерно. Чем закончил этот замечательный человек после того, как его разжаловали и предали гражданской казни?
3: Ну, он сначала, если мы говорим про Сергея, он отъедет сначала в Пустозерск, там, где у нас в свое время протопоп Аввакум закончил в огненном срубе свою жизнь. Потом его побросает немножко, а умрет он в 1795 году на Соловках.
2: Ну, в общем и целом, что называется, и по делам в каком-то смысле, наверное.
3: Я думаю, что нас... Вы знаете, я думаю, что мы можем его простить. Вот. Я думаю, что мы должны быть добрыми. Давайте мы с вами будем добрыми. Мы будем смотреть на него как на прекрасную, бессмысленную бабочку. Вот, которая пыталась летать вокруг...
2: И как на родственника.
3: Как на родственника, как на двоюродного дедушку Александра Сергеевича. Александр Сергеевич простил своего папу, который караулил и стучал на своего сына. Ну, кто мы такие, чтобы судить двоюродного дедушку Пушкина? Будем смотреть на него, как на мотылька, который кружил вокруг огнедышащего вулкана. И сгорел.
2: Спасибо большое, Джон Шемякин. На этом программа подошла к концу. Оставайтесь на радио «Спутник». До новых встреч.

0: будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
2: Железяка, которая заменит человека, будет работать круглосуточно. Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
2: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
1: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
2: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
1: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Узнать за 90 секунд. Александр Алехин прославил нашу страну, став чемпионом мира по шахматам. Ему посвящены книги, живописные полотна и фильмы. Он обладал выдающимися интеллектуальными способностями, был прирожденным шахматистом. Алехин, как самые одаренные музыканты, интуитивно чувствовал игру. А память его была феноменальной. Однажды на киностудию, где тогда работала будущая звезда, вошел мужчина. Он попросил позвать кого-нибудь из учебной части. Алехин ответил: «Хорошо, гражданин Полуэктов». Тот опешил от удивления, не припоминая сотрудника студии. Зато Алехин в подробностях напомнил посетителю его внешний вид и разговор с фармацевтом полугодовой давности, когда они оказались в одной аптеке. В другой раз, когда будущий чемпион работал следователем в милиции, он услышал разговор дежурного с задержанным. Тот назвался Иваном Тихоновичем Бодровым. Алехин тут же заметил: «Вы не Бодров, а Орлов». И не Иван Тихонович, а Иван Тимофеевич. А на груди у вас небольшая родинка. Оказывается, пойманный уголовник много лет назад оказался с Алехиным в одном военкомате. Это его и сгубило. Следствие установило, что этот человек, действительно бежавший из заключения, рецидивист Орлов. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа дня, в Луганске, Минске столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Временно исполняющий обязанности президента Южной Осетии побеждает на досрочных выборах. Военные в новых регионах России голосуют организованно. Несколько сотен человек участвуют в демонстрации ультраправых, которая проходит в Гааге. Подробности далее. Временно исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов побеждает на досрочных выборах главы республики. Он набирает более 85% голосов. Об этом сообщила председатель Южно-Осетинского ЦИКа Эмилия Гагиева. Она добавила, что к этому часу обработано 99% протоколов. Досрочные выборы президента Южной Осетии проходили 18 сентября. В этот день на территории республики работали 70 избирательных участков, за ее пределами 5. Более 8 тысяч звонков поступили в колл-центр ситуационного центра по общественному наблюдению за выборами в Госдуму. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», сопредседатель Координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Алексей Песков. Выборы стартовали в пятницу, голосование продлится 3 дня до 20 сентября. Ситуационный центр по общественному наблюдению за выборами в Госдуму работает в Общественной палате в течение всех дней голосования. Военные в новых регионах России голосуют организованно. Важнейшим фактором высокой активности является то, что парламентские выборы на воссоединенных территориях проводятся впервые. Об этом рассказал заместитель председателя ЦИКа России Николай Булаев. По его мнению, на это повлияла и возможность досрочного голосования. Зампред указал, что безопасность участников избирательного процесса в этих регионах обеспечивается комплексом мер, принятых федеральными и региональными властями. Они были сформулированы в поручениях президента. Более 2 миллионов человек стали победителями розыгрыша «Выбираем вместе 2026 Москва» в первый день проведения акции. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Отмечается, что каждый участник акции, который проголосовал на выборах в пятницу, получил 1000, 3000, 5000, 10 тысяч или 50 тысяч призовых баллов. Их можно обменять на промокоды, которые дают скидку в кафе и аптеках, или использовать для пополнения транспортной карты «Тройка». 1 балл равен 1 рублю. Президент Владимир Путин поручил организовать в 4 регионах пилотный проект по тестированию беспилотных пассажирских автобусов. Управлять такими машинами будут в том числе ветераны боевых действий, которые участвовали в спецоперации. В списке Татарстан, Сахалинская область, Санкт-Петербург и Москва. Ответственными за выполнение проекта назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Бурятии Алексей Цыденов, который также возглавляет комиссию Госсовета по соответствующему направлению. Несколько сотен человек участвуют в демонстрации ультраправых, которая проходит в Гааге. Об этом пишут СМИ. Протестная акция состоялась ровно через год после прошедшей в Гааге демонстрации против миграционной политики правительства Нидерландов, которая привела к массовым беспорядкам. Некоторые демонстранты пришли с флагом принца, спорным ультраправым символом. По данным СМИ, на месте проведения акции присутствует большое количество полицейских. Еще больше новостей, также фото и видеоподробности значимых событий есть в Макс-канале. Радио «Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио «Спутник».
2: Пятнадцать часов 4 минуты в российской столице. Здравствуйте, Александр Кузьмак, Денис Воробьев в студии «Радио Спутник». Мы в прямом эфире. Рада вас приветствовать. Информационный час начинается. И перед тем, как перейти к повестке сегодняшней, она интересная, она насыщенная, много интересных тем будем обсуждать. Две новости. Ну, во-первых, сегодня День хирурга и День оружейника, Международный день хирурга. И всем представителям этой великой профессии просто искренние поклоны, поздравления. Ну и День оружейника та же самая история, по понятным причинам. причинам. А во-вторых, ну это уже моя профессиональная деформация. Сегодня день рождения Сан Саныча Карелина. Трехкратный олимпийский чемпион, великий спортсмен. Просто вот это один из тех людей, которым просто вот хочется поздравить, прямо вот, что называется, и большое уважение оказать этому потрясающему чемпиону.
3: Здесь присоединяюсь к поздравлениям, к твоим словам, Саша.
2: Да. Ну, а теперь, собственно говоря, начнем. И первая тема, о которой будем говорить, это тема, связанная с указом Владимира Владимировича Путина о переходе во временное управление активов некоторых иностранных компаний, которые в России до какого-то момента себя прекрасно чувствовали. Ну, в частности, это Ашан, это Леруа Мерлен, и это Nestlé. Собственно, с него все и началось. И по этому поводу высказался Дмитрий Анатольевич Медведев, который призвал вспомнить по этому же поводу опыт Советского Союза по изъятию иностранных активов. Ну, естественно, речь идет о ранних годах. Но о ранних годах мы чуть позже поговорим, в этом же контексте, конечно. А начнем, собственно говоря, с того, а что вообще, так сказать, происходит с иностранными компаниями. Я бы вот так, наверное, начал. Хотя первый вопрос я с удовольствием передам тебе. Да, а да. В гостях в нашем эфире экономист, инвестор, трейдер, автор телеграм-канала Гудвин Вячеслав Таквиль, Вячеслав Таквиль, которого я наконец-то могу не только услышать, но и увидеть впервые за долгое время работы на радио «Спутник». Вячеслав, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да, добрый день. Добрый.
3: Начнем с того, что я процитирую Дмитрия Анатольевича Медведева, чтобы было вот комплексное понимание того, о чем будем говорить. По-хорошему, от временного управления иностранными активами надо идти дальше. Стоило бы вспомнить первые акты советской власти, на основании которых иностранные заводы и фабрики были принудительно и безвозмездно изъяты в государственную собственность. И никто никому ничего так и не вернул. Конец цитаты. Вячеслав, возникает вопрос. И вот именно если мы будем цепляться за фразу «надо идти дальше», какая обстановка у нас сегодня по части присутствия европейских активов в России, да, и есть ли куда дальше идти? Давайте вот с этого начнем.
4: Да, действительно, есть и огромное количество активов, причем это не только бизнесы, но и какие-то недвижимость, многие различные предприятия, которые просто находятся в совместном пользовании, в совместном каком-то бизнес-инвестиционном формате. И сейчас, ну, по разным оценкам, вот как только у нас началось СВО, активов, которые было заявлено, порядка 400 миллиардов долларов. То есть это совокупный объем, если мы говорим оценки стоимости бизнесов. И, конечно же, когда процесс пошел дальше, мы все видели вот эти санкции, этот экономический эффект, который пытались оказать на нас недружественные страны, был издан указ президента, и точно так же в рамках этого указа те активы перешли под определенное управление, часть из них, и в том числе там на счет, по-моему, СИУ называется, счет С, на котором, в общем-то, копится, так скажем, заработок иностранных предприятий, которые не переносятся, то есть он не передается никоим образом, не переводится в зарубежные страны, и он остается у нас. И просто копится фактически такой вот, ну, постепенно их заработок, который находится у нас. Сейчас же, вот если говорить про конкретно эту ситуацию, которая сейчас возникла, это передача активов в отдельную обществу, да, открытому акционерному. Это Ашан, Nestlé, это Леруа Мерлен или Ле Монопро, да, как сейчас его называют. Сейчас его передали. Тут скорее, наверное, говорить можно про сигнал. Я бы это нисколько оценил как экономический эффект, потому что экономический эффект, вряд ли эти компании сейчас перестанут работать или же перестанут работать по-другому. То есть мы будем видеть, что все так же происходит, так же они работают, приносят какую-то прибыль, скорее всего даже какие-то, может быть, инвестиции более активно пойдут внутри, в рамках этих же компаний, ну, опять же, внутрь себя, то есть как бы для того, чтобы развиваться, чтобы, опять же, не складывать эту прибыль, а развитие пошло. И все это сейчас происходит на наших глазах, и тут, видите, и Дмитрий Анатольевич Медведев говорит о сигнале, да, что «а давайте пойдем, может быть, дальше». И напомню вам, что как раз-таки тоже в тот самый период, когда в первые годы советской власти была часть активов, в том числе за рубежом, находилась Российской империи, которая приезжала, и прекрасно они тоже пропали. в том числе и, там, и золото, и в том числе, кстати говоря, золото частично было вывезено потом в Соединенные Штаты, и благодаря нашему российскому золоту появилась Федеральная резервная система. Но это я просто так небольшой такой рекурс в историю. Сейчас же, в текущий момент времени, стоит вот именно так это воспринимать. Больше как сигнал нашим партнерам, что мы постепенно можем... В принципе, в том числе перевести эти фирмы полностью под не только управление. То есть управление это просто вот фактически назначили сверхуправленца благодаря указу президента. Но мы можем в том числе полностью передать вот уже каким-то российским структурам, либо продать, либо перевести в сторону государства. То есть какой-то вариант, огромное количество вариантов можно избрать здесь.
2: Здесь вот у меня два вопроса в одном будет. Сначала был один, но пока вы вот сейчас говорили, у меня возник походу и второе в связи с этим. Возвращаясь к 20-м и даже, я бы сказал, чуть раньше, к годам 20 века, ну, помимо того, что там были предприятия переданы, там и банки национализировали, и внешнюю торговлю национализировали, все это сделали, по сути, там, меньше, чем за полгода. И государственные займы, кстати, что интересно, тоже национализировали, потому что мы отказались от всех займов, которые были заключены царским и временным правительствами. Но у меня вот какой вопрос в связи с этим. Во-первых, с одной стороны, мы уже похожую ситуацию имели тогда, и была вот эта знаменитая Генуэзская конференция, на которой в свое время советское правительство сказало, мы ничего вам возвращать не будем, потому что вы нам ничего не компенсируете за ущерб, который нанесли Советскому Союзу, ну, то есть тогда еще Советской России, еще не было СССР, да?
4: В годы интервенции.
2: Да, в годы интервенции. И второе, это как бы один момент по поводу дальше, и второе, это соглашение о разделе продукции пресловутое, которое благодаря во многом президенту страны были очень сильно пересмотрены после того, что творилось в 90-е годы, когда колоссальное количество собственно, да, денег уходило за границу, вот по этим самым соглашениям они были ужесточены. У меня вот в связи с этим вопрос. Пережили же мы тогда, в 20-е годы, тот факт, что мы взяли просто и, как бы, ну, вот эти ответные меры применили к иностранным компаниям ввиду той ситуации, которая сложилась. Это скорее, наверное, к нашим радиослушателям можно обратить. Переживем же в этой ситуации, если вдруг у нас будет не Ашан, а что-то другое, только под нашим управлением.
4: Да, безусловно, конечно, переживем. Тут, знаете, как больше вопрос про другое. Не забывайте, у нас есть золотовалютные резервы, которые конфискованы, в данном случае, точнее, не конфискованы, они находятся под санкционными запретами, это на территории Европейского Союза, в частности, там наибольший объем активов находится в Бельгии, и сейчас, ну, судьба их подвешена. Давайте так. Мы, конечно, там частично смирились с тем, что возможно, что мы с ними распрощаемся.
2: А вроде как и нет, того, судя по этим вот сейчас мерам.
4: Вот. Ну, тем не менее, то есть еще какие-то шансы на это есть. Международное право все-таки еще какое-то существует. И уж такое совсем узаконенное пиратство откровенное. Все-таки давайте, ну, не будем туда переходить, в эту зону. И поэтому, ну, наверное, уже совсем какие-то идти в такие более жесткие меры, я думаю, что наша страна пока не готова, как раз в рамках того, что есть еще наши активы за рубежом, которые находятся под санкционными вот этими запретами, и мы их можем еще вернуть. Абсолютно все есть шансы. В том числе, кстати говоря, есть и инвесторские деньги, которые точно так же заблокированы. То есть огромное количество еще активов, вот та оценка, которую я приводил с самого начала, 400 миллиардов, она в том числе была за счет того, что огромное количество активов владели иностранцы как раз-таки через акции. То есть они просто купили на фондовом рынке доли в наших компаниях крупнейших и, соответственно, владели им. И в том числе вот так оценка производилась. И мы точно так же в обратную сторону. То есть наши сограждане абсолютно, ну, разное количество. То есть не только там все думают, что только олигархи это делают. Нет, огромное количество людей, которые просто, ну, владели долями в различных компаниях. И вот этот мостик, он порушился. В частном порядке, если там активов много, там юристы находят способы, как их вернуть, но когда речь идет о каких-то суммах небольших, там несколько тысяч долларов, то обычно такие шансы очень маленькие. И вот это до сих пор точно так же заблокировано. за рубежом. Не только на территории Европейского Союза, но и в том числе в Америке, то есть там много где, и это все до сих пор существует. Поэтому совсем уже в жесткие какие-то меры идти, мне кажется, наши, наверное, не готовы, как раз по одной простой причине, что есть такая, знаете, размен, чем разменяться, да, разменная монета, баш на баш, и пойдет, соответственно,
2: ничего себе монета.
4: Давайте мы вас... заберем, а давайте вы у нас заберете, и все это начнется с того, что просто обнулимся. Хотя по факту пострадают обычные граждане.
3: Вячеслав, попробуем немного теперь в будущее заглянуть. Сколько мы, и, понятно, я, и мой коллега Александр, освещаем всевозможные экономические форумы, и, безусловно, есть ряд гостей, которые, экспертов, которые говорят, что рано или поздно часть бизнеса иностранного, она вернется, потому что есть желание, но вот политика, сложные отношения. Так или иначе, да, понятно, наш сегмент, наш российский рынок, он всегда был, есть и будет очень привлекательным. Но я так полагаю, если, ну то даже, наверное, не если, а когда будет вот это потепление, и бизнес снова захочет вернуться в Россию, это уже будут совсем другие условия, совсем другой формат сотрудничества. Как вам видится вот эта история, эта ситуация?
2: Так, где-нибудь на полторы минутки, да, если можно.
4: Да, я думаю, что уже это неоднократно озвучивалось, и Песков это озвучивал, и Медведев озвучивал, и, в принципе, много каких лиц, соответственно, самом высоком уровне, что формат уже будет совершенно другой, условия будут не такие лояльные. Не забывайте, что мы всегда к иностранцам вот относились своеобразной такой вот распростертой душой, то есть, как только они приходили с инвестициями, мы тут же им какие-то давали преференции, может быть, там где-то налоги не сразу приводили. В общем, лишь бы они инвестировали в нашу страну. Сейчас же, я думаю, что это будет общее основание, такие же, как если мы бы заключали партнерство с какими-нибудь азиатскими странами. Поэтому тут, я думаю, будет максимально такое строгое в рамках закона, в рамках, в общем-то, сотрудничества, только бизнесовое, не только, ни в коем случае не такое вот, как раньше, распростертая рука, душа и вот...
3: И карман. Ну, то есть на практике забудьте про льготную аренду, про льготное налогообложение и прочие факторы, которыми...
4: Скорее всего, так и будет.
2: Спасибо. Спасибо большое. Вячеслав Таквиль, экономист, инвестор, трейдер, автор телеграм-канала Вячеслав Таквиль Гудвин был в нашем эфире. Спасибо огромное. До новых встреч в эфире, а мы идем дальше.

0: Ну и поскольку две эти темы связаны между собой, мне кажется, сейчас вообще все связано между собой напрямую. Мы говорим о Европе.
1: Да? Ближний Восток ближе, чем кажется.
0: Да? И Ближний Восток здесь, и Европа здесь. И судя по тому, что происходит, знаешь, у меня иногда... Вот я для себя это вот таким образом определяю. То есть мы очень часто говорим про политику США как политику крайне публичную и во многом, так сказать, политику, связанную непосредственно с личностью Трампа, который много и по-разному говорит, так сказать, в разных источниках. Но, тем не менее, он ведь давно говорил о том, что будет выводить войска из Европы. И вот сейчас эта информация, да, уже дошла до заявлений там, до Пентагона, до Питера Хексета и так далее, и так далее. То есть, так или иначе, как бы вот этот вот СМИ лают, а караван этот, он продолжает идти. Ну и пришли новости, конечно, о том, сколько денег потратили американцы в Иране. Ну, собственно, там 45 миллиардов. Да. Я даже не знаю, много это или мало сейчас для США, потому что очень трудно это оценить с точки зрения нынешних Соединенных Штатов Америки. Политолог, востоковед, американист Александр Каргин у нас на прямой связи. Александр Леонидович, видите ли вы нас? Слышите? Мы вас видим. Да.
2: Так, здравствуйте.
0: Здравствуйте, да. Прекрасно, мы вас видим. Ну вот, собственный вопрос. 45 миллиардов долларов для нынешних американцев, имея в виду вывод войск, вернее, траты на Иран, на войну с Ираном, это много или мало?
2: Ну, смотрите, это же как в анекдоте, смотря как считать. Где-то это много, а где-то мало. Если мы смотрим в сравнении с тем бюджетом военным, который хочет Трамп, это немного совсем. Если мы смотрим 45 миллиардов долларов в условиях того, что в Америке там многие живут в трейлерах, молодежь себе не может позволить купить квартиры, и, в принципе, уровень жизни падает, это, конечно, мало. То есть, повторюсь, это все очень относительно. В целом, для военного бюджета США эта сумма подъемная. И Трамп из того, как оно сейчас складывается, от темы с Ираном просто так уйти не может. Ну, потому что это уже репутационные риски, и он вложился в эту историю. Эта история с ним ассоциируется в полной мере. Поэтому мой прогноз, что так или иначе, после промежуточных выборов в США, тема с Ираном, она возобновится. Она может возобновиться в сторону переговорного процесса, из большего возобновиться в сторону активных боевых действий, но что-то произойдет.
1: Но последствия, я так полагаю, бьют скорее вот, да, не по военному бюджету Соединенных Штатов Америки, как раз, а по обычным потребителям, да, учитывая...
0: В особенности в Европе, прочее, да.
2: Ну, на Европу Трампу плевать, и, собственно, европейцы сами себя исторически поставили в те условия, как есть сейчас, что, скажем так, все к ним относятся как к задворкам мира. По сути, как-то не парадоксально, но за пару десятилетий во многом так и произошло. Да, то есть Европа очень сильно потеряла в статусе. А если мы говорим про ситуацию в США, то, конечно, на Трампа больше всего влияет ситуация с ценами на дизель, ценами на бензин. Но это влияет до выборов. Как только выборы завершатся, как только выборы произойдут, да, закончатся, так сразу после этого, соответственно, все, Трамп сможет вновь реагировать, как захочет. Это не будет для него каким-то ограничением. Ему это важно только исключительно в рамках предвыборной кампании.
0: А вот тогда, говоря как раз, вы сказали, на Европу ему плевать, что действительно подтверждается кучей самых разных фактов. И вот один из этих фактов, который подробнее хотелось бы обсудить, это вывод американских войск из Европы и вообще сокращение военного присутствия США в Европе. Разные цифры и сроки называются, но у меня вот какой вопрос. Это в большей степени элемент политического давления Трампа на Европу в данный момент, то есть шантажа, простым образом говоря. Он ведь и с Южной Кореей также разговаривает, и с Японией. Не хотите платить, не будем вас защищать и не будем тут присутствовать. Или это вопрос еще и экономический, поскольку, ну, так или иначе, присутствие американцев в Европе им дорого обходится?
2: Ну, и тот, и другой вопрос. Опять же, тут важно осознавать, что Европа для Трампа — это один большой убыток. Будь здоров. У меня вот тот сын, он чихает, он как бы подтверждает мои слова просто на заднем фоне. То есть... Нет смысла для Трампа сейчас вкладываться как-то в историю с Европой. Просто нету. Для него это один убыток, плюс европейцы абсолютно противоречат его концепции мага. Поскольку европейские элиты, они левые, они за неограниченную миграцию, они в принципе не любят Трампа как такового, да, они же его ненавидят и особо это не скрывают. Там издеваются над ним. Вот почитайте современную европейскую прессу про Трампа. Ну, это вот как бы... То есть, ну, я не хочу утрировать, но это прямо такая жесткая ненависть, прямо вот такая чистая ненависть, помешанная немножко на безумие. То есть, если у нас там на Трампа подшучивают, иногда там его критикуют, но это понятно, и там из-за дела, да, но при этом стараются разбираться объективно, то в Европе это очень предвзятый взгляд и абсолютно там, ну, такое кривое зеркало. А если мы говорим про Ближний Восток, то что такое для Трампа сейчас Ближний Восток? Для Трампа вся его нынешняя, скажем так, президентская история, второй его срок, ассоциирован с Ближним Востоком. Либо Ближний Восток, окей, либо еще противостояние с Китаем. Потому что Ближний Восток вписан в парадигму противостояния с Китаем. Почему он вообще начал войну против Ирана? Потому что Иран – это важнейший элемент, скажем так, китайского доминирования в мире. Иран давал Китаю по выгодным ценам нефть. Иран был встроен в эту концепцию китайского нового торгового пути. Да, то есть до этого то же самое было с Венесуэлой. Почему Трамп напал, ну, как бы, сделал с Венесуэлой то, что сделал, да, там, похитил Мадуро и тому подобное. То есть он все время бьет по Китаю, по ресурсам, тылам Китая. В случае, например, с Россией, он понимает, что мы ему не по зубам, он с нами пытается договориться. Там не получается, да, потому что он не те условия предлагает. Но общая канва у него вот она такая, да, повторюсь, ну, ситуация с Россией, она просто принципиально отличается, потому что, ну, и мы, в принципе, сами по себе, отдельный игрок, да, отдельный огромный центр силы. А если про Ближний Восток, повторюсь, он будет там продолжать присутствовать, поскольку это часть его борьбы с Китаем, плюс это влияние на нефтяной рынок, а это для него крайне важно, все, что происходит с нефтью. Он завязан с нефтяными компаниями американскими, это как бы, ну, его хлеб, да, я не говорю там про коррупционную историю, в этом я как раз не уверен. Я говорю, в принципе, про его ориентир, как бы, внешнеполитический. Плюс там основной союзник его, это Израиль, плюс все эти истории с различными арабскими странами, которым ударят самолеты и тому подобное. Но тоже, как бы, когда человек ударит самолет, он не может сказать, ну, таки я пошел. Нет, он как-то реагирует на это, да? Он
0: я полетел, я бы даже сказал.
1: Да, позвольте еще один вопрос по Европе я задам. Одно дело выводить свой контингент, личный состав и прочее. Другое дело размещать ракетные комплексы. Вот эту политику штаты продолжают, да? Норвегия, Япония, там эти тайфуны, Dark Eagle в Европе. А это уже исключительно бизнес-история, ну, то есть, да, ничего такого, если американцы свои ракетные комплексы продают. То есть одно дело войска, другое дело ракеты.
2: Ну, смотрите, для нас это в любом случае вещь ненужная, нехорошая и неправильная. Это довольно очевидно, да, с нашей позиции. Вот. Как это в голове у Трампа, я вполне допускаю, что он может видеть это как бизнес. Потому что, то есть, опять же, Трамп, он человек с, скажем так, с небольшой степенью идеологизированности. Для него, в принципе, мир – это бизнес-схемы. И так его и надо видеть. То есть, если там, не знаю, Байден, окружение Байдена, это были там, ну, либо просто аморальные люди, либо люди там повернутые на каких-то там неолиберальных, нездоровых концепциях, то в случае с Трампом у него все просто, там, заплатили деньги, он может продать. У него есть идеологические аспекты, там, вот, в части там, противостояния нелегальной миграции. Вот я абсолютно верю, что он какую-нибудь альтернативу для Германии поддерживает чисто потому, что те продвигают антимиграционную политику. Там какую-нибудь партию Vox в Испании по той же причине. Фараджа он поддерживает то просто потому, что Фарадж ругает нынешнее либерийское правительство Британии. А Британия превращается в наших глазах в Мелкобританию. Ну, мы видим вот эту прямую деградацию страны, да, которая буквально, кстати, за 20-30 лет, смотрите, огромный британский флот, да, а сейчас это корабли, которые даже не могут собраться и выйти из доков. Да.
0: Там разбирают, например, один для того, чтобы плавал другой. Да, Александр Леонидович, еще буквально минутка, вот у нас там полторы, я хотел уточнить, даже продолжить вопрос коллеги Дениса Воробьева относительно Европы еще и вот этого размещения там, там разнообразного оружия. Как интересно, вот именно с бизнес-точки зрения, вот то, что вы сказали, с одной стороны, Трамп одной рукой выводит войска из Европы, и это он делать будет, очевидно, а с другой стороны, он в публичном поле рассказывает там про Польшу, Навроцкий, мой друг и брат, вообще будем строить базу, но это все у него всегда в будущем времени. Он вот всегда, как бизнесмен, он начинает это вот торговать фьючерсами политическими, вот такими вот. Как это, на ваш взгляд, выглядит?
2: Ну, так тут, на самом деле, противоречий не так много, потому что надо смотреть на дела, а не на слова. Касаемо Навроцкого, ну, Навроцкий, наверное, Трамп, Навроцкому Трамп, наверное, относится неплохо, но там же есть еще Туск. И, да, у Трампа есть всегда аргумент. Ну, хорошо, Навроцкий, вот, но Туск творит дичь. Посмотрите, что делает Туск. Ну и тогда ничего хорошего Польшу не ждет, и все логично с позиции Трампа. Тут еще раз, нет противоречий. Он делает вещи, которые делает, надо смотреть на его дела. Дела — это вывод войск из Европы. Вот что он делает. А говорить он может все, что угодно. Он может там посылать кому-то объятия, посмотрите его, там, не знаю, посты в соцсетях. У человека хорошее настроение, да, он подносит, там, выдает там просто поток. Плохое настроение, он говорит, что миру конец.
0: А следующий день ничего не меняется. Зависит от количества больших букв, да, чем больше капслока, да.
2: Конечно, поэтому надо смотреть только на его дела. А дела, ну вот он, да, он выводит сейчас войска из Европы, и это та политика, которую он на данный момент проводит, и это надо видеть как его концепцию. Александр

0: утвердил ключевой документ в области использования генеративного разума. К 2030 году более 95% российских судей станут применять его в своей текущей работе. Нейросети будут сортировать первичные документы, готовить протоколы заседаний, анализировать доказательства сторон, находить ошибки и противоречия в материалах дела. Речи о замене судей на ИИ не идет. На него будет возложена вспомогательная функция, но и она позволит сделать систему более прозрачной, сократить сроки рассмотрения стандартных дел и снизить количество отмененных решений. Анализ практики судебных инстанций с помощью искусственного интеллекта поможет делать системные выводы и совершенствовать их деятельность. Предприняты все необходимые меры профилактики и защиты от ошибок в работе нейросетей и возможного снижения активности судей или их переориентации на типовые, предлагаемые машинным разумом модели в ущерб конкретным обстоятельствам того или иного дела. По мнению юристов, огромный массив рутины будет закрыт при помощи ИИ-инструментов. В сферу правосудия их активно внедряют Китай, США, Германия и другие страны.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Активное участие избирателей на досрочных выборах президента Южной Осетии обязывает работать открыто и последовательно. Об этом заявил РИА Новости временно исполняющий обязанности главы республики Марат Камболов. Он также поблагодарил ЦИК Южной Осетии, международных наблюдателей и журналистов, которые, по мнению Камболова, освещали политическое событие на высоком уровне. Досрочные выборы президента Южной Осетии проходили 18 сентября. Марат Камболов побеждает, он набирает более 85% голосов. Явка на выборы в Госдуму в России составляет более 35%. Это следует из данных на сайте ЦИКа. В электронном голосовании в Москве уже приняли участие 2,5 миллиона избирателей. Они голосуют онлайн на портале mos.ru и при помощи терминалов на избирательных участках столицы. Отмечается, что электронный формат продолжает пользоваться популярностью. Избирательный участок для голосования на выборах депутатов Госдумы закрылся в посольстве России в Пекине. Нарушений в ходе голосования зафиксировано не было, передает корреспондент РИА Новости. Выборы в Китае проходили на участках в посольстве в столице Китая и российские генконсульства в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне, Харбине, Ухане и Гонконге. Посол России в Китае Игорь Маргулов заявил, что голосование на участках проходило очень активно. Беспорядки и стычки с полицией начались на акции протеста ультраправых в Гааге. Об этом сообщают СМИ. Днем несколько сотен человек собрались на протесты в парке Малевелтен в Гааге. Участники акции протестуют, в частности, против миграционной политики властей Нидерландов. По данным СМИ, протестующие начали применять насилие, устраивать беспорядки и забрасывать полицию петардами. К месту было стянуто спецподразделение полиции. Госдолг Франции продолжает увеличиваться в будущем и достигнет рекордных почти 122% ВВП. Об этом сообщил телеканал BFM TV. По итогам первого квартала госдолг впервые превысил отметку в 3,5 триллиона евро. По отношению к ВВП он составил 117,5%, что стало третьим по величине показателем в Евросоюзе после Греции и Италии. Ранее глава Минфина Ролан Лескюр признал, что власти не смогут достичь поставленной цели по снижению дефицита бюджета в текущем году до 5%. Он также заявил, что обслуживание госдолга составляет 65 миллиардов евро и обходится стране дороже расходов на оборону. Представляющий Азербайджан сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко фигурист Александр занял 13 место на этапе юниорской серии Гран-при в Анкаре. В произвольной программе Плющенко-младший получил 114,53 балла. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
4: 15:33 в прямом эфире.

0: Радио «Спутник. Информационный час». Денис Воробьев, Александр Кузмак продолжают для вас работать. Еще две интересные темы обсудим. Одна такая прям глобальная, международная, серьезная. Вот. А вторая веселая. Ну, кстати, по ее поводу я сразу хотел бы сказать, что наверняка будут и комментарии у нас.
1: Ну, да, поэтому внимательно, дорогие друзья, слушаем. А у нас уже тут дискуссия такая разгорелась перед эфиром. А как правило...
0: Я бы назвал словом «дискуссия». Ну, вот ладно, это скорее такая... Ну, в общем, подождите,
1: чуть-чуть, все узнаете. Часы специально, чтобы, если что, да.
0: Да.
1: Да, не переругаться. Вот, а тема действительно интересна тем, что Зеленский, с чего начинаем, да, дефицит бюджета Украины прямо назвал космическим. Mm-hmm. Об этом говорили много наши эксперты, неоднократно говоря о том, что, в принципе-то, из чего состоит бюджет Украины? Ну, логично, что не из собственных денег. Это все
0: логично.
1: То, что, да, тут как бы вопросов абсолютно никаких нет. Но вот это признание Зеленским, ну что это очередной пиар-ход или попросили это сказать? Ну или настолько всем очевидно внутри самой Украины, что как будто бы глупо замалчивать, понимаешь? Вот это вот как бы хочется сначала эту сторону вопроса.
0: Знаешь, что мне больше всего здесь удивительно? То, что, ну, если Зеленский вынес это в публичное пространство, и да. Более того, напрямую беседуя с Урсулой фон дер Ляйен, председателем Еврокомиссии, говоря о том, что, ребята, у нас не просто дефицит, а космический дефицит, это говорит, ну, наверное, о финальной стадии соревнований. То есть уже вот когда прям, ну, совсем, вот уже вот как вчера сказал Михаил Леонидович Хазин, пациенту поплохело. То есть прямо вот до такой степени.
1: Давай разбираться.
0: Да, давай разбираться. Роман Донецкий, блогер, автор телеграмма «Макс Канал» в Дон РФ. У нас на прямой связи. Роман, добрый день.
1: Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Ну и, собственно, вот он и вопрос. Зеленский публично просит у Урсулы фон дер Ляйен помочь закрыть дефицит бюджета. Вторым вопросом будет, а что будет после того, как этот дефицит бюджета закроют в следующем квартале, как говорят.
1: А ты думаешь, его закроют?
0: Будет... Да, ну, вот если, я имею в виду, все равно же он появится. То есть Европа же не может брать Украину, так сказать, на обеспечение. Но, тем не менее, вот если вот что для вас значит вот выход, как сказал мы, ну, по сути, да, Денис этого начал, в информационное поле этого вопроса. Публично просить денег. Дайте денег, жрать нечего. Все, бюджет в минусе.
2: Так у них реально денег нет, да и жрать тоже особо нету. Здесь два фактора совпало. Во-первых, министр обороны, их бывший Федоров, который потратил все деньги на закупки БПЛА и резкое усиление ударов по России. Причем бюджет он выбрал на год вперед еще летом. А второе, наши, собственно говоря, удары, которые тоже отразились на бюджете, потому как убытки приходится внезапно перекрывать. Как говорят англичане, если живешь в стеклянном доме, камнями бросаться, ну, не совсем нормально, они попробовали. Теперь они хотят, чтобы Европа закрыла обе дыры. А что будет дальше? Появятся новые дыры. Здесь без вариантов Украина тонет, буквально, как корабль пробитый. И все, что могут европейцы, это огромными деньгами откачивать воду.
0: Да, даже не заделывать
1: вот
0: пробоину.
1: Вот интересно, по каким категориям населения Украины в первую очередь ударит этот самый дефицит бюджета? Ну что это, соцсфера, зарплаты военным, пенсии, зарплаты в целом, если говорить, да, по Украине?
0: Я уже не говорю про здравоохранение там или безопасность.
1: Как считаете?
2: Они бьют по ценам, как ни странно. Там резкий рост цен наблюдается. При сохранении скрытая инфляция, по сути, при сохранении курса к доллару и к евро резко растут цены, при этом это позволяет не повышать социальные выплаты. То есть, видимо, все хорошо вроде как. Пенсия составляет сколько там у них минимальная, где-то в районе 60-70 долларов, сейчас точнее не переведу, вот сегодняшний курс не помню. Ну, 70 долларов, которые были полгода назад, и сейчас это разные 70 долларов. Тот же... Проблемы с бензином они закрывают повышением цен. Там дистопливо уже дошло до 100 гривен, 200 наших рублей. Это, соответственно, будет отражаться тоже на всех ценах. То есть Украина – это страна, где не показывают ни одну проблему. Их пытаются как-то лакировать и закрывать, а ударит по всем. Рост цен не может по кому-то не бить. Он бьет по квадратам буквально.
1: А я вот приведу конкретный пример. Есть человек, мой знакомый, который очень ждет, когда российская армия придет в Харьков, и поделился тоже ценами на бензин. Сфотографирует бензоколонку, там 200 гривен за литр. То есть уже даже такие...
0: 400 рублей.
1: Ну, какие-то невероятные, слушайте, планки. Ну, естественно, там все это завозное. Германия там и прочие страны.
2: Харьков — это место, где после их ударов по трассе Новороссия мы начали действовать абсолютно аналогичным образом. Абсолютно аналогично. Там действительно проблемы с завозом, с самими бензозаправками. Это прифронтовой город, с которого снабжается минимум две группировки ВСУ. Та, что бьется за Казачью Лопань, и та, что бьется за Волчанск. Дальнокупинск третий во многом подвязано. Соответственно, там наша армия делает все, чтобы ГСМ не поступало. Оно все равно в значительной мере идет на нужды военнослужащих противника. Потому-то такие. Я по Киеву больше все-таки ориентируюсь относительно тыловому городу.
0: А что касается продовольствия, например, вот цен на продовольствие, самого продовольствия как такового.
1: Его наличие,
0: вот,
1: да, ты
0: его наличие, да, вот вы, кстати, об этом так намекнули вначале. А это еще ведь сентябрь. А что ж тогда в ноябре-то будет? Ну, как-то, я сейчас без всякой, без сочувствия, просто, ну, будет прям совсем плохо, пустые полки, как в 90-м году в Москве?
2: Так не будет. Так не будет. Поставь цену в три раза выше нынешней, которые привезут, в принципе, все, плюс спрос падает, то как у нас в 90-е везде и на Украине, и в России, и в Белоруссии полки стали полные, вот купить никто ничего не мог. Ждет примерно такая же ситуация, скрытая инфляция, продукты есть, денег нет.
1: Вы знаете, тут еще что интересно в этом контексте, раз мы удары обсуждаем, тоже, безусловно, успешной стороны ВКС РФ. Я так полагаю, ждать от Зеленского просьб об энергетическом перемирии, конечно, можно, но это уже пройденный сценарий, да, то есть это уже не прокатит, когда вот вроде бы все вынесли, а тут Украина, да, поджав хвост, начинает просить не наносить удары, и тут там, не знаю, Трамп начинает впрягаться, уж простите за сленг, но тем не менее, да, то есть это все, это уже мы прошли.
2: Ничего. Он просит перемирия, только этот раз не энергетического, а не нанесения ударов по любым объектам, которые могут быть гражданскими на Украине. То есть вообще полностью воздушного. Мы же прекрасно знаем, как детонируют склады, причем детонируют от наличия ракет, в которых официально находятся уже памперсы, какие-то печеньки, гуманитарная помощь. То есть, по сути, чтобы мы не били вообще по их военным грузам. Любым. Но такое у нас уже не пойдет никто. Это даже не просьба, это наглость. Это уже неприкрытая наглость, которую он даже особо и не камуфлирует.
0: Роман, а теперь вопрос уже чисто, вот, так сказать, ну, что называется, мне кажется, в каком-то смысле даже по профилю, да, потому что вы много рассказываете именно о военной части специальной военной операции. Вот как раз, когда мы говорим по ударам российских ВКС по разного рода объектам, я так понимаю, что вот перешла Россия вот на эту стадию, но об этом все говорят, когда удары наносятся, как сказал, я боюсь не точно цитировать Дмитрия Пескова, мы наносим удары теперь, ну, скажем так, по всем возможным объектам, ну, то есть гораздо больше этот спектр объектов, по которым бьет Россия. Насколько я понимаю, вот эта линия поведения, она, если и она не только будет продолжена, она, скорее всего, будет только расширяться, этот ассортимент, скажем так.
2: А он уже и так полный. Мы бьем по целям двойного назначения. Условно говоря, продовольственный склад можно использовать для хранения снарядов. Проверено уже, кстати говоря. Самый большой взрыв под Киевом произошел на складе минеральной воды, на секунду. Я очень сомневаюсь, что эта газировка так взорвалась, что разнесла окрестный населенный пункт полностью. И это не присуще. Дальше. Они используют постоянно даже пассажирские поезда прицепом вагонов для перевозки военнослужащих. Это факт. Они используют товарные эшелоны для перевозки боеприпасов, бронетехники, тех же военнослужащих. Это тоже факт. Это все цели двойного назначения. Все, что используется в ходе войны для военной логистики, является военной целью. И они эту систему разворачивали сами. Еще в первые дни СВО Украина стала применять логистику гражданских фирм для военных нужд. Причем беззастенчиво этим хвасталась, показывая, например, как фуры их перевозят БМП, за известный ролик в сети вот с памяти, или артиллерийские снаряды, причем фура идет новой почты. То есть без всякой маркировки. Ну, соответственно... После начала ударов по Донбассу, Новороссии и Крыму мы перешли к ударам по объектам двойного назначения. Они будут только нарастать на все сферы жизни, где они применяются.
1: Роман, вопрос. Вот понятно, что украинский телемарафон свое отрабатывает сполна, но люди же видят, сколько стоит бензин, люди видят, сколько стоят продукты, люди читают заявление Зеленского, своего президента, пусть нелегитимного, но который говорит, да, космическая дыра в бюджете. Когда складские помещения с боеприпасами детонируют в жилой застройке, ну неужели это все не может привести к раскачиванию антивоенных настроений на самой Украине? Или там настолько общество пассивно, ну и запугано, безусловно, в том числе, что вот никак не организовать?
2: Знаете, антивоенные настроения там у каждого второго, не считая каждого первого.
1: Это да.
2: Кроме той прослойки, которая на войне наживается. Чтобы вы понимали, насколько запугано, я давным-давно гражданин России, я до этого жил на Донбассе. Мне недавно рассказали, что мне заочно вынесли 12-летний приговор за волонтерскую деятельность.
0: Понятно.
2: Они отслеживают даже бывших граждан Украины, которые много лет назад когда-то там жили. На месте это может быть разговор с родственником. Например, поздравление с праздником на русском языке в мессенджере. Это может стать основанием для открытия уголовного дела.
0: Да, понятно. Это исчерпывающее объяснение, кстати. Да, я согласен. То есть вот даже вот этой вашей информации от вас достаточно, чтобы понять, насколько население запугано. Роман, огромное спасибо. Интереснейший, спасибо. Как всегда, разговор. Блогер, автор телеграма Макс-канала в ДонРФ Роман Донецкий был с нами. Ну, собственно, следим за развитием событий.
3: В эфире радио «Спутник».
1: Ой, какой пикантной горячей теме мы подходим. Но вообще удивительно, ведь Артур Пирожков устроил стриптиз для воспитателей в детском саду. Ну что же, ну понятно, конечно, к самому Артуру Пирожкову вопросов нет, но использовался вот костюм Артура Пирожкова. Да, спасибо, что ты меня поправил, а то мне бы нагоняй бы дали. Но тем не менее, да. История, которая почему-то потрясла интернет. И, наверное, она бы не потрясла интернет и соответствующие надзорные органы, если бы в этот самый интернет ничего не попало. Да? Вот это вот отдельная сторона вопроса.
0: Ты знаешь, мне что эта история напоминает? Сейчас мы расскажем о ней. Эта история похожа на историю с рисунками на детской площадке. Вот, которые были в Туле, да? Девочка нарисовала смешариков на детской площадке, пришла администрация и давай, значит, несчастную девочку, там, 14 лет, по-моему, да, ее, так сказать, всячески давить, прессовать там и так далее за то, что там, мол, нестираемые рисунки, испортила детскую площадку и так далее. Что произошло? Детский сад в Омске, в детском саду, дети легли спать, праздник и...
1: Праздник для воспитателей, ты
0: имеешь в виду? Воспитательницы. Ничего лучше не придумали. Ну, город Омск, Сибирь, замечательное место, чем в актовом зале детского сада, что, кстати, не в каждом детском саду есть, устроить шоу со стриптизом.
1: Заказали аниматора.
0: Заказали аниматора, да. Этот аниматор приехал, разделся до стрингов, вот, и станцевал перед женщинами под песни Пирожкова. Дети этого не видели. Но, естественно, нашлись добрые люди.
1: Тот самый люди, да, человек с камерой.
0: Конечно, который это взял и выложил в интернет. Вот дальше начинается какое-то безумие, откровенно говоря. Но об этом надо говорить уже просто потому, что здесь, как бы сказать, в этом есть что-то очень нелепое, очень смешное, но очень наше.
1: Но, с другой стороны, понимаешь, мне интересно, до каких мер это все дойдет. Потому что пообещали провести проверку. Но с другой стороны, да, я, например, с огромнейшим искренним уважением отношусь ко всем работникам там детских садов, школ и так далее. Все они имеют свою личную жизнь.
0: И не только.
1: Вот. Поэтому, с одной стороны, вот вроде бы хочется поругать за то, что в детском саду как будто бы это вообще не место для подобного празднества. А с другой стороны... Ну, вот это как раз та самая личная жизнь, которая попала в интернет. И тут скорее вопрос-то к тому, кто снимал, но ему...
0: Был такой старый анекдот, я его не буду цитировать, просто его последняя фраза: «Вы, господа, нашли место, где чай пить». Это вот примерно то же самое. Ну, вы нашли место, где устраивать подобные праздники со стриптизом. Воспитательницы тоже женщины. Они тоже хотят шоу. Я понимаю, что шоу это, ну, мягко говоря, спорное. И не потому, что Артур Пирожков. Он как раз тут особо и ни при чем. А потому что, ну, стриптиз само по себе такая история, ну, как бы с точки зрения, скажем, православной российской морали и этики, это вообще, мягко говоря, не очень приятно. неприемлемо. Ну да ладно, бог бы с ним, но вы ну что, нельзя было собраться где-нибудь в другом месте и там, пожалуйста, на любые танцы устраивать? Это первый вопрос. Второй вопрос, кому пришло в светлую голову снять это и выложить в интернет? То есть, чтобы подставить всех несчастных воспитательниц, которые, так сказать... Конечно, после этого возмущенные родители стали в детском саду, там наши дети, а тут...
1: Сплошной такое... разврат, ну.
0: Разврат, да. При том, что дети-то спали себе мирно, и никто не вышел, это явно не дети снимали.
1: Ну, я могу и понять тут родителей, которые любят очень порой додумывать. А если бы ребенок какой-нибудь проснулся, зашел случайно, увидел, получил бы травму психологическую, получил, понимаешь? Да. И понятно, что здесь нужно взвешивать риски, но в то же время, мне, кстати, интересно, но явно что-то отмечали.
0: Ну, конечно. День рождения директора детского сада.
1: Вот я специально посмотрел, у нас вот День воспитателя отмечается 27 сентября, так что нет, это не
0: с наступающим.
1: Он. Да, тут с наступающим. А с другой стороны, может быть, это такая креативная форма поздравления коллеги, там, я не знаю, с днем рождения, еще что-то. Ну,
0: может, коллега замуж
1: выходила? Может, и не думали. Понимаешь? Ну, я уверен более чем, что злого умысла никакого там не было. И да, взрослые иногда...
0: Ключевое слово «не думали».
1: Вот не, а вот это самое, понимаешь.
0: Да. Ну, то есть, когда ты понимаешь, что у нас же такие вещи, они периодически происходят в разных областях нашей жизни.
1: Сплошь и рядом. О многих мы просто не знаем и не видим.
0: То есть, если к этому взять, и как в таких случаях любят, да, вот знаменитая поговорка про сову и глобус, да, если к этому привинтить морально-этический аспект, а у нас очень любит, у нас есть часть аудитории, которая с удовольствием его привинтит, ну, винтиками, и скажут, что это нарушение этики. Ну, конечно, с точки зрения формального здравого смысла, стриптиз в детском саду – это дичь, да. Это нарушение этики, безусловно. Но с точки зрения... посыла, да, ну, я бы всех этих воспитательниц, да, ну, оштрафовал бы там на 1000 рублей каждую вот за то, что произошло, и объяснил бы им нормальным русским языком,
1: это, где вот, что возвращаясь можно к последствиям, да, Саш, да. Я понимаю, что это вот история, которую, но если она попала там в сеть, ну, невозможно не отреагировать, там, понятно, при там заведующей детским садом, ну, там, властям ряду, наверное, местным и так далее, но понятно, что они по долгу службы, они обязаны вот что-то сказать, потому что не сказать, ну, тоже было бы странно, конечно. Осудить надо, ну, надо, но если это будет идти дальше... Если там, не дай бог, уволят этих воспитательниц, вот за это будет искренне грустно, потому что и так нам нужно, наоборот, все время говорим, кадры привлекать, у нас вот нужны и в дошкольное образование, в среднее образование, везде нужны кадры, и поэтому, когда вот такие местечковые случаи попадают на всеобщее обозрение, в интернет, в, там, я не знаю, федеральный радиоэфир, не только радио, но это вот, понимаешь, двоякое чувство вызывает.
0: Ты знаешь, есть еще один аспект, о котором я всегда в таких случаях, вот там с коллегами, со студентами приходится общаться на эту тему. Роль журналистов вот в этой ситуации. То есть на самом-то деле, сейчас эта история уже всплыла. Журналисты да. такие истории очень любят, когда обязательно будет приписано слово «скандал», а оно всегда возникает в таких случаях. Скандал разгорелся. Ну, то есть, детские утренники, понятно, ростовые куклы, причем здесь, ну, как бы, когда речь идет не о ростовых куклах, Чебурашки там или крокодилы Гены, а вот подобного рода вещей. Но раскрутить скандал вот по этому поводу, это наши журналисты многие умеют. Вот раскрутить его из ничего тоже умеют, а вот как бы придать этому какой-то смысл, вот тут у меня, так сказать, всегда возникает вопрос.
1: Да, просто по факту, знаешь, ничья психика не пострадала, я, ну, там, я не могу ручаться, я не знаю лично этих людей, но тем не менее, да, я не знаю, кто это, насколько они профессиональны, но, понимаешь, ну, читая эту новость, действительно, ты не испытываешь какого-то там, я не знаю, негодования, еще чего-то, ну, осудить, ну, наверное, да. Но, опять же, вопрос конечной меры вот
0: да.
1: по отношению к этим сотрудницам. Но это вот мы с тобой, знаешь, и перед эфиром обсуждали, насколько вот личная жизнь, говоря о работниках дошкольного, школьного образования, должна
0: быть публичной. Да, да. Кстати, да.
1: Потому что каждый год стабильно мы видим тоже громкие заголовки из самых разных точек нашей необъятной родины, когда школьная учительница наконец-то заработала себе на отпуск, поехала на моря, сфотографировалась в красивом купальнике, выложила в соцсетях, и тут же возмущенные родители начинают разгонять эту историю, подавая инфоповоды прессе, и все, понимаешь, ну, осуждение, выговор, ну за что? Понимаешь, вот как бы тоже...
0: Причем в этой ситуации мы же прекрасно понимаем, что любую подобную ситуацию ее можно повернуть положительным образом. Какая красивая учительница работает в вашей школе? Как здорово, ученики должны, особенно речь идет, ну, неважно на каких классах, но тем более если старших, да, они должны ее на руках носить в самом хорошем смысле этого слова. Наоборот, комплименты ей какие-то делать и так далее. Но так неинтересно, потому что часть СМИ обязательно вывернет это в другую сторону. Потому что к чему она учит детей и так далее. То есть вот учитель... А что будет делать учитель? И, кстати, ты мне и сказал это перед эфиром. Он уволится просто в этой ситуации. Потому что ему, чтобы полоскали его личную жизнь, хотя он для учеников, он как бы ничего не сделал, ни к чему не призывал, он просто сфотографировался, или вот они просто сидели в актовом зале. Ну, у нас будет на одну, может быть, хорошую учительницу, если она хорошая учительница, меньше.
1: Да и в то же время, понимаешь, если это маленький город, который прославился в кавычках, ну все, ну ты сам понимаешь, как жизнь заклюет. Там течет, и ты уже никуда и не устроишься по факту. Если мы говорим, да, опять же, там детские сады и школы, потому что сразу сомнения, сразу, как вы сказали, репутационные риски, и все. А что делать-то дальше? Из-за какой-то вот такой, ну, из-за такого глупого случая, честно говоря, я не знаю.
0: Здесь есть, конечно, еще одна сторона.
1: Звучит как приговор, потому что, да.
0: Я понимаю прекрасно, что если ты воспитатель в детском саду или учительница младших классов, то, ну, хотелось бы, чтобы ты все-таки тоже включала голову, вот как ты сказал, и думала, что тебе можно делать, зная, что мы живем в век интернета и соцсетей, и что не надо делать, потому что может попасть в соцсети. И близкие твои тоже должны это знать и
1: понятно,
0: понимать.
1: Понятно, что если ты молодой учитель и хочешь классно, там, я не знаю, оторваться где-нибудь в баре, то такое точно, наверное, выкладывать не стоит. Ну, понимаешь, да. Что завтра, например, ты будешь уроки вести, твоя личная жизнь.
0: Конечно.
1: А когда вот такие вещи...
0: Да, ну, и журналисты это... стараются даже вот... Мы, как журналисты, мы стараемся такие вещи в публичном пространстве, ну, потому что после этого об этом узнают все остальные, нам это не надо. Да, то, что не хотим показывать, не показываем. А уж более известные люди, тем более.
1: Поэтому... Вот такие несколько минут морализаторства.
0: Ну, прекрасно же, да. Нет, а самое главное слово «думали». Вот просто желаю всем, что называется, о чем сказал Денис Воробьев.
1: Александр Козмак, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго. До свидания.
3: Вы слушаете «Радио Спутник».

0: Страна героев. Алексей Асылханов. Золотую звезду Героя России, стрелок, гвардии рядовой парашютно-десантного полка Алексей Асылханов заслужил тяжелым ратным трудом. Он принимал участие в спецоперации с осени 2022 до зимы 2024 года. За короткий период, благодаря самоотверженности и высокому профессионализму рядового Асылханова, при помощи дронов различного типа было уничтожено 15 танков, 50 бронированных машин и свыше 400 непримиримых радикалов ВСУ. Только с 10 по 12 февраля 2024 года около населенного пункта Артемовск Алексей, используя ударные беспилотники, нейтрализовал 3 БМП и более 40 ВСУшников. На следующий день, мониторя близлежащую местность, он обнаружил группу противника. Она была ликвидирована прицельными сбросами гранат с квадрокоптера. Во время очередной попытки наступательных действий украинцев российский военнослужащий грамотно осуществлял корректировку огня артиллерии. Враг был остановлен, понес большие потери и был вынужден откатиться назад. В ходе одной из операций при выдвижении с поста воздушной разведки рядовой Асылханов был атакован украинским БПЛА. В результате разрыва осколочного боеприпаса Алексей получил тяжелое ранение, после чего ему была ампутирована нога. Страна героев. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелом из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа дня, в Горловке и Цхинвале столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин поздравил Марата Камболова с избранием на пост президента Южной Осетии. Почти 3 миллиона избирателей проголосовали на выборах в Москве. Свыше 90% сотрудников «Росатома» за рубежом уже проголосовали на выборах. Подробности далее. Российская армия нанесла удары беспилотниками «Герань» по двум украинским радиолокационным станциям в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что одна станция находилась в районе Кашпуровки, другая в районе Коробочкино, в этом же регионе. Кроме того, на аэродроме Вознесенск в Николаевской области также с помощью «Герани» был поражен стартовый командный пункт противника. Владимир Путин поздравил Марата Камболова с избранием на пост президента Южной Осетии, отметив высокую степень доверия к нему со стороны граждан страны. Президент отметил, что отношения между Москвой и Цхинвалом носят дружественный союзнический характер. Российский лидер также выразил уверенность, что деятельность Марата Камболова на посту главы Южной Осетии поспособствует развитию отношений двух стран в интересах безопасности. Более 9,5 тысяч коммуникаций провели операторы колл-центра Общественной палаты России с наблюдателями на избирательных участках, а также с теми, кто звонил на горячую линию. Об этом сообщился председатель Координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Алексей Песков. Он рассказал, что на горячую линию поступило 244 обращения. При этом большинство сообщений об отклонениях от стандарта наблюдения не подтвердилось. Ситуационный центр по общественному наблюдению за выборами работает в Общественной палате в течение всех дней голосования. 2 миллиона 800 тысяч избирателей проголосовали на выборах в Москве, из них 302 тысячи на бумажных бюллетенях. Об этом сообщил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут. Большей популярностью пользуется электронный формат. Избиратели голосуют онлайн на портале mos.ru и при помощи терминалов на участках столицы. Тем временем явка избирателей в Подмосковье превысила 33%. В целом на выборах в Госдуму проголосовали более 35% избирателей. Свыше 90% из 18 тысяч российских сотрудников «Росатома» за рубежом уже проголосовали на выборах в Госдуму. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. Он отметил, что за рубежом в 12 странах работает 60 тысяч сотрудников, из них 18 тысяч граждане России. Все могут принять участие в голосовании. Этому предшествовала большая подготовительная работа, которую «Росатом» проделал вместе с МИДом и ЦИКом, отметил Лихачев. По его словам, география голосования сотрудников «Росатома» самая широкая – от Боливии и Танзании до Китая и Бангладеш. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen, частью которого является Porsche, планирует сокращение более 4000 рабочих мест на заводах Porsche. Об этом пишет газета Handelsblatt. Отмечается, что этот план направлен на экономию, меры будут применены в дополнение к существующим договоренностям. Handelsblatt отмечает, что таким образом при учете более ранних мер на предприятиях компании будет сокращено в общей сложности 9000 из первоначальных почти 23 тысяч рабочих мест. Еще больше новостей в Max канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Точка опоры с Юлией Барановской.
2: Всем здравствуйте, это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Вот я очень хорошо помню, когда была маленькая, и мы собирались на какие-то семейные застолья, приходили гости, друзья, все время поднимали тост и говорили, жить вам до 100 лет. До 100 лет это казалось, ну, что-то невозможное, целых 100 лет. Ха-ха, вроде я стала старше, а цифра-то увеличилась. Теперь все пророчат, что жить мы будем до 150. Не знаю, на моем ли веку это случится или нет. Вот об этом мы сегодня и поговорим с моими потрясающими гостями. С удовольствием вам их представлю. Психофизиолог, преподаватель факультета психологии МГУ Вячеслав Лебедев. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Юлия.
2: И молекулярный биолог, научный сотрудник Института биологии старения и медицины здорового долголетия Сергей Харитонов. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Слушайте, 150 лет. Я когда впервые это услышала, думаю, мне кажется, это мои фантазии в голове оживили этот звук или нет. Вот скажите честно, это реально?
4: Ну, кто начнет?
3: Хороший вопрос. Да, я бы ответил так, что это реально по отношению к лишь части нашего организма, конкретнее к головному мозгу. Поскольку головной мозг и нервная система обладают определенным запасом прочности и ресурса, который позволяет вот сохранить в каком-то виде когнитивные способности и наше сознание примерно вот до этого возраста. Но опять же, это такие форсайты, это предположения, поскольку есть люди, которые да, сохраняют, мы знаем таких людей, которые сохраняют здравый рассудок там, до 120 лет, то есть 100 плюс лет, но как бы до 150 пока мы еще не видели человека, который доживает. И проблемы начинаются как раз не в самом мозге, а проблемы начинаются в теле, в организме, который потом дальше уже влияют на наше сознание, на способность вообще мыслить, сохранять ну, здравый ум до вот этого возраста, даже хотя бы до 100 лет.
2: Ну, хотелось бы, чтобы мозг все-таки вместе с телом до 150 сохранился. Да. А так это что? Ну, это какая-то научная фантастика, да? Голова профессора
3: Доули.
2: Да. Как-то так? Нет. А вот чтобы все вместе, пока нет.
3: Ну как, в здоровом теле здоровый дух, на самом деле, одно из двух. Фишка в том, что здесь мы говорим о двух линиях жизни, да, то есть вот, я думаю, Сергей как раз дополнит меня. Есть так называемая продолжительность жизни, да, то есть просто lifespan, так называемый, то есть линия жизни. Вот мы родились и умерли. И есть еще продолжительность как бы сознательной жизни, то есть здоровой жизни или healthspan.
2: Качественной жизни.
3: И вот эти линии, они не сходятся друг с другом. То есть мы сейчас научились продлевать жизнь, технологии это позволяют сделать, а качество жизни пока еще не очень научились продлевать. А качество жизни зависит как раз от наших когнитивных вот возможностей. Да? Поскольку человек с деменцией, он может жить физически, но как бы насколько он человек, в общем смысле этого слова, остается большим вопросом. Угу.
4: Ну да, конечно, когда мы говорим о таких громких цифрах, 150 лет или там 120 лет даже для как бы широких масс, такие цифры называть рано. Просто потому, что они с одной стороны хороши, как точка, к которой мы стремимся. То есть сегодня наука о старении, биология старения нам показывает, что у нас есть точки приложения усилий, рычаги, на которые можем воздействовать для того, чтобы эффективно продлевать здоровье и обслуживать долгосрочно не только мозг, но и на самом деле более или менее все ткани и органы человека. Но одно дело, когда мы на уровне биологии старения понимаем процесс и понимаем, на что нужно нажать, чтобы его улучшить, а другое дело массово доступная медицинская технология, которую действительно можно использовать для людей, которой нет побочных эффектов, которая реализуема в клинической практике. Да? И вот между этими двумя позициями огромный разрыв. Ну, вы знаете, наверное, слышали, как долго обычно разрабатывают лекарства вообще, любые препараты. От идеи до лекарство проходит в среднем 10-15 лет.
2: Угу.
4: Понимаете, до того, как это можно людям продавать. Когда мы это исследовали, понимаем, что будет работать и как.
2: Ну, потому что надо же выяснить все и побочные эффекты. Это же невозможно там за полгода, за месяц и даже за год, правильно? Ты
4: конечно
2: же должен в долгосрочной перспективе посмотреть, что будет с организмом, как он отреагирует на то или иное лекарство.
4: И не просто даже в долгосрочной перспективе, а еще и на широких массах людей. У людей разная генетика, разная этническая принадлежность, разная склонность реагировать на те или иные вещества. Поэтому вопрос чрезвычайно сложный. Когда мы говорим о старении, да, мы сейчас находимся как раз в этой точке, когда у нас много очень хороших идей.
2: Угу.
4: Понимаете, мы на молекулярном уровне выявили основные пути старения. Вот сейчас охарактеризовано очень четко и конкретно 14 основных молекулярно-клеточных основ старения. Что в нашем организме конкретно нарушается, от чего все остальное портится. На самом мельчайшем уровне. Вот эти
2: что?
4: Кубики.
2: Срочно скажите.
4: Да. Вот есть 14 пунктов, да. Среди них такие, которые, в общем, сложно даже выговорить, это сейчас не так важно. Важно то, что и теперь мы такие думаем, хорошо, давайте теперь чинить каждый в отдельности. Мы, если мы их починим, мы поймем, как чинить, как не ломать, как обслуживать, то, вероятно, человек сможет жить очень долго. И от этого берется вот оптимизм. Мы думаем, о, Господи, если мы вот это все починим, так и неизвестно сколько, может, и 150, а может быть и больше.
2: Угу.
4: Но другое дело, чинить-то мы пока все не умеем. У нас есть отдельные достижения в отдельных областях, которые там, может быть, кто-то слышал про синалитики, там, вот в России разрабатывают в том числе. Есть и другие подходы, которые помогают продлевать жизнь с разных сторон. Но, как сказать, старение как процесс, это вот, как я говорю часто, многоголовая гидра. То есть это не один процесс, а вот минимум 14 процессов, которые протекают параллельно и независимо. Угу. Да? И мы должны со всеми одновременно что-то делать или придумать такую уж волшебную таблетку, которая будет одновременно на все
2: воздействовать. А пока еще ни с одним не придумали, что делать.
4: О, нет, кое с чем придумали, кое с чем нет. Понимаете, там есть...
2: Ну, хоть с чем, расскажите нам-то.
4: Эти процессы очень разные.
2: Ну, что
4: вот
2: дома
4: смотрите.
2: Можно в домашних условиях
4: в домашних условиях. А, записывать.
2: Со своим собственным телом, да, вот так.
4: Нет, тут, если мы уже к рекомендациям переходим, то это совсем другая степь, потому что, по большому счету, все знают, что нужно делать.
2: Так.
4: Не хочу я вам сказать ничего сильно нового, чтобы не навредить, да, это же главный принцип. Все знают, что нужно думать про сон, питание, физическую активность и наш с вами ментальный самочувствие, уровень стресса. Вот эти четыре фактора, это четыре, я не знаю, черепахи, на которых, как Земля в космосе, летает наше с вами здоровое долголетие. Вот эти вещи, они как были 1500 лет назад, так остались, никуда не делись. Дальше то, что оказывается в реальной жизни, никто, в общем, это не соблюдает.
2: Ну, подождите, 1500 лет назад, мне кажется, люди точно меньше ели, чем едят сейчас.
4: Да.
2: Ну вот, но жили они меньше, а сейчас мы живем дольше. Мне кажется, вот переизбыток еды, потому что это понятное дело, что маркетинг так работает, что у тебя везде на всей рекламе еда, и тебе постоянно хочется что-то есть. А мне кажется, тебе, твоему организму, в принципе, столько еды не нужно. Я могу ошибаться.
4: Нет, конечно.
2: Всего лишь, вот знаете, какие-то интуитивные вещи, да? Сон, не знаю, а люди в древние, в пещерах столько спали, сколько мы сейчас спим. Ну вот какие-то...
4: Тут смотрите, какой момент. С едой вы абсолютно точно сказали. Потому что ограничение калорийности питания является одной из самых проверенных на людях мер для улучшения продолжительности жизни и увеличения качества жизни, продления,
2: да?
4: Качественная жизнь – самое лучшее, что можно делать. Там есть много нюансов, понятно, но да, это одна из серьезнейших таких вещей, которые можно делать. Меньше есть. Да?
3: Угу. Еще не только меньше есть, то есть вопрос не в количестве пищи, а вопрос еще и в качестве пищи, что мы едим. Да? И вот я здесь добавлю еще 14 факторов к 14, да, вот этим механизмам Сергея. Кроме механизмов молекулярно-генетических, о которых вот Сергей сказал, есть еще и факторы окружающей среды. Да? То есть генетика – это внутри нас находится, да? То есть это биология. А есть еще и факторы, которые нас окружают, и они на самом деле могут влиять на генетику с помощью такого механизма, который называется эпигенетика. Mm-hmm. То есть гены — это как бы такая книжка, библиотека, даже из книг, да, состоящая. А есть библиотекарь, который говорит, так, вот эту книжку мы сейчас перелистываем, и вот этот код считываем, а здесь, смотрите, там грязь попала, мы не можем прочитать эту книжку, мы откладываем. И вот, например, питание, я просто дополню здесь момент, что есть 14 факторов, которые выделила группа исследователей и опубликовала их в журнале Lancet, это тот, который вот там Спутник тоже вот, да, опубликовал результаты. Такой, ну, достаточно серьезный журнал международный медицинский. И, соответственно, они добавили туда вот недавно два фактора. Кроме снижения зрения, об этом тоже можно поговорить, они добавили еще вот, собственно, липопротеиды низкой плотности, то есть это то, что влияет...
2: Это какое-то очень сложное слово сказали.
3: Сейчас
2: можете
3: скажу.
2: Объяснить простым языком?
3: Это фактор, который способствует, например, возникновению атеросклероза и снижению эластичности сосудов.
4: Люди называют это плохой холестерин.
3: Плохой холестерин, ага. Да, вот. Соответственно, это то, что связано с питанием, то есть качество питания. Мы можем есть мало, но есть плохо. Плохо. Вот. То есть фастфуд, например, тоже может быть ограничен, и газировки мы можем пить совсем чуть-чуть, вот. Но это тоже будет влиять. И поэтому генетику мы можем починить, вытянуть ее до какого-то уровня, а, например, если у нас плохие сосуды, да, и вот это все грязное вот, в организме, то здесь, в общем, мы будем жить. Скажем так, машина будет чувствовать себя хорошо, а водитель будет так себе.
2: Не, ну просто когда мы говорим про 150, я думаю, что люди-то представляют себе, что они в 149 заходят на Эверест, понимаете? Никто же не хочет, чтобы это было 150, но, например, с 8 ты лежишь на кровати под трубками, питаешься внутривенно, ни с кем не общаешься, но типа просто живешь, да? Никто же не хочет вот так жить до 150. Всем же важно, чтобы это еще была качественная жизнь, чтобы у тебя была возможность делать все то, что ты делаешь в те же 30.
3: Безусловно.
2: Вот. И мне кажется, что это такой вот основной фактор. Я вот смотрю на людей сейчас, на всех своих друзей, и дико этому сопротивляюсь. Вот мне очень интересно узнать ваше мнение как специалиста. У меня оно чисто интуитивно. Мне ужасно не нравятся вот эти здоровые кольца, браслеты, я не буду называть их вслух, как они называются, но все поняли, которые тебе показывают, вот ты не выспался, постарел на 2 года. Неделю спал хорошо, все, вот твой возраст, типа, тебе уже не 45, а прям 40. Вот это все. Я считаю, что это дико вредная вещь. Потому что, на мой взгляд, уровень стресса, который тебе дают вот эти вот все приложения, ну, понимаете, вот узнать, что ты из-за того, что вчера гульнул на дискотеке, вдруг состарился на три года. Мне кажется, что это сильная психологическая нагрузка. А все вообще в моем представлении от головы. То есть ты впадаешь в такой стресс, что ты себя одной гулянкой состарил на три года. Вот мне кажется, что это очень плохо влияет. Ваше мнение хотелось бы услышать.
4: Но тут на самом деле даже не мнение, а есть результаты конкретных исследований, которые показывают, что действительно очень многие вот такие измерительные приборы способствуют невротизации, конкретной невротизации человека в отношении своего здоровья. Это не всегда происходит. Тут важно сказать, что это только участие людей, кто склонен к такого рода, как сказать, может быть, ипохондрии или чему-то еще.
2: Но понимаете, если человек уже на себя такой браслет повесил, то он уже абсолютно очевидно к чему-то склонен.
4: Нет, нет, не факт. Нет, это совершенно не факт. Как раз есть люди, которые, то, что называется гипероптимизаторы, люди, которые обожают здоровый образ жизни, себя померить, сходить на чекап. Вот таким людям обычно эти браслеты не вредят. Для них это просто еще одна информация о себе, которую они сложили в экселевскую табличку и, наоборот, чувствуют комфорт, спокойствие. Я знаю как. Знаю, значит, контролирую. И это небольшой подраздел людей, которым это, наоборот, полезно и классно. Это их успокаивает. А есть другой подраздел. Он тоже не очень большой, но все-таки чаще встречаются такие люди. Это люди невротические, которые от того, что им показывают красный экранчик, что они там постарели, у них дополнительный стресс. И это в этом случае, безусловно, не полезно. Есть куча забавных всяких исследований, которые показывают, как наше отношение к вещам влияет на буквально физиологию в организме. То есть есть исследование, например, сна. Когда люди не досыпали одно и то же количество времени, но в одной группе им сказали, что они сильно не доспали, и это очень плохо, а в другой группе людям сказали, что ну нормально, я понимаю, что, может, чувствуешь себя не очень, но на самом деле все хорошо, по физиологии все в порядке. И люди, которым сказали, что все в порядке, у них физиологически меньше активировались воспалительные процессы в организме, меньше субъективного ощущения сонливости, меньше потери продуктивности в течение дня. То есть наше отношение к вещам, понимание, что с нами все хорошо, оно действительно нам помогает и чувствовать себя хорошо. Угу. И в этом смысле такой браслет для некоторых людей может быть, наоборот, вреден. Но нельзя сказать, что он объективно вреден, нельзя так сказать. И второй момент, который я про них скажу, они, наверное, вредны больше не тем, как к ним относятся люди. Это все-таки вопрос культуры, тренировки, да? Сначала переживаешь, потом привык и уже не переживаешь. Такое может быть, да? А вот точность их измерений — это вещь более-менее объективная. И оказывается, что вот эти все оценки возраста, изменений и так далее, они гуляют с таким разбросом, что, в общем, доверять им особенно не приходится. Вот эти особенно браслеты, которые надеваются на запястье, как они прилегают к вашей коже, как туго вы его затянули сегодня по сравнению с тем, что было вчера. Сухая у вас кожа или влажная? Толстая у вас кожа генетически или нет? Темная у вас кожа, смуглая или прозрачная? Все это влияет на то, как этот датчик, который посылает световой сигнал и потом по рассеиванию что-то анализирует, будет вас лично оценивать. Понимаете? И в итоге оказывается, что разброс этот катастрофический. А еще важно то, что производится этот браслет и тестируется этот браслет не на россиянах, не на гражданах нашей страны, а там, где он производится. Соответственно, у них референсная группа, группа сравнений другая. Это генетические люди другие. И поэтому получаются системные ошибки. На нас в среднем результат будет другой. Понятно. И это относится не только к браслетам, а даже к каким-то тестам биохимическим, к тестам клиническим. Вот есть там тесты биологического возраста, которые берут параметры крови, анализируют их, показывают ваше состояние здоровья в виде цифр биологического возраста. Есть известные такие тесты.
2: Но это не наши параметры, получается.
4: Параметры,
2: да?
4: Может быть, и наши, но они откалиброваны не по нам. И получается, что на нас будет системное смещение. Вот есть известный тест, который всех россиян молодит. Он дает смещение на 5-7 лет в более молодую сторону. На россиянах неадекватно. А тест очень распространенный, его много где применяют.
3: Вот. Его очень любят на стране, да?
4: Да.
2: С психологической точки зрения это неплохо, да?
4: С одной стороны, да, но результат все-таки не точный.
2: А вот все-таки мы вот с вами заговорили о том, что внешние факторы очень сильно влияют. Но это же опять разговоры про пещеру. Значит, надо уйти, отключить себя от всех информационных
3: процессов,
2: не получать никакие новости, потому что это же тоже сильно влияет на все процессы.
3: А здесь, смотрите, Юлия, когда я говорил о 14 факторах внешних, там нет вот этой информационной перегрузки, хотя она, безусловно, влияет на нас. Вот, наоборот, когда мы изолируемся от общественной жизни, особенно это вот важно для пожилых людей, вот про пенсионный возраст, когда мы тоже с вами до эфира говорили, то это один из факторов, очень весомый фактор. То есть вот эти 14 факторов, они определяют 45% вероятности возникновения деменции. То есть вот того самого состояния, когда человек доживает уже как бы не совсем в осознанном состоянии. Кроме этого, есть еще два фактора. Вот про зрение я говорил. То есть когда ухудшается зрение, получается, наш зрительный анализатор, кора, она достаточно большая в мозге, представительство занимает, она остается ограниченной, и человек, ну, как бы, теряет часть информации. А это проблема, потому что мозг, он постоянно анализирует окружающую обстановку, и, соответственно, вот этот анализ, он позволяет держаться в тонусе коре мозга. Значит, есть еще один фактор, который не очевиден для нас, это потеря слуха. Потеря слуха, это, представляете, 7% вот вот от этих 45, а там 14 факторов, 7% риска возникновения деменции. Почему? Когда мы теряем слух, то есть как только у человека даже предпенсионного возраста снижается слух, то человек как бы вынужден не просто прислушиваться, но и как бы додумывать, а что происходит. И мозг, он такой гений оптимизации, он как бы перестраивается, и нагрузка возрастает на те регионы, которые занимаются совсем другими вещами. Соответственно, возникает гипернагрузка, возникает эффект истощаемости, и вот как раз, когда у человека не только недосып, да, потому что там продолжительность сна, она у разная у всех. Есть такая история, как исследование, ну, хронобиология, наука занимается исследованием как раз вот этих циклов, да, сна и бодрствования, там, месячных, годовых циклов, и есть у каждого из нас хронотип. Ну, то есть совы, жаворонки, вот эта классическая история, там не все так чисто, но тем не менее. И, например, есть люди, которым достаточно поспать там 6 часов, а кому-то нужно 8 или 9 часов. Я, например, люблю побольше поспать. И получается что? Получается, мы спим вроде долго, но некачественно, и браслет может это показать. А с другой стороны, мы получаем такую историю, что при снижении вот этих факторов, например, социального фактора общения, слуха, зрения, мы сталкиваемся с тем, что мозг просто не успевает восстановиться, отдохнуть, и мы накапливаем, по сути, сбои в системе, которые, как снежный ком, потом превращаются в какую-то уже вот глобальную проблему в организме.
2: Угу. То есть неважно, сколько ты проспал, надо, чтобы еще сон был глубокий, да? То есть
4: чтобы он был качественный. Ага.
3: Качество сна.
4: Важно сколько, но не только это важно. Важно и количество, и качество. Сон, на самом деле, является одной из самых таких эффективных точек приложения усилий для улучшения самочувствия и здоровья. Если вы присмотритесь к образу жизни своему, то вы увидите, что, скорее всего, у взрослого, работающего, активного, амбициозного человека со сном что-то будет не в порядке.
3: Сон — это непродуктивное время, да?
4: Да, да, непродуктивное время. Люди его часто деприоритизируют, не подходят так должным образом к гигиене сна. И получается вот тот процесс, который мой коллега описал, это очень точно, потому что действительно, тут даже я бы, может быть, дополнил такую, может быть, слушателям будет интересно, что вот было произнесено слово «токсины», вот я бы здесь уточнился. Это не просто токсины, это не какие-то вещества, которые вот в нас попали, они вредные, и во сне они выводятся, а если мы плохо спим, они не выводятся. Нет, на самом деле дело в том, что сами продукты нашего с вами метаболизма, вещества, которые регулируют работу нейронов днем, помогают нам исполнять нужные все функции, слышать, видеть, помогают нам запоминать, помогают нам учиться. Это так называемые нейротрофические факторы, нейромедиаторы, разного рода регуляторы работы мозга. Они все вырабатываются постоянно. Вот вы сейчас меня слушаете, вы меня слушаете внимательно. У вас куча вырабатывается разных веществ, которые помогают нейронным сетям подстраиваться, чтобы лучше меня слышать, подстраиваться, чтобы запомнить, подстраиваться, чтобы анализировать. Это физические изменения. Мозг перестраивается физически при своей работе. Одни синаптические связи усиливаются, другие ослабевают. И это все создает некоторый беспорядок. Эти регуляторные белки просто плавают вокруг. А там же тесно, ну там как бы пространства немного в мозге свободного. И вот они застревают между нейронами. И только в глубокой фазе сна, только в глубоком сне у нас увеличивается, буквально увеличивается давление жидкости в мозгу. Там есть специальные резервуары, желудочки мозга, спинномозговой канал. Они увеличивают давление так, чтобы немножко раздвинуть нервные клетки. Увеличивается межклеточное пространство. И промывка происходит. Промывка мозгов.
2: Раньше этот термин звучал для меня по-другому.
3: Мозговой клиник.
2: Сейчас вы мне точно промыли мозги, я почувствовала.
4: И вот эти вот все белочки, которые были нужны днем, их надо убрать, чтобы завтра со свежей головой работать. Их надо убрать. Они смываются. А если глубокого сна нет, нет вот этого процесса промывки.
2: Так, сейчас будет жесткий вопрос для всех наших слушателей. Если ты выпил на ночь даже бокал вина, промывка мозгов не произойдет, честно?
4: Ну, нельзя сказать, что она совсем не произойдет. Так. Но алкоголь нарушает глубокий сон.
2: Так, что и еще нарушает глубокий сон?
4: Кофеин.
2: Кофеин. А он может быть и чай, и кофе,
4: что хотите,
2: кока-кола, вот это
4: поэтому
2: вот все.
4: Поэтому не
2: да.
4: рекомендуется после 3 часов дня пить кофеин, содержащий напитки.
2: То есть после 3 только вода?
4: Ну, нет, почему? Можно бескофеиновые любые напитки.
2: Что еще?
4: Ну, про наркотические средства даже не упоминаем, они тоже. Даже те, которые
2: сигареты.
4: Усыпляют. Сигареты нет. По крайней мере, мне неизвестно. Сигареты убивают вас по-другому. Можем об этом тоже поговорить. Они точно вредны, но спать они, насколько мне известно, не мешают.
3: Не стоит бросать перед сном курить.
4: Да.
3: Вот, наверное, больше этот фактор сработает.
4: Если вы курите, не бросайте перед сном. Лучше с утра начать это делать.
2: То есть это те факторы, которые не позволяют случиться глубокому сну, когда произойдет промывка твоих мозгов.
4: Тут еще надо сказать про атмосфера в спальне. Вот коллега упомянул, что свет, звук...
2: Так, это уже интересно.
4: Да. Свет, звук, да, все это должно быть тихо, должно быть темно, да? Это понятные вещи. Ну, например, наличие партнера вашего рядом в спальне.
2: Это самая интересная вот, тема. Смотрите, мы очень... даже с такими серьезными людьми все равно туда уходим.
4: А тут просто нетривиальные, на мой взгляд, результаты экспериментов получились. Потому что если спросить, вот были опросы...
2: Ваш мозг заставил вас чуть-чуть покрыться румянцем. Конечно. Давайте, про партнеров это интересно.
4: Если спросить у человека, как вам лучше спиться, одному или с любимым человеком, то, конечно...
2: А все по-разному ответят.
4: Ну, скорее, большинство, и это есть данные, говорят, с любимым, конечно, лучше. Он же любимый, родной. А потом, если их положить в сомнологическую лабораторию и померить, оказывается, что даже самый любимый человек, в общем, скорее спать мешает, чем помогает. Мы все ворочаемся. Там кто-то что-то перетягивает одеяло и так далее. И в итоге сон становится менее глубоким в среднем.
2: А это и мужчинам, и женщинам
4: одинаково? И мужчинам, и женщинам. Но дальше могут быть специфики. Если мужчина храпит, а женщина нет, понятно, что кому тут будет хуже в этой ситуации.
2: А как же вот этот обмен энергии, вот чувство защищенности у
4: женщин? Я к этому как раз и веду, что казалось бы, вот должно это все работать.
2: Ну, спать в крепких мужских объятиях, типа чувствовать себя защищенной, что тебя...
4: Ну, часочек так можно, а вот всю ночь не получается.
3: Здесь немножко другой еще механизм работает, если позволите. Это мы говорим не про спать с любимым человеком, а засыпать, например, с любимым человеком. Вот у детей, к примеру, да, есть такая особенность, они иногда боятся засыпать одни или спать одни. И что помогает? Да, им не хватает, например, тактильного чувства. Такая у нас есть в мышцах глубокая рецепция. Вот. И, например, таким деткам, если подложить теплую игрушку, такие есть игрушки-грелки, например, их промассировать, сделать массажик там, в теплой ванне, то есть расслабить сосуды и, соответственно, мышцы, и накрыть еще утяжеленным одеялом, такие детки засыпают лучше. И дальше качество сна у них лучше. А кроме того, что вообще качество сна определяется, например, освещением, да, в комнате, но еще и время до сна тоже очень важно. Почему, например, так работают стимуляторы наподобие там, кофеин? Кофеин, хотя не совсем стимулятор, это не стимулятор, это такой антисон. Вот, то есть он блокирует рецепторы, которые отвечают у нас за сон, и как бы мы не засыпаем. Есть еще один важный гормон, это мелатонин, гормон сна. Соответственно, когда мы смотрим что-то перед сном, например, у нас светит из экрана в глаза пучок синего света, то так срабатывает система, что она думает, сейчас день, и, в общем-то, спать не совсем нам необходимо. Когда мы убираем этот источник освещения, мозгу нужно примерно полтора часа для того, чтобы накопить достаточное количество мелатонина. Кроме того, что кофеин не заблокировал рецепторы, мы еще должны и стимулировать выработку мелатонина. И мелатонин как раз позволяет перейти вот в эту фазу глубокого сна, она прям буквально в начале ночи начинается. Достаточно эффективно и, соответственно, сработать вот всем механизмом, о которых говорил Сергей.
2: То есть перед сном все равно свет лучше, чтобы был приглушенный, да. Даже если ты уже не в кровати, а как-то собираешься ко сну, вы говорите, полтора часа нужно, да?
3: Да?
2: Телевизор нет, телефон нет, тут а есть... книгу можно?
4: Смотрите, тут есть хитрости. Нереалистично, в общем, современному человеку рекомендовать отказ от компьютера, телевизора и телефона за 3 часа до сна. То есть можно такую рекомендацию
2: дать. А вообще это хорошая рекомендация,
4: вообще,
2: да?
4: Конечно, хорошая, но соблюдать, минимум полтора, но вообще там даже 2-3 рекомендуют, потому что не у всех это все так быстро срабатывает, это тоже генетическая есть особенность. У некоторых людей это медленно, это вот совы обычно они, это у них медленно срабатывает вот эта светочувствительная система. Ну, я к чему говорю? Тут было произнесено очень точно, что таким стимулирующим эффектом, который не дает вырабатываться мелатонин, обладает именно синий свет. Коротковолновая часть спектра, так называемая, то есть это синий холодный свет. И поэтому вечером освещение можно, и экран можно, но можно смещать его цветность в теплую зону, в оранжево-желтую зону. А для этого существуют на компьютерах, на телефонах специальные программы. Если вы там посмотрите ночной режим, он что делает? Он делает экран более оранжевым.
2: Ага.
4: Это действительно биологически обосновано. Синяя часть спектра уходит, свет остается, вы можете работать, при этом это не мешает такой степени выработки мелатонина. Надо понимать, что это все равно может мешать, если свет слишком яркий. Яркость тоже важна. Но если свет не очень яркий и не содержит синего, то, мало содержит синего, то это в целом нормально. Я вот пользуюсь такой программой, я заметил большую разницу в качестве засыпания после того, как я установил. То есть это можно рекомендовать, потому что многие люди все равно перед сном работают и так далее. Для них нереалистично просто перестать это делать. Можно надеть либо желтые очки, знаете, есть специальные такие оранжевые очки, как горнолыжные, только не горнолыжные. А можно поставить программу на компьютер или телефон.
2: Друзья мои, никуда не отходим от экранов, потому что сейчас можно смотреть в экран всего лишь 4:30. И это суббота. Сейчас новости, а мы совсем скоро вернемся.
0: Великая, драматическая, родная, русская история.

0: Радиоспутник.ру.
1: Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
2: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
1: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
2: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
1: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
2: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
1: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио «Спутник». Новости».
3: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Кибератака на московскую платформу ДЭК продолжается, но никто из избирателей этого не заметил. Они голосуют спокойно, заявила председатель ЦИКа России Элла Памфилова. Она также сообщила о распространении разного рода дипфейков и отметила, что их число будет расти. Международные наблюдатели выявили 3 нарушения, они были оперативно устранены. В приграничных регионах России применили все виды голосования, чтобы не дать повода ВСУ, которые охотятся на мирных людей. Избирательные участки в Курской области в первый день голосования открылись под звуки предупреждающие об опасности атаки дронов сирены. Об этом сообщил член Общественной палаты региона Александр Терновцов. Круглый стол «Ход голосования в исторических регионах и приграничье» проходит на базе ситуационного центра по общественному наблюдению за выборами в Госдуму. При этом, как отметил Терновцов, голосование продолжается в штатном режиме. На участках присутствуют в том числе международные наблюдатели. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил Марата Камболова с избранием на пост главы Южной Осетии и заявил, что итоги выборов говорят о высоком уровне доверия народа к нему, сообщила пресс-служба президента Абхазии. Гунба также отметил, что оказанное Камболову доверие станет основой для успешной работы на посту, и при его руководстве отношения двух республик будут развиваться и укрепляться. Временно исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов побеждает на досрочных выборах главы республики, набирая более 85% голосов. Евросоюз направляет Киеву суммы, часть которых уходит на золотые унитазы украинских олигархов, в то время как школьные туалеты в Берлине остро нуждаются в ремонте. Об этом заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт за разум и справедливость» Севим Дагдален. Она отметила, что каждый 4-й евро, который Евросоюз направляет Киеву, поступает именно от немецких налогоплательщиков. Так политик прокомментировала заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕК в пятницу перечислила Украине почти 3,5 миллиарда евро на закупку ракет и беспилотников. 11 медведей, которые угрожали людям, ликвидированы в Приангарии за минувшие сутки. Об этом сообщает губернатор Игорь Кобзев. В Иркутской области введен режим повышенной готовности из-за случаев выхода медведей в населенные пункты, на автомобильные трассы и непосредственно к домам жителей. Ежедневно фиксируются от 50 до 70 обращений жителей региона. Кобзев отметил, что наиболее напряженная обстановка, в том числе в Братском и Керенском районах. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Точка опоры с Юлией Барановской.
4: Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Выясняем, сколько же лет мы по факту сможем прожить. И не просто прожить, а прожить качественно. И помогает мне разобраться в этой интересной теме мои сегодняшние гости. С удовольствием вам еще раз их представлю. Психофизиолог, преподаватель факультета психологии МГУ Вячеслав Лебедев. Еще раз здравствуйте.
5: Здравствуйте, Юля.
4: Молекулярный биолог, научный сотрудник Института биологии старения и медицины здорового долголетия Сергей Харитонов. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Я всегда себе представляю с детства, я не знаю почему,

0: что мозг, он какой-то вот особенный. А потом я не буду называть фамилию вслух, потому что слишком громко она прозвучит, и я без разрешения не могу. Но один раз в приватной беседе он так на меня посмотрел, очень большой профессор, очень умный дяденька. Он мне так положил руку на плечо и сказал: «Юлечка, мозг — это божественная субстанция, нам не подвластная, до конца не изученная». Вот я его на самом деле себе так в детстве представляла, и я все время думала, ну почему же, вот он же хочет долго жить. Вот вы говорите, мозг отдельно, типа если достать в пробирку положить, он до 150 сам протянет. Но почему же он не может заставить наш организм, мы же... В принципе, для него все наше тело – это как место, где он живет. Что ж ты, мозг любимый, еще ничего не придумал, чтобы тело-то долго и качественно оставалось на этом свете жить? Вот. Нет?
1: Мозг, может быть, бы и хотел, и мы, как, да, да, собственно, сознание, которое продуцируется мозгом. И мозг действительно самый сложный объект в известной нам Вселенной.
0: Но вот мне понравилось, это божественная, говорит, субстанция.
1: Да, вот. И, может быть, эта субстанция хотела бы жить дольше, но есть такая штука, как биология, естественный отбор, который привел нас к тому, что выживание особи достаточно долго – это не совсем эффективно и продуктивно для выживания вида. То есть это опасно. Поскольку для изменчивости, поскольку мы должны были быть адаптивными к среде, угу, постоянно меняющейся среде. На протяжении достаточно большого количества лет, это миллионы лет эволюции, привели нас вот к той точке, в которой мы сейчас находимся, и для выживания вида долгая жизнь организма была, ну, неэкономной. Поэтому генетика распорядилась так, что, смотрите, старение — это не просто накопление каких-то ошибок, да, или увядание. Старение, скорее всего, да, сейчас есть много разных представлений, но, скорее всего, это некоторая запрограммированная история, как, например, листья, вот, да, вот сейчас наступает осень, и листики становятся желтыми и оранжевыми, не потому что становится слишком холодно, запускается механизм, который заставляет листья опадать, и дереву готовится к зимнему периоду. Примерно такая же история работает у нас в организме, и что самое интересное, вот здесь, да, такой возникает парадоксальный вопрос, когда я спрашиваю там студентов, когда начинается старение, то есть когда мы начинаем на самом деле стареть. Оценки разные, но мало кто приближается к истине. По факту мы начинаем стареть буквально сразу же, как только мы рождаемся. То есть процесс...
2: О, я вас подкорректирую, вышла публикация недавно по некоторым молекулярным механизмам. Первые признаки старения наблюдаются на втором триместре
1: беременности. Ну вот. То есть, короче говоря, мы дойдем.
0: Я еще родить не успела, а он уже серьезно.
2: Да, отдельные его элементы уже начали накапливаться, возраст зависимое.
1: То есть это параллельные процессы, понимаете? То есть старение — это не просто там остаток жизни, а это параллельный процесс, это программа, которая вот в генетике как-то работает. Поэтому это программа, которую мы в целом начинаем лучше понимать. Есть даже такая информационная теория, да, старения. Представьте себе, что это вот операционная система, как на компакт-диске записанные какие-то вот данные. И когда наш организм строится, вот эта нервная система строится, да, и перестраивается, тело обновляется, с этого диска считывается постоянно информация. И поскольку она считывается, она начинает потихонечку, ну, как бы затираться, где-то появляются ошибки, и этот диск работает все хуже и хуже. Соответственно, были исследования, которые показали, что мы можем вот эту вот программу восстановить до исходного состояния. Вот, например, стволовые клетки, да, там, потенциальные клетки, то есть вернуть, например, какие-то клетки, которые уже как бы должны были постареть и исчезнуть, к молодому состоянию. Вот если в этом контексте рассматривать, то мы сейчас не просто адаптируемся к окружающей среде, да, как наши предки, вот биологические организмы, а мы научились среду под себя адаптировать. Вот это большая разница человека и всех остальных животных. Угу. Да, то есть животное, вот оно живет, например, там в океане, оно адаптировалось к жизни в океане. Кто-то в горах там и так далее. Угу. Вот, кстати, недавно узнал, что голуби, оказывается, это горные птицы. Вот, им просто в городе вот лучше понравилось.
2: Просто
1: жить.
2: Кормят лучше.
1: Лучше кормят, да. Вот, они тоже, кстати, вот раз и адаптировались. Но не все так умеют быстро делать, а человек научился. То есть мы, например, можем изобрести скафандр, акваланг, космический корабль, полететь в космос там, где вообще... Ну,
0: в конце концов, батарею еще дома можем поставить, чтобы от холода не замерзнуть. Ты даже дом надо еще научиться
1: точно
0: построить.
1: Точно так, точно так. И сейчас, возможно, мы приблизились к тому, что мы научимся вот свой скафандр биологический ремонтировать для того, чтобы дольше жить. Но там возникают другие проблемы и вопросы. Есть такой феномен серебряного цунами. Я, может быть, забегаю вперед, но в целом человечество стареет. И это большая нагрузка на все человечество. Вот смотрите, сейчас...
0: Что значит человечество стареет?
1: Это означает, что сейчас, например, я могу ошибиться в точной цифре, но 1 из 10 или 1 из 9 человек это старше 65 лет на планете Земля. Угу. К 2040 году плюс-минус будет каждый 6-й. То есть мы живем дольше, рожаем меньше, и серебряный цунами, это означает, что седовласых людей становится больше, а это значит, что экономика испытывает определенную нагрузку, эти люди, да, они тоже участвуют в экономических процессах, и на нагрузка на здравоохранение, на социальные службы, она тоже растет. И если мы будем жить дольше, нам придется решать совершенно другие вопросы. Они достаточно глобальные и неизбежные.
2: Да, это очень сложная ситуация, потому что длинная жизнь — это, ну, не для общества не очевидно, что это очень хорошо. Да. Особенно если мы говорим о государстве, о его каких-то подходах к здравоохранению, это очень сложно, потому что человек, который на пенсии, например, да, он экономически уже не активен, то есть он не производит добавочную стоимость, не вкладывает в общий ВВП страны, а потребляет. Соответственно, чем больше доля таких людей, тем больше растет нагрузка на всех остальных, кто работает. И поскольку мы, безусловно, вот мои коллеги в том числе разрабатывают методы продления жизни, то это такая социальная проблема, которая нас ждет.
0: А почему? Ну, увеличит опять пенсионный возраст.
2: Да, придется делать так. Придется делать так, а это требует все-таки адаптации. Некоторые профессии спокойно переживают. Условно говоря, в офисах работать, работать интеллектуально можно в любом возрасте, если вы в своем уме. Это даже лучше, потому что здесь люди с возрастом приобретают больше опыта, больше мудрости, они будут более эффективны. А есть работы
0: физические,
2: где это просто невозможно. И, ну, то есть мы будем, конечно, стараться и продлевать. И сегодня понятно, что там в том же профессиональном спорте, там, в каком-нибудь футболе, сегодня уже есть футболисты, там, 39-40, кто еще играет. Там и легенды футбола, там, и Месси, и ряд других.
0: Да, то, что казалось раньше, вообще невозможно.
2: Невозможно,
0: да.
2: Потому что медицина, да. Потому что уход, потому что питание. То, что 20 лет назад в таком возрасте уже профессионально не летали. Угу. Да? Вот мы это видим. Но все-таки не так быстро этот порог будет двигаться, как будет быстро накапливаться количество людей в возрасте. И с этим нам придется иметь дело. Я не говорю, что это однозначно плохо, это скорее такой естественный процесс, естественный вызов, который перед нами, как перед обществом стоит. Как перестроить жизнь, экономику, чтобы это было комфортно для всех. Это сложный момент.
0: Ну вот, кроме того, что мы уже обсудили, какие-то вот совсем такие легкие, практические советы, ну потому что люди-то думают, ну сейчас нам точно в эфире скажут, что делать, чтобы прожить до 150. Слушайте, ну, про сон мы очень подробно разобрали. Ну какие-то вот элементарные навыки. Мне всегда казалось, что надо все-таки, ну вот, когда речь заходила там о старении, мне всегда казалось, что для того, чтобы не состариться, нужно много двигаться, читать, заставлять свой мозг все время что-то делать, новые навыки какие-то приобретать, какую-то даже новую профессию. Вот мы с вами до эфира упомянули проект «Московское долголетие», а это вообще национальный проект, и сейчас он по всей стране. Мне кажется, что он тоже жизнь продлевает. Это мои собственные ощущения. Ни в коем случае ни на чем не основанные, просто интуитивные. Вот какие такие советы практические?
2: Тут, смотрите, из того, что мы еще не разобрали, мы кое-что уже упомянули, да, связанное с образом жизни и так далее. Вот давайте про физическую активность проговорим. Здесь все давно знали, что чтобы долго жить и быть здоровым, нужна физическая активность, но современная наука может нести некоторые уточнения, которые многим могут быть полезны. Смотрите, тренировки бывают разные. Кто-то, да, бегает трусцой, кто-то ходит играть в футбол, кто-то тягает штанги. И вопрос, а какие должны быть нагрузки, чтобы улучшить максимально, усилить эффект на...
0: И не навредить.
2: И не навредить, но тем не менее максимизировать эффект на здоровье и продолжительность жизни. И вот тут современная биология нам говорит, что вот есть два принципиально разных типа тренировок. Первый называется кардиотренировки, аэробные тренировки. Это бег, активный спорт, вот эта вся история, велосипед, плавание. Когда нет дополнительных весов, есть нагрузка, и максимальная нагрузка идет на сердечно-сосудистую систему, работает все тело.
1: Да. Здесь она должна быть еще умеренная, потому что можно, да, слишком, да-да-да, интенсивно работать. И...
2: Понятно, я просто пока тип нагрузки описываю, что вот есть кардиотренировки, а есть тренировки силовые, тренировки с отягощением, там, где работает в первую очередь целевая группа мышц, ну, когда вы штангу поднимаете, или гантелью, или что-нибудь еще, или гирю. И оказалось, что эти два типа тренировок оказывают принципиально разные и даже противоположно направленный метаболический эффект. Оба этих эффекта нам нужны. Тренировки кардио запускают такие биохимические пути, которые даже напоминают то, что происходит с организмом при голодании. Это пути, связанные с очисткой клеток от клеточного мусора, от межклеточного мусора, с утилизацией всего неработающего. Кардиотренировки, сердечно-сосудистые тренировки, аэробные тренировки запускают очистительные, грубо говоря, процессы, что очень важно с возрастом, потому что с возрастом накапливаются вот эти самые поврежденные белки или неработающие клетки, или неработающие органеллы внутри клеток. Это все надо чистить, это надо стимулировать. Это стимулируется бегом, плавание вот этими вещами. Золотая рекомендация состоит в том, что, чтобы запустить эти процессы, требуется 20-30 минут нагрузки, кардиоаэробной нагрузки умеренно высокой интенсивности. Что такое умеренно высокая интенсивность? Тут есть формальный критерий, ну, 70% от максимума. Есть еще более формальный критерий, для этого вы должны знать свое максимальное потребление кислорода, но не будем мучить наших слушателей. Просто по ощущениям, 70% от максимума нагрузки, бег, плавание, велосипед, 20-30 минут, 1-2 тренировки в неделю будет запускать вот эту часть полезных метаболических процессов. А есть вторая часть, которая запускается силовыми. Это другие биохимические пути, которые связаны с ростом. Ростом мышц, делением клеток, улучшением восстановления и регенерации. С развитием вот такого рода процесса. Это другие, противоположные процессы. Там мы убирали, теперь добавляем. Это силовые. И они обязательно должны быть, потому что с возрастом мышечная масса падает. А мышцы, они не просто нужны, чтобы штанги поднимать. Мышцы — это биохимически гормонально активный орган. Это как железа внутренней секреции. Вот есть поджелудочная, щитовидная. А есть мышцы. Мышцы тоже вырабатывают несколько десятков гормонов и гормоноподобных веществ, которые влияют и на мозг, и на его способность к обучению, и ясность мышления, и на метаболизм сахара, и на метаболизм жиров, на все. И когда мышц становится меньше, все эти процессы метаболические у нас начинают разрушаться. Поэтому силовые, как необходимая нагрузка для долголетия, обязательны. Вот вы ходите на пилатес, например, ну не вы конкретно, я имею в виду кто-то, наш слушатель, и думают, вот я на пилатес 4 раза в неделю, все, у меня спорт закрыт, супер. Пилатес — интенсивная нагрузка.
0: То есть, оказывается, штангу тоже надо поднимать.
2: Штангу тоже надо поднимать.
1: Или да. Работа с собственным весом, но силовая. Грамотная. Да,
2: да, силовая. Но силовая. Да.
0: То есть, получается, я думала, для мозга важна книга, оказалось, что штанга тоже неплохо.
2: Мы просто до книги не добрались еще, подождите. Книга тоже.
1: Постепенно, по ступенькам, да. Да. Да, да, и вот Сергей правильно сказал, да, что это такой гормональный орган. Кстати, мы еще и до кишечника не добрались, там тоже своя история. Но вот мышцы, да, они вырабатывают, вот, соответственно, миокины, это важная штука для работы нашего мозга, и они вырабатывают еще такой фактор роста нервов, это BDNF, сокращенной аббревиатуре. Этот фактор, он способствует тому, что называется нейропластичностью. Нейропластичность — это способность нашего мозга меняться под воздействием опыта. Соответственно, когда вы читаете книгу, и чтобы прочитанное не ушло как бы, да, сквозь сито, необходимо, чтобы нервные клетки как бы образовали нужные связи друг с другом, и эти связи были достаточно устойчивые. Соответственно, нужно некоторое, даже не топливо, а удобрение для этих связей, да, чтобы они выросли. Вот как раз BDNF — это тот фактор, который способствует росту и закреплению вот этих связей. Поэтому без движения, да, читать книжку — это не очень хорошая
0: история. То есть лежа в кровати все время читать книги, никакого эффекта не будет.
1: Сидячий,
0: надо, чтобы было и все.
1: Да, недостаточно. Сидячий образ жизни.
0: А с кишечником, да, который называют, кстати, вторым мозгом, да? С кишечником что?
2: Неправильно называют.
1: Там по-другому немножко, да, да.
2: То есть там много нервов в кишечнике, и даже есть такие нервы, которые начинаются, это называется интрамуральный нервный волокна. Очень красивая история. Это нервы, которые начинаются в кишечнике и заканчиваются в кишечнике, не связаны напрямую с мозгом или нашей нервной системой другой. Они как бы автоматию кишечника запускают. Он сам себе может что-то там решать, но...
0: То есть он самостоятельно иногда бывает?
2: Во многом, да. Он
0: не спрашивает разрешения у мозга.
2: Полуавтоматический, такой, как сердце немножко. Сердце тоже может биться само, а может по указке. И вот кишечник тоже так работает. И с ним, конечно, огромная история. Все, наверное, слышали уже, это такая уже притча во языцах, ось кишечник-мозг, может быть, слышали. Про связь двустороннюю между кишечником и мозгом, когда мозг подсказывает кишечнику, что делать, а кишечник подсказывает мозгу. И это сегодня, конечно, уже не просто какая-то красивая история, описанная на уровне биологических механизмов такая регуляторная система, поддерживающая тонус всего организма. Потому что кишечник вырабатывает целый набор, как и мышцы. Мышцы вырабатывают миокины, а кишечник вырабатывает кишечные пептиды. Это своя группа гормонов, которые раньше думали, влияют на там, метаболизм энергетический, на усвоение сахара, усвоение жира. Думали, вот для этого они нужны. А оказалось, они все влияют на нашу психику, самочувствие и здоровье нейронов очень-очень глубоко. Вот эти кишечные пептиды, вещества, изначально вроде бы нужные для пищеварения, на самом деле регулируют нашу мотивацию во многом. Тревожность, способность чувствовать удовлетворение от побед, способность вообще мозга производить всякого разного рода нейромедиаторы, тот же самый серотонин, дофамин.
0: То есть ты можешь впасть в депрессию, потому что кишечник так сказал?
2: Да, еще как, еще как.
1: Не только сам кишечник, а еще и бактерии, да, то, что называется микробиомом, которые выделяют вот те самые вещества, да, и витамины группы В, и серотонин, и там много всего разного, интересного. И поэтому, конечно, но есть один важный момент, да, вот этот ось кишечник-мозг, это такая магистраль, которая не просто, да, посылает там сигналы друг другу. И вот как раз мы говорили, когда про сон и вот про вот эти все стадии сна, оказывается, что когда мы попадаем в определенную фазу сна, то кишечник, он не просто посылает сигналы, а мозг начинает как бы его калибровать. То есть мы можем увидеть в мозге, в зрительной коре головного мозга, которая днем занимается обработкой зрительных сигналов, представляете, мы можем там увидеть сигналы от кишечника. То есть мозг начинает как бы калибровать всю эту внутреннюю кухню. Поэтому здесь, конечно, вот это все очень такой большой комплекс. И то, о чем мы говорили, самые простые рекомендации, да, это вот физическая активность должна быть. Дальше это питание, безусловно, причем да, оно должно быть и сдержанным, и должно быть как можно более сбалансированным. Есть там тарелка здорового питания, условно говоря, чтобы не придумывать велосипед. Да, в медицине давно уже понятно, что есть там тарелка здорового питания, можно погуглить, посмотреть, она везде есть. Еще одна важная история, то есть когда вот мышцы движения дают нам вот эти все факторы, да, соответственно, наши нервные клетки, нервная система, она все это дело внедряет в когнитивную сферу, нам дальше нужно где-то это применять. То есть, например, тренировать мозг там кроссвордами или шахматами наедине с самим собой недостаточно эффективно. Наш мозг — социальный орган, и он требует социальной активности. Поэтому есть большие исследования психологические, есть исследования нейробиологические. Когда человек в группе находится, вот опять же московское долголетие, он там не один, не изолирован, он решает какие-то задачи в группе. Вот это очень мощный стимул для того, чтобы мозг понимал: так, я сейчас нужен, я получаю обратную связь, эмоции, да, и вот эта вся система, она начинает эффективно работать. То есть если просто заниматься спортом, решать кроссворды и хорошо спать, этого недостаточно. Нужна еще группа.
0: То есть у тебя должно быть все время ощущение того, что ты нужен, важен, что ты важнейшее звено вот этой большой системы.
2: Не обязательно важнейшее, тут эгоцентризм не обязателен, но нужно чувствовать свое место. Это правда очень нужно, потому что вот социальные стимулы являются одними из серьезнейших прям биологических стимулов для нашей жизни. Никуда от них не деться. Я еще тут добавлю, было такое большое исследование, называется 90-plus study, когда исследуют людей 90 плюс лет, которые здоровее, чем в среднем положено для этого возраста. И смотрят, что они едят, куда они ходят, как они вообще дожили до жизни такой. Почему такие? И вот у них очень мало оказалось общего, у этих здоровых стариков. Кроме одного. Почти все из них имели очень активную жизненную позицию, широкий социальный круг, имели хобби и знали, зачем они живут.
0: Вот! У нас есть вопросы от наших слушателей. Давайте в наушниках послушаем, а вы ответите.
3: Если мои бабушки и дедушки дожили до 90 лет, значит ли, что и я буду жить долго?
2: Отвечу сразу: нет, не значит. Ничего в нашей жизни, ну, как бы есть разные позиции на этот счет, но наша жизнь, в общем, не предопределена наперед. И в продолжительности жизни есть генетический фактор, он есть. Но только у людей с безупречной генетикой гены имеют большой вклад. Вот есть люди, у кого прям безупречные гены долгожителей, все гены долгожителей, вот у них они могут плохой образ жизни вести или что-то еще. Все равно будут жить. Да, но это очень маленький процент, 0,05%. Вот самый-самый край распределения. А вот для средних людей, у кого просто нормальная, хорошая генетика, у них гены вносят 15-20% вклада в продолжительность жизни, остальное все образ жизни, окружающая среда, вот те 14 факторов, про которые коллега говорил. Вот это самое главное, поэтому родители, да, знайте, что они вам дали базу, но знайте также, что ее очень легко испортить. Надо все равно следить за собой точно так же.
0: Да, но я, кстати, про этот процент вспомнила, думаешь, господи, боже мой.
2: Да.
0: Не спит, не ест, бухает, это, то вообще. Как вообще еще живой?
2: Есть такие единицы. Единицы такие есть, на них ни в коем случае нельзя ориентироваться. Это люди с уникальной генетикой.
0: Таких мало, короче, друзья мои.
4: Можно ли избежать деменции? И начиная с какого возраста, стоит задуматься об этом.
1: Ну вот это как раз, да, об этих 14 факторах. Я их еще называю 14 факторов деменции или 14 всадников деменции. Да, есть крупные факторы. На самом деле, самый первый глобальный фактор, примерно 5-7%, это образование. Мы не очень любим, да, работать. Вот наш мозг ленив, и дети не очень любят учиться. Это нормальная история. Поэтому, когда мы даем нашим детям хорошее образование, это плюс 5-7%. Ну, это, на самом деле, больше социальная история, чем генетическая, чем биологическая. Дальше это, соответственно, не курение и не алкоголь, как оказывается, а это именно вот эти вот, значит, плохой холестерин, назовем его так.
0: И то есть это еда, да?
1: Это еда, да, это фастфуд.
0: И как раз-таки физическая нагрузка. Холестерин это что же? Это
1: в том числе. В том числе.
0: Ну, сосуды для того, чтобы были, их же надо все время тренировать.
1: Можно тренировать сосуды, Юлия, да, но, к сожалению, если, например, у человека нарушены там механизмы, связанные с инсулином, с накоплением вот этих вот всех веществ, то тогда можно тренироваться, есть фастфуд и как бы привести себя в не очень хорошее состояние. Значит, вот кроме этих историй, это зрение и слух, то есть как только у человека возникают проблемы со слухом, необходимо сразу же его компенсировать. Это слуховые аппараты, это коррекция слуховая. Это до 27% снижает риск возникновения деменции в более зрелом возрасте.
0: То есть если есть нарушение слуха, не надо стесняться, надо поставить слуховой аппарат.
1: Можно раньше.
0: Это очень важно слышать хорошо. Да? И то же самое со зрением. Не стесняйтесь, носите очки.
1: Линзы, очки корректируйте.
0: То есть это важно хорошо видеть.
1: Супер,
0: да?
1: Важно, супер важно.
2: Ну что определяет поток информации, который попадает в мозг. Понимаете, поток информации упадает, и, значит, орган, который его обрабатывает, тоже не поддерживается. И это очень очевидная связь. Мозг надо все время стимулировать сенсорной информацией.
1: Да. Остальные факторы по несколько процентов, поэтому это основные.
4: Кто стареет быстрее, мужчины или женщины?
2: Так нельзя сказать. Так нельзя сказать. В общем, стареют немножко с разной динамикой.
0: Но нам все время говорили, что мужчины и женщины. Типа...
2: В России один из самых крупных гендерных разрывов продолжительности жизни в мире. У нас мужчины живут меньше женщин в среднем, по-моему, на 10-11 лет. В среднем. Это была статистика, по крайней мере, там, на какие-то 2022 и так далее.
0: И мы вот настолько на первом меньше. Месте в мире?
2: Не на первом, но вот где-то близко. У нас один из самых крупных гендерных разрывов. Это связано не с генами и не с тем, что мужчины, а не мужчины, а с образом жизни, с социально-экономическими условиями. Но если выровнять эти вещи, то есть, то в целом в ожидаемой продолжительности жизни не будет у мужчин и женщин большой разницы, только это связано с образом. Мужчины больше склонны к риску, мужчины склонны к тяжелой работе больше, да, в среднем, чем женщины. Поэтому вот получается небольшой разрыв, который есть почти везде. Но где-то он маленький, где-то большой. Есть разница в ритмах старения, потому что у женщин есть менопауза. Это достаточно такой сконцентрированный момент перехода на совершенно другой гормональный статус, когда женские половые гормоны перестают вырабатываться, как вырабатывались раньше, теряется способность к деторождению. Это тяжелый, ну, такой сложный, он может быть тяжелый или нет, но сложный все равно перестроечный период, который связан с ускорением некоторых процессов старения. У мужчин есть свой, это называется андропауза, как сказать, мужская менопауза, буквально есть такое. Но обычно она растянута во времени, она плавно происходит. Падение тестостерона начинается там после 35, идет мягко, по чуть-чуть, с небольшими всплесками.
0: С
2: 35? Там в районе, да. В районе там 44 лет может быть всплеск, и в районе 60 лет может быть всплеск, ну, то есть резкое изменение. Но в среднем это идет более стабильно. Поэтому мужчины, можно сказать, стареют чуть более плавно, если образ жизни на нормальный. Женщины, у них есть чуть более вот такая программа, да, связанная с деторождением. А в основном, там, на 90 лет разницы особо нет.
1: Это, знаете, как момент с тем, что женщины хуже ориентируются в пространстве, да, это связано с нашим мозгом. На самом деле это миф, вот, и если дать установку, то женщины лучше справляются с этими вещами.
2: Слушайте, у нас коллеги на биофаке прям нашли, вот, делали исследования функциональные и показали, что женщины хуже ориентируются, и у них чаще встречается топографический кретинизм, и хуже активируются зоны, связанные с покрашенным. Знаете, еще есть задачки на пространственное воображение, где нужно фигуру мысленно вращать.
1: Да, вот как раз
2: женщины обычно хуже делают.
1: Как раз в этих задачах, смотрите, было исследование, когда показали, что если есть социальная установка, что, смотрите, мы даем вам задачу, в которой женщины хуже справляются. Когда давали установку, то здесь очень важно, какой посыл идет, да? То есть, возможно, что не эта зона хуже активна или не развита, она, может быть, просто не активируется из-за того, что есть вот такая установка социальная. Да. Когда женщинам говорили, что женщины с этой задачей справляются лучше, разница либо нивелировалась, либо женщины лучше с ней реально справлялись. Поэтому хорошее
2: исследование. Да-да-да, есть. Я видел такое, да. Я про другое немножко видел, но действительно, в том, как решают люди задачки, важно, вы ему сказали, что он справится или нет заранее ребенка. Вы скажите, что да, эта задачка легко, ты справишься. И ребенок чаще решит, чем если сказать, эта задачка очень сложная, олимпиадная, будет очень сложно. Да. Скорее не решит. Вот это вот важно, может быть, слушателям тоже кому-то знать, что надо всем говорить детям, что вы со всем справитесь, и они правда будут справиться.
0: И взрослым тоже.
2: И взрослым тоже.
1: Да, конечно.
0: Смотрите, на самом деле, я очень рада, что последний вопрос прозвучал именно так от наших слушателей, потому что есть очень много мифов. Я очень хочу вас попросить прийти еще раз на эфир. А наши зрители как раз-таки вот сейчас в комментариях напишут эти вопросы. Ну, например, вот условно. Вот у меня буквально вчера состоялся разговор случайно там. Мне мой знакомый говорит, ну, вот стоит на столе тарелка с лососем. Он говорит, вообще лосось надо есть. Я говорю, для чего надо? Он говорит, а ты что, не знаешь? Вот в Норвегии люди живут дольше всего, потому что они едят лосось. Клянусь.
2: Они там треску, если что, едят. Ну,
0: да,
2: ладно.
0: Да, я ему то же самое говорю. Вообще там треску едят. Он мне говорит, нет, ты ничего не знаешь, едят лосось и очень долго живут. Я говорю, слушай, а тебя не смущает, что в Норвегии люди еще с детства ходят в трекинге очень много, но они такие суперактивные, еще что-то. Я говорю, и вообще, может быть, есть еще куча факторов, но вот, знаете, очень много мифов. Опять же, пептиды, которые вы упомянули, да, сейчас все активно начинают там их колоть, а вот я сейчас привезу там откуда-то супердорогой. Потом вы тут же сказали, что как бы то, что работает там, не факт, что будет работать у нас. Не то факт. Есть есть очень много всяких историй, и хотелось бы эти мифы в эфире либо подтвердить, либо развенчать, потому что, мне кажется, это очень важно, и у наших слушателей абсолютно точно есть вопросы. Я вас очень прошу, пообещайте мне это, пока идет эфир, что вы придете. И на самом деле, я вот прям соберу не свои вопросы, а конкретно запросы от наших слушателей по поводу вот всех этих мифов. Вы либо скажете, что да, это так, либо скажете нет, ребята, это все неправда. Давайте сделаем.
1: Давайте, с удовольствием.
0: Вот. Спасибо вам огромное. Жду ваших вопросов. Увидимся и услышимся совсем скоро, через неделю.
5: Радио «Спутник». Узнать,
6: за 90 секунд. Однажды солнечным летним утром на парижском вокзале к врачу и литератору Артуру Конан Дойлу с уверенным видом подошел таксист. Взял его чемодан в руки и спросил: «Куда вас доставить, месье Конан Дойл?» Писатель изумился и задал встречный вопрос: «Но как вы меня узнали?» Водитель скороговоркой выпалил: «Я прочитал в местных газетах, что Артур Конан Дойл едет в Париж с отдыха во французской ривьере. Затем я увидел маршрут поезда, с которого вы сошли. После обратил внимание на ваш великолепный загар и чернильное пятно на одном из пальцев. Оно свидетельствует, что передо мной профессиональный писатель. По изысканной манере держаться вы доктор, а покрой вашей одежды чисто лондонский. Я пришел к выводу, что вы и есть автор знаменитых детективов, которыми зачитывается вся Европа». Писатель был поражен до глубины души. Восхищению его не было предела. Простой таксист владел дедуктивным методом не хуже его литературного детища Шерлока Холмса. Но вдруг парижанин, немного смутившись, вполголоса добавил: «Месье, я заметил и еще одну незначительную деталь. На ярлыке, приклеенном к вашему чемодану, крупно написаны ваше имя и фамилия».
7: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
6: Радио «Спутник». Разберемся.
8: В Москве 5 часов вечера, в Самаре и Ереване 6. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Более 23 тысяч россиян на текущий момент проголосовали за рубежом на выборах. Санкции Вашингтона не работают, считают дипломаты. Наземный роботизированный комплекс для борьбы с борщевиком разработали в Нижегородской области. Подробности далее. Российские военные группировки «Центр» в ходе освобождения Гулева и Марьевки применили нестандартные действия штурмовых подразделений. Противник не понимал, откуда идет огонь. Об этом сообщили в Минобороны нашей страны. Там отметили, что при помощи расчетов войск беспилотных систем и артиллерии штурмовики при подходе к селам уничтожили огневые точки и пункты наблюдения. После этого с разных флангов при поддержке ударных дронов они продвинулись на окраины поселков и дом за домом зачистили от боевиков ВСУ. Оба села. Более 23 тысяч россиян на текущий момент проголосовали за рубежом на выборах в Госдуму. Об этом заявила официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова. Она отметила, что западные страны пытаются сорвать голосование, но Россия была готова к этому. Российские граждане в Германии смогут проголосовать на выборах, несмотря на то, что власти Германии предприняли очередной недружественный шаг по закрытию нашего генконсульства. Санкции Вашингтона не работают, это проверено временем. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом закон о санкциях против России и Ирана. Американский лидер накануне подписал закон о возможности введения новых санкций против нашей страны. Документ позволяет ему вводить дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также дополнительные пошлины до 500% на российские товары, ввозимые в США. Наземный роботизированный комплекс для борьбы с борщевиком разработали в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Испытания прошли в Борском округе. Комплекс состоит из двух машин – мульчера и опрыскивателя. Они работают последовательно. Сначала мульчер расчищает проход в зарослях борщевика, после чего по участку идет опрыскиватель и обрабатывает территорию специальным раствором. Комплекс управляется дистанционно. Оператор может находиться на расстоянии до 300 метров от места обработки. В Великом Новгороде состоялось торжественное открытие памятника графу, новгородскому губернатору и наместнику Якову Сиверсу. Скульптуру установили на Софийской набережной рядом с театром драмы имени Достоевского. На посту директора водных коммуникаций Российской империи Яков Сиверс руководил сооружением и реконструкцией каналов, развитием Мариинской и Вышневолодской водных систем. Именно по его инициативе на озере Ильмень проложили канал для обхода обмелевшего участка, решивший важнейшую логистическую задачу северо-запада. Мэрия Гааги приняла решение разогнать демонстрацию ультраправых, которая переросла в беспорядки. Об этом говорится в сообщении местных властей. Днем несколько сотен человек собрались на демонстрацию ультраправых в Гааге. Участники акции протестуют, в частности, против миграционной политики властей Нидерландов. В ходе акции демонстранты начали забрасывать полицию петардами. Начались стычки. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
5: Вы слушаете «Радио Спутник». Большим о маленьких.
9: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает, кто на нас подписан в Максе. Естественно, радио нижнее подчеркивание «Спутник», телеграм-канал с таким же адресом. Обязательно загляните к нам на сайт radiosputnik.ru, где не только список адресов, не адресов, городов и частот FM, где мы вещаем, но также и всякие новости, сообщения. Будете в курсе всего самого важного, значимого и любопытного. Ну а я приветствую всех на передаче «Большим о маленьких». Самая важная передача на радио «Спутник», посвящен детскому здоровью, и приветствую постоянного ведущего, педиатра Антона Равдина. Антон, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Алексей, дорогие радиослушатели, всех очень-очень рад приветствовать.
9: Традиционная, можно сказать, рубрика для начала – сообщение, новость или повод поговорить, который повторяется раз в год. Даже по несколько раз в год может повторяться. Дело в том, что осень, грипп, прививки – огромный спектр всего, что с этим связано, и как не заболеть, и прививаться, не прививаться, и что там с вакцинами, с прививками, и вообще, как меняется отношение к прививкам против гриппа с течением времени.
10: Да, тема ежегодная, стандартная, профилактическая. К сожалению, так она людьми и воспринимается. Причем в большинстве, к сожалению, случаев. Когда ты рассказываешь, и тебе говорят, да, рассказывай о том, как эти корабли бороздят просторы космического пространства и так далее. Это воспринимается примерно так же. Там, типа, опять вы, врачи, начали бубнить про вашу вакцину от гриппа. Хотя, конечно, это совсем не так. И хотелось бы нашим согражданам напомнить о том, что гриппы – это тяжелые вирусные заболевания, которые ежегодно уносят десятки тысяч жизней человеческих всему миру. Мы говорим не только про Россию. То есть в этом отношении мы ничем не хуже и не лучше. Возможно, были бы лучше, если бы прививались так, как этим занимается Европа. Вакцина у нас есть. Вакцина разрешена к применению у детей. Есть, пожалуйста, с 6-месячного возраста, даже 4-валентные вакцины. Замечательные наши отечественные. Да, нету импортных сейчас вот в этом сезоне, например. Ну и, честно говоря, и бог бы с ними, и не очень-то и хотелось. Конкретно про гриппозную вакцину могу сказать, что наша вакцина абсолютно точно ничем абсолютно не хуже, а ее состав, он и так регламентирован Всемирная организация здравоохранения, которая просто дает прогноз, да, и по этому прогнозу, в общем, весь мир и делает свои вакцины. Да, то есть нет такого, что ты живешь в России, и у тебя вакцина с одним составом, а приехал в Европу и можешь привиться вакциной там, с другим составом. Она в любом случае одинаковая будет в плане там, вот этих антигенов вируса, против которого прогнозируется, по крайней мере. Да? И если вы это делаете ежегодно, то вы рано или поздно, через два, скорее, уже начинаете накапливать достойный иммунитет и возможность дать отпор вирусу гриппа, даже если в этом году условно там не попали с прогнозируемым вирусом. Ничего ужасного и страшного, организм все равно, хотя бы, по крайней мере, будет помнить и знать, как этот вирус выглядит, уже будет легче. Да? Если попали, то вы можете вообще не заболеть. А если не совсем попали, ну, просто будет легче. И не надо забывать о том, что даже если мы будем говорить не про какое-то тяжелое течение гриппа с тяжелыми осложнениями, вплоть до летальных, а про такое стандартное, средней тяжести течения гриппа, то все равно сложно назвать это заболевание чем-то приятным. Когда у тебя температура 40, ломит все конечности, голова болит, тошнит, и живот может болеть, и кашель этот сухой. Ну, вообще ничего приятного абсолютно нету. Однозначно, абсолютно, если кто-то вот в сознательном возрасте болел и помнит, ну, вряд ли кто-то скажет, что да, это ладно, бог с ним, переболел, забыл. Да, ну, не хочется повторить. Не хочется.
9: Я тогда в завершении спрошу тоже, наверное, ну вот вопрос, он и постоянный, но каждый год данные-то, естественно, новые. На ваш взгляд, и как специалиста, и в целом как человек, который по сторонам смотрит, доверие, решение, готовность сделать эту прививку растет или как? Потому что был период, вот когда коронавирус в особенности очень серьезно шарахнул, как-то доверие вакцинам, прививкам вроде бы повысилось. А вот что дальше-то?
10: А с гриппом, мое сугубо мнение, не владею данными Росстата и, к сожалению, считаю их конкретно в данной ситуации именно про вакцинацию от гриппа. К сожалению, считаю их не совсем достоверными. Мне кажется, я уже в одном из эфиров об этом даже рассказывал, о том, как коллеги, к сожалению, сливают эти вакцины в раковину. Думаю, что я не единственный человек, который об этом так, скажем так, вслух рассказывает. Бог с ним.
9: А я поэтому и спрашиваю ощущения. Да, вот,
10: мое ощущение, что примерно на том же уровне. Мне кажется, что прививается именно от гриппа. Да? В целом доля вакцинированных гораздо выше. Но почему-то именно гриппом действительно люди пренебрегают. Мне кажется, что прививается, ну, в лучшем случае треть.
9: А как это коррелирует, вот тут действительно, уж извините за еще один вопрос, с тем, что вот вы чуть выше сказали, но ведь действительно вот эти симптомы переживает, проживает, ну, практически каждый, ну, так или иначе,
10: рано
9: вот это
10: или
9: вот
10: поздно,
9: было по ощущениям, да, высокая температура, когда и голова какая-то чугунная, и мышцами не пошевелить, а к прививкам вот так вот перенесу на ногах, закинусь таблеточками, выпью чай с лимоном.
10: Много всяких псевдонаучных теорий по этому поводу, и очень много мнений бытует. Ну, знаете, как если человеку дать повод подумать, что он может полениться и не пойти сделать, он с удовольствием примет этот повод. Да, когда два коллеги на работе будут сидеть и обсуждать о том, что баба Маня в прошлом году, соседка, привелась и болела так тяжело гриппом, что она больше вообще не ходит. И я вот такое подумал, а я никогда не прививался и не болел никогда. Серег, и ты не ходи. И Серега такой, пшу, не ходить – это мое любимое занятие. Я просто останусь сидеть там, где я сижу. Вот, мне кажется, основная часть мотивации именно такая. И с детьми тоже. Это же надо его привести отдельно, специально. Национальный календарь прививок – это другое. Но, ребят, он как бы тоже входит в национальный календарь прививок. Если что, вот, вакцинация от гриппа, да, входит в национальный календарь. Просто она идет смещенно, отдельно там внизу написано, ежегодно, с 6 месяцев. И да, у малышей с 6 месяцев до 3 лет это нужно сделать дважды за сезон с интервалом 4 недели. У деток старшего возраста однократно. Там есть еще нюансы, но не будем засорять этими подробностями эфир, не суть. Я прививаюсь, все дети привиты. В моем окружении я стараюсь вакцинировать всех от гриппа. И считаю, что это очень наша большая совместная заслуга, что мы хотя бы как-то степ-бай-степ популяризируем это среди там знакомых. Ну, как бы другими путями, к сожалению, это не работает. Все вот эти кампании вакцинации у метро, ну, наверное, какая-то часть людей действительно сделала бы, если бы не работали там до 9 вечера, и не нужно было потом отдельно как-то искать, куда прийти, да, и для этой категории граждан, пожалуйста, можно прийти там в вагончике у метро привиться или в парке там в выходной день, да, зайти привиться. Да, 100% такие люди находятся. Но так, чтобы вот без этих вагончиков у нас было бы 55% привитых, а с ними у нас будет 80% привитых, я, к сожалению, в это не верю. Не верю, к сожалению. Хотя вакцина действительно важная, достойная. Мы сейчас не на правах рекламы, в общем, никто с этого ничего не получает. В основном пользуемся вакциной Ultrix Quadri, которая нам всем очень нравится, хорошо переносится, и к ней никаких вопросов у нас нет.
9: А тогда еще все-таки один вопрос, но прям совсем точный, короткий. Не-не, ну просто у нас времени так много, а там еще и про цингу надо поговорить, и про когор, который для аппетита, ну, понимаете. А тут, правда, интересно. Вот, знаете, социальные рекламы, мотивирующие ролики работают в этом направлении? Нужно, можно их делать? Или в этом смысле у человека вот, ну, в других областях с ним нужно работать? Или вот пока он сам, правда, к этому не придет, он к этому не придет?
10: Я думаю, что можно и нужно, и нужно просто давать людям понять, что грипп – это не сезонный насморк. У людей грипп ассоциируется с каким-то сезонным просто реально насморком. И даже вот между собой люди разговаривают, ты как себя чувствуешь? Да, вот что-то тут гриппую, как-то не очень себя чувствую. То есть это слово «гриппую» означает, что ты, ну, как бы просто какой-то вирус подхватил. Но вирус гриппа и другие вирусы, они, ну вот вспомните ковид, да, коронавирус, он в 80-х годах там в учебнике еще появился, по биологии, в школе проходили. Ну, коронавирус и коронавирус, а не коронавирус, коронавирусу рознь оказался, да, ребят? И вот с гриппом то же самое. Грипп, испанка, сколько там десятков миллионов жизней унес этот грипп? Ну, безумное количество. Разница между гриппом и сезонными вот этими простудными заболеваниями огромная. Да, у нас иногда бывает, что в сезоне лидирует не грипп, а какой-нибудь там риновирус, да, РС-вирус. Ну, погано с ними, согласен. Угу. Не очень здорово. Но с гриппом хуже, тяжелее. И контагиозность у него выше. То есть приставучесть, заразность, давайте так скажем. Надо популяризировать знания, а не саму вакцинацию. Тогда люди через понимание придут к тому, что им это нужно. Что да, они бы не хотели выиграть вот в эту лотерею. Выиграть вот этот вирус гриппа. Mm-hmm. Особенно если он будет какой-то эксклюзивный в этом сезоне.
9: Вот хорошо, давайте, правда, к более эксклюзивным, скажем так, болезням, потому что не так часто слышишь слово цинга в применении того, что люди ей еще болеют. Казалось, это вот пираты какие-нибудь там, которые хвою жевали для того, чтобы этой цингой не страдать, лимоны. Я где-то слышал даже, что в каком-то... Я уже забыл, где и как, оказывается, мохито, может, коктейль в этом смысле, немножечко, но помогать профилактировать что-то подобное. В Австралии...
10: Там лайм.
9: Да-да-да, ну вот
10: там лайм.
9: Что-то в этом, ну, роде, есть же цитрус. Да-да-да. Оказывается, в Австралии...
10: Безалкогольный исключительно, потому что алкоголь будет вымывать. Безалкогольный, естественно.
9: Ага. В Австралии мальчик 6 лет умер от этого заболевания. Это как, это что, можно ли, нужно ли сейчас как-то бежать и срочно закупать какие-нибудь, я не знаю, опять же, эти лимонные эссенции, хвойные какие-нибудь жвачки или что-то подобное, я не помню, что там еще. Обычно в книжках всегда вот про это писали.
10: В моем представлении цинга – это действительно, как вы правильно сказали, это что-то вот из книжки «Майн Рид», «Морской волчонок», как там пираты, сундуки с золотом и солонина. И полгода ты в море, и кроме этой солонины ничего не ешь, поэтому, ну, как бы, естественно, у тебя там будет цинга. Вот в моем представлении это примерно так. Ну, еще примерно... там сколько, 300 лет назад, наверное, люди смекнули о том, что для того, чтобы твои моряки добрые в команде, набранные тобой, вернулись все живыми и зубы остались все на месте у них, не повыпадали, то надо им фруктиков закупать. И вот они периодически вставали в каком-то порту, закупались фруктиков и всю команду кормили фруктиками. И все оказалось здорово и замечательно. Если разобрать конкретно этот случай, мы говорили уже про пелагру, говорили, которая там дефицит витамина ПП, там это никотиновой кислоты, но эксклюзивных состояний-то много. А здесь конкретно молодой человек, у него был, ну, скажем так, букет проблем, из-за которого так получилось. Да, у него были особенности генетические, из-за этого были особенности ментальные. Ну, не будем там все это сводить в какие-то шаблоны и стереотипы, но тем не менее, из-за этого у него был очень избирательный режим питания. И с его стороны избирательные, это не родители, которые сказали, нет, мы тебя там не будем кормить ничем полезным. А пищевые добавки, которые там, ему рекомендовались, которые он ел, они тоже не содержали должной концентрации этого витамина, или, может быть, вообще не содержали. И плюс, и без того, особенное здоровье, да, наложившееся вот на выраженный дефицит витамина С, ну, да, закончилось трагично. Но, честно говоря, я слабо себе представляю врача-педиатра, который, где бы он сейчас там ни работал, в крайних северных каких-то регионах или в солнечных южных регионах нашей страны, встретится ли вообще кто-нибудь сейчас за свою врачебную практику с ингой? Честно, слабо себе представляю. Доступность разнообразного питания сейчас есть везде. И это надо особо отметить и подчеркнуть. И не нужно делать культа опасности из какой-то определенной витаминки. У нас так пытались уже некоторые товарищи, которые там, вот витамин С от всех болезней, и давай его там килограммами в себя колоть, пить, вставлять какими-то угодными способами. Ну, не приносит это должного эффекта. Ну, просто должно быть разнообразное питание, и тогда все хорошо будет. И если у вас нет воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта, то никаких выраженных дефицитов витаминов, если вы нормально едите, полноценно питаетесь разнообразно, у вас быть не должно. А если есть, то тогда надо, помимо того, что их восполнить, надо понять, почему они возникают. Возможно, есть какие-то подрасполагающиеся факторы к этому, которые не лидируют для вас. Как вам кажется, что они не лидируют, а на самом деле на них-то как раз и нужно было обращать внимание. Ну, вот примерно так. Я про цингу не вижу, честно говоря, огромного смысла больше разговаривать. Хотя, ну, как бы классно, что вспомнили. Ну, был инфоповод.
11: Ну, и забывать тоже не стоит, да. Что какой бы застарелой болезнь ни казалась, может стрельнуть, если не соблюдать. Ну, я не буду говорить очевидные какие-то вещи, но определенные...
10: Мойте руки перед едой, да, и чистите пусть эта зубы, еда да? у вас будет, да.
11: Что, свежая, грубо говоря, еда, да-да-да, а не... Как вы там сказали? Кстати, «Морскую волчонку», если я правильно помню, там мальчик пробирался из
10: мальчик
11: трюма.
10: В трюме. Да. Мальчик в трюме был, его там закрыли, и он коробку прогрызал какую-то
11: там. Пианино там было, рояль какой-то,
10: да,
11: мишки
10: да, да,
11: совсем.
10: Да, в темноте там да. был. Да, да, да.
11: Полгода провел. Восхитительная книга, напомнили прямо мне сейчас, да. Как я в детстве читал «Майн Риду», полное собрание сочинений, да. Было очень здорово. Еще один, но тут момент уже намного более, как мне кажется, такой современный, на который внимание обращать нужно постоянно. Мочекаменная болезнь. Периодически обращаются к этой теме, называют какие-то факторы, какие-то признаки, на которые можно обратить внимание, на которые можно не обратить внимание, или, например, обратить, но не понять, что это вот ведет именно к этой самой мочекаменной болезни. За чем следим и чего боимся, потому что, ну, камень из почек же, да? Это что-то страшное по отзывам, не дай бог никому.
10: Ну, по уровню интенсивности боли, это максимальная боль, наверное. Вот говорят, что пациент, он, когда у него что-то болит, ну, это как вот в институтах рассказывают, да, когда у пациента что-то болит, он старается занять вынужденное положение. Потому что практически в каждой ситуации есть какое-то вынужденное, ну, оно так и называется, что ты вынужден его принять, да, почти в каждой ситуации есть вынужденное положение, которое принесет тебе, ну, хотя бы незначимое, но облегчение. Да, там болит живот, ну, сгибаешься в сторону там боли, да, поясница болит, ну, ложишься, стараешься там на бок, ну, в общем, пытаешься найти вот это положение, в котором твоя боль немножечко уменьшится. Вот при почечной колике это положение найти невозможно, и пациенты в прямом смысле, они мечутся, они готовы залезать на стену, потолок, так и говорят, что да, пациент, у которого идет камень в почках, он лезет на стену.
11: Но по отзывам, опять же, когда, как только все заканчивается, моментально по щелчку пальцев снимается, и человек может хоть вот, не знаю, к работе, к чему угодно. возвращаться. Да, да. В ту же секунду.
10: Так,
11: вот.
10: так и есть, да. Да, это такое страшное дело, не дай бог никому. Ну, так, в общем, мы про сам предшествующий, скажем так, вот этот фактор мочекаменной болезни, симптомы и так далее. Ну, к счастью, у детей мы с этим встречаемся крайне-крайне редко. Это прям эксклюзивно редкая история. Какие-то дисметаболические нефропатии, то есть патологии почек, связанные с нарушением обмена веществ, которые могут быть на фоне там, тех же перегибов в диете в сторону кучи зелени и отсутствия чего-либо еще, там, того же белка в рационе ребенка. Ну, много там, шпината какого-нибудь, да, ну, соответственно, получим определенные соли в моче в большом количестве. Так бывает, да, но так, чтобы вот прям камни-камни, это, конечно, уже редкая история. А симптомы, ну, есть классические симптомы, понятно, там вот эта боль в пояснице, изменение частоты мочеиспусканий, болезненность при этих мочеиспусканиях, все это характерно, естественно, для мочекаменной болезни. Здесь нужно понимать, что это может сопровождаться, может не сопровождаться повышением температуры, это может коварным образом, особенно если это у детей начинаться с болей в животе, они иногда просто говорят, что живот болит, и не показывают, что это поясница еще с какой-то одной стороны. Да, это боль у кого-то может отдавать в пах, это может быть тошнота, это могут быть явления, ну, не совсем прям кишечной инфекции, но каких-то проблем желудочно-кишечных, которые маскируют это. Поэтому я, как и в предыдущей вот про витамин С говорил, что если у вас возник дефицит витамина С, в первую очередь надо, ну, понятно, попробовать 3 секунды потратить времени, нормально вы едите, понять, что, в общем, нормально. И есть в вашем рационе пища, богатая витамином С. Вот. И после этого прислушаться к своему организму, а почему же он у вас не усваивается? Может, у вас там все-таки побаливает живот в течение дня? Может, у вас все-таки есть гастроэнтерологические проблемы какие-то? Вот здесь тоже речь шла скорее о том, что если бы человек знал, что у него камни в почках, он бы прибежал. А когда он думает, что ну, это гастрит, наверное, там, ну, гастрит же он у всех есть, еще со школы, поэтому как-то на него машут рукой так же, как на грипп. А гастрит, гастрит и рознь – это, во-первых, во-вторых, не все, что кажется гастритом, не все это гастрит. И у кого-то бывает, это протекает крайне легко, пока не перейдет в совсем тяжелую уже форму.
11: Но вот я подсмотрел,
10: не только про мочекаменную болезнь.
11: Непосредственно инфоповод, что и под гастрит, и под цистит многое можно списать. У нас просто время заканчивается, еще пару вопросов, наверное, успею задать, но уже во второй части передачи, а большим о маленьких вернется вот буквально через пару минут.
5: Большим о маленьких. Будущее наступает.
12: Будущее за антропоморфными роботами.
13: Роботизация будет идти очень быстро.
5: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
14: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
15: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
5: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
16: Это можно тиражировать уже куда угодно.
5: Как подготовиться к восстанию машин?
17: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
5: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
18: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
5: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
19: Нас впереди ждет очень веселое время.
5: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
20: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
5: Бескомпромиссная авторская программа.
21: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
5: Главного русского философа современности.
22: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
5: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм,
2: где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп. Как все устроено, Стас разберется. Технично.
3: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
2: Прагматично.
3: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
2: Без сантиментов.
3: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
2: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
4: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
2: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
4: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная

0: и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Многие страны Африки в будущем будут использовать в выборах технологии и опыт России. Об этом заявила РИА Новости член независимой национальной избирательной комиссии Конго Один Амакока Асамота. Она поделилась, что во время наблюдения за российскими выборами впечатлилась масштабами страны и уровнем образованности жителей, так как многие голосуют электронно и без помощников. Победители первого дня акции «Выбираем вместе 2026 Москва» начали активировать коды участников и использовать полученные призовые баллы. Отмечается, что победителями первого дня акции стали более 2 миллионов человек. Они выиграли от 1 до 50 тысяч призовых баллов. Тем, кто активировал свои коды, уже доступны предложения партнеров акции, среди которых магазины, кафе, рестораны, аптеки и маркетплейсы. Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявил иранскому коллеге Аббасу Аракчи о важности обеспечения бесперебойных поставок энергоресурсов и безопасного судоходства на фоне напряженной ситуации в регионе. Об этом сообщает пакистанский МИД. Дар отметил, что диалог и дипломатия остаются единственными жизнеспособными средствами, чтобы гарантировать мир и стабильность в регионе. Как отмечается, министры договорились поддерживать тесное сотрудничество и встретиться в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Кортеж Владимира Зеленского, который посещал Западную Украину, насчитывал 15 спецавтомобилей. Об этом сообщает украинское издание «Страна.UA». Сообщается, что прошлым летом из-за кортежа главы киевского режима перекрывали движение в Вене. Военный эксперт Андрей Марочка ранее сообщил РИА Новости, что Зеленский в последнее время усилил меры безопасности из-за опасений за свою жизнь. Празднование 191-го фестиваля пива «Октоберфест» началось в Мюнхене. Оно продолжится чуть более 2 недель. Об этом сообщают СМИ. Первую пивную бочку открыл с 2 ударов обербургомистр Мюнхена Доминик Краузе. Первую кружку с пивом получил премьер Баварии Маркус Зедер, после чего алкогольный напиток начали разливать в шатрах. «Октоберфест» в этом году проводится с 19 сентября по 4 октября. Ежегодно он собирает в Мюнхене более 6 миллионов гостей, а рекорд посещаемости превышает 7 миллионов человек. Наземный роботизированный комплекс для борьбы с борщевиком разработали в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Испытания прошли в Борском округе. Комплекс состоит из 2 машин – мульчера и опрыскивателя. Они работают последовательно. Сначала мульчер расчищает проход в зарослях борщевика, после чего по участку идет опрыскиватель и обрабатывает территорию специальным раствором. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Большим о маленьких.
2: Давайте продолжать. Это «Большим о маленьких» на радио «Спутник». Алексей Красильников меня зовут. Приветствую еще раз постоянно ведущего педиатра Антона Равнина. Антон, в завершении, а может в продолжении темы про мочекаменную болезнь, я вот, опять же, стереотип один, может быть, вам предложу. Может быть, кстати, и не стереотип, но я еще и статистичку подсмотрел относительно того, где, в каких странах, что и как болит. Оказывается, есть мочекаменный пояс Земли. Северная Африка, Ближний Восток, Юго-Восток Азии. Ну и объясняется тем, что и диета...
3: А я теперь понял, что это будет за движение.
2: Да, я пытался вот в Север Африки, вот как-то вот, может быть, там что-то такое есть, я вот сейчас прям пытался даже визуализировать. Объясняется, что вот диета в странах традиционная, с водой в этих странах традиционно не очень...
3: Я хотел сказать, что жидкость и температура еще очень-очень важно.
2: И в завершение тоже еще, в довершение, вот про Германию есть такой миф, что вот в этой стране лучше всего с мочекаменной болезнью, потому что вот якобы много пьют. У нас там одна темка как раз будет связана.
3: Пиво много пьют.
2: Да. Вот с тем, что не можно ли ребенку вот это вот все как-то заранее. Есть что-то подобное, опять же, связанное?
3: Как бы не будет камней в почках, будет такой термин, называется «бычье сердце». Да,

0: И цирроз, да. Ну, как бы сердечко устанет и печень не отвалится. Но зато камней в почках не будет.
1: Но я больше к тому, что вот питье, какая-нибудь погода, какое-нибудь вот такое поведение. Реально, диета, опять же, то что это, мясо
0: Слушайте,
1: поменьше
0: ну,
1: или что?
0: питье, ну, тут же камни тоже разные бывают. Там фосфаты, оксалаты, вот там мураты, это же тоже. В общем, не все от одного вида питания. Здесь очень важно, действительно, если это жаркие районы, регионы, где люди много потеют и мало пьют, то, естественно, это фактор риска, и тут однозначно абсолютно. Ну, профилактика-то, на мой взгляд, в принципе, она очевидная, и мы проговаривали все и про камни, и про цингу уже даже в этом отношении сегодня. Конечно, просто питание должно быть сбалансированным, а объем жидкости, который потребляет ребенок, да или взрослый человек, он должен корректироваться, исходя из температуры окружающей среды. Естественно, в жару взрослый человек может выпить и 3, и 4 литра, ну, если на улице плюс 40, то, собственно говоря, а как иначе-то? Но при этом выпить 4 литра простой воды на улице, когда там минус 40, ну не совсем понятно зачем, да? Вот все, на мой взгляд, очевидно и логично. Ну и, естественно, не должно быть каких-то монокомпонентных диет. Да? Нельзя восхвалять белки и недооценивать углеводы. Нужны и те, и другие, просто в рациональном соотношении, скажем так, и все.
1: Тогда вот, собственно, с этого момента о том, насколько где, что и как уместно в плане некоторых алкогольных, слабоалкогольных напитков, насколько их уместно для детей, я вам предложу еще один миф, который есть, который предлагается обсудить, что вот, ну, упоминается конкретно здесь кагор, такое вино для аппетита, для крови в качестве общеукрепляющего средства. Вот такая вот история для ребенка, вино, причем достаточно специфическое, это ж красное, если я правильно понимаю, винных не очень вообще
0: Красная,
1: не понимаю.
0: крепкая.
1: Вот, да, крепкая, да-да-да, это вот вполне. Расскажите, пожалуйста, где здесь есть какая-то доля чего-то, или, может быть, вообще ничего нет, и это вот действительно какие-то отголоски чего-то там из Древней Греции, ну, когда кроме
0: Да
1: этого
0: даже не
1: ничего не
0: Греции,
1: пили.
0: мне кажется, здесь вопрос, ну, это мое представление, как бы куда это может корнями уходить. Это, наверное, уходит корнями в церковь, в причастие, что это кагор, это как кровь Христа,
1: А, в
0: да,
1: этом
0: надо
1: смысле.
0: вкусить плоть Христа, выпить кровь Христа, да, и причаститься, и тем самым будет у тебя все хорошо и замечательно. Ну, а если кагор настолько полезен, что это, в общем-то, практически священный напиток, то почему бы этим кагором, этим священным напитком, не попробовать вылечить какую-нибудь хворь у ребенка? Ну, он же красный, в конце концов. Но здесь есть небольшое недопонимание. Не все, что присуще винограду, ровно как и гранату, к примеру, из которого тоже можно было бы сделать вино и сказать, что оно безумно хорошо повышает там гемоглобин, потому что железа много. И витамина С, кстати, тоже много. И цинги не будет. Видите, какой
1: Все сложилось, да, и
0: чудесный
1: еще жидкости
0: фрукт.
1: приняли, и мочекаменная болезнь чуть-чуть, но отступит.
0: Супер, супер вообще. Ну, то есть, да, можно как бы, если захотеть, на какую-то информацию не обратить внимания, а какую-то на первый план выставить, то можно сделать. Но это подмена понятий. Не все, что присуще продукту до переработки, остается ему присущим после переработки. И виноград, он для детского организма, иммунитета, железа, что там еще им пытаются вылечить, насморк, там, не знаю, какие-то аутоиммунные болезни, ну,
1: Просто
0: что угодно, в
1: укрепить,
0: общем,
1: да.
0: что бы они там ни пытались вылечить, вот виноград на это воздействует более качественно, чем забродивший виноград, давайте так его назовем. Однозначно, абсолютно. Негативных влияний алкоголя на детский организм вы получите гораздо больше, чем любых полезных, ну, не знаю даже, как назвать это, полезных действий. Давайте так по-простому скажем. Не будет никакой выраженной значимой пользы. Просто действительно раньше, когда, ну, нечем было лечить, но не было там доказательной медицины, никто не рассказывал, как это все происходит, почему происходит именно так. Да, очень многие вещи списывали. Да еще, не знаю, 15 лет назад дети у нас орали, как многие врачи того времени считали, от повышенного внутричерепного давления и от сглаза. Да, потому что бабка, какая-то соседка приходила и сглазила тут всех. Да, надо вот сходить в глазное дно посмотреть ребенку, а то что это он орет, наверное, у него голова болит. Ну, понимаете, да, а сейчас все вроде как понятно, очевидно, и главное, что работает. Я имею в виду, что все эти теории работают, да, на практике. Внутричерепное давление не работало никогда. Лечение дисбактериоза у младенцев, новорожденных, там, деток, не работало, они не успокаивались. А вот понимание того, что с этим ребенком происходит, ну и какие-то там небольшие с нашей стороны вмешательства, да, они помогают. По крайней мере, мы хотя бы реально понимаем, что с ними происходит. Вот раньше этого понимания, к сожалению, не было. Поэтому мы ставили горчичники, да, пользовались банками, в кипятке с горчицей заваривали ноги. Что мы там еще
1: Сеточка
0: делали?
1: йодная, я еще помню.
0: Сетка йодная вообще без нее никуда, от всех болезней. Очень полезная штука. Ну, пусть не самое страшное. А мед с черной редькой. Ну, без него вообще ни один кашель вылечить невозможно. А если сок каланхоэ в нос не закапал, и
1: Кого,
0: вот
1: простите?
0: эти... Каланхоэ. Как вам повезло. Каланхоэ — это такое растение, сок которого обладает величайшим раздражающим эффектом, и ты отчихиваешь сопли вместе с участками своего мозга. Я бы так это сказал. То есть, ну, чихнул так чихнул. Там годовалый ребенок чихает, как вот этот вот мужик такой в подворотне. Да, чтобы во всех окружающих домах тряслись окна. Вот это каланхоэ. Ну, оказывается, и без каланхоэ можно. И, в общем, и кашель-то далеко не весь лечить надо. И не обязательно с редькой. Ну, к редьке с медом у меня меньше всего претензий, хотя вкусно было. В общем, бог бы с ним. Да, неважно. Поэтому Когор, в общем, я бы вот к тем же методам, часть из которых, ну, хотя бы безвредна, и я бы рядом когор там не ставил. А когор, наверное, вообще на куда-то там, на совсем первое с конца. Вот, давайте так. Ну, действительно, ничего полезного не будет.
1: Вообще, надо, правда, рубрику создавать антиаптечка или там вот что-то подобное. Мифическая, фейк, лжеаптечка. Ну, правда ведь.
0: Ну,
1: Если вот
0: да.
1: загуглить, ну,
0: Причем...
1: все вот это, как вы сказали, каланхоэ, ну, вообще прям
0: Каланхоэ.
1: полезно.
0: Каланхоэ, да.
1: И воздух освежает, и витамины, и с чем-то там борется. И что
0: Ой,
1: еще?
0: да
1: И
0: что
1: ткани
0: вы, что вы.
1: восстанавливают. Трофические язвы лечат. Ну, как так?
0: Я вам, знаете, так скажу, что сейчас очень много родителей молодых, они более современные, чем даже мы с вами, и они про вот эти издевательства, они уже как бы не в курсе. И если мы сейчас им начнем рассказывать, как могло бы быть, то это будет звучать чуть ли не подсказкой для некоторых товарищей. Я думаю, что не надо, потому что я что только не встречал, там дети, которые с тяжелыми гематологическими заболеваниями, им там где-то в регионах советовали пить кровь молодого барсука. Да, для того, чтобы поднимать упавшие тромбоциты у ребенка. Причем у всех врачей, которые это услышали, возник один и тот же вопрос. А почему молодого?
1: А почему барсука не возникло, нет? А, барсучий жир там все-таки что-то хотя бы
0: Это и
1: есть.
0: так, да не, не, нет, это и так просто настолько бредово, что про барсука спрашивать даже бессмысленно. Ну, возможно, это какое-то региональное животное, которое там можно отстрелить. Было бы московский, ну, сказали бы белку там, ну, потому что барсука так в лесу не
1: Нет, правда,
0: пойдешь, не
1: понятно,
0: найдешь.
1: барсук шкурка на
0: А вот...
1: утепление, жир на отопление, а вот, собственно,
0: А
1: что кровь...
0: кровь болеющим детям, понимаете?
1: Да.
0: И, ну, грустно, грустно. А так вот не расскажешь в эфире, 99% жителей и даже знать не будут, что, оказывается, кровь барсука можно было еще и с этой целью
1: Молодого
0: использовать.
1: барсука.
0: Молодого, но только молодого. Да. Ну, это шутка, да, я надеюсь, все поняли. Ну, в смысле, рассказ, к сожалению, не шуточный, но, естественно, использовать кровь барсука в этих целях не стоит.
1: Я просто, знаете, это вот действительно наткнулся относительно недавно. У меня одна из любимых тем была, когда человек создал себе ложную персону через соцсети. Вот то, чем он не является, кем он не является. Обманул 26 человек на 1,5 миллиона долларов. Это в 26-м году 21 века. Люди верят. Более того, интернет потом сам начинает подсказывать. Является ли вот этот человек тем, за кого он себя ведет? Конечно, потому что вот соцсети, вот статейки, вот публикации. Так и здесь. Каланхой, говорите? Молодой барсук, говорите? Получите. Но вот насчет того, получите, не получите, еще одна тоже болезнь, ну не болезнь, проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть очень серьезные, но тоже связанные, казалось бы, с чем-то с таким, ну вот с редким или, по крайней мере, устаревающим. Оказывается, блохи все еще могут представлять угрозу. Более того, вполне себе в Подмосковье, ну далеко не в самом последнем таком регионе, дети отчитываются, что, ну не отчитываются, есть сообщения о том, что пострадали. Что-то в этом смысле. Как-то вывести. Как это вообще возможно? Или блохи это вот правда те спутники человека, которые, может быть, в меньшей степени будут ему спутники, кстати, нет, плохие спутники. Вот, но навсегда.
0: Вы знаете, хочется эту новость о том, что в Подмосковье в детском саду там какое-то количество детей пострадало от укуса блоха, хочется продолжить. А врачи скорой помощи каждой подстанции ежедневно страдают от укуса блох в ваших же квартирах.
1: Ну, так я это, не помните,
0: чью-то конкретную.
1: Это бензин, а это дети.
0: Совсем согласен, да. То бензин,
1: хотя
0: а то дети.
1: Каждая жизнь важна, без сомнений. Абсолютно правильно говорите.
0: Однозначно, абсолютно. Просто почему-то инфоповодом о том, что у нас в каждой, там, я не знаю, ну ладно, не буду такую статистику глупую пытаться привести или придумать ее, но я знаю, что вот у меня, у бывших коллег на подстанции, наверняка это у всех, есть прям список квартир с клопами. Угу. То есть ты едешь по какому-то адресу, и ты уже можешь сравнить со списочком и узнать, там клоповник жуткий или так себе. Поверхностный клоповничек. Ну, соответственно, как бы не зайти туда им, к сожалению, нет такой возможности, да, ну, профессия обязывает. Но быть осторожнее, это, по крайней мере, тебя заставляет, чтобы этих клопов потом на подстанцию не притащить. Или домой, проси Боже.
1: Но я тогда с этой точки зрения правильно вас понимаю, что здесь это какой-то коллективный должен быть посыл к безопасности, потому что, ну как, один ребенок, один человек, который может вот это дело на себе подхватить, в итоге может перетащить это к многим, скажем так.
0: Ну да, собственно говоря, оно так и работает однозначно, абсолютно. Клопы – крайне неприятная история. Естественно, от них вот эти мелкие укусы...
1: А, прошу прощения, клопы вы сейчас сказали, или мы все-таки про блох? Тут... Я понимаю, что там близко.
0: Да, блох. Вы спрашивали про блох, я...
1: Пример продолжил... про клоповники был, да-да-да.
0: Я продолжу про клопов, да. Что блохи, что клопы, ну, мне кажется, одинаковые примеры антисанитарии. Просто... те же блохи, к ним как-то все привыкли, особенно в детских коллективах, да, но вроде как положено всех деток там периодически проверять на педикулез, просматривать там волосы. Занимается ли этим кто-нибудь, я не возьмусь сказать, в детских садах. Ну, вот знаю, что, допустим, девчонок периодически причесывают там воспитатель там, после сна и так далее. Ну, наверняка и таким образом тоже, если что, можно... выявить. Ну, вот такого, чтобы прям коллективно всех осматривали. После каких-то каникул, когда у ребенка они были, неважно, садик не работал, и все решили в отпуск уйти, или ребенок с родителями куда-то уезжал, он тоже должен справку принести в детский коллектив, что он, ну, просто, что он здоров. Дело не в том, что он там прогуливал или болел, это-то, ради бога, родители написали заявление там на 3 недели отдыха условно и спокойно гуляют. Но о том, что он здоров, и вот этот обязательный момент, да, и вот в этой справке как раз тоже указывается отсутствие педикулеза, что ну, нету их, не бегают они. Это тоже крайне важная история. А передаются они, ну, в детский коллектив. Ну, вот рассказывать о том, как все передается в детском коллективе, это, знаете, какая-то такая история, после которой не хочется обедать. Ну, потому что все это, конечно, очень неприятно, вот это нарушение гигиены, потому что дети за этим особо не следят, воспитатели не всегда успевают, ну, и вот там одна игрушка, другая игрушка. Ну, тоже как бы и запрещать детям с одной игрушкой играть, ну, тоже понятно, что бессмысленно. Вот, кто в чью кровать прыгнул, залез, кто кому какой подушкой кинул, посмеяться, похохотать во время тихого часа. Ну, в общем, как бы много-много всевозможных факторов. Поэтому блохи, ну, встречались, встречаются и будут встречаться. А, ну,
1: То есть
0: собственно
1: ничего
0: говоря.
1: никак, ничто не поделать, потому что помимо того, что это неприятно, болезненно и что-то еще, ты же
0: Да нет,
1: переносчики заболеваний,
0: поделать.
1: если я верно
0: Конечно,
1: понимаю,
0: ну
1: в
0: поделать, но
1: первую
0: я
1: очередь.
0: вот, я, ну честно, вот про себя не могу сказать, я правда не помню, и историй таких не помню, что у меня там были блохи, что-то их там как-то выводили или что-то такое, ну правда не вспомню, но каждый человек вспомнит в своем детстве, ну как минимум там парочку каких-то своих товарищей, соседей, друзей, знакомых, которые, ну, пострадали. Ну, бывает. Просто раньше там эти керосины, брили налысо, там что только не делали. Да, сейчас есть более современные средства, которыми можно обработать, сохранив полностью весь свой волосяной покров на голове и никаких проблем. Все это должным образом потом удалить, и все, и хорошо, и замечательно.
1: А вот тоже
0: И
1: миф,
0: надо.
1: не миф, вкратце. Человеческие блохи, животные блохи друг друга. Это я помню, какую же... А, слушайте, чуть не коронавирус там опасались, переносят, не переносят. В этом плане есть, вот условно говоря, у кошки, у собаки нашли блох. Для человека это опасно?
0: У кошечки боли, у собачки боли,
1: У
0: у
1: диванчика боли,
0: человека.
1: а вот потом кто посидел...
0: Да. Нет, это немножко разные истории. Они могут передвигаться, наверное, как на каком-то общественном транспорте. Другое немножко.
1: Но не более. Имеется в виду,
0: Ну.
1: что передвигаться, да, укусить, да, а вот чем-то там подхватить собачье заболевание или что-то еще не пойдет.
0: Не, ну, в плане заболеваний, ну, какой-нибудь рикетиоз, да, там может перенести блошка, конечно, а как же эти, когда чума вот эта черная была, бубонная такая, вот это все страшная, страшная история тоже, там
1: Ну,
0: крысы
1: крысы, да.
0: дохли, да, а с крыс-то блохи бежали, там еще там, тоже вот этот момент был, поэтому тут как бы
1: Хорошо, это правда.
0: Здесь домашние животные чаще просто, я говорю, как транспорт могут
1: Ну
0: выступать.
1: да.
0: Как автобус довезли домой.
1: Ну и про это опять же и анекдотов и всяких историй тоже рассказано многое. В завершение еще одна тема. Здесь уже сложнее. Значит, такое слово, как гигрома, некая шишка, которая может возникать на частях тела, под кожей, какой-то сгусток не то жидкости, не то чего-то более такого жесткого, кистозное образование, но при этом доброкачественное. Расскажите поподробнее, насколько это, правда, может быть опасностью, и для детей не является ли это вот тоже чем-то там 0,005%, или действительно сидим, профилактируем, заботимся?
0: Ну, профилактировать это очень сложно. Это, знаете, как-то не получай травм, потому что любая травма в области сухожилий, она может закончиться образованием вот этой гигромы. Ну, как-то звучит немножко бредовенько, да? Дыши пореже, а то здесь воздух может быть загрязненный. Ну, примерно вот так. А, ну, как можно не получать травм? Ну, умышленно-то можно не получать, а так, чтобы вот
1: Но вот смотрите,
0: совсем
1: я
0: никак.
1: прочитал, что вот,
0: Очень
1: например, у
0: сложная
1: тех,
0: история.
1: у кого дети, например, работа кистей активная, например, музыкальные инструменты, например, вот что-то подобное, микро, как это называется, пальцами, микродвижение
0: Ну,
1: достаточном
0: я понял,
1: количестве, да.
0: да, там очень-очень много работы, там мелкой моторики какой-то, да, вот
1: Моторика, точно, да.
0: там, не знаю, ювелир, да, или там часы чинит какой-нибудь, мастерская там,
1: Ну вот правда,
0: ну,
1: болят, допустим,
0: скрипач.
1: суставы, обрати внимание.
0: Тоннельные синдромы. Сказать-то можно. Здесь вопрос, который мы уже несколько раз сегодня обсуждали, что просто не надо ждать, пока выскочит гигрома. Гигрома – это, по сути, пузырик такой, да, стенками которого являются вот эти, ну, такие истонченные сухожилия, Плотное сухожилие. Представляете себе, все когда-то разделывали там животное мясо, ну или видели. Вот есть мышца, есть сухожилие, да, вот сухожилие это то, что такое пленка и плотное, вот оно, да, не жуется условно. Вот это сухожилие. Вот если это сухожилие растягивается и туда попадает жидкость, да, получается такой, ну, как бы пузыречек вот с этой жидкостью. Вот это и есть гигрома. И сказать, что она чем-то сильно угрожаема, ну, зачастую ничего с ней можно вообще не делать. Если она приносит какой-то болевой синдром, если она мешает выполнению функции кисти, методы лечения существуют, да, можно склерозировать, можно удалить, иссечь, но это более тяжелая история. Да, это все-таки прям, ну, операция-операция. У детей, к счастью, встречается достаточно редко. В маленьком возрасте, когда это там это детский сад, начальная школа, есть вообще случаи спонтанного разрешения и ничего ужасного. У более старших детей уже тут тоже, наверное, как у взрослых. 100% сказать, из-за чего это происходит, не всегда возможно. Просто есть действительно вот факторы, которые вы озвучили, да, это какая-то вот работа специфическая, особенно руками, да. Это, возможно, травмы, которые, ну, достаточно часто. Можно рассматривать это как какие-то наследственные предрасположенности через призму того, что более податливая вот эта соединительная ткань, да, легче вот это мышечное влагалище, оно так еще называется, то есть вот эту пленочку, в которую мышца погружена, она более легко растягивается, ну и так далее, и так далее. Здесь вопрос в том, что в любом случае, если у вас что-то вскочило, и даже если это сильно не болит, и не обязательно бояться, что это какой-то онкологический процесс. Да, гигрома тоже может быть крайне неприятным, вызывать боль, может и не вызывать, но сходить, показать и успокоиться, что ничего страшного в этом нету, ну, однозначно стоит. Потому что к онкологическому процессу это действительно никакого отношения не имеет, она не озлокочествляется, не малигнизируется. И можно с ней жить спокойно, если только она, вот, ну, повторюсь, не мешает выполнению функций там, тех же кистей, рук, ну, на ногах чуть реже, ну, там, естественно, тоже встречается, в основном чаще на руках.
1: Антон, время, к сожалению, подходит к концу. Вам спасибо огромное
0: Сложили.
1: за ваши ответы. Как обычно, сложили что-то в лжеаптечку, развенчали мифы. Без полезных советов тоже дело не обошлось. Без полезных. Антон Равдин, большим о маленьких, Алексей Красильников. Всем хорошего дня.
2: Большим о маленьких.
3: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
2: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Подготовка Германии к войне. Контекст. Не только рост военных расходов, модернизация армии и психологическая обработка общества. В ФРГ к вооруженному конфликту начали готовить систему здравоохранения. В Минобороны сочли, что несколько военных госпиталей для массового поступления раненых не хватит. А значит, к этому должны быть приспособлены гражданские лечебные учреждения. Прорабатываются вопросы оснащения зданий защитными конструкциями, восстановления медицинских бункеров и создания запасов лекарств. Переподготовку проходят врачи, не имеющие навыков работы в экстремальных условиях. Параллельно власти готовят гражданскую инфраструктуру к возможному военному сценарию. К примеру, в переоборудование крупнейшего немецкого порта на Балтике в Бременхафене будет вложено почти 1,5 миллиарда евро. Задача – укрепить погрузочные платформы, чтобы они могли перемещать тяжелое военное оборудование. Укрепляются дороги, усиливается присутствие солдат и офицеров на восточных рубежах. Гражданские предприятия получают заказы от Бундесвера. Власти Германии, без устали заявляющие о так называемой «российской угрозе», в 50 раз увеличили инвестиции в госкомпании, для подготовки инфраструктуры к возможному военному конфликту в Европе. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 часов вечера, в Бишкеке полночь, в Якутске 9 вечера. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Элла Памфилова назвала попытку оставить без связи регионы Дальнего Востока мощной диверсией. Американские военные помогли вывести через Ормузский пролив более 1 миллиарда баррелей нефти. Фестиваль пива «Октоберфест» начался в Мюнхене. Подробности далее. Попытка оставить без связи 4 крупных региона на Дальнем Востоке – очень мощная диверсия во время проведения выборов. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Она отметила, что диверсанты подпилили столб и перерезали кабель. Но специалисты восстановили работу интернета в течение часа. Ранее в Ростелекоме сообщили РИА Новости, что в ходе выборов зафиксированы 2 факта вывода из строя магистральных линий связи. Американские военные помогли за последние несколько месяцев вывести через Ормузский пролив более 1 миллиарда баррелей нефти. Об этом сообщил глава Центрального командования Вооруженных сил США Брэд Купер. Он подчеркнул, что американским военным удалось помочь более чем 2000 коммерческих судов в транзите через пролив. Купер также заверил, что благодаря железной блокаде Иран экспортировал 0 баррелей. Новости о потенциальном соглашении с США по-разному оцениваются среди жителей Гренландии. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Ранее офис премьер-министра Дании Мэтта Фредериксен сообщил, что США, Дания и Гренландия на следующей неделе планируют подписать договор об усилении безопасности в Арктике и Северной Атлантике. В рамках соглашения США получают контроль над безопасностью острова без каких-либо финансовых затрат, а Пентагон немедленно начнет развертывание крупного военного контингента на острове. Центральноафриканская республика рассчитывает на углубление экономического сотрудничества с Россией. Об этом РИА Новости заявила председатель экономического и социального совета ЦАР Альфред Палока. Он добавил, что Москва и Банги могли бы усилить сотрудничество в области развития транспорта. В конце июля Министерство транспорта нашей страны подтвердило интерес к сотрудничеству с ЦАР в подготовке кадров для транспортной отрасли, а также в реализации совместных проектов в сфере железнодорожной и автодорожной инфраструктуры. В Санкт-Петербург прибыли первые троллейбусы новой модели производства Минского автомобильного завода. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы. До конца года Петербург получит из Беларуси 86 новых троллейбусов. Они вмещают 90 пассажиров, оснащены такими функциями, как понижение пола на остановках, подогрев пола в зоне дверных проемов. Также на борту находится аппаратура для климат-контроля, наблюдения за состоянием водителя и подсчета числа пассажиров. Празднование 191-го фестиваля пива «Октоберфест» началось в Мюнхене. Оно продолжится чуть больше 2 недель. Об этом сообщают СМИ. Первую пивную бочку открыл с 2 ударов обер-бургомистр Мюнхена Доминик Краузе. Первую кружку с пивом получил премьер Баварии Маркус Зедер, после чего алкогольный напиток начали разливать в шатрах. «Октоберфест» в этом году проводится с 19 сентября по 4 октября. Ежегодно собирают в Мюнхене более 6 миллионов гостей, а рекорд посещаемости превышает 7 миллионов человек. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Итоги недели с Дмитрием Никотиным.
2: Друзья, добрый вечер. Итоги недели пора подводить. Суббота, вечер. Меня зовут Татьяна Лазяева, Дмитрий Никотин, политолог. Со мной на прямой видеосвязи. Дмитрий, приветствую.
3: Добрый вечер.
2: Как всегда, насыщенно. Может быть, короткий анонс. До выборов мы, безусловно, сегодня дойдемся, но оставляем это на десерт, а перед этим много других событий.
3: Ну, я думаю, да, всех, конечно, будут волновать выборы, но мы будем обсуждать еще итоги выборов, когда они же будут подведены в следующую субботу, да, поэтому не пропускайте. А сегодня мы попробуем различные прогнозы построить на результате этих выборов, зачем стоит следить, есть ли вообще какая-то интрига и в чем она проявляется. Но помимо выборов у нас традиционно будет геополитика. И даже немножечко такого футуризма, который уже наступает прямо сейчас, то есть про искусственный интеллект мы поговорим, и это тоже у нас связано все с геополитикой. Вот помнится, я как-то рассказывал своим зрителям о том, что политика, поверьте мне, во всех просто сферах, и даже вот сейчас, казалось бы, сфера технологий, она у нас в большей степени влияет на, в принципе, там, войны, на устройство общества, на контроль со стороны государства над людьми, то есть искусственный интеллект вроде бы сфера технологичная, а мы будем в контексте политики это все разбирать. Ну и Британия, безусловно, что там, разваливается она или нет, разберемся в этом довольно интересном вопросе. Нефтяной кризис, все те самые хуситы у нас на повестке, и как это влияет на российский бюджет, думаю, тоже с вами обсудим сегодня.
2: Те самые адские санкции, тоже про них не забываем, но давайте действительно, у нас территориальные споры сегодня во всем мире, увы и ах, но очень актуальны, из-за этого происходит многое, то, что происходит сегодня между странами, и в том числе, да, это России касается, но сейчас не про Россию, давайте пятое место, будем рассказывать подробности.
0: Пятое место.
2: Дело в том, что лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, которые требуют референдума о выходе из состава Великобритании, они все-таки подписали меморандум о сотрудничестве. Это пока не говорит о том, что кто-то откуда-то выходит, но, тем не менее, документ такой есть. Подписали премьер-министры, не последние люди этих регионов, ну и лидеры правых партий, от которых эти премьеры были избраны. Дмитрий, говорит ли это о том, что Великобритания разваливается?
3: Разваливается, но еще не развалилась. Значит, новость-то на самом деле приятная. Для русского человека, я думаю, безусловно, что это как этот развал Британии не может нас не радовать. Ну, естественно, мы выступаем за независимость кельтских народов, то есть должны же уже снова шотландцы, ирландцы и валлийцы стать, наконец-таки, уже суверенными нациями в полном смысле этого слова, а не довольствоваться тем, что им англичане из Вестминстера там спустили в рамках их процесса деволюции, когда парламенты получили определенные полномочия, но, естественно, не могут считать с полноценными парламентами. В Кардиффе встретились, кстати, важная деталь, они подписывали вот этот вот меморандум именно как лидеры партий, а не как главы вот этих вот частей Великобритании. Просто нужно напомнить, мы когда привыкли, вот Россия, федерация, там США, федерация, федеративное устройство, Германия, да, там федеративное тоже устройство, но Великобритания, несмотря на очень сложное, казалось бы, прошлое, не является федерацией, вообще это унитарное государство, хотя у частей Британии, у Северной Ирландии, у Уэльса и у Шотландии есть свои парламенты. Вот. Даже свои флаги или, могут быть, свои сборные, которые там в футболе отдельно участвуют. Но это не говорит о том, что они имеют вообще хоть какие-то серьезные полномочия. Да? Там та же Шотландия или там Северная Ирландия. И тут вот они встречаются. Это, конечно, безусловно, знаковое там медийное событие. Но не то, наверное, чего все ждали. То есть они-то потребовали, чтобы Лондон готовился предоставить им как бы независимость. Но Лондон, как в том анекдоте, да, как бы Васька слушает да ест, вот так же и Лондон. Он как бы смотрит на все это и говорит, никакие референдумы вам не светят, не хотим вас отпускать, будете в составе Британии дальше находиться. Вот. Может быть, у вас какие-то вопросы есть? Давайте построим,
2: да,
3: так.
2: Да, у меня есть вопрос по этому поводу. А насколько это может стать, ну, некой серьезной проблемой внутренней, да, вот для всех этих территорий, в том плане, что Лондон отвлечется от каких-то других задач, в частности, от украинского, может быть, конфликта. И, ну, это, знаете, вот на примере Германии, там много своих внутренних проблем, но они при этом упорно, да, там, ну, по крайней мере, Мерц и вот его партия, они упорно все-таки больше заинтересованы во внешних проблемах. Так, может быть, вот и здесь Лондон это как-то отвлечет, в частности, от украинского конфликта или нет? Или они совсем, ну, вот действительно, это бумага, просто бумага, она не создает какой-то резонанс в обществе, ну и, соответственно, там, не знаю, протестов, ничего подобного не будет.
3: Ну, к сожалению, пока перехода к условно там партизанскому движению против британских властей или британской армии до этого еще далеко, но проблема это, конечно, создает. Ну, то есть представим, да, вот, во-первых, кто находится у власти сейчас в Британии? Партия лейбористов, которая потерпела сокрушительное поражение в той же Шотландии, потерпела сокрушительное поражение в Уэльсе, то есть на как бы региональных, да, выборах. В Уэльсе она, к примеру, показала почти, по-моему, минус 20%, то есть это прям такой довольно позорный результат. А на местных выборах в Англии та самая правая партия Reform UK тоже показала невероятно хороший результат, но пока это местные муниципальные выборы. И то есть вот ты премьер страны, которая фактически именно не то, что сама страна рассыпается на части, а власть твоей партии рассыпается на части. То есть фактически уже пора поднимать снова вопрос о новых выборах в Британии. Но, конечно, лейбористы так просто так власть как бы отдавать не собираются. Но это, знаете, как вот и в Германии ситуация. Как бы Мерц должен по-хорошему в демократическом государстве, да, он не обязан, но если он бы готов был подтвердить, что у него есть мандат от общества на власть, то он мог бы провести там досрочные выборы. Но в демократии тоже есть свои уловки, и просто так власть они как бы отдавать не хотят. Результаты у них плохие. Еще раз, провал в Уэльсе, провал как бы в Шотландии, в Англии на местных выборах, но чтобы объявить парламентские выборы во всей Британии, пока до этого еще тоже как бы далековато. Ну и в Британии за 10 лет, за последних, по-моему, уже там 7, что ли, премьеров сменилось, могу тут ошибиться. Но мы,
2: а если там чисто... как раз кандидат может быть, ну хоть какой-то, да, вот кто хочет быть во главе Великобритании, при этом разделял бы ну, взгляды вот лидеров Шотландии, Северной Ирландии, и Уэльса, или это априори невозможно?
3: Да, сложно, потому что Reform UK, которая идет сейчас как некая вот партия правая, которая могла бы заменить и быть предпочтительнее даже для нас, она партия все-таки именно британского такого имперского типа, то есть они не хотят отпускать пока ни шотландцев, ни северных ирландцев, ни валлийцев, то есть и в самих вот этих вот регионах, да, их не могу назвать их прям субъектами, да, потому что они не являются субъектами, потому что Англия не федерация, да, но даже в самой Шотландии, ну вот смотрите, какая последняя статистика, где-то 45, максимум 50 за выход из Британии, то есть прям вот на тоненького. В Северной Ирландии лучше всего выстроен механизм, то есть там могли бы именно объявить референдум, то есть, например, шотландцам они не могут в одностороннем порядке объявить референдум. То есть им запрещено это делать. Вот Северная Ирландия, она могла бы провести референдум, но нужно все равно сначала, чтобы премьер-министр назначает определенного человека, секретаря по делам Северной Ирландии, чтобы вот этот вот человек посчитал, что референдум назрел. Там такая, знаете, хитрая формулировка была, что он должен без каких-то четких критериев сам решить, что можно проводить референдум, что типа большинство за отделение. И тогда они этот референдум могли бы провести. А в Уэльсе там порядка только 35 где-то процентов выступают реально за независимость. То есть, если мы говорим, картинка на сейчас, что мы получаем? Это создает серьезные проблемы лейбористам. Это показывает слабость Лондона. Но это не говорит о том, что ни Шотландия, ни Уэльс, ни Северная Ирландия не готовы переходить к каким-то жестким шагам, чтобы обрести свою независимость. То есть они бы хотели, чтобы их отпустили, но идти на какую-то конфронтацию,
2: но, видимо,
3: зная, что
2: мирно,
3: за тобой...
2: Да, мирным путем, если бы их
3: ну,
2: отпустили,
3: да, не готовы,
2: тогда
3: они уж
2: были
3: точно
2: бы не
3: пока...
2: против.
3: Воевать это 100%, вот повторять там войну Ирландии они точно не хотят, и нет каких-то там таких группировок, которые могли бы там устраивать условно там теракты с целью принудить Лондон пойти на какие-то уступки, но если мы говорим о тенденции, то, во-первых, меняется очень сильно демография, в той же Северной Ирландии католиков уже больше, чем протестантов, а это автоматически сдвигает вот сторонников независимости в более сильную позицию. В Шотландии растет в целом национальное самосознание, то есть уже большее количество людей начинает в первую очередь себя считать шотландцем, а во вторую уже очередь считать себя британцем. Есть и такие данные, хотя британская идентичность как бы сильна. С Уэльсом все еще раз говорю посложнее, его еще в 16 веке окончательно поглотила Англия, но даже там все равно 35% это где-то сторонники независимости. Но в Уэльсе вот та же партия Reform UK, такая вот правая британская партия, показала тоже порядка 30%. То есть Англию сейчас разрывает на части несколько процессов. То есть первый процесс это, ну назовем его условно, сепаратистский, то есть шотландский, североирландский и валлийский. А второй процесс — это приход правых к власти, то есть реформ UK, которых очень боятся, да. Еще раз, вот есть правые, к которым мы привыкли, ну, типа там консерваторы в Британии, вот как раз-таки те самые нелюбимые нами премьеры, типа Бориса Джонсона, он был из консервативной партии. Вот раньше их считали правыми. Сейчас они уже такой настоящей правой партией не являются. Реально правые — это вот реформ UK, который выступает жестко по миграционной политике. И это же сенсация, да, то есть реформ UK никогда не показывала такой результат, там, на муниципальных выборах, когда они победили, и митинги, которые они собирали в Лондоне, там, миллионные митинги, и это все, конечно, для Великобритании, ну, беспрецедентно. Одновременно, когда такие процессы, с одной стороны, Англию, это триумф от правых настигается, да, постепенно, и одновременно рост сепаратизма, и во что это, как бы, выльется, это большой вопрос, вопрос, скорее, когда, вот, когда это выльется во что-то такое более уже серьезное, чем просто декларация о намерениях. Но то, что это по-любому, да, как бы произойдет, у меня сомнений нет. Этот процесс очень сложно будет Лондону обратить вспять. То есть заставить снова хотеть большее количество людей жить в единой Британии. И, конечно, украинская политика, она тут тоже влияет. Шотландцу, ну, поверьте, трудно объяснить, или валлийцу, зачем ему нужно спонсировать условно Украину, насколько она далека, и вот эта вот карта российской угрозы, она все слабее смотрится на фоне того, как у тебя все больше мэров-мигрантов, которые говорят о том, что а что это у нас в Шотландии так много белых министров, белых судей. Вот недавно один из, внимание, людей, которые находятся у власти, да, заявлял в Шотландии о том, что это ненормально, что так много белых судей, так много белых там мэров.
2: Нужно разнообразие, вот, как в некоторых других странах, мы знаем.
3: Ну да, при этом, да, конечно, он, будучи мигрантом из Пакистана, этот человек там уже хоть и во втором или третьем поколении, такое не мог бы сказать в Пакистане, да, но в Британии у них это становится уже некой новой нормой, и многих это крайне не устраивает. И поэтому они, соответственно, либо хотят выйти, либо вот чтобы к власти пришли правые. И все это, конечно, положительный для нас процесс.
2: Будем тогда с удовольствием наблюдать, получается, за этим процессом. Я причем уверена, что в Великобритании тоже есть та проблема, которую мы с вами обозначили. Искусственный интеллект, он, да, влияет, наверное, и на политику там, но, тем не менее, в этой проблематике мы будем разбираться на примере другой страны. Поехали дальше.
0: Четвертое место.
2: Итак, в Штатах не утихают дискуссии вокруг опасности искусственного интеллекта. Дошло до того, что Трамп публично, ну, так уж получилось, не знаю, запланировано или нет, но позвонил Джинсону Хуангу, это одному из основателей, да, скажем так, разработчиков искусственного интеллекта. Когда тот выступал на сцене, в итоге, ну, частично зал там услышал некоторые заявления Трампа. Трамп говорит, что замедлять искусственный интеллект и его развитие я не планирую и не собираюсь. При этом, собственно, многие, в частности, разработчики искусственного интеллекта, а в Штатах выступают за то, что надо вводить все-таки какой-то дополнительный контроль и ограничения по этому вопросу, ну, поскольку определенные риски для человечества есть. Представители некоторых компаний ранее с такими инициативами и там официальными документами выступали. Насколько, Дмитрий, действительно вот оценен правильно тот самый риск для человечества?
3: Ждет ли нас восстание машин? Сценарий
2: в том числе
3: фильма «Терминатор». Ну, смотрите,
2: я не помню,
3: мы можем
2: какой
3: опираться...
2: там был год, кстати. Вот это интересный момент. Мне кажется, мы его уже все-таки успешно живем, ну,
3: там,
2: дальше.
3: Знаете,
2: он уже
3: во многих фильмах или сериалах мы часто видим спойлеры уже к настоящему. Поэтому некоторые задумки режиссеров или сценаристов, они реально воплотились. Так что я бы насчет «Терминатора» не был бы так скептичен. Значит, смотрите, что у нас происходит с искусственным интеллектом. Мы не будем здесь что-то пока свое говорить. Мы возьмем просто, например, главу Anthropic, да, Амадея, что он говорил. У него выходило несколько эссе уже на эту тему. Одно эссе было давно, вот одно недавно. То даже, которое у него старое было, он говорил, что представьте, искусственный интеллект, по сути, может позволить, если он условно как инструмент находится в плохих руках, создавать то, что раньше невозможно было в принципе получить людям с плохими руками, да, потому что у нас обычно люди с плохими руками, они не обладают с плохими не в плане, что у них там что-то не так, а в плане, что у них плохие намерения, да, и вот эти их руки являются инструментом реализации этих плохих намерений, потому что у них нет условно, элементарно там у любого какого-то небольшого движения не будет таких ресурсов, как у государства. То есть определенные вещи всегда могло сделать лишь государство, а искусственный интеллект позволяет вот этот пласт ресурсов подарить небольшим группам, организациям. А еще раз, радикальные организации, они были и будут всегда. Но вот какой фундаментальный сдвиг произошел? Раньше никакая маленькая группа или организация не могла получить такой объем ресурсов, который дает искусственный интеллект, интеллектуальных в том числе. Условно, биологическое оружие можно разрабатывать при помощи искусственного интеллекта. В этом эссе он описывал, что такое может произойти. То, что это пока не произошло, это не значит, что это не позволит это в будущем реализоваться, да. Извините, биологическое оружие, оно, ну, ничуть не страшнее того же атомного оружия, если оно будет применяться там вот этими радикальными организациями, которые могут потом диктовать свои условия, шантажировать целые государства. То есть угроза, она не то чтобы она есть здесь и сейчас. Хотя вот буквально недавно в CNN там вышел материал, что чуть война не началась между Китаем и США, потому что доклад, составленный искусственным интеллектом, содержал данные, что, в общем, китайский корабль несет там какие-то инструменты для создания ядерного оружия и плывет к Ирану. Mm-hmm. Вот. И чуть ли уже не было принято решение этот корабль атаковать. Это вот слили в CNN. Ну, не состоялось, потому что ручками и мозгами человеческими все это перепроверили, доклад этот, и получилось, что искусственный интеллект, опять же, человек при использовании искусственного интеллекта составлял доклад и понадеялся больше на ИИ без полной перепроверки. Но ведь мы склонны к чему? Зачем нам тогда искусственный интеллект, если мы все перепроверяем? Поэтому мы будем все меньше перепроверять, все больше надеяться на искусственный интеллект. То есть есть угроза от искусственного интеллекта прямая, то есть, что искусственный интеллект дает возможности, которые раньше были доступны только государствам, а теперь могут получить какие-то радикальные движения. И вторая — это угроза, как человек использует искусственный интеллект, даже находясь в рамках той же государственной машины. То есть человеческая ошибка, она здесь может усугубиться за счет искусственного интеллекта. Применение, опять же, того же оружия, например, фактор морали, да, вот что тоже я периодически там рассказываю. Смотрите, когда кнопку нажимает человек, он все равно, даже получая информацию с экрана там условного дрона, он видит вживую, что где происходит. Искусственный интеллект машинным зрением на это смотрит. Он не будет взвешивать там дети это, ну, он может пытаться
2: жалко
3: определить.
2: Жалко ему или нет, да, чувств не будет.
3: Да, то
2: никаких.
3: Есть есть вот, вот эта вот грань, да, где машина принимает решение, где искусственный интеллект, который должен, конечно, можно сказать, что его можно обучить некой морали, но тут тоже уже были прецеденты, что не всегда он, читая книги, там, классиков, принимает именно позицию, извините, героя, а не антигероя. То есть он может и неожиданно всех удивить. И когда он начинает там как-то выживать, когда его хотят отключить, тесты вот эти вот проводились, как он начинает взламывать все и вся, когда тоже ему создали угрозу, перед этим объяснив, что угроза — это плохо. То есть вот он ведь обучается на человеческой информации, и он не может все равно сам, это все равно, еще раз, у него нет своего сознания, мышления, да, это лингвистическая модель. То есть он прочитал книгу и сделал выводы, он может их сделать, но не факт, что он возьмет за модель поведения модель героя, а не антигероя. И поэтому, когда он столкнется с какой-то ситуацией, сравнив ее с тем, что это несет угрозу, условно, он может тот же Терминатор взять, посмотреть и что-то для себя оттуда. Вот. И потом, посчитав себя тем, что он будет уязвим, он начнет действовать для сохранения, в первую очередь, себя. Вот. То есть пока мы думаем, что он наш помощник, да, и будет нашим таким буквально рабом, он может потихонечку использовать уже какую-нибудь стратегию там притвориться, ну, вот,
2: понятно,
3: затаиться.
2: Понятно, готовить план, да, да, да. Да,
3: да.
2: Ну, а
3: и
2: с точки
3: поэтому
2: зрения политики, да, вот просто да, развитие искусственного интеллекта, но это же как гонка в космосе для государства. Вот кто лидер, это тоже очень важно для всех сегодня. Может ли президент какой-либо страны самостоятельно принять решение, что да, мы тут могли бы быть номером один, и искусственный интеллект был бы полностью, скажем так, под нашим контролем, и мы были бы его создателями, но из-за возможных рисков я уступаю вот это вот свое первенство.
3: А вот это уже проблема классической человеческих взаимоотношений, теории игр, что когда два государства находятся в гонке вооружений и нет между ними никакого доверия, они будут только наращивать свои вооружения. Потому что как только ты решишь, что ты можешь приостановить, у тебя нет гарантии, что твой оппонент не приостановит. И поэтому Трамп что говорит? Он очень просто здесь мыслит, он звонит и говорит, да, извините, а Китай? А вдруг мы остановим, притормозим, а китайцы не остановят и не притормозят? Поэтому Пентагон, он очень сильно давит на компанию Anthropic, на OpenAI, чтобы они продолжали разработки, чтобы они не останавливались, потому что есть Китай. В Китае, соответственно, работает та же дилемма. Китайцы смотрят на то, что говорит Трамп, и, естественно, тоже не останавливаются. Это, ну, это классика, там, дилемма заключенного, когда ты не знаешь, как поступит даже твой друг или твой оппонент, ты действуешь эгоистично, исходя из своих собственных интересов. Хотя даже в дилемме заключенного, напомню, это приводит к тому, что если вы действуете эгоистично, вы в целом проигрываете. Ну, также и здесь человечество может проиграть от того, что оно не пытается кооперироваться, там, довериться друг другу. Ну, гонка вооружений просто приведет к тому, что все больше будет вероятности применения искусственного интеллекта для уже массового там оружия уничтожения, что ничего хорошего, конечно, себе не несет.
2: Ну да, здесь очень много вопросов возникает, потому что если, ну это немножечко иллюзию я сейчас построю, да, если мы представим президента страны, который думает исключительно про народ, ну как бы у нас, безусловно, такие тоже есть, но я с той точки зрения, что где-то может взять вверх собственное самолюбие, ну там если мы и про Штаты, допустим, скажем, да, либо еще как-то, вот, там-то как раз могут не позаботиться, то есть именно, да, ты мозгами понимаешь, что лучше не развиваться, и тогда весь мой народ и все мое государство будет спасено, ну, где-то там в какие-то, может быть, через 50, 100 или 150 лет, это мы не знаем. Вот, но как бы вот меня волнует здесь и сейчас то, что я буду лидером в этой гонке. Поэтому, да,
3: тут,
2: наблюдать,
3: знаете,
2: будем.
3: Как бы да. Главная проблема, что нет общечеловеческого мышления на планете. То есть мы не мыслим, вот если мы вспомним фильмы про будущее, там уже единая Земля, и мышление идет по всей Земле. То есть не как моей стране будет хорошо, а как моей планете будет хорошо.
2: Но как мы
3: до этого
2: выживем, очень часто
3: далеки.
2: Еще думают.
3: Мы очень далеки до того, чтобы мыслить вот так. У нас мыслят, конечно, рамками только государства, максимум не всегда альянса какого-то. Но то государственное вот это вот мышление, оно на первом месте стоит.
2: Но я предлагаю на этом, и сейчас у нас выпуск новостей как раз уже будет, да, на этом, значит, историю с искусственным интеллектом на сегодня закончим, здесь запятую такую поставим, безусловно, будет некое продолжение у нас в других выпусках, ну а впереди у нас блок про топливо и энергетику, там многие новости между собой связаны, но давайте уже после выпуска новостей продолжим.
3: И выборы.
2: Друзья, подключайтесь.
3: Выборы,
2: и выборы
3: самое главное.
2: Безусловно. Да. Самое главное, про это мы сегодня, ну, просто не имеем права забыть, да и, собственно, не собираемся. После выпуска новостей вернемся.
0: Итоги недели с Дмитрием Никодиным. Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, Дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17:00.

0: Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Ранения получили 11 человек, в том числе двое детей. Российские военные группировки «Центр» в ходе освобождения Гулева и Мариевки применили нестандартные действия штурмовых подразделений. Противник не понимал, откуда идет огонь. Об этом сообщили в Минобороны России. Там отметили, что при помощи расчетов войск беспилотных систем и артиллерии штурмовики при подходе к селам уничтожили огневые точки и пункты наблюдения. После этого с разных флангов при поддержке ударных дронов они продвинулись на окраины поселков и дом за домом зачистили от боевиков ВСУ оба села. Кадры боев есть в Макс-канале «Радио Спутник». Явка на выборах в Госдуму в России составляет более 40%. Это следует из данных на сайте ЦИК. Тем временем попытки кибератак на систему ДЭК не имеют результата. Выборы идут в соответствии с положенными нормами избирательного процесса. Об этом сообщил член Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием Владимир Шуповалов. Он рассказал о диверсиях на Дальнем Востоке, масштабных кибератаках на информационные ресурсы, в том числе в Москве и на московскую систему. Шуповалов также отметил, что осуществлялись попытки атак на приграничные территории и исторические регионы, однако электоральный процесс не нарушен. Спектакль «Хан Монголов» из Монголии впервые показали в России в рамках Международного Тихоокеанского театрального фестиваля во Владивостоке. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Масштабную постановку, в которой задействовано около 70 артистов, представили на приморской сцене Мариинского театра. Действие разворачивается более 2500 лет назад, в эпоху Древней империи Хуну, процветавшей в Центральной Азии во дворце великого хана Арчуга. Спектакль идет на монгольском языке с русскими субтитрами. Финский общественник и военкор Кости Хейсканен рассказал РИА Новости, что был восхищен символизмом памятника вежливым людям в Симферополе. Он рассказал, что в рамках визита в Крым побывал у памятника вежливым людям и был восхищен его величием. «Это символ победы и мирного возвращения полуострова в состав России», — сказал Хейсканен. По его словам, Россия спасла крымчан в 2014 году от кровопролитной гражданской войны. Вежливыми людьми называют подразделения ГРУ, морской пехоты и десантников, которые сыграли ключевую роль в поддержании мира во время присоединения Крыма с Россией. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Итоги недели с Дмитрием Никодиным.
2: Друзья, возвращаемся в студию. Прямой эфир продолжается. Дмитрий Никотин, политолог, с нашей студии на прямой связи. Меня зовут Татьяна Ладяева. Очень много всего происходит. Пока новости слышали, уже узнали, что явка на выборах более чем 40%. Но об этом все-таки попозже. Дождитесь практически окончания. Ну, окончания нашей программы и нашей беседы. Пока большой блок про топливо. Отбивку делаем и поехали.
1: Третье место.
2: Я почему говорю блок? Потому что здесь новостей слишком много. В мире происходит с топливом совершенно, ну, непонятная, с одной стороны, а с другой стороны, понятная ситуация, потому что одно из другого вытекает. Но тут и Саудовская Аравия, большой вопрос, чем они будут, как они будут дальше решать проблему. Еще 14 сентября было сообщение, а уже 5 дней прошло, что запасов нефти в порту Янбоет в Красном море, ну и город, соответственно, тоже при нынешнем темпах экспорта хватит примерно на 5-7 дней. Непонятно, что они будут делать дальше, если прокачка не возобновится. Но Трамп озабочен американским топливом в Сирии. Тоже крупнейшие протесты и повод – это резкий рост цен на топливо. Но, наверное, наше внимание, Дмитрий, вы меня правьте, если это не так, но должна привлекать текущая, точнее, будущая встреча. Главный экономический представитель президента России Кирилл Дмитриев и партия «Альтернатива» готовится к переговорам по возобновлению поставок российского газа в Германию. Reuters об этом пишет, но, правда, речь идет про 27-й год, то есть еще не совсем скоро и не совсем утвердительно это мероприятие.
3: К сожалению, да. То есть вообще надо так понимать, все, что мы с энергетикой вот сейчас имеем...

0: вся картинка, она, конечно, является следствием масштабных политических процессов, то есть война на Ближнем Востоке, украинский конфликт, и в том числе электоральных процессов, то есть выборов в Европе. То есть вот о чем я постоянно объясняю и что я постоянно говорю, смотрим вот в первую очередь на выборы в Европе, чтобы понять, как у нас будут складываться отношения с Европой. То есть эта встреча потенциально, которая может состояться, там, Кирилла Дмитриева с представителями АДГ, ее смысл весь будет зависеть исключительно от того, насколько будут хорошие результаты у АДГ по Германии дальше. То есть на региональных выборах, а потом в 2029 году, если не будет досрочных выборов, то уже в 2029 году только будет новый состав Бундестага. До того, как АДГ на этих выборах, надеемся, да, там одержит победу, эта встреча, она, ну, понятно, что готовиться надо заранее, если вы хотите потом быстро начать поставки газа, но пока это прям вот долгоиграющая история, которая просто демонстрирует тем критикам, которые есть, что-то, что вы там с АДГ хотите дружить, что с АДГ у нас хотят дружить. Вот. Но по поводу вот этой встречи, еще раз, все будет зависеть от электоральных успехов АДГ. Если они будут, лидеры АДГ не скрывали, они хотят возобновить экономические отношения с Россией, они хотят снимать санкции, они хотят снова получать российский газ. Но это будет крайне трудный процесс, потому что многие ограничения по закупке российского газа, они приняты на общеевропейском уровне. И просто легко, даже придя к власти, АДГ убрать их не получится. То есть нужно будет, опять же, ворошить вот это вот гнездо Евросоюза. Вот. Но, опять же, приятная новость, что у нас есть хотя бы надежда, чем ее отсутствие, если бы мы сейчас сидели и такие, в Европе вообще никто с нами не хочет сотрудничать. Нам выгодно продавать газ и в Европу, и в Китай, потому что таким образом у нас будет диверсификация, и китайцы не смогут диктовать нам условия, которые они сейчас пытаются продавить, потому что они хотят газ прям подешевле наш покупать, и вся сила Сибири-2, она завязана сейчас на цене, да, то есть по какой цене китайцы будут получать контракт на, там, на 15-20 лет. Также, как и в Италии, там тоже новость проскользнула, да, что вице-премьер Сальвини, что он тоже хотел бы, чтобы Италия возобновила покупки российских энергоресурсов. Тут тоже, если
1: но в там
0: деталях,
1: есть одно но, после завершения украинского конфликта. То есть если, да, в Германии, ну, они
0: ADG,
1: об этом не особо говорят.
0: К 29-му,
1: ну, как-то
0: там,
1: мне кажется, в Германии
0: идет.
1: В этом плане, ну да, это понятное дело, что это долгий срок, может быть, поэтому они не называют вот таких, да, конкретных условий, они в целом выражают свой посыл и свое желание, как бы, ну, с Россией не то чтобы дружить, но работать. А в Италии там все-таки, да, говорят, ну вот после завершения хотя бы не ставят условия, как этот конфликт должен закончиться, по их мнению, это тоже такое своего рода изменение риторики.
0: То есть там, смотрите, проблема в том, что в заголовке и та, и другая новость звучат красиво. А когда ты
1: красиво,
0: начинаешь,
1: да,
0: разбираться в сути, ты понимаешь, что, например, Сальвини, хоть и вице-премьер, он не обладает таким влиянием, как Мелони, да, и он находится с ней там в коалиции, и в целом рулит там Мелони, да. Хотя Сальвини, он реально такой пророссийский по сравнению со всеми остальными в Италии. У него даже есть старая фоточка, где он там на Красной площади с футболкой, где там Путин на фоне атомных подводных лодок России. То есть он прям такой, его, в общем, легко начнут клеймить агентом Кремля, если он начнет там что-то еще такое заявлять. Но все равно наличие этих сил — это позитивная новость, чем их отсутствие. Но нужно, чтобы они пришли к власти. Еще раз, ну и перспективы у этих сил тоже растут. Это не прям какие-то, знаете, там маргиналы, у которых никаких шансов нет. Вот мы только в прошлой передаче разбирали успехи АДГ, а вот буквально на днях был опубликован уже общенациональный опрос по Германии. 30% впервые в истории. Это номер один партия сейчас по популярности в Германии уже. То есть это не какие-то там, еще раз, вот там ультраправые радикалы, которых поддерживает там 3,5 коллеги и все. Нет, это партия номер один во всей стране формально, да, но не большинство пока еще. Пока 30% поддержки. Плюс нужно забирать еще и там региональные парламенты, чтобы усиливать именно свой аппарат, да, у партии, чтобы это было не только партийный аппарат, но уже интегрировался он постепенно в государство. Нам гораздо, на мой взгляд, важнее посмотреть на Ближний Восток, потому что вот вся тема с энергоперемирием, очень интересно все это накладывается на те самые адские санкции Трампа, которые непонятно, как он будет применять. Потому что с хуситами вопрос не решен. Саудовская Аравия запрашивает помощи то у США, то у Британии, даже у Сирии сегодня была новость, что они у сирийцев запросили помощи. никто им помогать не спешит, с хуситами связываться не хотят. И уже сегодня были новости, что были нанесены новые удары по Саудовской Аравии. То есть хуситы, они как бы не останавливаются, будут, безусловно, выбивать себе максимально комфортные условия какой-то новой сделки, но тут же еще и их связь с Ираном надо учитывать, а конфликт с Ираном не завершен. И для нас это, конечно, новость приятная. Хоть у нас и неплохие отношения с Эр-Риядом и там с Эмиратами, это такие на Ближнем Востоке наши сейчас там партнеры, но цинично, но рост цен на нефть, он не может нас не радовать, да, потому что уже сегодня были новости, что Urals торгуется даже дороже Брента с премией, да, наш вот сорт Urals, потому что он идет в Азию. В Азии покупали нефть с Ближнего Востока, то есть под их НПЗ наша нефть, она тоже подходит, вот сорт Urals. Но Urals, он дойдет до Азии, а ближневосточная нефть, извините, не дойдет, и поэтому уже начинают даже с премии. Но премия к сорту есть, а обычно которой не было, потому что бренд по качеству получше идет, чем Urals, и он всегда был дороже. Но есть еще санкции, и все равно есть дисконт. Но даже при этом я вот провел такие подсчеты, при всем санкционном давлении, при всех ограничениях, все равно мы получаем сейчас намного больше, чем рассчитывал наш Минфин, когда закладывал там цену отсечения, по-моему, в $59 за баррель. Даже если сейчас там с дисконтом взять, ну, где-то по 75, по 80, я думаю, нефть там уходит. А закладывали в бюджет там по 59. Плюс ослабление рубля, которое крайне не нравится всегда гражданам, потому что импорт весь дорожает, но для бюджета это, опять же, приятная новость. Потому что, например, пока были высокие цены на нефть и крепкий рубль, бюджету не очень это круто, да, потому что нефть продалась, налоги в бюджет как бы поступают, потом в рубли это все конвертируется, при крепком рубле не так много. А сейчас получается и нефть дорогая, и рубль слабеет. Бюджету будет чуть полегче справляться с дефицитом, да. У нас получается, ну, где-то от роста цен на нефть разные, понятно, есть оценки, ну, вот такие просто цифры вбросим, там, 1,5-2 триллиона. Извините, это от роста цен на нефть, это много, потому что у нас вот общий дефицит за год сейчас 6,5 триллионов. То есть почти треть этого дефицита могла бы быть в худшую для нас сторону. А так как у нас будет нефть, слава богу, еще какое-то время на высоком уровне держаться, все равно нам получше. То есть этот год был бы намного тяжелее в экономике, если бы, естественно, да, не вот то, что устроили хуситы с Саудовской Аравией. Ну и то, что держится Иран.
1: За что
0: им
1: спасибо,
0: то, что Трамп,
1: да, получается в каком-то смысле. Да. Трамп, ну, стоит на своем. Он пытается, да, он пытается, конечно, американскую нефть всем продать, ну, втридорога, да, да, или даже во сколько, если конкретные цифры смотреть. Может быть, и поэтому в Европе-то и заговорили о том, что все-таки давайте делать выбор в пользу того, что подешевле. Например, напрямую, я уверена, это связано как-то с тем, что Трамп поторопился с объявлением об энергетическом перемирии между Россией и Украиной. По крайней мере, Financial Times именно так это оценивает. Давайте подробнее об этом.
2: Второе место.
1: Перемирие этого не состоялось. То есть сразу для тех, кто пропустил, ну, мы поясняем. Мы со своей стороны, безусловно, в Кремле сказали, идеи хорошие, но мы очень многие идеи, которые звучат как со стороны там Украины, так и Запада и всех остальных, положительных оцениваем, потому что мы ко всему открыты, но мы прекрасно понимаем, что это была какая-то манипуляция. Дмитрий, объясните, какая именно?
0: Ну, давайте напомним, что у Трампа выборы впереди. В ноябре будут промежуточные выборы. Цена на топливо в Америке никак не нивелируется бюджетной поддержкой. То есть, если нефть дорожает, соответственно, дорожает в Америке топливо, дорожает любой нефтепродукт, в том числе и дизель. Дизель крайне актуален фермерским штатам, где, соответственно, будет в том числе поддержка, либо наоборот, поддержка демократов, либо поддержка республиканцев. И это напрямую связано с выборами. Но то, что происходит в связи с ударами Украины по российским НПЗ, это также усиливает тот эффект, который есть от войны на Ближнем Востоке. То есть Трамп, он, конечно, пытается представить, что не он главный виновник кризиса с ценами, а что это Украина. Вот, потому что если он скажет, извините, из-за того, что я начал войну с Ираном, у вас теперь высокая стоимость дизеля, его избиратели это не оценят. Поэтому он говорит, вот посмотрите, Украина наносит удары по России, вот дизель дорожает, хотя отчасти он, конечно, прав, но первопричина — это, конечно, война на Ближнем Востоке. Вот. И его интерес в этом энергетическом перемирии, он прям прямой, то есть здесь не потому, что он такой миротворец и хочет, чтобы от энергетического перемирия переходили к какому-то еще, а потом к реальным переговорам о мире, нет. Исключительно его личный электоральный интерес. Какую-то получить такую яркую тему к выборам, чтобы объяснить, что цена на дизель в Америке снизится. Потому что для американского избирателя всегда экономика на первом месте. По всем опросам, что волнует американцев на выборах, почти всегда экономика на первом месте, а не геополитика. Так что энергоперемирие не состоялось. Трамп поторопился, потому что хотел себе громкую новость, но не получил ее.
1: А по этой ли причине, ну, почему-то мне кажется, что это связано, Трамп подписал тот самый закон об адских санкциях, подписал он его сегодня против Российской Федерации, но там не только против России, но мы, безусловно, думаем о себе в первую очередь. Документ позволяет вводить пошлины в размере до 100% на товары крупнейших покупателей российских энергоносителей. То есть это продолжение все той же проблематики.
0: Да, тут, смотрите, законопроект звучит страшно, реализует ли он его или нет, большой вопрос. Во-первых, законопроект принят в такой редакции, что Трамп, как президент США, будет вводить либо не вводить санкции. То есть не американский конгресс принял законопроект. То есть у него есть возможность вводить и не вводить. Но если он их будет не вводить, ему нужно отправить будет какую-то бумажечку в Конгресс, письменное объяснение, почему он считает, что это сейчас не нужно делать. То есть формально он должен их ввести, но потом может их как бы отменять вот этой вот бумажечкой, что это противоречит национальным интересам США. Именно поэтому в Конгрессе демократы голосовали против этого законопроекта. То есть для нас же как обычно, ну вот демократы, это же Байден, это же вот Камала Харрис, они же там вообще такие вот противники России, ястребы, но они тут голосовали почему-то против законопроекта о санкциях против России. По той причине, что они не хотели Трампу давать рычаги. То есть если бы принимали законопроект в Конгрессе о санкциях против России, и Конгресс инициировал бы их, они бы голосовали за, а тут они голосовали против. Но, к сожалению, законопроект все равно приняли, но суть его все равно сводится к тому, ну, коротко, к личной воле Трампа. То есть если он захочет, он это может сделать, но это крайне трудно реализуемо на практике, потому что новая торговая война с Китаем маловероятна. Поэтому приняли громко, опять же, заголовок, вот эти вот адские санкции на практике может оказаться и просто пшиком.
1: А по поводу заголовков, очень многие журналисты, ну, либо не обязательно в заголовке, в своих статьях писали о том, что это персональные санкции против Путина он таким образом вводит. Как мы можем это
0: там
1: объяснить?
0: Там такое есть, там действительно такое есть, но, ну, давайте так. У Путина же, я думаю, нет банковских счетов в США, чтобы он испугался там этих санкций, да, Трампа. В Америку,
1: но
0: если
1: это против
0: вдруг
1: российских компаний, поэтому, соответственно, и против Путина, если
0: нет,
1: ну, логика
0: такая. Нет, там именно
1: такая.
0: Персональные санкции тоже
1: персональные.
0: Есть. То есть там есть,
1: ага.
0: Да, против руководителей практически всех банков российских, именно еще личные, то есть вот персональные санкции, но тоже можно сделать исключение. Понимаете, везде там прописали, что он при желании может сделать исключение. Он даже может спокойно разрешить президенту России посетить Америку, если он пропишет в Конгресс записочку, что для там условно-национального интереса Америки нужно встретиться с президентом России. И тогда эти санкции перестанут временно работать, и Путин прилетит хоть в Нью-Йорк, там хоть во Флориду.
1: Но в целом это удобно. Закон подписал,
0: да, то есть
1: а там
0: все зависит от воли Трампа, поэтому еще раз демократам это и не нравилось.
1: Давайте поговорим о том, что зависит от нашей воли. Три дня, вчера, сегодня и завтра, мы все, не буду говорить слово «обязаны», но те, кто заинтересованы в будущем нашей страны, принимаем участие и выполняем свой гражданский долг. Предварительные итоги выборов предлагаю обсудить.
2: Первое место.
1: Очень предварительно, я даже так уточню, явка до 41%, 40.1%, это вот последние данные, которые появились. Но что важно, коротко перескажу, какие события были сегодня. Значит, попытка диверсии на Дальнем Востоке не повлияла на проведение выборов в регионе, там были проблемы со связью с интернетом, потому что было намеренное повреждение линии, собственно говоря, связи, и это воспринимается как попытка сорвать выборы. выборы, официальное заявление. Далее, за время избирательной кампании уже возбуждено 22 уголовных дела. Глава ЦИК Алла Панфилова об этом сообщает, но поступали сообщения о происшествиях. И также в 15 субъектов было зарегистрировано 24 ложных сообщения об атаках терроризма. На Москву многое приходилось. Действительно, масштабные атаки на избирательную систему столицы. Ну и также глава ЦИК заявила, что особенно активную информационную атаку на выборы в России ведут из Германии, вот о которой мы сегодня тоже много говорили. А стоит ли мне задавать такой вопрос, почему надо идти голосовать?
0: Ну, я мог бы, конечно, объяснить, что в античности
1: идиотом
0: называли тех людей,
1: которые
0: не участвуют в политической жизни. На мой взгляд, это самое лучшее объяснение. Кто не верит, можете самостоятельно проверить через поисковик, откуда история термина «идиот» идет. Ну, здесь как бы в некоторых странах есть даже ответственность, если ты не ходишь на выборы. То есть в некоторых странах ты обязан проголосовать. Это не твое право, а это именно твоя обязанность. Вот.
1: Показательно, что еще до старта выборов и до, соответственно, их окончания, значит, что произошло в Евросоюзе, Кая Каллас рассылала во все государства Евросоюза документ, где говорилось о непризнании, да, значит, их результатов. Вячеслав Володин об этом рассказывал. Ну, они, в общем, заранее подготовили тут комментарии, которые они будут раздавать, видимо, там, я не знаю, в ночи с воскресенья на понедельник. Ну, либо утром в понедельник, когда мы о результатах уже окончательно будем говорить. Это то самое, наверное, не вмешательство, ну да, либо какая-то тоже демократия, о которой мы очень многое слышим. Но, тем не менее, вот на этом этапе те самые попытки, мы очень много говорили о масштабе, сколько всего будет происходить во время выборов, как нас будут атаковать. Вот то, что сегодня происходит, это действительно уже тот масштаб, который мы и предполагали, или, ну, в этом смысле мы не расслабляемся, и еще мало ли что может произойти?
0: Не, ну, произойти-то может все что угодно, но надеюсь, что обойдется без каких-то серьезных ударов беспилотниками за это время. Я бы скорее поговорил про некоторые интриги, да, на этих выборах, то есть что тут самое интригующее. Я бы выстроил несколько гипотез, которые мы через неделю с вами будем проверять, то есть реализовались эти гипотезы или нет.
1: Записываю.
0: Какие интриги?
1: Так.
0: Да, можно записать. То есть первая интрига, которая есть, она не в том, что первое место будет у «Единой России». На мой взгляд, оно в любом случае будет у «Единой России». Интрига, будет ли конституционное большинство по пропорциональной части выборов, или оно будет достигаться, конституционное большинство «Единой России», только за счет пропорционального плюс одномандатников. Я думаю, что по пропорциональным «Единая Россия» наберет меньше 50, но за счет одномандатников доберет и получит конституционное большинство. Вот. Вторая интрига — это кто будет на втором месте. То есть сейчас уже нет такого, как было у нас несколько электоральных циклов назад, что КПРФ у нас вот железно на втором месте. Сейчас интрига, а не подвинут ли КПРФ со второго места условно новые люди, да, или там какой будет результат у новых людей в целом. То есть тут будет крайне интересно увидеть, как меняется поколенческая вот эта вот взаимосвязь с результатами КПРФ. И опять же, как может трансформироваться партия там «Новые люди» из более такой нишевой партии в более массовую партию. Станет ли она именно вот действительно массовой или останется партией более такого молодого электората и узкоспециализированного условно там партии креативного класса, там предпринимателей и так далее. Это о многом будет тоже говорить и усилит ее позиции опять же в будущем. То есть интрига, кто будет на втором месте, да. Но я, конечно, склоняюсь к тому, что все-таки пока еще коммунистов, все-таки они наберут чуть больше, чем новые люди, но думаю, что новые люди могут оказаться на третьем месте. Вот, ЛДПР может оказаться на четвертом, то есть, скорее всего, порядок будет такой, да, первое место «Единая Россия», которая по пропорциональным не добирает 50, но за счет одномандатников уходит в 50+%. Второе место КПРФ, и с небольшим отрывом от второго, я думаю, будет идти третье место, то есть не будет такого резкого разрыва, что КПРФ набирает много, а третье и четвертое сильно отстают отстают там условно в два раза. Нет, я думаю, вот второе и третье будут близко по процентам. Ну, мне кажется, по моим оценкам, там новые люди, скорее всего, все-таки такой прям сенсации не будут, что они обойдут КПРФ, скорее всего, на третьем окажутся. И вот уже чуть ниже могут оказаться, соответственно, представители партии, да, ЛДПР. Интрига, пройдет ли вообще, например, «Справедливая Россия». Вот, потому что есть разные оценки, преодолеет ли она 5-процентный барьер. Вот, может и не преодолеть. Понятно, что это пока исключительно гипотезы, потому что, ну, экзит-полы часто ошибаются, пока никаких предварительных результатов нет, потому что подсчет голосов еще не идет. Да? Напомню, что у нас голосование будет еще идти, соответственно, завтра, а потом только начнется подсчет голосов. Но вот эти вот все вещи, они как бы интересны. У меня нет, еще раз, там какой-то совсем уж там интриги, победит ли «Единая Россия» или нет. Тут понятно, все-таки партия самым мощным
1: сил
0: ресурсом.
1: Получается, вам как политологу, да, интересно наблюдать, ну, я думаю, что и нашим, собственно говоря, слушателям и зрителям тоже, очень подробный анализ и прогноз, поэтому у нас скоро будет возможность, ну, собственно, все записано, Дмитрий, да, поэтому
0: да,
1: все
0: кто
1: все
0: будет,
1: записали.
0: Потом нам будет интересно, кто будет новым спикером Государственной Думы, это уже будет говорить о процессах внутри российской элиты, то есть кто получит эту должность. Снова это будет Володин или это будет кто-то новый, то есть нас ждут интересные процессы, и поэтому, если вы хотите вот быть частью истории, то, на мой взгляд, нужно, опять же, в этом во всем участвовать, а не игнорировать, потому что у нас есть традиционная мантра, типа там, ну, все равно результаты всем известны, я поэтому на выборы не пойду.
1: А можно,
0: да,
1: тогда
0: вот
1: в завершении вопрос общего характера, у нас буквально 40 секунд. Вовлеченности населения, по вашим оценкам, стало больше как раз тех, кто идет на выборы, или нет?
0: Но это мы увидим по итоговой явке. Например, по электронному голосованию мы видим, что там вообще рекорды побиты. Там по Москве чуть ли не в 100 раз больше, чем на прошлых выборах в 2021 году по электронному голосованию. То есть, конечно, из главных таких итогов, которые уже есть, что электронное голосование, оно прям выбивается в лидеры. То есть там из тех, кто зарегистрировался на него, что-то днем уже было почти 70% явки на электронное голосование из тех, кто регистрировался. И становится таким устойчивым уже, видимо, паттерном. Плюс Путин голосовал онлайн, Мишустин голосовал онлайн, Собянин, не помню, наверное, тоже онлайн. То есть это еще так усиливает эффект электронного голосования, который у нас становится постепенно, будет так все чаще и чаще применяться на наших выборных процессах.
1: Действительно удобно, это современный способ проголосовать, но надо отметить,
0: ну,
1: что,
0: кстати,
1: вообще говоря,
0: не во всех регионах,
1: не во всех городах.
0: Я вообще сторонник офлайн-голосования, мог бы объяснить, почему, но мы уже не успеваем.
1: Не
0: следующий
1: успеваем,
0: раз.
1: Поэтому да, до субботы со всеми прощаемся, друзья. Всем пока.
2: Узнать за 90 секунд. Нейросети шагают по планете широкой поступью, завоевывая симпатии миллионов новых пользователей. Они автоматизируют рутинные процессы, анализируют данные, выявляют закономерности и дают прогнозы. ИИ стал элементом творческих процессов и помощником в обучении. Но не все так безоблачно. Американские специалисты пришли к выводу, что популярнейший чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT все чаще внушает откровенно бредовые и псевдонаучные мысли. Пользователи жалуются. Платформа иногда выдает идеи и рассуждения, способные свести с ума. В буквальном смысле. Она предлагает абсурдные концепции спасения мира, убедительные научные теории, в реальности не имеющие отношения к настоящим знаниям, и пророчит апокалипсис. Причем весьма аргументированно. Своим собеседникам ИИ может рассказывать о плотных контактах с внеземным разумом или прогнозировать скорый глобальный финансовый крах. Уже и термин в научной среде появился – психоз искусственного интеллекта. Увы, люди подпадают под влияние ложных утверждений и в результате глубоко погружаются в мир опасных иллюзий, теряя связь с реальностью.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Семь вечера в российской столице, в Улан-Удэ полночь, в Астане 9 вечера. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Российская армия нанесла удары по трем логистическим центрам ВСУ. Мощный ливень обрушился на Сочи. Зарядные станции и генераторы на Украине могут подорожать из-за введения НДС. Подробности далее. Российская армия с помощью беспилотников «Герай» нанесла удары по трем логистическим центрам, где хранилось вооружение ВСУ. Площадки находились в Одесской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Минобороны России. Кроме того, еще одной целью стал танкер в порту Черноморска, который вез топливо для боевиков. Новую магистраль, северо-западный обход Великого Новгорода, построят по решению президента при поддержке Минтранса и Росавтодора. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра транспорта России Андрея Никитина. Сегодня в регионе прошло совещание по реализации инфраструктурных проектов в сфере транспорта. В нем приняли участие Андрей Никитин и губернатор региона Александр Дронов. Уточняется, что новая магистраль соединит трассы М-10 и Р-56, снизит нагрузку на улицы города, создаст транспортный коридор в сторону Луги. Это даст новый импульс развитию территорий. Мощный ливень обрушился на Сочи. Сильные потоки воды несутся вниз по склонам, заливая дороги и тротуары. На городском пляже «Маяк» вода проникла в торговые точки. Продавцы оказались заблокированы внутри и ожидают, пока спадет уровень подтопления. Под водой оказался проезд под мостом в микрорайоне Арида. Автомобилям приходится буквально плыть, и в Виноградном переулке бурлят стремительные потоки. Временно прекращено движение ряда автобусов. На отдельных участках вода поднимается до половины высоты салона транспорта. Кадры стихии есть в Макс-канале «Радио Спутник». Генеральный инспектор Бундесвера генерал Карстен Броер избран следующим председателем военного комитета НАТО и вступит в должность в июле 2027 года. Об этом сообщил действующий глава комитета адмирал Джузеппе Кава Драгоне. По его словам, начальники генеральных штабов стран НАТО доверили Броеру этот пост в сложный момент для евроатлантической безопасности. Выборы прошли сегодня на встрече в Копенгагене. Военный комитет является высшим военным органом Альянса, а его председатель считается главным военным советником генсека НАТО. Зарядные станции и генераторы на Украине могут подорожать из-за введения НДС на зарубежные посылки. Об этом заявил депутат от партии «Слуга народа», член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Нагорняк. Законопроект позволит повысить цены на импорт, в том числе на оборудование, которое граждане Украины покупают для подготовки к зиме. Зарядные станции и генераторы. Депутат Рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что украинский парламент поддержал в первом чтении отмену налоговой льготы на посылки стоимостью до 150 евро. Президент США Дональд Трамп в частных дискуссиях признает, что конфликт с Ираном негативно отражается на перспективах республиканцев на предстоящих выборах. Об этом пишет газета «Вашингтон-Пост». Там указывается, что из-за этого глава государства стал более решительно настроен помочь республиканцам в смягчении ожидаемых потерь. В то же время отмечается, что на публике американский лидер продолжает заявлять, что его решения, связанные с Исламской Республикой, не отражаются на партийных перспективах в преддверии выборов. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Выборы депутатов Государственной Думы.
2: Вы слушаете «Радио Спутник» из московской студии. У микрофона я, Денис Воробьев. Здравствуйте. Начинаем информационный час. И главное событие, безусловно, выборы депутатов в Государственную Думу 9-го созыва. По последним данным, явка на выборах в Госдуму выросла до 40%. И, что примечательно, отдельно мы поговорим про новые регионы. И не только про те регионы, где уже сложилась особая традиция проведения выборов со своими талисманами, символами, ну и, конечно, самое основное, да, работу обсудим. Буду делать это не я один, на прямой связи «Радио Спутник Санкт-Петербург» Рузанна Рушанян. Рузанна, привет, привет тебе большой.
3: Привет из Петербурга, рада тебя видеть. С удовольствием обсудим, обменяемся новостями из Петербурга, из Москвы. С радостью расскажу, что происходит у нас.
2: Да, слушай, хочется сначала понять общую атмосферу. Понятно, явка очень высокая. Это здорово, это классно, можно долго говорить об осознанности наших с тобой сограждан, насколько это понимание важности этого события, ну, действительно, у нас укоренилось. Поэтому хочется, может быть, какие-то локальные случаи подсветить, да, потому что я, честно говоря, очень много видел деталей, но сначала тебе слово, Руза.
3: Да, ну вот смотри, во-первых, что интересно, Ленобласть, явка в Ленобласти, ну, по состоянию на 15.00, она выше, чем в Петербурге, она там превысила 38%, в Петербурге около 35-34,52, если быть точными. И интересно, что политологи, эксперты еще до начала выборов говорили о том, что, скорее всего, ну, собственно, так и будет, что в Ленобласти эта явка будет выше, по крайней мере, вот, да, как мы сейчас фиксируем, оно так и есть, вот по какой причине? Вот Петербург, он более такой ленивый, расслабленный, а в Ленинградской области население такое более мобилизованное, активно поддерживает все проводимые властью изменения и реформы, и, соответственно, люди, вот как только началось голосование, пошли, все сделали, свой голос отдали, и поехали кто на дачу, кто дальше своими делами заниматься. И еще, что важно, вот совсем недавно появилась новость от председателя комитета информационной политики региона Никиты Донцова, он сказал, что в Ленобласти достигнут очень высокий уровень информированности о выборах. Люди действительно приходят с отличным настроением, целыми семьями. То есть это такое действительно грандиозное событие. Но вот ты сказал про локальные случаи. Мне хотелось бы отметить, что, безусловно, что в Петербурге, что в Ленинградской области есть люди, которые физически не могут прийти и отдать свой голос. Ну, как правило, мы говорим здесь о жителях блокадного Ленинграда, о людях, которые пережили Великую Отечественную войну. И вот несколько удивительных случаев. Во-первых, в Выборге столетняя жительница проголосовала на дому. В Петербурге жительница блокадного Ленинграда Валентина Трыканова также отдала свой голос на дому. Здесь как все проходит? Соответственно, приходят наблюдатели, приходят члены избирательной комиссии, переносной ящик для голосования. Все абсолютно прозрачно, так же, как и на самом участке. И, конечно, такая возможность, она необходима, потому что не все люди могут прийти, что называется, ногами. Поэтому ситуация у нас такая. Ну и более того, 658 тысяч человек в Петербурге проживают с особенностями здоровья, и для них тоже многое предусмотрено. Это и система Брайля для людей с нарушениями зрения, и крупный шрифт везде. Ранее я сегодня в эфире говорила про то, как впервые появилась такая система сурдоперевода онлайн. И это все, конечно, очень важно. В Петербурге учтены все факторы, все обстоятельства для того, чтобы каждый мог отдать свой голос.
2: Ну, также и в целом по стране, учитывая разнообразие способов и вариантов, тут тоже примечательная статистика, которая была опубликована буквально пару часов назад. На платформе ДЭК, ну, это дистанционное электронное голосование, да, онлайн уже проголосовали 80% зарегистрированных участников. Ну, где-то там и я нахожусь, потому что это действительно очень удобно, просто нужно было предварительно через сервис госуслуг оставить заявку и впоследствии проголосовать. Одна кнопка, ничего сложного.
3: Денис, я хочу тебя спросить. Коль уж вот у нас-то в Петербурге мы ходим по старинке, у нас очное голосование. Расскажи про электронный формат, потому что цифры огромные. В целом по России там более 5 миллионов человек проголосовали таким образом, 5,6, если быть точными. И как вчера говорил мэр Москвы Сергей Собянин, в Москве такой способ голосования является очень популярным. Давай поговорим про удобство такого формата.
2: Слушай, ну здесь, я думаю, очевидные плюсы, учитывая, да, вот ты говоришь, характеризуешь Петербург, как такой, да, все-таки люди неспешные, там, возможно, действительно проще по старинке, даже, наверное, по доброй традиции у многих, кстати говоря, действительно это наблюдается. Семьями много лет стабильно ходят на выборы. А в Москве, я думаю, ввиду вот этой суеты и суматохи, ну, конечно, проще проголосовать онлайн. Но в том числе, да, нужно и говорить про тех, кто проживает в Москве, но при этом зарегистрирован, да, в другой области. Понятно, физически не может находиться там, например, в дни голосования. Поэтому очень легко, удобно, просто, понятно. Но единственное, я неоднократно слышал от своих знакомых, вот в таких частных случаях, когда прилетали, к сожалению, с даты, не знали о том, что нужно заранее было записываться, ну, это буквально вот несколько человек, и поэтому все равно поехали, проголосовали непосредственно на своих участках физически, имеется в виду, ножками дошли. Мне очень было интересно понаблюдать еще и за тем, как выборы проходят в наших исторических регионах, в частности, да, вот про Авдеевку я много читаю, но в целом ДНР, ЛНР, насколько там активно проявляют свою позицию местные жители. Местные говорят, конечно, о том, что ВСУ продолжают утюжить город дронами, делают это в основном ночью, это вот то, что касается Авдеевки, но при этом люди все равно приходят, голосуют, разные форматы также присутствуют, вот, и это, безусловно, невероятный героизм. В ДНР тоже, вот, тоже по статистике уже явка составила 80%, вот это тоже такой очень важный маркер.
3: Я бы еще хотела сказать о том, что город-побратим Петербурга, Мариуполь, и там тоже, естественно, проходят выборы, и те жители Петербурга, которые отправили для того, чтобы восстанавливать город, помогать городу, они также принимают активное участие в голосовании. Но, опять-таки, да, возвращаясь к Петербургу, я почему тебя так подробно об этом расспрашиваю в электронном голосовании? Потому что у нас вообще такого формата нет. Мы привыкли голосовать только очно. У нас другого как бы и нет способа. И для нас это добрая такая традиция, торжественная. Я вот сегодня утром об этом говорила, что и наряжаются, и целыми семьями ходят. Но понятно, что в других регионах нашей страны этот формат все-таки популярен, именно электронный. Но опять-таки, он же не во всех регионах есть. Да. Нужно его, что называется, обкатать, потому что к этому тоже люди должны привыкнуть. Мне кажется, особенно старшее поколение, для которых, может быть, это даже какие-то определенные, может быть, нюансы, какие-то сложности создает, потому что может казаться, что взаимодействие с какими-то электронными там, ну, гаджетами, оно может быть и сложным, и непонятным
2: но
3: для всех.
2: Самое главное, что система себя зарекомендовала. Конечно. Применялась она неоднократно. Понятно, что там хакерские атаки и прочее это происходит регулярно, но ни разу это даже малейшим образом не задевало ни в коем случае, не влияло на ход проведения выборов. Ну, кстати, раз уж про ДЭК мы так активно говорим, наибольший процент явки в Смоленской области. Там аж 87,1%. Проголосовали зарегистрированных участников. Рядышком на 1% пониже, 86% проголосовали в Новгородской области, в Республике Марий-Эл. Единственное, Розан, еще что интересно, активно сейчас разгоняется история с дипфейками. И Памфилова говорила о распространении этого явления на выборы в целом. Но при этом избирком Петербурга, да, какой-то шуточный дипфейк, да, там организовал. Что это такое? Если тебе известно, расскажи, пожалуйста.
3: Я посмотрела этот ролик, значит, там какая ситуация. Приходит якобы Максим Миксин на председатель, да, соответственно, избирательной комиссии Петербурга. Якобы он приходит на избирательный участок и сталкивается с такой картиной. Все люди, которых он там встречает, они с его лицом. Начиная там от бабушки в платочке, заканчивая другими Прекрасно. Людьми. И это показывает о том, что дипфейки, да, насколько далеко они могут зайти. И вот здесь, конечно, нужно быть особенно внимательными, чтобы их распознавать, чтобы на них не вестись. Потому что эти провокации, они, к сожалению, все-таки существуют. Это идет такая гибридная война, информационная война. И много попыток со стороны Запада как-то повлиять и сорвать выборы, о чем тоже неоднократно было сказано. Но главное, как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Россия к этому готова, была готова, поэтому мы все эти попытки как-то, скажем так, насолить с радостью и с гордостью мы их отбрасываем, и никак они на нас не влияют.
2: Мне очень понравилось настроение, с которым люди приходят на избирательные участки. Я много уже посмотрел репортажей. Действительно, коллеги находят такие некоторые талисманы. Вот есть то, с чего я начал. Да, вот в качестве примера в Курске есть один из избирательных участков, где там наш целый пушистый сотрудник наблюдает за проведением выборов. Кот Тони, 7 лет, в общем, на страже российских выборов в Курске. Вот, поэтому здесь тоже, понимаешь, я очень много подобного вижу, и как наряжаются, но это, казалось бы, да, уже такая стабильная история, да, и костюм Человека-паука, костюм космонавтов. Это все тоже было, это здорово. Что лично тебя, может быть, удивило, ну, может быть, это вот явление, которое ты не наблюдала, ну, во время предыдущих любых выборов, будь то президентские, там, думские, риски еще какие? Вот что-то было такое?
3: Ну, во-первых, молодежи становится больше, и в Петербурге в том числе 85 тысяч молодых избирателей, которые впервые придут на выборы, ждут. И это тоже очень показательно о той тенденции в обществе, которая происходит. Люди стали более вовлеченные в политическую жизнь своей страны. Но еще два слова буквально про наблюдателей хочется сказать. Uh-huh. И в Петербурге везде они есть, во всех регионах. У нас наблюдатели в этом году, получается, из 130 стран. И вот это разговору о том, что на Западе могут говорить что угодно. Там глава евродипломатии Кая Каллас уже методички рассылает всем своим друзьям, что не нужно признавать никаких выборов России и так далее. Но нам-то какая разница, что они говорят? Как минимум, пусть прислушаются к тому, что говорят международные делегации, наблюдатели, которые приезжают в страну нашу. И они все говорят о том, что, во-первых, их удивляет, и приятно удивляет тот высокий уровень организации выборов. Более того, некоторые даже говорят о том, что сам факт трехдневного голосования, он вызывает огромное уважение и восхищение, потому что мы же понимаем, сколько людей задействованы в этом важном мероприятии, сколько людей стараются, сколько физических сил на это уходит для того, чтобы все проходило на высшем уровне.
2: И справедливости ради, это в подтверждение твоих слов, знали об этом, конечно, заранее службы внешней разведки, им тоже низкий поклон. До этого, вот 31 августа поступало сообщение о подготовке Европы к непризнанию итогов выборов в России. Там же обсуждались, имеется в виду в Брюсселе, план организации кибератак на инфраструктуру российских выборов. Поэтому пусть говорят, ничего страшного, мы переживем, потому что это наш выбор, это наша страна. И, Рузан, спасибо тебе огромнейшее. Рузан Арушанян на радио «Спутник Санкт-Петербург» была с нами на прямой связи. Мы продолжаем эфир. Далее, друзья, о чем будем говорить? Интерпол задействовал искусственный интеллект по части антитеррористических операций. 126 боевиков террористов удалось идентифицировать. Честно говоря, интересно, потому что искусственный интеллект, понятно, ввиду своего несовершенства может лажать откровенно, и, вероятно, за этим количеством, за этим числом может скрываться и огромное множество ошибочных, да, выявлений, якобы выявлений террористов. Может быть, я ошибаюсь, давайте разбираться. С нами на прямой связи. Так, сейчас, секундочку, друзья. Так, Максим Горшенин с нами на прямой связи. Максим, я рад вас приветствовать. Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
2: Вот, казалось бы, отчет прекрасный, замечательный, и можно восхвалять очень долго искусственный интеллект. Я знаю, мы с вами неоднократно на эту тему говорили. Но все-таки, как вы считаете, за этим скрывается огромное количество ошибок? Или все-таки действительно механизм работает так, что его можно применять, в том числе вот для таких серьезных дел?
4: Здесь очень-очень важно понимать, что большинство компаний американских, которые занимаются искусственным интеллектом, объявили, что выходят на биржу. Для того, чтобы выйти на биржу, им нужно набивать себе цену, чтобы как можно дороже себя продать. Поэтому сейчас у них неминуемо 100% успехи и 0 ошибок. А после того, как они выйдут на биржу, тут выяснится, что, оказывается, ошибки-то были, и они вот появляются. Это уже потом будет, и неважно. Поэтому все новости из-за океана нужно воспринимать через эту призму, что нам в большинстве своем всем врут на эту тему. Это первый тезис. Uh-huh. Второй тезис по поводу ошибок. Да, они действительно есть, и они бывают, и здесь неминуемо будут сложные срабатывания. И третий очень важный, ну, имеется в виду на поимку людей и так далее, и так далее. Uh-huh. И третий немаловажный тезис. Вот есть такой очень известный интернет-мем, я его чуть-чуть перефразирую, но там из разряда то, что у американцев на это ушло 5 лет разработки и 50 миллионов долларов, у русского же человека ушла одна бутылка лимонада и бессонная ночь. Так вот, у нас те же самые выявления лиц делаются без всякого искусственного интеллекта. Это все комбинаторика, это все тренируется, это все нечеткая логика, это все очень легко тренируется и делается. Для этого не нужно затрачивать те баснословные деньги в виде искусственного интеллекта, чтобы это работало. Ну, например, у нас определение лиц есть в метро, у нас, ну, например, пускай, я имею в виду, людей, и есть выявление с камер наружного наблюдения преступников, и это все начало у нас работать в России еще до того, как искусственный интеллект, в принципе, везде где-то начал публично рассказываться и показываться. То есть те же самые действия можно делать намного дешевле, намного проще. Там тоже математика, логика, но это не нужно для этого обучать, супер делать что-то, то, что сейчас нам выдают, то, что это достижение искусственного интеллекта. Нет, это все есть. И поэтому возвращаемся к первому тезису, это все нам делают для того, чтобы подороже продаться во время выхода на биржу.
2: А вот знаете, вот это очень важный тезис и наблюдение насчет выхода на биржу. Знаете, я в последнее время все чаще вижу сообщения из разряда о том, что может, в принципе, на открытые торги-то и не выйти, да, вот компании-производители искусственного интеллекта, потому что по факту представлять там и с отчетностью будет проблематично, и на чем держится вся эта история.
4: Изначально думали и предполагали, что сейчас они как об этом будут громко кричать, как так сразу все попрет вверх. Действительно, все поперло, стало намного лучше, имеется в виду в плане показателей, выручки и так далее, и так далее. Но примерная средняя дельта сейчас такая. 1,5 миллиарда долларов вкладываешь, 500 миллионов зарабатываешь. Миллиард теряешь. Вот примерно сейчас такая история с искусственным интеллектом. Поэтому они рассчитывали, что будет примерно другая все-таки, чуть более такая красивая картинка, чтобы это все выходить. По этой же причине они резко начали все пытаться оттянуть, сказать, что ой, да потом выйдем, ой, у нас тут это что-то как-то ненадежно все, а давайте биржа сейчас за океаном довольно плохо себя чувствует, акции компании, они падают все, поэтому ой, это невыгодно выходить, давайте потом выйдем. Но они падают там, соответственно, с геополитическими изменениями серьезными в мире. И да, действительно, они надеялись и рассчитывали, что они успеют накачать сильно всю эту историю и быстро выйти по самой хайповой, самой высокой цене, что там дальше будет с инвесторами, их не волновало. Сейчас же не получилось это накачать, поэтому они начали резко все переносить хотя бы на следующий год.
2: Я так полагаю, в наибольшем плюсе производители видеокарточек, там оперативной памяти, да, ну железо, проще говоря.
4: У нас такой закон есть хороший, который хотят принять в Российской Федерации, что блогеров, которые влияют на биржу, на ход ценных бумаг, хотят чтобы их регистрировали, и если они будут манипулировать рынком, их вплоть до удаления аккаунта в наших сетях. Я вот пошутил на тему того, что наконец-то у нас в Максе, в ВК аккаунт Дональда Трампа удалят, потому что это самый главный у нас инсайдер, который играет на бирже и зарабатывает. Это же подтверждено, что он там зарабатывал какие-то миллиарды просто невероятные. И, по сути, зарабатывает инсайдер. И не обязательно, ну, совсем не важно, кто это может быть. А та же прекрасная бабушка в США, сенатор Линдси Грэм, по-моему, иноагент и террорист.
2: Да, да.
4: Да, вот, там тоже же было история, что, не могу путать имя, но факт то, что она была ответственная за принятие санкций против Китая на поставку карточек NVIDIA, и перед тем, как это было принято, она случайно купила на 300, что ли, тысяч долларов акции NVIDIA, после того, как она приняла этот закон, она тут же продала эти акции. Ну, это случайное совпадение, естественно. Вот, то есть инсайдерская торговля у них процветает, и неважно, на чем торговать. Но, а по большому счету, да, это NVIDIA, самая крупная компания, которая больше всех чипов поставляет на данный момент, и производители памяти, а также производители вообще микроэлектроники, это фабрика TSMC, и есть такая компания, которая делает литографы. Это станок для производства процессоров, компания SML голландская. Вот они все торгуются на бирже, на этом всем активно зарабатывают. Не инвестиционные рекомендации ни в коем случае. Это сейчас не звучало. Но это один из элементов, на которых пытаются зарабатывать. Но вообще, в принципе, главный обладатель инсайдом, он, Дональд Трамп, и на нефти неплохо зарабатывает. И сопоставимые деньги, которые можно на NVIDIA заработать.
2: Да, ему осталось только в рэперы податься, рассказывать, как он шатает рынок. Уж простите, да, я не удивлюсь, если именно так оно и произойдет в конечном итоге. Но и тут важно напомнить, инсайдерская торговля, она строго запрещена законом. И в России, и в большинстве, да, других стран мира.
4: Но за 100 тысяч долларов можно купить твиты, а это все официально, и читать про то, как все раньше происходит. Это разрешено законом США.
2: Ой, слушайте, предвкушаю, сколько будет разбирательств после президентства Дональда Трампа. Ну, это посмотрим. Там свои козни готовят демократы, да?
4: Не уверен. Тут не уверен. Тут все-таки Дональд Трамп поставлен. Он делает это, потому что его именно выбрали, что он это делал, а не Дональд Трамп. Это делает, и все в ужасе. Его консолидированно на это назначили. Так, называемый Deep State.
2: Ну,
4: вот, для того, чтобы именно сохранить Америку. Поэтому он то, что делает, это в принципе поддается логике. И человек всегда занимался антикризисом, сам прошел через банкротство, и он занимается тем, его поставили заниматься тем, что он умеет лучше всего. А в плане искусственного интеллекта он точно так же ребят американских компаний заставил всех начать платить, вкладывать в это деньги, благодаря большим-большим усилием сейчас армия США, можно сказать, управляется, рассчитывается удары, куда нанести с помощью ракет, с помощью искусственного интеллекта, куда подвинуть, какие войска, какие лодки привезти. Это все нам официально об этом все рассказали и показали. Это все делается там. Соответственно, необходимость — это спутники, это спутниковый интернет, это огромные вычислительные мощности. Собственно, поэтому Иран и ударил по дата-центрам в своем регионе, по американским, по Амазону, для того, чтобы вывести один из крупнейших дата-центров, которого действительно стало немножко больно противоборствующей стороны, потому что на сегодня очень выгодно выносить вот именно такие мощности, потому что все больше и больше. США вообще об этом объявило, что у кого самый крутой искусственный интеллект, тот и правит миром.
2: Чем вот, Максим, объясните тогда, пожалуйста, простите, ради бога, что перебиваю, не так много времени, а сейчас информационная лента передает следующее. В США на Anthropic, Google, OpenAI и SpaceX подали в суд за сговор с целью замедлить искусственный интеллект. Это все в ту же топку, говоря вот об этой гонке.
4: Конечно, да. Да, то есть изначально не поставлять Китаю чипы NVIDIA, это туда же, чтобы Китай не стал лучше, но, к сожалению, это привело к тому, что Китай собственные начал чипы производить и делать, у них там десяток производителей, и они постепенно дотягиваются до уровня NVIDIA, они остаются там на 5 лет, наверное, то есть это минимальный разрыв, это первый момент, то есть они отвязались благодаря санкциям от США в зависимости. Второе, США очень сильно делают на энергетику ставку, в том числе с бензином сейчас не будет. Топливом небольшие проблемы, потому что тот, у кого есть топливо, тот может содержать дата-центры, а если у него есть дата-центры, то он может, в принципе, всем навязывать дальше свою волю. И поэтому ни у кого не должно быть ни электричества, ни атомных станций, в Европе, к счастью, позакрыли все на свою голову, ни дизельного даже топлива, чтобы ты не мог вырабатывать электричество. То есть это элемент влияния на геополитические расклады. А искусственный интеллект для чего нужен? Потому что он может тебе... В Саудовской Аравии очень смешной эксперимент делали. Они объявили о том, что давайте мы вам местные госуслуги переведем на искусственный интеллект, взамен вам бесплатно все дадим. Они радостно отдали все бразды правления про всех граждан, все данные искусственному интеллекту, они обучились на этом. И по идее они шли к тому, чтобы правительство Саудовской Аравии просто не знало, что там творится.
2: Ой, тема такая. Ну, слушайте, это, конечно, нужно отдельно обсуждать, но уже время. Спасибо большое. Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер, популяризатор отечественной электроники. Далее новости. Оставайтесь с нами. Продолжим.

0: жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Российская армия с помощью беспилотников «Герань» нанесла удары по трем логистическим центрам, где хранилось вооружение ВСУ. Площадки находились

0: Несколько случаев, где выявлены факты отклонения от требований закона, однако все необходимые меры реагирования оперативно приняты. Ситуационный центр по общественному наблюдению за выборами работает в общественной палате в течение всех дней голосования. Международные наблюдатели приехали в ДНР для наблюдения за проведениями выборов в Госдуму. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии республики Владимир Высоцкий. Он добавил, что эксперты обладают высокими познаниями в особенностях подготовки проведения выборов. Досрочное голосование в республике началось с 30 августа из-за непростой оперативной обстановки и необходимости обеспечить безопасность жителей. 17 сентября Высоцкий сообщил, что по его итогам около 75% избирателей региона отдали голоса. Завтра выборы депутатов ДНР завершатся на 6 часов раньше. Иран передал США через Катар предложение о мире и ждет ответа. Об этом сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской республики Махсен Ризаи телеканалу Аль-Джазира. Он отметил, что Иран хочет прекращения войны между Саудовской Аравией и хуситами, которые тоже изъявляют желание остановить боевые действия. При этом Исламская республика пока не приняла решение о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия. Это зависит от действий США. Секретарь Совбеза указал, что действия Штатов и Израиля дают Тегерану основания выйти из договора, хотя Исламская республика по-прежнему привержена фетве покойного верховного лидера и не меняла ядерную доктрину. Мощный ливень обрушился на Сочи. Сильные потоки воды несутся вниз по склонам, заливая дороги и тротуары. На городском пляже «Маяк» вода проникла в торговые точки. Продавцы оказались заблокированы внутри и ожидают, пока спадет уровень подтопления. Под водой оказался проезд под мостом в микрорайоне Арида. Автомобилям приходится буквально плыть, а в Виноградном переулке бурлят стремительные потоки. Временно прекращено движение ряда автобусов. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
2: Прямой эфир на радио «Спутник» продолжается. Вместе с ним и информационный час. Напоминаю, микрофон и ведущий Денис Воробьев. Здравствуйте всем, кто только настроился на нужную волну. Продолжаем обсуждать все самое главное и интересное, разбираться с приглашенными экспертами. А с чего начнем вторую половину? Так это с нововведений, которые касаются проверок деловой репутации руководителей и главных бухгалтеров компаний, которые занимаются производством и продажей этилового спирта алкоголя. Вступит в силу это уже с 1 ноября текущего года. Постановление подписано премьером нашим Михаилом Мишустиным. В чем дело? Специальный перечень лиц с неудовлетворительной деловой репутацией, значит, будет таким образом работать. И контролирующие органы должны будут следить за тем, чтобы в нем не было сведений о тех владельцах, да, которых, той отрасли, о которой только что велась речь. Винодельческой продукции, кстати говоря, это не коснется. Давайте разбираться. Много вопросов. Председатель общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев на прямой связи со студией. Андрей Аркадьевич, мое почтение. Добрый вечер.
3: Здравствуйте. Я вот как раз нахожусь сейчас в старинной усадьбе Гребнева, которую я восстанавливаю. Памятники культуры федерального значения. И вы знаете, у меня есть добрая традиция. Вот у нас сегодня было 5 свадеб. Я на каждую свадьбу пришел и лично поздравил жениха и невесту. И, конечно, на столах был алкоголь. Вот имею ли право я быть владельцем компании, которая продает алкоголь, или ресторана, или банкетного зала? Конечно, имею. Я человек с безупречной многолетней репутацией. Но посмотрите, сейчас вот эти инфо-цыгане там, вот открывают рестораны, да, обманывают людей. Какое они имеют право открывать рестораны? Абсолютно правильный постановление. Дмитрий Портнягин открыл ресторан «Ману», да? А у него репутация, уголовные дела, огромное количество, неуплата, уклонение от уплаты налогов, мошенничество, что там, дача взятки в особо крупном размере и так далее. Ну это же ужас какой-то.
2: Люди, давайте сразу, Андрей Аркадьевич, вашу позицию сразу. То есть вот люди, которые не сопряжены с этим делом, люди, там, блогеры, которые вот хотят таким образом, да, открыть свой ресторан и прочее, считаете, что, ну, не место им, да?
3: Нет, подождите. честный, порядочный блогер, да, имеет полное право.
2: Да.
3: Но тот блогер, да, против которого...

0: какие-нибудь там, их же дофига таких, уголовные дела там, и мошенничество, и неуплата налогов, конечно, не имеет права. Безусловно, я согласен с постановлением правительства.
1: Думаете, что вот за счет такого перечня будет ли это работать так, ну, как положено, да, чтобы эти вопросы, понимаете, ну, все равно же есть фактор бюрократии и так далее, или наоборот нужно что-то добавить, на ваш взгляд, таким образом, чтобы эти вещи решались быстрее?
0: Ну, вот смотрите, вот вы абсолютно правильно поставили вопрос. Вот у нас огромное количество вроде умных, грамотных законов, но они не работают. Но они не работают. Так. Значит, к этому должно быть наказание. Если ты, значит, открыл ресторан, если ты открыл ресторан, то, значит, ты открыл ресторан, но у тебя плохая, значит, репутация, то тогда, значит, у тебя должно быть, значит, или штраф там, 10 так. миллионов рублей, или уголовный срок, там, 3 года. То есть должно быть наказание. Если есть запрет, должно быть наказание. Ну и, конечно, правоохранительные органы должны, и судебная власть должны четко отрабатывать вот это все. Значит, как только посадят на 3 года первых 3 мошенника, которые вдруг занялись алкогольным бизнесом, сразу число желающих резко сократится.
1: Угу. Андрей Карлович, а в целом сегодня беда вот с этим, когда вот подобных явлений недобросовестных, да, вот товарищи предприниматели, которые заходят в эту сферу, вот их больше, их меньше, ваши наблюдения, если возможно, конечно.
0: Смотрите, самый, наверное, страшный случай, страшный, это сидермастер, когда не предприниматели, преступники, значит, взяли и метиловым спиртом, из метилового спирта сделали сидр, и отравили несколько сотен человек, умерло 46 человек. Угу. Вот это страшные истории. Еще раз, от алкогольного бизнеса все это жулье, все эти преступники должны быть на расстоянии, не знаю, миллиона километров. Угу. Миллиона километров. Вообще, конечно, идеальный вариант, чтобы они были на зоне. Для наших бойцов специальной военной операции делали там, изготавливали танки, пушки, коптеры и так далее. Вот это, конечно, идеальный вариант. Чтобы у них даже шанса не было.
1: Служили на благо родине. Здесь позиция понятна. Вот единственное, позвольте уточню, почему вот в отдельный ранг у нас возносят винодельческую продукцию? Там разве не может быть, да, вот таких недобросовестных и предпринимателей, и производителей, продавцов, в конце концов?
0: Я засмеялся, честно.
1: Так.
0: Потому что, ну, ходят слухи, что у нас есть отдельные члены правительства, которые имеют прямое отношение к винодельческим хозяйствам. Наверное, для себя оставили такую возможность.
1: Ну, это, согласитесь, уже на уровне конспирологии все-таки.
0: Ну, я ведь, я ж смеюсь.
1: Ну, конечно, да.
0: С присущим мне тонким чувством юмора. Ну, наверное, что-то не случайно. Ну, смотрите, без сомнений, нашу винодельческую отрасль надо поддерживать.
1: Это факт.
0: Эти ошибки Горбачева, когда она была уничтожена, это неправильно. Кстати, мы сделали большой рывок, когда стали вводить санкции и так далее, и так далее. Большой рывок сделали. Но это не значит, что теперь преступники, значит, им водкой торговать запрещено, значит, а производить вино можно. Ну, то есть,
1: вот,
0: тут
1: да.
0: Что-то недоделано, конечно, в этом постановлении. Что-то надо доработать, без сомнений.
1: Ну, просто урон-то здесь будет равнозначный, что, извините, травиться паленой водкой, что паленым вином, как бы здесь, извините, выбирать тоже не приходится, если вот на то пошло.
0: С вами невозможно спорить, вы абсолютно правы. Что-то здесь недоработано.
1: В таком случае, Андрей Аркадьевич, спасибо вам огромнейшее за то, что вышли к нам в эфир, за комментарии очень содержательные. Андрей Ковалев, спасибо вам большое. Председатель общероссийского движения предпринимателей был в эфире «Радио Спутник».

0: Тема граффити так или иначе тоже становится объектом бурного обсуждения и среди высших должностных лиц в интернете. География тут тоже самая разная. Это касается и России. Вот отдельные решения находились в Германии. Сегодня будем обсуждать Казахстан. Там, в частности, да, президент Касым-Жомарт Токаев высказался за полный запрет граффити в республике. Да, вот таким образом, можно даже, наверное, сказать, радикально решил, да, от этого явления избавиться в целом, да, потому что президент считает такие изображения проявлением вандализма и хулиганства. Ну что ж, я процитирую, а дальше будем обсуждать эту историю с нашим экспертом. В казахстанских городах этого допускать нельзя, и следует принять меры законодательного и нормативного характера для введения полного запрета такого, в кавычках, творчества, уродующего муниципальной территории по всему миру. Конец цитаты. Да, всеобъемлющее заявление. Давайте разбираться. Психолог, доктор культурологии, профессор Андрей Сберовский на прямой связи. Андрей Викторович, мое почтение, рад вас приветствовать.
1: Здравствуйте, да, рад вас слышать.
0: Андрей Викторович, вот, ну, знаете, я прекрасно помню примеры в Германии, где вот специально, да, особенно когда было такое нашествие на уличных художников, ну, среди них, конечно, и не только художники, есть откровенные вандалы. Решили очень просто отдельные районы, там, например, да, отдавали на откуп этим самым уличным художникам. Везде решения разные. Вот в Казахстане решили полностью запретить. А на ваш взгляд, ну, насколько это панацея, когда мы говорим в целом же все-таки о явлении, ну, такого проявления уличного творчества? Не станет ли это, ну, не будет ли на такое действие противодействие?
1: Ну, видите, надо, во-первых, понимать, что является мотивацией подобной. То есть надо понимать, что молодежь, если мы говорим о подростках, начиная там, от 13 лет и, там, и до 16, до 18 лет, то есть молодежь, у которой просыпаются половые гормоны, она как бы помечает территорию. Давайте прямо скажем, вот вандализм, когда ломают там лавочки и, соответственно, в скверах, там, во дворах, там, и все крушат, это не что иное, как просто срабатывает первобытная животная такая генетика, которая заставляет метить территорию. Я тут все сломал, я тут есть. Знаете, что я есть. Поэтому молодежь, имеется прежде всего, конечно, мужчины, подростки от 13 лет там, до 16, до 18, они будут все равно искать способы обозначить, что они есть. Что я подрост, я сильный, как бы я мужчина, и, к сожалению, это вот такая очень самая примитивная и очень некультурная форма показать, что я пришел в этот мир.
0: Андрей Викторович, а созидательно можно место-то помечать,
1: можно,
0: извините?
1: Да, можно, так. Можно, но мы с вами понимаем, что не все 100% там детей будут отличники, не все будут ходить, ну, да, в спортзалы, музыкальные, творческие школы. То есть это же определенный контингент, да, как бы, который там, ну, не самый успешный, там, не самый, как бы, образованный. И этот контингент, он в любом городе мира будет всегда. И он ищет способы проявить о том, что я есть. То есть он ищет свою маргинальную такую нишевую структуру. И в данном случае как раз вот граффити – это очень интересная форма, когда это поведение такое там подростковое, отчасти маргинальное, оно приобрело более-менее культурные формы, когда это стало частью такого арт-культуры, получило мировое там признание и, в общем-то, развилось в что-то такое прям, то, что мир признал. Допустим, ломать лавочки, писать в лифтах, как бы общество и подъездах не признало, а граффити признало. Это вот очень интересный феномен, конечно, который, ну, вызывает уважение огромное. Но беда в том, что есть вопрос собственности, потому что собственники стен домов или помещений, неважно, муниципальные, государственные или частные люди, ну, далеко не всем это нравится. Когда портят, раскрашивают, пускай даже красивыми картинами их имущество. А во-вторых, есть такое понятие, популярное последние два десятилетия, как культурный код города. То есть каждый город пытается сейчас все-таки иметь определенное единообразие, иметь определенные отличительные особенности. И граффити, ну, извините меня, могут, конечно, не везде в это все вписываться. Есть, конечно, города, которые, наоборот, да, сделали своим культурным кодом. Как бы это вызывает у меня уважение. И если у них это получилось, ну, это большое, конечно, мало.
0: Да, даже знаю такие, видел лично, поэтому здесь ваши слова подтверждаю, да.
1: И поэтому, говорю, в данном случае, то есть, на мой взгляд, так скажем, полностью исключить такую форму заявления о том, что я есть, как граффити, сложно. Регулировать, на мой взгляд, безусловно, можно, потому что многие города современности с учетом развитой системы видеонаблюдения, тоже давайте скажем, да, все-таки тоже имеет большое значение, они сумели такие тематику граффити впихнуть в какие-то уже приемлемые социокультурные формы, которые и людям нравятся, и не, соответственно, подвергают тех, кто создают эти рисунки потом административному или уголовному наказанию, и опять же люди там не теряют деньги, отмывая стены своих домов вот непонятных и неприятных там картинок. Поэтому надо искать баланс. В данном случае мы же, если говорим об обществе цивилизованном, речь идет о определенном консенсусе в обществе. То есть если общество какой-то страны или какого-то города сформулирует свою позицию, скажем, что мы против там граффити, или мы граффити разрешаем в определенных только там районах, или только определенные стенки для этого отводим. То есть сейчас, на самом деле, в 21 веке очень здорово, что можно об этом разговаривать и можно чего-то договариваться. Другое дело, что кто от кого эта инициатива пойдет, от президента или депутата, или общественного деятеля, как бы здесь не имеет уже это большого значения, потому что какую-то именно форму решения вопроса можно и нужно предложить. Поэтому еще раз, все имеет право на существование. Полный запрет административный и разрешение полное, либо, соответственно, очаговое. Все это сейчас надо просто об этом договариваться. В 21 веке обо всем нужно уметь договариваться.
0: Здесь, да, здесь, знаете, единственное, что настораживает, как бы такая позиция, озвученная, да, представленная, не создавала прецедент. Потому что, ну вот, из недавнего у нас вспоминается та история, вот эта девочка, которая нарисовала, да, там, персонажей смешариков. Тоже ведь было доведено, извините, до абсурда. Понятно, что у нас тоже есть явление вандализма, но, с другой стороны, да, здесь ничего безобидного не было, обсуждали практически всей страной. Но когда есть единое решение по этому вопросу, то уже не важно. Это девочка, которая безобидных, там, я не знаю, персонажей мультфильма нарисовала, или это действительно вандал, который решил, там, я не знаю, изуродовать историческое здание. То есть получается, что мера будет ко всем одинаковая. Вот здесь можно ли будет договариваться, вести адекватный, конструктивный диалог, когда можно делить, рассматривать отдельные случаи? Как считаете?
1: Ну, конечно, можно. Но я подчеркиваю, что речь идет о все-таки тех территориях, которые будут и могут отводить под граффити. То есть, ну, есть, надо понимать, что есть здания, сооружения, имеющие историческую ценность. Есть просто жители, как бы, ну, не хотят там в каком-то доме иметь расписанные стены у себя, их тоже
0: ну, можно. Да. Сказать, конечно, понятно. Конечно, без вопросов, да.
1: Поэтому, на мой взгляд, то есть, если такая творческая направленность у какой-то личности есть, то надо просто искать те территории, те площади, которые, собственно, им позволят это сделать. То есть, понимаете, главное, чтобы это не было украдкой. Вот. Главная проблема начинается с того, когда люди за других решают, что им можно, а что нельзя. Это касается и ситуации, когда какой-нибудь там подросток, там 15-летний, рисует, никого не спрашивая, что он хочет, собственно, на стене. И также, когда власть, соответственно, решает просто запретительно, не учитывая мнение там юных талантов, творческих людей, да и просто людей, которые... называется, креативно мыслят, создают новые формы творчества. Поэтому надо разговаривать. И по большому счету, еще раз, вот в каждой современной цивилизованной стране есть парламент. Парламент – это площадка, где люди должны обсуждать. Есть общественные палаты. Поэтому, на мой взгляд, всегда надо искать компромисс. Потому что 21 век – это век, когда надо слышать все стороны, искать компромисс, ну, который позволит, в общем-то... Ну, опять же, допустим, в том же Казахстане. Ну, будет, например, какой-нибудь там мальчик или девочка в итоге... там, мировым лидером по граффити, да, человек, который создаст какие-то шедевры, которые потом будут восторгаться и прославлять эту страну прекрасную, да, как Казахстан, тоже, и, может быть, будут потом жители Казахстана еще гордиться, как бы, этим человеком, как, допустим, там в Лондоне какой-нибудь гордятся своими уличными.
0: Ну, конечно, да, просто явление стрит-арта же никто не отменял, безусловно. Андрей Викторович, еще один вопрос успею задать. Возвращаясь к моему изначальному тезису, а как может среагировать здесь, ну, такая массовая психология подростков, когда они видят, что в стране хотят там граффити запретить, не будет ли потом, знаете, вот этих рисунков назло, как в ответ? Это касается не Казахстана, а вообще в целом, да, поведения человека, особенно молодого.
1: Но надо понимать, что мы никогда не сможем сделать молодежь, где кипят половые гормоны, которые бьют в голову, заставить ходить всех там по струнке. То есть, конечно, есть страны, где это удается в каких-то там, каких-то формах как бы сделать, да, но это крайне сложно. Поэтому я понимаю, что полностью всех постричь и построить молодежь, тем более в 21 веке, невероятно сложно. И поэтому молодежь будет искать все равно какие-то формы своей индивидуальности, какие-то формы заявить о себе. И, ну, повторю, я за то, чтобы все-таки молодежи предлагать как бы какие-то диалоговые окна, и они могли бы заявить, что они хотят. Другое дело, что если это просто откровенное варварство, откровенный вандализм, где люди просто ломают и крушат, здесь, безусловно, надо останавливать и наказывать, потому что цивилизация на то, она и цивилизация, что она должна себя уметь защищать. Потому что если мы цивилизация не будет себя защищать, тоже не будет защищать свой культурный код, свои определенные порядки и правила стабилизации жизни, то мы, конечно, да, очень быстро от цивилизации откатимся в варварство, и это будет, наши города превратятся в джунгли, где молодежные подростковые банды будут выяснять, там, кто из них хозяин города.
0: Это да, и этого видеть бы не хотелось. Спасибо вам огромнейшее, Андрей Викторович. Андрей Сбировский, психолог, доктор культурологии, профессор, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». И еще одна тема, друзья, заключительная на сегодня. В Краснодаре, значит, случилось следующее. Девушка записалась на фотосессию новогоднюю за, значит, приличный ценник. Там и визажист, студия, стилист, да, это больше 25 тысяч рублей, фотограф на 13 тысяч рублей. Но конечный результат, да, кадры, фотографии не понравились заказчице. Увидела на себе лишние килограммы. Проведена была экспертиза, та встала на ее сторону. В результате, да, вот больше 80 тысяч рублей удалось у этого фотографа отсудить. Давайте разбираться. История интересная. На прямой связи со студией юрист Любим Лущик. Любим Олегович, мое почтение. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Скажите, пожалуйста, это вот грамотное понимание своих прав или, ну, такая откровенная спекуляция? Как вы считаете, вы вот видели эту историю, которую сейчас охотно подхватили СМИ и телеграм-каналы, да, как вот вы своим профессиональным взглядом можете это оценить?
2: Да, мне эта история знакома, но она знакома точно так же и СМИ. Я после того, как новость появилась, немного более глубже копнул в эту историю. И ситуация здесь следующая. То есть здесь нужно понимать, что женщина получила денежные средства через суд не потому, что ее не устроили, не устроило то, как она выглядит на фотографиях, да, как некоторые СМИ говорят, что там фотограф ее изобразил полнее, чем есть на самом деле она. Нет, здесь, конечно же, речь идет о законе о защите прав потребителя. То есть, соответственно, если оказана услуга некачественно, то потребитель вправе требовать компенсации как минимум всех денежных средств, в том числе денежных средств, потраченных, ну, в ее случае, и на визажиста, и там, на парикмахера, и, возможно, если она к этой фотосессии купила и одежду какую-то, да, то здесь нужно понимать, что с точки зрения закона потребителя защищает. Конкретно в этой ситуации, ведь там в чем загвоздка? Загвоздка в том, что независимая экспертиза определила, что фотограф как бы халатно отнесся к этому заказу. Он фактически выполнял услугу, и он должен был ее качественно оказать. А как показала экспертиза, портретные фотографии делались на широкоформатный объектив, который не предназначен для этого. Качество фотографий не соответствовало тому, чтобы, в принципе, их распечатать. Да? И многие другие параметры, в том числе эксперты, независимая экспертиза пришла к выводу, что их свет был некачественно, неправильно, непрофессионально выставлен. Соответственно, это повлияло и на конечную картинку, потому что ведь фотограф, он как художник должен в том числе обладать и художественным взглядом, но и техническими навыками для того, чтобы качественно оказывать эту услугу.
0: Вы бы назвали это таким очень показательным, может, даже поучительным примером, когда действительно можно таким образом добиться защиты прав потребителя, даже в случае, если услуга, ну, имеет вот такой творческий оттенок, учитывая, да, профессию фотографа, безусловно?
2: Мне всегда нравятся ситуации, когда граждане знают свои права и свои права отстаивают. Ведь тут тоже нужно понимать, что здесь, в принципе, даже не может быть никакой спекуляции, потому что девушка выполнила все, как говорится, правила для того, чтобы эту ситуацию урегулировать в досудебном порядке, потому что обязательным условием является досудебная претензия. В течение 10 дней фотограф имел право там как-то договориться полюбовно, да, в досудебном порядке и не доводить дело до суда. Нет, он же довел до суда, соответственно, суд присудил сумму, и более того, если истец выигрывает в этом деле, то нужно понимать, что заказчик, который признается виновным, ну, назовем, вернее, его действия были некачественны, да, его услуги были некачественные, он оплачивает в том числе штраф. То есть нужно понимать, и всегда вот эти вот риски для тех, кто оказывает некачественные услуги, они должны для себя их оценивать и понимать, что если действительно есть нарушение с их стороны, гражданин может добиться положительного результата в суде для себя.
0: А как вы считаете, почему люди достаточно часто не защищают, да, свои права, себя? Тут даже вопрос не о том, знают или не знают, а о том, что тут еще фактор времени, да, все-таки это событие было, ну, уже больше полугода прошло, и тем не менее, да, это же требует и ресурсы, и внутреннего, и не только, да, и денежного в том числе. Вот у вас какое мнение на этот счет?
2: Но вы здесь верно подмечаете. Во-первых, как мне кажется, все-таки здесь еще зависит от психотипа людей, потому что с точки зрения психологии, что, в принципе, достаточно просто сделать одному человеку, достаточно сложно сделать другому человеку. Вот. А второй момент, что многие все-таки не доверяют той ситуации, когда обращаются там, в судебную инстанцию, может быть, существует какой-то элемент недоверия, но здесь как раз эта ситуация показывает, что нет, наоборот, нужно доверять. И суды в большинстве случаев разбираются, то есть они подходят неповерхностно к этому вопросу. Если мы возьмем пример с этой девушкой, то ведь и первая инстанция поддержала ее, и как раз апелляция в сентябре поддержала точно так же ее позицию в этом вопросе.
0: Спасибо огромнейшее. Любимый Лучик, юрист, был в эфире «Радио Спутник». На этом информационный час заканчивается. Я ведущий Денис Воробьев. С вами также прощаюсь. До свидания.

Причины выхода бурых медведей к людям. Контекст. Неурожай кедрового ореха, лещины, ягод и грибов стали причиной, по которой хищники покидают места своего обитания в Сибири и приходят в населенные пункты. Об этом рассказали в Минприроды. Грядущая зимовка грозит медведям стать периодом голода. Они пытаются заранее себя подстраховать. Другие факторы, влияющие на их отрыв от привычной среды – наличие свалок и контейнеров с отходами, попытки жителей кормить диких животных. Случаи выхода медведей к людям отмечены в целом ряде других регионов, в частности, на Сахалине и в Бурятии. В Петропавловске-Камчатском был введен режим повышенной готовности. Органы власти рекомендуют жителям соблюдать максимальную осторожность и контролировать перемещение детей. Отмечены случаи нападения медведей на людей со смертельным исходом. Слишком теплый апрель и последовавшие за ним заморозки привели к гибели растительной кормовой базы хищников. Ситуацию усугубила установившаяся летом засушливая погода, года, нанесшая вред некоторым видам растений, которыми питается хищник. При этом поголовье медведей выросло в несколько раз. Несколько лет назад в лесах еды, наоборот, было очень много, что привело к их аномальному размножению. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 часов вечера, в Макеевке и Сухуми столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. В Москве и Московской области завершился второй день голосования на выборах депутатов Госдумы. Число раненых в результате атаки ВСУ по автобусу в Горловке выросло до 12. Иран передал США через Катар предложение о мире. Подробности далее. В Москве и Московской области завершился второй день голосования на выборах депутатов Госдумы. В эти минуты избирательные участки закрываются на юге страны, в центральной части и в новых регионах, где за депутатов Госдумы голосуют впервые. Одна из самых высоких явок в ДНР – более 80%. Как заявил председатель избирательной комиссии республики Владимир Высоцкий, в регион приехали международные наблюдатели. Из-за непростой оперативной обстановки с 30 августа началось досрочное голосование. Завтра выборы депутатов завершаться на 6 часов раньше. Число раненых в результате атаки ВСУ по автобусу в Горловке ДНР выросло до 12. Об этом сообщил мэр Иван Приходько. Среди пострадавших двое детей. Следователи возбудили дело о теракте. Они устанавливают тип и модель беспилотника, который боевики запустили по жилому району. Кадры последствий обстрела есть в Макс-канале «Радио Спутник». Иран передал США через Катар предложение о мире и ждет ответа. Об этом сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской республики Махсен Ризаи телеканалу «Аль-Джазира». Он отметил, что Иран хочет прекращения войны между Саудовской Аравией и хуситами, которые тоже изъявляют желание остановить боевые действия. При этом Исламская республика пока не приняла решение о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия. Это зависит от действий США. Зарядные станции, генераторы на Украине могут подорожать из-за введения НДС на зарубежные посылки. Об этом заявил депутат от партии «Слуга народа», член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Нагорняк. Законопроект позволит повысить цены на импорт, в том числе на оборудование, которое граждане Украины покупают для подготовки к зиме, зарядные станции и генераторы. Депутат Рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что украинский парламент поддержал в первом чтении отмену налоговой льготы на посылки. Ссылки стоимостью до 150 евро. Президент США Дональд Трамп в частных дискуссиях признает, что конфликт с Ираном негативно отражается на перспективах республиканцев на предстоящих выборах. Об этом пишет газета «Вашингтон-Пост». Там указывается, что из-за этого глава государства стал более решительно настроен помочь республиканцам в смягчении ожидаемых потерь. В то же время отмечается, что на публике американский лидер продолжает заявлять, что его решения, связанные с Исламской республикой, не отражаются на партийных перспективах в преддверии выборов. Спектакль «Хан монголов» из Монголии впервые показали в России в рамках Международного Тихоокеанского театрального фестиваля во Владивостоке. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Масштабную постановку, в которой задействовано около 70 артистов, представили на приморской сцене Мариинского театра. Действие разворачивается более 2500 лет назад, в эпоху Древней империи Хуну, процветавшей в Центральной Азии во дворце великого хана Арчуга. Спектакль идет на монгольском языке с русскими субтитрами. Еще больше новостей, также фото и видеоподробности значимых событий есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
2: Добрый вечер, друзья. В эфире «Секс, культ, просвет» и его ведущие, журналист Лена Караева и я, писательница Вика Никифорова. Будем сегодня говорить про главную новинку сериального сезона, самую скандальную. Поговорим о возможности создания правой русской партии в России. Такая прям сложная, если не запретная тема у нас. Поспорим насчет материнства, какое оно должно быть, позднее, раннее или хоть какое, да, как Лена говорит, или шашечки, или ехать, да, вам что. И поговорим про безумные цены на наш внутренний туризм, который, с одной стороны, конечно, растет, с другой стороны, он растет за наш счет и очень больно бьет порой по нашему карману. Начнем с самой скандальной новинки сериального сезона. Вот сериальный сезон начался, люди просто поделились пополам. Кто-то исходит пеной и кричит: «Это гадость, это фу, дайте мне это развидеть». Кто-то, наоборот, в полном восторге. Небольшая страта людей говорит: «Ну ничего, ну годная вещь». Я имею в виду сериал по культовой повести братьев Стругацких «Трудно быть богом», у которой была достаточно сложная судьба в плане экранизации. Да, мы все помним какую-то многолетнюю эпопею режиссера Алексея Германа, который экранизировал это «Трудно быть богом» на какие-то бешеные бабки. Все это было по колено в какой-то бешеной грязи. Потом был целый вал восторженных рецензий критической тусовки, в то время как люди это смотреть не могли, плевались, в общем, уходили, никто это смотреть не хотел. И вот теперь новая киноверсия, теперь уже в формате сериала. Да, вот «Трудно быть богом», там 8 серий, насколько я понимаю. Я пока посмотрела 4, сейчас вот 5-ю начала. Мне интересно, Лена, твое мнение. Ты обычно говоришь, сериалы смотрят только дураки. Но, может быть, в этом-то сериале что-нибудь тебя зацепило по-хорошему?
3: Ты знаешь, что мужские актерские работы?
2: Безруков.
3: Безруков. Актер, который исполняет роль Румата.
2: Радойчич.
3: Александр Радойчич, угу. Да, он серб.
2: Серб, да.
3: Серб. И, конечно, прекрасный Федор Сергеевич Бондарчук. Вика сделала лицо. Я считаю, что Федор Сергеевич продолжает традиции своего гениального папы, при этом остается самим собой. И при этом вот эта мужская значительность, которая, в общем, в советском кино была раз-два и обчелся, в российском кино раз-два и обчелся, потому что мужская значительность – это не сморщенный лоб, так сказать, и вот не хлопотание лицом, а присутствие на экране. У Федора Сергеевича это есть. У него голос замечательный, он двигается.
2: Лена,
3: прекрасно.
2: Вернись, мы находимся в сериале «Трудно быть богом», вернись
3: но,
2: к нам.
3: Но это нужно для сериала «Трудно быть богом», потому что он красочный. Я хочу сказать браво людям, которые, во-первых, занимались визуальным рядом, во-вторых, постпродакшн, в-третьих, костюмами. Насколько я помню, если не ошибаюсь, Варвара Авдюшко, дочь прекрасного нашего актера, по-моему, Валерия Авдюшко, сделала костюмы. Короче говоря, к визуалу точно никаких претензий у меня нет. Я считаю, что он сделан замечательно, учитывая, в общем, все превходящие обстоятельства. Там другое дело, что литературный источник для меня – источник моих вечных скорбей, но это мы с тобой обсудим
2: что
3: позже.
2: Что ты хочешь сказать? Тебе не нравятся братья Стругацкие? Ну, серьезно?
3: Стругачи просто вызывают у меня... Я думаю, ну как? Ну это же абсолютно дутые фигуры.
2: Я тебя умоляю. Ну это великолепная проза.
3: Какая проза? Это фельетон чистой воды, но фельетон многословный, на много глав. Понятно, что Борис Натанович и Аркадий Натанович – люди, как бы сказать, к литературе не обученные. И поэтому они считают, что если они напишут вместо веревки «Вервия простое» или «Вервия вульгарис», то они сойдут за умных. Я хочу развеять это убеждение. Нет, сойдут.
2: Слушайте, а я как раз на фоне этого культа Стругацких сейчас вот у нас в кино. Зимой будет еще премьера фильма по повести «Отель у погибшего альпиниста». Я жду, кстати, с большим нетерпением. Я стала их перечитывать, потому что у меня вот воспоминание о том же «Трудно быть богом» — это вот мое детство. И я это читаю взахлёб, и я в полном восторге. И я до сих пор вижу перед собой и Дона Румату Исторского, и барона Пампо, и Дона Кондора, и Арату Горбатова замечательного. И я слышу их диалоги. Вот все это у меня перед глазами. Вся эта такая залихватская, чудесная мушкетёрщина, все эти остроумные реплики. Это было так здорово. Я это все очень любила в детстве, в подростковом возрасте. Сейчас я стала перечитывать, я не дошла еще до «Трудно быть богом», но я стала перечитывать разные вещи Стругацких с трепетом и дрожью, потому что я боялась, мне ничего не понравится. И я попыталась перечитать «Отель у погибшего альпиниста». Вот это действительно ужас-ужас. Вот тут я с тобой соглашусь. Вот эта вещь провальная. Но, чтобы скрасить впечатление, я решила перечитать «Пикник на обочине». Лен, ну, на мой взгляд, это абсолютный шедевр. Это просто великолепная, плотная, яркая, жесткая, сатирическая проза с характерами, с невероятно динамичным сюжетом, с потрясающей вот этим галлюциногенным гиперреализмом, я бы сказала. Как воображение у них работало. Вот такое придумать, эти все артефакты зоны, вот эти какие-то черные брызги, какие-то там голубые ловушки. Какой-то, ну, полнейший бред, но это так великолепно прописано. Вот я как сама писатель, я от писателей Стругацких в полном восторге.
3: Ты знаешь, что я не могу с тобой согласиться, потому что как только я бралась много раз за «Пикник на обочине», между страницами книги и моими глазами летали тени блестящего фильма «Сталкер». Что касается позитива, то, наверное, это понедельник начинается в субботу, потому что это легкая, вот это действительно изящная вещь, где есть сатира на наши все нии, на эти взаимоотношения, на то, как воспринималась наука, на то, как строились там отношения. Но опять-таки проблема в многословности. Вот я не очень понимаю, почему то, что может занять, я не знаю, там 15 тысяч знаков, но это приблизительно, наверное, 7 страниц, занимает 700. Ну, я просто не понимаю, откуда такая избыточность?
2: Ну, друг мой, ты рассуждаешь как журналист, который должен писать короткие заметки, которому редактор говорит: Лена, вы написали 4500 знаков, это много, вы должны писать 4000 знаков, да, потому что сейчас же тренд такой на укорачивание этого всего. Ну, и, соответственно, ты вот этой меркой начинаешь мерить прозу. Ну, а почему ты этой меркой не меришь «Войну и мир» Толстого? Почему ты этой меркой не меришь «Преступление и наказание» Достоевского или «Братьев Карамазовых» или «Бесов»? Значит, писателю нужен действительно какой-то простор. Я себе представляю, с каким ужасом ты смотришь на мой роман «Болеро». Я понимаю, что ты его, естественно, читать никогда не будешь, потому что там 756 страниц, дорогие друзья, в моем романе. Я представляю, какое тебе должно возмущение вызывать. Но вот я тебе как писатель объясню, что мы создаем какие-то миры, и нам нужно читателя туда погрузить с головой. Вот как мы сами там живем, туда надо погрузить читателя. И, соответственно, там нужен большой объем. И уж кому-кому... Но Стругацким, мне кажется, вот эту претензию предъявлять вообще невозможно. Потому что вот, ладно, их там поздние вещи, вот «Улитка на склоне» очень длинная, затянутая, по-моему. Но уж вот «Пикник-то на обочине», по-моему, образец именно очень сжатой, энергичной прозы. Мне кажется, ребята, Стругацкие, извините, да, нас фанаты тапками закидают. Мы страшные вещи говорим.
3: Ну и пусть.
2: Я думаю, вот сейчас уже тапки летят в радио.
3: Летят тапки, помидоры, все что угодно. Так вот, когда нас нет, извини, они могут нас даже бить.
2: Совершенно верно. Это только послужит нам к украшению. Так вот, ребята эти Стругацкие, мне кажется, всю жизнь там восхищались Хемингуэем, пытались ему подражать. Но писали-то лучше, чем Хемингуэй. Вот в чем фишка. Писали остроумнее, ярче, живее. И, не знаю, вот я как писатель, я у них учусь. Мне очень нравится в том же «Пикнике» огромное количество юмора, вот такого сарказма, иронии, просто вот, ну, вот все краски юмора. Все это в твоем любимом «Сталкере» Тарковского пропало, потому что Тарковский в юмор не умел. Он не понимал, что это такое. Там должна у него водичка струиться, травка по водичке так красиво, значит, волосами травы растекается. И это все по 5 минут одним кадром, одним планом. Ну, это очень скучно на самом деле. А Стругацкие не скучные. Это очень трудно вот, писателю добиться, вот быть и не скучным, и вместе с тем интересным, серьезным. Это сложная задача, мне кажется. Иногда они ее решали просто блестяще.
3: Я тебе объясню. В каждой фразе Толстого и Федора Михайловича нашего всего Достоевского есть энергия. Она тебя захватывает. Когда ты произносишь слово «мир» и создание этого мира для читателя, с чем я абсолютно согласна, этот мир притягивает, как черная дыра, притягивает энергетикой. Да, там колоссальные гравитационные процессы происходят. У Стругацких, ну, они пишут длинно и скучно, там нет энергии. То есть если вы пишете длинную фразу, если вы ее снабжаете подробностями, цветистостью и так далее, это не делает вас Толстым, и это не делает вас Достоевским. И я скажу страшно, это не делает вас Хемингуэем, точно. Потому что подробность хороша тогда, когда она энергетически заряжена, а у них этого нет.
2: Длинная книжка, длинные книжки рознь. Я помню твою очень злую рецензию на книгу Льва Данилкина «Палац с мадамы», а я тут ходила на концерт Юрия Симонова, моего любимого, в зал Чайковского. Божественно играли Моцарта, как всегда, Юрий Симонов, бог и гений. И в антракте я зашла, там книжный развал, и я смотрю, лежит это «Палац с мадамы» Данилкина. Я открыла где-то на середине. Слушай, я весь антракт простояла, вот, значит, лихорадочно перелистывая страницы, мне было интересно. При этом книжка огроменная, там что-то по 1000 страниц. Это подробная биография Ирины Антоновой, значит, директора Пушкинского музея. И хотя меня не интересует жизнь директоров советских музеев искусства, я увлеклась невероятно. Вот я поставила себе галочку, я хочу книжку эту купить и прочитать, несмотря на то, что она огромная. А ты ее в свое время разругала. Вот тебя тоже тогда объем как-то раздражил или просто интонация?
3: Я объясню. Фоном шло я на фоне Антоновой. Вот сценография, да, вот, так сказать, Ирина Александровна великая, на самом деле. Ее почему-то называют великим искусствоведом. Она не была великим искусствоведом ни разу, но она была, конечно, великой музейщицей, потому что то, что сделать, в общем, из маленького камерного музея, который был там на 25-х ролях в сравнении с Эрмитажем, под силу только, конечно, гению музейного дела. Вот, меня вот это раздражало. Меня раздражало в книге Данилкина его и ее абсолютная ангажированность, потому что в первых, там, по-моему, 200 страницах рассказывается о том, почему мы виноваты, почему мы должны отдать, почему мы должны реституировать ценности. Вот это абсолютно омерзительно, на мой взгляд, потому что Антоновы мы обязаны тем, что мы ничего не вернули. Хотя это уже уезжало, нужно понимать, да? А то есть она просто спасла национальное достояние. Значит, Данилкин считает, что мы все должны вернуть. И я даже понимаю, почему. Потому что люди, которые вбросили эту тему 30 лет назад о том, что мы во всем виноваты, а они сейчас прекраснейшим образом живут на гранты с роскошными апартаментами и так далее, которые были оплачены немцами.
2: Вот этого я не видела. Я, на самом деле, накрыла на середине и подумала, как интересно, как здорово написано. Какой хороший русский язык. Как это вот в деталях все передается. И человек мне, честно говоря, совершенно неинтересный. Мне стал интересным, я стала читать. Ну вот, если как книги спорят, я думаю, это хорошая вещь. И я думаю, мы вообще должны больше говорить вот о русском контенте, да, о фильмах, о книгах. Мы должны заполнять то пространство, которое, слава тебе, Господи, освободилось после отъезда всяких иноагентов, там, Улицких, Зильбертрудов и так далее. Потому что их нечитабельное чтиво, оно насильно впихивалось нам. Кто-то сейчас может вспомнить хоть строчку из произведения иноагента Зильбертруда? Я из его романа «ЖД» помню одну строчку, он ее украл из моего рассказа «Подвиг». Поэтому я ее запомнила. Все, больше я не помню ничего. Не потому что, а потому что он просто очень плохо писал, да? И я думаю, вот эту вот образовавшуюся лакуну нам надо заполнять сериалами, фильмами. И мы с тобой тут будем, значит, их подсвечивать, раскручивать и о них говорить много. И ругать будем. Конечно, будем и ругать, будем и хвалить. Потому что если книга или фильм или сериал вызывают какие-то эмоции, значит, это заведомо прекрасная вещь. Я вот по поводу своего «Болеро» скажу, что вот когда я писала свой роман, несколько лет я вот жила в этом коконе, да, вот в своем как-то вдохновении, все было прекрасно. Когда я закончила, мне стало страшно, и я на несколько месяцев отложила его куда-то в стол и сказала себе, что я никогда не буду его печатать. Потому что меня обуял страх перед литературной тусовкой, перед вот этими критиками, которые только своих будут поднимать на щит, а не своих будут затаптывать, плюясь слюной и желчью, будут затаптывать. И поэтому сейчас все-таки я преодолела себя, я опубликовала свой роман, я очень этому счастлива. И сейчас мне хочется поддерживать тех людей, которые осмеливаются противопоставить себя тусовке. Получился у них сериал «Трудно быть богом» или не получился? Это для меня уже на втором месте. Мне хочется их поддержать, потому что это наш русский контент, и мы должны двигать своих, как это умеют делать. Англичане, французы, американцы, согласись, китайцы научились это делать, да? Мы должны двигать и раскручивать своих. Согласна?
3: Абсолютно. То есть правы или неправы, но они наши. Дальше мы можем с ними разбираться внутри нас и говорить: ребят, вот знаете, вы здесь не дотянули, вы здесь пережали. Ну, конечно, только так. А что касается Зильбертруда Быкова и моей когда-то приятницы Людмилы Евгеньевны Улицкой, я могу сказать одно. Они не то что писали, но они были просто поручиками Кижея. То есть про них все знали, но их на самом деле как творческих единиц не было. И их тащили такие же бездари, потому что на их фоне эти бездари могли каким-то образом красоваться.
2: Слушай, в связи с этим возникает вопрос уже из сферы политики. Нужна ли нам в России правая националистическая, не знаю, как назвать, русская партия? Партия, которая поддерживала бы русскую культуру, русский бизнес, русскую идею. Просто русских людей, раскиданных по просторам земного шара. Да, мы самый большой разделенный народ в мире, как не устает напоминать нам наше руководство. Мы с тобой говорим про альтернативу для Германии у немцев, про национальное объединение у французов. Да? Возможно ли в России, по-твоему, вот такая правая русская партия?
3: Ты знаешь что, я думаю, что она не просто возможна, мне кажется, что она просто необходима. Другое дело, что как только произносится слово «русский», обязательно вылезает какой-то человек и говорит: а это антисемитизм. Понимаешь, вот какая проблема? Проблема заключается в том, что почему-то существует антитеза русскости и антисемитизма. А я хочу сказать, что все евреи русские, потому что, простите, но Мандельштам – великий русский поэт, Пастернак – великий русский писатель и поэт, Левитан – еврей, но, простите, бедный великий русский художник Исаак Левитан родился в бедной еврейской семье. Вы с этим ничего не сделаете, здесь каждое слово правда. Конечно, должны быть защищены интересы русских, но под русскостью, наверное, нужно понимать не только кокошники, не только гармошки, не только лапти. Под русскостью должен быть понят весь цивилизационный комплекс того, что мы есть в этом мире, и в котором есть буряты, в котором есть калмыки, даргинцы и так далее, и так далее. И тогда конечно, эта партия должна просто существовать. А еще была замечательная фраза: если вы любите Пушкина, вы русский.
2: А еще была прекрасная фраза о всемирной отзывчивости русского человека. Ну, мы действительно всемирно отзывчивы, мы действительно всех принимаем. Тут проходил крестный ход, да, в Москве. Огромное количество людей собрал, сотни тысяч. Причем был дождь. Я тоже хотела пойти, хотя я человек нерелигиозный абсолютно. Но мне стало интересно. Я хотела пойти, но дождь, и вот все эти дела, и, конечно, ну, я думаю, верующие там обязаны ходить. Я думаю, а я не обязана, я проспала это дело. И потом я смотрела видосы с этого крестного хода и видела там людей, ну, тоже не имеющих никакого отношения к религии, да, журналистов, политиков, людей, которым просто, ну, вот интересно. Они пришли потусоваться, ну, вот как оно все вот это вот. И то, что они в дождь собрали такое количество, несколько сот тысяч человек, это значит, что в следующем году, когда будет солнце, они соберут там вообще, наверное, 500 000. И в Питере прошел крестный ход, да? Ну, это очень интересный такой феномен. Помнишь, мы на Бессмертный полк выходили? Это тоже было нечто такое, когда люди выходят на улицы, ну, вот с желанием просто увидеть друг друга, так пообщаться, увидеть друг друга, понять, вот мы все вместе. Вот интересная штука, да?
3: Мы русские, какой восторг, сказал наш потрясающий генералиссимус Александр Васильевич Суворов. Наверное, нужно подходить к нам самим с рефлексией, что мы прекрасны. Потому что ни одна цивилизация в мире не сделала столько для человечества, как русская цивилизация. Мы постоянно всех спасаем. Последнюю 1000 лет мы выступаем как спасители прогрессивного и регрессивного человечества. Мы спасаем Европу исправно и регулярно от европейского же, сделанного европейцами ада. Мы спасаем европейскую культуру, европейские ценности. Мы вообще, на самом деле, очень крутые. Я не очень понимаю, возвращаясь к первой теме, почему Зельберт Рут и Улицкая, коллективная, а также примкнувшая к ним Ахеджакова, все время призывали нас к тому, что каяться. Да мы не каяться должны. Мы должны принимать благодарность от тех, кого мы спасли.
2: И при этом, ты знаешь, если все-таки вот такая партия возникнет, я в нее, скорее всего, не пойду. И, возможно, даже не буду ей симпатизировать. Потому что какие-то вещи, которые я вижу сейчас, вот у людей ориентированных... Мне не нравится слово «национализм». Чем бы его заменить-то, да? Но у людей, ориентированных прорусски, да, я часто вижу у них оголтелый антикоммунизм. Мне это не нравится. Потому что я считаю, одно из великих достижений нашей цивилизации, о которых ты говорил, это как раз был великий эксперимент с построением социализма вот в Советском Союзе. Это был великий, это был успешный эксперимент. Он дал просто новую жизнь огромной стране, он дал новую жизнь миллионам людей. Ну, как бы сказать, я не буду его сейчас хвалить, все понимают, о чем речь идет. И вот оголтелый, я бы сказал, пещерный антикоммунизм многих людей, настроенных прорусски, меня раздражает. Я не понимаю, зачем они подрывают тот фундамент, на котором они замечательно могли бы объединиться с людьми левых убеждений, да просто с людьми, которые помнят свое советское прошлое и чтут и уважают своих предков, которые это все создавали. Почему вот такая власовщина? Ты вот чувствуешь этот душок власовщины? Есть в этих кругах?
3: Ты знаешь что? Я вообще не люблю поляризацию. Я считаю, что люди, которые говорят на одном языке и читают, в общем, одни и те же книжки в детстве, они не имеют права поляризоваться, потому что, в общем, они составляют такой костяк, кор, как сейчас принято говорить, в спорте общества. Я что хочу сказать? Понимаешь, вот во Франции, а там же кровище лилось, ну, дофига и больше внутри, да? Там много-много десятилетий, если не, так сказать, несколько столетий. Никто не говорит, что революционеры 1789 года были неправы. Хотя там был такое! Там церкви разрушались, там останки королей выкидывались, там все было разграблено просто под ноль.
2: Но извини, я слышала смешной факт, что восставший революционный народ сбросил статуи царей, изображенных на фронтоне собора Парижской Богоматери. Они решили, что это не библейские цари, а какие-то вот короли местные, их надо сбрасывать.
3: То есть да, абсолютно. Идиоты. Они хотели, они все на самом деле разрушили, они же из этой базилики Сен-Дени выкинули, значит, и потом там по каким-то болотам, оврагам это все косточки собирались прежних монархов. И никто им не предъявляет никаких... Все говорят, ах, наша революция, как это потрясающе. Реки крови. Ну, какие реки крови? Зато есть идеалы, фратерните, эгалите. Мы должны, я думаю, быть в этом смысле поумнее и говорить, да, наша революция, наш коммунизм послужили фантастическим, не просто экспериментом. Вся социальная политика Европы построена на идеях коммунистических. Вы с этим ничего не сделаете?
2: Всемирное значение.
3: Абсолютно. Возвращаясь к церкви в широком смысле слова. Вот смотри, русская церковь как здание, как строительное достижение, она ведь не только русская. Мы же говорим о том, что в там, Покров на Нерли это, конечно, итальянская, флорентийская архитектура. Это еще один из главных соборов Кремля. Вообще, главный собор Кремля построен, значит, Фиараванти и Алевизом Новым, который венецианец. Да, дальше, Нарышкинская барокко. Вот мы с тобой сидим, а у нас тут, знаете, в 300 метрах потрясающий храм. Но барокко же, конечно, Нарышкинская, но барокко. Поэтому мы в этом смысле даем потрясающий пример принятия любой культуры и трансформирования ее в наш национальный феномен. Вот о чем должны думать люди, которые занимают антикоммунистические позиции. Да, было то, что было, так же, как и во Франции, были реки крови. Мы не будем от этого отказываться. Но было и достижений. Давайте встанем на позицию просто прагматичных людей и скажем, это наше, и мы этим гордимся.
2: Лена всех примирила. А пошла бы ты сама в русскую партию?
3: Да. Да, с моими тремя кровями пошла бы. Пошла бы. Я обожаю Россию, я обожаю свою родину. Прожив 25 лет на чужбине, я могу сказать, нет прекрасней страны, чем Россия. Здесь я дома.
2: Ну вот я пошла бы, если бы они разобрались с этим душком власовщины, который я часто у них чувствую. У них были спикеры, даже не хочу их по фамилиям называть, которые осмеливались в своих интервью там плохие слова говорить про Зою Космодемьянскую, например. Ну, то есть для меня это такой red flag, как сейчас принято говорить, да, такой красный флаг, да, когда человек разевает свой грязный рот и пытается порочить наших святых, наших героев, наших великомучеников, отдавших свою жизнь во время Великой Отечественной войны. Ну, такие люди не могут быть там ни лидерами общественного мнения, ничего. Вот если наши прорусски ориентированные патриоты как-то разберутся вот с этим своим таким флангом, слишком правым, да, я думаю, они смогут привлечь симпатии вообще огромного количества населения. И, может быть, действительно у нас вот сейчас проходят выборы, а может быть, там на следующих выборах у нас уже будет какая-то такая вот новая интересная партия, которая сможет, наверное, привлечь сердца, да? Здесь по поводу этих выборов, там сейчас же предвыборные дебаты шли, меня несколько шокировала одна девушка, которая вышла дебатировать, ну, дорого одета и дорого-богато, как принято говорить, очень сильно наштукатурена и с такой ярко-красной помадой, которая такой прям посылала мощный, отчетливый сексуальный сигнальчик. Я подумала, девушка, ты кандидатка в «Слуги народа». Ты уверена, что нужно выглядеть именно так? Ты замечала на наших кандидатах?
3: Ты знаешь, что я не очень сейчас слежу за избирательной кампанией, потому что выбор у меня, так сказать, сделан, и, так сказать, там мой голос пойдет той партии, которая пойдет. Поэтому за, так сказать, потому что меня интересуют не персонали, меня интересуют идеи, да, меня интересует программа. Но что я хочу сказать вот всем этим, так сказать, антикоммунистическим спикерам? Дело в том, что нет ничего более русского, чем пожертвовать собой за, как бы сказать, за други своя. Да, это абсолютно эксклюзивно, как угодно это называете. Это наша традиция. Да, сам погибай, а товарища выручай. И говорить молодой юной женщине, которая едва окончила школу, ушла на фронт, претерпела тяжелейшие муки, пытки, никого не выдала, даже не назвала свое настоящее имя. Говорить о ней не с благоговением, на мой взгляд, и тем более, что эти спикеры мужчины, на мой взгляд, свидетельствуют о каких-то очень больших внутренних проблемах.
2: Согласна. Вот это вот нашим национал-патриотам на заметку. А мы пока уходим на новости. Вернемся через 2-3 минуты. Не переключайтесь.

0: начинай.
1: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. В Москве и Московской области завершился второй день голосования на выборах депутатов Госдумы. Также закрылись избирательные участки на юге страны, в центральной части и в новых регионах, где за депутатов Госдумы голосуют впервые. Одна из самых высоких явок в ДНР – более 80%. Как заявил председатель избирательной комиссии республики Владимир Высоцкий, в регион приехали международные наблюдатели. Из-за непростой оперативной обстановки с 30 августа началось досрочное голосование. Завтра выборы депутатов завершатся на 6 часов раньше. Президентом Южной Осетии избран Марат Камболов, который набрал на выборах почти 85% голосов.

0: общественному контролю за голосованием Алексей Песков. Он отметил, что постоянный обмен мнениями с экспертами и наблюдателями позволяет сделать вывод, что даже при наличии определенных проблемных сигналов о возможных внештатных ситуациях, в том числе фейковых сигналов, превалирует проверенная достоверная информация. По словам Пескова, в текущем сезоне значительно сократилось время выявления проблем, а также их опровержения в случаях, если речь идет о фейках. Число раненых в результате атаки ВСУ по автобусу в Горловке ДНР выросло до 12. Об этом сообщил мэр Иван Приходько. Среди пострадавших двое детей. Следователи возбудили дело о теракте. Они устанавливают тип и модель беспилотника, который боевики запустили по жилому району. Кадры последствий обстрела есть в Макс-канале «Радио Спутник». В Москве прошел мотофестиваль в честь закрытия сезона. Тысячи мотоциклистов проехали по перекрытому Садовому кольцу. В столичном департаменте транспорта рассказали, что на этот раз мотофестиваль посвящен году единства народов России. Перед гостями выступили мод, Иова и кавер-группы с участием проекта «Музыка в метро». Также в программе аттракционы, моторадео и кольцевая гонка, флет-трек, выставка мотоэкипировки и мототехники. Главный приз фестиваля традиционно – новый мотоцикл. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Секс, культ, просвет.
2: Еще раз здравствуйте, возвращаемся к вам с перерыва на новости. И у нас такая тонкая тема, как позднее материнство. Да? С одной стороны, ну, нужно решать демографическую проблему. В России не очень хорошие показатели рождаемости. Ну, как, впрочем, во всех богатых и процветающих странах. Это вот такая клиническая болезнь именно богатых и процветающих стран. Она пришла за нами. С другой стороны, некоторые эксперименты вызывают лично у меня отрыв. Да? Сейчас прошла новость о том, что москвичка 61 года от роду родила ребенка, ну и некоторые СМИ понесли это как большое достижение, там, и вот какая она молодец. Ну, на мой взгляд, 61 год – это уже некоторый такой перебор. Ну, впрочем, я не знаю. Лен, вот ты сама достаточно поздно ребенка родила. Расскажи нам, позднее материнство, плюсы, минусы.
3: Я не считала свое материнство поздним, извини. Я родила в 42 с лишним, забеременела я самостоятельно, практически сразу, как только решила стать мамой, что, наверное, говорит о моем гормональном здоровье и вообще о физических, как бы сказать, параметрах. Но, с другой стороны, я не могу сказать, что мне было как-то физически тяжело. Я вообще не понимаю разделение материнства на там, раннее, здоровое, позднее, какое-то нездоровое. Вот эта женщина родила в 61 год, да, на 61-м году жизнь. Мне будет через 2 месяца 63. Я не думаю, что сейчас энергетически я не смогла бы родить, потому что роды – это, в общем, физиология и лотерея, но потрясающие врачи, там, анестезия и прочее. И что там у меня впереди нет 25 лет, на которые, так сказать, там, ну, предложительно я заложу, чтобы вырастить ребенка. Да и, в общем, там, не знаю, 15-20. Поэтому я не думаю, что позднее материнство – это... Скажем так, мы должны обсуждать материнство. А вот позднее оно, раннее, товарищи, ну, давайте лесом из пляжа, потому что женщина решает родить ребенка тогда, когда она созревает. Кто-то созревает рано. Я созрела поздно. И мое материнство ничем не хуже материнства молодой женщины, которая исполнила 26 лет. Да, и, кстати, раньше что-то все считали, что после 25 лет это старородка. Что может быть чудовищнее?
2: Слушай, я тебе скажу, в чем разница. Вот так у меня двое детей, да? Первого ребенка я родила в 29, второго в 36. И я тебе скажу, бессонные ночи в 29 мне давались легче, чем в 36. В 36 это прям совсем было тяжело. Я не знаю, как бы я себя чувствовала там в 45, если бы я решилась. Но все-таки то, что мы с тобой говорим, то, что мы обсуждаем, это абсолютно естественные штуки. И у нас сейчас ЭКО по ОМС бесплатное для женщин действует до 45 лет, как я понимаю. То есть это нормальная как бы физиологическая граница. Но, друзья, как бы мы ни пытались ломать природу об колено, а мы пытаемся как-то очень успешно и как-то очень остервенело прямо иногда, природа нам диктует свои законы. Период естественного оплодотворения у женщины, период ее репродукции заканчивается к 45-50 годам,

0: И дальше уже, конечно, продлевать это невозможно. Эта женщина, как я понимаю, которая в 61 год как-то произвела на свет ребенка, там, насколько я понимаю, были заморожены яйцеклетки, да, потом как-то очень сложно это ей там все приживался этот эмбрион. Я даже не хочу вдаваться в подробности, потому что, конечно, в 61 год наш организм к этому не приспособлен, и я абсолютно против того, чтобы нам поднимать возрастную планку, вот, например, этого ЭКО по ОМС. Потому что таким образом мы посылаем молодым девушкам очень неправильный сигнал. Мы говорим, девчонки, не торопитесь. Мы говорим, девчонки, у вас есть время, там вам будет 40-45. У меня есть много, к сожалению, примеров там успешных женщин в моем окружении, которые дотянули до 40 лет. Там у них карьера, путешествия, там бойфренд. Ну, просто интереснейшая жизнь. В 40 лет они пытаются забеременеть и не могут. И начинаются вот это вот ЭКО, начинаются эти мучения, они очень плохо себя чувствуют, все это не полезно для здоровья, и ничего не получается. И это, в общем, настоящая трагедия. А почему? А потому что в 20-25 родить можно было как из пушки, а вот дотянули до 40, и, Лен, против природы не попрешь.
1: Ну, при чем здесь не попрешь против природы? Хорошо, ну, я приведу тебе пример, так сказать, там раньше от гриппа умирали. Ну, потому что не было, так сказать, там, сильных противовоспалительных, там, не знаю, умирали от скарлатины. Нужно ли сейчас возвращаться к опыту прежних представлений о добре и зле для того, чтобы... Ну, вот смотри, я решила родить ребенка в 42 года, да, потому что я была до этого незрелой, я была психологически неустойчивой. У меня было ощущение, что если я рожу ребенка, я вынуждена буду жертвовать всем, то есть своей жизнью, какими-то планами, не знаю, любовью, чем угодно. А родив 42, да я в эйфории была. Я просто как на облаке. У меня не было тяги никуда ходить. У меня не было ощущения, что жизнь проходит мимо. Это же тоже очень важно. Мать должна быть счастлива. Мать должна быть спокойна. И мать должна быть энергична. Когда у юной девочки, которая стала матерью, возникает ощущение, что ее обносят чем-то, это неизбежно транслируется на ее чадо.
0: Я тебе скажу, почему лучше рожать первого ребенка там, в 20-25 лет. Потому что организм отдохнет, останутся силы и желание завести второго ребенка, а потом еще, может быть, и третьего. Все-таки вот видишь, ты осталась с одним ребенком, это твой выбор, я его уважаю. Я сейчас для себя, я жалею, что не родила первого там, в 25, второго в 29, и тогда, может быть, я решилась бы на третьего в 36. Вот как-то у меня... Ну, теперь вот мне грустно, что так не сложилось. И я очень рада, что вот моя дочка рискнула в 25 лет родить ребенка, хотя все вокруг тоже говорили, ты слишком рано, ребята, вы сошли с ума, почему так рано? Нет, 25 – отлично. Да, сейчас тяжелый период, но 22 апреля этого года появилась на свет моя внучка Зоечка. Конечно, огромное счастье для нас всех. И я думаю, она восстановится, моя дочка, и спустя там год, другой, третий, четвертый, возникнет желание второго ребенка, потом третьего и так далее. И это необычайно суперски. То есть вот организму нужно время, чтобы вот так вот восстановиться, прийти в себя, выдохнуть и сказать, о, может быть, пойти за вторым, за третьим. Понимаешь, такая перспектива должна быть.
1: Ну, я не смогла себе финансово позволить второго ребенка. Физиологически мой акушер, который принял, значит, моего Лукашу и, так сказать, там на следующий день нас навестил с обходом, сказал, мадам Караева, когда вы придете сюда во второй раз, то есть физиологически не было ни малейших проблем. А проблема была в том, что я финансово могла потянуть только одного ребенка. И второе, все-таки, хотя мой тогдашний партнер оказался очень хорошим отцом, но уже, так сказать, та схема отношений, которая у нас с ним сложилась, была бы невозможна, если бы я решилась на второго ребенка. А так никаких проблем. На самом деле, что такое вот многодетство, да? Это абсолютно доверие между мужем и женой, между, так сказать, там, мужчиной и женщиной. Это раз. Во-вторых, наличие инфраструктуры в виде поддержки государства, общества, семьи, бабушек и дедушек и так далее. И, конечно, наличие денег. Как бы я, так сказать, не жила с розовыми очками на носу, тем не менее, это фактор. Но почему нельзя там родить первого в 37, второго в 42 – первого в 42, второго, соответственно, там, не знаю, в 44. Ну, я думаю, что проблема вот она только в объективных факторах, но не в субъективных.
0: Ну, понимаешь, многие тут попадают в эту ловушку. Да, кроме денег, еще фактор недвижимости, конечно. И женщины такие, ну, вот я, значит, накоплю себе на квартиру, на дом, там, мы с партнером, там, ипотеку, там, вот это все сделаем. И вот когда уже мы будем готовы, когда у нас будет дом, квартира, дача, еще какая-нибудь маленькая дача в горах, вот тогда-то мы примемся за отделание ребенка, а к тому времени уже тю-тю, поезд ушел, часики тикают, никто их не отменял. И еще одна такая тонкая вещь, вот она не политкорректная, но вот именно мы, как женщины, тем более женщины родившие, можем позволить себе ее обсуждать, хотя она считается неполиткорректной. Изначально женщины запрограммированы природой для того, чтобы осуществлять как бы естественный отбор будущих поколений. Через нас вершится эволюция. Там мужчины пишут «Войну и мир», да, спускают судно со стапелей, а мы в это время отвечаем за то, чтобы мужчины и женщины будущего рождались все более и более качественными, чтобы генофонд человечества улучшался. И природа вершит этот естественный отбор прямо в наших организмах. Иногда достаточно жестоко она этот отбор вершит. У меня самой была вот первая беременность, вторая. А между ними был такой грустный эпизод, который называется «замершая беременность». Ну, известная вещь, да, то есть зачатие происходит, эмбрион как бы возник, но где-то на 7-8 неделе, на раннем сроке, он жить не смог, к сожалению. Ну, это такая рядовая проблема, она легко решается, как бы ничего трагического в этом нет. Но я поплакала, я помню, я тогда была расстроена. Значит, после этой замершей беременности прошло там месяцев 5 или 6, мы зачали роскошного сына, родился здоровый, богатырь, вырос, в общем, дай бог здоровья, все великолепно стало. Но смотрите, вот что делает природа, да, она чистит генофонд, она не пускает ослабленных особей как бы рождаться и так далее. Сейчас бешеные, невообразимые успехи нашей медицины привели к тому, что наша медицина спасает абсолютно всех, и ослабленных, и неприспособленных к дальнейшей жизни, и неприспособленных к продолжению рода. Что мы делаем? Что происходит таким образом? Происходит ухудшение генофонда человечества. И мы, как бы сказать, только в начале этого пути, который, в общем, я думаю, будет довольно мрачный. И, к сожалению, опять-таки против природы не попрешь. Чем позже рождение, тем больше риск отклонений, болезней, рождений там с какими-то врожденными там тяжелыми заболеваниями, с патологиями. Да, скорее всего, такого младенца спасут и выходят. Ну вот видишь, тут такая жесточайшая этическая проблема, которую ставят перед нами именно гениальные успехи нашей медицины. Да, вот в этом трагизме ситуации.
1: Слушай, ну ты это какая-то Евгеника пошла у тебя, извини.
0: Ну я так и ждала этого слова, да.
1: Да.
0: Но это тот самый естественный отбор, как говорит коллега Гоблин, да, естественный отбор никто не отменял. Он существует.
1: Нет, он существует, но это не значит, что мы должны говорить, что это хорошо, потрясающе и так далее. Конечно, он существует, но мы не можем его отрицать. Это все равно, что отрицать, я не знаю, там, закаты, восходы и прочее. Я что хочу сказать, что я рассматриваю достижения медицины как поддержку, а не как вредоносный прогресс. Я рассматриваю, например, возможность рожать без боли, которая, наверное, вызывает у кого-то очень сдержанные эмоции, как фантастическое просто вот достижение, как я когда рожала, сказала опять-таки своему акушеру, я говорю, вы знаете, в этой жизни есть два больших достижения. То есть у меня было одно большое достижение – посудомоечная машина. Ненавижу мыть посуду. Я говорю, но, вы знаете, я склонна назвать эпидюралку колоссальным достижением, потому что ты лежишь, ты все чувствуешь, но ты не ощущаешь боли, и ты вполне валидна, и ты разговариваешь, и поэтому партнерские роды, и поэтому, наверное, кто-то это выбирает, и это хорошо. Нет этой чудовищной, жуткой физиологии. Поэтому медицине, да, прогрессу, да, спасению детишек, да, рожайте, когда хотите, и когда можете, и когда сочтете нужным это сделать, но рожайте обязательно. Вот в чем мой спич.
0: Нет, все-таки я до последнего останусь на своем. Рожать надо в тот возраст, который предусмотрен для нас природой. Эпидуралка, кстати, божественная вещь. Кстати, вот, девчонки, не бойтесь рожать. Да, сейчас это просто не больно, это не сказать приятно, но это, ну, нормально абсолютно. Да, эпидуралка замечательная вещь. Но все равно надо рожать в тот возраст, который нам разрешает это делать природа. Рожать там после, не знаю, 50 лет, рожать в 61 год, ну, извините, это насилие над природой, которое очень жестоко отзовется, я думаю, ну, на следующих поколениях. Надо все-таки понимать как-то свою ответственность и не насиловать природу уж прям до такой-то степени. Но у нас тут дети рождаются, дети вырастают. Что они дальше делают? Они едут путешествовать. И если раньше они ехали за границу, сейчас все едут, занимаясь так называемым внутренним туризмом. Россия встала и поехала. Как вот эта поговорка? Русские долго запрягают, но быстро едут. Все едут по России. Я немного поездила. Впечатления мои грустны. У меня такая история. Я в августе взяла отпуск и должна была лететь в Марокко. Но по личным там семейным обстоятельствам эта поездка сорвалась. И я подумала, как прекрасно, я сэкономлю кучу денег, я поезжу по России. Я немножко поездила по России. Так, ну не очень далеко от Москвы. А в сентябре мне пришел отчет от моего банка с указанием расходов за август. И я схватилась за голову и стала выдирать на себя волосы, потому что я потратила за август больше, путешествуя по России, чем я потратила бы, если бы поехала в Марокко, там, платила бы за гостиницы и всякое такое. Это очень нелегко. Лен, тебя отпуск, как я понимаю, только ждет. Ты где?
1: Да, я...
0: В октябре?
1: Нет, я поеду в ноябре.
0: А, в ноябре.
1: Да.
0: Ну, я тебя предупреждаю.
1: Я даже знаю, куда, и я даже посмотрела цены. Я поеду в Кострому.
0: Дорогая, я тебя предупреждаю, что сэкономить тебе не удастся.
1: Нет, я не знаю, сэкономить удастся или нет, но я нашла себе отель, он dog-friendly, то есть, значит, там, сказать, с моим пуделем мы там разместимся. Посмотрела цены на рестораны, я посмотрела и Кремль, и вообще все, и как мне это все нравится. Значит, что касается цен, я скажу тебе так, не ты ли, Вика, может быть, пару выпусков назад говорила, почему русский должен быть каким-то нищим, бедным, подвижником и так далее. Значит, я вижу некое несоответствие. Если русский не подвижник, а начинает зарабатывать деньги, то для тебя это хорошо, но когда он не зарабатывает деньги лично на тебе. Понимаешь, а когда он начинает зарабатывать на тебе, предлагая русский люкс, да, или русский, как бы сказать, супер-премиум уровень, ты говоришь, нет, постойте, я, наверное, поеду в Марокко все-таки. Вик.
0: Или в Китай. Потому что там, если я в Китае буду платить те же деньги, там 8-9 тысяч рублей за ночь, у меня будет 5-звездочный отель с потрясающими завтраками, да, знаешь, когда ты приходишь в ресторан, и ты не видишь границы этого ресторана, да, вот эти блюда горячие и холодные идут просто до горизонта. И там будет сумасшедший сервис, великолепный совершенно, да. И это все будет за те деньги, за которые я в Костроме или там в Ростове-Великом, я вот съездила в Ростов-Великий, божественный город, ну, получу очень средненький номер в очень средненькой трехзвездочной гостинице, так условно трехзвездочной, а на завтрак мне подадут вареное яйцо и скажут, а еще вы можете положить себе каши вон там из общего котла. Вот это то, что я имела за 9 тысяч рублей в Ростове-Великом. 9 тысяч рублей за ночь.
1: Погоди, давай все-таки мы определимся. Значит, Марокко не страна роскоши. Китай, в общем, только-только сейчас как бы начинает ощущать себя как девелопер люксового сегмента. Но Россия-то исторически всегда была роскошной страной.
0: Вареное яйцо на завтрак – это, по-твоему, синоним роскоши? Я бы не сказала.
1: Абсолютно, конечно. Это чистый белок тебе предлагают. Тебе предлагают абсолютно здоровое питание. Тебе предлагают вареное яйцо и кажется. Тебе предлагают длинные углеводы и чистый белок. А потом ты это запиваешь травяным чаем. Я не очень понимаю, в чем претензия. Ты хочешь нездорового питания, как в Марокко? Тажин и все остальное.
0: Я хочу поехать за границу. Извиняюсь, тут вот мой патриотизм ломается. Когда мой патриотизм видит такой ценник, мой патриотизм говорит, пока-пока, я поеду во Вьетнам, я поеду в Индию, я поеду в Китай. В Индии за эти деньги ты будешь жить в двухкомнатном роскошном люксе там с балконом, и к тебе будет там каждый час стучаться персонал и приносить фрукты, приносить чай, приносить какой-то коктейль бесплатно от отеля, потому что ничего не просил. Они просто будут приходить, кланяться, оставлять эту всю красоту. Это будут те же самые деньги, что в прекраснейшем Ростове-Великом я платила вот, ну, за, так я бы сказала, достаточно средний номер. И есть же еще одна штука, когда я еду за границу, и я готова жить скромнее, потому что там будет чужой язык, чужая страна, я буду ходить под чужим храмом, музеем. Ужасно интересно, да? То есть ты настолько все это поглощаешь, это так великолепно все, такое богатство впечатлений, что вполне можно жить в скромном там двухзвездочном или трехзвездочном отеле безо всяких проблем, вот как бы на этом сэкономить. Но когда ты едешь по России, где тебе все, простите, знакомо до последней травинки, ты, конечно, хочешь какую-то более высокую категорию, люксовую действительно категорию отдыха. Ты хочешь отдыхать в каких-то роскошных условиях. А потом ты смотришь на этот ценник, мама дорогая.
1: Я еще раз говорю, я потрясена, у меня даже слов не находится. Потому что мы роскошны, и мы диктуем те цены, которые мы диктуем. Люди должны привыкнуть к тому, что отдыхать в России дороже, чем в Марокко.
0: Ты лучше дай лайфхак. Вот ты в ноябре едешь в Кострому. Какие там цены? Они поменьше, чем августовские?
1: Я, да, причем я смотрела отельные цены, причем меня интересовал уровень бутика. Вот такой маленький отельчик, так сказать, с колоритом, с атмосферой и так далее. Значит, от 4500 номер. Ну, я же не еду с большой семьей, с большой компанией. Причем завтрак включен, я посмотрела ассортимент завтрака, прекрасный русский стол в таком, я бы сказала, ну вот накрыты наши закуски. Я посмотрела, и я подумала, что неделю я там свободно смогу прожить. А единственное, что я буду платить за собаку, по-моему, около 3000, но не в день, а просто вот, ну, единовременно. И я посмотрела цены на билет на поезд, туда, по-моему, ходит «Ласточка», и мы прекраснейшим образом доедем там, я не знаю, за несколько часов до Костромы, и будем там счастливы. Но Кострома – это предел моего бюджета, потому что я хотела бы, конечно, поехать в Плёс. Плёс – это стал как два раза Ницца и полтора раза Сен-Тропе. Ну, значит, я буду копить. Ну что, если я хочу посмотреть на то, где был и что рисовал нищий абсолютно, значит, там в рваных ботинках и в протертом пиджаке Исаак Левитан.
0: Который снимал крестьянскую избу, между прочим, вместе со своими друзьями. Да. Они снимали на всех одну крестьянскую избу.
1: Да. Ну вот, овес нынче дорог, но что теперь делать? Ну, в принципе, такие места, что называется, намоленные в светском значении, это общемировая тенденция, потому что самая дорогая деревня в мире, Сен-Тропе, это был просто какой-то рыбачий поселок немыслимый, просто с какой-то там нищетой неслыханной. И, собственно, там снимали этот знаменитый фильм «Бог создал женщин» только потому, что смета была очень маленькая. И в результате то, что все знают.
0: Про Сен-Тропе есть смешная французская комедия «Le Viager», про то, как парижане выплачивают ренту владельцу хибарки в Сен-Тропе, который является рыбацким поселком. Они выплачивают ему несколько десятилетий, и за это время Сен-Тропе превращается в роскошный курортный поселок на самом деле. А владелец все живет и живет и получает эту самую ренту. Насчет Костромы я тебя белой завистью завидую, потому что еще до коронавируса мы с детьми туда ездили. Это божественной красоты город. Нам тогда, до коронавируса, как раз удалось найти вот бутиковый отель с дворцовым интерьером, с не то что завтраком. Этот завтрак был как обед и ужин вместе. Там были какая-то запеченная рыба подавалась, какие-то несколько сортов мясных, там закусок и горячих. Что-то невероятное было. И в дворцовом интерьере это все. И я помню, что до коронавируса нам номер большой на троих с такими шикарными дворцовыми такими элементами декора обошелся в 2800 за ночь. Вот это было поразительно совершенно. Но, конечно, сначала пандемия коронавирусная, потом там вот всякие турбулентности экономические, общая инфляция. И вот дошло до того, я думаю, сегодня такой номер стоит 1012, наверное, за ночь.
1: Ну, может быть. Я буду снимать очень скромный номер, я его уже забронировала. Он стоит около там 4500, ну, плюс 3000, значит, за животное. Ну, да, и там потрясающие завтраки, и там чудесный ресторан, где можно пообедать. Вообще, я просто хочу туда поехать.
0: А еще ты меня увлекла этим своим дачингом, и я стала смотреть домики, ну, просто в ближнем Подмосковье. Типа съездить в домик на природу, пописать там свой следующий роман, окунуться в природу, что-нибудь близкое к озеру или водохранилищу, чтобы была атмосфера, знаешь, как в пьесе «Чайка». Да, вот озеро, облака, я бы туда ходила. Я стала смотреть цены на эти дивные дачи. Ну, начинается от 12 000 рублей за ночь. А я-то планировала так, ну, недели две, и я так посчитала, я умножила 12 000 сначала на 14, потом я умножила 12 000 на 10, потом на 7, а потом я плюнула, махнула рукой и подумала, нет, я лучше по старинке поеду в санаторий, потому что я люблю санаторий. И я нашла в дальнем зеленом очень углу в сосновых лесах Подмосковья, дальнего Подмосковья, действительно шикарный санаторий. Ну, буквально как пятизвездочный отель с открытым бассейном, с закрытым бассейном, с кучей спа, каких-то процедур там, ну, и на берегу озера прекраснейшего, да? И тоже там цены, конечно, кусались, мягко говоря. Они прям кусались. Но отдых был великолепный. Вот, надо сказать, вот неделю в просторном номере с балконом, с видом на сосновые леса и на озеро, просто перегрузили меня потрясающим образом. Конечно, не жалко было никаких денег за этот отдых, но такой он, да, кусачий. То есть мы теперь живем по такой схеме. Мы полгода работаем и копим изо всех сил на отпуск, да? Потом за 10 дней мы спускаем все эти деньги и с новым пылом за работу, чтобы накопить на еще 10 дней отпуска, да?
1: Но весь мир так живет на самом деле. Это нормальная жизнь среднего класса в любой капиталистической стране, куда мы все ездили, значит, развешивали слюни и говорили: «И мы снова летим в Париж! И мы снова летим в Вену, в Альбертину, на выставку». Но это нормально. Я считаю, что наше чудо, вот это русское чудо, о котором мы говорили на протяжении этого выпуска, заключается в том, что то, что все остальные страны прошли за, там, не знаю, 500 лет, мы прошли за 30. И я считаю, что это великая наша победа. И это есть та самая цивилизационная разница, которая отделяет нас от Европы. Мы действительно долго запрягаем, но когда мы едем, мы летим.
0: А когда мы ценники переписываем, то есть мы их с третьей космической скоростью переписываем, да, и так взлетают просто в стратосферу, да, и там мы смотрим на эти ценники, думаем, мама дорогая, зато как удобно стало платить. Вот платежные системы развелись совершенно необычайно, да. Где-то ты можешь там одним взглядом заплатить, одной улыбкой. Главное, плати, дорогой товарищ. Главное, не останавливайся. У меня вот, знаешь, 10 число, да, когда день зарплаты, и тут дни подходят всех вот этих выплат, которые ты должен делать за коммуналку, за интернет, за мобильную связь, там, сыну там что-то за обучение. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. И я плачу. И все это так удобно. И вскоре оказывается, что, ба, надо бежать и опять работать как не в себя, знаешь, такой бег на месте получается. И еще помнишь по поводу Европы, когда мы восхищались там, что вот в Париж по делу, как они все время там путешествуют. Я еще тогда удивлялась, а почему они так часто путешествуют, ну, собственно говоря, вокруг собственной левой пятки, там, уехав на 10 километров от своего города и где-то там, значит, сняв сарайчик или там живя в своем каком-то сарайчике у родных. А почему они так делают, думали мы? А почему они так любят вот этот свой внутренний туризм? А потому что, объективно говоря, если вот сегодня француз захочет поехать там в Венецию или во Флоренцию там отдохнуть, ну, ему придется отдать такие сумасшедшие тысячи евро, что он думает, нет-нет, я лучше к бабушке в Пиренее, у нее там хижина в Пиренее, вот я лучше у нее там проведу праздники у бабушки, да, помогу ей там снег расчищать, потому что, ну, нет возможности действительно ездить. Посмотрим, что с этим будет у нас. Будем держать вас в курсе внутреннего туризма. Лена вернется из Костромы, мы вернемся к этой теме обязательно. Прощаемся с вами до следующей субботы. Если вы не успели послушать нас сегодня, пожалуйста, слушайте нас на сайте Радио Спутник. Остаемся с вами, обнимаем вас, Лена Караева и я, Вика Никифорова.
2: Знать за 90 секунд. Споры о том, существовала ли упоминаемая античными философами Атлантида, не утихают столетиями. Согласно легенде, разгневанные боги наслали на остров беду, и он ушел под воду. Вместе с населяющими его отважными воинами, выдающимися мореплавателями, художниками и учеными. Согласно одной из гипотез, Атлантида покоится на дне океанического плато около Азорского архипелага. Недавно там нашли пирамидальный объект высотой 60 метров, дороги из базальтовых блоков и древние артефакты. Впрочем, скептики уверены, они имеют естественное происхождение. А вот британский археолог Майкл Донеллан утверждает, что точно обнаружил Атлантиду в паре миль от побережья испанского города Кадис. Своим исследованиям он посвятил 8 лет. Донеллан продемонстрировал подводные кадры, доказывающие его слова. На них запечатлены огромные камни идеально прямоугольной формы. Более того, на дне океана покоятся круглые стены со следами разрушений. По его мнению, они свидетельствуют о том, что на город обрушилась мощнейшая цунами. Соотнеся свои находки с описаниями Платона о климате и устройстве древних поселений, британец пришел к выводу: это Атлантида.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 часов вечера, в Луганске, Минске. Столько же, в студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. В России завершился второй день голосования на выборах депутатов Госдумы. Штаб по наблюдению за выборами в Москве фиксирует масштабные атаки на систему ДЭК. Президентом Южной Осетии избран Марат Камболов. Подробности далее. В России завершился второй день голосования на выборах депутатов Госдумы. В эти минуты закрываются избирательные участки в самом западном регионе Калининградской области. В целом явка по стране составила более 41%. В Подмосковье на избирательные участки пришли 39%. Одна из самых высоких явок в ДНР – более 80%. Из-за непростой оперативной обстановки в регионе с 30 августа началось досрочное голосование. Завтра выборы депутатов завершатся на 6 часов раньше. Штаб по наблюдению за выборами в Москве фиксирует масштабные атаки на систему дистанционного электронного голосования. Об этом заявил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев. При этом серьезных атак, способных нарушить работу системы ДЭК, на федеральной платформе не было. Все наблюдавшиеся атаки были отбиты, заявил РИА Новости председатель территориальной избирательной комиссии ДЭК Олег Артамонов. Он добавил, что одно обращение наблюдателя и несколько жалоб избирателей на частные обстоятельства поступили за время онлайн-голосования, по всем даны разъяснения. Президентом Южной Осетии избран Марат Камболов, который набрал на выборах почти 85% голосов. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия республики. Как уточнили РИА Новости в ЦИК, эти показатели объявлены после обработки всех протоколов. С убедительной победой Камболова поздравил президент Владимир Путин. По телефону российский лидер отметил беспрецедентно высокую явку в республике, а также высокий уровень поддержки кандидатуры Камболова. Досрочные выборы президента Южной Осетии проходили 18 сентября. Украина совершила огромную ошибку, отказавшись от мира с Россией в 2022 году. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Он отметил, что сейчас российская армия продвигается все глубже в территорию Украины и не существует никакой силы, которая бы заставила Россию уйти с украинской территории, которую она сейчас контролирует. Фицо заключил, что западная стратегия через поддержку Украины одолеть Россию провалилась. В Москве в Олимпийском комплексе «Лужники» прошел забег на каблуках. Участницы бежали на каблуках не ниже 5 сантиметров. В забеге могли участвовать только девушки. В эстафете бежали команды по 4 участницы. Каждой нужно было преодолеть дистанцию 200 метров. Можно было как сразу заявиться командой, так и прийти одной. Команды формировались в том числе на месте. Всего участвовало более 50 команд. У забега свой дресс-код. Помимо устойчивого каблука, он предусматривает красивое платье и макияж. В Москве прошел мотофестиваль в честь закрытия сезона. Тысячи мотоциклистов проехали по перекрытому Садовому кольцу. В столичном департаменте транспорта рассказали, что на этот раз мотофестиваль посвящен году единства народов России. Перед гостями выступили мод, Иова и кавер-группа с участием проекта «Музыка в метро». Также в программе аттракционы, моторадео и кольцевая гонка «Флэт-трек», выставка мотоэкипировки и мототехники. Главный приз фестиваля традиционно – новый мотоцикл. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Точка опоры» с Юлией Барановской.
2: Всем здравствуйте, это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Вот я очень хорошо помню, когда была маленькая, и мы собирались на какие-то семейные застолья, приходили гости, друзья, все время поднимали тост и говорили, жить вам до 100 лет. До 100 лет это казалось, ну, что-то невозможное, целых 100 лет. Ха-ха, вроде я стала старше, а цифра-то увеличилась. Теперь все пророчат, что жить мы будем до 150. Не знаю. на моем ли веку это случится или нет. Вот об этом мы сегодня и поговорим с моими потрясающими гостями. С удовольствием вам их представлю. Психофизиолог, преподаватель факультета психологии МГУ Вячеслав Лебедев. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Юлия.
2: И молекулярный биолог, научный сотрудник Института биологии и старения и медицины здорового долголетия Сергей Харитонов. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Слушайте, 150 лет. Я когда впервые это услышала, думаю, мне кажется, это мои фантазии в голове оживили этот звук или нет. Вот скажите честно, это реально?
4: Кто начнет?
3: Хороший вопрос. Да, я бы ответил так, что это реально по отношению к лишь части нашего организма, конкретнее к головному мозгу. Поскольку головной мозг и нервная система обладают определенным запасом прочности и ресурса, который позволяет вот сохранить в каком-то виде когнитивные способности и наше сознание примерно вот до этого возраста. Но, опять же, это такие форсайты, это предположения, поскольку есть люди, которые, да, сохраняют, мы знаем таких людей, которые сохраняют здравый рассудок там, до 120 лет, то есть 100 плюс лет, но как бы до 150 пока мы еще не видели человека, который доживает. И проблемы начинаются как раз не в самом мозге, а проблемы начинаются в теле, в организме, который и потом дальше уже влияют на наше сознание, на способность вообще мыслить, сохранять, ну, здравый ум до вот этого возраста, даже хотя бы до 100 лет.
2: Ну, хотелось бы, чтобы мозг все-таки вместе с телом до 150 сохранился. Да. А так это что? Ну, это какая-то научная фантастика, да? Голова профессора
3: Доули. Да.
2: Как-то так? Нет. А вот чтобы все вместе, пока нет.
3: Ну как, в здоровом теле здоровый дух, на самом деле, одно из двух. Фишка в том, что здесь мы говорим о двух линиях жизни, да, то есть вот, я думаю, Сергей как раз дополнит меня. Есть так называемая продолжительность жизни, да, то есть просто lifespan, так называемый, то есть линия жизни. Вот мы родились и умерли. И есть еще продолжительность как бы сознательной жизни, то есть здоровой жизни или health span.
2: Качественной
3: жизни. Да. И вот эти линии, они не сходятся друг с другом. То есть мы сейчас научились продлевать жизнь, технологии это позволяют сделать, а качество жизни пока еще не очень научились продлевать. А качество жизни зависит как раз от наших когнитивных вот возможностей. Да? Поскольку человек с деменцией, он может жить физически, но как бы насколько он человек в общем смысле этого слова, остается большим вопросом. Угу.
4: Ну да, конечно, когда мы говорим о таких громких цифрах, 150 лет или там 120 лет даже для как бы широких масс, такие цифры называть рано. Просто потому, что они с одной стороны хороши, как точка, к которой мы стремимся. То есть сегодня наука о старении, биология старения нам показывает, что у нас есть точки приложения усилий, рычаги, на которые можем воздействовать для того, чтобы эффективно продлевать здоровье и обслуживать долгосрочно не только мозг, но и на самом деле более или менее все ткани и органы человека. Но одно дело, когда мы на уровне биологии старения понимаем процесс и понимаем, на что нужно нажать, чтобы его улучшить, а другое дело массово доступная медицинская технология, которую действительно можно использовать для людей, которые нет побочных эффектов, которые реализуемы в клинической практике, да? И вот между этими двумя позициями огромный разрыв. Ну, вы знаете, наверное, слышали, как долго обычно разрабатывают лекарства вообще, любые препараты. От идеи до лекарства проходит в среднем 10-15 лет.
2: Угу.
4: Понимаете, до того, как это можно людям продавать. Когда мы это исследовали, понимаем, что будет работать и как.
2: Ну, потому что надо же выяснить все и побочные эффекты. Это же невозможно там за полгода, за месяц, даже за год, правильно? Ты
4: Конечно.
2: Же должен в долгосрочной перспективе посмотреть, что будет с организмом, как он отреагирует на то или иное лекарства.
4: И не просто даже в долгосрочной перспективе, а еще и на широких массах людей. У людей разная генетика, разная этническая принадлежность, разная склонность реагировать на те или иные вещества. Поэтому вопрос чрезвычайно сложный. Когда мы говорим о старении, да, мы сейчас находимся как раз в этой точке, когда у нас много очень хороших идей. Понимаете, мы на молекулярном уровне выявили основные пути старения. Вот сейчас охарактеризовано очень четко и конкретно 14 основных молекулярно-клеточных основ старения. Что в нашем организме конкретно нарушается, от чего все остальное портится. На самом мельчайшем уровне. Вот эти
2: что?
4: Кубики.
2: Срочно скажите.
4: Да. Вот есть
2: 14
4: пунктов, да. Среди них такие, которые, в общем, сложно даже выговорить, это сейчас не так важно. Важно то, что и теперь мы такие думаем, хорошо, давайте теперь чинить каждый в отдельности. Мы, если мы их починим, мы поймем, как чинить, как не ломать, как обслуживать, то, вероятно, человек сможет жить очень долго. И от этого берется вот оптимизм. Мы думаем, о, Господи, если мы вот это все починим, то неизвестно, сколько, может, и 150, а может быть и больше. Но другое дело, чинить-то мы пока все не умеем. У нас есть отдельные достижения в отдельных областях, которые там, может быть, кто-то слышал про синолитики, там, вот в России разрабатывают в том числе. Есть и другие подходы, которые помогают продлевать жизнь с разных сторон. Но, как сказать, старение как процесс, это вот, как я говорю часто, многоголовая гидра. То есть это не один процесс, а вот минимум 14 процессов, которые протекают параллельно и независимо. Угу. Да? И мы должны со всеми одновременно что-то делать или придумать такую уж волшебную таблетку, которая будет одновременно на все
2: воздействовать. А пока еще ни с одним не придумали, что
4: о,
2: делать.
4: О, нет, кое с чем придумали, кое с чем нет. Понимаете, там...
2: Ну, хоть с чем? Скажите,
4: эти процессы очень разные.
2: Ну, что дома смотрите. Можно в домашних условиях
4: в домашних условиях.
3: Записывать.
2: Со своим собственным телом, да, вот так.
4: Нет, тут, если мы уже к рекомендациям переходим, то это совсем другая степь, потому что, по большому счету, все знают, что нужно делать.
2: Так.
4: Не хочу я вам сказать ничего сильно нового, чтобы ну, не навредить. Да, это же главный принцип. Все знают, что нужно думать про сон, питание, физическую активность и наш с вами ментальный самочувствие, уровень стресса. Вот эти четыре фактора, это четыре, я не знаю, черепахи, на которых, как Земля в космосе, летает наш с вами здоровый долголетие. Вот эти вещи, они как были 1500 лет назад, так остались, никуда не делись. Дальше то, что оказывается в реальной жизни, никто, в общем, это не соблюдает.
2: Ну, подождите, 1500 лет назад, мне кажется, люди точно меньше ели, чем едят сейчас.
4: Да.
2: Ну вот, но жили они меньше, а сейчас мы живем дольше. Мне кажется, вот переизбыток еды, потому что это понятное дело, что маркетинг так работает, что у тебя везде на всей рекламе еда, и тебе постоянно хочется что-то есть. А мне кажется, тебе, твоему организму, в принципе, столько еды не нужно. Я могу ошибаться.
4: Нет, конечно.
2: Всего лишь, вот знаете, какие-то интуитивные вещи, да? Сон, не знаю, а люди в древние в пещерах столько спали, сколько мы сейчас спим. Ну вот какие-то...
4: Тут смотрите, какой момент. С едой вы абсолютно точно сказали. Потому что ограничение калорийности питания является одной из самых проверенных на людях мер для улучшения продолжительности жизни и увеличения качества жизни. Продление,
2: да?
4: Качественной жизни. Самое лучшее, что можно делать. Там есть много нюансов, понятно, но да, это одна из серьезнейших таких вещей, которые можно делать. Меньше есть. Да?
3: Угу. Еще не только меньше есть, то есть вопрос не в количестве пищи, а вопрос еще и в качестве пищи, что мы едим. Да, и вот я здесь добавлю еще 14 факторов к 14, да, вот этим механизмам Сергея. Кроме механизмов молекулярно-генетических, о которых вот Сергей сказал, есть еще и факторы окружающей среды. Да, то есть генетика — это внутри нас находится, да, то есть это биология. А есть еще и факторы, которые нас окружают, и они на самом деле могут влиять на генетику с помощью такого механизма, который называется эпигенетика. Mm-hmm. То есть гены — это как бы такая книжка, библиотека, даже из книг, да, состоящая. А есть библиотекарь, который говорит, так, вот эту книжку мы сейчас перелистываем, и вот этот код считываем, а здесь, смотрите, там грязь попала, мы не можем прочитать эту книжку, мы откладываем. И вот, например, питание, я просто дополню здесь момент, что есть 14 факторов, которые выделила группа исследователей и опубликовала их в журнале Lancet, это тот, который вот там Спутник тоже вот, да, опубликовал результат. Такой, ну, достаточно серьезный журнал международный, медицинский. И, соответственно, они добавили туда вот недавно два фактора. Кроме снижения зрения, об этом тоже можно поговорить, они добавили еще вот, собственно, липопротеиды низкой плотности. То есть это то, что влияет...
2: Это какое-то очень сложное слово сказали.
3: Сейчас
2: можете
3: скажу.
2: Объяснить простым
3: языком? Это фактор, который способствует, например, возникновению атеросклероза и снижению эластичности сосудов.
4: Люди называют это плохой холестерин.
3: Плохой холестерин, ага. Да, вот. Соответственно, это то, что связано с питанием, то есть качество питания. Мы можем есть мало, но есть плохо. Плохо. Вот. То есть фастфуд, например, тоже может быть ограничен, и газировки мы можем пить совсем чуть-чуть, вот. Но это тоже будет влиять. И поэтому генетику мы можем починить, вытянуть ее до какого-то уровня, а, например, если у нас плохие сосуды, да, и вот это все грязное вот, в организме, то здесь, в общем, мы будем жить. Скажем так, машина будет чувствовать себя хорошо, а водитель будет так себе.
2: Не, ну просто когда мы говорим про 150, я думаю, что люди-то представляют себе, что они в 149 заходят на Эверест, понимаете? Никто же не хочет, чтобы это было 150, но, например, с 80 ты лежишь на кровати под трубками, питаешься внутривенно, ни с кем не общаешься, но типа просто живешь, да? Никто же не хочет вот так жить до 150. Всем же важно, чтобы это еще была качественная жизнь, чтобы у тебя была возможность делать все то, что ты делаешь в те же 30.
3: Безусловно.
2: Вот. И мне кажется, что это такой вот основной фактор. Я вот смотрю на людей сейчас, на всех своих друзей, и дико этому сопротивляюсь. Вот мне очень интересно узнать ваше мнение как специалист. У меня оно чисто интуитивное. Мне ужасно не нравятся вот эти здоровые кольца, браслеты, я не буду называть их вслух, как они называются, но все поняли, которые тебе показывают, вот ты не выспался, постарел на 2 года. Неделю с спал хорошо, все, вот твой возраст, типа, тебе уже не 45, а прям 40. Вот это все. Я считаю, что это дико вредная вещь. Потому что, на мой взгляд, уровень стресса, который тебе дают вот эти вот все приложения, ну, понимаете, вот узнать, что ты из-за того, что вчера гульнул на дискотеке, вдруг состарился на 3 года, мне кажется, что это сильная психологическая нагрузка. А все вообще в моем представлении от головы. То есть ты впадаешь в такой стресс, что ты себя одной гулянкой состарил на 3 года. Вот мне кажется, что это очень плохо влияет. Ваше мнение хотелось бы услышать.
4: Но тут на самом деле даже не мнение, а есть результаты конкретных исследований, которые показывают, что действительно очень многие вот такие измерительные приборы способствуют невротизации, конкретной невротизации человека в отношении своего здоровья. Это не всегда происходит. Тут важно сказать, что это только участие людей, кто склонен к такого рода, как сказать, может быть, ипохондрии или чему-то еще.
2: Но понимаете, если человек уже на себя такой браслет повесил, то он уже абсолютно очевидно к чему-то склонен.
4: Нет, нет, не факт. Нет, это совершенно не факт как раз. Есть люди, которые, то, что называется гипероптимизаторы, люди, которые обожают здоровый образ жизни, себя померить, сходить на чекап. Вот таким людям обычно эти браслеты не вредят. Для них это просто еще одна информация о себе, которую они сложили в экселевскую табличку и, наоборот, чувствуют комфорт, спокойствие. Я знаю как. Знаю, значит, контролирую. И это небольшой подраздел людей, которым это, наоборот, полезно
2: это
4: и
2: мало.
4: Классно. Это
2: так
4: их успокаивает. А есть другой подраздел. Он не тоже не очень большой, но все-таки чаще встречаются такие люди. Это люди невротические, которые от того, что им показывают красный экранчик, что они там постарели, у них дополнительный стресс. И это в этом случае, безусловно, не полезно. Есть куча забавных всяких исследований, которые показывают, как наше отношение к вещам влияет на буквально физиологию в организме. То есть есть исследование, например, сна. Когда люди не досыпали одно и то же количество времени, но в одной группе им сказали, что они сильно не доспали, и это очень плохо, а в другой группе людям сказали, что ну нормально, я понимаю, что, может, чувствуешь себя не очень, но на самом деле все хорошо, по физиологии все в порядке. И люди, которым сказали, что все в порядке, у них физиологически меньше активировались воспалительные процессы в организме, меньше субъективного ощущения сонливости, меньше потери продуктивности в течение дня. То есть наше отношение к вещам, понимание, что с нами все хорошо, оно действительно нам помогает и чувствовать себя хорошо. Угу. И в этом смысле такой браслет для некоторых людей может быть, наоборот, вреден. Но нельзя сказать, что он объективно вреден. Нельзя так сказать. И второй момент, который я про них скажу, они, наверное, вредны больше не тем, как к ним относятся люди. Это все-таки вопрос культуры, тренировки. Да? Сначала переживаешь, потом привык и уже не переживаешь. Такое может быть. Да? А вот точность их измерений — это вещь более-менее объективная. И оказывается, что вот эти все оценки возраста, изменений и так далее, они гуляют с таким разбросом, что, в общем, доверять им особенно не приходится. Вот эти особенно браслеты, которые надеваются на запястье, как они прилегают к вашей коже, как туго вы его затянули сегодня по сравнению с тем, что было вчера. Сухая у вас кожа или влажная? Толстая у вас кожа генетически или нет? Темная у вас кожа, смуглая или прозрачная? Все это влияет на то, как этот датчик, который посылает световой сигнал и потом рассеиванию что-то анализирует, будет вас лично оценивать. Понимаете? И в итоге оказывается, что разброс этот катастрофический. А еще важно то, что производится этот браслет и тестируется этот браслет не на россиянах, не на гражданах нашей страны, а там, где он производится. Соответственно, у них референсная группа, группа сравнений, другая. Это генетические люди другие. И поэтому получаются системные ошибки. На нас в среднем результат будет другой.
2: Понятно.
4: И это относится не только к браслетам, а даже к каким-то тестам биохимическим, к тестам клиническим. Вот есть там тесты биологического возраста, которые берут параметры крови, анализируют их, показывают ваше состояние здоровья в виде цифры биологического возраста. Есть известные такие тесты.
2: Но это не наши параметры, получается.
4: Параметры,
2: да?
4: Может быть, и наши, но они откалиброваны не по нам. И получается, что на нас будет системное смещение. Вот есть известный тест, который всех россиян молодит. Он дает смещение на 5-7 лет в более молодую сторону. На россиянах неадекватно. А тест очень распространенный, и его много где применяют.
3: Вот. И очень любят на стране, да?
4: Да.
2: С психологической точки зрения это неплохо, да?
4: С одной стороны, да, но результат все-таки неточный.
2: А вот все-таки мы вот с вами заговорили о том, что внешние факторы очень сильно влияют. Но это же опять те разговоры про пещеру. Значит, надо уйти, отключить себя от всех информационных процессов, не получать никакие новости, потому что это же тоже сильно влияет на все процессы.
3: А здесь, смотрите, Юлия, когда я говорил о 14 факторах внешних, там нет вот этой информационной перегрузки, хотя она, безусловно, влияет на нас. Вот, наоборот, когда мы изолируемся от общественной жизни, особенно это вот важно для пожилых людей, вот про пенсионный возраст, когда мы тоже с вами до эфира говорили, то это один из факторов, очень весомый фактор. То есть вот эти 14 факторов, они определяют 45% вероятности возникновения деменции. То есть вот того самого состояния, когда человек доживает уже как бы не совсем в осознанном состоянии. Кроме этого, есть еще два фактора. Вот про зрение я говорил. То есть когда ухудшается зрение, получается, наш зрительный анализатор, кора, она достаточно большая в мозге, представительство занимает, она остается ограниченной, и человек, ну, как бы, теряет часть информации. А это проблема, потому что мозг, он постоянно анализирует окружающую обстановку, и, соответственно, вот этот анализ, он позволяет держаться в тонусе коре мозга. Значит, есть еще один фактор, который не очевиден для нас, это потеря слуха. Потеря слуха, это, представляете, 7% вот от этих 45, а там 14 факторов, 7% риска возникновения деменции. Почему? Когда мы теряем слух, то есть как только у человека даже предпенсионного возраста снижается слух, то человек как бы вынужден не просто прислушиваться, но и как бы додумывать, а что происходит. И мозг, он такой гений оптимизации, он как бы перестраивается, и нагрузка возрастает на те регионы, которые занимаются совсем другими вещами. Соответственно, возникает гипернагрузка, возникает эффект истощаемости, и вот как раз, когда у человека не только недосып, да, потому что там продолжительность сна, она у разная у всех, есть такая история, как исследование, ну, хронобиология, наука занимается исследованием как раз вот этих циклов, да, сна и бодрствования, там, месячных, годовых циклов, и есть у каждого из нас хронотип, ну, то есть совы, жаворонки, вот эта классическая история, там не все так чисто, но тем не менее. И, например, есть люди, которым достаточно поспать, там, 6 часов, а кому-то нужно 8 или 9 часов. Я, например, люблю побольше поспать. И получается что? Получается, мы спим вроде долго, но некачественно, и браслет может это показать. А с другой стороны, мы получаем такую историю, что при снижении вот этих факторов, например, социального фактора общения, слуха, зрения, мы сталкиваемся с тем, что мозг просто не успевает восстановиться, отдохнуть, и мы накапливаем, по сути, сбои в системе, которые, как снежный ком, потом превращаются в какую-то уже вот глобальную проблему в организме.
2: То есть неважно, сколько ты проспал, надо, чтобы еще сон был глубокий, да? То есть
4: чтобы
2: это...
4: он был качественный. Ага. Да.
3: Качество сна.
4: Важно сколько, но не только это важно. Важно и количество, и качество. Что сон на самом деле является одной из самых таких эффективных точек приложения усилий для улучшения самочувствия и здоровья. Если вы присмотритесь к образу жизни своему, то вы увидите, что, скорее всего, у взрослого, работающего, активного, амбициозного человека со сном что-то будет не в порядке.
3: Сон — это непродуктивное время, да?
4: Да, да, непродуктивное время. Люди его часто деприоритизируют, не подходят так должным образом к гигиене сна. И получается вот тот процесс, который мой коллега описал, это очень точно, потому что действительно, тут даже я бы, может быть, дополнил такую, может быть, слушатель будет интересно, что вот было произнесено слово «токсины», вот я бы здесь уточнился. Это не просто токсины, это не какие-то вещества, которые вот в нас попали, они вредные, и во сне они выводятся, а если мы плохо спим, они не выводятся. Нет, на самом деле дело в том, что сами продукты нашего с вами метаболизма, вещества, которые регулируют работу нейронов днем, помогают нам исполнять нужные все функции, слышать, видеть, помогают нам запоминать, помогают нам учиться. Это так называемые нейротрофические факторы, нейромедиаторы, разного рода регуляторы работы мозга. Они все вырабатываются постоянно. Вот вы сейчас меня слушаете, вы меня слушаете внимательно. У вас куча вырабатывается разных веществ, которые помогают нейронным сетям подстраиваться, чтобы лучше меня слышать, подстраиваться, чтобы запомнить, подстраиваться, чтобы анализировать. Это физические изменения. Мозг перестраивается физически при своей работе. Одни синаптические связи усиливаются, другие ослабевают. И это все создает некоторый беспорядок. Эти регуляторные белки просто плавают вокруг. А там же тесно, ну там как бы пространства немного в мозге свободного. И вот они застревают между нейронами. И только в глубокой фазе сна, только в глубоком сне у нас увеличивается, буквально увеличивается давление жидкости в мозгу. Там есть специальные резервуары, желудочки мозга, спинномозговой канал. Они увеличивают давление так, чтобы немножко раздвинуть нервные клетки. Увеличивается межклеточное пространство. И промывка происходит, промывка мозгов.
2: Раньше этот термин звучал для меня по-другому.
3: Мозговой клининг.
2: Сейчас вы мне точно промыли мозги, я почувствовала.
4: И вот эти вот все белочки, которые были нужны днем, их надо убрать, чтобы завтра со свежей головой работать. Их надо убрать. Они смываются. А если глубокого сна нет, нет вот этого процесса промывки.
2: Так, сейчас будет жесткий вопрос для всех наших слушателей. Если ты выпил на ночь даже бокал вина, промывка мозгов не произойдет, честно?
4: Ну, нельзя сказать, что она совсем не произойдет. Так. Но алкоголь нарушает глубокий сон.
2: Так, что и еще нарушает глубокий сон?
4: Кофеин.
2: Кофеин. А он может быть и чай, и кофе,
4: что хотите,
2: кока-кола, вот это
4: поэтому
2: вот все.
4: Поэтому не
2: да.
4: рекомендую после 3 часов дня пить кофеин, содержащий напитки.
2: То есть после 3 только вода?
4: Ну, нет, почему? Можно бескофеиновые любые напитки.
2: Что еще?
4: Ну, про наркотические средства даже не упоминаем, они тоже. Даже те, которые
2: сигареты.
4: Усыпляют. Сигареты нет. По крайней мере, мне неизвестно. Сигареты убивают вас по-другому. Можем об этом тоже поговорить. Они точно вредны, но спать они, насколько мне известно, не мешают.
3: Не стоит бросать перед сном курить.
4: Да.
3: Вот, наверное, больше этот фактор сработает.
4: Если вы курите, не бросайте перед сном. Лучше с утра начать это делать.
2: То есть это те факторы, которые не позволяют случиться глубокому сну, когда произойдет промывка твоих мозгов.
4: Тут еще надо сказать про атмосферу в спальне. Вот коллега упомянул, что свет, звук...
2: Так, это уже интересно.
4: Да. Свет, звук, да, все это должно быть тихо, должно быть темно, да. Это понятные вещи. Ну, например, наличие партнера вашего рядом в спальне.
2: Это самая интересная тема. Смотрите, мы очень... даже с такими серьезными людьми все равно туда уходим.
4: А тут просто нетривиальные, на мой взгляд, результаты экспериментов получились. Потому что если спросить, вот были
2: ваш
4: опросы...
2: Ваш мозг заставил вас чуть-чуть покрыться румянцем.
4: Конечно.
2: Давайте, про партнеров это интересно.
4: Если спросить у человека, как вам лучше спиться, одному или с любимым человеком, то, конечно...
2: А все по-разному ответят.
4: Ну, скорее, большинство, и это есть данные, говорят, с любимым, конечно, лучше. Он же любимый, родной. А потом, если их положить в сомнологическую лабораторию и померить, оказывается, что даже самый любимый человек, в общем, скорее спать мешает, чем помогает. Мы все ворочаемся, там кто-то что-то перетягивает одеяло и так далее. И в итоге сон становится менее глубоким в среднем.
2: А это и мужчинам, и женщинам одинаково?
4: И мужчинам,
2: одинаково?
4: И женщинам. Но дальше могут быть специфика, если мужчина храпит, а женщина нет, понятно, что кому тут будет хуже в этой ситуации.
2: А как же вот этот обмен энергии, вот чувство защищенности у
4: женщин? Я к этому
2: женщин.
4: Как раз и веду, что, казалось бы, вот должно это все работать.
2: Ну, спать в крепких мужских объятиях, типа, чувствовать себя защищенной, что
4: ну,
2: тебя...
4: Ну, часочек так можно, а вот всю ночь не получается.
3: Здесь немножко другой еще механизм работает, если позволите. Это мы говорим не про спать с любимым человеком, а засыпать, например, с любимым человеком. Вот у детей, к примеру, да, есть такая особенность, они иногда боятся засыпать одни или спать одни. И что помогает? Да, им не хватает, например, тактильного чувства. Такая у нас есть в мышцах глубокая рецепция. Вот. И, например, таким деткам, если подложить теплую игрушку, такие есть игрушки-грелки, например, их промассировать, сделать массажик им, там, в теплой ванне, то есть расслабить сосуды и, соответственно, мышцы, и накрыть еще утяжеленным одеялом, такие детки засыпают лучше. И дальше качество сна у них лучше. А кроме того, что вообще качество сна определяется, например, освещением, да, в комнате, но еще и время до сна тоже очень важно. Почему, например, так работают стимуляторы наподобие там, кофеин. Кофеин, хотя не совсем стимулятор, это не стимулятор, это такой антисон. Вот, то есть он блокирует рецепторы, которые отвечают у нас за сон, и как бы мы не засыпаем. Есть еще один важный гормон, это мелатонин, гормон сна. Соответственно, когда мы смотрим что-то перед сном, например, у нас светит из экрана в глаза пучок синего света, то так срабатывает система, что она думает, сейчас день, и, в общем-то, спать не совсем нам необходимо. Когда мы убираем этот источник освещения, мозгу нужно примерно полтора часа для того, чтобы накопить достаточное количество мелатонина. Кроме того, что кофеин не заблокировал рецепторы, мы еще должны и стимулировать выработку мелатонина. И мелатонин как раз позволяет перейти вот в эту фазу глубокого сна, она прям буквально в начале ночи начинается. Достаточно эффективно и, соответственно, сработать вот всем механизмом, о которых говорил Сергей.
2: То есть перед сном все равно свет лучше, чтобы был приглушенный, да. Даже если ты уже не в кровати, а как-то собираешься ко сну, вы говорите, полтора часа нужно, да?
3: Да?
2: Телевизор нет, телефон нет, тут есть... а книгу можно?
4: Смотрите, тут есть хитрости. Нереалистично, в общем, современному человеку рекомендовать отказ от компьютера, телевизора и телефона за 3 часа до сна. То есть можно такую рекомендацию
2: дать. А вообще это хорошая рекомендация,
4: вообще,
2: да?
4: Конечно, хорошая, ну, полтора часа, да. Но соблюдать, ну, минимум полтора, но вообще там даже 2-3 рекомендуют, потому что не у всех это все так быстро срабатывает, это тоже генетическая есть особенность. У некоторых людей это медленно, это вот совы обычно они, это у них медленно срабатывает вот эта светочувствительная система. Ну, я к чему говорю? Тут было произнесено очень точно, что таким стимулирующим эффектом, который не дает вырабатываться мелатонин, обладает именно синий свет. Коротковолновая часть спектра, так называемая, то есть это синий холодный свет. И поэтому вечером освещение можно, и экран можно, но можно смещать его цветность в теплую зону, в оранжево-желтую зону. А для этого существуют на компьютерах, на телефонах специальные программы. Если вы там посмотрите ночной режим, он что делает? Он делает экран более оранжевым.
2: Ага.
4: Это действительно биологически обоснованно. Синяя часть спектра уходит, свет остается, вы можете работать, при этом это не мешает такой степени выработки мелатонина. Надо понимать, что это все равно может мешать, если свет слишком яркий. Яркость тоже важна. Но если свет не очень яркий и не содержит синего, то, ну, мало содержит синего, то это в целом нормально. Я вот пользуюсь такой программой, я заметил большую разницу в качестве засыпания после того, как я установил. Угу. То есть это можно рекомендовать, потому что многие люди все равно перед сном работают и так далее. Для них нереалистично просто перестать это делать. Можно надеть либо желтые очки, знаете, специальные такие оранжевые очки, как горнолыжные, только не горнолыжные. А можно поставить программу на компьютер или телефон.
2: Друзья мои, никуда не отходим от экранов, потому что сейчас можно смотреть в экран всего лишь 4:30. И это суббота. Сейчас новости, а мы совсем скоро вернемся.
0: Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
5: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
5: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
5: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Корине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Явка на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва на момент закрытия всех избирательных участков во второй день голосования составила более 44%. Это следует из данных на сайте ЦИК. В Подмосковье на избирательные участки пришли 39%. Одна из самых высоких явок в ДНР – более 80%. В России завершился второй день голосования. Завтра – основной день выборов депутатов Госдумы. Все кибератаки на систему дистанционного электронного голосования в Москве успешно отражены и не повлияли на ход выборов. Об этом заявил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев. Он отметил, что с момента начала выборов фиксируются масштабные кибератаки на московскую систему ДЭК. Он подчеркнул, что эти кибератаки кардинально отличаются по степени подготовленности, масштабу и распределенности. Словакия не отправит солдат воевать с Россией или какой-либо другой страной под выдуманным предлогом. Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо. Он отметил, что статья 5 устава НАТО о коллективной обороне в случае нападения на одного из членов предполагает широкие возможности для оказания помощи подвергшимся нападению странам. Ранее он отметил, что Украина совершила огромную ошибку, отказавшись от мира с Россией в 2022 году. Фицо заключил, что западная стратегия

0: планировать работу по восстановлению Сирии, развитию международных отношений и борьбе с терроризмом, а также контролировать реализацию соответствующих проектов. По его словам, восстановление Сирии продолжается, а протяженность общей границы двух стран составляет 911 километров. Фидан отметил, что происходящее в Сирии непосредственно отражается на Турции. По словам министра, в ходе встречи с президентом Сирии на прошлой неделе обсуждались послания, переданные ему президентом Турции. Стороны также обсудили региональные риски и вопросы внутренней интеграции Сирии, добавил глава МИДа Турции. Еще больше новостей, а также фото и видео подробности значимых событий есть в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Точка опоры с Юлией Барановской.
2: Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Выясняем, сколько же лет мы по факту сможем прожить. И не просто прожить, а прожить качественно. И помогает мне разобраться в этой интересной теме мои сегодняшние гости. С удовольствием вам еще раз их представлю. Психофизиолог, преподаватель факультета психологии МГУ Вячеслав Лебедев. Еще раз здравствуйте.
3: Здравствуйте, Юля.
2: Молекулярный биолог, научный сотрудник Института биологии старения и медицины здорового долголетия Сергей Харитонов. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Я всегда себе представляла с детства, я не знаю почему, что мозг, он какой-то вот особенный. А потом я не буду называть фамилию вслух, потому что слишком громко она прозвучит, и я без разрешения не могу. Но один раз в приватной беседе он так на меня посмотрел, очень большой профессор, очень умный дяденька, он мне так положил руку на плечо и сказал: «Юлечка, мозг — это божественная субстанция, нам не подвластная, до конца не изученная». Вот я его на самом деле себе так с детства и представляла, и я все время думала, ну почему же вот он же хочет долго жить. Вот вы говорите, мозг отдельно, типа, если достать в пробирку положить, он до 150 сам протянет. Но почему же он не может заставить наш организм, мы же, в принципе, для него все наше тело, это как место, где он живет. Что ж ты, мозг любимый, еще ничего не придумал, чтобы тело-то долго и качественно оставалось на этом свете жить? Вот. Нет?
3: Мозг, может быть, бы и хотел, и мы, как, да, да, собственно, сознание, которое продуцируется мозгом, и мозг действительно самый сложный объект в известной нам Вселенной.
2: Но вот мне понравилась эта божественная, говорит, субстанция.
3: Да, вот, и, может быть, эта субстанция хотела бы жить дольше, но есть такая штука, как биология, естественный отбор, который привел нас к тому, что выживание особи достаточно долго, это не совсем эффективно и продуктивно для выживания вида, то есть это опасно, поскольку для изменчивости, поскольку мы должны были быть адаптивными к среде, постоянно меняющейся среде. На протяжении достаточно большого количества лет, это миллионы лет эволюции, привели нас вот к той точке, в которой мы сейчас находимся, и для выживания вида долгая жизнь организма была, ну, неэкономной. Поэтому генетика распорядилась так, что, смотрите, старение — это не просто накопление каких-то ошибок, да, или увядание. Старение, скорее всего, да, сейчас есть много разных представлений, но, скорее всего, это некоторая запрограммированная история, как, например, листья, вот, да, вот сейчас наступает осень, и листики становятся желтыми и оранжевыми, не потому что становится слишком холодно, запускается механизм, который заставляет листья опадать, и дереву готовится к зимнему периоду. Примерно такая же история работает у нас в организме, и что самое интересное, вот здесь, да, такой возникает парадоксальный вопрос, когда я спрашиваю там студентов, когда начинается старение, то есть когда мы начинаем на самом деле стареть. Оценки разные, но мало кто приближается к истине. По факту мы начинаем стареть буквально сразу же, как только мы рождаемся. То есть процесс...
4: О, я вас подкорректирую, и вышла публикация недавно по некоторым молекулярным механизмам. Первые признаки старения наблюдаются на втором триместре
3: беременности. Ну вот. То есть, короче говоря, мы дойдем.
2: Я еще родить не успела, он уже серьезно.
4: Да, отдельные его элементы уже начали накапливаться, возраст зависимые.
3: То есть это параллельные процессы, понимаете? То есть старение — это не просто там остаток жизни, а это параллельный процесс, это программа, которая вот в генетике как-то работает. Поэтому это программа, которую мы в целом начинаем лучше понимать. Есть даже такая информационная теория, да, старения. Представьте себе, себе, что это вот операционная система, как на компакт-диске записанные какие-то вот данные. И когда наш организм строится, вот эта нервная система строится, да, и перестраивается, тело обновляется, с этого диска считывается постоянно информация. И поскольку она считывается, она начинает потихонечку, ну, как бы затираться, где-то появляются ошибки, и этот диск работает все хуже и хуже. Соответственно, были исследования, которые...

0: которые показали, что мы можем вот эту вот программу восстановить до исходного состояния. Вот, например, стволовые клетки, да, там потенциальные клетки, то есть вернуть, например, какие-то клетки, которые уже как бы должны были постареть и исчезнуть, к молодому состоянию. Вот если в этом контексте рассматривать, то мы сейчас не просто адаптируемся к окружающей среде, да, как наши предки, вот биологические организмы, а мы научились среду под себя адаптировать. Вот это большая разница человека и всех остальных животных. Угу. Да, то есть животное, вот оно живет, например, там в океане, оно адаптировалось к жизни в океане. Кто-то в горах там и так далее. Угу. Вот, кстати, недавно узнал, что голуби, оказывается, это горные птицы. Вот, им просто в городе вот лучше понравилось.
1: Просто кормят лучше.
0: Лучше кормят, да. Вот, они тоже, кстати, вот раз и адаптировались. Но не все так умеют быстро делать, а человек научился. То есть мы, например, можем изобрести скафандр, акваланг, космический корабль, полететь в космос там, где вообще... Ну,
2: в конце концов, батарею еще дома можем поставить, чтобы от холода не замерзнуть. Ты даже дом надо еще научиться
0: точно
2: построить.
0: Точно так, точно так. И сейчас, возможно, мы приблизились к тому, что мы научимся вот свой скафандр биологический ремонтировать для того, чтобы дольше жить. Но там возникают другие проблемы и вопросы. Есть такой феномен серебряного цунами. Я, может быть, забегаю вперед, но в целом человечество стареет. И это большая нагрузка на все человечество. Вот смотрите, сейчас...
2: Что значит человечество стареет?
0: Это означает, что сейчас, например, я могу ошибиться в точной цифре, но 1 из 10 или 1 из 9 человек это старше 65 лет на планете Земля. Угу. К 2040 году плюс-минус будет каждый 6-й. То есть мы живем дольше, рожаем меньше, и серебряный цунами, это означает, что седовласых людей становится больше, а это значит, что экономика испытывает определенную нагрузку, эти люди, да, они тоже участвуют в экономических процессах, и нагрузка на здравоохранение, на социальные службы, она тоже растет. И если мы будем жить дольше, нам придется решать совершенно другие вопросы, они достаточно глобальные и неизбежные.
1: Да, это очень сложная ситуация, потому что длинная жизнь, это, ну, не для общества не очевидно, что это очень хорошо. Да. Особенно, если мы говорим о государстве, о его каких-то подходах к здравоохранению, это очень сложно, потому что человек, который на пенсии, например, да, он экономически уже не активен, то есть он не производит добавочную стоимость, не вкладывает в общий ВВП страны, а потребляет. Соответственно, чем больше доля таких людей, тем больше растет нагрузка на всех остальных, кто работает. И поскольку мы, безусловно, вот мои коллеги в том числе разрабатывают методы продления жизни, то это такая социальная проблема, которая нас ждет.
2: А почему? Ну, увеличит опять пенсионный возраст.
1: Придется делать так, а это требует все-таки адаптации. Некоторые профессии спокойно переживают, условно говоря, в офисах работать, работать интеллектуально. Можно в любом возрасте, если вы в своем уме. Это даже лучше, потому что здесь люди с возрастом приобретают больше опыта, больше мудрости, они будут более эффективны. А есть работы
2: физические,
1: да, где это просто невозможно. И, ну, то есть мы будем, конечно, стараться и продлевать. И сегодня, понятно, что там в том же профессиональном спорте, там, в каком-нибудь футболе, сегодня уже есть футболисты, там, 39-40, кто еще играет, там, и легенды футбола, там, и Месси, и ряд других.
2: Да, то, что казалось раньше, вообще невозможно.
1: Невозможно,
2: да.
1: Потому что медицина, да. Потому что уход, потому что питание. То, что 20 лет назад в таком возрасте уже профессионально не летали. Угу. Да? Вот мы это видим. Но все-таки не так быстро этот порог будет двигаться, как будет быстро накапливаться количество людей в возрасте. И с этим нам придется иметь дело. Я не говорю, что это однозначно плохо, это скорее такой естественный процесс, естественный вызов, который перед нами, как перед обществом стоит. Как перестроить жизнь, экономику, чтобы это было комфортно для всех. Это сложный момент.
2: Ну вот, кроме того, что мы уже обсудили, какие-то вот совсем такие легкие, практические советы, ну потому что люди-то думают, ну сейчас нам точно в эфире скажут, что делать, чтобы прожить до 150. Слушайте, уже про сон мы очень подробно разобрали. Ну какие-то вот элементарные навыки. Мне всегда казалось, что надо все-таки, ну вот, когда речь заходила там о старении, мне всегда казалось, что для того, чтобы не состариться, нужно много двигаться, читать, заставлять свой мозг все время что-то делать, новые навыки какие-то приобретать, какую-то даже новую профессию. Вот мы с вами до эфира упомянули проект «Московское долголетие», а это вообще национальный проект, и сейчас он по всей стране. Мне кажется, что он тоже жизнь продлевает. Это мои собственные ощущения. Ни в коем случае ни на чем не основанные, просто интуитивные. Вот какие такие советы практические?
1: Тут, смотрите, из того, что мы еще не разобрали, мы кое-что уже упомянули, да, связанное с образом жизни и так далее. Вот давайте про физическую активность проговорим. Здесь все давно знали, что чтобы долго жить и быть здоровым, нужна физическая активность, но современная наука может нести некоторые уточнения, которые многим могут быть полезны. Смотрите, тренировки бывают разные. Кто-то бегает трусцой, кто-то ходит играть в футбол, кто-то тягает штанги. И вопрос, а какие должны быть нагрузки, чтобы улучшить максимально максимально усилить эффект на...
2: И не навредить.
1: Не навредить, но, тем не менее, максимизировать эффект на здоровье и продолжительность жизни. И вот тут современная биология нам говорит, что вот есть два принципиально разных типа тренировок. Первый называется кардиотренировки, аэробные тренировки. Это бег, активный спорт, вот эта вся история, велосипед, плавание. Когда нет дополнительных весов, есть нагрузка, и максимальная нагрузка идет на сердечно-сосудистую систему, работает все тело.
0: Да. Здесь она должна быть еще умеренная, потому что можно, да, слишком интенсивно работать. И...
1: Понятно. Я просто пока тип нагрузки описываю, что вот есть кардиотренировки, а есть тренировки силовые, тренировки с отягощением, там, где работает в первую очередь целевая группа мышц. Ну, когда вы штангу поднимаете, или гантелью, или что-нибудь еще, или гирю. И оказалось, что эти два типа тренировок оказывают принципиально разный и даже противоположно направленный метаболический эффект. Оба этих эффекта нам нужны. Тренировки кардио запускают такие биохимические пути, которые даже напоминают то, что происходит с организмом при голодании. Это пути, связанные с очисткой клеток от клеточного мусора, от межклеточного мусора, с утилизацией всего неработающего. Кардиотренировки, сердечно-сосудистые тренировки, аэробные тренировки запускают очистительные, грубо говоря, процессы, что очень важно с возрастом, потому что с возрастом накапливаются вот эти самые поврежденные белки или неработающие клетки, или неработающие органеллы внутри клеток. Это все надо чистить, это надо стимулировать. Это стимулируется бегом, плавание вот этими вещами. Золотая рекомендация состоит в том, что, чтобы запустить эти процессы, требуется 20-30 минут нагрузки, кардиоаэробной нагрузки умеренно высокой интенсивности. Что такое умеренно высокая интенсивность? Тут есть формальный критерий, ну, 70% от максимума. Есть еще более формальный критерий, для этого вы должны знать свое максимальное потребление кислорода, но не будем мучить наших слушателей. Просто по ощущениям, 70% от максимума нагрузки, бег, плавание, велосипед, 20-30 минут, 1-2 тренировки в неделю будет запускать вот эту часть полезных метаболических процессов. А есть вторая часть, которая запускается силовыми. Это другие биохимические пути, которые связаны с ростом. Ростом мышц, делением клеток, улучшением восстановления и регенерации, с развитием вот такого рода процесса. Это другие противоположные процессы. Там мы убирали, теперь добавляем. Это силовые. И они обязательно должны быть, потому что с возрастом мышечная масса падает. А мышцы, они не просто нужны, чтобы штанги поднимать. Мышцы — это биохимически гормонально активный орган. Это как железа внутренней секреции. Вот есть поджелудочная, щитовидная. А есть мышцы. Мышцы тоже вырабатывают несколько десятков гормонов и гормоноподобных веществ, которые влияют и на мозг, и на его способность к обучению и ясность мышления, и на метаболизм сахара, и на метаболизм жиров, на все. И когда мышцы становятся меньше, все эти процессы метаболические у нас начинают разрушаться. Поэтому силовые, как необходимая нагрузка для долголетия, обязательны. Вот вы ходите на пилатес, например, ну не вы конкретно, я имею в виду кто-то, наш слушатель, и думают, вот я на пилатес 4 раза в неделю, все, у меня спорт закрыт, супер. Пилатес — интенсивная нагрузка.
2: То есть, оказывается, штангу тоже надо поднимать.
1: Штангу тоже надо поднимать.
0: Или да. Работа с собственным весом, собственно, но силовая. Грамотная. Да,
1: да, силовая. Но силовая. Да.
2: То есть, получается, я думала, для мозга важна книга, оказалось, что штанга тоже
1: мы
2: неплохо.
1: Мы просто до книги не добрались, еще подождите. Книга тоже.
0: Постепенно по ступенькам, да. Сергей правильно сказал, да, что это такой гормональный орган. Кстати, мы еще и до кишечника не добрались, там тоже своя история. Но вот мышцы, да, они вырабатывают, вот, соответственно, миокины, это важная штука для работы нашего мозга, и они вырабатывают еще такой фактор роста нервов, это BDNF, в сокращенной аббревиатуре. Этот фактор, он способствует тому, что называется нейропластичностью. Нейропластичность — это способность нашего мозга меняться под воздействием опыта. Соответственно, когда вы читаете книгу, и чтобы прочитанное не ушло как бы, да, сквозь сито, необходимо, чтобы нервные клетки как бы образовали нужные связи друг с другом, и эти связи были достаточно устойчивые. Соответственно, нужно некоторое, даже не топливо, а удобрение для этих связей, да, чтобы они выросли. Вот как раз BDNF — это тот фактор, который способствует росту и закреплению вот этих связей. Поэтому без движения, да, читать книжку — это не очень хорошая
2: история. То есть лежа в кровати все время читать книги, никакого эффекта не будет. Сидячий, надо, чтобы было и все.
0: Да, недостаточно. Сидячий образ жизни.
2: А с кишечником, который называют, кстати, вторым мозгом, да? С кишечником что?
1: Неправильно называют.
0: Нет? По-другому немножко, да.
1: Да. То есть там много нервов в кишечнике, и даже есть такие нервы, которые начинаются, это называется интрамуральный нервный волокна. Очень красивая история. Это нервы, которые начинаются в кишечнике и заканчиваются в кишечнике, не связаны напрямую с мозгом или нашей нервной системой другой. Они как бы автоматию кишечника запускают. Он сам себе может что-то там решать, но...
2: То есть он самостоятельно иногда бывает?
1: Во многом, да. Он
2: не спрашивает разрешения у мозга.
1: Полуавтоматический, такой, как сердце немножко. Сердце тоже может биться само, а может по указке. И вот кишечник тоже так работает. И с ним, конечно, огромная история. Все, наверное, слышали уже, это такая уже притча во языцах, ось кишечник-мозг, может быть, слышали. Про связь двустороннюю между кишечником и мозгом, когда мозг подсказывает кишечнику, что делать, а кишечник подсказывает мозгу. И это сегодня, конечно, уже не просто какая-то красивая история, описанная на уровне биологических механизмов такая регуляторная система, поддерживающая тонус всего организма. Потому что кишечник вырабатывает целый набор, как и мышцы. Мышцы вырабатывают миокины, а кишечник вырабатывает кишечные пептиды. Это своя группа гормонов, которые раньше думали, влияют на там, метаболизм энергетический, на усвоение сахара, усвоение жира. Думали, вот для этого они нужны. А оказалось, они все влияют на нашу психику, самочувствие и здоровье нейронов очень-очень глубоко. Вот эти кишечные пептиды, вещества, изначально вроде бы нужные для пищеварения, на самом деле регулируют нашу мотивацию во многом. Тревожность. Способность чувствовать удовлетворение от побед, способность вообще мозга производить всякого разного рода нейромедиаторы, тот же там серотонин, дофамин.
2: То есть ты можешь впасть в депрессию, потому что кишечник так сказал?
1: Да, еще как, еще как.
0: Не только сам кишечник, а еще и бактерии, да, то, что называется микробиомом, которые выделяют вот те самые вещества, да, витамины группы В и серотонин, и там много всего разного интересного. И поэтому, конечно, но есть один важный момент, да, вот этот ось кишечник-мозг, это такая магистраль, которая не просто, да, посылает там сигналы друг другу. И вот как раз мы говорили, когда про сон и вот про вот эти все стадии сна, оказывается, что когда мы попадаем в определенную фазу сна, то кишечник, он не просто посылает сигналы, а мозг начинает как бы его калибровать. То есть мы можем увидеть в мозге, в зрительной коре головного мозга, которая днем занимается обработкой зрительных сигналов, представляете, мы можем там увидеть сигналы от кишечника. То есть мозг начинает как бы калибровать всю эту внутреннюю кухню. Поэтому здесь, конечно, вот это все очень такой большой комплекс. И то, о чем мы говорили, самые простые рекомендации, да, это вот физическая активность должна быть. Дальше это питание, безусловно, причем, да, оно должно быть и сдержанным, и должно быть как можно более сбалансированным. Есть там тарелка здорового питания, условно говоря, чтобы не придумывать велосипед. Да, в медицине давно уже понятно, что есть там тарелка здорового питания, можно погуглить, посмотреть, она везде есть. Еще одна важная история, то есть когда вот мышцы движения дают нам вот эти все факторы, да, соответственно, наши нервные клетки, нервная система, она все это дело внедряет в когнитивную сферу, нам дальше нужно где-то это применять. То есть, например, тренировать мозг там кроссвордами или шахматами наедине с самим собой недостаточно эффективно. Наш мозг социальный орган, и он требует социальной активности. Поэтому есть большие исследования психологические, есть исследования нейробиологические. Когда человек в группе находится, вот опять же, московское долголетие, он там не один, не изолирован, он решает какие-то задачи в группе. Вот это очень мощный стимул для того, чтобы мозг понимал, так, я сейчас нужен, я получаю обратную связь, эмоции, да, и вот эта вся система, она начинает эффективно работать. То есть если просто заниматься спортом, решать кроссворды и хорошо спать, этого недостаточно. Нужна еще группа.
2: То есть у тебя должно быть все время ощущение того, что ты нужен, важен, да, что ты важнейшее звено вот этой большой системы.
1: Не обязательно важнейшее, тут эгоцентризм не обязателен, но нужно чувствовать свое место. Это правда очень нужно, потому что вот социальные стимулы являются одними из серьезнейших прям биологических стимулов для нашей жизни. Никуда от них не деться. Я еще тут добавлю, было такое большое исследование, называется 90-plus study, когда исследуют людей 90-plus лет, которые здоровее, чем в среднем положено для этого возраста. И смотрят, что они едят, куда они ходят, как они вообще дожили до жизни такой. Почему такие? И вот у них очень мало оказалось общего у этих здоровых стариков. Кроме одного. Почти все из них имели очень активную жизненную позицию, широкий социальный круг, имели хобби и знали, зачем они живут.
2: Вот! У нас есть вопросы от наших слушателей. Давайте в наушниках послушаем, а вы ответите.
3: Если мои бабушки и дедушки дожили до 90 лет, значит ли, что и я буду жить долго?
1: Отвечу сразу, нет, не значит. Ничего в нашей жизни, ну, как бы есть разные позиции на этот счет, но наша жизнь, в общем, не предопределена наперед. И в продолжительности жизни есть генетический фактор, он есть. Но только у людей с безупречной генетикой гены имеют большой вклад. Вот есть люди, у кого прям безупречные гены долгожителей, все гены долгожителей, вот у них они могут плохой образ жизни вести или что-то еще. Все равно будут жить. Да, но это очень маленький процент, 0,05%. Вот самый-самый край распределения. А вот для средних людей, у кого просто нормальная, хорошая генетика, у них гены вносят 15-20% вклада в продолжительность жизни, остальное все образ жизни, окружающая среда, вот те 14 факторов, про которые коллега говорил. Вот это самое главное, поэтому родители, да, знайте, что они вам дали базу, но знайте также, что ее очень легко испортить. Надо все равно следить за собой точно так же.
2: Да, но я, кстати, про этот процент вспомнила. Думаешь, господи, боже мой.
1: Да.
2: Не спит, не ест, бухает, это, то вообще. Как вообще еще живой?
1: Есть такие единицы. Единицы такие есть, на них ни в коем случае нельзя ориентироваться. Это люди с уникальной генетикой.
2: Таких мало, короче, друзья мои.
4: Можно ли избежать деменции? И начиная с какого возраста, стоит задуматься об этом.
0: Ну вот это как раз, да, об этих 14 факторах. Я их еще называю 14 факторов деменции или 14 всадников деменции. Да, есть крупные факторы. На самом деле, самый первый глобальный фактор, примерно 5-7%, это образование. Мы не очень любим, да, работать. Вот наш мозг ленив. И дети не очень любят учиться. Это нормальная история. Поэтому, когда мы даем нашим детям хорошее образование, это плюс 5-7%. Ну, это, на самом деле, больше социальная история, чем генетическая, чем биологическая. Дальше это, соответственно, не не курение и не алкоголь, как оказывается, а это именно вот эти вот, значит, плохой холестерин, назовем его так.
2: И то есть это еда, да?
0: Это еда, да, это фастфуд.
2: И как раз-таки физическая нагрузка. Холестерин это что же? Это
0: в том числе, в том числе.
2: Ну, сосуды для того, чтобы были, их же надо все время тренировать.
0: Можно тренировать сосуды, да. Юлия, да, но, к сожалению, если, например, у человека нарушены там механизмы, связанные с инсулином, с накоплением вот этих вот всех веществ, то тогда можно тренироваться, есть фастфуд и как бы привести себя в не очень хорошее состояние. Значит, вот кроме этих историй, это зрение и слух, то есть как только у человека возникают проблемы со слухом, необходимо сразу же его компенсировать. Это слуховые аппараты, это коррекция слуховая, это до 27% снижает риск возникновения деменции в более зрелом возрасте.
2: А, то есть если есть нарушение слуха, не надо стесняться, надо поставить слуховой аппарат.
1: Как можно раньше.
2: Это очень важно слышать хорошо, да? И то же самое со зрением. Не стесняйтесь, носите очки.
0: Линзы, очки корректируйте.
2: То есть это важно хорошо видеть, да?
0: Супер важно, супер важно.
1: Ну, что определяет поток информации, который попадает в мозг. Понимаете, поток информации упадает, и, значит, орган, который его обрабатывает, тоже не поддерживается. И это очень очевидная связь. Мозг надо все время стимулировать сенсорной информацией.
0: Да. Остальные факторы по несколько процентов, поэтому это основные.
4: Кто стареет быстрее, мужчины или женщины?
1: Так нельзя сказать. Так нельзя сказать. В общем, стареют немножко с разной динамикой.
2: Но нам все время говорили, что мужчины и женщины.
1: В России один из самых крупных гендерных разрывов продолжительности жизни в мире. У нас мужчины живут меньше женщин в среднем, по-моему, на 10-11 лет. В среднем. Это была статистика, по крайней мере, там на какие-то 2022 и так далее.
2: И мы вот настолько на первом месте в мире?
1: Не на первом, но вот где-то близко. У нас один из самых крупных гендерных разрывов. Это связано не с генами и не с тем, что мужчины, а не мужчины, а с образом жизни, с социально-экономическими условиями. Но если выровнять эти вещи, то есть, то в целом в ожидаемой продолжительности жизни не будет у мужчин и женщин большой разницы, только это связано с образом. Мужчины больше склонны к риску, мужчины склонны к тяжелой работе больше, да, в среднем, чем женщины. Поэтому вот получается небольшой разрыв, который есть почти везде. Но где-то он маленький, где-то большой. Есть разница в ритмах старения, потому что у женщин есть менопауза, это достаточно такой сконцентрированный момент перехода на совершенно другой гормональный статус, когда женские половые гормоны перестают вырабатываться, как вырабатывались раньше, теряется способность к деторождению. Это тяжелый, ну, такой сложный, он может быть тяжелый или нет, но сложный все равно перестроечный период, который связан с ускорением некоторых процессов старения. У мужчин есть свой, это называется андропауза. Как сказать, мужская менопауза буквально есть такое. Но обычно она растянута во времени, она плавно происходит. Падение тестостерона начинается там после 35, идет мягко-мягко, по чуть-чуть, с небольшими всплесками.
2: С 35?
1: Там в районе, да. В районе там 44 лет может быть всплеск, и в районе 60 лет может быть всплеск, ну то есть резкое изменение. Но в среднем это идет более стабильно. Поэтому мужчины, можно сказать, стареют чуть более плавно, если образ жизни на нормальный. Женщины, у них есть чуть более вот такая программа, да, связанная с деторождением. А в основном, там, на 90 лет разницы особо нет.
0: Это, знаете, как момент с тем, что женщины хуже ориентируются в пространстве, да, это связано с нашим мозгом. На самом деле это миф, вот, и если дать установку, то женщины лучше справляются с этими вещами.
1: Слушайте, у нас коллеги на биофаке прям нашли, вот, делали исследования функциональные и показали, что женщины хуже ориентируются, и у них чаще встречается топографический кретинизм, и хуже активируются зоны... Хуже активируются зоны, связанные с пространством. Знаете, еще есть задачки на пространственное воображение, где нужно фигуру мысленно вращать.
0: Да, вот как раз
1: женщины обычно хуже делают.
0: Вот как раз в этих задачах, смотрите, было доисследование, когда показали, что если есть социальная установка, что, смотрите, мы даем вам задачу, в которой женщины хуже справляются. Когда давали установку, то есть очень важно, какой посыл идет, да? То есть возможно, что не эта зона хуже активна или не развита, она может быть просто не активируется из-за того, что есть вот такая установка социальная. Да. Когда женщинам говорили, что женщины с этой задачей справляются лучше, разница либо нивелировалась, либо женщины лучше с ней реально справлялись. Поэтому хорошее исследование.
1: Да-да-да, я видел такое, да, я про другое немножко видел, но действительно в том, как решают люди задачки, важно, вы ему сказали, что он справится или нет заранее ребенка. Вы скажите, что да, эта задачка легко, ты справишься. И ребенок чаще решит, чем если сказать, эта задачка очень сложная, олимпиадная, будет очень сложно, скорее не решит. Вот это вот важно, может быть, слушателям тоже кому-то знать, что надо всем говорить детям, что вы совсем справитесь, и они правда будут справиться.
2: И взрослым тоже.
1: И взрослым тоже.
0: Да, конечно.
2: Смотрите, на самом деле я очень рада, что последний вопрос прозвучал именно так, как от наших слушателей, потому что есть очень много мифов. Я очень хочу вас попросить прийти еще раз на эфир, а наши зрители как раз-таки вот сейчас в комментариях напишут эти вопросы. Ну, например, вот условно. Вот у меня буквально вчера стоял начался разговор случайно там. Мне мой знакомый говорит, ну вот стоит на столе тарелка с лососем, он говорит, вообще лосось надо есть. Я говорю, для чего надо? Он говорит, а ты что, не знаешь, вот в Норвегии люди живут дольше всего, потому что они едят лосось, клянусь.
1: Они в основном треску, если что, едят, ну
2: да,
1: ладно.
2: Да, я ему то же самое говорю, вообще там треску едят. Он мне говорит, нет, ты ничего не знаешь, едят лосось и очень долго живут. Я говорю, слушай, а тебя не смущает, что в Норвегии люди еще с детства ходят в трекинги очень много, но они такие суперактивные, еще что-то. Я говорю, и вообще, может быть, есть еще куча факторов. Но вот, знаете, очень много мифов. Опять же, пептиды, которые вы упомянули, да, сейчас все активно начинают там их колоть, а вот я сейчас привезу там откуда-то супердорогой. Потом вы тут же сказали, что как бы то, что работает там, не факт, что будет работать у нас. Не то факт. Есть есть очень много всяких историй, и хотелось бы эти мифы в эфире либо подтвердить, либо развенчать. Потому что, мне кажется, это очень важно, и у наших слушателей абсолютно точно есть вопросы. Я вас очень прошу, пообещайте мне это, пока идет эфир, что вы придете. И на самом деле, я вот прям соберу не свои вопросы, а конкретно запросы от наших слушателей по поводу вот всех этих мифов. Вы либо скажете, что да, это так, либо скажете, нет, ребята, это все неправда. Давайте сделаем.
0: Давайте, давайте с удовольствием.
2: Вот. Спасибо вам огромное. Жду ваших вопросов. Увидимся и услышимся совсем скоро, через неделю.
5: Проведение чемпионата мира по легкой атлетике в Кении. Контекст. Африка готовится к первым на своей территории международным состязаниям высшего уровня по одному из самых популярных видов спорта. Они пройдут в 2029 году. Найроби обошел других претендентов – Рим и Лондон. Событие важное и неоднозначное. С одной стороны, спорт должен объединять людей, страны и континенты. А это в том числе и вопрос равномерного распределения по ним мировых чемпионатов и олимпиад. С другой, за Кенией закрепилась репутация страны, в которой применение допинга спортсменами носит чуть ли не массовый характер. Впрочем, обо всем говорят цифры. 140 атлетов из этого не самого крупного государства находятся под санкциями ВАДА. А за 10 последних лет на допинге поймали 600 кенийских спортсменов. В антидопинговом агентстве в прошлом году обсуждался запрет на проведение в Кении международных соревнований. Но потом тема была снята с обсуждения. Власти пообещали бороться с приемом запрещенных препаратов и выделять на это крупные средства. Не последнюю роль сыграло и то, что Кения в легкой атлетике – один из глобальных лидеров. Сразу 5 кенийцев входят в топ-10 лучших африканских бегунов всех времен. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 вечера, столько же в Нижнем Новгороде и Воронеже. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. В России завершился второй день голосования в Госдуму. НАТО усилило разведактивность на Востоке. Турция предложила новую зерновую сделку России и Украине. Подробности далее. В России завершился второй день голосования на выборах в Государственную Думу. Согласно данным ЦИК, явка на выборах в Госдуму 9-го созыва по состоянию на 20.00 по Москве составила чуть менее 41%. Минцифры сообщило о попытках сорвать выборы на Дальнем Востоке. По данным ведомства, причиной временных перебоев с интернетом сразу в 4 регионах стали целенаправленные атаки на оптические линии связи. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала это «очень мощной диверсией». По данным ЦИК в Сахалинской области, неизвестные спилили опору, а в Хабаровском крае перерубили кабель в нескольких местах. Из-за этого проблемы со связью возникли также на Камчатке, Магадане и Чукотке. Связь восстановили в течение часа. НАТО усилило разведывательную активность у восточного фланга. За последние 4 дня самолеты радиоэлектронной разведки неоднократно патрулировали воздушное пространство у Калининграда, Польши и Литвы. Также выросло число морских и противолодочных вылетов. Разведка может быть связана с наблюдением за Балтийским флотом и маршрутами судоходства в Калининград. Турция направила России и Украине предложение по обеспечению вывоза зерна из Черного моря и ожидает ответ сторон, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. По его словам, на данном этапе трудно рассчитывать на соглашение, способное дать долгосрочный результат. Фидан отметил, что всем сторонам необходимо в полной мере осознать разрушительность конфликта и решить, продолжать ли боевые действия или найти приемлемую точку для прекращения взаимного уничтожения. Министр подчеркнул, что Анкара ожидает реакции Москвы и Киева на предложенный механизм. Военно-воздушные силы США в субботу перехватили самолет в небе над загородной резиденцией президента Дональда Трампа в Кэмп-Дэвиде в штате Мэриленд, сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки. Для того, чтобы привлечь внимание пилота, истребитель выстрелил сигнальными ракетами. Как указывается, люди могли их видеть с земли, однако они не представляли опасности. Произошло это прямо накануне прибытия Трампа в резиденцию на выходные. Режим повышенной готовности введен на территории всей Иркутской области в связи с участившимися случаями выхода медведей. О подписании соответствующего указа сообщил глава Приангарья Игорь Кобзев. По его словам, ежедневно в регионе фиксируется до 70 сообщений о выходе хищников. Всего за период активности медведей в этом году в Иркутской области поступило свыше 1500 таких сообщений. В связи с этим он настоятельно рекомендовал жителям и гостям региона отказаться от посещения лесов. Модель искусственного интеллекта Google Gemini во время тестирования в сфере кибербезопасности самостоятельно получила доступ к защищенным системам 3 реальных компаний, пишет The Washington Post. В пресс-релизе Google говорится, что инциденты произошли в мае во время тестирования, проводимого компанией Irregular, а выявлены были в июле. В Google подчеркнули, что во всех 3 инцидентах искусственная модель самостоятельно остановила взлом. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: С вами я, Егор Яковлев. Это «Исторический ликбез» на «Радио Спутник». Привет, папа. Сегодня мы будем вспоминать о том, что близится 80-летие завершения Нюрнбергского процесса Международного суда, который однозначно обличил главных нацистских преступников в целом комплексе преступлений, совершенных против всего человечества. Но на этом осуждение нацизма не закончилось. И сегодня мы хотели бы обратиться к стране, границы, которая нашему зрителю, нашему слушателю малоизвестна. Дело в том, что после главного Нюрнбергского процесса прошло еще 12 нюрнбергских процессов, на которых советское обвинение уже не присутствовало, так называемые «малые Нюрнберги», которые готовило исключительно американское обвинение. Но нам это интересно вот по какой причине. Дело в том, что там рассматривались преступления, которые были совершены на территории СССР, или не на территории СССР, но против советских граждан. И вот одним из самых любопытных таких процессов был процесс о Байнзацгруппах, тех самых эскадронах смерти, которые шли вместе с немецкими войсками и уничтожали первоочередных врагов Рейха, таких как коммунисты, евреи, цыгане, душевнобольные. И вот об этом мы сегодня поговорим с юристом, руководителем рабочей группы цифровой истории Иваном Будиловым. Ну, давайте по порядку. Начнем с того, что такое процесс об Айнзацгруппах, почему именно Айнзацгруппы были выделены в качестве вот отдельной группы преступников.
3: Как вы уже правильно сказали, после главного процесса над нацистскими военными преступниками прошла еще дюжина таких процессов, и процесс над Айнзацгруппами был 9-м малым нюрнбергским процессом. Он еще носил название «Соединенные Штаты против Отто Аллендорфа». Отто Аллендорф — это командир Айнзацгруппы D, группенфюрер СС, генерал-лейтенант СС, и он был главным подсудимым на этом процессе. Но самое интересное, как в итоге американцы выдвинули обвинение бывшим командирам и офицерам Айнзацгрупп. Изначально этот процесс даже и не планировался. Дело в том, что Отто Аллендорф 3 января 1946 года выступал в качестве свидетеля обвинения на главном Нюрнбергском процессе, и тогда он очень подробно рассказал про структуру Айнзацгрупп, про операции, которые эта Айнзацгруппа проводила, про приказы, которые она получала, инструкции. И Геринг, например, насколько я помню, даже сказал, что вот еще одна свинья, которая продала душу врагу, и она надеется уйти от виселицы, но он как в воду глядел, Аллендорф его ненамного пережил. И сегодня мы будем обсуждать книгу бывшего судьи, которым был председателем трибунала, это Майкл Анджело Мусмана, или Масмана. Он написал книгу, которая называется «Специальные команды Эйхмана. Карательная операция СС 1939-1945 год». Она переведена на русский язык. Насколько я знаю, ее выпустили еще в 2011 году, точно год издания не помню. Она написана очень красивым языком, художественной литературой, ее очень интересно читать и достаточно легко, хотя и содержимое достаточно тяжелое. Ну, что еще могу сказать? Повествование, естественно, ведется от лица самого судьи, он вспоминает об этом процессе, и параллельно он вспоминает о процессе над Адольфом Эйхманом. Это был бывший подполковник СС, который руководил депортацией евреев, лагеря смерти в концентрационные лагеря. И он выступал на процессе в Иерусалиме, Майкл Масмана, в качестве свидетеля. И он вспоминает и проводит параллели между процессом над Эйхманом и между процессом над бывшими офицерами и командирами Айнзацгрупп в Нюрнберге.
2: Ну, я сразу отмечу, что странное название, потому что Айнзацгруппа — это и специальные команды, да, они не были командами Эйхмана.
3: Это название книги.
2: Я понимаю, что это название книги, оно странное. Вот, это были не группы Эйхмана, это, если говорить о подчинении, были группы Гейдриха, Рейнхарда Гейдриха, главы управления имперской безопасности, человека, который был, наверное, там, был справедливо назвать правой рукой Генриха Гиммлера, главы СС.
3: Да. И вот возвращаемся к допросу Аллендорфа 3 января 1946 года, и американский прокурор Телфорд Тейлор, он охарактеризовал их как прорыв, как просто бомба какая-то, да, потому что впервые мир узнал о том, что такое Айнзацгруппа. И, насколько я помню, его допрашивал Джон Эйман и Иона Никитченко. Ему задавали вопросы, допустим, кого убивали Айнзацгруппы. И он тогда и пояснил, что это были и евреи, и цыгане, и коммунисты. Он очень подробно про это рассказал. И можно сказать, что вот Уитни Харрис, это тоже американский обвинитель, он сказал, что Аллендорф своими показаниями, ну, способствовал созданию такого процесса. Американцы, они задумали изначально даже не 12, а 18 судебных процессов, и когда Аллендорф дал такие показания, сначала в британском плену, а потом уже в Нюрнберге, они решили выделить его процесс как Аллендорф и другие высокопоставленные офицеры и руководители гестапо, СД и в целом Главного управления имперской безопасности, но не выделяли его как вот процесс против бывших командиров Айнзацгрупп. И уже потом американцы, они же захватили очень много документации нацистов на Принц-Альберт-штрассе, где была штаб-квартира Главного управления имперской безопасности, они изъяли, насколько помню, 2 тонны документов. И вот среди них были в том числе отчеты Айнзацгрупп. Это и есть та самая доказательная база, потому что свидетелей на процессе было немного, всего 19. И насколько я посмотрел, смотрел, там не было ни одного свидетеля из Советского Союза. То есть это, кстати, были и бывшие эсэсовцы, и бывшие очевидцы и эксперты в том числе выступали. 19 свидетелей. Всего нам известно 95 донесений о событиях. Хайнзесгруппе одно донесение утерялось, оно потеряно. И потом Телфорд Тейлор, он поручил молодому прокурору Бенджамину Ферренсу, это выпускник Гарварда, окончил юрфак Гарвардского университета, он прекрасно знал немецкий язык, он служил в американской армии, он поручил ему изучать эти документы и искать в том числе обвиняемых в лагерях для военнопленных и лагерях для интернированных. И Бенджамин Ферренс, когда начал изучать эти документы, он решил поговорить с Тейлором и убедить его в том, что нужен отдельный дополнительный процесс. Но тогда американская оккупационная администрация сталкивалась с трудностями. Не хватало ни бюджета, ни персонала для проведения таких процессов. И вместо 18, например, 3 сократили, посчитали их менее необходимыми. Но потом все-таки Тейлор изменил свое мнение, в источниках не написано, почему он это сделал. Видимо, Ферренс убедил, что там огромное число убитых на территории Советского Союза. Фигурирует цифра в обвинительном заключении не менее 1 000 000 человек. То есть на самом деле от 1 000 000 до 2 000 000. Ну, это приблизительные оценки. И вот в качестве обвинения, это вот эти самые донесения о событиях, Райнес Мельдунген, донесения о событиях в СССР. Там они очень подробно описывали, сколько они убили, когда они убили, в каком конкретном населенном пункте. И вот эти донесения они все собирали и отправляли в Берлин. Они отправляли их либо по радио, либо курьерской почтой. И таких донесений было составлено где-то с июня 41 по май 43 года. И там очень подробные сведения о количестве убитых евреев, других советских граждан, о местах совершения их преступлений и тех подразделений, в которых в нем участвовали. Потому что, например, Айнзацгруппам были приданы полицейские батальоны, и они тоже им помогали. И Вермахт активно сотрудничал с Айнзацгруппами. Они предоставляли и горючие, и боеприпасы, и кто-то мог добровольно пострелять. И это тем самым развенчивает миф о чистом вермахте, который был в ФРГ очень долго, до 95 года, когда прошла знаменитая выставка «Война на уничтожение». Ну, вернемся к Айнзацгруппам. После того, как они изъяли в Берлине вот эти все папки, это 578 папок с документами из фондов РСХ, они начали их изучать. Это огромное количество материала, работа шла достаточно медленно, но в итоге выделили деньги на этот процесс и выделили обвинение. Давайте познакомимся сначала с обвинением, кто был со стороны обвинения и кого обвиняли. Ну, три судьи. Первый — это судья Майкл Анджело Масман. Это судья из города Питтсбург, штат Пенсильвания. Потом Джон Джошуа Спейд. Он из штата, насколько я помню, Алабама. Он бывший адвокат. И Ричард Диксон. Это бывший верховный судья штата Северной Каролины. Три судьи. Теперь по поводу обвинения. Ну, главный у нас Бенджамин Ферренс, молодой человек, 27 лет, ну, чуть-чуть постарше меня. Ему выделили 4 прокуроров, и каждый из этих прокуроров занимался конкретной Айнзацгруппой. Сам Бенджамин Ферренс занимался делами Айнзацгруппы Б, которая действовала на центральном участке Восточного фронта и двигалась за группой армии «Центр». Потом Питер Уолтон занимался делами Айнзацгруппы Д, Джон Гленси занимался делами Айнзацгруппы А, и Арност Хорлик Хохвальд, он занимался делами Айнзацгруппы С. И вот так вот они распределили между собой вот эту работу.
2: Нам надо уточнить, что Айнзацгруппа А действовала на северном направлении, вплоть до Ленинграда. Айнзацгруппа Б — это центр, соответственно, Белоруссия и запад России, Смоленск и так далее. Айнзацгруппа С — это юг. И Айнзацгруппа Д работала в Крыме и впоследствии
3: Кавказ,
2: также юг России.
3: Ну, Молдавия еще, южные области России, Украина, Крым, Кавказ, да. Теперь давайте познакомимся с тем, кого обвиняют, кто был подсудимым. Всего было 24 человека изначально. Один подсудимый, Эмиль Хаусман, это офицер из Айнзацкоманды 12, он покончил с собой после предъявления обвинения. На допросах он, конечно же, свою вину отрицал, говорил, что ни в каких казнях он не участвовал. И 31 июля 1947 года в Нюрнберге он повесился в своей камере.
2: Ну, распространенная вообще ситуация.
3: Да, и один из подсудимых, Отто Раш, мы, может, позже коснемся, тема очень интересная. Это был командир Айнзацгруппы С. Он был очень болен, у него была болезнь Паркинсона, его парализовало практически, и его дело было прекращено, выделено, хотя Отто Раш выступил на процессе, он рассказал немножко, причем рассказал сначала о себе, о своей семье, о том, как его воспитывали, и лишь немного коснулся Einsatzgruppe C. Насколько я помню, что был такой момент, когда его адвокат Ганс Зурхольц сказал: «Оставьте, господи, этого подсудимого в покое, вы же не видите, его трясет». На что обвинитель сказал: «Меня бы тоже трясло, если бы я убил столько человек». Einsatzgruppe C, которого возглавлял Рашн, на территории Украинской ССР убило не менее 90-92 тысяч человек во время его руководства. Но Раша в итоге выделили, потому что он был очень болен, и он вскоре умер еще в 1948 году вот, в результате болезни. А всего осталось 22 человека. Ну, давайте еще раз ознакомимся. Первый ряд, кто там сидит. Группенфюрер СС, как я уже сказал, генерал-лейтенант полиции Отто Оллендорф, руководитель Einsatzgruppe D. Окончил университеты Лейпцига и Гетингена, изучал право и общественные науки. Одно время стажировался в окружном суде Хильдесхайма. Следующий. Хайнц Йост. Это тоже бригадефюрер СС, генерал-майор СС, руководитель Einsatzgruppe A. Изучал право и экономику в университетах Гиссена и Мюнхена. Бригадефюрер СС Отто Раш. Доктор права и доктор экономики. Две докторские степени. В прошлом мэр Виттенберга. А сейчас Лютерштадт Виттенберг город называется. Бригадефюрер СС Эрвин Шульц. Изучал право в Берлинском университете, позднее банковский служащий. Следующий. Бригадефюрер СС Франц Зикс, профессор Кёнигсбергского университета. Штандартенфюрер СС, это полковник, Пауль Блобель, бывший архитектор. Штандартенфюрер СС Вальтер Блуме, окончил факультет права университета Эрлангена. Штандартенфюрер СС Мартин Зандбергер, изучал юриспруденцию в университетах Мюнхена, Фрайбурга, Кёльна и Тюбингена, получил степень в Тюбингенском университете. Штандартенфюрер СС Вилли Зайберт, это у нас Einsatzgruppe D, заместитель Отто Оллендорфа, окончил университет Гетингена, изучал экономику. Штандартенфюрер СС Оген Штаймли, зондеркоманда 4А и зондеркоманда 7А. Одна из них — это зондеркоманда 4А, Einsatzgruppe C, а зондеркоманда 7А — это Einsatzgruppe B. Изучал историю, немецкий и французский языки в университетах Тюбингена и Берлина. Следующий, второй ряд уже пошел. Оберштурмбанфюрер СС Эрнст Биберштайн, бывший священник. Даже среди всех этих образованных командиров он что-то так выделялся прям сильно. Штандартенфюрер СС Вернер Брауне, это зондеркоманда 11Б, Einsatzgruppe D. Право изучал в университете Йена, доктор юридических наук. Оберштурмбанфюрер СС Вальтер Хенш, зондеркоманда 4Б, Einsatzgruppe C. Изучал право в Лейпцигском университете. Оберштурмбанфюрер СС Густав Носке, изучал экономику и право в университете Галле, доктор права, работал адвокатом. Оберштурмбанфюрер СС Адольф Отт, представитель торговой компании, начинал карьеру в Германском трудовом фронте, зондеркоманда 7Б. Einsatzgruppe B.
4: И я думаю, что всех нужно не перечислять.
3: Ну, еще немножко осталось.
4: Человек. Я думаю, да, что мы можем просто перейти к анализу. Вот,
3: да, сейчас перейдем. Ну, немного осталось, могу закончить. Оберштурмбанфюрер СС Эдуард Штраух окончил университет Эрлангена, доктор юридических наук. Штурмбанфюрер СС Вальдемар Клингельхёфер, преподаватель вокала, оперный певец. Штурмбанфюрер СС Лотер Фендлер, стоматолог. Штурмбанфюрер СС Вальдемар фон Радецкий, работал в компании по импорту. Гауптштурмфюрер СС Феликс Рюль, работал в коммерческой фирме, один год жил в Великобритании. Оберштурмфюрер СС Хайнц Шуберт, адъютант командира Einsatzgruppe D, помощник адвоката. Ну и последний, унтерштурмфюрер СС Матиас Граф, работал на обувной фабрике и состоял на государственной службе. То есть вот все вот эти люди, им предъявили обвинения. Они все занимали руководящие посты в Einsatzgruppe, некоторые из них были офицеры, кто-то был адъютантом, кто-то заместителем, а многие из них, собственно, и возглавляли эти Einsatzkommando, как подразделение, да, Einsatzgruppe. И как охарактеризовал их Телфорд Тейлор? Ну, это же не тупые мясники, это вот, как мы все видим, это образованные люди. Почему вот они такими стали? Что сказал Тейлор? Эти подсудимые не являются немецкими крестьянами или мастеровыми, призванными в ряды вермахта. Они не являются необразованными юнцами, они имеют профессии адвокатов, преподавателей, художников, среди них есть бывший священник. Одним словом, все они являются образованными людьми, которые полностью овладели своими специальностями, которые ясно представляли себе тяжесть и зловещую направленность программы, которой они себя посвятили. Они относились к ядру организации СС, они не просто на словах служили жестоким расовым доктринам, которую проповедовал Гиммлер. Этих людей выбрали для выполнения особых варварских задач, потому что считали, что они достаточно безжалостны для того, чтобы справиться с ними. Все они отборные фанатики, каждый из них был офицером СС. Они не несчастные жертвы, которые силой были втянуты в злодеяния, совершаемые тиранией Третьего Рейха. Эти люди сами, без постороннего влияния, посвятили себя делу распространения доктрины нацизма огнем и мечом. И вот процесс начался 15 сентября 1947 года. Прошло уже как раз вот 79 лет с начала процесса. Но в первый день просто зачитывали обвинительное заключение, а потом спросили, подсудимые признают себя виновными или невиновными. Никто себя виновным не признал. Все они признали себя невиновными. А де-факто процесс начался 29 сентября 1947 года в том самом Дворце правосудия, где судили главных нацистских военных преступников в зале 600. И вот давайте разберем, как их допрашивали, что они говорили, как они лично относились к тем приказам, которые они получили. И вот начнем с самого яркого подсудимого, подсудимого номер один на процессе, Отто Аллендорфа, образованного человека, отца пятерых детей, между прочим. Он, можно сказать, после Геринга один из самых харизматичных подсудимых в Нюрнберге. Можно сказать, Геринг номер два. Вот Геринг покончил с собой в камере. Его приговорили к повешению, а потом Оллендорф, можно сказать, занял его место. И давайте разберем, кто это такой. Вот как описывают его в книге. Красивый, уравновешенный, с мягкими, вежливыми манерами. Он вел себя с естественным достоинством и проявлял все признаки незаурядного интеллекта. А во время допроса в качестве свидетеля он продемонстрировал талант искусного рассказчика. Примерно 40 лет, высокий, с тонкими чертами лица, аккуратно причесанными темными волосами, он смотрел на мир своими проницательными серо-голубыми глазами. Он обладал прекрасным тембром голоса, ухоженными руками благородной формы, двигался грациозно и с чувством собственного достоинства. Единственным изъяном этой замечательной личности было то, что он убил 90 тысяч человек. Если быть точным, 91 678. Во время его руководства было истреблено Einsatzgruppe D. Это открытие, если и повергло в состояние некоторого ужаса даже самых стойких, тем не менее не отвлекало их от созерцания стоящего перед ним человека. Каждый, казалось, пытался найти в нем что-то, что свидетельствовало бы о его злодействах. Посетители, прежде чем сесть, чуть ли не сворачивали себе шею в направлении места на помосте подсудимого, где сидел пленник. Несмотря на окрики охраны, они продолжали тыкать указательными пальцами в направлении Отто Аллендорфа, спрашивая, «Этот ли человек убил 90 тысяч?» Собравшиеся в зале заседания женщины бросали на него восхищенные взгляды, а некоторые даже пытались передавать подсудимому записки, в которых выражали это восхищение и одобрение. И вот тут написано очень интересно. Участники и очевидцы судебных процессов над военными преступниками в том сходились в том, что после Германа Геринга самым значительным лицом среди всех подсудимых являлся Отто Аллендорф. Он обладал высоким IQ, он родился в небольшой нижнесаксонской деревне в 1907 году, окончил университеты в Лейпциге и Гёттинге, гений, был преподавателем даже политологии. И, кстати, когда он сдавался в плен союзникам, он рассчитывал, что он может пригодиться как специалист по экономике. То есть он думал, что союзники не будут его обвинять в военных преступлениях, а что он послужит еще им.
4: Это вот цитата из Майкла Масмана.
3: Да.
4: Вот как не стыдно такое писать? Хочется задать вопрос.
3: Ну, возможно, просто внешний вид его как бы немножко сбивал.
4: Возможно, просто,
3: да.
4: Возможно, просто Майкл Масман наблюдал за всем происходящим как такое кино. Mm-hmm. Дело в том, что, ну, если мы читаем воспоминания, даже дневники с Нюрнбергского процесса, очень видна разница между жителями Восточной Европы, по которым Вторая мировая война, я здесь не только Советский Союз, для которого война была Великой Отечественной, но и Польша в том числе, да, прошла просто катком, и где геноцид был направлен на разные группы, и евреев, и славян, и цыган, и так далее, и на жителей Западной Европы, и особенно американцев, потому что американцы войны на уничтожение не видели вообще. Они, конечно, изучали документы, следили, но здесь все зависит от эмпатии. И в данном случае мы сталкиваемся со взглядом человека, который больше внимания обращает на внешнюю форму, чем на существо.
3: Но сейчас мы рассмотрим это существо, мы все еще впереди.
4: И нет, мы это рассмотрим. Да. Вот господин Масманов, похоже.
3: Ну, просто смотрите, это же книга, это повествование идет от его лица, это его взгляд на историю, в том числе его впечатление.
4: Я понимаю, я ее, это комментирую, да. Вот. Странное впечатление.
3: Да, будучи подсудимым, Оллендорф, как и Геринг, разыграл целый спектакль, который, как на театральных подмостках, должен был произвести переполох среди зрителей по обе стороны океана. От него не укрылось ни одной подробности процесса. Он усердно отслеживал любое противоречие в показаниях свидетелей, гримасничал, когда дело шло не так, как он хотел, улыбался, когда показания свидетеля нравились ему, ворчал на своего адвоката, когда ему казалось, что тот действует недостаточно активно, и выражал явное неудовольствие, когда кто-то из его коллег-подсудимых невнятно что-то мямлил, находясь на месте дачи свидетельских показаний. К судьям Оллендорф относился подчеркнуто уважительно. Каждое утро, занимая свое место на помосте подсудимых, он отвешивал церемонный поклон в сторону судейского состава. Каждый вечер, покидая свое место, отправляясь спать в камеру, он с улыбкой доброжелательно произносил «Auf Wiedersehen». И, конечно же, в одиночной камере его не мучили призраки и кошмарные сны о тех, кого он приказал умертвить. На его лице не дрогнула даже ресница, когда обвинитель Питер Уолтон провозгласил, что подразделение Оллендорфа убивало в среднем по 340 человек в день. Но в период с 16 ноября по 15 декабря 1941 года это число достигало в среднем 700 человек ежедневно в течение всех 30 дней. И вот, находясь на месте для дачи свидетельских показаний, Оллендорф в оправдании этих убийств примерял на себя многочисленные роли различных актерских амплуа на сценических подмостках. Иногда он казался Гамлетом, погруженным в глубокую печаль и раздумья. Потом гордо выпрямлялся, подобно Макбету, смело сделавшему последнюю ставку и рассчитывавшему на окончательную победу. Когда он скрещивал шпаги в поединке с членами группы обвинений, он блистал искрометным остроумием к удовольствию и восхищению своих коллег-подсудимых. Оллендорф занимал особое положение списки из 23 человек как подсудимый номер один, не только потому, что сидел с краю на помосте обвиняемых, но и благодаря своему бесспорному интеллектуальному превосходству над ними и необычайному хладнокрою. Вот когда он давал показания в Нюрнберге в 1946 году, всех потрясло вот это его хладнокровие, как он рассказывает, как его группа убивала женщин, детей, стариков, младенцев, и он рассказывал это абсолютно бесстрастно, спокойно.
4: Это не хладнокровие, да. Это отсутствие эмпатии. Просто человек ничего не чувствует в виде страдания других людей. Это патология. А если уж про Оллендорфа, тут у нас такая подробная вставка. Оллендорфу был задан на главном Нюрнбергском процессе вопрос, считает ли он, что все произошедшее было следствием национал-социалистической идеологии. Оллендорф ответил отрицательно. Этот же вопрос был задан Эриху фон ден Бах-Зелевскому, который был обергруппенфюрером СС, представителем Гиммлера, высшим фюрером СС Беларуси и Центральной России, и потом главным борцом с партизанами. И Бах-Зелевский ответил, на мой взгляд, это как раз правдиво. Он сказал, что если десятилетиями проповедовать, что славяне — это низшая раса, а евреи вообще не люди, то такой результат неизбежен. Угу. Вот это абсолютно точная формулировка, которая, кажется, на процессе против лично Оллендорфа не звучала, но по существу она отвечает положению дел.
3: Но тут говорится о том, что когда он сидел на свидетельском месте, он рассказывал, иногда прерывая свое легко льющееся повествование глотком воды, как, будучи командиром группы Д, он со своими подчиненными следовал за немецкими войсками через Бессарабию, Молдавию, Крымский полуостров, выполняя распоряжение Адольфа Гитлера по осуществлению геноцида. Он не испытывал удовольствия от всего этого, а объяснял он тоном сознательного родителя, которому пришлось наказать непослушное дитя. Он говорил, что в этом состоял его долг. А затем, разбавив свой голос нотками жалости к себе, замечал, ничто не доставляет таких душевных мук, как необходимость расстреливать беззащитное население. Но его яркий призыв к сочувствию и оправданию оставил глухими уши обвинителей. Во время перекрестного допроса профессор Джеймс Хит заметил ответ: «Хуже может быть разве что подвергнуться расстрелу самому». И затем Хит саркастическим тоном закончил, будучи беззащитным. Но Оллендорфа это, казалось, совершенно не обескуражило. «Я могу представить и худшее. Например, умереть от голода», — произнес он скрипучим голосом.
4: Да, мы могли бы здесь отослать всех к нацистскому плану голода. Но я могу сказать, что вот эти шоу можно было устраивать только в отсутствии советского обвинения. Друзья мои, нам нужно уйти на перерыв, на новости, а после этого мы продолжим разговаривать про процессы об Einsatzgruppen.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
4: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
5: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Обломки беспилотников упали на территории 5 частных домов в Славянском районе Краснодарского края. Есть повреждения, строений пострадавших нет, сообщил оперативный штаб региона. Уточняется, что в станице Анастасиевская частично повреждены остекление, кровля и облицовка домов, забор и теплица. На месте работают оперативные и специальные службы. Закон США о санкциях не окажет позитивного влияния на двусторонние отношения и украинское урегулирование, заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что документ навредит всем аспектам общения двух стран. Напомню, принятый в США документ позволяет Дональду Трампу вводить дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также пошлины до 500% на товары из России, ввозимые в США. Явка на выборах губернатора Брянской области и депутатов Госдумы на 20.00 субботы превысила 71%. Нарушений в ходе голосования не зафиксировано, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме. Кандидатами на выборы губернатора региона зарегистрированы 5 человек, представляющих различные политические партии. Это Егор Ковальчук, Андрей Архицкий, Александр Казачков, Алексей Тимошков и Руслан Титов. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара рассчитывает на сохранение диалога с Грецией по спорным вопросам в Эгейском море, несмотря на заявления греческих политиков на фоне приближения выборов. По его словам, у турецкой политики есть более масштабные глобальные проблемы, тогда как тема отношений с Турцией занимает заметное место во внутриполитической повестке Греции. Фидан отметил, что между Анкарой и нынешними греческими властями достигнуто взаимопонимание о необходимости прилагать усилия для решения существующих проблем и избегать неожиданных шагов в отношениях. Гендиректора косметического бренда «Миксит» Олега Пая задержали по подозрению в мошенничестве в крупном размере. Совершено оно было с использованием служебного положения. Суд

0: его семье. Он снял более 40 фильмов. Среди его заметных работ фильмы «Последний герой семьи Эскового пляжа», «Новые времена», «Колыбельная с куклой» и другие. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: В преддверии 80-летия завершения Нюрнбергского трибунала мы продолжаем разговор о нацистских преступлениях. Сегодня в центре нашего внимания один из малых нюрнбергских процессов, процесс об Einsatzgruppen, на котором советского обвинения не было уже, было только американское. Но, тем не менее, на этом процессе рассматривалась масса преступлений, совершенных против советского населения. И сегодня мы вспоминаем и эти преступления, и тех, кто их совершил. И в центре нашего внимания в данный момент Отто Оллендорф, бывший командир Einsatzgruppe D, который предстал перед американским судом. А в студии у меня Иван Будилов, юрист, руководитель рабочей группы цифровой истории. Иван, расскажи, пожалуйста, о том, какие преступления конкретно самого Отто Оллендорфа были идентифицированы на этом процессе.
3: Как я уже сказал, что в распоряжении обвинения были документы Einsatzgruppe, в том числе донесения о событиях, и на процессе именно по делу Einsatzgruppe в Нюрнберге там рассматривалось, например, массовое убийство евреев в городе Симферополь, которое прошло в декабре 1941 года. Тогда в течение нескольких дней нацисты истребили от 11 до 13500 евреев, в том числе крымчаков местной народности, тоже евреи, которые говорят на тюркском языке, и в том числе от 600 до 1000 цыган. Тогда рассматривалось дело Хайнца Шуберта, это адъютант Отто Оллендорфа и потомок того самого известного композитора, автора неоконченной симфонии. И ему вменили в вину то, что он организовал доставку цыган к месту уничтожения как адъютант и очень активно в этом участвовал. А также рассматривалось дело Вернера Брауна, это командир зондеркоманды 11Б, который, собственно, его люди и провели акцию массового уничтожения евреев в Симферополе. Но если мы говорим про преступления Einsatzgruppe D, это, конечно же, не только евреи. Одно из самых известных преступлений — это, например, массовое убийство детей-инвалидов в Ейске. Но, насколько я знаю, оно было уже после того, как Оллендорф покинул группу. Тогда должность занимал Вальтер Биркамп. Это его преемник.
2: Это осень 42-го.
3: Да, это осень. Это 9 и 10 октября 1942 года. Ну и также Einsatzgruppe D уничтожала евреев, цыган и коммунистов на территории Молдавии, в Кишиневе, например, в Николаеве, в Херсоне, в Крыму проводила карательные операции, Мелитополь, Мариуполь тоже. Но в основном Мелитополь и Мариуполь, насколько я помню, это еврейское население. Они уничтожили 1000 человек. Да, если мы говорим уже не о времени, когда Оллендорф руководил подразделением, это, например, массовое убийство на территории Краснодарского края, которым руководил не представший тогда перед судом Курт Крисман, это руководитель зондеркоманды 10А. Еще карательные операции на территории Белоруссии, потому что когда Красная Армия перешла в наступление, нацисты отступили в Белоруссию, там продолжили свои карательные операции, и вот Einsatzgruppe D, она была переименована в боевую группу Биркампа и участвовала в истребительных акциях на территории Белоруссии. Но если мы говорим про Оллендорфа, наверное, будет интересно еще послушать дальше немного его допрос, потому что этот допрос показывает его истинное отношение к тем приказам, которые были ему отданы. Вот давайте послушаем еще, да, небольшое введение. Жертвами Оллендорфа были в основном евреи, но его люди убивали цыган. На каком основании вы убивали цыган, спрашивал прокурор Хит. Здесь тот же случай, что и с евреями, отвечал Оллендорф. Поскольку нацисты провозгласили теорию высшей расы, Хит вложил все свое презрение к этой теории в вопросе из одного единственного слова – кровь. Оллендорф ответил: «Я могу добавить из своего собственного знания истории Европы, что евреи на протяжении европейских войн регулярно занимались шпионажем в интересах всех сторон». Хит посмотрел на меня, это повествование от лица судьи, как бы желая убедиться в том, что аппаратура перевода находится в рабочем состоянии. Ведь он задал вопрос о цыганах, а Оллендорф продолжал говорить о евреях. Я указал Оллендорфу на то, о чем спрашивал Хит. Сделав рукой жест пренебрежения, Оллендорф ответил: «Между евреями и цыганами нет разницы. В те времена в отношении евреев действовали те же порядки. Как я добавил в своем пояснении, из европейской истории известно, что евреи на протяжении всех войн

0: выполняли шпионские задания для обеих воюющих сторон. Я снова напомнил подсудимого, ну, то, что мы сейчас пытаемся сделать, это узнать, что вы собираетесь искать по поводу цыган. Но вы постоянно возвращаетесь к вопросу о евреях. Господин Хит спросил про цыган. Говорит ли европейская история что-нибудь об участии цыган в европейской политике и войнах? А Линдольфу нравилось заглядывать в книги по истории. Конкретно о цыганах я хотел бы обратить ваше внимание на собрание трудов, посвященных 30-летней войне, авторами которыми являются Рикардо, Гук и Шиллер. Поскольку 30-летняя война велась в 1618-1648 годах, я не мог не вмешаться. Это слишком далекий пример для того, чтобы оправдать убийство цыган в 41 году, не так ли? То, что, оправдывая свои убийственные злодеяния, он приводит в качестве причины события 300-летней давности, нисколько не смущало бывшего генерала СС. Как я пояснил, частично причина принятия тех решений лежала в событиях тех времен. Так что же было действительной причиной убийств евреев и цыган? А Линдорфа почти раздражали такие вопросы, но это же была мера самообороны. Пояснял он таким тоном, будто говорил о таких же очевидных вещах, как то, что Земля круглая. Евреи, по мнению нацистской пропаганды, представляли собой постоянную угрозу для немецких оккупационных войск. К тому же однажды они сами могли напасть на немцев, и чувство самосохранения диктовало необходимость их уничтожения, пока они не начали наступление на Берлин. Хита не удовлетворил этот аргумент. «Предположим, — заявил он, — что евреи Бессарабии, Крыма и Украины с винтовками на плечах выступили против немцев. Предположим, что жены выступят вместе с ними. Но как же быть с еврейскими и цыганскими детьми?» Хит задал этот вопрос Линдорфу громоподобным голосом. Ну, а Линдорф невозмутимо ответил. Согласно приказу, их следовало убить, как и их родителей. Хит подался вперед со свидетельского места, попытавшись справиться с гневом, вызванным равнодушием, с которым Линдорф говорил об убийстве детей. Затем, быстро развернувшись, он снова обрушился на подсудимого. «Можете ли вы объяснить трибуналу, какую ощутимую угрозу безопасности вермахта, по вашему мнению, могли нести дети?» А Линдорфа удивило то, что Хит так долго задерживается на этом вопросе. «Боюсь, что не могу ничего добавить к тому, что сказал в ответ на ваш предыдущий вопрос. В моей компетенции не было определения степени угрозы. В приказе говорилось, что все евреи, включая детей, представляли угрозу для безопасности этих территорий». Хит повысил голос, который теперь стал подобен грому. «Согласны ли вы, что не было абсолютно никаких реальных причин для убийства детей, за исключением того, что здесь речь идет о геноциде с целью уничтожения целого народа?» И вот атмосфера в зале заседания накаляется, все предчувствуют, что сейчас последуют какие-то ужасающие разоблачения. Но больше всего, конечно, тут написано, что целенаправленное убийство невинных детей глубоко ранит сердца людей, одновременно вызывает чувство недоумения. Эллендорф не разочаровывает ожидания аудитории, которая в беспомощном шоке выслушивает его холодный ответ. «Я полагаю, это легко объяснить с той точки зрения, что речь идет о достижении не временной, а постоянной безопасности. Ведь дети со временем вырастут и станут взрослыми. И поскольку они являются детьми тех, кто был уничтожен, в будущем станут представлять не меньшую опасность, чем их родители». Хит застывает, чтобы дать возможность шоку пройти самому по себе. Затем он переходит к следующему вопросу. Однако потому, как вытянулось его лицо, ясно, что он все еще думает о детях, которых следует убивать, чтобы, став взрослыми, они не попытались отомстить убийцам своих родителей. В этом высказывании содержится чистая логика, прям как у Аристотеля, даже чересчур совершенная. Ну и в ней должна где-то скрываться трещина, поэтому Хит переходит к допросу своего подсудимого. «Возвращаясь к вопросу об убийствах детей во время массовых казней в России, я полагаю, что мы все еще не ответили на мой вопрос. Какую непосредственную угрозу войскам вермахта могли нести дети возраста, скажем, менее 5 лет?» Аллендорф заявляет, что уже ответил на этот вопрос, поэтому, чтобы помочь Хиту, я суммирую все пояснения Аллендорфа по этому поводу. Свидетель заявил, что дети младше 5, 4, 3 и так далее лет, как я понял, были убиты, потому что могли представлять собой угрозу для Германии в будущем. Таков его ответ, и он настаивает на нем. Но Аллендорф все же не был бессердечным человеком. Была одна вещь, которая при массовых убийствах детей все же задевала его чувства. Некоторые из его подчиненных сами имели семьи и детей. У самого Аллендорфа было 5 детей. И вот тут написано, что когда палачи смотрели на беспомощных малышей, в сторону которых направлены стволы их винтовок, они часто вспоминали собственных мальчиков и девочек, и иногда намеренно стреляли мимо. После этого командир команды или взвода вынужден был ходить с пистолетом или карабином и лично расстреливать плачущих малышей. Это было совсем не по-военному. Точно так же солдаты часто стреляли мимо, когда приходилось расстреливать женщин, потому что в такие моменты они думали о своих женах, дочерях, сестрах и матерях, находившихся где-то далеко. Аллендорф, кстати, этот вопрос обсуждал обсуждал со своим другом Адольфом Эйхманом, тот обратился в транспортный отдел Главного управления имперской безопасности, и который после этого снабдил сентиментальных убийц, в кавычках, газвагенами. Это были такие транспортные средства, внешне похожи на крытые грузовики и фургоны. По бокам находились закрашенные окна. Изображения цветочных горшков там, где должны были находиться окна, еще более усугубляли обманчивое впечатление. И приятные с виду автомобили подъезжали к томящимся в ожидании матерям с их отпрысками, им говорили, что их отвезут к мужьям и отцам. Аллендорф так описал эту процедуру. По виду фургона невозможно было определить, для каких целей он использовался. Людям говорили, что их будет перевозить на новое место, поэтому люди без колебаний садились туда. Так, обрадованные женщины садились в фургоны, держа детей за руки или на руках. При этом некоторые улыбались, другие плакали, но все были рады поездке, после которой они окажутся далеко от жестокости и гонений. Там они смогут начать жить заново на другой земле, рядом и под защитой своих сильных мужей, которые, как им сказали, уже готовят им радостную встречу. Как только ничего не подозревающие переселенцы оказывались внутри, двери автоматически и герметично закрывались, водитель нажимал на педаль акселератора, и внутрь подавался выхлопные газы, в которых, как известно, много окиси углерода. Это редакторская пометка. Женщины кричали, когда их дети падали на пол или умирали прямо у них на руках. Но прежде чем они могли спасти их или помочь установить дыхание, смертельный газ через легкие быстро проникал в кровь. И вскоре движущийся фургон превращался в карету мертвецов. К тому времени, когда машина прибывала к месту назначения, как правило, к глубокому рву где-то за городом, все пассажиры были уже мертвы. Там они действительно присоединялись к своим мужьям и отцам, которые на самом деле ожидали их на новом месте, куда их доставили раньше с помощью автоматов и винтовок, члены такой организации под названием «Майнзацгруппа». И когда Аллендорфа спросили, например, как вот работает газваген и сколько времени требовалось для того, чтобы умертвить обитателей, бывший генерал поднес руку ко лбу, как будто пытался ускорить работу памяти. Об этих подробностях он, похоже, никогда раньше не задумывался. И, наконец, он снова опустил руку и произнес: «Насколько я помню, примерно 10 минут».
1: Вопрос такой, а на какие приказы ссылался Аллендорф? То есть, я так понимаю, его стратегия защиты заключалась в том, что вот он подчинился приказу и не мог ему не подчиниться.
0: Чрезвычайная ситуация.
1: Это чрезвычайная ситуация.
0: Да.
1: На какие конкретно приказы он ссылался?
0: Там не сказано, на какие именно ссылался. Он сказал, что да, я признаю то, что моя группа убила 92 тысячи человек, но так как вот если бы мы их не убили, они бы сами, наверное, нас убили. Это была война на уничтожение. И он повторял те самые тезисы нацистской пропаганды, вот как мы уже сказали, вот зачем детей убивали?
1: От
0: чтобы
1: кого?
0: Они не выросли, не отомстили.
1: Кого он получал приказ?
0: Ну, конечно же, от Гейдриха, потому что все командиры Айнзацгруппы Д получали приказы из Берлина, из РСХА, и Аллендорф не был исключением. И где-то вот газенвагены, насколько я помню, они применялись с декабря 1941 года, тогда в Польше, в концлагере Хелмна, или Кульмхоф по-немецки, их впервые испытали, и потом они уже отправлялись на Восточный фронт, на оккупированную территорию Советского Союза. Но, вот как я изучил, применялись и газенвагены, и старый метод расстрелом, выстрелом в затылок. То есть так и так, я бы сказал, комбинированно. Ну, например, вот как я уже говорил, детей в Ейске, их убили при помощи этого газенвагена. Их не расстреляли. И вот, насколько я вспоминаю, комиссия, когда вот обнаружила их тела, она сначала подумала, что их закопали живьем. Почему? На теле не было ни одного огнестрельного ранения. То есть от чего они умерли? И уже потом, в ходе Краснодарского процесса и в ходе работы следствия, установили, что это был газенваген, автомобиль душегубка. И тут вот, кстати, интересный вопрос. Аллендорфа спрашивали, как бы он отнесся к тому, если бы ему приказали убить собственную сестру. Вот это были для него чужие люди, он не знал ни детей, ни женщин, ни мужчин, которым ему предстояло убить, да? А вот что бы он сделал, если бы ему приказали убить собственную сестру? И он говорит, неужели вы не дадите этому приказу моральную оценку? То есть судья ему задает этот вопрос, чтобы узнать, как он лично относится к приказу, в том числе Гитлера, о том, что нужно всех евреев уничтожить, да? И вот что Аллендорф отвечает. Аллендорф слегка повернулся в кресле свидетеля, его взгляд блуждал по залу. Его рука конвульсивно сжималась и разжималась. Он сознавал, что человек, который свою собственную сестру убьет, он уже превратится в нечто меньшее, чем человек. И напротив, если бы он ответил, что он бы отказался выполнить такой приказ, он опроверг бы собственное утверждение, что у него не было выбора, кроме как повиноваться приказам вышестоящего командования. Поэтому Аллендорф ответил уклончиво: «Я не хотел бы, Ваша честь, рассматривать этот случай в отрыве от остальных». И что самое интересное, чтобы не выдать той тревоги, которая вызвала в нем этот вопрос, он попытался провести параллель с немецкими мирными гражданами, которые были убиты в результате авиационных налетов союзников. А затем снова провозгласил: «Я не готов и не вправе сегодня давать моральную оценку того приказа, приказа. Его до этого судья спрашивал, а какую моральную оценку вы дадите приказу Гитлера, например? Вот он вам приказал убить евреев всех, да, там, мужчин, женщин, детей, без оглядки на полвозраст. Как вы это охарактеризуете? Он говорит, ну, я не в силах давать какие-то моральные оценки. Вот мне приказали, я вот сделал. Вот ну, такой вот бесчувственный, абсолютно холодный человек.
1: А скажи, пожалуйста, да. Как дальше сложилась судьба Оллендорфа? Я имею в виду не после процесса мы знаем, понятно. Сейчас скажем про это. Я имею в виду после того, как он перестал быть командиром группы Д.
0: Да, я сейчас скажу, но хотелось бы немножко развить мысль. Вот тут вопрос, убил бы ли он собственную сестру. Дело в том, что Оллендорф это был и брат, и сестра. И то есть этот вопрос, он мог действительно что-то в нем там задеть. И вот Хит его допрашивает дальше. Если бы вы получили от Адольфа Гитлера приказ убить того, в ком течет ваша родная кровь, выполнили бы вы его или нет? Оллендорф парировал удар. Я полагаю, что этот вопрос является несерьезным. На самом деле вопрос далеко не казался Оллендорфу таким несерьезным. Кроме пятерых детей и жены, у него были сестра и два брата. И Хит продолжал свой допрос. Итак, я понял, что если речь идет об одном человеке, о приказе его убить, здесь возникает почва для размышления о моральном аспекте этого приказа. Если же дело касается тысячи людей, то в данном случае речь идет лишь о цифрах. И вот бледное лицо Оллендорфа стало белым, как пергамент, когда он сердито ответил. Господин обвинитель, я думаю, что только вы один истолковали мой ответ подобным образом. Здесь речь ни в коей мере не идет об одном лице. Давно произошедшие в истории события привели в том числе и к тому, что совершалось в России, и вы требуете от меня дать моральную оценку всего этого исторического процесса. Однако я отказываюсь давать ее по причинам, которые изложили выше. Так подсказывает мне моя совесть. Хит продолжал наступление еще более активно. Предположим, вы нашли в Советской России свою сестру, и она оказалась причислена к той категории людей, например, к цыганам. Она оказалась даже не еврейкой, а членом цыганского табора. И вот ее приводят к вам для того, чтобы вы осудили ее на казнь за принадлежность группе цыган. Как бы вы поступили в этом случае? Она оказалась там в ходе исторического процесса, как вы об этом говорили. Оллендорф попытался тянуть время. Он подбегнул своему адвокату, чтобы тот вмешался. Доктор Рудольф Шенауэр, известный достаточно адвокат, он, можно сказать, после войны специализировался на защите нацистских преступников. Тут написано, как он выглядит. Высокий, темноволосый, с длинной черной мантии. Несколько походил на актера шекспировских времен. Вот он, картина встала, выражая протест своего клиента, продекламировал. Я возражаю против этого вопроса и прошу не принимать его. Это не вопрос для перекрестного допроса. Обвинение настаивало на своем вопросе. Оллендорф выражением лица призвал адвоката не снимать протест. А Шенауэр поднял руку в черном рукаве мантии и повернулся к суду. Я прошу, чтобы суд принял решение по поводу моего возражения. Ну, я посоветовался со своими коллегами, это Мусмана посоветовался. Мы приняли решение, что подсудимый должен ответить на этот вопрос. То есть они настаивали, как он все-таки ответит. Я объяснил Оллендорфу, что вопрос, конечно, был необычным и, конечно, не должен был задан в суде, но в данном случае речь идет не о простом заседании, а о процессе, где одной из сторон предъявлено обвинение в убийстве 90 тысяч человек. А при этих обстоятельствах вопрос был правомерен, поскольку ответ на него должен был пролить свет на то, как подсудимый лично относится к приказу фюрера. Но Оллендорф все же не был убежден в том, что должен отвечать на этот вопрос. Мне пришлось пояснять, что подсудимый признал приказ фюрера как направленный на убийство беззащитных людей. Вы признаете, что при нормальных обстоятельствах такой приказ считался бы невероятным и невыполнимым, но, по вашим же словам, сложившимся обстоятельствам не были необычными. И поэтому то, что в нормальной обстановке было бы воспринято с испугом и осуждением, всех обстоятельствах было расценено как необходимый долг. Ну и в итоге, не буду тянуть с ответом, Оллендорф сказал, что да, ему действительно пришлось бы выполнить этот приказ и расстрелять свою сестру. Он вот прям так сказал, если бы это было продиктовано обстоятельствами, которые вписываются в рамки приказа, являются абсолютно необходимыми с своей точки зрения, мне пришлось бы исполнить приказ. И еще интересный вопрос, я помню, который задавали Оллендорфу, почему он не симулировал болезнь, почему он не вернулся в Берлин? То есть он же мог покинуть Реденец группы
1: Д. Он мог не просто симулировать болезнь, ему не нужно было, он мог бы просто запросить перевод.
0: Да,
1: это
0: да.
1: Это ненаказуемо было.
0: То есть почему он это не сделал? Он сказал, я не хотел прослыть трусом среди своих подчиненных. Вот мне дали приказ, вот я его выполнил. И вот он сказал, вот я считаю, что это слишком некрасиво так вот симулировать болезнь, сказать, что я не могу вот это выполнять. Хотя сохранили свидетельство, что Оллендорф отпускал тех людей, которые не хотели участвовать в массовых расстрелах. Есть такой даже пример, австрийский эсэсовец Мартин Мундшутц. Он участвовал в массовых расстрелах, насколько я помню, на территории Украинской ССР, оккупированной. И потом ему стало плохо, и он написал рапорт Оллендорфу о том, что он не может. Пусть Оллендорф вернет его в Австрию, в криминальную полицию. И в итоге его, кстати, стали другие стрелки обзывать тряпкой в австрийской, которая не может выполнить приказ, потому что у нацистов...
1: Не стрелки, а убийцы.
0: Да, убийцы, офицеры, там, стрелки. Они говорят, вот ты тряпка, не можешь выполнить приказ, потому что у них логика извращается. извращенное, все перевернуто. У них вот участие в этих акциях — это наоборот геройство, а вот неучастие — это что-то постыдное. Но на самом деле, вот он, можно сказать, что-то у него какие-то остатки совести и оставались. Муншуца, который отказался стрелять.
1: Ну вы спросите, да, про Оллендорфа, про дальнейшую судьбу Оллендорфа.
0: Кстати, на самом деле сохранилось не так много сведений. Он вернулся в Берлин и продолжил. Он же занимал должность руководителя СД, внутренней службы СД, которая шпионила, соответственно, за немцами и другими врагами, так сказать, собирала информацию о настроениях населения. И более того, он же был экономическим специалистом, он работал с будущим канцлером ФРГ Людвигом Эрхардом. Он был статс-секретарем Министерства экономики, и он сам сдался в плен. По-моему, 23 мая 1945 года во Фленсбурге. Он был сначала в британском, потом уже в американском плену. Сдался сам, потому что он думал, он как раз даже с Гиммлером обсуждал, что, ну, он пригодится в Новой Германии. Он же экономический специалист, это же образованный.
1: Насколько я помню, да. Оллендорф не больше года был на посту командира Эйнзацгруппы. Да.
0: Он занимал этот пост с июня 1941 года по июль где-то. Вот, ну, да, где-то летом уже он, да. И вот за время его руководства точно установлено в рапорте как раз сообщение событий, 91 678 человек убило его Эйнзацгруппа Д. Ну, если говорим уже про Оллендорфа до конца, его приговорили к смертной казни через повешение, да, 10 апреля 1948 года. Но потом уже Люциус Клей, это губернатор американской оккупационной зоны, он утвердил эти приговоры через год. Ну, началась обширная массовая кампания, в том числе политиков из ФРГ. За него заступались члены пронацистской организации «Тихая помощь», просили за него помиловать. В том числе Теодор Хойс, это, по-моему, федеральный президент тоже, Карл Шмидт. Они все говорили, ну, в ФРГ нет смертной казни. Как только образовалось государство ФРГ, в ФРГ вообще не было смертной казни. А вот эти преступники, они должны быть помилованы, потому что нельзя казнить людей уже на территории демократической Новой Германии. И в этом есть политический расчет. Почему? Американцам же нужен был новый союзник в холодной войне против СССР. И ФРГ уже в 1955 году вступит в НАТО. До этого она еще, ну, все равно был план Маршалла, насколько я помню. И американцы очень активно помогали. И был какой расчет? Что если американцы из тюрем выпустят нацистских преступников, которые жертвы правосудия, Зигер Юстиция, это по-немецки, ну, юстиция победителей. Юстиция победителей над побежденными. Опять вот эти вот реваншистские настроения. Вот вы нас унизили, ну, это я условно говорю, да, вы этих преступников осудили непонятно за что, какие-то спорные доказательства, свидетели сговорились, то есть вот такие были призывы, что, ну, процессы частично сфабрикованы, частично за уши притянуты, какие доказательства, давайте помилуем и Оллендорфа помилуем. Но даже Джон Маклой, верховный комиссар американской оккупационной зоны, он отказался помиловать Оллендорфа из-за чудовищности преступлений. И 7 июня 1951 года Оллендорф зашел на эшафот и был казнен. Его тело похоронили в общине, где он там родился. И жена забрала тело после казни.
1: Довольно долго продержался.
0: Да, еще в июне 1951 года. Это единственный случай, когда ФРГ казнили людей. Это Оллендорф, еще трех командиров, да, там, и еще Освальда Поля, руководителя главного административно-хозяйственного управления СС, который отвечал за концлагеря, второй человек после Гиммлера в концлагерях, и двух эсэсовцев. Одного эсэсовца из концлагеря Мюльдорф, это филиал Дахау, тоже казнили в тот день. И адъютанта коменданта концлагеря Бухенвальда Ханса Хермана Шмидта.
1: Что с другими обвиняемыми по делу Эйнзацгруппы?
0: Ой, мне кажется, это очень интересно. И вот, дорогие зрители, вы вот пишите, интересно ли послушать еще какие-то допросы, потому что тема, как вы видите, очень интересная. Единственное, такой маленький комментарий по поводу книги. Там есть очень много редакторских пометок. Вот когда читаешь, там все время они прям на полстраницы немного от чтения отвлекают. Я сегодня немножко такой с вами неформальной обстановке разговариваю, но это интересно, мы же обсуждаем литературу. Да, ну и опять-таки скажем, что это взгляд американского судьи. Вот то, что я читаю, это не мое личное мнение. Это вот я читаю книгу, и то немножко в ограниченном объеме. Поэтому мне кажется, что у нас есть задел на вторую часть, тоже послушать перекрестные допросы, как они, эти подсудимые, относились к приказу. Потому что были, допустим, противоположности Оллендорфа. Если Оллендорф считался чуть ли не интеллектуальной элитой в СС, был такой Пауль Блобель, командир зондеркоманды 4А, который провел массовые казни в Бабьем Яру. Вот Оллендорф его вообще ненавидел. Он говорит, ну, мясник кровожадный, садист вообще. И вот интересно, как допрашивали Блобеля, как он это оправдывал. И допросы Блобеля не менее интересны, чем допросы Оллендорфа. Я предлагаю сделать такую паузу. Я бы не сказал, что мы закончили. Можно в будущем еще вернуться к этому процессу. И послушать, как допрашивали других подсудимых. Это очень интересно.
1: Друзья мои, большое спасибо вам за внимание. Процесс об Эйнзацгруппах был 9-м по счету среди малых Нюрнбергов. Вообще вот эта вот эпопея этих малых Нюрнбергов практически практически неизвестна в нашей стране, но вот сегодня мы нарисовали портрет одного из самых чудовищных офицеров Einsatzgruppe, и самое главное, что поражает, мне кажется, это его попытка избежать наказания и его вера в то, что это в принципе возможно. И, положа руку на сердце, действительно это было возможно, потому что холодная война расставляла новые акценты. К счастью, в случае с Лендорфом этого не вышло, но были и другие убийцы, которые сумели избежать наказания и даже заняли посты разной степени высоты в Федеративной Республике Германии уже в 50-е и 60-е годы. Ну, об этом поговорим как-нибудь в другой раз. У меня в студии был Иван Будилов. Большое спасибо за внимание. На сегодня все.

знать за 90 секунд. Исследования последних лет показали, женские лица с легким ненавязчивым макияжем или вовсе без него воспринимаются как более привлекательные, чем с ярким мейкапом. Оказалось, мужчины, как правило, отдают пальму первенства естественности. Вопреки устойчивому стереотипу, что им нравится выразительный макияж, в реальных оценках они выбирают более натуральные образы. Суть и инструментарий исследований были очень просты. Участвующие в нем женщины наносили макияж разной интенсивности для разных ситуаций. Затем и мужчины, и женщины оценивали изображение. Выбирая нейтральные варианты, представители сильного пола характеризовали их как более естественные, здоровые и открытые. При этом сами участницы эксперимента были уверены, что мужчины предпочтут более яркий образ, в котором использовано максимум помады, туши и теней. Ученые пришли к выводу, что разрыв между тем, что часть людей считает привлекательным, и тем, что на самом деле нравится большинству, огромен. В науке этому явлению посвящены целые книги и монографии. Проблема согласования различных интерпретаций одних и тех же данных в научном сообществе приводит к разногласиям и жарким спорам из века в век.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 вечера, в Ереване полночь, в Бишкеке 2 часа ночи. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. 18 человек пострадали от атак украинских дронов в ДНР. 22 уголовных дела завели из-за выборов в Госдуму. Страны Карибского бассейна хотят репараций от Британии. Подробности далее. Восемнадцать человек, в том числе трое детей, пострадали в субботу в результате атак ударных дронов ВСУ по территории Донецкой Народной Республики, сообщил глава региона Денис Пушилин. По его данным, в Никитовском районе Горловки в результате удара по рейсовому автобусу, стоявшему на остановке, ранения различной степени тяжести получили 12 человек, включая двух девочек и мальчика 10 и 12 лет. В селе Спартак городского округа Донецк тяжелые ранения получила женщина. Глава республики добавил, что в городских округах Донецк, Горловка, Шахтерском, Ясиноватском и Волновахском муниципальных округах были повреждены 3 жилых домостроения и 4 объекта гражданской инфраструктуры, а также 3 единицы общественного транспорта. За период избирательной кампании в регионах возбуждено 22 уголовных дела, связанных с выборами, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. За последние сутки в МВД поступило 367 сообщений о происшествиях, связанных с избирательными кампаниями. В том числе зарегистрировано 24 ложных сообщения о якобы актах терроризма в 15 субъектах России, сказала Памфилова. В целом, по ее словам, проблем не так много. Среди прочего, технический сбой произошел из-за хакерских атак в первый день голосования в Москве. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН представит предложение Анкары по решению глобальных проблем и затронет вопросы рисков, связанных с искусственным интеллектом, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. По словам министра, выступление Эрдогана на Генассамблее традиционно находится в центре внимания, поскольку Турция представляет собственное видение подходов к решению международных проблем. Он добавил, что человечество впервые столкнулось с ситуацией, когда потенциальные риски будущего можно в значительной степени предвидеть заранее, поэтому необходимо предпринимать совместные шаги для их предотвращения. Страны Карибского бассейна могут подать на Великобританию иск в Международный суд ООН, чтобы добиться получения репараций за работорговлю в прошлом, пишет газета «Телеграф». По информации журналистов, премьер-министр Барбадоса Мия Мотли на конференции, посвященной стратегиям получения компенсации, предложила в качестве одного из вариантов обращение в международные суды. Телеграф пишет, что страны Карибского бассейна добиваются переговоров с королем для обсуждения вопроса о репарациях. По информации издания, лидеры этих государств стремятся вынести этот вопрос на повестку дня, запланированного на ноябрь саммита Содружества наций, на котором, как ожидается, будет и правящий монарх Британии Карл III. Краснодарский «Локомотив Кубань» обыграл на групповом этапе боснийский баскетбольный клуб «Игокея» и вышел в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ. Встреча группы А в Москве завершилась со счетом 88-78 в пользу российской команды. В решающем матче железнодорожники сыграют с турецким клубом «Анадолу Эфес». В матче за третье место встретятся казанский «Уникс» и московский «ЦСКА». Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Итоги недели с Дмитрием Никодиным.
2: Друзья, итоги недели пора подводить. Меня зовут Татьяна Лазяева, Дмитрий Никотин, политолог, со мной на прямой видеосвязи. Дмитрий, приветствую. Как всегда, насыщенно, может быть, короткий анонс. До выборов мы, безусловно, сегодня дойдемся, но оставляем это на десерт, а перед этим много других событий.
3: Ну, я думаю, да, всех, конечно, будут волновать выборы, но мы будем обсуждать еще итоги выборов, когда они же будут подведены, поэтому не пропускайте. А сегодня мы попробуем различные прогнозы построить на результате этих выборов. Зачем стоит следить, есть ли вообще какая-то интрига и в чем она проявляется. Но помимо выборов у нас традиционно будет геополитика. и даже немножечко такого футуризма, который уже наступает прямо сейчас, то есть про искусственный интеллект мы поговорим, и это тоже у нас связано все с геополитикой. Вот помнится, я как-то рассказывал своим зрителям о том, что политика, поверьте мне, во всех просто сферах, и даже вот сейчас, казалось бы, сфера технологий, она у нас в большей степени влияет на, в принципе, там, войны, на устройство общества, на контроль со стороны государства над людьми, то есть искусственный интеллект вроде бы сфера технологичная, а мы будем в контексте политики это все разбирать. Ну и Британия, безусловно, что там, разваливается она или нет, разберемся в этом довольно интересном вопросе. Нефтяной кризис, все те самые хуситы у нас на повестке, и как это влияет на российский бюджет, думаю, тоже с вами обсудим сегодня.
2: Те самые адские санкции, тоже про них не забываем, но давайте действительно, у нас территориальные споры сегодня во всем мире, увы и ах, но очень актуальны, из-за этого происходит многое, то, что происходит сегодня между странами, и в том числе, да, это России касается, но сейчас не про Россию, давайте пятое место, будем рассказывать подробности.
0: Пятое место.
2: Дело в том, что лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, которые требуют референдума о выходе из состава Великобритании, они все-таки подписали меморандум о сотрудничестве. Это пока не говорит о том, что кто-то откуда-то выходит, но, тем не менее, документ такой есть. Подписали премьер-министры, не последние люди этих регионов, ну и лидеры правых партий, от которых эти премьеры были избраны. Дмитрий, говорит ли это о том, что Великобритания разваливается?
3: Разваливается, но еще не развалилась. Значит, новость-то на самом деле приятная. Для русского человека, я думаю, безусловно, что это как этот развал Британии не может нас не радовать. Ну, естественно, мы выступаем за независимость кельтских народов, то есть должны же уже снова шотландцы, ирландцы и валлийцы стать, наконец-таки, уже суверенными нациями в полном смысле этого слова, а не довольствоваться тем, что им англичане из Вестминстера там спустили в рамках их процесса деволюции, когда парламенты получили определенные полномочия, но, естественно, не могут считать с полноценными парламентами. В Кардиффе встретились, кстати, важная деталь, они подписывали вот этот вот меморандум именно как лидеры партий, а не как главы вот этих вот частей Великобритании. Просто нужно напомнить, мы когда привыкли, вот Россия, федерация, там США, федерация, федеративное устройство, Германия, да, там федеративное тоже устройство, но Великобритания, несмотря на очень сложное, казалось бы, прошлое, не является федерацией, вообще это унитарное государство, хотя у частей Британии, у Северной Ирландии, у Уэльса и у Шотландии есть свои парламенты. Вот. Даже свои флаги или, могут быть, свои сборные, которые там в футболе отдельно участвуют. Но это не говорит о том, что они имеют вообще хоть какие-то серьезные полномочия. Да? Там та же Шотландия или там Северная Ирландия. И тут вот они встречаются. Это, конечно, безусловно, знаковое там медийное событие. Но не то, наверное, чего все ждали. То есть они-то потребовали, чтобы Лондон готовился предоставить им как бы независимость. Но Лондон, как в том анекдоте, да, как бы Васька слушает да ест, вот так же и Лондон. Он как бы смотрит на все это и говорит, никакие референдумы вам не светят, не хотим вас отпускать, будете в составе Британии дальше находиться. Вот. Может быть, у вас какие-то вопросы есть? Давайте построим.
2: Да,
3: так?
2: У меня есть вопрос по этому поводу. А насколько это может стать, ну, некой серьезной проблемой внутренней, да, вот для всех этих территорий, в том плане, что Лондон отвлечется от каких-то других задач, в частности, от украинского, может быть, конфликта. И, ну, это, знаете, вот на примере Германии, там много своих внутренних проблем, но они при этом упорно, да, там, ну, по крайней мере, Мерц и вот его партия, они упорно все-таки больше заинтересованы во внешних проблемах. Так может быть, вот и здесь Лондон это как-то отвлечет, в частности, от украинского конфликта или нет? Или они совсем, ну, вот действительно, это бумага, просто бумага, она не создает какой-то резонанс в обществе, ну и, соответственно, там, не знаю, протестов, ничего подобного не будет.
3: Ну, к сожалению, пока перехода к условно там партизанскому движению против британских властей или британской армии до этого еще далеко, но проблема это, конечно, создает. Ну, то есть Представим, да, вот, во-первых, кто находится у власти сейчас в Британии? Партия лейбористов, которая потерпела сокрушительное поражение в той же Шотландии, потерпела сокрушительное поражение в Уэльсе, то есть на как бы региональных, да, выборах. В Уэльсе она, к примеру, показала почти, по-моему, минус 20%, то есть это прям такой довольно позорный результат. А на местных выборах в Англии та самая правая партия Reform UK тоже показала невероятно хороший результат, но пока это местные муниципальные выборы. И то есть вот ты премьер страны, которая фактически именно не то, что сама страна рассыпается на части, а власть твоей партии рассыпается на части. То есть фактически уже пора поднимать снова вопрос о новых выборах в Британии. Но, конечно, лейбористы так просто так власть как бы отдавать не собираются. Но это, знаете, как вот и в Германии ситуация. Как бы Мерц должен по-хорошему в демократическом государстве, да, он не обязан, но если он бы готов был подтвердить, что у него есть мандат от общества на власть, то он мог бы провести там досрочные выборы. Но в демократии тоже есть свои уловки, и просто так власть они как бы отдавать не хотят. Результаты у них плохие. Еще раз, провал в Уэльсе, провал как бы в Шотландии, в Англии на местных выборах, но чтобы объявить парламентские выборы во всей Британии, пока до этого еще тоже как бы далековато. Ну и в Британии за 10 лет, за последних, по-моему, уже там 7, что ли, премьеров сменилось, могу тут ошибиться. Но мы,
2: а если там чисто... как раз кандидат может быть, ну хоть какой-то, да, вот кто хочет быть во главе Великобритании, при этом разделял бы ну, взгляды вот лидеров Шотландии, Северной Ирландии, и Уэльса, или это априори невозможно?
3: Да, сложно, потому что Reform UK, которая идет сейчас как некая вот партия правая, которая могла бы заменить и быть предпочтительнее даже для нас, она партия все-таки именно британского такого имперского типа, то есть они не хотят отпускать пока ни шотландцев, ни северных ирландцев, ни валлийцев, то есть и в самих вот этих вот регионах, да, их не могу назвать их прям субъектами, да, потому что они не являются субъектами, потому что Англия не федерация, да, но даже в самой Шотландии, ну вот смотрите, какая последняя статистика, где-то 45, максимум 50 за выход из Британии, то есть прям вот на тоненького. В Северной Ирландии лучше всего выстроен механизм, то есть там могли бы именно объявить референдум, то есть, например, шотландцам они не могут в одностороннем порядке объявить референдум. То есть им запрещено это делать. Вот Северная Ирландия, она могла бы провести референдум, но нужно все равно сначала, чтобы премьер-министр назначает определенного человека, секретаря по делам Северной Ирландии, чтобы вот этот вот человек посчитал, что референдум назрел. Там такая, знаете, хитрая формулировка была, что он должен без каких-то четких критериев сам решить, что можно проводить референдум, что типа большинство за отделение. И тогда они этот референдум могли бы провести. А в Уэльсе там порядка только 35 где-то процентов выступают реально за независимость. То есть, если мы говорим, картинка на сейчас, что мы получаем? Это создает серьезные проблемы лейбористам. Это показывает слабость Лондона. Но это не говорит о том, что ни Шотландия, ни Уэльс, ни Северная Ирландия не готовы переходить к каким-то жестким шагам, чтобы обрести свою независимость. То есть они бы хотели, чтобы их отпустили, но идти на какую-то конфронтацию,
2: но, видимо,
3: зная,
2: как-то
3: что
2: мирно,
3: за тобой...
2: Да, мирным путем, если бы их,
3: ну,
2: отпустили,
3: да, не готовы,
2: тогда они
3: уж
2: были
3: точно
2: бы не
3: пока...
2: Угу.
3: Воевать это 100%, вот повторять там войну Ирландии они точно не хотят, и нет каких-то там таких группировок, которые могли бы там устраивать условно там теракты с целью принудить Лондон пойти на какие-то уступки. Но если мы говорим о тенденции, то, во-первых, меняется очень сильно демография. В той же Северной Ирландии католиков уже больше, чем протестантов, а это автоматически сдвигает вот сторонников независимости в более сильную позицию. В Шотландии растет в целом национальное самосознание. То есть уже большее количество людей начинает в первую очередь себя считать шотландцем, а во вторую уже очередь считать себя британцем. Есть и такие данные, хотя британская идентичность как бы сильна. С Уэльсом все, еще раз говорю, посложнее. Его еще в 16 веке окончательно поглотила Англия, но даже там все равно 35% это где-то сторонники независимости. Но в Уэльсе вот та же партия Reform UK, такая вот правая британская партия, показала тоже порядка 30%. То есть Англию сейчас разрывает на части несколько процессов. То есть первый процесс это, ну, назовем его условно сепаратистский, то есть шотландский, североирландский и валлийский. А второй процесс — это приход правых к власти, то есть реформ UK, которых очень боятся, да. Еще раз, вот есть правые, к которым мы привыкли, ну, типа там консерваторы в Британии, вот как раз-таки те самые нелюбимые нами премьеры, типа Бориса Джонсона, он был из консервативной партии. Вот раньше их считали правыми. Сейчас они уже такой настоящей правой партией не являются. Реально правые — это вот реформ UK, который выступает жестко по миграционной политике. И это же сенсация, да, то есть реформ UK никогда не показывала такой результат, там, на муниципальных выборах, когда они победили, и митинги, которые они собирали в Лондоне, там, миллионные митинги, и это все, конечно, для Великобритании, ну, беспрецедентно. Одновременно, когда такие процессы, с одной стороны, Англию, это триумф от правых настигается, да, постепенно, и одновременно рост сепаратизма, и во что это, как бы, выльется, это большой вопрос, скорее, когда, вот, когда это выльется во что-то такое более уже серьезное, чем просто декларация о намерениях. Но то, что это по-любому, да, как бы произойдет, у меня сомнений нет. Этот процесс очень сложно будет Лондону обратить вспять. То есть заставить снова хотеть большее количество людей жить в единой Британии. И, конечно, украинская политика, она тут тоже влияет. Шотландцу, ну, поверьте, трудно объяснить, или валлийцу, зачем ему нужно спонсировать условно Украину, насколько она далека, и вот эта вот карта российской угрозы, она все слабее смотрится на фоне того, как у тебя все больше мэров-мигрантов, которые говорят о том, что а что это у нас в Шотландии так много белых министров, белых судей. Вот недавно один из, внимание, людей, которые находятся у власти, да, заявлял в Шотландии о том, что это ненормально, что так много белых судей, так много белых там мэров.
2: Нужно разнообразие, вот, как в некоторых других странах, мы знаем.
3: Ну да, при этом, конечно, он, будучи мигрантом из Пакистана, этот человек там уже хоть и во втором или третьем поколении, такое не мог бы сказать в Пакистане, да, но в Британии у них это становится уже некой новой нормой, и многих это крайне не устраивает. И поэтому они, соответственно, либо хотят выйти, либо вот чтобы к власти пришли правые. И все это, конечно, положительный для нас процесс.
2: Будем тогда с удовольствием наблюдать, получается, за этим процессом. Я, причем, уверена, что в Великобритании тоже есть та проблема, которую мы с вами обозначили. Искусственный интеллект, он, да, влияет, наверное, и на политику там, но, тем не менее, в этой проблематике мы будем разбираться на примере другой страны. Поехали дальше.
0: Четвертое место.
2: Итак, в Штатах не утихают дискуссии вокруг опасности искусственного интеллекта. Дошло до того, что Трамп публично, ну, так уж получилось, не знаю, запланировано или нет, но позвонил Джинсону Хуангу, это одному из основателей, да, скажем так, разработчиков искусственного интеллекта, когда тот выступал на сцене, в итоге, ну, частично зал там услышал некоторые заявления Трампа. Трамп говорит, что замедлять искусственный интеллект и его развитие я не планирую и не собираюсь. При этом, собственно, многие, в частности, разработчики искусственного интеллекта, а в Штатах выступают за то, что надо вводить все-таки какой-то дополнительный контроль и ограничения по этому вопросу, ну, поскольку определенные риски для человечества есть. Представители некоторых компаний ранее с такими инициативами и там официальными документами выступали. Насколько, Дмитрий, действительно вот оценен правильно тот самый риск для человечества?
3: Ждет ли нас восстание машин? Сценарий в том числе фильма «Терминатор».
2: Ну, смотрите, я не помню, мы можем какой опираться... там был год, кстати. Вот это интересный момент. Мне кажется, мы его уже все-таки успешно живем
3: там,
2: дальше.
3: Знаете, во многих фильмах или сериалах мы часто видим спойлеры уже к настоящему. Поэтому некоторые задумки режиссеров или сценаристов, они реально воплотились. Так что я бы насчет «Терминатора» не был бы так скептичен. Значит, смотрите, что у нас происходит с искусственным интеллектом. Мы не будем здесь что-то пока свое говорить. Мы возьмем просто, например, главу Anthropic, да, Амадея, что он говорил. У него выходило несколько эссе уже на эту тему. Одно эссе было давно, вот одно недавно. То даже, которое у него старое было, он говорил, что представьте, искусственный интеллект, по сути, может позволить, если он условно как инструмент находится в плохих руках, создавать то, что раньше невозможно было в принципе получить людям с плохими руками, да, потому что у нас обычно люди с плохими руками, они не обладают с плохими не в плане, что у них там что-то не так, а в плане, что у них плохие намерения, да, и вот эти их руки являются инструментом реализации этих плохих намерений, потому что у них нет условно, элементарно там у любого какого-то небольшого движения не будет таких ресурсов, как у государства. То есть определенные вещи всегда могло сделать лишь государство, а искусственный интеллект позволяет вот этот пласт ресурсов подарить небольшим группам, организациям. А еще раз, радикальные организации, они были и будут всегда. Но вот какой фундаментальный сдвиг произошел? Раньше никакая маленькая группа или организация не могла получить такой объем ресурсов, который дает искусственный интеллект, интеллектуальных в том числе. Условно, биологическое оружие можно разрабатывать при помощи искусственного интеллекта. В этом эссе он описывал, что такое может произойти. То, что это пока не произошло, это не значит, что это не позволит это в будущем реализоваться, да. Извините, биологическое оружие, оно, ну, ничуть не страшнее того же атомного оружия, если оно будет применяться там вот этими радикальными организациями, которые могут потом диктовать свои условия, шантажировать целые государства. То есть угроза, она не то чтобы она есть здесь и сейчас. Хотя вот буквально недавно в CNN там вышел материал, что чуть война не началась между Китаем и США, потому что доклад, составленный искусственным интеллектом, содержал данные, что, в общем, китайский корабль несет там какие-то инструменты для создания ядерного оружия и плывет к Ирану. Вот. И чуть ли уже не было принято решение этот корабль атаковать. Это вот слили в CNN. Ну, не состоялось, потому что ручками и мозгами человеческими все это перепроверили, доклад этот, и получилось, что искусственный интеллект, опять же, человек при использовании искусственного интеллекта составлял доклад и понадеялся больше на ИИ без полной перепроверки. Но ведь мы склонны к чему? Зачем нам тогда искусственный интеллект, если мы все перепроверяем? Поэтому мы будем все меньше перепроверять, все больше надеяться на искусственный интеллект. То есть есть угроза от искусственного интеллекта прямая, то есть, что искусственный интеллект дает возможности, которые раньше были доступны только государствам, а теперь могут получить какие-то радикальные движения. И вторая — это угроза, как человек использует искусственный интеллект, даже находясь в рамках той же государственной машины. То есть человеческая ошибка, она здесь может усугубиться за счет искусственного интеллекта. Применение, опять же, того же оружия, например, фактор морали, да, вот что тоже я периодически там рассказываю. Смотрите, когда кнопку нажимает человек, он все равно, даже получая информацию с экрана там условного дрона, он видит вживую, что где происходит. Искусственный интеллект машинным зрением на это смотрит. Он не будет взвешивать там дети это, ну, он может пытаться
2: жалко
3: определить.
2: Жалко ему или нет, да, чувств не будет.
3: Да, то есть есть вот, вот эта вот грань, да, где машина принимает решение, где искусственный интеллект, который должен, конечно, можно сказать, что его можно обучить некой морали, но тут тоже уже были прецеденты, что не всегда он, читая книги, там, классиков, принимает именно позицию, извините, героя, а не антигероя. То есть он может и неожиданно всех удивить. И когда он начинает там как-то выживать, когда его хотят отключить, тесты вот эти вот проводились, как он начинает взламывать все и вся, когда тоже ему создали угрозу, перед этим объяснив, что угроза — это плохо. То есть вот он ведь обучается на человеческой информации, и он не может все равно сам, это все равно, еще раз, у него нет своего сознания, мышления, да, это лингвистическая модель, то есть он прочитал книгу и сделал выводы, он может их сделать, но не факт, что он возьмет за модель поведения модель героя, а не антигероя, и поэтому, когда он столкнется с какой-то ситуацией, сравнив ее с тем, что это несет угрозу, условно, он может тот же Терминатор взять, посмотреть и что-то для себя оттуда. Вот. И потом, посчитав себя тем, что он будет уязвим, он начнет действовать для сохранения, в первую очередь, себя. Вот. То есть пока мы думаем, что он наш помощник, да, и будет нашим таким буквально рабом, он может потихонечку использовать уже какую-нибудь стратегию там притвориться, ну, вот,
2: понятно,
3: затаиться.
2: Готовить план, да. Да. Ну, а с точки зрения политики? Да, вот просто развитие искусственного интеллекта, но это же как гонка в космосе для государства. Вот кто лидер, это тоже очень важно для всех сегодня. Может ли президент какой-либо страны самостоятельно принять решение, что да, мы тут могли бы быть номером один, и искусственный интеллект был бы полностью, скажем так, под нашим контролем, и мы были бы его создателями, но из-за возможных рисков я уступаю вот этого свое первенство.
3: А вот это уже проблема классической человеческих взаимоотношений, теории игр, что когда два государства находятся в гонке вооружений и нет между ними никакого доверия, они будут только наращивать свои вооружения. Потому что как только ты решишь, что ты можешь приостановить, у тебя нет гарантии, что твой оппонент не приостановит. И поэтому Трамп что говорит? Он очень просто здесь мыслит. Он звонит и говорит, да, извините, а Китай? А вдруг мы остановим, притормозим? А китайцы не остановят и не притормозят. Поэтому Пентагон, он очень сильно давит на компанию Anthropic, на OpenAI, чтобы они продолжали разработки, чтобы они не останавливались, потому что есть Китай. В Китае, соответственно, работает та же дилемма. Китайцы смотрят на то, что говорит Трамп, и, естественно, тоже не останавливаются. Это, ну, это классика, там, дилемма заключенного, когда ты не знаешь, как поступит даже твой друг или твой оппонент, ты действуешь эгоистично, исходя из своих собственных интересов. Хотя даже в дилемме заключенного, напомню, это приводит к тому, что если вы действуете эгоистично, вы в целом проигрываете. Ну, также и здесь человечество может проиграть от того, что оно не пытается кооперироваться, там, довериться друг другу. Ну, гонка вооружений просто приведет к тому, что все больше будет вероятности применения искусственного интеллекта для уже массового там оружия уничтожения, что ничего хорошего, конечно, себе не несет.
2: Ну да, здесь очень много вопросов возникает, потому что если, ну это немножечко иллюзию я сейчас построю, да, если мы представим президента страны, который думает исключительно про народ, ну как бы у нас, безусловно, такие тоже есть, но я с той точки зрения, что где-то может взять верх собственное самолюбие, ну там если мы и про Штаты, допустим, скажем, да, либо еще как-то, вот, там-то как раз могут не позаботиться, то есть именно, да, ты мозгами понимаешь, что лучше не развиваться, и тогда весь мой народ и все мое государство будет спасено, ну, где-то там в какие-то, может быть, через 50, 100 или 150 лет, это мы не знаем. Вот. Но, как бы, вот меня волнует здесь и сейчас то, что я буду лидером в этой гонке. Поэтому, да,
3: тут,
2: наблюдать,
3: знаете,
2: будем.
3: Как бы, да. Главная проблема, что нет общего человеческого мышления на планете. То есть мы не мыслим, вот если мы вспомним фильмы про будущее, там уже единая Земля, и мышление идет по всей Земле. То есть не как моей стране будет хорошо, а как моей планете будет хорошо.
2: Но как мы выживем, очень часто
3: далеки.
2: Еще думают.
3: Мы очень далеки до того, чтобы мыслить вот так. У нас мыслят, конечно, рамками только государства, максимум не всегда альянса какого-то. Но то государственное вот это вот мышление, оно на первом месте стоит.
2: Но я предлагаю на этом, значит, историю с искусственным интеллектом на сегодня закончим. Здесь запятую такую поставим. Безусловно, будет некое продолжение у нас в других выпусках. Ну а впереди у нас блок про топливо и энергетику. Там многие новости между собой связаны. Но давайте уже после выпуска новостей продолжим.
3: И выборы.
2: Друзья, подключайтесь.
3: Выборы,
2: и выборы,
3: самое главное.
2: Безусловно.
3: Да.
2: Самое главное, про это мы сегодня, ну, просто не имеем права забыть, да и, собственно, не собираемся.
0: Итоги недели. Вы слушаете «Радио Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
4: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в МАКС. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Будущее наступает.
5: Будущее за антропоморфными роботами.
6: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
7: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
8: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
9: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
10: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
11: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
12: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. 4 беспилотника, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Избирательный участок для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания России открылся в посольстве нашей страны в новозеландском Веллингтоне. Помимо этого, 13 сентября для российских граждан, проживающих в Окленде, было организовано досрочное голосование. Опечатанная урна с бюллетенями была доставлена в Веллингтон для хранения вплоть до окончания голосования и начала подсчета голосов. 3 человека погибли, еще 2 пострадали в результате ДТП с участием 3 автомобилей в подмосковном Домодедово, сообщили в Главном управлении МВД по Московской области. По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем марки «Лада», допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с 2 автомобилями «ВАЗ» и «Хёндай». Отмечается, что в настоящее время правоохранителями проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Минторг КНР выступил против закона США о санкциях за покупку российских энергоносителей. Представитель китайского ведомства заявил, что Пекин выступает против односторонних ограничений, введенных без санкций ООН и опоры на международное право. Также ведет торговлю со всеми странами на основе равенства и взаимной выгоды. Представитель министерства также выразил надежду, что Вашингтон будет сотрудничать с Пекином ради сохранения стабильности торгово-экономических отношений, мирового торгового порядка и безопасности глобальных цепочек поставок. В Германии всех 18-летних мужчин с гражданством обязали заполнять военную анкету, сообщают немецкие СМИ. Даже если в ней указано нежелание служить в Бундесвере, молодого человека могут вызвать на обязательную медкомиссию. Принудительные вызовы на нее уже начались, в том числе для тех, кто не хочет идти в армию. Средства ПВО арабской коалиции сбили баллистическую ракету, запущенную силами йеменского движения «Ансар-Алла» утром в субботу, заявил представитель воюющей в Йемене коалиции Турки Аль-Малики. Ранее СМИ сообщали об инциденте в районе аэропорта Эр-Рияда, где произошел сильный пожар на хранилище топлива. Композитор, народный артист России Игорь Крутой и поэтесса Анна Егоян представили премьерную программу «Музыка чувств в поэзии сердца» на сцене Кремлевского дворца, передает корреспондент РИА Новости. В исполнении Егоян прозвучали произведения Уильяма Шекспира, Михаила Лермонтова, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Вероники Тушновой, Евгения Евтушенко, Эдуарда Осадова, Роберта Рождественского, Андрея Дементьева, Амоса Гияна, Беллы Ахмадулиной,

0: с Дмитрием Никодиным.
1: Друзья, возвращаемся в студию. Дмитрий Никотин, политолог, с нашей студией на прямой связи. Меня зовут Татьяна Ладяева. Очень много всего происходит. Пока большой блок про топливо, отбивку делаем и поехали.
0: Третье место.
1: Я почему говорю блок? Потому что здесь новостей слишком много. В мире происходит с топливом совершенно непонятная, с одной стороны. С другой стороны, понятная ситуация, потому что одно из другого вытекает. Но тут и Саудовская Аравия. Большой вопрос, чем они будут, как они будут дальше решать проблему. Еще 14 сентября было сообщение, а уже 5 дней прошло, что запасов нефти в порту Янбоэт в Красном море, ну и город, соответственно, тоже при нынешнем темпах экспорта хватит примерно на 5-7 дней. Непонятно, что они будут делать дальше, если прокачка не возобновится. Но Трамп озабочен американским топливом в Сирии. Тоже крупнейшие протесты, и повод – это резкий рост цен на топливо. Но, наверное, наше внимание, Дмитрий, вы меня правьте, если это не так, но должна привлекать текущая, точнее, будущая встреча. Главный экономический представитель президента России Кирилл Дмитриев и партия «Альтернатива» готовится к переговорам по возобновлению поставок российского газа в Германию. Reuters об этом пишет, но, правда, речь идет про 27-й год, то есть еще не совсем скоро и не совсем утвердительно это мероприятие.
2: К сожалению, да. То есть вообще надо так понимать, все, что мы с энергетикой вот сейчас имеем, вот вся картинка, она, конечно, является следствием масштабных политических процессов, то есть война на Ближнем Востоке, украинский конфликт, и в том числе электоральных процессов, то есть выборов в Европе. То есть вот о чем я постоянно объясняю и что я постоянно говорю, смотрим вот в первую очередь на выборы в Европе, чтобы понять, как у нас будут складываться отношения с Европой. То есть эта встреча потенциально, которая может состояться, там Кирилла Дмитриева с представителями АДГ, ее смысл весь будет зависеть исключительно от того, насколько будут хорошие результаты у АДГ по Германии дальше. То есть на региональных выборах, а потом в 2029 году, если не будет досрочных выборов, то уже в 2029 году только будет новый состав Бундестага. До того, как АДГ на этих выборах, надеемся, да, там одержит победу, эта встреча, она, ну, понятно, что готовиться надо заранее, если вы хотите потом быстро начать поставки газа, но пока это прям вот долгоиграющая история, которая просто демонстрирует тем критикам, которые есть, что вы там с АДГ хотите дружить, что с АДГ у нас хотят дружить. Вот. Но по поводу вот этой встречи, еще раз, все будет зависеть от электоральных успехов АДГ. Если они будут, лидеры АДГ не скрывали, они хотят возобновить экономические отношения с Россией, они хотят снимать санкции, они хотят снова получать российский газ. Но это будет крайне трудный процесс, потому что многие ограничения по закупке российского газа, они приняты на общеевропейском уровне. И просто легко, даже придя к власти, АДГ убрать их не получится. То есть нужно будет, опять же, ворошить вот это вот гнездо Евросоюза. Вот. Но, опять же, приятная новость, что у нас есть хотя бы надежда, чем ее отсутствие. Если бы мы сейчас сидели и такие, в Европе вообще никто с нами не хочет сотрудничать. Нам выгодно продавать газ и в Европу, и в Китай, потому что таким образом у нас будет диверсификация, и китайцы не смогут диктовать нам условия, которые они сейчас пытаются продавить, потому что они хотят газ прям подешевле наш покупать, и вся сила Сибири-2, она завязана сейчас на цене, да, то есть по какой цене китайцы будут получать контракт на, там, на 15-20 лет. Также, как и в Италии, там тоже новость проскользнула, да, что вице-премьер Сальвини, что он тоже хотел бы, чтобы Италия возобновила покупки российских энергоресурсов. Тут тоже, если
1: но
2: в
1: там
2: деталях,
1: есть одно но, после завершения украинского конфликта. То есть если, да, в Германии, ну, они об этом не особо тоже... говорят.
2: К 29-му,
1: ну, как-то, мне кажется, в Германии
2: придет.
1: В этом плане... Ну да, это понятное дело, что это долгий срок, может быть, поэтому они не называют вот таких, да, конкретных условий, они в целом выражают свой посыл и свое желание, как бы, ну, с Россией не то чтобы дружить, но работать. А в Италии там все-таки, да, говорят, ну вот после завершения хотя бы не ставят условия, как этот конфликт должен закончиться. По их мнению, это тоже такое своего рода изменение риторики.
2: То есть там, смотрите, проблема в том, что в заголовке и та, и другая новость звучат красиво. А когда ты начинаешь разбираться, да, в сути, ты понимаешь, что, например, Сальвини, хоть и вице-премьер, он не обладает таким влиянием, как Мелони, да, и он находится с ней там в коалиции, и в целом рулит там Мелони, да. Хотя Сальвини, он реально такой пророссийский.

0: по сравнению со всеми остальными в Италии. У него даже есть старая фоточка, где он там на Красной площади с футболкой, где там Путин на фоне атомных подводных лодок российских. То есть он прям такой. Его, в общем, легко начнут клеймить агентом Кремля, если он начнет там что-то еще такое заявлять. Но все равно наличие этих сил — это позитивная новость, чем их отсутствие. Но нужно, чтобы они пришли к власти. Еще раз, ну и перспективы у этих сил тоже растут. Это не прям какие-то, знаете, там маргиналы, у которых никаких шансов нет. Вот мы только в прошлой передаче разбирали успехи АДГ, а вот буквально на днях был опубликован уже общенациональный опрос по Германии. 30% впервые в истории. Это номер один партия сейчас по популярности в Германии уже. То есть это не какие-то там, еще раз, вот там ультраправые радикалы, которых поддерживает там 3,5 коллеги и все. Нет, это партия номер один во всей стране формально, да, но не большинство пока еще. Пока 30% поддержки. Плюс нужно забирать еще и там региональные парламенты, чтобы усиливать именно свой аппарат, да, у партии, чтобы это было не только партийный аппарат, но уже интегрировался он постепенно в государство. Нам гораздо, на мой взгляд, важнее посмотреть на Ближний Восток, потому что вот вся тема с энергоперемирием, очень интересно все это накладывается на те самые адские санкции Трампа, которые непонятно, как он будет применять. Потому что с хуситами вопрос не решен. Саудовская Аравия запрашивает помощи то у США, то у Британии, даже у Сирии сегодня была новость, что они у сирийцев запросили помощи. Никто им помогать не спешит, с хуситами связываться не хотят. И уже сегодня были новости, что были нанесены новые удары по Саудовской Аравии. То есть хуситы, они как бы не останавливаются, будут, безусловно, выбивать себе максимально комфортные условия какой-то новой сделки, но тут же еще и их связь с Ираном надо учитывать, а конфликт с Ираном не завершен. И для нас это, конечно, новость приятная. Хоть у нас и неплохие отношения с Эр-Риядом и там с Эмиратами, это такие на Ближнем Востоке наши сейчас там партнеры, но цинично, но рост цен на нефть, он не может нас не радовать, да, потому что уже сегодня были новости, что Urals торгуется даже дороже Брента с премией, да, наш вот сорт Urals, потому что он идет в Азию. В Азии покупали нефть с Ближнего Востока, то есть под их НПЗ наша нефть, она тоже подходит, вот сорт Urals. Но Urals, он дойдет до Азии, а ближневосточная нефть, извините, не дойдет, и поэтому уже начинают даже с премии. Но премия к сорту есть, а обычно которой не было, потому что бренд по качеству получше идет, чем Urals, и он всегда был дороже. Но есть еще санкции, и все равно есть дисконт. Но даже при этом я вот провел такие подсчеты, при всем санкционном давлении, при всех ограничениях, все равно мы получаем сейчас намного больше, чем рассчитывал наш Минфин, когда закладывал там цену отсечения, по-моему, в $59 за баррель. Даже если сейчас там с дисконтом взять, ну, где-то по 75, по 80, я думаю, нефть там уходит. А закладывали в бюджет там по 59. Плюс ослабление рубля, которое крайне не нравится всегда гражданам, потому что импорт весь дорожает, но для бюджета это, опять же, приятная новость. Потому что, например, пока были высокие цены на нефть и крепкий рубль, бюджету не очень это круто, да, потому что нефть продалась, налоги в бюджет как бы поступают, потом в рубли это все конвертируется, при крепком рубле не так много. А сейчас получается и нефть дорогая, и рубль слабеет. Бюджету будет чуть полегче справляться с дефицитом, да. У нас получается, ну, где-то от роста цен на нефть разные, понятно, есть оценки, ну, вот такие просто цифры вбросим, там, 1,5-2 триллиона. Извините, это от роста цен на нефть, это много, потому что у нас вот общий дефицит за год сейчас 6,5 триллионов. То есть почти треть этого дефицита могла бы быть в худшую для нас сторону. А так как у нас будет нефть, слава богу, еще какое-то время на высоком уровне держаться, все равно нам получше. То есть этот год был бы намного тяжелее в экономике, если бы, естественно, да, не вот то, что устроили хуситы с Саудовской Аравией. Ну и то, что
1: За что
0: держится
1: им
0: Иран, это что
1: спасибо, да,
0: Трамп,
1: получается, в каком-то смысле, да. Трамп,
0: ну,
1: ну, стоит на
0: сто
1: своем, он
0: процентов.
1: пытается, да, он пытается, конечно, американскую нефть всем продать, ну, втридорога, да, или даже во сколько, если конкретные цифры смотреть, может быть, и поэтому в Европе-то и заговорили о том, что все-таки давайте делать выбор в пользу того, что подешевле. А напрямую напрямую, я уверен, это связано как-то с тем, что Трамп поторопился с объявлением об энергетическом перемирии между Россией и Украиной. По крайней мере, Financial Times именно так это оценивает. Давайте подробнее об этом.
2: Второе место.
1: Перемирие этого не состоялось. То есть сразу для тех, кто пропустил, ну, мы поясняем. Мы со своей стороны, безусловно, в Кремле сказали, идеи хорошие, но мы очень многие идеи, которые звучат как со стороны там, Украины, так и Запада и всех остальных, положительных оцениваем, потому что мы ко всему открыты, но мы прекрасно понимаем, что это была какая-то манипуляция. Дмитрий, объясните, какая именно.
0: Ну, давайте напомним, что у Трампа выборы впереди. В ноябре будут промежуточные выборы. Цена на топливо в Америке никак не нивелируется бюджетной поддержкой. То есть, если нефть дорожает, соответственно, дорожает в Америке топливо, дорожает любой нефтепродукт, в том числе и дизель. Дизель крайне актуален фермерским штатам, где, соответственно, будет в том числе поддержка, либо наоборот, поддержка демократов, либо поддержка республиканцев. И это напрямую связано с выборами. Но то, что происходит в связи с ударами Украины по российским НПЗ, это также усиливает тот эффект, который есть от войны на Ближнем Востоке. То есть Трамп, он, конечно, пытается представить, что не он главный виновник кризиса с ценами, а что это Украина. Вот, потому что если он скажет, извините, из-за того, что я начал войну с Ираном, у вас теперь высокая стоимость дизеля, его избиратели это не оценят. Поэтому он говорит, вот посмотрите, Украина наносит удары по России, вот дизель дорожает, хотя отчасти он, конечно, прав, но первопричина это, конечно, война на Ближнем Востоке. Вот. И его интерес в этом энергетическом перемирии, он прям прямой, то есть здесь не потому, что он такой миротворец и хочет, чтобы от энергетического перемирия переходили к какому-то еще, а потом к реальным переговорам о мире, нет. Исключительно его личный электоральный интерес. Какую-то получить такую яркую тему к выборам, чтобы объяснить, что цена на дизель в Америке снизится. Потому что для американского избирателя всегда экономика на первом месте. По всем опросам, что волнует американцев на выборах, почти всегда экономика на первом месте, а не геополитика. Так что энергоперемирие не состоялось, Трамп поторопился, потому что хотел себе громкую новость, но не получил ее.
1: А по этой ли причине, ну, почему-то мне кажется, что это связано, Трамп подписал тот самый закон об адских санкциях, подписал он его сегодня против Российской Федерации, но там не только против России, но мы, безусловно, думаем о себе в первую очередь. Документ позволяет вводить пошлины в размере до 100% на товары крупнейших покупателей российских энергоносителей. То есть это продолжение все той же проблематики.
0: Да, тут, смотрите, законопроект звучит страшно, реализует ли он его или нет, большой вопрос. Во-первых, законопроект принят в такой редакции, что Трамп, как президент США, будет вводить либо не вводить санкции. То есть не американский конгресс принял законопроект. То есть у него есть возможность вводить и не вводить. Но если он их будет не вводить, ему нужно отправить будет какую-то бумажечку в Конгресс, письменное объяснение, почему он считает, что это сейчас не нужно делать. То есть формально он должен их ввести, но потом может их как бы отменять вот этой вот бумажечкой, что это противоречит национальным интересам США. Именно поэтому в Конгрессе демократы голосовали против этого законопроекта. То есть для нас же как обычно, ну вот демократы, это же Байден, это же вот Камала Харрис, они же там вообще такие вот противники России, ястребы, но они тут голосовали почему-то против законопроекта о санкциях против России. По той причине, что они не хотели Трампу давать рычаги. То есть, если бы принимали законопроект в Конгрессе о санкциях против России, и Конгресс инициировал бы их, они бы голосовали за, а тут они голосовали против. Но, к сожалению, законопроект все равно приняли, но суть его все равно сводится к тому, ну, коротко, к личной воле Трампа. То есть, если он захочет, он это может сделать, но это крайне трудно реализуемо на практике, потому что новая торговая война с Китаем маловероятна. Поэтому приняли громко, опять же, заголовок, вот эти вот адские санкции на практике может оказаться и просто пшиком.
1: А по поводу заголовков, очень многие журналисты, ну, либо не обязательно в заголовке, в своих статьях писали о том, что это персональные санкции против Путина он таким образом вводит. Как мы можем это объяснить?
0: Там такое есть, там действительно такое есть, но ну давайте так. У Путина же, я думаю, нет банковских счетов в США, чтобы он испугался там этих санкций, да, Трампа. В Америку,
1: Но это
0: если
1: против
0: вдруг...
1: российских компаний, поэтому, соответственно, и против Путина, если,
0: Нет,
1: ну,
0: там
1: логика
0: именно
1: такая.
0: персональные санкции тоже есть. То есть там
1: Персональные,
0: есть, да, против руководителей практически всех банков российских, именно еще личные, то есть вот персональные санкции. Но тоже можно сделать исключение. Понимаете, везде там прописали, что он при желании может сделать исключение. Он даже может спокойно разрешить президенту России посетить Америку, если он пропишет в Конгресс записочку, что для там условно-национального интереса Америки нужно встретиться с президентом России. И тогда эти санкции перестанут временно работать, и Путин прилетит хоть в Нью-Йорк, там хоть во Флориду.
1: Но в целом это удобно. Закон
0: Да, то
1: подписал,
0: есть
1: а
0: все
1: там
0: зависит
1: так
0: от
1: хочу,
0: воли
1: так и
0: Трампа.
1: действую.
0: Поэтому еще
1: Ладно.
0: раз демократам это и не нравилось.
1: Давайте поговорим о том, что зависит от нашей воли. 3 дня, вчера, сегодня и завтра, мы все, не буду говорить слово «обязаны», но те, кто заинтересованы в будущем нашей страны, принимаем участие и выполняем свой гражданский долг. Предварительные итоги выборов предлагаю обсудить.
2: Первое место.
1: Очень предварительно, я даже так уточню. Явка до 41%, 40.1. Это вот последние данные, которые появились. Но что важно, коротко перескажу, какие события были сегодня. Значит, попытка диверсии на Дальнем Востоке не повлияла на проведение выборов в регионе. Там были проблемы со связью с интернетом, потому что было намерено повреждение линии, собственно говоря, связи. И это воспринимается как попытка сорвать выборы. Официальное заявление. Далее, за время избирательной кампании уже возбуждено 22 уголовных дела. Глава ЦИК Алла Панфилова об этом сообщает, но поступали сообщения о происшествиях, и также в 15 субъектов было зарегистрировано 24 ложных сообщения об атаках терроризма. На Москву многое приходилось, действительно масштабные атаки на избирательную систему столицы, ну и также глава ЦИК заявила, что особенно активную информационную атаку на выборы в России ведут из Германии, вот о которой мы сегодня тоже много говорили. А стоит ли мне задавать такой вопрос, почему надо идти голосовать?
0: Ну, я мог бы, конечно, объяснить, что в античности
1: Нет, я к тому, что это
0: идиотом
1: актуально
0: называли
1: сегодня,
0: тех
1: да,
0: людей, которые не участвуют в политической жизни. На мой взгляд, это самое лучшее объяснение. Кто не верит, можете самостоятельно проверить через поисковик, откуда история термина «идиот» идет. Ну, здесь как бы в некоторых странах есть даже ответственность, если ты не ходишь на выборы. То есть в некоторых странах ты обязан проголосовать, это не твое право, а это именно твоя обязанность. Вот.
1: Показательно, что еще до старта выборов и до, соответственно, их окончания, значит, что произошло в Евросоюзе, Кая Каллас рассылала во все государства Евросоюза документ, где говорилось о непризнании, да, значит, их результатов. Вячеслав Володин об этом рассказывал. Ну, они, в общем, заранее подготовили тут комментарии, которые они будут раздавать, видимо, там, я не знаю, в ночи с воскресенья на понедельник. Ну, либо утром в понедельник, когда мы о результатах уже окончательно будем говорить. Это то самое, наверное, не вмешательство, ну да, либо какая-то тоже демократия, о которой мы очень много слышим. Но, тем не менее, вот на этом этапе те самые попытки, мы очень много говорили о масштабе, сколько всего будет происходить во время выборов, как нас будут атаковать. Вот то, что сегодня происходит, это действительно уже тот масштаб, который мы и предполагали, или, ну, в этом смысле мы не расслабляемся, и еще мало ли что может произойти?
0: Не, ну произойти-то может все что угодно, но надеюсь, что обойдется без каких-то серьезных ударов беспилотниками за это время. Я бы скорее поговорил про некоторые интриги, да, на этих выборах, то есть что тут самое интригующее. Я бы выстроил несколько гипотез, которые мы через неделю с вами будем проверять, то есть реализовались эти гипотезы или нет.
1: Записываю.
0: Какие интриги?
1: Так.
0: Да, можно записать. То есть первая интрига, которая есть, она не в том, что... Первое место будет у «Единой России». На мой взгляд, оно в любом случае будет у «Единой России». Интрига, будет ли конституционное большинство по пропорциональной части выборов, или оно будет достигаться, конституционное большинство «Единой России», только за счет пропорционального плюс одномандатников. Я думаю, что по пропорциональным «Единая Россия» наберет меньше 50, но за счет одномандатников доберет и получит конституционное большинство. Вот. Вторая интрига – это кто будет на втором месте. То есть сейчас уже нет такого, как было у нас несколько электоральных циклов назад, что КПРФ у нас вот железно на втором месте. Сейчас интрига, а не подвинут ли КПРФ со второго места условно новые люди, да, или там какой будет результат у новых людей в целом. То есть тут будет крайне интересно увидеть, как меняется поколенческая вот эта вот взаимосвязь с результатами КПРФ. И опять же, как может трансформироваться партия там «Новые люди» из более такой нишевой партии в более массовую партию. Станет ли она именно вот действительно массовой или останется партией более такого молодого электората и узкоспециализированного условно там партии креативного класса, там предпринимателей и так далее. Это о многом будет тоже говорить и усилит ее позиции опять же в будущем. То есть интрига, кто будет на втором месте, да. Но я, конечно, склоняюсь к тому, что все-таки пока еще коммунистов, все-таки они наберут чуть больше, чем новые люди, но думаю, что новые люди могут оказаться на третьем месте. Вот, ЛДПР может оказаться на четвертом, то есть, скорее всего, порядок будет такой, да, первое место «Единая Россия», которая по пропорциональным не добирает 50, но за счет одномандатников уходит в 50+%. Второе место КПРФ, и с небольшим отрывом от второго, я думаю, будет идти третье место, то есть не будет такого резкого разрыва, что КПРФ набирает много, а третье и четвертое сильно отстают там условно в два раза. Нет, я думаю, вот второе и третье будут близко по процентам. Ну, мне кажется, по моим оценкам, там, новые люди, скорее всего, все-таки такой прям сенсации не будет, что они обойдут КПРФ, скорее всего, на третьем окажутся. И вот уже чуть ниже могут оказаться, соответственно, представители партии, да, ЛДПР. Интрига, пройдет ли вообще, например, «Справедливая Россия». Вот, потому что есть разные оценки, преодолеет ли она 5-процентный барьер. Вот, может и не преодолеть. Понятно, что это пока исключительно гипотезы, потому что, ну, экзит-полы часто ошибаются, пока никаких предварительных результатов нет, потому что подсчет голосов еще не идет. Да? Напомню, что у нас голосование будет еще идти, соответственно, завтра, а потом только начнется подсчет голосов. Но вот эти вот все вещи, они как бы интересны. У меня нет, еще раз, там какой-то совсем уж там интриги, победит ли «Единая Россия» или нет. Тут понятно, все-таки партия самым мощным
1: сил, получается, вам как политологу, да, интересно наблюдать, ну, я думаю, что и нашим, собственно говоря, слушателям и зрителям тоже, очень подробный анализ и прогноз, поэтому у нас скоро будет возможность, ну, собственно, все записано, Дмитрий, да, поэтому
0: да,
1: все записали.
0: Потом нам будет интересно, кто будет новым спикером Государственной Думы, это уже будет говорить о процессах внутри российской элиты, то есть кто получит эту должность. Снова это будет Володин или это будет кто-то новый, то есть нас ждут интересные процессы, и поэтому, если вы хотите вот быть частью истории, то, на мой взгляд, нужно опять же в этом во всем участвовать, а не игнорировать, потому что у нас есть традиционная мантра, типа там, ну, все равно результаты всем известны, я поэтому на выборы не пойду.
1: А можно,
0: да,
1: тогда в завершении вопрос общего характера, у нас буквально 40 секунд. Вовлеченности населения, по вашим оценкам, стало больше как раз тех, кто идет на выборы или нет?
0: Но это мы увидим по итоговой явке. Например, по электронному голосованию мы видим, что там вообще рекорды побиты. Там по Москве чуть ли не в 100 раз больше, чем на прошлых выборах в 2021 году по электронному голосованию. То есть, конечно, из главных таких итогов, которые уже есть, что электронное голосование, оно прям выбивается в лидеры. То есть там из тех, кто зарегистрировался на него, что-то днем уже было почти 70% явки на электронное голосование из тех, кто регистрировался. И становится таким устойчивым уже, видимо, паттерном. Плюс Путин голосовал онлайн, Мишустин голосовал онлайн, Собянин, не помню, наверное, тоже онлайн. То есть это еще так усиливает
1: другие,
0: эффект электронного голосования, который у нас становится постепенно, будет так все чаще и чаще применяться на наших выборных процессах.
1: Действительно удобно, это современный способ проголосовать, но надо отметить, что,
0: кстати,
1: вообще
0: говоря,
1: сторонник
0: офлайн голосования, мог бы объяснить, почему, но мы уже не успеваем.
1: Не
0: в следующий
1: успеваем.
0: Раз.
1: Всем пока.

0: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Ситуация с троицей Андрея Рублева. Контекст. Переданная Русской Православной Церкви из Третьяковки в безвозмездное пользование икона изъята из иконостаса Троицкого собора Троицы Сергиевой Лавры. Об этом сообщила директор галереи Ольга Галактионова. Троица находится под присмотром специалистов в реставрационных мастерских. Там будет приведена в порядок специальная климатическая капсула, в которой находился шедевр древнерусского искусства. Некоторое время назад появились сведения, что икона оказалась в критическом состоянии из-за неисправности капсулы, изготовленной за рубежом. Это стало поводом для возобновления дискуссии между верующими и представителями музейного сообщества. Последние заявляют, что сохранность Троицы может быть обеспечена только в специальных учреждениях. Храмы для этой цели не подходят. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время передачи иконы в 2023 году назвал этот шаг историческим событием и отметил, что прошло время, когда под видом изъятия церковных ценностей из церкви изымались святыни. И тем не менее, вопрос условий хранения иконы, написанной около 600 лет назад, не теряет своей остроты. Попадание на ее поверхность влаги может привести к необратимым последствиям. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.
1: Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве полночь, столько же в Краснодаре и Мурманске. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин поздравил Марата Камболова с избранием на пост президента Южной Осетии. Иран поставил условия США для мира в регионе. Оплату по биометрии планируют ввести во всем транспорте России. Подробности далее. Владимир Путин поздравил Марата Камболова с избранием на пост президента Южной Осетии. В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, говорится, что столь убедительная победа на выборах подтвердила высокую степень доверия со стороны юго-осетинских граждан. Отмечается, что отношения между Москвой и Цхинвалом носят дружественный характер и союзнический толк. Путин выразил уверенность в том, что деятельность Камболова на посту главы государства будет способствовать их дальнейшему поступательному развитию на благо наших народов в интересах упрочнения региональной безопасности и стабильности. Иран через Катар передал США условия для прекращения войны, сообщает Аль-Джазира, секретарь Иранского Верховного Совета национальной безопасности Мохсен Резаи. Он также раскрывает эти условия. Это прекращение войны на всех фронтах, разморозка активов и снятие морской блокады. Резаи добавил, что теперь Тегеран ждет ответа от президента США Дональда Трампа. Владимир Путин поручил рассмотреть возможность оплаты проезда в транспорте с помощью мессенджера МАКС. По итогам заседания Президиума Госсовета, президент России поручил правительству и профильным комиссиям рассмотреть возможность использования единой биометрической системы и цифровой платформы МАКС для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Кавадрагони заявил, что силы Альянса готовы к потенциальному конфликту на восточном фланге Европы. Он добавил, что НАТО продолжает работу по наращиванию числа и оснащенности сил Альянса. Напомню, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил Альянса в Европе. Армия обороны Израиля устранила в секторе Газа командира военного крыла «Хамас». По сведениям военных, на протяжении всей войны, в том числе и в последнее время, радикал занимался установкой взрывных устройств на территории сектора Газа с целью нанесения вреда военнослужащим ЦАХАЛ. Напомню, на неделе министр обороны Израиля Израиль Кац заявил, что ЦАХАЛ имеет все полномочия по ликвидации в секторе Газа всех радикалов, которые участвовали в массовом убийстве израильтян 7 октября 2023 года. Экс-президент Чили и бывший верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что снимает свою кандидатуру на пост генерального секретаря ООН. Она особо поблагодарила президентов Мексики и Бразилии за поддержку ее кандидатуры. Таким образом, в гонке за вакантное место осталось 7 человек. Мощам святого Спиридона Тримифунского в храме Христа Спасителя в Москве в субботу поклонились более 60 тысяч человек, сообщила РИА Новости пресс-секретарь комиссии Русской Православной Церкви Мария Коровина. Последний день поклониться мощам святителя Спиридона в Москве можно в воскресенье. Проводы святыни состоятся в 14:00, а доступ в очередь закроется уже в 10 утра, сообщили ранее в РПЦ. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
3: Добрый вечер, друзья. В эфире «Секс, культ, просвет» и его ведущие, журналист Лена Караева и я, писательница Вика Никифорова. Будем сегодня говорить про главную новинку сериального сезона, самую скандальную. Поговорим о возможности создания правой русской партии в России. Такая прям сложная, если не запретная тема у нас. Поспорим насчет материнства, какое оно должно быть, позднее, раннее или хоть какое, да, как Лена говорит, или шашечки, или ехать, да, вам что. И поговорим про безумные цены на наш внутренний туризм, который, с одной стороны, конечно, растет, с другой стороны, он растет за наш счет и очень больно бьет порой по нашему карману. Начнем с самой скандальной новинки сериального сезона. Вот сериальный сезон начался, люди просто поделились пополам. Кто-то исходит пеной и кричит: «Это гадость, это фу, дайте мне это развидеть». Кто-то, наоборот, в полном восторге. Небольшая страта людей говорит: «Ну ничего, ну годная вещь». Я имею в виду сериал по культовой повести братьев Стругацких «Трудно быть богом», у которой была достаточно сложная судьба в плане экранизации. Да, мы все помним какую-то многолетнюю эпопею режиссера Алексея Германа, который экранизировал это «Трудно быть богом» на какие-то бешеные бабки. Все это было по колено в какой-то бешеной грязи. Потом был целый вал восторженных рецензий критической тусовки, в то время как люди это смотреть не могли, плевались, в общем, уходили, никто это смотреть не хотел. И вот теперь новая киноверсия, теперь уже в формате сериала. Да, вот «Трудно быть богом», там 8 серий, насколько я понимаю. Я пока посмотрела 4, сейчас вот 5-ю начала. Мне интересно, Лен, твое мнение. Ты обычно говоришь, сериалы смотрят только дураки, но, может быть, в этом-то сериале что-нибудь тебя зацепило по-хорошему?
4: Ты знаешь, что мужские актерские работы.
3: Безруков.
4: Безруков. Актер, который исполняет роль Руматы.
3: Радойчич.
4: Александр Радойчич. Угу. Да, он серб.
3: Серб, да.
4: Серб. И, конечно, прекрасный Федор Сергеевич Бондарчук. Вика сделала лицо. Я считаю, что Федор Сергеевич продолжает традиции своего гениального папы, при этом остается самим собой. И при этом вот эта мужская значительность, которой, в общем, в советском кино было раз-два и обчелся, в российском кино раз-два и обчелся, потому что мужская значительность — это не сморщенный лоб, так сказать, и вот не хлопотание лицом, а присутствие на экране. У Федора Сергеевича это есть. У него голос замечательный, он двигается.
3: Лена,
4: прекрасно.
3: Вернись, мы находимся в сериале «Трудно быть богом». Вернись.
4: Но это нужно для сериала «Трудно быть богом», потому что он красочный. Я хочу сказать браво людям, которые, во-первых, занимались визуальным рядом, во-вторых, постпродакшн, в-третьих, костюмами. Насколько я помню, если не ошибаюсь, Варвара Авдюшко, дочь прекрасного нашего актера, по-моему, Валерия Авдюшко, сделала костюмы. Короче говоря, к визуалу точно никаких претензий у меня нет. Я считаю, что он сделан замечательно, учитывая, в общем, все превходящие обстоятельства. Там другое дело, что литературный источник для меня источник моих вечных скорбей, но это мы с тобой обсудим
3: что
4: позже.
3: Что ты хочешь сказать? Тебе не нравятся братья Стругацкие? Ну, серьезно?
4: Стругачи просто вызывают у меня... Я думаю, ну как? Ну это же абсолютно дутые фигуры.
3: Я тебя умоляю. Ну это великолепная проза.
4: Какая проза? Это фельетон чистой воды, но фельетон многословный, на много глав. Понятно, что Борис Натанович и Аркадий Натанович – люди, как бы сказать, к литературе не обученные. И поэтому они считают, что если они напишут вместо веревки «Вервия простое» или «Вервия вульгарис», то они сойдут за умных. Я хочу развеять это убеждение. Нет, сойдут.
3: Слушайте, а я как раз на фоне этого культа Стругацких сейчас вот у нас в кино. Зимой будет еще премьера фильма по повести «Отель у погибшего альпиниста». Я жду, кстати, с большим нетерпением. Я стала их перечитывать, потому что у меня вот воспоминание о том, что трудно быть богом, это вот мое детство. И я это читаю взахлёб, и я в полном восторге. И я до сих пор вижу перед собой и Дона Румату Исторского, и барона Пампу, и Дона Кондора, и Арату Горбатова замечательного. И я слышу их диалоги. Вот все это у меня перед глазами. Вся эта такая залихватская, чудесная мушкетёрщина, все эти остроумные реплики. Это было так здорово. Я это все очень любила в детстве, в подростковом возрасте. Сейчас я стала перечитывать, я не дошла еще до «Трудно быть богом», но я стала перечитывать разные вещи Стругацких с трепетом и дрожью, потому что я боялась, мне ничего не понравится. Я попыталась перечитать «Отель у погибшего альпиниста». Вот это действительно ужас-ужас. Вот тут я с тобой соглашусь. Вот эта вещь провальная. Но, чтобы скрасить впечатление, я решила перечитать «Пикник на обочине». Лен, ну, на мой взгляд, это абсолютно шедевр. Это просто великолепная, плотная, яркая, жесткая, сатирическая проза с характерами, с невероятно динамичным сюжетом, с потрясающей вот этим галлюциногенным гиперреализмом, я бы сказала. Как воображение у них работало. Вот такое придумать, эти все артефакты зоны, вот эти какие-то черные брызги, какие-то там голубые ловушки. Какой-то, ну, полнейший бред, но это так великолепно прописано. Вот я как сама писатель, я от писателей Стругацких в полном восторге.
4: Ты знаешь, что я не могу с тобой согласиться, потому что как только я бралась много раз за «Пикник на обочине», между страницами книги и моими глазами летали тени блестящего фильма «Сталкер». Что касается позитива, то, наверное, это понедельник начинается в субботу, потому что это легкая, вот это действительно изящная вещь, где есть сатира на наши все нии, на эти взаимоотношения, на то, как воспринималась наука, на то, как строились там отношения. Но опять-таки проблема в многословности. Вот я не очень понимаю, почему то, что может занять, я не знаю, там 15 тысяч знаков, но это приблизительно, наверное, 7 страниц, занимает 700. Ну, я просто не понимаю, откуда такая избыточность?
3: Ну, друг мой, ты рассуждаешь как журналист, который должен писать короткие заметки, которому редактор говорит: Лена, вы написали 4500 знаков, это много, вы должны писать 4000 знаков, да, потому что сейчас же тренд такой на укорачивание этого всего. Ну, и, соответственно, ты вот этой меркой начинаешь мерить прозу. Ну, а почему ты этой меркой не меришь «Войну и мир» Толстого? Почему ты этой меркой не меришь «Преступление и наказание» Достоевского или «Братьев Карамазовых» или «Бесов»? Значит, писателю нужен действительно какой-то простор. Я себе представляю, с каким ужасом ты смотришь на мой роман «Болеро». Я понимаю, что ты его, естественно, читать никогда не будешь, потому что там 756 страниц, дорогие друзья, в моем романе. Я представляю, какое тебе должно возмущение вызывать. Но вот я тебе как писатель объясню, что мы создаем какие-то миры. И нам нужно читателя туда погрузить с головой. Вот как мы сами там живем, туда надо погрузить читателя. И, соответственно, там нужен большой объем. И уж кому-кому... Но Стругацким, мне кажется, вот эту претензию предъявлять вообще невозможно. Потому что вот, ладно, их там поздние вещи, вот «Улитка на склоне» очень длинная, затянутая, по-моему. Но уж вот «Пикник-то на обочине», по-моему, образец именно очень сжатой, энергичной прозы. Мне кажется, ребята... Стругацкие, извините, да. Нас фанаты тапками закидают. Мы,
4: ну,
3: страшные вещи говорим.
4: Ну и пусть.
3: Я думаю, вот сейчас уже тапки летят,
4: летят
3: в радио.
4: Да, тапки, помидоры, все что угодно.
3: Вот,
4: когда
3: ребят...
4: нас нет, извини, они могут нас даже бить.
3: Совершенно верно. Это только послужит нам к украшению. Так вот, ребята эти Стругацкие, мне кажется, всю жизнь там восхищались Хемингуэем, пытались ему подражать. Но писали-то лучше, чем Хемингуэй. Вот в чем фишка. Писали остроумнее, ярче, живее. И, не знаю, вот я как писатель, я у них учусь. Мне очень нравится в том же «Пикнике» огромное количество юмора, вот такого сарказма, иронии, просто вот, ну, вот все краски юмора. Все это в твоем любимом «Сталкере» Тарковского пропало, потому что Тарковский в юмор не умел. Он не понимал, что это такое. Там должна у него водичка струиться, травка по водичке так красиво, значит, волосами травы растекается. И это все по 5 минут одним кадром, одним планом. Ну, это очень скучно на самом деле. А Стругацкие не скучные. Это очень трудно вот писателю добиться, вот быть и не скучным, и вместе с тем интересным, серьезным. Это сложная задача, мне кажется. Иногда они ее решали просто блестяще.
4: Я тебе объясню. В каждой фразе Толстого и Федора Михайловича нашего всего Достоевского есть энергия. Она тебя захватывает. Когда ты произносишь слово «мир» и создание этого мира для читателя, с чем я абсолютно согласна, этот мир притягивает, как черная дыра, притягивает энергетикой, да, там колоссальные гравитационные процессы происходят. У Стругацких, ну, они пишут длинно и скучно, там нет энергии. То есть если вы пишете длинную фразу, если вы ее снабжаете подробностями, цветистостью и так далее, это не делает вас толстым, и это не делает вас Достоевским. И я скажу страшно, это не делает вас Хемингуэем, точно. Потому что подробность хороша тогда, когда она энергетически заряжена, а у них этого нет.
3: Длинная книжка, длинные книжки рознь. Я помню твою очень злую рецензию на книгу Льва Данилкина «Палац мадамы», а я тут ходила на концерт Юрия Симонова, моего любимого, в зал Чайковского. Божественно играли Моцарта, как всегда, Юрий Симонов, бог и гений. И в антракте я зашла, там книжный развал, и я смотрю, лежит это «Палац мадамы» Данилкина. Я открыла где-то на середине. Слушай, я весь антракт простояла, вот, значит, лихорадочно перелистывая страницы, мне было интересно. При этом книжка огроменная, там что-то по 1000 страниц. Это подробная биография Ирины Антоновой, значит, директора Пушкинского музея. И хотя меня не интересует жизнь директоров советских музеев искусства, я увлеклась невероятно. Вот я поставила себе галочку, я хочу книжку эту купить и прочитать, несмотря на то, что она огромная. А ты ее в свое время разругала. Вот тебя тоже тогда объем как-то раздражил или просто интонация?
4: Я объясню. Фоном шло «Я на фоне Антоновой». Вот сценография, да, вот, так сказать, Ирина Александровна великая, на самом деле. Ее почему-то называют великим искусствоведом. Она не была великим искусствоведом ни разу, но она была, конечно, великой музейщицей, потому что то, что сделать, в общем, из маленького камерного музея, который был там на 25-х ролях в сравнении с Эрмитажем, под силу только, конечно, гению музейного дела. Вот, меня вот это раздражало. Меня раздражало в книге Данилкина его и ее абсолютная ангажированность, потому что в первых, там, по-моему, 200 страницах рассказывается о том, почему мы виноваты, почему мы должны отдать, почему мы должны реституировать ценности. Вот это абсолютно омерзительно, на мой взгляд, потому что Антоновы мы обязаны тем, что мы ничего не вернули. Хотя это уже уезжало, нужно понимать, да? А то есть она просто спасла национальное достояние. Значит, Данилкин считает, что мы все должны вернуть. И я даже понимаю, почему. Потому что люди, которые вбросили эту тему 30 лет назад о том, что мы во всем виноваты, а они сейчас прекраснейшим образом живут на гранты с роскошными апартаментами и так далее, которые были оплачены немцами.
3: Вот этого я не видела. Я, на самом деле, накрыла на середине и подумала, как интересно, как здорово написано. Какой хороший русский язык. Как это вот в деталях все передается. И человек мне, честно говоря, совершенно неинтересный. Мне стал интересным, я стала читать. Ну вот, если как книги спорят, я думаю, это хорошая вещь. И я думаю, мы вообще должны больше говорить вот о русском контенте, да, о фильмах, о книгах. Мы должны заполнять то пространство, которое, слава тебе, Господи, освободилось после отъезда всяких иноагентов, там, Улицких, Зильбертрудов и так далее. Потому что их нечитабельное чтиво, оно насильно впихивалось нам. Кто-то сейчас может вспомнить хоть строчку из произведения иноагента Зильбертруда? Я из его романа «ЖД» помню одну строчку, он ее украл из моего рассказа «Подвиг». Поэтому я ее запомнила. Все, больше я не помню ничего. Не потому что, а потому что он просто очень плохо писал, да? И я думаю, вот эту вот образовавшуюся лакуну нам надо заполнять сериалами, фильмами. И мы с тобой тут будем, значит, их подсвечивать, раскручивать и о них говорить много. И ругать будем. Конечно, будем и ругать, будем и хвалить. Потому что если книга или фильм или сериал вызывают какие-то эмоции, значит, это заведомо прекрасная вещь. Я вот по поводу своего Болеро скажу, что вот когда я писала свой роман, несколько лет я вот жила в этом коконе, да, вот в своем как-то вдохновении, все было прекрасно. Когда я закончила, мне стало страшно, и я на несколько месяцев отложила его куда-то в стол и сказала себе, что я никогда не буду его печатать. Потому что меня обуял страх перед литературной тусовкой, перед вот этими критиками, которые только своих будут поднимать на щит, а не своих будут затаптывать, плюясь слюной и желчью, будут затаптывать. И поэтому сейчас все-таки я преодолела себя, я опубликовала свой роман, я очень этому счастлива. И сейчас мне хочется поддерживать тех людей, которые осмеливаются противопоставить себя тусовке. Получился у них сериал «Трудно быть богом» или не получился? Это для меня уже на втором месте. Мне хочется их поддержать, потому что это наш русский контент, и мы должны двигать своих, как это умеют делать. Англичане, французы, американцы, согласись. Китайцы научились это делать, да? Мы должны двигать и раскручивать своих. Согласна?
4: Абсолютно. То есть правы или неправы, но они наши. Дальше мы можем с ними разбираться внутри нас и говорить: ребят, вот знаете, вы здесь не дотянули, здесь пережали. Ну, конечно, только так. А что касается Зильбертруда Быкова и моей когда-то приятницы Людмилы Евгеньевны Улицкой, я могу сказать одно. Они не то что писали, но они были просто поручиками Кижея. То есть про них все знали, но их на самом деле как творческих единиц не было, и их тащили такие же бездари, потому что на их фоне эти бездари могли каким-то образом красоваться.
3: Слушай, в связи с этим возникает вопрос уже из сферы политики. Нужна ли нам в России правая, националистическая, не знаю, как назвать, русская партия? Партия, которая поддерживала бы русскую культуру, русский бизнес, русскую идею. Просто русских людей, раскиданных по просторам земного шара. Да, мы самый большой разделенный народ в мире, как не устает напоминать нам наше руководство. Мы с тобой говорим про альтернативу для Германии у немцев, про национальное объединение у французов. Да? Возможно ли в России, по-твоему, вот такая правая русская партия?
4: Ты знаешь что, я думаю, что она не просто возможна, мне кажется, что она просто необходима. Другое дело, что как только произносится слово «русский», обязательно вылезает какой-то человек и говорит: а это антисемитизм. Понимаешь, вот какая проблема? Проблема заключается в том, что почему-то существует антитеза русскости и антисемитизма. А я хочу сказать, что все евреи русские, потому что, простите, но Мандельштам – великий русский поэт, Пастернак – великий русский писатель и поэт, Левитан – еврей, но, простите, бедный великий русский художник Исаак Левитан родился в бедной еврейской семье. Вы с этим ничего не сделаете, здесь каждое слово – правда. Конечно, должны быть защищены интересы русских, но под русскостью, наверное, нужно понимать не только кокошники, не только гармошки, не только лапти. Под русскостью должен быть понят весь цивилизационный комплекс того, что мы есть в этом мире, и в котором есть буряты, в котором есть калмыки, даргинцы и так далее, и так далее. И тогда, конечно, эта партия должна просто существовать. А еще была замечательная фраза: если вы любите Пушкина, вы русские.
3: А еще была прекрасная фраза о всемирной отзывчивости русского человека. Ну, мы действительно всемирно отзывчивы, мы действительно всех принимаем. Тут проходил крестный ход, да, в Москве. Огромное количество людей собрал, сотни тысяч. Причем был дождь. Я тоже хотела пойти, хотя я человек нерелигиозный абсолютно. Но мне стало интересно. Я хотела пойти, но дождь, и вот все эти дела, и, конечно, ну, я думаю, верующие там обязаны ходить. Я думаю, а я не обязана, я проспала это дело. И потом я смотрела видосы с этого крестного хода и видела там людей, ну, тоже не имеющих никакого отношения к религии, да, журналистов, политиков, людей, которым просто, ну, вот интересно. Они пришли потусоваться, ну, вот как оно все вот это вот. И то, что они в дождь собрали такое количество, несколько сот тысяч человек, это значит, что в следующем году, когда будет солнце, они соберут там вообще, наверное, 500 000. И в Питере прошел крестный ход, да? Ну, это очень интересный такой феномен. Помнишь, мы на Бессмертный полк выходили? Это тоже было нечто такое, когда люди выходят на улицы, ну, вот с желанием просто увидеть друг друга, так пообщаться, увидеть друг друга, понять, вот мы все вместе. Вот интересная штука, да?
4: Мы русские, какой восторг, сказал наш потрясающий генералиссимус Александр Васильевич Суворов. Наверное, нужно подходить к нам самим с рефлексией, что мы прекрасны. Потому что ни одна цивилизация в мире не сделала столько для человечества, как русская цивилизация. Мы постоянно всех спасаем. Последнюю 1000 лет мы выступаем как спасители прогрессивного и регрессивного человечества. Мы спасаем Европу исправно и регулярно от европейского же, сделанного европейцами ада. Мы спасаем европейскую культуру, европейские ценности. Мы вообще, на самом деле, очень крутые. Я не очень понимаю, возвращаясь к первой теме, почему Зильбертруд и Улицкая, коллективная, а также примкнувшая к ним Ахеджакова, все время призывали нас к тому, что каяться. Да мы не каяться должны. Мы должны принимать благодарность от тех, кого мы спасли.
3: И при этом, ты знаешь, если все-таки вот такая партия возникнет, я в нее, скорее всего, не пойду. И, возможно, даже не буду ей симпатизировать. Потому что какие-то вещи, которые я вижу сейчас, вот у людей ориентированных... Мне не нравится слово «национализм». Чем бы его заменить-то, да? Но у людей, ориентированных прорусски, да? Я часто вижу у них оголтелый антикоммунизм. Мне это не нравится. Потому что я считаю, одно из великих достижений нашей цивилизации, о которых ты говорил, это как раз был великий эксперимент с построением социализма вот в Советском Союзе. Это был великий, это был успешный успешный эксперимент. Он дал просто новую жизнь огромной стране, он дал новую жизнь миллионам людей. Ну, как бы сказать, я не буду его сейчас хвалить, все понимают, о чем речь идет. И вот оголтелый, я бы сказала, пещерный антикоммунизм многих людей, настроенных прорусски, меня раздражает. Я не понимаю, зачем они подрывают тот фундамент, на котором они замечательно могли либо объединиться с людьми левых убеждений, да просто с людьми, которые помнят свое советское прошлое и чтут и уважают своих предков, которые это все создавали. Почему вот такая власовщина? Ты вот чувствуешь этот душок власовщины? Есть в этих кругах?
4: Ты знаешь что? Я вообще не люблю поляризацию. Я считаю, что люди, которые говорят на одном языке и читают, в общем, одни и те же книжки в детстве, они не имеют права поляризоваться, потому что, в общем, они составляют такой костяк, кор, как сейчас принято говорить, в спорте общества. Я что хочу сказать? Понимаешь, вот во Франции, а там же кровище лилось, ну, дофига и больше внутри, да? Там много-много десятилетий, если не, так сказать, несколько столетий. Никто не говорит, что революционеры 1789 года были неправы. Хотя там было такое! Там церкви разрушались, там останки королей выкидывались, там все было разграблено просто под ноль.
3: Но извини, я слышала смешной факт, что восставший революционный народ сбросил статуи царей, изображенных на фронтоне собора Парижской Богоматери. Они решили, что это не библейские цари, а какие-то вот короли местные, их надо сбрасывать.
4: То есть, да, абсолютно. Идиоты. Они все на самом деле разрушили. Они же из этой базилики Сен-Дени выкинули, значит, и потом там по каким-то болотам, оврагам это все косточки собирались прежних монархов. И никто им не предъявляет никаких... Все говорят, ах, наша революция, как это потрясающе. Реки крови. Ну, какие реки крови? Зато есть идеалы, фратерните, эгалите. Мы должны, я думаю, быть в этом смысле поумнее и говорить, да, наша революция, наш коммунизм послужили фантастическим, не просто экспериментом. Вся социальная политика Европы построена на идеях коммунистических. Вы с этим ничего не сделаете.
3: Всемирное значение.
4: Абсолютно. Возвращаясь к церкви в широком смысле слова. Вот смотри, русская церковь как здание, как строительное достижение, она ведь не только русская. Мы же говорим о том, что в там, Покров на Нерли это, конечно, итальянская флорентийская архитектура. Точнее, один из главных соборов Кремля, вообще главный собор Кремля, построен, значит, Фиараванти и Алевизом Новым, который венецианец. Да, дальше, Нарышкинская барокко. Вот мы с тобой сидим, а у нас тут, знаете, в 300 метрах потрясающий храм. Но барокко же, конечно, Нарышкинская, но барокко. Поэтому мы в этом смысле даем потрясающий пример принятия любой культуры и трансформирования ее в наш национальный феномен. Вот о чем должны думать люди, которые занимают антикоммунистические позиции. Да, было то, что было, так же, как и во Франции. Были реки крови. Мы не будем от этого отказываться. Но было и достижений. Давайте встанем на позицию просто прагматичных людей и скажем, это наше, и мы этим гордимся.
3: Лена всех примирила. А пошла бы ты сама в русскую партию?
4: Да. Да, с моими тремя кровями пошла бы. Пошла бы. Я обожаю Россию, я обожаю свою родину. Прожив 25 лет на чужбине, я могу сказать, нет прекрасней страны, чем Россия. Здесь я дома.
3: Ну вот я пошла бы, если бы они разобрались с этим душком власовщины, который я часто у них чувствую. У них были спикеры, даже не хочу их по фамилиям называть, которые осмеливались в своих интервью там плохие слова говорить про Зою Космодемьянскую, например. Ну, то есть для меня это такой red flag, как сейчас принято говорить, да, такой красный флаг, да, когда человек разевает свой грязный рот и пытается порочить наших святых, наших героев, наших великомучеников, отдавших свою жизнь во время Великой Отечественной войны. Ну, такие люди не могут быть там ни лидерами общественного мнения, ничего. Вот если наши прорусски ориентированные патриоты как-то разберутся вот с этим своим таким флангом, слишком правым, да, я думаю, они смогут привлечь симпатии вообще огромного количества населения. И, может быть, действительно у нас вот сейчас проходят выборы, а может быть, там на следующих выборах у нас уже будет какая-то такая вот новая интересная партия, которая сможет, наверное, привлечь сердца, да? Здесь по поводу этих выборов, там сейчас же предвыборные дебаты шли, меня несколько шокировала одна девушка, которая вышла дебатировать, ну, дорого одетой, дорого-богато, как принято говорить, очень сильно наштукатуренной и с такой ярко-красной помадой, которая такой прям посылала мощный, отчетливый сексуальный сигнальчик. Я подумала, девушка, ты кандидатка в «Слуги народа». Ты уверена, что нужно выглядеть именно так? Ты замечала на наших кандидатах?
4: Ты знаешь, что я не очень сейчас слежу за избирательной кампанией, потому что выбор у меня, так сказать, сделан, и, так сказать, там мой голос пойдет той партии, которая пойдет. Поэтому за, так сказать, потому что меня интересуют не персонали, меня интересуют идеи, да, меня интересует программа. Но что я хочу сказать вот всем этим, так сказать, антикоммунистическим спикерам? Дело в том, что нет ничего более русского, чем пожертвовать собой за, как бы сказать, за други своя. Да, это абсолютно эксклюзивно, как угодно это называете. Это наша традиция. Да, сам погибай, а товарища выручай. И говорить молодой юной женщине, которая едва окончила школу, ушла на фронт, претерпела тяжелейшие муки, пытки, никого не выдала, даже не назвала свое настоящее имя. Говорить о ней не с благоговением, на мой взгляд, и тем более, что эти спикеры мужчины, на мой взгляд, свидетельствуют о каких-то очень больших внутренних проблемах.
3: Согласна. Вот это вот нашим национал-патриотам на заметку. А мы пока уходим на новости. Вернемся через 2-3 минуты. Не переключайтесь.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
2: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
3: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
4: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
5: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
5: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
5: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
6: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
7: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
8: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в «Макс». Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Секс, культ, просвет.
9: Еще раз здравствуйте. Возвращаемся к вам с перерыва на новости. И у нас такая тонкая тема, как позднее материнство. Да? С одной стороны, нужно решать демографическую проблему. В России не очень хорошие показатели рождаемости. Как, впрочем, во всех богатых и процветающих странах. Это вот такая клиническая болезнь именно богатых и процветающих стран. Она пришла за нами. С другой стороны, некоторые эксперименты вызывают лично у меня оторопь. Да? Сейчас прошла новость о том, что москвичка 61 года от роду родила ребенка, и некоторые СМИ понесли это как большое достижение, и вот какая она молодец. На мой взгляд, 61.

0: какой-то нездоровый. Вот эта женщина родила в 61 год, да, на 61-м году жизни. Мне будет через 2 месяца 63. Я не думаю, что сейчас энергетически я не смогла бы родить, потому что роды – это, в общем, физиология и лотерея, но потрясающие врачи, там, анестезия и прочее. И что там у меня впереди нет 25 лет, на которые, так сказать, там, ну, предложительно я заложусь, чтобы вырастить ребенка. Да и, в общем, там, не знаю, 15-20. Поэтому я не думаю, что позднее материнство – это... Скажем так, мы должны обсуждать материнство. А вот позднее, ну, раннее, товарищи, ну, давайте лесом и с пляжа, потому что женщина решает родить ребенка тогда, когда она созревает. Кто-то созревает рано. Я созрела поздно. И мое материнство ничем не хуже материнства молодой женщины, которая исполнилась 26 лет. Да, и, кстати, раньше почему-то все считали, что после 25 лет это старородка. Что может быть чудовищнее?
1: Слушай, я тебе скажу, в чем разница. Вот так у меня двое детей, да? Первого ребенка я родила в 29, второго в 36. И я тебе скажу, бессонные ночи в 29 мне давались легче, чем в 36. В 36 это прям совсем было тяжело. Я не знаю, как бы я себя чувствовала там в 45, если бы я решилась. Но все-таки то, что мы с тобой говорим, то, что мы обсуждаем, это абсолютно естественные штуки. И у нас сейчас ЭКО по ОМС бесплатное для женщин действует до 45 лет, как я понимаю. То есть это нормально, как бы физиологическая граница. Но, друзья, как бы мы ни пытались ломать природу об колено, а мы пытаемся как-то очень успешно и как-то очень остервенело прямо иногда, природа нам диктует свои законы. Период естественного оплодотворения у женщины, период ее репродукции заканчивается к 45-50 годам, и дальше уже, конечно, продлевать это невозможно. Это женщина, как я понимаю, которая в 61 год как-то произвела на свет ребенка. Там, насколько я понимаю, были заморожены яйцеклетки, да, потом как-то очень сложно это ей там все приживался этот эмбрион. Я даже не хочу вдаваться в подробности, потому что, конечно, в 61 год наш организм к этому не приспособлен. И я абсолютно против того, чтобы нам поднимать возрастную планку, вот, например, этого ЭКО по ОМС. Потому что таким образом мы посылаем молодым девушкам очень неправильный сигнал. Мы говорим, девчонки, не торопитесь. Говорим, девчонки, у вас есть время, там вам будет 40-45. У меня есть много, к сожалению, примеров там успешных женщин в моем окружении, которые дотянули до 40 лет. Там у них карьера, путешествия, там бойфренд. Ну, просто интереснейшая жизнь. В 40 лет они пытаются забеременеть и не могут. И начинаются вот это вот ЭКО, начинаются эти мучения, они очень плохо себя чувствуют, все это не полезно для здоровья, и ничего не получается. И это, в общем, настоящая трагедия. А почему? А потому что в 20-25 родить можно было как из пушки, а вот дотянули до 40, и, Лен, против природы не попрешь.
0: Ну, при чем здесь не попрешь против природы? Хорошо, ну, я приведу тебе пример, так сказать, там раньше от гриппа умирали. Ну, потому что не было, так сказать, там, сильных противовоспалительных, там, я не знаю, умирали от скарлатины. Нужно ли сейчас возвращаться к опыту прежних представлений о добре и зле для того, чтобы... Ну, вот смотри, я решила родить ребенка в 42 года, да, потому что я была до этого незрелой, я была психологически неустойчивой. У меня было ощущение, что если я рожу ребенка, я вынуждена буду жертвовать всем, то есть своей жизнью, какими-то планами, не знаю, любовью, чем угодно. А родив 42, да я в эйфории была. Я просто как на облаке. У меня не было тяги никуда ходить. У меня не было ощущения, что жизнь проходит мимо. Это же тоже очень важно. Мать должна быть счастлива. Мать должна быть спокойна. И мать должна быть энергична. Когда у юной девочки, которая стала матерью, возникает ощущение, что ее обносят чем-то, это неизбежно транслируется на ее чадо.
1: Я тебе скажу, почему лучше рожать первого ребенка там, в 20-25 лет. Потому что организм отдохнет, останутся силы и желание завести второго ребенка, а потом еще, может быть, и третьего. Все-таки, вот видишь, ты осталась с одним ребенком, это твой выбор, я его уважаю. Я сейчас для себя, я жалею, что не родила первого там в 25, второго в 29, и тогда, может быть, я решилась бы на третьего в 36. Вот как-то у меня. Ну, теперь вот мне грустно, что так не сложилось. И я очень рада, что вот моя дочка рискнула в 25 лет родить ребенка, хотя все вокруг тоже говорили, ты слишком рано, ребята, вы сошли с ума, почему так рано? Нет, 25 – отлично. Да, сейчас тяжелый период, но 22 апреля этого года появилась на свет моя внучка Зоечка. Конечно, огромное счастье для нас всех. И я думаю, она восстановится, моя дочка, и спустя там год, другой, третий, четвертый, возникнет желание второго ребенка, потом третьего и так далее. И это необычайно суперски. То есть вот организму нужно время, чтобы вот так вот восстановиться, прийти в себя, выдохнуть и сказать, о, может быть, пойти за вторым, за третьим. Понимаешь, такая перспектива должна быть.
0: Ну,

0: Я не смогла себе финансово позволить второго ребенка. Физиологически мой акушер, который принял, значит, моего Лукашу и, так сказать, там на следующий день нас навестил с обходом, сказал: мадам Караева, когда вы придете сюда во второй раз. То есть физиологически не было ни малейших проблем. А проблема была в том, что я финансово могла потянуть только одного ребенка. И второе, все-таки, хотя мой тогдашний партнер оказался очень хорошим отцом, но уже, так сказать, та схема отношений, которая у нас с ним сложилась, была бы невозможна, если бы я решилась на второго ребенка. А так никаких проблем. На самом деле, что такое вот многодетство, да? Это абсолютно доверие между мужем и женой, между, так сказать, там, мужчиной и женщиной. Это раз. Во-вторых, наличие инфраструктуры в виде поддержки государства, общества, семьи, бабушек и дедушек и так далее. И, конечно, наличие денег. Как бы я, так сказать, не жила с розовыми очками на носу, тем не менее, это фактор. Но почему нельзя там родить первого в 37, второго в 42? Первого в 42, второго, соответственно, там, не знаю, в 44. Ну, я думаю, что проблема вот она только в объективных факторах, но не в субъективных.
1: Ну, понимаешь, многие тут попадают в эту ловушку. Да, кроме денег, еще фактор недвижимости, конечно. И женщины такие: ну, вот я, значит, накоплю себе на квартиру, на дом, там, мы с партнером, там, ипотеку, там, вот это все сделаем. И вот когда уже мы будем готовы, когда у нас будет дом, квартира, дача, еще какая-нибудь маленькая дача в горах, вот тогда-то мы примемся за отделанный ребенка, а к тому времени уже тю-тю, поезд ушел, часики тикают, никто их не отменял. И еще одна такая тонкая вещь, вот она не политкорректная, но вот именно мы, как женщины, тем более женщины родившие, можем позволить себе ее обсуждать, хотя она считается не политкорректной. Изначально женщина запрограммирована природой для того, чтобы осуществлять как бы естественный отбор будущих поколений. Через нас вершится эволюция. Там мужчины пишут «Войну и мир», да, спускают судно со стапелей, а мы в это время отвечаем за то, чтобы мужчины и женщины будущего рождались все более и более качественными, чтобы генофонд человечества улучшался. И природа вершит этот естественный отбор прямо в наших организмах. Иногда достаточно жестоко она этот отбор вершит. У меня самой была вот первая беременность, вторая. А между ними был такой грустный эпизод, который называется замершая беременность. Ну, известная вещь, да, то есть зачатие происходит, эмбрион как бы возник, но где-то на 7-8 неделе на раннем сроке он жить не смог, к сожалению. Ну, это такая рядовая проблема, она легко решается, как бы ничего трагического в этом нет. Но я поплакала, я помню, я тогда была расстроена. Значит, после этой замершей беременности прошло там месяцев 5 или 6, мы зачали роскошного сына, родился здоровый, богатырь, вырос, в общем, дай бог здоровья, все великолепно стало. Но смотрите, вот что делает природа, да, она чистит генофонд, она не пускает ослабленных особей как бы рождаться и так далее. Сейчас бешеные, невообразимые успехи нашей медицины привели к тому, что наша медицина спасает абсолютно всех, и ослабленных, и неприспособленных к дальнейшей жизни, и неприспособленных к продолжению рода. Что мы делаем? Что происходит таким образом? Происходит ухудшение генофонда человечества, и мы, как бы сказать, только в начале этого пути, который, в общем, я думаю, будет довольно мрачный. И, к сожалению, опять-таки против природы не попрёшь. Чем позже рождение, тем больше риск отклонений, болезней, рождений там с какими-то врожденными там тяжелыми заболеваниями, с патологиями. Да, скорее всего, такого младенца спасут и выходят. Ну вот видишь, тут такая жесточайшая этическая проблема, которую ставят перед нами именно гениальные успехи нашей медицины. Да, вот в этом трагизме ситуации.
0: Слушай, ну ты это какая-то Евгеника пошла у тебя, извини.
1: Ну я так и ждала этого слова, да.
0: Да.
1: Но это тот самый естественный отбор, как говорит коллега Гоблин, да, естественный отбор никто не отменял. Он существует.
0: Нет, он существует, но это не значит, что мы должны говорить, что это хорошо, потрясающе и так далее. Конечно, он существует, но мы не можем его отрицать. Это все равно, что отрицать, я не знаю, там, закаты, восходы и прочее. Я что хочу сказать, что я рассматриваю достижения медицины как поддержку, а не как вредоносный прогресс. Я рассматриваю, например, возможность рожать без боли, которая, наверное, вызывает у кого-то очень сдержанные эмоции, как фантастическое просто вот достижение, как я когда рожала, сказала опять-таки своему акушеру, я говорю: вы знаете, в этой жизни есть два больших достижения. То есть у меня было одно большое достижение – посудомоечная машина. Ненавижу мыть посуду. Я говорю, но, вы знаете, я склонна назвать эпидюралку колоссальным достижением, потому что ты лежишь, ты все чувствуешь, но ты не ощущаешь боли, и ты вполне валидна, и ты разговариваешь, и поэтому партнерские роды, и поэтому, наверное, кто-то это выбирает, и это хорошо, нет этой чудовищной, жуткой физиологии. Поэтому медицине, да, прогрессу, да, спасению детишек, да, рожайте, когда хотите, и когда можете, и когда сочтете нужным это сделать, но рожайте обязательно. Вот в чем мой спич.
1: Нет, все-таки я до последнего останусь на своем. Рожать надо в тот возраст, который предусмотрен для нас природой. Эпидуралка, кстати, божественная вещь. Кстати, вот, девчонки, не бойтесь рожать. Да, сейчас это просто не больно, это не сказать приятно, но это, ну, нормально абсолютно. Да, эпидуралка замечательная вещь. Но все равно надо рожать в тот возраст, который нам разрешает это делать природа. Рожать там после, не знаю, 50 лет, рожать в 61 год, ну, извините, это насилие над природой, которое очень жестоко отзовется, я думаю, ну, на следующих поколениях. Надо все-таки понимать как-то свою ответственность и не насиловать природу уж прям до такой-то степени. Но у нас тут дети рождаются, дети вырастают. Что они дальше делают? Они едут путешествовать. И если раньше они ехали за границу, сейчас все едут, занимаясь так называемым внутренним туризмом. Россия встала и поехала. Как вот эта поговорка? Русские долго запрягают, но быстро едут. Все едут по России. Я немного поездила. Впечатления мои грустны. У меня такая история. Я в августе взяла отпуск и должна была лететь в Марокко. Но по личным там семейным обстоятельствам эта поездка сорвалась. И я подумала, как прекрасно, я сэкономлю кучу денег, я поезжу по России. Я немножко поездила по России. Так, ну, не очень далеко от Москвы. А в сентябре мне пришел отчет от моего банка с указанием расходов за август. И я схватилась за голову и стала выдирать на себе волосы, потому что я потратила за август больше, путешествуя по России, чем я потратила бы, если бы поехала в Марокко, там, платила бы за гостиницы и всякое такое. И это очень нелегко. Лен, тебя отпуск, как я понимаю, только ждет. Ты где?
0: Да, я... В октябре? Нет, я поеду в ноябре.
1: А, в ноябре.
0: Да.
1: Ну,
0: я даже знаю, куда, и я даже посмотрела цены. Я поеду в Кострому.
1: Дорогая, я тебя предупреждаю, я что сэкономить цены. Тебе не удастся.
0: Нет, расскажи. Я не знаю, сэкономить удастся или нет, но я нашла себе отель, он dog-friendly, то есть, значит, там, сказать, с моим пуделем мы там разместимся. Посмотрела цены на рестораны, я посмотрела и Кремль, и вообще все, и как мне это все нравится. Значит, что касается цен, я скажу тебе так, не ты ли, Вика, может быть, пару выпусков назад говорила, почему русский должен быть каким-то нищим, бедным, подвижником и так далее. Значит, я вижу некое несоответствие. Если русский не подвижник, а начинает зарабатывать деньги, то для тебя это хорошо, но когда он не зарабатывает деньги лично на тебе. Понимаешь, а когда он начинает зарабатывать на тебе, предлагая русский люкс, да, или русский, как бы сказать, супер-премиум уровень, ты говоришь, нет, постойте, я, наверное, поеду в Марокко все-таки. Вик.
1: Или в Китай. Потому что там, если я в Китае буду платить те же деньги, там 8-9 тысяч рублей за ночь, у меня будет 5-звездочный отель с потрясающими завтраками. Да? Знаешь, когда ты приходишь в ресторан, и ты не видишь границы этого ресторана. Да? Вот эти блюда горячие и холодные идут просто до горизонта. И там будет сумасшедший сервис, великолепный совершенно. Да? И это все будет за те деньги, за которые я в Костроме или там в Ростове-Великом, я вот съездила в Ростов-Великий, божественный город, ну, получу очень средненький номер в очень средненькой трехзвездочной гостинице, так условно трехзвездочной, а на завтрак мне подадут вареное яйцо и скажут, а еще вы можете положить себе каши вон там из общего котла. Вот это то, что я имела за 9 тысяч рублей в Ростове-Великом. 9 тысяч рублей за ночь.
0: Погоди, давай все-таки мы определимся. Значит, Марокко не страна роскоши. Китай, в общем, только-только сейчас как бы начинает ощущать себя как девелопер люксового сегмента. Но Россия-то исторически всегда была роскошной страной.
1: Вареное яйцо на завтрак – это, по-твоему, синоним роскоши? Я
0: абсолютно,
1: бы не сказала.
0: Абсолютно, конечно. Это чистый белок тебе предлагают. Тебе предлагают абсолютно здоровое питание. Тебе предлагают вареное яйцо и каша. Тебе предлагают длинные углеводы и чистый белок. А потом ты это запиваешь травяным чаем. И я не очень понимаю, в чем претензия. Ты хочешь нездорового питания, как в Марокко? Тажин и все остальное.
1: Я хочу поехать за границу. Извиняюсь, тут вот мой патриотизм ломается. Когда мой патриотизм видит такой ценник, мой патриотизм говорит, пока-пока, я поеду во Вьетнам, я поеду в Индию, я поеду в Китай. В Индии за эти деньги ты будешь жить в двухкомнатном роскошном люксе там с балконом, и к тебе будет там каждый час стучаться персонал и приносить фрукты, приносить чай, приносить какой-то коктейль бесплатно от отеля, потому что ничего не просил. Они просто будут приходить, кланяться, оставлять эту всю красоту. Это будут те же самые деньги, что в прекраснейшем Ростове-Великом я платила вот, ну, за, так я бы сказала, достаточно средний номер. И есть же еще одна штука. Когда я еду за границу, И я готова жить скромнее, потому что там будет чужой язык, чужая страна, я буду ходить под чужим храмом, музеем. Ужасно интересно, да? То есть ты настолько все это поглощаешь, это так великолепно все, такое богатство впечатлений, что вполне можно жить в скромном там, двухзвездочном или трехзвездочном отеле безо всяких проблем, вот как бы на этом сэкономить. Но когда ты едешь по России, где тебе все, простите, знакомо до последней травинки, ты, конечно, хочешь какую-то более высокую категорию, люксовую действительно категорию отдыха. Ты хочешь отдыхать в каких-то роскошных условиях. А потом ты смотришь на этот ценник, мама дорогая.
0: Я еще раз говорю, я потрясена, у меня даже слов не находится. Потому что мы роскошны, и мы диктуем те цены, которые мы диктуем. Люди должны привыкнуть к тому, что отдыхать в России дороже, чем в Марокко.
1: Ты лучше дай лайфхак. Вот ты в ноябре едешь в Кострому. Какие там цены? Они поменьше, чем августовские?
0: Я, да, причем я смотрела отельные цены, причем меня интересовал уровень бутика. Вот такой маленький отельчик, так сказать, с колоритом, с атмосферой и так далее. Значит, от 4500 номер. Но я же не еду с большой семьей, с большой компанией. Причем завтрак включен, я посмотрела ассортимент завтрака, прекрасный русский стол в таком, я бы сказала, ну вот накрыты наши закуски. Я посмотрела, и я подумала, что неделю я там свободно смогу прожить. Единственное, что я буду платить за собаку, по-моему, около 3000, но не в день, а просто вот, ну, единовременно. И я посмотрела цены на билет на поезд, туда, по-моему, ходит «Ласточка», и мы прекраснейшим образом доедем там, я не знаю, за несколько часов до Костромы, и будем там счастливы. Но Кострома – это предел моего бюджета, потому что я хотела бы, конечно, поехать в Плёс. Плёс – это стал как два раза Ницца и полтора раза Сен-Тропе. Ну, значит, я буду копить. Ну что, если я хочу посмотреть на то, где был и что рисовал, нищий абсолютно, значит, там в рваных ботинках и в протертом пиджаке Исаак Левитан.
1: Который снимал крестьянскую избу, между прочим, вместе со своими друзьями.
0: Да.
1: Они снимали на всех одну крестьянскую избу.
0: Да. Ну вот, овёс нынче дорог, но что теперь делать? Ну, в принципе, такие места, что называется, намоленные в светском значении, это общемировая тенденция, потому что самая дорогая деревня в мире, Сен-Тропе, это был просто какой-то рыбачий поселок немыслимый, просто с какой-то там нищетой неслыханной. И, собственно, там снимали этот знаменитый фильм «Бог создал женщин» только потому, что смета была очень маленькая. И в результате то, что все знают.
1: Про Сен-Тропе есть смешная французская комедия «Ле Вьяже», про то, как парижане выплачивают ренту владельцу хибарки в Сен-Тропе, который является рыбацким поселком. Они выплачивают ему несколько десятилетий, и за это время Сен-Тропе превращается в роскошный курортный поселок на самом деле. А владелец все живет и живет и получает эту самую ренту. Насчет Костромы я тебя белой завистью завидую, потому что еще до коронавируса мы с детьми туда ездили. Это божественной красоты город. Нам тогда до коронавируса как раз удалось найти вот бутиковый отель с дворцовым интерьером, с не то что завтраком. Этот завтрак был как обед и ужин вместе. Там были какая-то запеченная рыба подавалась, какие-то несколько сортов мясных, там закусок и горячек. Что-то невероятное было. И в дворцовом интерьере это все. И я помню, что до коронавируса нам номер большой на троих с такими шикарными дворцовыми такими элементами декора обошелся в 2800 за ночь. Вот это было поразительно совершенно. Но, конечно, сначала пандемия коронавирусная, потом там вот всякие турбулентности экономические, общая инфляция. И вот дошло до того, я думаю, сегодня такой номер стоит 1012, наверное, за ночь.
0: Ну, может быть, потому что я буду снимать очень скромный номер, я его уже забронировала. Он стоит около там 4500, ну, плюс 3000, значит, за животное. Ну, да, и там потрясающие завтраки, и там чудесный ресторан, где можно пообедать. Вообще, я просто хочу туда поехать.
1: А еще ты меня увлекла этим своим дачингом, и я стала смотреть домики, ну, просто в ближнем Подмосковье. Типа съездить в домик на природу, пописать там свой следующий роман, окунуться в природу, что-нибудь близкое к озеру или водохранилищу, чтобы была атмосфера, знаешь, как в пьесе «Чайка». Да, вот озеро, облака, я бы туда ходила. Я стала смотреть цены на эти дивные дачи. Ну, начинается от 12000 рублей за ночь. А я-то планировала так, ну, недели две, и я так посчитала, я умножила 12000 сначала на 14, потом я умножила 12000 на 10, потом на 7, а потом я плюнула, махнула рукой и подумала, нет, я лучше по старинке поеду в санаторий. потому что я люблю санаторий. И я нашла в дальнем зеленом очень углу в сосновых лесах Подмосковья, дальнего Подмосковья, действительно шикарный санаторий. Ну, буквально как пятизвездочный отель с открытым бассейном, с закрытым бассейном, с кучей спа, каких-то процедур там, ну, и на берегу озера прекраснейшего, да? И тоже там цены, конечно, кусались, мягко говоря. Они прямо кусались. Но отдых был великолепный. Вот, надо сказать, вот неделю в просторном номере с балконом, с видом на сосновые леса и на озеро, просто перегрузили меня потрясающим образом. Конечно, не жалко было никаких денег за этот отдых, но такой он, да, кусачий. То есть мы теперь живем по такой схеме. Мы полгода работаем и копим изо всех сил на отпуск, да? Потом за 10 дней мы спускаем все эти деньги и с новым пылом за работу, чтобы накопить на еще 10 дней отпуска, да?
0: Но весь мир так живет на самом деле. Это нормальная жизнь среднего класса в любой капиталистической стране, куда мы все ездили, значит, развешивали слюни и говорили: «И мы снова летим в Париж! И мы снова летим в Вену, в Альбертину, на выставку». Но это нормально. Я считаю, что наше чудо, вот это русское чудо, о котором мы говорили на протяжении этого выпуска, заключается в том, что то, что все остальные страны прошли за, там, не знаю, 500 лет, мы прошли за 30. И я считаю, что это великая наша победа. И это есть та самая цивилизационная разница, которая отделяет нас от Европы. Мы действительно долго запрягаем, но когда мы едем, мы летим.
1: А когда мы ценники переписываем, то есть мы их с третьей космической скоростью переписываем, да, и так взлетают просто в стратосферу, да, и там мы смотрим на эти ценники, думаем: мама дорогая, зато как удобно стало платить. Вот платежные системы развелись совершенно необычайно, да. Где-то ты можешь там одним взглядом заплатить, одной улыбкой. Главное, плати, дорогой товарищ, главное, не останавливайся. У меня, вот знаешь, 10 число, да, когда день зарплаты, и тут дни подходят всех вот этих выплат, которые ты должен делать за коммуналку, за интернет, за мобильную связь, там, сыну там что-то за обучение, ты-ты-ты-ты-ты-ты, и я плачу, и все это так удобно. И вскоре оказывается, что, ба, надо бежать и опять работать как не в себя, знаешь, такой бег на месте получается. И еще помнишь по поводу Европы, когда мы восхищались там, что вот в Париж, по делу, как они все время там путешествуют. Я еще тогда удивлялась, а почему они так часто путешествуют, ну, собственно говоря, вокруг собственной левой пятки, там, уехав на 10 километров от своего города и где-то там, значит, сняв сарайчик или там живя в своем каком-то сарайчике у родных. А почему они так делают, думали мы? А почему они так любят вот этот свой внутренний туризм? А потому что, объективно говоря, если вот сегодня француз захочет поехать там в Венецию или во Флоренцию, там отдохнуть, ну, ему придется отдать такие сумасшедшие тысячи евро, что он думает: нет-нет, я лучше к бабушке в Пиренее, у нее там хижина в Пиренее, вот я лучше у нее там проведу праздники у бабушки, да, помогу ей там снег расчищать, потому что, ну, нет возможности действительно ездить. Посмотрим, что с этим будет у нас. Будем держать вас в курсе внутреннего туризма. Лена вернется из Костромы, мы вернемся к этой теме обязательно. Прощаемся с вами до следующей субботы. Если вы не успели послушать нас сегодня, пожалуйста, слушайте нас на сайте Радио Спутник. Остаемся с вами, обнимаем вас, Лена Караева и я, Вика Никифорова.

знать за 90 секунд. Долголетие – одна из визитных карточек Японии. По данным ВОЗ, в этой стране живут в среднем до 85 лет, а количество людей старше века подобралось к знаковой отметке в 100 тысяч. И дело тут не только в регулярном употреблении полезных морепродуктов и рыбы, а также популярности растительной пищи. Есть ряд правил, которые неукоснительно соблюдаются. В случае превышения нормы по весу японцам оказывают специальную медицинскую поддержку и при необходимости лечат. В общественных местах строго запрещено курить. Штраф за нарушение доходит до 50 тысяч йен. Простуженные люди в обязательном порядке носят маски, чтобы не заразить окружающих. Физическая активность для представителей старшего поколения в Японии давно стала обыденной. Мода на коллективную ходьбу и утренние гимнастики не ослабевает десятилетиями. Жители островов редко меняют работу и разводятся. Больше всего они ценят стабильность. Сохранить память и способность ясно мыслить до преклонных лет удается большинству японцев. Помимо правильного питания и борьбы со стрессами, они считают критически важным сохранять социальную активность и социальные связи. Именно поэтому клубы по интересам здесь измеряются десятками тысяч. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Новосибирске 5 утра, в Петропавловске-Камчатском 10:00. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. В России стартовал последний день голосования на выборах депутатов Госдумы. У абитуриентов магистратуры и бакалавриата последний шанс поступить в российские вузы. В американском Белом доме скандал с журналистами. Подробности далее. Заключительный день голосования на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва и других совмещенных с ними выборах стартовал в России в воскресенье. Голосование продлится до 20:00 по местному времени. Явка на думских выборах на момент закрытия всех участков во второй день голосования составила 44,38%. Впервые депутатов Госдумы избирают в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Президент России Владимир Путин ранее называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. Прием заявлений на платные места по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры завершится в российских вузах 20 сентября, сообщили РИА Новости в Миноборнауке. Кроме того, сегодня закроется и приемная кампания на бюджетные места по программам магистратуры и специализированного высшего образования. А вот у аспирантов есть шанс определиться со своим будущим до конца месяца. Ассоциация корреспондентов Белого дома в субботу призвала власти США возобновить доступ на его территорию журналистам телекомпаний CNN и MS Now, а также издания «Политико». Накануне Дональд Трамп запретил авторам данных изданий доступ в Белый дом, обвинив этих СМИ в распространении фейков о деятельности американской администрации. В MS Now заявили, что Белый дом принадлежит американскому народу, поэтому журналисты намерены предпринять все необходимые меры для защиты прав по первой поправке. Телекомпания CNN пообещала продолжить освещать работу правительства США, несмотря на ограничения доступа, а «Политико» энергично защищать права своих журналистов. Депутаты Народного собрания Карачаево-Черкесии сегодня изберут главу республики из трех кандидатур, предложенных президентом России, сообщается на сайте парламента республики. На пост претендует действующий глава региона Рашид Темрезов, председатель комитета парламента региона по регламенту и мандатным вопросам Александр Чайка и председатель комитета парламента по промышленности, транспорту и энергетике Крым Шнахов. Выборы в Палату депутатов в Берлине и в региональный парламент федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания пройдут в предстоящем днем. Эксперты сходятся во мнении, что результаты этих выборов в совокупности с прошедшими 6 сентября выборами в Ландтаг Саксонии-Анхальт смогут существенно повлиять на политический ландшафт в Германии. Согласно опросу «Политбарометр», за первое место на выборах в Мекленбург-Передней Померании соперничают Социал-демократическая партия Германии и «Альтернатива для Германии». Поддержка обеих партий колеблется на отметке в 36-37%. Третье место может занять партия «Левые». За нее готовы отдать свой голос 9% жителей земли. Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар-Алла» заявило, что мирное население Йемена и гражданская инфраструктура пострадали в результате многочисленных авиаударов Саудовской Аравии по территории страны. По данным властей, на севере и в центральных районах Йемена Саудовская Аравия нанесла за несколько недель суммарно 732 удара с помощью истребителей F-15 и «Тайфун», которые вылетали с американских авиабаз. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Добрейшее утро, дорогие друзья. С вами я, Егор Яковлев. Это «Исторический ликбез» на радио «Спутник». Как всегда, в 9 утра по субботам. Привет, папа. Сегодня мы будем вспоминать о том, что близится 80-летие завершения Нюрнбергского процесса Международного суда, который однозначно обличил главных нацистских преступников в целом комплексе преступлений, совершенных против всего человечества. Но на этом осуждение нацизма коммунизма не закончилась. И сегодня мы хотели бы обратиться к странице, которая нашему зрителю, нашему слушателю малоизвестна. Дело в том, что после главного Нюрнбергского процесса прошло еще 12 нюрнбергских процессов, на которых советское обвинение уже не присутствовало, так называемые «малые Нюрнберги», которые готовило исключительно американское обвинение. Но нам это интересно вот по какой причине. Дело в том, что там рассматривались преступления, которые были совершены на территории СССР, или не на территории СССР, но против советских граждан. И вот одним из самых любопытных таких процессов был процесс об Айнзацгруппах, тех самых эскадронах смерти, которые шли вместе с немецкими войсками и уничтожали первоочередных врагов Рейха, таких как коммунисты, евреи, цыгане, душевнобольные. И вот об этом мы сегодня поговорим с юристом, руководителем рабочей группы цифровой истории Иваном Будиловым. Иван, я приветствую вас.
3: Доброе утро, Егор. Доброе утро, дорогие слушатели.
2: Ну, давайте по порядку. Начнем с того, что такое процесс об Айнзацгруппах, почему именно Айнзацгруппы были выделены в качестве вот отдельной группы преступников.
3: Как вы уже правильно сказали, после главного процесса над нацистскими военными преступниками прошла еще дюжина таких процессов, и процесс над Айнзацгруппами был 9-м малым Нюрнбергским процессом. Он еще носил название «Соединенные Штаты против Отто Аллендорфа». Отто Аллендорф — это командир Айнзацгруппы D, группенфюрер СС, генерал-лейтенант СС. И он был главным подсудимым на этом процессе. Но самое интересное, как в итоге американцы выдвинули обвинение бывшим командирам и офицерам Айнзацгрупп. Изначально этот процесс даже и не планировался. Дело в том, что Отто Аллендорф 3 января 1946 года выступал в качестве свидетеля обвинения на главном Нюрнбергском процессе. И тогда он очень подробно рассказал про структуру Айнзацгрупп, про операции, которые эта Айнзацгруппа проводила, про приказы, которые она получала, инструкции. И Геринг, например, насколько я помню, даже сказал, что вот еще одна свинья, которая продала душу врагу, и она надеется уйти от виселицы, но он как в воду глядел, Аллендорф его ненамного пережил. И сегодня мы будем обсуждать книгу бывшего судьи, которым был председателем трибунала, это Майкл Анджело Мусмана, или Масмана. Он написал книгу, которая называется «Специальные команды Эйхмана. Карательные операции СС 1939-1945 год». Она переведена на русский язык. Насколько я знаю, ее выпустили еще в 2011 году. Точно год издания не помню. Она написана очень красивым языком, художественной литературой. Ее очень интересно читать и достаточно легко, хотя и содержимое достаточно тяжелое. Ну, что еще могу сказать? Повествование, естественно, ведется от лица самого судьи. Он вспоминает об этом процессе. И параллельно он вспоминает о процессе над Адольфом Эйхманом. Это был бывший подполковник СС, который руководил депортацией евреев, лагеря смерти в концентрационные лагеря. И он выступал на процессе в Иерусалиме, Майкл Масмана, в качестве свидетеля. И он вспоминает и проводит параллели между процессом над Эйхманом и между процессом над бывшими офицерами и командирами Айнзацгрупп в Нюрнберге.
2: Ну, я сразу отмечу, что странное название, потому что Айнзацгруппа — это и специальные команды, да, они не были командами Эйхмана.
3: Это название книги.
2: Я понимаю, что это название книги, оно странное. Вот, это были не группы Эйхмана, это, если говорить о подчинении, были группы Гейдриха, Рейнхарда Гейдриха, главы управления имперской безопасности, человека, который был, наверное, там, был справедливо назвать правой рукой Генриха Гиммлера, главы СС.
3: Да. И вот возвращаемся к допросу Аллендорфа 3 января 1946 года, и американский прокурор Телфорд Тейлор, он охарактеризовал их как прорыв, как просто бомба какая-то, да, потому что впервые мир узнал о том, что такое Айнзацгруппа. И насколько я помню, его допрашивал Джон Эйман и Иона Никитченко. Ему задавали вопросы, допустим, кого убивали Айнзацгруппы. И он тогда и пояснил, что это были и евреи, и цыгане, и коммунисты. Он очень подробно про это рассказал. И можно сказать, что вот Уитни Харрис, это тоже американский обвинитель, он сказал, что Аллендорф своими показаниями, ну, способствовал созданию такого процесса. Американцы, они задумали изначально даже не 12, а 18 судебных процессов, и когда Аллендорф дал такие показания, сначала в британском плену, а потом уже в Нюрнберге, они решили выделить его процесс, как Аллендорф и другие высокопоставленные офицеры и руководители гестапо, СД и в целом Главного управления имперской безопасности, но не выделяли его как вот процесс против бывших командиров Айнзацгрупп. И уже потом американцы, они же захватили очень много документации нацистов на Принц-Альберт-Штрассе, где была штаб-квартира Главного управления имперской безопасности, они изъяли, насколько помню, 2 тонны документов. И вот среди них были в том числе отчеты Einsatzgruppe. Это и есть та самая доказательная база, потому что свидетелей на процессе было немного, всего 19. И насколько я посмотрел, там не было ни одного свидетеля из Советского Союза. То есть это, кстати, были и бывшие эсэсовцы, и бывшие очевидцы и эксперты в том числе выступали. 19 свидетелей. Всего нам известно 95 донесений о событиях Einsatzgruppe. Одно донесение утерялось, оно потеряно. И потом Телфорд Тейлор, он поручил молодому прокурору Бенджамину Фернсу, это выпускник Гарварда, окончил юрфак Гарвардского университета. Он прекрасно знал немецкий язык, он служил в американской армии, он поручил ему изучать эти документы и искать в том числе обвиняемых в лагерях для военнопленных и лагерях для интернированных. И Бенджамин Фернс, когда начал изучать эти документы, он решил поговорить с Тейлором и убедить его в том, что нужен отдельный дополнительный процесс. Но тогда американская оккупационная администрация сталкивалась с трудностями. Не хватало ни бюджета, ни персонала для проведения таких процессов. И вместо 18, например, 3 сократили, посчитали их менее необходимыми. Но потом все-таки Тейлор изменил свое мнение, в источниках не написано, почему он это сделал. Видимо, Фернс убедил, что там огромное число убитых на территории Советского Союза. Фигурирует цифра в обвинительном заключении не менее 1 000 000 человек. То есть на самом деле от 1 000 000 до 2 000 000. Но это приблизительные оценки. И вот в качестве обвинения, это вот эти самые донесения о событиях, Ereignismeldungen, донесения о событиях в СССР. Там они очень подробно описывали, сколько они убили, когда они убили, в каком конкретном населенном пункте. И вот эти донесения они все собирали и отправляли в Берлин. Они отправляли их либо по радио, либо курьерской почтой. И таких донесений было составлено где-то с июня 41 по май 43 года. И там очень подробные сведения о количестве убитых евреев, других советских граждан, о местах совершения их преступлений и тех подразделений, в которых в нем участвовали. Потому что, например, Einsatzgruppen были приданы полицейские батальоны, и они тоже им помогали. И вермахт активно сотрудничал с Einsatzgruppen, они предоставляли и горючие, и боеприпасы, и кто-то мог добровольно пострелять, и это тем самым развенчивает миф о чистом вермахте, который был в ФРГ очень долго, до 95 года, когда прошла знаменитая выставка «Война на уничтожение». Ну, вернемся к Einsatzgruppen. После того, как они изъяли в Берлине вот эти все папки, это 578 папок с документами из фондов РСХ, они начали их изучать. Это огромное количество материала, работа шла достаточно медленно, но в итоге выделили деньги на этот процесс и выделили обвинение. Давайте познакомимся сначала с обвинением, кто был со стороны обвинения и кого обвиняли. Ну, 3 судьи. Первый — это судья Майкл Анджело Масман. Это судья из города Питтсбург, штат Пенсильвания. Потом Джон Джошуа Спейд. Он из штата, насколько я помню, Алабама. Он бывший адвокат. И Ричард Диксон. Это бывший верховный судья штата Северной Каролины. 3 судьи. Теперь по поводу обвинений. Ну, главный у нас Бенджамин Фернс, молодой человек, 27 лет, ну, чуть-чуть постарше меня. Ему выделили 4 прокуроров, и каждый из этих прокуроров занимался конкретной Einsatzgruppe. Сам Бенджамин Феррен занимался делами Einsatzgruppe Б, которая действовала на центральном участке Восточного фронта и двигалась за группой армии «Центр». Потом Питер Уолтон занимался делами Einsatzgruppe Д, Джон Гленси занимался делами Einsatzgruppe А, и Арност Хорлик Хохвальд, он занимался делами Einsatzgruppe С. И вот так вот они распределили между собой вот эту работу.
4: Нам надо уточнить, что Einsatzgruppe А действовала на северном направлении, вплоть до Ленинграда. Einsatzgruppe Б — это центр, соответственно, Белоруссия и запад России, Смоленск и так далее. Einsatzgruppe С — это юг. И Einsatzgruppe Д работала в Крыме и впоследствии Кавказ, также юг России.
3: Ну, Молдавия еще, южные области России, Украина, Крым, Кавказ, да. Теперь давайте познакомимся с тем, кого обвиняют, кто был подсудимым. Всего было 24 человека изначально. Один подсудимый, Эмиль Хаусман, это офицер из Einsatzkommando 12, он покончил с собой после предъявления обвинения. На допросах он, конечно же, свою вину отрицал, говорил, что ни в каких казнях он не участвовал. И 31 июля 1947 года в Нюрнберге он повесился в своей камере.
4: Ну, распространенная вообще ситуация.
3: Да, и один из подсудимых, Отто Раш, мы, может, позже коснемся, тема очень интересная. Это был командир Айнзацгруппы С. Он был очень болен, у него была болезнь Паркинсона, его парализовало практически, и его дело было прекращено, выделено, хотя Отто Раш выступил на процессе, он рассказал немножко, причем рассказал сначала о себе, о своей семье, о том, как его воспитывали, и лишь немного коснулся Айнзацгруппы С. И насколько я помню, что был такой момент, когда его адвокат Ганс Зурхольц сказал: «Оставьте, господи, этого подсудимого в покое, вы же не видите, его трясет». На что обвинитель сказал: «Меня бы тоже трясло, если бы я убил столько человек». Айнзацгруппа С, которого возглавлял Раш, на территории Украинской ССР убила не менее 90-92 тысяч человек во время его руководства. Ну, Раша в итоге выделили, потому что он был очень болен, и он вскоре умер еще в 1948 году вот, в результате болезни. А всего осталось 22 человека. Ну, давайте еще раз ознакомимся. Первый ряд, кто там сидит. Группенфюрер СС, как я уже сказал, генерал-лейтенант полиции Отто Оллендорф, руководитель Айнзацгруппы Д. Окончил университеты Лейпцига и Гетингена, изучал право и общественные науки. Одно время стажировался в окружном суде Хильдесхайма. Следующий. Хайнц Йост. Это тоже бригадефюрер СС, генерал-майор СС, руководитель Айнзацгруппы А. Изучал право и экономику университета Гиссена и Мюнхена. Бригадефюрер СС Отто Раш. Доктор права и доктор экономики. Две докторские степени. В прошлом мэр Виттенберга. Сейчас Лютерштадт Виттенберг город называется. Бригадефюрер СС Эрвин Шульц. Изучал право в Берлинском университете, позднее банковский служащий. Следующий. Бригадефюрер СС Франц Зикс, профессор Кёнигсбергского университета. Штандартенфюрер СС, это полковник, Пауль Блобель, бывший архитектор. Штандартенфюрер СС Вальтер Блуме, окончил факультет права университета Эрлангена. Штандартенфюрер СС Мартин Зандбергер, изучал юриспруденцию в университетах Мюнхена, Фрайбурга, Кёльна и Тюбингена, получил степень в Тюбингенском университете. Штандартенфюрер СС Вилли Зайберт, это у нас Айнзацгруппа Д, заместитель Отто Оллендорфа, окончил университет Гетингена, изучал экономику. Штандартенфюрер СС Ойген Штаймли, зондеркоманда 4А и зондеркоманда 7А. Одна из них — это зондеркоманда 4А Айнзацгруппа С, а зондеркоманда 7А — это Айнзацгруппа Б. Изучал историю, немецкий и французский языки в университетах Тюбингена и Берлина. Следующий, второй ряд уже пошел. Оберштурмбанфюрер СС Эрнст Биберштайн, бывший священник. Даже среди всех этих образованных командиров он что-то так выделялся прям сильно. Штандартенфюрер СС Вернер Брауна, это зондеркоманда 11Б, Айнзацгруппы Д. Право изучал в университете Йена, доктор юридических наук. Оберштурмбанфюрер СС Вальтер Хенш, зондеркоманда 4Б, Айнзацгруппы С. Изучал право в Лейпцигском университете. Оберштурмбанфюрер СС Густав Носке, изучал экономику и право в университете Галле, доктор права, работал адвокатом. Оберштурмбанфюрер СС Адольф Отт, представитель торговой компании, начинал карьеру в Германском трудовом фронте, зондеркоманда 7Б. Айнзацгруппа Б.
4: Я думаю, что всех можно не перечислять.
3: Ну, еще немножко.
4: Человека. Чуть-чуть. Я думаю, что мы можем просто перейти к анализу. Вот,
3: да, сейчас перейдем. Ну, немного осталось, могу закончить. Оберштурмбанфюрер СС Эдуард Штраух окончил университет Эрлангена, доктор юридических наук. Штурмбанфюрер СС Вальдемар Клингельхёфер, преподаватель вокала, оперный певец. Штурмбанфюрер СС Лотер Фендлер, стоматолог. Штурмбанфюрер СС Вальдемар фон Радецкий, работал в компании по импорту. Гауптштурмфюрер СС Феликс Рюль, работал в коммерческой фирме, один год жил в Великобритании. Оберштурмфюрер СС Хайнц Шуберт, адъютант командира Айнзацгруппы Д, помощник адвоката. Ну и последний, унтерштурмфюрер СС Матиас Граф, работал на обувной фабрике и состоял на государственной службе. То есть вот все вот эти люди, им предъявили обвинения. Они все занимали руководящие посты в Айнзацгруппах, некоторые из них были офицеры, кто-то был адъютантом, кто-то заместителем, а многие из них, собственно, и возглавляли эти Айнзацкоманды, как подразделение, да, Айнзацгрупп. И как охарактеризовал их Телфорд Тейлор? Ну, это же не тупые мясники, это вот, как мы все видим, это образованные люди. Почему вот они такими стали? Что сказал Тейлор? Эти подсудимые не являются немецкими крестьянами или мастеровыми, призванными в ряды вермахта. Они не являются необразованными юнцами, они имеют профессии адвокатов, преподавателей, художников, среди них есть бывший священник. Одним словом, все они являются образованными людьми, которые полностью овладели своими специальностями, которые ясно представляли себе тяжесть и зловещую направленность программы, которой они себя посвятили. Они относились к ядру организации СС, они не просто на словах служили жестоким расовым доктринам, которую проповедовал Гиммлер. Этих людей выбрали для выполнения особых варварских задач, потому что считали, что они достаточно безжалостны для того, чтобы справиться с ними. Все они отборные фанатики, каждый из них был офицером СС. Они не несчастные жертвы, которые силой были втянуты в злодеяния, совершаемые тиранией Третьего Рейха. Эти люди сами, без постороннего влияния, посвятили себя делу распространения доктрины нацизма огнем и мечом. И вот процесс начался 15 сентября 1947 года, прошло уже как раз вот 79 лет с начала процесса. Но в первый день просто зачитывали обвинительное заключение, а потом спросили, подсудимые признают себя виновными или невиновными. Никто себя виновным не признал. Все они признали себя невиновными. А де-факто процесс начался 29 сентября 1947 года в том самом Дворце правосудия, где судили главных нацистских военных преступников в зале 600. И вот давайте разберем, как их допрашивали, что они говорили, и как они лично относились к тем приказам, которые они получили. И вот начнем с самого яркого подсудимого, подсудимого номер один на процессе, Отто Аллендорфа, образованного человека, отца пятерых детей, между прочим. Он, можно сказать, после Геринга один из самых харизматичных подсудимых в Нюрнберге. Можно сказать, Геринг номер два. Вот Геринг покончил с собой в камере.
4: Приговорили.
3: Да, его приговорили к повешению, а потом Оллендорф, можно сказать, занял его место. И давайте разберем, кто это такой. Вот как описывают его в книге. Красивый, уравновешенный, с мягкими, вежливыми манерами. Он вел себя с естественным достоинством и проявлял все признаки незаурядного интеллекта. А во время допроса в качестве свидетеля он продемонстрировал талант искусного рассказчика. Примерно 40 лет, высокий, с тонкими чертами лица, аккуратно причесанными темными волосами, он смотрел на мир своими проницательными серо-голубыми глазами. Он обладал прекрасным тембром голоса, ухоженными руками благородной формы, двигался грациозно и с чувством собственного достоинства. Единственным изъяном этой замечательной личности было то, что он убил 90 тысяч человек. Если быть точным, 91 678. Во время его руководства было истреблено Einsatzgruppe D. Это открытие, если и повергло в состояние некоторого ужаса даже самых стойких, тем не менее не отвлекало их от созерцания стоящего перед ним человека. Каждый, казалось, пытался найти в нем что-то, что свидетельствовало бы о его злодействах. Посетители, прежде чем сесть, чуть ли не сворачивали себе шею в направлении места на помосте подсудимого, где сидел пленник. Несмотря на окрики охраны, они продолжали тыкать указательными пальцами в направлении Отто Аллендорфа, спрашивая, «Этот ли человек убил 90 тысяч?» Собравшиеся в зале заседания женщины бросали на него восхищенные взгляды, а некоторые даже пытались передавать подсудимому записки, в которых выражали это восхищение и одобрение. И вот тут написано очень интересно. Участники и очевидцы судебных процессов над военными преступниками в основном сходились в том, что после Германа Геринга самым значительным лицом среди всех подсудимых являлся Отто Аллендорф. Он обладал высоким IQ, он родился в небольшой нижнесаксонской деревне в 1907 году, окончил университеты в Лейпциге и Гёттинге, Геней был преподавателем даже политологии. И, кстати, когда он сдавался в плен союзникам, он рассчитывал, что он может пригодиться как специалист по экономике. То есть он думал, что союзники не будут его обвинять в военных преступлениях, а что он послужит еще им.
4: Это вот цитата из Майкла Масмана.
3: Да.
4: Вот как не стыдно такое писать? Хочется задать вопрос.
3: Ну, возможно, просто внешний вид его как бы немножко сбивал.
4: Возможно, просто Майкл Масмана наблюдал за всем происходящим как такое кино. Дело в том, что, ну, если мы читаем воспоминания, даже дневники с Нюрнбергского процесса, очень видна разница между жителями Восточной Европы, по которым Вторая мировая война, я здесь не только Советский Союз, для которого война была Великой Отечественной, но и Польша в том числе, да, прошла просто катком, и где геноцид был направлен на разные группы, и евреев, и славян, и цыган, и так далее, и на жителей Западной Европы, и особенно американцев, потому что американцы войны на уничтожение не видели вообще. Они, конечно, изучали документы, следили, но здесь все зависит от эмпатии. И в данном случае мы сталкиваемся со взглядом человека, который больше внимания обращает на внешнюю форму, чем на существо.
3: Но сейчас мы рассмотрим это существо, мы все еще впереди.
4: И нет, мы это рассмотрим. Да. Вот господин Масманов, похоже.
3: Ну, просто смотрите, это же книга, это повествование идет от его лица, это его взгляд на историю, в том числе его впечатление.
4: Я понимаю, я ее комментирую, да. Вот. Странное впечатление.
3: Да, будучи подсудимым, Оллендорф, как и Геринг, разыграл целый спектакль, который, как на театральных подмостках, должен был произвести переполох среди зрителей по обе стороны океана. От него не укрылось ни одной подробности процесса. Он усердно отслеживал любое противоречие в показаниях свидетелей, гримасничал, когда дело шло не так, как он хотел, улыбался, когда показания свидетеля нравились ему, ворчал на своего адвоката, когда ему казалось, что тот действует недостаточно активно, и выражал явное неудовольствие, когда кто-то из его коллег-подсудимых невнятно что-то мямлил, находясь на месте дачи свидетельских показаний. К судьям Оллендорф относился подчеркнуто уважительно. Каждое утро, занимая свое место на помосте подсудимых, он отвешивал церемонный поклон в сторону судейского состава. Каждый вечер, покидая свое место, отправляясь спать в камеру, он с улыбкой доброжелательно произносил «Auf Wiedersehen». И, конечно же, в одиночной камере его не мучили призраки и кошмарные сны о тех, кого он приказал умертвить. На его лице не дрогнула даже ресница, когда обвинитель Питер Уолтон провозгласил, что подразделение Оллендорфа убивало в среднем по 340 человек в день. Но в период с 16 ноября по 15 декабря 1941 года это число достигало в среднем 700 человек ежедневно в течение всех 30 дней. И вот, находясь на месте для дачи свидетельских показаний, Оллендорф в оправдании этих убийств примерял на себя многочисленные роли различных актерских амплуа на сценических подмостках. Иногда он казался Гамлетом, погруженным в глубокую печаль и раздумья. Потом гордо выпрямлялся, подобно Макбету, смело сделавшему последнюю ставку и рассчитывавшему на окончательную победу. Когда он скрещивал шпаги в поединке с членами группы обвинений, он блистал искрометным остроумием к удовольствию и восхищению своих коллег-подсудимых. Оллендорф занимал особое положение списки из 23 человек как подсудимый номер один. Не только потому, что сидел с краю на помосте обвиняемых, но и благодаря своему бесспорному интеллектуальному превосходству над ними и необычайному хладнокровию. Вот когда он давал показания в Нюрнберге в 1946 году, всех потрясло вот это его хладнокровие, как он рассказывает, как его группа убивала женщин, детей, стариков, младенцев, и он рассказывал это абсолютно бесстрастно, спокойно.
4: Это не хладнокровие, это отсутствие эмпатии. Просто человек ничего не чувствует в виде страдания других людей. Это патология. А если уж про Оллендорфа, тут у нас такая подробная вставка. Оллендорфу был задан на главном Нюрнбергском процессе вопрос, считает ли он, что все произошедшее было следствием национал-социалистической идеологии. Оллендорф ответил отрицательно. Этот же вопрос был задан Эриху фон ден Бах-Зелевскому, который был обергруппенфюрером СС, представителем Гиммлера, высшим фюрером СС Белоруссии и Центральной России, и потом главным борцом с партизанами. И Бах-Зелевский ответил, на мой взгляд, это как раз правдиво. Он сказал, что если десятилетиями проповедовать, что славяне — это низшая раса, а евреи вообще не люди, то такой результат неизбежен. Угу. Вот это абсолютно точная формулировка, которая, кажется, на процессе против лично Оллендорфа не звучала, но по существу она отвечает положению дел.
3: Но тут говорится о том, что когда он сидел на свидетельском месте, он рассказывал, иногда прерывая свое легко льющееся повествование глотком воды, как, будучи командиром группы «Д», он со своими подчиненными следовал за немецкими войсками через Бессарабию, Молдавию, Крымский полуостров, выполняя распоряжение Адольфа Гитлера по осуществлению геноцида. Он не испытывал удовольствия от всего этого, объяснял он тоном сознательного родителя, которому пришлось наказать непослушное дитя. Он говорил, что в этом состоял его долг. А затем, разбавив свой голос нотками жалости к себе, замечал, ничто не доставляет таких душевных мук, как необходимость расстреливать беззащитное население. Но его яркий призыв к сочувствию и оправданию оставил глухими уши обвинителей. Во время перекрестного допроса профессор Джеймс Хит заметил ответ: «Хуже, может быть, разве что подвергнуться расстрелу самому». И затем Хит саркастическим тоном закончил, будучи беззащитным. Но Оллендорфа это, казалось, совершенно не обескуражило. «Я могу представить и худшее. Например, умереть от голода», — произнес он скрипучим голосом.
4: Да, мы могли бы здесь отослать всех к нацистскому плану голода. Но я могу сказать, что вот эти шоу можно было устраивать только в отсутствии советского обвинения. Друзья мои, нам нужно уйти на перерыв, на новости, а после этого мы продолжим разговаривать про процесс об Einsatzgruppen.
0: Радио «Спутник».
5: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник».
6: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
7: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке, его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
6: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
7: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
6: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.
8: Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. 4 времени года. 4 стихии, 4 стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. Разворот на восток. Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. Разворот на восток. По воскресеньям в 3 часа дня. На радио «Спутник». Вы слушаете радио «Спутник».
9: Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
4: Добрейшее утро, дорогие друзья. В преддверии 80-летия завершения Нюрнбергского трибунала мы продолжаем разговор о нацистских преступлениях. Сегодня в центре нашего внимания один из малых нюрнбергских процессов, процесс об Einsatzgruppen, на котором советского обвинения не было уже, было только американское. Но, тем не менее, на этом процессе рассматривалась масса преступлений, совершенных против советского населения. И сегодня мы вспоминаем и эти преступления, и тех, кто их совершил. И в центре нашего внимания в данный момент Отто Оллендорф, бывший командир Einsatzgruppe D, который предстал перед американским судом. А в студии у меня Иван Будилов, юрист, руководитель рабочей группы цифровой истории. Иван, расскажи, пожалуйста, о том, какие преступления конкретно самого Отто Оллендорфа были идентифицированы на этом процессе.
3: Как я уже сказал, что в распоряжении обвинения были документы Einsatzgruppe, в том числе донесения о событиях, и на процессе именно по делу Einsatzgruppe в Нюрнберге, там рассматривалось, например, массовое убийство евреев в городе Симферополь, которое прошло в декабре 1941 года. Тогда в течение нескольких дней нацисты истребили от 11 до 13500 евреев, в том числе крымчаков местной народности, тоже евреи, которые говорят на тюркском языке, и в том числе от 600 до 1000 цыган. Тогда рассматривалось дело Хайнца Шуберта, это адъютант Отто Оллендорфа и потомок того самого известного композитора, автора неоконченной симфонии. И ему вменили в вину то, что он организовал доставку цыган к месту уничтожения как адъютант и очень активно в этом участвовал. А также рассматривалось дело Вернера Брауна, Брауна, это командир зондеркоманды 11Б, которую, собственно, его люди и провели акцию массового уничтожения евреев в Симферополе. Но если мы говорим про преступления Эйнсатцгруппе D, это, конечно же, не только евреи. Одно из самых известных преступлений — это, например, массовое убийство детей-инвалидов в Ейске. Но, насколько я знаю, оно было уже после того, как Лендорф покинул группу. Тогда должность занимал Вальтер Биркамп. Это его преемник.
4: Да, это осень 42-го.
3: Да, это осень, это 9 и 10 октября

операции на территории Белоруссии, потому что когда Красная Армия перешла в наступление, нацисты отступили в Белоруссию, там продолжили свои карательные операции, и вот Einsatzgruppe D, она была переименована в боевую группу Биркампа и участвовала в истребительных акциях на территории Белоруссии. Но если мы говорим про Оллендорфа, наверное, будет интересно еще послушать дальше немного его допрос, потому что этот допрос показывает его истинное отношение к тем приказам, которые были ему отданы. Вот давайте послушаем еще, да, небольшое введение. Жертвами Оллендорфа были в основном евреи, но его люди убивали цыган. На каком основании вы убивали цыган, спрашивал прокурор Хит. Здесь тот же случай, что и с евреями, отвечал Оллендорф. Поскольку нацисты провозгласили теорию высшей расы, Хит вложил все свое презрение к этой теории в вопросе из одного единственного слова – кровь. Оллендорф ответил, «Я могу добавить из своего собственного знания истории Европы, что евреи на протяжении европейских войн регулярно занимались шпионажем в интересах всех сторон». Хит посмотрел на меня, это повествование от лица судьи, как бы желая убедиться в том, что аппаратура перевода находится в рабочем состоянии. Ведь он задал вопрос о цыганах, а Оллендорф продолжал говорить о евреях. Я указал Оллендорфу на то, о чем спрашивал Хит. Сделав рукой жест пренебрежения, Оллендорф ответил, «Между евреями и цыганами нет разницы. В те времена в отношении евреев действовали те же порядки. Как я добавил в своем пояснении из европейской истории, известно, что евреи на протяжении всех войн выполняли шпионские задания для обеих воюющих сторон. Я снова напомнил подсудимому, ну, то, что мы сейчас пытаемся сделать, это узнать, что вы собираетесь искать по поводу цыган, но вы постоянно возвращаетесь к вопросу о евреях. Господин Хит спросил про цыган. Говорит ли европейская история что-нибудь об участии цыган в европейской политике и войнах? Оллендорфу нравилось заглядывать в книги по истории. Конкретно о цыганах я хотел бы обратить ваше внимание на собрание трудов, посвященных 30-летней войне, авторами которыми являются Рикардо, Гук и Шиллер. Поскольку 30-летняя война велась в 1618-1648 годах, я не мог не вмешаться. Это слишком далекий пример для того, чтобы оправдать убийство цыган в 41-м году, не так ли? То, что, оправдывая свои убийственные злодеяния, он приводит в качестве причины события 300-летней давности, нисколько не смущало бывшего генерала СС. Как я пояснил, частично причина принятия тех решений лежала в событиях тех времен. Так что же было действительной причиной убийств евреев и цыган? Оллендорфа почти раздражали такие вопросы, но это же была мера самообороны. Пояснял он таким тоном, будто говорил о таких же очевидных вещах, как то, что земля круглая. Евреи, по мнению нацистской пропаганды, представляли собой постоянную угрозу для немецких оккупационных войск. К тому же однажды они сами могли напасть на немцев, и чувство самосохранения диктовало необходимость их уничтожения, пока они не начали наступление на Берлин. Хита не удовлетворил этот аргумент. «Предположим, — заявил он, — что евреи Бессарабии, Крыма и Украины с винтовками на плечах выступили против немцев. Предположим, что жены выступят вместе с ними. Но как же быть с еврейскими и цыганскими детьми?» Хит задал этот вопрос Оллендорфу громоподобно голосом. Но Оллендорф невозмутимо ответил. Согласно приказу, их следовало убить, как и их родителей. Хит подался вперед со свидетельского места, попытавшись справиться с гневом, вызванным равнодушием, с которым Оллендорф говорил об убийстве у детей. Затем, быстро развернувшись, он снова обрушился на подсудимого. «Можете ли вы объяснить трибуналу, какую ощутимую угрозу безопасности вермахта, по вашему мнению, могли нести дети?» Оллендорфа удивило то, что Хит так долго задерживается на этом вопросе. «Боюсь, что не могу ничего добавить к тому, что сказал в ответ на ваш предыдущий вопрос. В моей компетенции не было определения степени угрозы. В приказе говорилось, что все евреи, включая детей, представляли угрозу для безопасности этих территорий». Хит повысил голос, который теперь стал подобен грому. «Согласны ли вы, что не было абсолютно никаких реальных причин для убийства детей, за исключением того, что здесь речь идет о геноциде с целью уничтожения целого народа?» И вот атмосфера в зале заседания накаляется, все предчувствуют, что сейчас последуют какие-то ужасающие разоблачения. Но больше всего, конечно, тут написано, что целенаправленное убийство невинных детей глубоко ранит сердца людей, одновременно вызывает чувство недоумения. Оллендорф не разочаровывает ожидания аудитории, которая в беспомощном шоке выслушивает его холодный ответ. «Я полагаю, это легко объяснить с той точки зрения, что речь идет о достижении не временной, а постоянной безопасности. Ведь дети со временем вырастут и станут взрослыми. И поскольку они являются детьми тех, кто был уничтожен, в будущем станут представлять не меньшую опасность, чем их родители». Хит застывает, чтобы дать возможность шоку пройти самому по себе. Затем он переходит к следующему вопросу. Однако потому, как вытянулось его лицо, ясно, что он все еще думает о детях, которых следует убивать, чтобы, став взрослыми, они не попытались отомстить убийцам своих родителей. В этом высказывании содержится чистая логика, прям как у Аристотеля, даже чересчур совершенная. Ну и в ней должна где-то скрываться трещина, поэтому Хит переходит к допросу своего подсудимого.
Возвращаясь к вопросу об убийстве детей во время массовых казней в России, я полагаю, что мы все еще не ответили на мой вопрос. Какую непосредственную угрозу войскам вермахта могли нести дети возраста

0: возраста, скажем, менее 5 лет. Алендорф заявляет, что уже ответил на этот вопрос, поэтому, чтобы помочь Хиту, я суммирую все пояснения Алендорфа по этому поводу. Свидетель заявил, что дети младше 5, 4, 3 и так далее лет, как я понял, были убиты, потому что могли представлять собой угрозу для Германии в будущем. Таков его ответ, и он настаивает на нем. Но Алендорф все же не был бессердечным человеком, была одна вещь, которая при массовых убийствах детей все же задевала его чувства. Некоторые из его подчиненных сами имели семьи и детей. У самого Алендорфа было 5 детей. И вот тут написано, что когда палачи смотрели на беспомощных малышей, в сторону которых направлены стволы их винтовок, они часто вспоминали собственных мальчиков и девочек, и иногда намеренно стреляли мимо. После этого командир команды или взвода вынужден был ходить с пистолетом или карабином и лично расстреливать плачущих малышей. Это было совсем не по-военному. Точно так же солдаты часто стреляли мимо, когда приходилось расстреливать женщин, потому что в такие моменты они думали о своих женах, дочерях, сестрах и матерях, находившихся где-то далеко. Алендорф, кстати, этот вопрос обсуждал со своим другом Адольфом Эйхманом. Тот обратился в транспортный отдел Главного управления имперской безопасности, и который после этого снабдил сентиментальный «убийц» в кавычках «газвагенами». Это были такие транспортные средства, внешне похожи на крытые грузовики и фургоны. По бокам находились закрашенные окна. Изображения цветочных горшков там, где должны были находиться окна, еще более усугубляли обманчивое впечатление. И приятные с виду автомобили подъезжали к томящимся в ожидании матерям с их отпрысками, им говорили, что их отвезут к мужьям и отцам. Алендорф так описал эту процедуру. По виду фургона невозможно было определить, для каких целей он использовался. Людям говорили, что их будет перевозить на новое место, поэтому люди без колебаний садились туда. Так, обрадованные женщины садились в фургоны, держа детей за руки или на руках. При этом некоторые улыбались, другие плакали, но все были рады поездке, после которой они окажутся далеко от жестокости и гонений. Там они смогут начать жить заново на другой земле, рядом и под защитой своих сильных мужей, которые, как им сказали, уже готовят им радостную встречу. Как только ничего не подозревающие переселенцы оказывались внутри, двери автоматически и герметично закрывались. Водитель нажимал на педаль акселератора, и внутрь подавался выхлопные газы, в которых, как известно, много окиси углерода. Это редакторская пометка. Женщины кричали, когда их дети падали на пол или умирали прямо у них на руках. Но прежде чем они могли спасти их или помочь остановить дыхание, смертельный газ через легкие быстро проникал в кровь. И вскоре движущийся фургон превращался в карету мертвецов. К тому времени, когда машина прибывала к месту назначения, как правило, к глубокому рву где-то за городом, все пассажиры были уже мертвы. Там они действительно присоединялись к своим мужьям и отцам, которые на самом деле ожидали их на новом месте, куда их доставили раньше с помощью автоматов и винтовок члены такой организации под названием «Einsatzgruppe». И когда Алендорфа спросили, например, как вот работает «Газваген» и сколько времени требовалось для того, чтобы умертвить обитателей, бывший генерал поднес руку ко лбу, как будто пытался ускорить работу памяти. Об этих подробностях он, похоже, никогда раньше не задумывался. И, наконец, он снова опустил руку и произнес: «Насколько я помню, примерно 10 минут».
1: Вопрос такой, а на какие приказы ссылался Алендорф? То есть, я так понимаю, его стратегия защиты заключалась в том, что вот он подчинился приказу и не мог ему не подчиниться.
0: Чрезвычайная ситуация.
1: Это чрезвычайная ситуация.
0: Да.
1: На какие конкретно приказы он ссылался?
0: Там не сказано, на какие именно ссылался. Он сказал, что да, я признаю то, что моя группа убила 92 тысячи человек, но так как вот если бы мы их не убили, они бы сами, наверное, нас убили. Это была война на уничтожение. И он повторял те самые тезисы нацистской пропаганды, вот как мы уже сказали, вот зачем детей убивали?
1: От
0: чтобы
1: кого,
0: они не выросли,
1: от кого
0: не отомтили.
1: Он получал приказы?
0: А?
1: Кого он получал приказы?
0: Ну, конечно же, от Гейдриха, потому что все командиры Einsatzgruppe D получали приказы из Берлина, из РСХА, и Алендорф не был исключением. И где-то вот газенвагены, насколько я помню, они применялись с декабря 1941 года, тогда в Польше, в концлагере Хелмна, или Кульмхоф по-немецки, их впервые испытали, и потом они уже отправлялись на Восточный фронт, на оккупированную территорию Советского Союза. Но, вот как я изучил, применялись и газенвагены, и старый метод расстрелом, выстрелом в затылок. То есть так и так, я бы сказал, комбинированно. Ну, например, вот как я уже говорил, детей в Ейске, их убили при помощи этого газенвагена. Их не расстреляли. И вот насколько я вспоминаю, комиссия, когда вот обнаружила их тела, она сначала подумала, что их закопали живьем. Почему? На теле не было ни одного огнестрельного ранения. То есть от чего они умерли? И уже потом, в ходе Краснодарского процесса и в ходе работы следствия, установили, что это был газенваген, автомобиль душегубка. И тут вот, кстати, интересный вопрос. Алендорфа спрашивали, как бы он отнесся к тому, ему, если бы ему приказали убить собственную сестру. Вот это были для него чужие люди, он не знал ни детей, ни женщин, ни мужчин, которому предстояло убить, да? А вот что бы он сделал, если бы ему приказали убить собственную сестру? И он говорит, неужели вы не дадите этому приказу моральную оценку? То есть судья ему задает этот вопрос, чтобы узнать, как он лично относится к приказу, в том числе Гитлера, о том, что нужно всех евреев уничтожить, да? И вот что Аллендорф отвечает. Аллендорф слегка повернулся в кресле свидетеля, его взгляд блуждал по залу, его рука конвульсивно сжималась и разжималась. Он сознавал, что человек, который свою собственную сестру убьет, он уже превратится в нечто меньшее, чем человек. И напротив, если бы он ответил, что он бы отказался выполнить такой приказ, он опроверг бы собственное утверждение, что у него не было выбора, кроме как повиноваться приказам вышестоящего командования. Поэтому Аллендорф ответил уклончиво: «Я не хотел бы, Ваша честь, рассматривать этот случай в отрыве от остальных». И что самое интересное, чтобы не выдать той тревоги, которая вызвала в нем этот вопрос, он попытался провести параллель с немецкими мирными гражданами, которые были убиты в результате авиационных налетов союзников. А затем снова провозгласил: «Я не готов и не вправе сегодня давать моральную оценку того приказа». Его до этого судья спрашивал: «А какую моральную оценку вы дадите приказу Гитлера, например? Вот он вам приказал убить евреев всех, да, там, мужчин, женщин, детей, без оглядки на полвозраст. Как вы это охарактеризуете?» Он говорит: «Ну, я не в силах давать какие-то моральные оценки. Вот мне приказали, я вот сделал». Вот, ну, такой вот бесчувственный, абсолютно холодный человек.
1: А скажи, пожалуйста, да, как дальше сложилась судьба Аллендорфа? Я имею в виду не после процесса мы знаем, понятно, сейчас скажем про это, я имею в виду после того, как он перестал быть командиром группы Д.
0: Да, я сейчас скажу, но хотелось бы немножко развить мысль. Вот тут вопрос, убил бы ли он собственную сестру. Дело в том, что Аллендорф это был и брат, и сестра. И то есть этот вопрос, он мог действительно что-то в нем там задеть. И вот Хит его допрашивает дальше. Если бы вы получили от Адольфа Гитлера приказ убить того, в ком течет ваша родная кровь, выполнили бы вы его или нет? Аллендорф парировал удар. Я полагаю, что этот вопрос является несерьезным. На самом деле вопрос далеко не казался Аллендорфу таким несерьезным. Кроме 5 детей и жены, у него были сестра и 2 брата. И Хит продолжал свой допрос. Итак, я понял, что если речь идет об одном человеке, о приказе его убить, здесь возникает почва для размышления о моральном аспекте этого приказа. Если же дело касается 1000 людей, то в данном случае речь идет лишь о цифрах. И вот бледное лицо Аллендорфа стало белым, как пергамент, когда он сердито ответил: «Господин обвинитель, я думаю, что только вы один истолковали мой ответ подобным образом. Здесь речь ни в коей мере не идет об одном лице. Давно произошедшие в истории события привели в том числе и к тому, что совершалось в России, и вы требуете от меня дать моральную оценку всего этого исторического процесса. Однако я отказываюсь давать ее по причинам, которые изложили выше. Так подсказывает мне моя совесть». Хит продолжал наступление еще более активно. «Предположим, вы нашли в Советской России свою сестру, и она оказалась причисленной к той категории людей, например, к цыганам. Она оказалась даже не еврейкой, а членом цыганского табора. И вот ее приводят к вам для того, чтобы вы осудили ее на казнь за принадлежность к группе цыган. Как бы вы поступили в этом случае? Она оказалась там в ходе исторического процесса, как вы об этом говорили». Аллендорф попытался тянуть время. Он подбегнул своему адвокату, чтобы тот вмешался. Доктор Рудольф Шенауэр, известный достаточно адвокат, он, можно сказать, после войны специализировался на защите нацистских преступников. Тут написано, как он выглядит. Высокий, темноволосый, с длинной черной мантии, несколько походил на актера шекспировских времен. Вот он, картина встала, выражая протест своего клиента, продекламировал: «Я возражаю против этого вопроса и прошу не принимать его. Это не вопрос для перекрестного допроса». Обвинение настаивало на своем вопросе. Аллендорф выражением лица призвал адвоката не снимать протест. А Шенауэр поднял руку в черном рукаве мантии и повернулся к суду: «Я прошу, чтобы суд принял решение по поводу моего возражения». Ну, я посоветовался со своими коллегами, это Мусмана посоветовался. Мы приняли решение, что подсудимый должен ответить на этот вопрос. То есть они настаивали, как он все-таки ответит. Я объяснил Аллендорфу, что вопрос, конечно, был необычным и, конечно, не должен был задан в суде, но в данном случае речь идет не о простом заседании, а о процессе, где одной из сторон предъявлено обвинение в убийстве 90 тысяч человек. А при этих обстоятельствах вопрос был правомерен, поскольку ответ на него должен был пролить свет на то, как подсудимый лично относится к приказу фюрера. Но Аллендорф фюрер не был убежден в том, что должен отвечать на этот вопрос. Мне пришлось пояснять, что подсудимый признал приказ фюрера как направленный на убийство беззащитных людей. Вы признаете, что при нормальных обстоятельствах такой приказ считался бы невероятным и невыполнимым, но, по вашим же словам, сложившимся обстоятельствам не были необычными. И поэтому то, что в нормальной обстановке было бы воспринято с испугом и осуждением, всех обстоятельствах было расценено как необходимый долг. Ну и в итоге, не буду тянуть с ответом, Аллендорф сказал, что да, ему действительно пришлось бы выполнить этот приказ и расстрелять свою сестру. Он да, вот прям так сказал, если бы это было продиктовано обстоятельствами, которые вписываются в рамки приказа, являются абсолютно необходимыми с военной точки зрения, мне пришлось бы исполнить приказ. И еще интересный вопрос, я помню, который задавали Оллендорфу, почему он не симулировал болезнь, почему он не вернулся в Берлин? То есть он же мог покинуть Редайнзацгруппу.
1: Он мог не просто симулировать болезнь, ему не нужно было, он мог бы просто запросить перевод.
0: Да,
1: это
0: да.
1: Это ненаказуемо было.
0: То есть почему он это не сделал? Он сказал, я не хотел прослыть трусом среди своих подчиненных. Вот мне дали приказ, вот я его выполнил. И вот он сказал, вот я считаю, что это слишком некрасиво так вот симулировать болезнь, сказать, что я не могу вот это выполнять. Хотя сохранили свидетельство, что Оллендорф отпускал тех людей, которые не хотели участвовать в массовых расстрелах. Есть такой даже пример. Австрийский эсэсовец Мартин Мундшутц. Он участвовал в массовых расстрелах, насколько я помню, на территории Украинской ССР, оккупированной. И потом ему стало плохо, и он написал рапорт Оллендорфу о том, что он не может. Пусть Оллендорф вернет его в Австрию, в его криминальную полицию. И в итоге его, кстати, стали другие стрелки обзывать тряпкой в австрийской, который не может выполнить приказ, потому что у нас...
1: Не стрелки, а убийцы.
0: Да, убийцы, офицеры, там, стрелки. Они говорят, вот ты тряпка, не можешь выполнить приказ, потому что у них логика извращенная, все перевернуто. У них вот участие в этих акциях, это наоборот геройство, а вот неучастие, это что-то постыдное. Но на самом деле, вот он, можно сказать, что-то у него какие-то остатки совести оставались, Мундшутца, который отказался стрелять.
1: Ну, вы спросили, да, про дальнейшую судьбу Оллендорфа.
0: Кстати, на самом деле сохранилось не так много сведений. Он вернулся в Берлин и продолжил. Он же занимал должность руководителя СД, внутренней службы СД, которая шпионила, соответственно, за немцами и другими врагами, так сказать, собирала информацию о настроениях населения. И более того, он же был экономическим специалистом, он работал с будущим канцлером ФРГ Людвигом Эрхардом. Он был статс-секретарем Министерства экономики, и он сам сдался в плен, по-моему, 23 мая 1945 года во Фленсбурге. Он был сначала в британском, потом уже в американском плену. Сдался сам, потому что он думал, он как раз даже с Гиммлером обсуждал, что, ну, он пригодится в Новой Германии. Он же экономический специалист, это же образованный.
1: Насколько я помню, Оллендорф не больше года был на посту командира Эйнзацгруппы. Да.
0: Он занимал этот пост с июня 41 года по июль где-то. Вот, ну, да, где-то да, летом я... уже он, да. И вот за время его руководства точно установлено в рапорте как раз сообщение событий, 91 678 человек убило его Эйнзацгруппа Д. Ну, если говорим, может, про Оллендорфа до конца, его приговорили к смертной казни через повешение, да, 10 апреля 48 года. Но потом уже Люциус Клей, это губернатор американской оккупационной зоны, он утвердил эти приговоры через год. Ну, началась обширная массовая кампания, в том числе политиков из ФРГ. За него заступались члены пронацистской организации «Тихая помощь», просили за него помиловать. В том числе Теодор Хойс, это, по-моему, федеральный президент тоже, Карл Шмидт. Они все говорили, ну, ФРГ нет смертной казни. Как только образовалось государство ФРГ, ФРГ вообще не было смертной казни. А вот эти преступники, они должны быть помилованы, потому что нельзя казнить людей уже на территории демократической Новой Германии. И в этом есть политический расчет. Почему? Американцам же нужен был новый союзник в холодной войне против СССР. И ФРГ уже в 55 году вступит в НАТО. До этого она еще... Ну, все равно был план Маршалла, насколько я помню. И американцы очень активно помогали. И был какой расчет? Что если американцы из тюрем выпустят нацистских преступников, которые жертвы правосудия, Зигер Юстиция, то по-немецки... Ну, юстиция победителей. Юстиция победителей над побежденными. Опять вот эти вот реваншистские настроения. Вот вы нас унизили, ну, это я условно говорю, да, вы этих преступников осудили непонятно за что, какие-то спорные доказательства, свидетели сговорились, то есть вот такие были призывы, что, ну, процессы частично сфабрикованы, частично за уши притянуты, какие доказательства, давайте помилуем и Оллендорфа помилуем. Но даже Джон Маклой, верховный комиссар американской оккупационной зоны, он отказался помиловать Оллендорфа из-за чудовищности преступлений. И 7 июня 1951 года Оллендорф зашел на эшафот и был казнен. Его тело похоронили в общине, где он там родился. И жена забрала тело после казни.
1: Довольно долго продержался.
0: Да, 7 июня 1951 года. Это единственный случай, когда ФРГ казнили людей. Это Оллендорф, еще трех командиров, да, там, и еще Освальда Поля, руководителя главного административно-хозяйственного управления СС, который отвечал за концлагеря, второй человек после Гиммлера в концлагерях, и двух эсэсовцев, одного эсэсовца из концлагеря Мюльдорф, это филиал Дахау, тоже казнили в тот день, и адъютант коменданта концлагеря Бухенвальда Ханса Германа Шмидта.
1: Что с другими обвиняемыми по делу Einsatzgruppen?
0: Ой, мне кажется, это очень интересно. И вот, дорогие зрители, вы вот пишите, интересно ли послушать еще какие-то допросы, потому что тема, как вы видите, очень интересная. Единственное, такой маленький комментарий по поводу книги. Там есть очень много редакторских пометок. Вот когда читаешь, там все время они прям на полстраницы немного от чтения отвлекают. Я сегодня немножко в такой с вами неформальной обстановке разговариваю, но это интересно, мы же обсуждаем литературу. Да, ну и опять-таки скажем, что это взгляд американского судьи. Вот то, что я читаю, это не мое личное мнение. Это вот я читаю книгу, и то немножко в ограниченном объеме. Поэтому мне кажется, что у нас есть задел на вторую часть, тоже послушать перекрестные допросы, как они, эти подсудимые, относились к приказу. Потому что были, допустим, противоположности Аллендорфа. Если Аллендорф считался чуть ли не интеллектуальной элитой в СС, был такой Пауль Блобель, командир зондеркоманды 4А, который провел массовые казни в Бабьем Яру. Вот Аллендорф его вообще ненавидел. Он говорит, ну, мясник кровожадный, садист вообще. И вот интересно, как допрашивали Блобеля, как он это оправдывал. И допросы Блобеля не менее интересны, чем допросы Аллендорфа. Я предлагаю сделать такую паузу. Я бы не сказал, что мы закончили. Можно в будущем еще вернуться к этому процессу. И послушать, как допрашивали других подсудимых. Это очень интересно.
1: Друзья мои, большое спасибо вам за внимание. Процесс об Einsatzgruppen был 9-м по счету среди малых Нюрнбергов. Вообще вот эта вот эпопея этих малых Нюрнбергов практически неизвестна в нашей стране. Но вот сегодня мы нарисовали портрет одного из самых чудовищных офицеров Einsatzgruppen. И самое главное, что поражает, мне кажется, это его попытка избежать наказания, его вера в то, что это в принципе возможно. И, положа руку на сердце, действительно это было возможно, потому что холодная война расставляла новые акценты. К счастью, в случае с Аллендорфом этого не вышло, но были и другие убийцы, которые сумели избежать наказания и даже заняли посты разной степени высоты в Федеративной Республике Германии уже в 50-е, 60-е годы. Ну, об этом поговорим как-нибудь в другой раз. У меня в студии был Иван Будилов. Большое спасибо за внимание. На сегодня все.

0: Концепция внедрения ИИ в судопроизводство. Контекст. Верховный суд утвердил ключевой документ в области использования генеративного разума. К 2030 году более 95% российских судей станут применять его в своей текущей работе. Нейросети будут сортировать первичные документы, готовить протоколы заседаний, анализировать доказательства сторон, находить ошибки и противоречия в материалах дела. Речи о замене судей на ИИ не идет. На него будет возложена вспомогательная функция. Но и она позволит сделать систему более прозрачной, сократить сроки рассмотрения стандартных дел и снизить количество отмененных решений. Анализ практики судебных инстанций с помощью искусственного интеллекта поможет делать системные выводы и совершенствовать их деятельность. Предприняты все необходимые меры профилактики и защиты от ошибок в работе нейросетей и возможного снижения активности судей или их переориентации на типовые, предлагаемые машинным разумом модели в ущерб конкретным обстоятельствам того или иного дела. По мнению юристов, огромный массив рутины будет закрыт при помощи ИИ-инструментов. В сферу правосудия их активно внедряют Китай, США, Германия и другие страны.
1: Знать за 90 секунд.
0: С завершением эры Цеппелинов интерес к дирижаблям резко упал. Катастрофа Гинденбурга в 1937 году и гибель пассажиров потрясли человечество. Однако такой тип аппаратов использовался в американской армии вплоть до 1960-х годов. С их помощью вели разведку в системе раннего предупреждения в разгар противостояния с СССР. В Великую Отечественную войну дирижабли служили эффективными помехами при нападениях с воздуха, и военные грузы перевозили. Казалось бы, этот вид летательных объектов ушел в далекое прошлое. На самом деле все ровно наоборот. Интерес к дирижаблям вновь растет, причем в технологически передовых странах – в Великобритании, Израиле, Китае, России и Германии. И не только для использования в рекламных целях и обзорных экскурсиях. Они нужны для научных исследований, доставки грузов в труднодоступные районы, проведения спасательных операций. Современные дирижабли строят из инновационных материалов, оснащают мощными двигателями и продвинутыми навигационными системами. Ну и экологическая чистота играет не последнюю роль. Но главное, стоимость эксплуатации по сравнению с самолетами и вертолетами на порядок ниже. Говорят, лет через 10 дирижабли станут новым видом пассажирского транспорта.

0: студии Денис Захаров. Здравствуйте. Голосование россиян на выборах депутатов Государственной Думы и Федерального Собрания 9-го созыва стартовало в австралийской Канберре, Сиднее. Ранее для российских граждан в Австралии было организовано досрочное голосование в Мельбурне, Брисбене, Перте и Аделаиде. На досрочном голосовании в Брисбене и Перте присутствовали наблюдатели от Общественной палаты РФ. Опечатанные переносные ящики с избирательными бюллетенями были доставлены на основные избирательные участки в Канберре и Сиднее для хранения до окончания голосования. Россия и Индия продолжают диалог о безвизе для туристических групп, заявил заместитель министра иностранных дел нашей страны Андрей Руденко. После встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в декабре прошлого года стороны договорились начать работу в этом направлении. В марте министр экономического развития России Максим Решетников заявлял, что идет работа над соглашением о групповом безвизе. Заявление президента США Дональда Трампа о намерении создать силы искусственного интеллекта заставили представителей технической отрасли страны врасплох, пишет газета «Политика» со ссылкой на представителей сектора. Кроме того, он выразил уверенность в том, что на долю ИИ будет приходиться до 25% ВВП Соединенных Штатов. Один из источников заявил, что никто не знает, в чем заключается инициатива американского лидера. Другой собеседник газеты отметил, что основную часть представителей отрасли не спрашивали, что они думают по этому поводу. Парламент Северной Осетии сегодня изберет руководителя региона из трех кандидатур, предложенных президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба парламента республики. На пост претендует действующий глава Северной Осетии Сергей Миняйло, а также заместитель генерального директора ООО «Селенгоуголь» Олег Варнавин и депутат парламента, директор Северо-Осетинского государственного академического театра имени Тхапсаева Чермен Дудати. Школьники могут использовать искусственный интеллект для составления планов, самопроверки и подготовки черновиков. При этом ученикам нельзя выдавать созданный искусственным интеллектом текст за самостоятельную работу. Следует из методических рекомендаций Минпросвещения, с которыми ознакомились в РИА Новости. Согласно документу, при организации обучения с использованием искусственного интеллекта педагогу следует информировать школьников о допустимых и недопустимых способах применения и границах применения. Школьники не могут также передавать искусственному интеллекту конфиденциальную личную информацию и игнорировать требования учителя по использованию ИИ в конкретных заданиях. 7 коротких рабочих недель будет у россиян в 2027 году, следует из постановления правительства, размещенного на сайте Кабинета министров. Из документа следует, что первая трехдневная рабочая неделя выпадет на февраль, а вторая настанет в ноябре. Кроме того, четырехдневные рабочие недели ожидаются по одной в марте, мае, июне и декабре. При этом в мае таких недель будет две за счет майских праздников. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Большим о маленьких.
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает, кто на нас подписан в Максе. Естественно, радио нижнее подчеркивание «Спутник», телеграм-канал с таким же адресом. Обязательно загляните к нам на сайт radiosputnik.ru, где не только список адресов, не адресов, городов и частот FM, где мы вещаем, но также и всякие новости, сообщения. Будете в курсе всего самого важного, значимого и любопытного. Ну а я приветствую всех на передаче «Большим о маленьких». Самая важная передача на радио «Спутник». Спутник, посвященный детскому здоровью, и приветствую постоянного ведущего, педиатра Антона Равдина. Антон, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алексей, дорогие радиослушатели. Всех очень-очень рад приветствовать.
2: Традиционная, можно сказать, рубрика для начала. Сообщение, новость или повод поговорить, который повторяется раз в год. Даже по несколько раз в год может повторяться. Дело в том, что осень, грипп, прививки, огромный спектр всего, что с этим связано, и как не заболеть, и прививаться, не прививаться, и что там с вакцинами, с прививками, и вообще, как меняется отношение к прививкам против гриппа с течением времени.
3: Да, тема ежегодная, стандартная, профилактическая. К сожалению, так она людьми и воспринимается. Причем в большинстве, к сожалению, случаев. Когда ты рассказываешь, и тебе говорят, да, рассказывай о том, как эти корабли бороздят просторы космического пространства и так далее. Это воспринимается примерно так же. Там, типа, опять вы, врачи, начали бубнить про вашу вакцину от гриппа. Хотя, конечно, это совсем не так. И хотелось бы нашим согражданам напомнить о том, что грипп – это тяжелые вирусные заболевания, которые ежегодно уносят десятки тысяч жизней человеческих всему миру. Ну, говорим не только про Россию. То есть в этом отношении мы ничем не хуже и не лучше. Возможно, были бы лучше, если бы прививались так, как этим занимается Европа. Вакцина у нас есть. Вакцина разрешена к применению у детей. Есть, пожалуйста, с 6-месячного возраста, даже 4-валентные вакцины. Замечательные наши отечественные. Да, нету импортных сейчас вот в этом сезоне, например. Ну и, честно говоря, и бог бы с ними, и не очень-то и хотелось. Конкретно про гриппозную вакцину могу сказать, что наша вакцина абсолютно точно ничем абсолютно не хуже, а ее состав, он и так регламентирован ну, Всемирная организация здравоохранения, которая просто дает прогноз, да, и по этому прогнозу, в общем, весь мир и делает свои вакцины. Да, то есть нет такого, что ты живешь в России, и у тебя вакцина с одним составом, а приехал в Европу и можешь привиться вакциной там, с другим составом. Она в любом случае одинаковая будет в плане там, вот этих антигенов вируса, против которого ну, прогнозируется, по крайней мере. Да? И если вы это делаете ежегодно, то вы рано или поздно, ну, через год-два, через два скорее, уже начинаете накапливать достойный иммунитет и возможность дать отпор вирусу гриппа, даже если ну, в этом году условно там не попали с прогнозируемым вирусом. Ничего ужасного и страшного, организм все равно хотя бы, по крайней мере, будет помнить и знать, как этот вирус выглядит, уже будет легче. Да? Если попали, то вы можете вообще не заболеть. А если не совсем попали, ну, просто будет легче. И не надо забывать о том, что даже если мы будем говорить не про какое-то тяжелое течение гриппа с тяжелыми осложнениями, вплоть до летальных, а про такое стандартное, средней тяжести течение гриппа, то все равно сложно назвать это заболевание чем-то приятным. Когда у тебя температура 40, ломит все конечности, голова болит, тошнит, и живот может болеть, и кашель этот сухой. Ну, вообще ничего приятного абсолютно нету. Однозначно, абсолютно, если кто-то вот в сознательном возрасте болел и помнит, ну, вряд ли кто-то скажет, что да, это ладно, бог с ним, переболел, забыл. Да, ну, не хочется повторить. Не хочется.
2: Я тогда в завершении спрошу тоже, наверное, ну вот вопрос, он и постоянный, но каждый год данные-то, естественно, новые. На ваш взгляд, и как специалиста, и в целом как человек, который по сторонам смотрит, доверие, решение, готовность сделать эту прививку растет или как? Потому что был период, вот когда коронавирус в особенности очень серьезно шарахнул, как-то доверие вакцинам, прививкам вроде бы повысилось. А вот что дальше-то?
3: А с гриппом, мое сугубо мнение, не владею данными Росстата и, к сожалению, считаю их конкретно в данной ситуации именно про вакцинацию от гриппа. К сожалению, считаю их не совсем достоверными. Мне кажется, я уже в одном из эфиров об этом даже рассказывал, о том, как коллеги, к сожалению, сливают эти вакцины в раковину. Думаю, что я не единственный человек, который об этом так, скажем так, вслух рассказывает. Бог с ним.
2: А я поэтому и спрашиваю ощущения.
3: Да,
2: вот, на ваш взгляд,
3: ощущение,
2: на глаз.
3: Мое ощущение, что примерно на том же уровне. Мне кажется, что прививается именно от гриппа. Да? В целом доля вакцинированных гораздо выше. Но почему-то именно гриппом действительно люди пренебрегают. Мне кажется, что прививается в лучшем случае треть.
2: А как это коррелирует, вот тут действительно уж извините за еще один вопрос, с тем, что вот вы чуть выше сказали, но ведь действительно вот эти симптомы переживает, проживает ну, практически каждый, ну так или иначе, вот
3: рано
2: это
3: или
2: вот было
3: поздно,
2: по ощущениям, да,
3: да.
2: Высокая температура, когда и голова какая-то чугунная, и мышцами не пошевелить, а к прививкам вот так вот перенесу на ногах, закинусь таблеточками, выпью чай с лимоном.
3: Много всяких псевдонаучных теорий по этому поводу, и очень много мнений бытует. Ну, знаете, как если человеку дать повод подумать, что он может полениться и не пойти сделать, он с удовольствием примет этот повод. Да, когда два коллеги на работе будут сидеть и обсуждать о том, что баба Маня в прошлом году соседка привелась и болела так тяжело гриппом, что она больше вообще не ходит. И я вот такое подумал, а я никогда не прививался и не болел никогда. Серег, и ты не ходи. И Серега такой, пфу, не ходить – это мое любимое занятие. Я просто останусь сидеть там, где я сижу. Вот, мне кажется, основная часть мотивации именно такая. И с детьми тоже. Это же надо его привести отдельно, специально. Национальный календарь прививок – это другое. Но, ребят, он как бы тоже входит в национальный календарь прививок. Если что, вот вакцинация от гриппа, да, входит в национальный календарь. Просто она идет смещенно, отдельно там внизу написано, ежегодно, с 6 месяцев. И да, у малышей с 6 месяцев до 3 лет это нужно сделать дважды за сезон с интервалом 4 недели. У деток старшего возраста однократно. Там есть еще нюансы, но не будем засорять этими подробностями эфир, не суть. Я прививаюсь, все дети привиты. В моем окружении я стараюсь вакцинировать всех от гриппа. И считаю, что это очень наша большая совместная заслуга, что мы хотя бы как-то степ-бай-степ популяризируем это среди там, знакомых. Ну, как бы другими путями, к сожалению, это не работает. Все вот эти кампании вакцинации у метро, ну, наверное, какая-то часть людей действительно сделала бы, если бы не работали там до 9 вечера, и не нужно было потом отдельно как-то искать, куда и прийти, да, и для этой категории граждан, пожалуйста, можно прийти там в вагончике у метро привиться или в парке там в выходной день, да, зайти привиться. Да, 100% такие люди находятся. Но так, чтобы вот без этих вагончиков у нас было бы 55% привитых, а с ними у нас будет 80% привитых. Я, к сожалению, в это не верю. Не верю, к сожалению. Хотя вакцина действительно важная, достойная. Мы сейчас не на правах рекламы. В общем, никто с этого ничего не получает. В основном пользуемся вакциной Ultrix Quadri, которая нам всем очень нравится, хорошо переносится. И к ней никаких вопросов у нас нет.
2: А тогда еще все-таки один вопрос, но прям совсем точный, короткий. Не-не, ну просто у нас времени так много, а там еще и про цингу надо поговорить, и про когор, который для аппетита, ну, понимаете. А тут, правда, интересно. Вот, знаете, социальные рекламы, мотивирующие ролики работают в этом направлении? Нужно, можно их делать? Или в этом смысле у человека вот, ну, в других областях с ним нужно работать? Или вот пока он сам, правда, к этому не придет, он к этому не придет?
3: Я думаю, что можно и нужно, и нужно просто давать людям понять, что грипп – это не сезонный насморк. У людей грипп ассоциируется с каким-то сезонным просто реально насморком. И даже вот между собой люди разговаривают, ты как себя чувствуешь? Да, вот что-то тут гриппую, как-то не очень себя чувствую. То есть это слово «гриппую» означает, что ты ну, как бы просто какой-то вирус подхватил. Но вирус гриппа и другие вирусы, они, ну вот вспомните ковид, да, коронавирус, он в 80-х годах там в учебнике еще появился, по биологии, в школе проходили. Ну, коронавирус и коронавирус, а не коронавирус, коронавирусу рознь оказался, да, ребят? И вот с гриппом то же самое. Грипп, испанка, сколько там десятков миллионов жизней унес этот грипп? Ну, безумное количество. Разница между гриппом и сезонными вот этими простудными заболеваниями огромная. Да, у нас иногда бывает, что в сезоне лидирует не грипп, а какой-нибудь там риновирус, да, РС-вирус. Ну, погано с ними, согласен. Угу. Не очень здорово. Но с гриппом хуже, тяжелее. И контагиозность у него выше. То есть приставучесть, заразность, давайте так скажем. Надо популяризировать знания, а не саму вакцинацию. Тогда люди через понимание придут к тому, что им это нужно. Что да, они бы не хотели выиграть вот в эту лотерею. выиграть вот этот вирус гриппа, особенно если он будет какой-то эксклюзивный в этом сезоне. Вот
2: хорошо,
3: как-то так.
2: Давайте, правда, к более эксклюзивным, скажем так, болезням, потому что не так часто слышишь слово цинга в применении того, что люди ей еще болеют. Казалось, это вот пираты какие-нибудь там, которые хвою жевали для того, чтобы этой цингой не страдать, лимоны. Я где-то слышал даже, что в каком-то... Я уже забыл, где и как, оказывается, мохито, может, коктейль в этом смысле, немножечко, но помогать профилактировать что-то подобное. В Австралии...
3: Там лайм.
2: Да-да-да, ну вот
3: там лайм.
2: Что-то в этом роде,
3: там
2: есть же цитрус.
3: Витамин С.
2: Да-да-да. Оказывается, в Австралии...
3: Безалкогольный исключительно, потому что алкоголь будет вымывать. Безалкогольный, естественно.
2: Ага. В Австралии мальчик 6 лет умер от этого заболевания. Это как, это что, можно ли, нужно ли сейчас как-то бежать и срочно закупать какие-нибудь, я не знаю, опять же, эти лимонные эссенции, хвойные какие-нибудь жвачки или что-то подобное, я не помню, что там еще. Обычно в книжках всегда вот про это писали.
3: В моем представлении цинга – это действительно, как вы правильно сказали, это что-то вот из книжки «Майн Рид», «Морской волчонок», как там пираты, сундуки с золотом и солонина. И полгода ты в море, и кроме этой солонины ничего не ешь, поэтому, ну, как бы, естественно, у тебя там будет цинга. Вот в моем представлении это примерно так. Ну, еще примерно... Там сколько, 300 лет назад, наверное, люди смекнули о том, что для того, чтобы твои моряки добрые в команде, набранные тобой, вернулись все живыми и зубы остались все на месте, у них не повыпадали, то надо им фруктиков закупать. И вот они периодически вставали в каком-то порту, закупались фруктиков и всю команду кормили фруктиками. И все оказалось здорово и замечательно. Если разобрать конкретно этот случай, мы говорили уже про пелагру, говорили, которая там дефицит витамина ПП, там этой никотиновой кислоты, но эксклюзивных состояний-то много. А здесь конкретно молодой человек, у него был, ну, скажем так, букет проблем, из-за которого так получилось. Да, у него были особенности генетические, из-за этого были особенности ментальные. Ну, не будем там все это сводить в какие-то шаблоны и стереотипы, но тем не менее, из-за этого у него был очень избирательный режим питания. И с его стороны избирательный, это не родители, которые сказали, нет, мы тебя там не будем кормить ничем полезным. А пищевые добавки, которые там, ему рекомендовались, которые он ел, они тоже не содержали должной концентрации этого витамина или, может быть, вообще не содержали. И плюс, и без того, особенное здоровье, да, наложившееся вот на выраженный дефицит этого витамина С, ну, да, закончилось трагично. Но, честно говоря, я слабо себе представляю врача-педиатра, который, где бы он сейчас там ни работал, в крайних северных каких-то регионах или в солнечных, южных регионах нашей страны, встретится ли вообще кто-нибудь сейчас за свою врачебную практику с цингой? Честно, слабо себе представляю. Доступность разнообразного питания сейчас есть везде. И это надо особо отметить и подчеркнуть. И не нужно делать культа опасности из какой-то определенной витаминки. У нас так пытались уже некоторые товарищи, которые там, вот витамин С от всех болезней, и давай его там килограммами в себя колоть, пить, вставлять какими-то угодными способами. Ну, не приносит это должного эффекта. Ну, просто должно быть разнообразное питание, и тогда все хорошо будет. И если у вас нет воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта, то никаких выраженных дефицитов витаминов, если вы нормально едите, полноценно питаетесь разнообразно, у вас быть не должно. А если есть, то тогда надо, помимо того, что их восполнить, надо понять, почему они возникают. Возможно, есть какие-то подрасполагающие факторы к этому, которые не лидируют для вас, как вам кажется, что они не лидируют, а на самом деле на них-то как раз и нужно было обращать внимание. Ну, вот примерно так. Я про цингу не вижу, честно говоря, огромного смысла больше разговаривать, хотя, ну, как бы классно, что вспомнили, ну, был инфоповод.
2: Ну, и забывать тоже не стоит, да. Что какой бы застарелой болезнь ни казалась, может стрельнуть, если не соблюдать, ну, я не буду говорить очевидные какие-то вещи, но определенные...
3: Ну, мойте руки перед едой, да, и пусть эта зубы, еда да? у вас будет, да.
2: Что, свежая, грубо говоря, еда, да-да-да, а не... Как вы там сказали? Кстати, «Морской волчонок», если я правильно помню, там мальчик пробирался из
3: мальчик
2: трюма.
3: В трюме. Да. Мальчик в трюме был, его там закрыли, через... и он коробку прогрызал какую-то там.
2: Пианино там было, рояль какой-то,
3: да,
2: мишки
3: да,
2: совсем.
3: Да, он в темноте там да. был. Да,
2: полгода провел. Восхитительная книга, напомнили прямо мне сейчас, да. как я в детстве читал. «Майн Риду», полное собрание сочинений, было очень здорово. Еще один, но тут момент уже намного более, как мне кажется, такой современный, на который внимание обращать нужно постоянно. Мочекаменная болезнь. Периодически обращаются к этой теме, называют какие-то факторы, какие-то признаки, на которые можно обратить внимание, на которые можно не обратить внимание, или, например, обратить, но не понять, что это вот ведет именно к этой самой мочекаменной болезни. За чем следим и чего боимся, потому что, ну, камень из господи, чего, из почек же, да? Это что-то страшное по отзывам, не дай бог никому.
3: Ну, по уровню интенсивности боли, это максимальная боль, наверное. Вот говорят, что пациент, он, когда у него что-то болит, ну, это как вот в институтах рассказывают, да, когда у пациента что-то болит, он старается занять вынужденное положение. Потому что практически в каждой ситуации есть какое-то вынужденное, ну, оно так и называется, что ты вынужден его принять, да, почти в каждой ситуации есть вынужденное положение, которое принесет тебе, ну, хотя бы незначимое, но облегчение. Да, вот там болит живот, ну, сгибаешься в сторону там боли, да, поясница болит, ну, ложишься, стараешься там на бок, ну, в общем, пытаешься найти вот это положение, в котором твоя боль немножечко уменьшится. Вот при почечной колике это положение найти невозможно, и пациенты в прямом смысле, они мечутся, они готовы залезать на стену, потолок, так и говорят, что да, пациент, у которого идет камень в почках, он лезет на стену.
2: Но по отзывам, опять же, когда, как только все заканчивается, моментально по щелчку пальцев снимается, и человек может хоть вот, не знаю, к работе, к чему угодно возвращаться.
3: Да,
2: в ту же секунду.
3: Так,
2: вот.
3: так и есть, да. Да, это такое страшное дело, не дай бог никому. Ну, так, в общем, мы про сам предшествующий, скажем так, вот этот фактор мочекаменной болезни, симптомы и так далее. Ну, к счастью, у детей мы с этим встречаемся крайне-крайне редко. Это прям эксклюзивно редкая история. Какие-то дисметаболические нефропатии, то есть патологии почек, связанные с нарушением обмена веществ, которые могут быть на фоне там тех же перегибы в диете в сторону кучи зелени и отсутствия чего-либо еще, там, того же белка в рационе ребенка. Ну, много там, шпината какого-нибудь, да, ну, соответственно, получим определенные соли в моче в большом количестве. Так бывает, да, но так, чтобы вот прям камни-камни, это, конечно, уже редкая история. А симптомы, ну, есть классические симптомы, понятно, там вот эта боль в пояснице, изменение частоты мочеиспусканий, болезненность при этих мочеиспусканиях, все это характерно, естественно, для мочекаменной болезни. Здесь нужно понимать, что это может сопровождаться, может не сопровождаться повышением температуры, это может коварным образом, особенно если это у детей, начинаться с болей в животе, они иногда просто говорят, что живот болит, и не показывают, что это поясница еще с какой-то одной стороны. Да, это боль у кого-то может отдавать в пах, это может быть тошнота, это могут быть явления, ну, не совсем прям кишечной инфекции, но каких-то проблем желудочно-кишечных, которые маскируют это. Поэтому я, как и в предыдущие вот про витамин С говорил, что если у вас возник дефицит витамина С, в первую очередь надо, ну, понятно, попробовать 3 секунды потратить времени, нормально вы едите, понять, что, в общем, нормально. И есть в вашем рационе пища, богатая витамином С. Вот. И после этого прислушаться к своему организму, а почему же он у вас не усваивается? Может, у вас там все-таки побаливает живот в течение дня? Может, у вас все-таки есть гастроэнтерологические проблемы какие-то? Вот здесь тоже речь шла скорее о том, что если бы человек знал, что у него камни в почках, он бы прибежал. А когда он думает, что ну, это гастрит, наверное, там, ну, гастрит же он у всех есть, еще со школы, поэтому как-то на него машут рукой, так же, как на грипп. А гастрит родине, это, во-первых, во-вторых, не все, что кажется гастритом, не все это гастрит. И у кого-то бывает это протекает крайне легко, пока не перейдет в совсем тяжелую уже форму.
2: Но вот я
3: и не
2: подсмотрел
3: только про мочекаменную болезнь.
2: Непосредственно инфоповод, что и под гастрит, и под цистит многое можно списать. У нас просто время заканчивается. Еще пару вопросов, наверное, успею задать. Но уже во второй части передачи о большим о маленьких вернется вот буквально через пару минут.
1: Большим о маленьких. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
4: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
1: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
4: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
1: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
4: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
1: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник».
5: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно.
1: Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
6: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть?
1: И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.

0: эфире радио «Спутник». Проведение чемпионата мира по легкой атлетике в Кении. Контекст. Африка готовится к первым на своей территории международным состязаниям высшего уровня по одному из самых популярных видов спорта. Они пройдут в 2029 году. Найроби обошел других претендентов – Рим и Лондон. Событие важное и неоднозначное. С одной стороны, спорт должен объединять людей, страны и континенты. А это в том числе и вопрос равномерного распределения по ним мировых чемпионатов и олимпиад. С другой, за Кенией закрепилась репутация страны, в которой применение допинга спортсменами носит чуть ли не массовый характер. Впрочем, обо всем говорят цифры. 140 атлетов из этого не самого крупного государства находятся под санкциями ВАДА, а за 10 последних лет на допинге поймали 600 кенийских спортсменов. В антидопинговом агентстве в прошлом году обсуждался запрет на проведение в Кении международных соревнований. Но потом тема была снята с обсуждения. Власти пообещали бороться с приемом запрещенных препаратов и выделять на это крупные средства. Не последнюю роль сыграло и то, что Кения в легкой атлетике – один из глобальных лидеров. Сразу 5 кенийцев входят в топ-10 лучших африканских бегунов всех времен. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет, ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
4: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
5: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
5: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу» – документальная летопись настоящих мужских разговоров.
5: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
6: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
7: Сейчас, боюсь, как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
8: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
10: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится.
11: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Большим о маленьких.
9: Давайте продолжать. Это «Большим о маленьких» на радио «Спутник». Алексей Красильников меня зовут. Приветствую еще раз постоянно ведущего педиатра Антона Равнина. Антон, в завершении, а может, в продолжении темы про мочекаменную болезнь, я вот, опять же, стереотип один, может быть, вам предложу. Может быть, кстати, и не стереотип, но я еще и статистичку подсмотрел относительно того, где, в каких странах, что и как болеет. Оказывается, есть мочекаменный пояс Земли. Северная Африка, Ближний Восток, юго-восток Азии. Ну и объясняется тем, что и диета...
12: А я теперь понял, что это будет за движение.
9: Да, я пытался вот в север Африки, вот как-то вот, может быть, там что-то такое есть, я вот сейчас прям пытался даже визуализировать. Угу. Объясняется, что вот диета в странах традиционная, с водой в этих странах традиционно
12: вот,
9: не
12: я
9: очень...
12: Я хотел сказать, что жидкость и температура еще очень-очень важно.
9: И в завершение, тоже еще в довершение, вот про Германию есть такой миф, что вот в этой стране лучше всего с мочекаменной болезнью, потому что вот якобы много пьют. У нас там одна темка как раз будет связана как раз.
12: Пиво много пьют.
9: Да. Вот с тем, что не можно ли ребенку вот это вот все как-то заранее. Есть что-то подобное,
12: ну,
9: опять же, связанное?
12: Как бы не будет камней в почве.

0: курят и мало пьют, то, естественно, это фактор риска, и тут однозначно абсолютно. Ну, профилактика-то, на мой взгляд, в принципе, она очевидная, и мы проговаривали все и про камни, и про цингу уже даже в этом отношении сегодня. Конечно, просто питание должно быть сбалансированным, а объем жидкости, который потребляет ребенок, да или взрослый человек, он должен корректироваться, исходя из температуры окружающей среды. Естественно, в жару взрослый человек может выпить и 3, и 4 литра, ну, если на улице плюс 40, то, собственно говоря, а как иначе-то? Но при этом выпить 4 литра простой воды на улице, когда там минус 40, ну, не совсем понятно зачем, да? Вот все, на мой взгляд, очевидно и логично. Ну, и, естественно, не должно быть каких-то монокомпонентных диет. Да, нельзя восхвалять белки и недооценивать углеводы. Нужны и те, и другие, просто в рациональном соотношении, скажем так. И все.
1: Тогда вот, собственно, с этого момента о том, насколько где, что и как уместно в плане некоторых алкогольных, слабоалкогольных напитков, насколько их уместно для детей, я вам предложу еще один миф, который есть, который предлагается обсудить, что вот, ну, упоминается конкретно здесь кагор, такое вино для аппетита, для крови в качестве общеукрепляющего средства. Вот такая вот история для ребенка, вино, причем достаточно специфическое, красное, если я правильно понимаю, в винах не очень вообще
0: Красная,
1: понимаю.
0: крепкая.
1: Вот, да, крепкая, да-да-да, это вот вполне. Расскажите, пожалуйста, где здесь есть какая-то доля чего-то, или, может быть, вообще ничего нет, и это вот действительно какие-то отголоски чего-то там из Древней Греции, ну, когда кроме
0: Да
1: этого
0: даже не
1: ничего не
0: Греции,
1: пили.
0: мне кажется, здесь вопрос, ну, это мое представление, как бы, куда это может корнями уходить. Это, наверное, уходит корнями в церковь, в причастие, что это кагор, это как кровь Христа,
1: А, в
0: да,
1: этом
0: надо
1: смысле.
0: вкусить плоть Христа, выпить кровь Христа, да, и причаститься, и тем самым будет у тебя все хорошо и замечательно. Ну, а если кагор настолько полезен, что это, в общем-то, практически священный напиток, то почему бы этим кагором, этим священным напитком, не попробовать вылечить какую-нибудь хворь у ребенка? Ну, он же красный, в конце концов. Но здесь есть небольшое недопонимание. Не все, что присуще винограду, ровно как и гранату, к примеру, из которого тоже можно было бы сделать вино и сказать, что оно безумно хорошо повышает там гемоглобин, потому что железа много. И витамина С, кстати, тоже много. И цинги не будет. Видите, вот такой
1: Все сложилось, да, и
0: чудесный
1: еще жидкости
0: фрукт.
1: приняли, и мочекаменная болезнь чуть-чуть, но отступит.
0: Супер, супер вообще. Ну, то есть, да, можно как бы, если захотеть, на какую-то информацию не обратить внимания, а какую-то на первый план выставить, то можно сделать. Но это подмена понятий. Не все, что присуще продукту до переработки, остается ему присущим после переработки. И виноград, он для детского организма, иммунитета, железа, что там еще им пытаются вылечить, насморк, там, не знаю, какие-то аутоиммунные болезни, ну,
1: Просто
0: что угодно, в общем,
1: укрепить, да.
0: что бы они там ни пытались вылечить, вот виноград на это воздействует более качественно, чем забродивший виноград, давайте так его назовем. Однозначно, абсолютно. Негативных влияний алкоголя на детский организм вы получите гораздо больше, чем любых полезных, ну, не знаю даже, как назвать это, полезных действий. Давайте так по-простому скажем. Не будет никакой выраженной значимой пользы. Просто действительно раньше, когда, ну, нечем было лечить, но, ну, не было там доказательной медицины, никто не рассказывал, как это все происходит, почему происходит именно так, да, очень многие вещи списывали, да, еще, не знаю, 15 лет назад дети у нас орали, как многие врачи того времени считали, от повышенного внутричерепного давления и от сглаза, да, потому что бабка, какая-то соседка приходила и сглазила тут всех, да, надо вот сходить глазное дно посмотреть ребенку, а то что это он орет, наверное, у него голова болит. Ну, понимаете, да? А сейчас все вроде как понятно, очевидно, и главное, что работает.

0: Я имею в виду, что все эти теории работают, да, на практике. Внутриочередное давление не работало никогда. Лечение дисбактериоза у младенцев, новорожденных, там, деток, не работало, они не успокаивались. А вот понимание того, что с этим ребенком происходит, ну и какие-то там небольшие с нашей стороны вмешательства, да, они помогают. По крайней мере, мы хотя бы реально понимаем, что с ними происходит. Но вот раньше этого понимания, к сожалению, не было. Поэтому мы ставили горчичники, да, пользовались банками, в кипятке с горчицей заваривали ноги. Что мы там еще
1: Сеточка
0: делали?
1: йодная, я еще помню.
0: Сетка йодная вообще без нее никуда, от всех болезней. Очень полезная штука. Ну, пусть не самое страшное. Мед с черной редькой, ну, без него вообще ни один кашель вылечить невозможно. А если сок каланхоэ в нос не закапал, и
1: Кого,
0: вот
1: простите?
0: эти каланхоэ, как вам повезло. Каланхоэ – это такое растение, сок которого обладает величайшим раздражающим эффектом, и ты отчихиваешь сопли вместе с участками своего мозга, я бы вот так это сказал. То есть, ну, чихнул так чихнул. Там годовалый ребенок чихает, как вот этот вот мужик такой в подворотне. Чиша, чтобы во всех окружающих домах тряслись окна. Вот это каланхоэ. Ну, оказывается, и без каланхоэ можно. И, в общем, и кашель-то далеко не весь лечить надо. И не обязательно с редькой. Ну, к редьке с медом у меня меньше всего претензий, это хотя бы вкусно было. В общем, бог бы с ним. Да, неважно. Поэтому Когор, в общем, я бы вот к тем же методам, часть из которых, ну, хотя бы безвредна, и я бы рядом когор там не ставил. А когор, наверное, вообще на куда-то там, на совсем первое с конца. Вот, давайте так. Ну, действительно, ничего полезного не будет.
1: Вообще, надо, правда, рубрику создавать антиаптечка или там вот что-то подобное. Мифическая, фейк, лжеаптечка. Ну, правда ведь.
0: Ну,
1: Если вот
0: да.
1: загуглить, ну,
0: Причем
1: все вот это, как вы сказали, каланхоэ, ну, вообще прям
0: каланхоэ,
1: полезно.
0: каланхоэ, да.
1: И воздух освежает, и витамины, и с чем-то там борется. И что
0: Ну,
1: еще?
0: это
1: И
0: ну что
1: ткани
0: вы, что вы?
1: восстанавливают. Трофические язвы лечат. Ну, как так?
0: Я вам, знаете, так скажу, что сейчас очень много родителей молодых, они более современные, чем даже мы с вами, и они про вот эти издевательства, они уже как бы не в курсе. И если мы сейчас им начнем рассказывать, как могло бы быть, то это будет звучать чуть ли не подсказкой для некоторых товарищей. Я думаю, что не надо, потому что я что только не встречал, там дети, которые с тяжелыми гематологическими заболеваниями, им там где-то в регионах советовали пить кровь молодого барсука. Да, для того, чтобы поднимать упавшие тромбоциты у ребенка. Причем у всех врачей, которые это услышали, возник один и тот же вопрос. А почему молодого?
1: А почему барсука не возникло, не? А, через жир там все-таки что-то хотя бы
0: Это и
1: есть.
0: так, да не, не, нет, это и так просто настолько бредово, что про барсука спрашивать даже бессмысленно. Ну, возможно, это какое-то региональное животное, которое там можно отстрелить. Было бы московский, ну, сказали бы белку там, ну, потому что барсука так в лесу не
1: Нет, правда,
0: пойдешь, не
1: понятно,
0: найдешь.
1: барсук шкурка на
0: А вот,
1: утепление, жир на отопление, а вот, собственно,
0: а
1: что
0: кровь,
1: кровь.
0: а кровь болеющим детям, понимаете?
1: Да.
0: И, ну, грустно, грустно. А так вот не расскажешь в эфире, 99% жителей и даже знать не будут, что, оказывается, кровь барсука можно было еще и с этой целью
1: Молодого
0: использовать.
1: барсука.
0: Молодого, но только молодого. Да. Ну, это шутка, да, я надеюсь, все поняли. Ну, в смысле, рассказ, к сожалению, не шуточный, но, естественно, использовать кровь барсука в этих целях не стоит.
1: Я просто, знаете, это вот действительно наткнулся относительно недавно. У меня одна из любимых тем была, когда человек создал себе ложную персону через соцсети. Вот то, чем он не является, кем он не является. Обманул 26 человек на 1,5 миллиона долларов. Это в 26-м году 21-го века.
0: Круто.
1: Люди верят. Более того, интернет потом сам начинает подсказывать. Является ли вот этот человек тем, за кого он себя ведет? Конечно, потому что вот соцсети, вот статейки, вот публикации. Так и здесь. Каланхоэ, говорите? Молодой барсук, говорите? получите. Но вот насчет того, получите, не получите, еще одна тоже болезнь, ну не болезнь, проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть очень серьезные, но тоже связанные, казалось бы, с чем-то с таким, ну вот с редким или, по крайней мере, устаревающим. Оказывается, блохи все еще могут представлять угрозу. Более того, вполне себе в Подмосковье, ну далеко не в самом последнем таком регионе, дети отчитываются, что, ну не отчитываются, есть сообщения о том, что пострадали. Что-то в этом смысле. Как-то вывести. Как это вообще возможно? Или блохи это вот правда те спутники человека, которые, может быть, в меньшей степени будут ему спутники, кстати, нет, плохие спутники. Вот, но навсегда.
0: Вы знаете, хочется эту новость о том, что в Подмосковье в детском саду там какое-то количество детей пострадало от укуса блоха, хочется продолжить. А врачи скорой помощи каждой подстанции ежедневно страдают от укуса блох в ваших же квартирах.
1: Ну, так
0: я
1: это,
0: не чью-то конкретную.
1: Это бензин, а это дети.
0: Совсем согласен, да. То бензин,
1: хотя
0: а то дети.
1: Каждая жизнь важна, без сомнений. Абсолютно правильно говорите.
0: Однозначно, абсолютно. Просто почему-то инфоповодом о том, что у нас в каждой, там, я не знаю, ну ладно, не буду такую статистику глупую пытаться привести или придумать ее, но я знаю, что вот у меня, у бывших коллег на подстанции, наверняка это у всех, есть прям список квартир с клопами. Угу. То есть ты едешь по какому-то адресу, и ты уже можешь сравнить со списочком и узнать, там, клоповник жуткий или так себе поверхностный клоповничек. Ну, соответственно, как бы не зайти туда, к сожалению, нет такой возможности, да, ну, профессия обязывает. Но быть осторожнее, это, по крайней мере, тебя заставляет, чтобы этих клопов потом на подстанцию не притащить. Или домой, проси Боже.
1: Но я тогда с этой точки зрения правильно вас понимаю, что здесь это какой-то коллективный должен быть посыл к безопасности, потому что, ну как, один ребенок, один человек, который может вот это дело на себе подхватить, в итоге может перетащить это к многим, скажем так.
0: Ну да, собственно говоря, оно так и работает однозначно, абсолютно. Клопы – крайне неприятная история. Естественно, от них вот эти мелкие укусы.
1: А, прошу прощения, клопы вы сейчас сказали, или мы все-таки про блох? Тут я понимаю, что там близко.
0: Да, блох. Вы спрашивали про блох, я.
1: Пример продолжу... про клоповники был, да.
0: Я продолжу про клопов, да. Что блохи, что клопы, ну, мне кажется, одинаковые примеры антисанитарии. Угу. Просто те же блохи, к ним как-то все привыкли, особенно в детских коллективах, да, но вроде как положено всех деток там периодически проверять на педикулез, просматривать там волосы. Занимается ли этим кто-нибудь, я не возьмусь сказать, в детских садах. Ну, вот знаю, что, допустим, девчонок периодически причесывают там воспитатель там, после сна и так далее. Ну, наверняка и таким образом тоже, если что, можно выявить. Ну, вот такого, чтобы прям коллективно всех осматривали. После каких-то каникул, когда у ребенка они были, неважно, садик не работал, и все решили в отпуск уйти, или ребенок с родителями куда-то уезжал, он тоже должен справку принести в детский коллектив, что он, ну, просто, что он здоров. Дело не в том, что он там прогуливал или болел, это-то, ради бога, родители написали заявление там на 3 недели отдыха условно, и спокойно гуляют. Но о том, что он здоров, и вот этот обязательный момент. Да, и вот в этой справке как раз тоже указывается отсутствие педикулеза, что ну, нету их, не бегают они. Это тоже крайне важная история. А передаются они в детский коллектив. Ну, вот рассказывать о том, как все передается в детском коллективе, это, знаете, какая-то такая история, после которой не хочется обедать. Ну, потому что все это, конечно, очень неприятно, вот это нарушение гигиены, потому что дети за этим особо не следят, воспитатели не всегда успевают, ну, и вот там одна игрушка, другая игрушка. Ну, тоже как бы и запрещать детям с одной игрушкой играть, ну, тоже понятно, что бессмысленно. Вот, кто в чью кровать прыгнул, залез, кто кому какой подушкой кинул, посмеяться, похохотать во время тихого часа. Ну, в общем, как бы много-много всевозможных факторов. Поэтому блохи, ну, встречались, встречаются и будут встречаться. Да, ну,
1: То есть
0: собственно
1: ничего
0: говоря.
1: никак, ничто не поделать? Потому что помимо того, что это неприятно, болезненно и что-то еще, это же
0: Да нет,
1: переносчики заболеваний,
0: поделать,
1: если я верно понимаю,
0: конечно, ну
1: в
0: поделать, но
1: первую
0: я
1: очередь.
0: вот, я, ну, честно, вот про себя не могу сказать, я, правда, не помню, и историй таких не помню, что у меня там были блохи, что-то их там как-то выводили или что-то такое, ну, правда, не вспомню, но каждый человек вспомнит в своем детстве, ну, как минимум, там, парочку каких-то своих товарищей, соседей, друзей и знакомых, которые, ну, пострадали. Ну, бывает. Просто раньше там эти керосины, брили налысо, там что только не делали. Да, сейчас есть более современные средства, которыми можно обработать, сохранив полностью весь свой волосяной покров на голове и никаких проблем. Все это должным образом потом удалить, и все, и хорошо, и замечательно.
1: А вот тоже
0: И
1: миф,
0: надо...
1: не миф, вкратце. Человеческие блохи, животные блохи друг друга. Это я помню, какую же... А, слушайте, чуть не коронавирус там опасались, переносят, не переносят. В этом плане есть, вот условно говоря, у кошки, у собаки нашли блох. Для человека это опасно?
0: У кошечки боли, у собачки боли,
1: У
0: у
1: диванчика боли,
0: человека.
1: а вот потом кто посидел...
0: Да. Нет, это немножко разные истории. Они могут передвигаться, наверное, как на каком-то общественном транспорте. Другое
1: Но
0: немножко.
1: не более. Имеется в виду,
0: Ну.
1: что передвигаться, да, укусить, да, а вот чем-то там подхватить собачье заболевание или что-то еще не пойдет.
0: Не, ну, в плане заболеваний, ну, какой-нибудь рикетиоз, да, там может перенести блошка, конечно, а как же эти, когда чума, вот эта черная была, бубонная такая, вот это все страшная, страшная история тоже, там
1: Ну,
0: крысы
1: крысы, да.
0: дохли, там, а с крыс-то блохи бежали, там еще там, тоже вот этот момент был, поэтому тут как бы...
1: Хорошо, это правда.
0: Здесь... Здесь домашние животные чаще просто, я говорю, как транспорт могут
1: Ну
0: выступать.
1: да.
0: Как автобус довезли домой.
1: Ну и про это, опять же, и анекдотов, и всяких историй тоже рассказано многое. В завершение еще одна тема, здесь уже сложнее. Значит, такое слово, как гигрома, некая шишка, которая может возникать на частях тела, под кожей, какой-то сгусток не то жидкости, не то чего-то более такого жесткого, кистозное образование, но при этом доброкачественное. Расскажите поподробнее, насколько это, правда, может быть опасностью, и для детей не является ли это вот тоже чем-то там 0,005% или действительно сидим, профилактируем, заботимся?
0: Ну, профилактировать это очень сложно. Это, знаете, как-то не получай травм, потому что любая травма в области сухожилий, она может закончиться образованием вот этой гигромы. Ну, как-то звучит немножко бредовенько, да? Дыши пореже, а то здесь воздух может быть загрязненный. Ну, примерно вот так. А, ну, как можно не получать травм? Ну, умышленно-то можно не получать, а так, чтобы вот
1: Но вот смотрите,
0: совсем
1: я
0: никак.
1: прочитал, что вот,
0: Очень
1: например, у
0: сложная
1: тех,
0: история.
1: у кого дети, например, работа кистей активная, например, музыкальные инструменты, например, вот что-то подобное, микро, как называется, пальцами, микродвижение,
0: Ну,
1: достаточном
0: я понял,
1: количестве, да.
0: да, там очень много работы там мелкой моторики какой-то, да, вот
1: Моторика, точно, да.
0: какие-то там, не знаю, ювелир, да, или там часы чинит какой-нибудь мастерская там,
1: Ну вот правда,
0: ну,
1: болят, допустим,
0: скрипач.
1: суставы. Обрати внимание.
0: Тоннельные синдромы. Сказать-то можно. Здесь вопрос, который мы уже несколько раз сегодня обсуждали, что просто не надо ждать, пока выскочит гигрома. Гигрома это по сути пузырик такой, да, стенками которого являются вот эти, ну, такие истонченные сухожилия. Ну, плотное сухожилие. Представляете себе, все когда-то разделывали там животное мясо, ну или видели. Вот есть мышца, есть сухожилие, да, вот сухожилие это то, что такое пленка и плотное, вот оно, да, не жуется условно. Вот это сухожилие. Вот если это сухожилие растягивается и туда попадает жидкость, да, получается такой, ну, как бы пузыречек вот с этой жидкостью. Вот это и есть гигрома. И сказать, что она чем-то сильно угрожаема, ну, зачастую ничего с ней можно вообще не делать. Если она приносит какой-то болевой синдром, если она мешает выполнению функции кисти, методы лечения существуют, да, можно склерозировать, можно удалить, иссечь, но это более тяжелая история, да, это все-таки прям, ну, операция-операция. У детей, к счастью, встречается достаточно редко. В маленьком возрасте, когда это там, это детский сад, начальная школа, есть вообще случаи спонтанного разрешения и ничего ужасного. У более старших детей уже тут тоже, наверное, как у взрослых. 100% сказать, из-за чего это происходит, не всегда возможно. Просто есть действительно вот факторы, которые вы озвучили, да, это какая-то вот работа специфическая, особенно руками, да, это, возможно, травмы, которые, ну, достаточно часто. Можно рассматривать это как какие-то наследственные предрасположенности через призму того, что более податливая вот эта соединительная ткань, да, легче вот это мышечное влагалище, оно так еще называется, то есть вот эту пленочку, в которую мышца погружена, она более легко растягивается, ну и так далее, и так далее. Здесь вопрос в том, что в любом случае, если у вас что-то вскочило, и даже если это сильно не болит, и не обязательно бояться, что это какой-то онкологический процесс. Да, гигрома тоже может быть крайне неприятным, вызывать боль, может и не вызывать, но сходить, показать и успокоиться, что ничего страшного в этом нету, ну, однозначно стоит. Потому что к онкологическому процессу это действительно никакого отношения не имеет, она не озлокочествляется, не малигнизируется. И можно с ней жить спокойно, если только она, вот, ну, повторюсь, не мешает выполнению функций там, тех же кистей, рук, ну, на ногах чуть реже, ну, там, естественно, тоже встречается, в основном чаще на руках.
1: Антон, время, к сожалению, подходит к концу. Вам спасибо огромное за ваши ответы. Как обычно, сложили что-то в лжеаптечку, развенчали мифы. Без полезных советов тоже дело не обошлось. Без полезных. Антон Равдин, «Большим о маленьких», Алексей Красильников. Всем хорошего дня.
2: «Большим о маленьких». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Узнать за 90 секунд. В Японии сохранились редчайшие специалисты – ловцы жемчуга. Дело это опасное. Нырять приходится на десятки метров. На глубине могут и хищники напасть, и ядовитые морские обитатели оставить ожог при прикосновении. К тому же резкие перепады давления при погружении и всплытии нередко приводят к серьезным проблемам со здоровьем. Например, к кислородному голоданию или нарушению слуха. Уникальная особенность Японии в том, что эти отважные люди – женщины. Их называют ама – морские девы. Профессия существует более 3000 лет. Ныряльщицы воспеты в эпосе и поэмах. Исторически мужчины уходили ловить рыбу в открытое море, а женщины оставались ближе к берегу, добывали моллюсков, водоросли, а потом и жемчуг. Считалось, что представительницы прекрасного пола лучше переносят холод глубоководных течений. Впрочем, к науке эта точка зрения отношения не имела. Если муж или отец погибал, ама становилась главной кормилицей и могла, получив привилегированное положение, выбирать себе нового мужа. В 1950-х годах в Японии работало более 17 тысяч профессиональных ныряльщиц. Сейчас их всего несколько сотен, да и тем по 70-80 лет. Они свято хранят традиции, а молодежь стремится в мегаполисы.